0: агрессии. В Кремле отмечали, что страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Житель Петропавловска-Камчатского инсценировал угон собственного автомобиля, чтобы получить от страховой компании почти 2 миллиона 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском суде. Автомобиль фигурант спрятал в контейнере на территории собственной станции техобслуживания. После заявления об угоне полиция возбудила дело, однако оперативники быстро выяснили правду. В итоге мужчине предъявили обвинение не только в покушении на мошенничество в сфере страхования, но и в ложном доносе и даче ложных показаний. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 40 тысяч рублей. Автомобиль конфисковали в доход государства. Историческая беседка, в которой члены Госкомиссии объявили Юрию Гагарину, что он станет первым космонавтом планеты, доступна для посещения на Байконуре. Об этом рассказал глава администрации города Константин Бусыгин. Для ее посещения или проведения коллективной экскурсии достаточно выйти на связь с казахстанскими структурами или просто записаться на экскурсию. Бусыгин отметил, что казахстанские коллеги поддерживают беседку и прилегающую территорию в хорошем состоянии. Кроме того, благодаря им оттуда открывается вид на реку Сырдарью и противоположный берег. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации и фото интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Это «Радио Спутник», «Живая природа», в студии Эдгард Запашный. И сразу представлю, что в течение всего часа, кстати, подключайтесь к нашей видеотрансляции официальной, телеграм-канал «Радио Спутник» и группа ВК. И вы увидите тут же хорошую, интересную, необычную картинку, потому что весь час со мной кинолог Елизавета Серебрякова и Василий Шуров, врач, психотерапевт, нарколог, который пришел не один. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: С кем пришли?
3: Как это называется? Собака-компаньон. Мне больше нравится, конечно, домашний питомец.
2: Ага.
3: Любимец семьи. Чих у нас такой вот. Чихуашка. По паспорту Патрисия Каас, зовем ее Дуся, чтобы не усложнять.
2: Друзья мои, подключайте видеотрансляцию, вы увидите очень очаровательную, маленькую, во всех смыслах этого слова, и по возрасту в том числе, да?
3: 2 годика.
2: 2 годика, девочка, породы чихуахуа. Лиза, как правильно назвать окрас? Я бы сейчас сказал коричневый, как правильно на профессиональном языке?
4: Ну, она как будто бы шоколадно-лиловая.
2: Ага.
4: То есть у нее такая дымка есть все-таки лиловая. Поэтому я думаю, что она... Или какао, знаете, что-то вот,
3: да, из этой какао, серии. Согласен. Ну, какао чуть-чуть, наверное, посветлее, но, в общем, такой какао, куда пожадничали молока.
4: Да,
2: Василий, скажите, а вы по документам не помните, как этот цвет у нее называется?
3: Сейчас не вспомню, там всегда очень сложно выражено, там простых слов не используют.
2: Да-да-да, иногда вот берешь паспорт собаки, которую покупаешь, ну, во-первых, там, может, имя состоит из нескольких слов.
4: Ну, вот Патрисия у нас, Идуся.
2: Там несколько слов иногда бывает, да, Патрисия, Семеновна.
4: Там идет кличка и приставка питомника, поэтому она все такое очень длинное.
2: Длинное, да?
4: Да.
2: А вот, хорошо, Лиза, скажи, пожалуйста, ну, вот Василий сказал, что это Патрисия. Патрисия уже при рождении было дано ей, да, в документах?
3: Да, у них все... С паспортом, тут у них татушка, ага, с номером, с индивидуальным совсем, это все серьезно.
2: Да, и вы в какой-то момент, не в какой-то момент, наверное, как приобрели собаку, не знаю, как она у вас оказалась, вы ее переименовали, правильно?
3: Нет, это когда хозяйка отдавал, сказал, что она вот так уже 1.5 года называется.
2: Дуся, вы сказали, да?
3: Угу.
2: Дуся. Патрисия, вы ее вообще не называете?
4: Она и не знает, что она под...
3: Мы все русифицируем.
2: Понятно. Просто я хотел у Лизы узнать, в каком возрасте можно переименовать собаку?
4: Ну вот, например...
2: Подожди, стоп. Если я пришел сейчас в питомник и решил подобрать собаку, да, спасти, а ей уже год, и она там... Пес Сережа,
4: угу.
2: А я хочу Коля.
4: Так.
2: Ну?
4: Без проблем. хоть можно оставить Сережу, да, и собаке будет проще, да, потому что она уже знает, что она Сережа. А можно переименовать, и собака спокойно привыкнет со временем к новой кличке. То есть это абсолютно нормально. А как собаки на разных языках понимают команды? Вот переехала из США, например, собака к нам, ага, в Россию. Ага. Как она понимает, что у нас русский язык очень
3: просто? А там не фу? Нет?
4: А там по-всякому. Очень многие владельцы могут учить собаку и на немецком, и на русском. Ну, то есть это абсолютно нормально. Собака спокойно привыкнет, что она не Патриция, а Дуся.
2: Василий, у меня к вам вопрос. Ну, вот если сейчас люди, я надеюсь, смотрят нас в том числе, не только слушают, увидят, что вы в прекрасной физической форме. Вы человек, который, ну, очевидно, ходит в спортивный зал, у вас накачанные руки, плечи, грудные мышцы.
3: Спасибо, так и есть.
2: Да, и мой брат Аскольд Запашный по конституции примерно как и вы, тоже крепкий.
3: Да и вы тоже по конституции, да, примерно как и
2: я. Не-не-не, вы сейчас поймете, к чему это я. И мой брат тоже испытывает слабость к маленьким собакам. Хотя вот если посмотришь на вас, вам, наверное, больше ротвейлер подойдет. Но вот чисто по имиджу. Вот вы такой красивый, здоровый мужик и должен быть с такой серьезной собакой на поводке. И никак не бьется вот в моей голове, уж простите, что вы, оказывается, владелец чихуахуа. Почему? Вы это можете как-то объяснить? Как на профессиональном языке?
3: Ну, во-первых, ротвейлера бы я побоялся. У меня старшей дочке 10 лет, младшей 4 годика. А ротвейлеры — это такие породы, которые под специфические функции выводились. И я периодически вынужден комментировать истории, где ротвейлер, ну, может быть, в силу неправильной дрессировки утратил контроль и принес вред своим хозяевам. Плюс это огромные риски при выгуле, при всем остальном. Я когда смотрю каких-то бабушек, которых овчарка по двору таскает, и еще чего-то, я понимаю, что это вот с этим проще. Это не мой выбор, это супруга принесла.
4: Нет, маленькие детки, маленькие детки.
3: Да-да-да, это только кажется.
2: Нет, ну хорошо это, когда хорошо, когда муж, ну, пошел на поводу и согласился. Ну,
3: очевидно, вот не надо меня называть подкаблучником. Вот, просто невозможно не влюбиться в это лупоглазое существо.
2: Вот, так я и хотел вот это именно узнать. Очевидно, что вы любите свою собаку. Вот это вообще как-то объяснимо или нет, что здоровые мужики вдруг начинают быть очень сентиментальными и не идут на поводу имиджа, что должна быть рядом здоровая собака?
3: Мне кажется, вот имиджем занимаются те, кому больше нечего миру предложить. Угу. Я себя с точки зрения имиджа воспринимаю в последнюю очередь. Даже в зал я хожу по причине того, что мне через полгодика 50 лет будет, тебя уже с гарантией снимают. Начинают мышцы атрофироваться, кости разрушаться. Если ты не даешь физические нагрузки, то лет через 10 ты уже будешь так ползать. Угу. Мне на имидж плевать. Угу. Я поддерживаю хорошую физическую форму для здоровья.
2: Угу. Ну, я и говорю, и не ловите себя на мысли.
3: И не ловлю на мысли, и никто, я надеюсь, меня так не воспринимает, что я какой-то там сентиментальный или что-то. Я могу быть сентиментальным, но профессия тоже накладывает свой отпечаток. Я по первому образованию реаниматолог и на скорой поработал. Там сентиментальные не выживают.
2: Ага.
3: Когда схоронишь там много людей, все сентименты проходят, угу, чтобы иллюзий просто не было.
2: Лиза, вот если на человека посмотреть... Или нет, давай так. Вот к тебе, как профессионалу, приходят, ну, люди, да, да, и говорят, хочу завести собаку.
4: Да.
2: Как ты начинаешь понимать, что какая собака именно ему подходит? Большая, маленькая, дворняжка. Вот как определить? Вот давай так, вот я к тебе, да, пришел и говорю, Елизавета, здравствуйте, 100 килограмм вешу, 50 лет, хочу себе собаку.
4: Дело абсолютно не в размере человека, угу, и даже маленький субтильный человек, даже как в виде меня, спокойно может управляться. Вот у меня был доберман, поэтому нет какой-то корреляции, чем здоровее человек, тем здоровее ему нужна собака.
2: Угу.
4: Все зависит от внутреннего мира, от мягкий ли человек, или наоборот любит построже, потому что заведи вам мягкую собаку, возможно, она будет страдать от вашей достаточно прямолинейности какой-то в общении, да, ну то есть назовем даже это немножко фамильярности, да, вот взять, похлопать собак, многие собаки это воспримут как какое-то вторжение в их личные границы, будут пугаться, где-то, может быть, окусывать.
3: Серьезно, такие есть?
4: Абсолютно.
3: А это не от характера зависит, а от породы?
4: Это зависит и, естественно, индивидуально, и от породы, есть предрасположенность.
3: Вот это вот тигр.
4: Есть собаки, которые обладают таким большим личным пространством, да, поэтому...
3: Может, на доберманом броситься. Вот главное не зевать. Она меня выдрессировала, извини, что просто делюсь. если она собаку раньше меня увидела, держите меня семеро. Если я раньше увидел, я ее могу взять на руки, отвернуться, чтобы собака прошла. Она еще от перевозбуждения несколько минут даже успокоиться не может. Отпустите, я ее загрызу. Нам обычно такой посыл вот у этого клопика
4: боевого. На самом деле чихуахуа, они очень такая стереотипная порода, давайте честно, это и мемы, и шутки, и везде, да, сравнение, что человек как чихуа себя ведет, да. Много лает, мало делает, да, по факту. Но я считаю, что очень недооцененная порода, к ней несерьезно относится из-за ее размера. И как раз-таки собака сама из-за этого и страдает. Угу. Вот как в случае, да, у Василия, вот эта реакция на других собак, это как раз-таки идет от страха. Да, то есть собака пытается сказать, что мне страшно, я хочу увеличить до тебя дистанцию, поэтому как будто бы нападаю я первая. То есть не подходи, я псих, у меня и справка есть. То есть вот она пытается это сказать другой собаке, чтобы себя как раз-таки обезопасить. С этим поведением работает, с этим поведением нужно и важно работать, поэтому это все тоже решается.
5: Угу. Вопрос вам как к врачу. Люди, которые заводят себе животных, обращаются к вам тоже за советом, какое животное себе завести, и как вы определяете, вообще человек способен быть? Я несколько раз на улице видел достаточно странных людей с разной душевной организацией, и очевидно, что проблемы какие-то со здоровьем есть. А, однако собака рядом существует и вполне себе хорошо выглядит. Как определить, кому можно животного доверить, кому нельзя?
3: Ну, в первую очередь, конечно, нужно исключить психиатрические проблемы серьезные, потому что у нас, как вот есть синдром Плюшкина, когда коллекционируют вещи,
5: да.
3: Есть вот люди, которые коллекционируют животных. Это могут быть собаки или кошки, это супер антисанитарные условия, угу. Это десятки животных, болезни, все прочее. Вообще, я считаю, если есть какая-то большая психиатрия, там, биполярное расстройство, все с приставкой шизо, это, конечно, и для собаки очень большая нагрузка, такой хозяин, который временами будет становиться неадекватной.
4: Непредсказуемой.
3: И самому хозяину тоже, ему бы с собой бы справиться в бытовом плане и во всем. Я, конечно, не буду рекомендовать. Когда у людей невротическая симптоматика, какая-то тревожная, болезненное одиночество, да. Питомец очень часто выручает. Мы часто видим пожилых людей, да, когда уже там супер пустое гнездо, профессионально они немножечко уже не работают на пенсии. Вот когда бабушка или дедушка заводит собачку, там надо гулять, шевелиться, какие-то интересы, ответственность. Совершенно точно есть статистика, что такие люди даже дольше живут, и у них лучше качество жизни, потому что смысл появляется. Большинство людей рано уходят, когда у них смыслы в жизни заканчиваются. И вот такой питомец, компаньон, очень часто существенно продлевает и жизнь, и активность.
4: Конечно, да.
3: Да, и тревогу снимает. И у людей, которые считают, что они что-то там не могут, вот они заводят питомца, понимают, что все они могут. Дальше следующим шагом может быть и создание семьи совершенно спокойно. У меня есть история, когда там как раз на выставке познакомились на дрессуре и создали семью. Вот главное с чего-то начинать. Если у тебя есть какой-то комплекс, вот можно завести животных, взять на себя эту ответственность. У меня еще кошка, 2 аквариума, один из них на 100 литров. Это очень важно для детей.
5: Вот.
3: Вот забота, ответственность.
4: Эмпатия.
3: Поддержка, вот эмпатии, вот это существо научит в миллион раз лучше, чем там школа, например.
5: Я хотел бы, чтобы вы оба дальше развили тему, насколько животные важны в семье, где есть дети. И какие животные важны?
3: Я весь спектр пользуюсь, я уже перечислил. Да. У меня и кошка уже 2 года живет, и вот собачка 1,5 года. Я вижу по детям, вот кошка выбрала старшую, она на 2-м этаже там ночует, кошка с ней, не отлипает, они друзья. Это даже элементарно вот отвлечение от каких-то телефонов, еще чего-то. Понятно, что сейчас мы все боимся вот этого цифрового аутизма, когда ребенок уходит в этот виртуальный мир, и его больше ничего не интересует. Вот домашнее животное, а младшие любят вот с этой гулять. Мы уже в миллион всяких историй попадали с собаками. Она прям боится пропустить. Пойдем гулять. Дуся там просится на улицу. Сейчас будет прыжок, да. Это очень классно, потому что это эмоции и активность. И ребенок начинает что-то изучать про животных. Вот это тоже классно, задавать вопросы, чем можно кормить, чем нельзя, какие болезни бывают. Еще познает мир через животное. То есть миллион функций.
4: Можно я внесу, естественно, свою лепту? Как специалист по поведению собак, немножко розовые очки снимаем. Это все очень классно, здорово, то, что сказал Василий, но только при условии ответственного взрослого. То есть мы никогда не заводим собаку ребенку что это ребенок будет заниматься. То есть в силу даже своего развития и еще не выросших лобных долей, да, то есть дети не способны полностью нести ответственность. Не зря у нас в законодательстве детям запрещено гулять с собакой без сопровождения взрослых до 14 лет. То есть это не просто так, потому что абсолютно любая собака – это источник повышенной опасности.
3: Можно вот абсолютно. Это? Извини, поэтому... вот сделайте, пожалуйста, акцент. Потому что я смотрю, вот 10 лет здоровая собака, вот как с бабушкой, которую собака таскает по двору, мало того, что миллион площадок для выгула, мало кто этим пользуется. Мы на детскую площадку пойдем, куда угодно, вот тоже моя боль. И еще отпустим ребенка с большой собакой.
4: Ну, а что такое?
3: Кто это делает? Погуляют, это абсолютно безответственное родительство.
4: Да. Даже если ваша конкретно...
3: даже закон есть.
4: Закон есть, и это административное правонарушение. Есть разные собаки, даже если ваша конкретная собака никому зла не причинит, и вам кажется, что ребенок может с ней пойти погулять, да, ну, то есть обществу нет какой-то угрозы, то это абсолютно не значит, что повышенное внимание все равно не будет к ребенку с собакой. То есть может напасть другая собака, ребенок может выпустить поводок, собака может попасть под машину. Кто-то может испугаться, кто-то может пойти конфликтовать какие-то, да, там, не знаю, в состоянии алкогольного опьянения люди приставать, да, ну, то есть, ой, какая у тебя собачка. Поэтому любая собака – источник повышенной опасности. Гуляй с ней только взрослые ответственные люди под контролем.
5: Василий, я первый раз услышал такое выражение – цифровой аутизм. Вот вы как врач-психотерапевт, это что, вы сейчас диагноз произнесли или это просто такое попсовое уже выражение?
3: Диагноз нам такой ставить никто не позволит, потому что сейчас социальные сети, гаджеты — это очень мощнейшие структуры. Поэтому, извините, если мы начнем ставить такой диагноз, значит, под это положено бесплатное лечение, и компании должны людям компенсировать. Ну, по факту мы видим, что люди все больше погружаются в этот виртуальный мир, отрываются от реального. Даже тот же ребенок, гуляющий с собакой, он гуляет вот так, что совершенно недопустимо в рамках того, что это не официальный диагноз, но это то, что признается. Мы видим, год от года растет время пребывания в сети, снижается возраст, когда телефон берет ребенка под контроль и начинает его воспитывать. И как следствие снижаются когнитивные навыки, снижается успеваемость. Всем сейчас ставят СДВГ вот эту неусидчивость, потому что привыкают к быстрому дофамину, невозможно держать внимание. И вот такой неофициальный термин, как цифровой аутизм, когда детям не нужна коммуникация, не нужно развитие, они очень... Физически многие отстают, не заставишь их физически заниматься, потому что телефон что сделал? Правильно, заменил, вообще все закрыл, все потребности.
5: Как вылезать из этого? Вот животные, природа здесь могут играть какую-то важную роль?
3: Животные, природа — это первое. Второе — это сами родители. Мне очень нравится установка известного детского психолога, что воспитать мы можем в первую очередь себя, а дети будут наш пример считывать. Если родители также большее время в телефоне, конечно, ребенок это все скопирует. Поэтому цифровая гигиена в семье. Общаемся, гуляем с домашними животными. Желательно, чтобы была какая-то секция, но не навязанная, когда ребенок попробовал, порисовал, поплавал, на гимнастику сходил. Вот зацепило, он загорелся, пусть ходит. Мы должны обеспечить соответствующее развитие. Ну, повторюсь, первый гаджет дает родитель. Родителю очень удобно, что ребенок не отвлекает, да, можно на себя. И мы сами себе таким образом копаем могилу.
4: Ну, следует еще отметить, что заводя декоративные маленькие породы собак, такие, например, как тоже чихуахуа, тойтерьеры, различные йорки, нужно быть очень аккуратным, когда мы приводим такую собаку к детям, особенно дошкольного возраста, потому что эти собаки действительно хрупкие. Им нельзя прыгать и с большой высоты. Если касается, например, того же чихуа, у них всю жизнь не зарастает родничок. То есть любая трава может быть очень опасной, да, фатальной. Поэтому детям обязательно объясняем, как общаться. На руках мы не таскаем, да, то есть с высоких поверхностей не прыгаем, трогаем аккуратно, общаемся аккуратно. Ну, то есть обязательно должен быть ответственный взрослый, кто будет объяснять правила поведения. Опять-таки дети очень хорошо считывают поведение взрослого, и если они видят, что ругает взрослый собаку, да, они очень быстро будут перенимать, да, даже, может быть, где-то тайно будут где-то эту собаку в угол поджимать.

0: Ревновали? У вас дети ревновали?
1: Еще как, да, да. Берешь на руки, ребенок подходит к тебе, ластится. Это так классно работает, удивительно просто.
0: Даже когда приезжаешь просто на занятия, хотя чужой человек, общаешься с учеником, сразу ребенок приходит, мам, за юбку дергает.
1: 100%.
0: Это обязательно нужно объяснять, почему сейчас нам важно поговорить, что это учитель к собаке пришел, да, и так далее. То есть я обычно на занятиях стараюсь детей отвлечь. Да, я рассказываю, что у меня сейчас проходит конкурс, я не знаю, где, но у меня проходит конкурс, каждый ребенок рисует своего питомца. И я таким образом нейтрализую, в следующее занятие просто могу шоколадку привезти и сказать, ты выиграл, ты молодец, твой рисунок классный, победил. Все. Зато нейтрализация произошла. Ну и, естественно, детей мы обязательно включаем в процесс. Обязательно. То есть я даю какие-то легкие задания, которую, да, ребенок может себе позволить. Я даю какие-то упражнения, веселые, легкие, которые никак не навредят никакому процессу. И говорю, что все, это твое домашнее задание. То есть мы потихонечку включаем детей в процесс обязательно.
2: Сейчас очень много видео, когда молодым людям задают очень, очень примитивные вопросы. Например, как зовут папу Александра Сергеевича Пушкина? И он говорит, я не знаю. И я, с одной стороны, удивлялся, злился, с другой стороны...
1: Да, не все знают Сергея Львовича.
2: Да, что это проблема образования. Вот когда я сказал, что вы еще и нарколог, многие... подумаю, что это человек, занимающийся наркоманами, правильно? Есть такой стереотип, нету?
1: Конечно.
2: Да. Можете объяснить, чем занимается нарколог и как это бьется, например, с вашими психотерапевтическими знаниями?
1: Действительно, до 80-х годов занимались всем психиатры, потому что, как правило, человек поступал в состояние психоза или белой горячки, вот когда уже доупотреблялся до какого-то дна.
2: Да.
1: Ну и вдруг пришли к выводу, что надо лечить, профилактировать, ходить по школам, своевременно включаться. Потому что когда начинается стадия психозов, уже людям очень сложно помочь. Мозг достаточно серьезно поврежден, зависимость тяжелая, поэтому у нас выделилась наркология. Я также учусь начально психиатра, потом на нарколога. И любые зависимости. Это может быть игровая зависимость, лудомания. Сейчас идет эпидемия. Шопоголизм может быть. Компульсивное гиперсексуальное расстройство, так называемый сексоголизм. Некоторые приходят с трудоголизмом, когда кроме работы ничего в голове нет. Это тоже официально в классификации нет, но, тем не менее, когда люди понимают, что у них зависимость, что их жизнь достаточно пустая и посвящена зарабатыванию денег, ну и, конечно же, химические. Это и психоактивные вещества, это, соответственно, и алкоголь, я считаю, бич нашего времени, потому что социально поощряемое психоактивное вещество, у каждого миллион поводов. И всех с детства зомбировали не животными, а застольями. В этом проблема.
2: Есть ли какое-то понимание, что люди этим занимаются, от переизбытка времени или от, наоборот, нехватки внимания? Ну, то есть, например, у него нету никого, ни соседей, ни друзей, ни животного, в конце концов. И поэтому он начинает чем-то вот таким вот неправильным заниматься.
1: Скука – это часто очень такой важный пусковой механизм. Изначально вот тот же самый алкоголь. Опять пример родителей. Как у нас выглядит праздник? Ребенку для веселья разве нужен алкоголь? Нет. Он живая машина веселья, любопытства, всего. Ну, это же надо его за стол сажать, чтобы он видел, что вот папа веселый только когда определенные действия сделал.
0: Что мы чокаемся, в конце
1: концов. Да, все эти ритуалы, все. Да. И в итоге, что у тебя будет? Скука? Или какие-то, наоборот, ты перегорел, очень много нагрузок на себя взял? Или ты какой-то стеснительный, не можешь на трезвую познакомиться? Да, вот придумали эту функцию раскрепощения. Хотя, по сути, это торможение мозга и превращение тебя, не хочется говорить слово «животное», но лишение определенных человеческих качеств, да, и кажешь свой повод придумать.
2: Мы обязательно продолжим, потому что сейчас интересную тему подняли. Кинолог Елизавета Серебрякова, врач-психотерапевт, нарколог Василий Шуров у нас в студии. Друзья, впереди еще половина нашей программы. Продолжим.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

знать за 90 секунд. Если бы не человеческая деятельность и не самого лучшего свойства, эта рыба жила бы больше 100 лет. Но даже зрелости достичь удается редко. Ее нормальный вес – 1,5 тонны, а длина – 7 метров. Белуга из семейства осетровых – создание особенное. Ее предки, появившиеся миллионы лет назад, застали мамонтов и других диковинных и давно вымерших обитателей планеты. Грандиозные размеры и вид белуги демонстрируют – это живой реликт. Еще век назад она свободно плавала по нашим рекам. Ее ценили за великолепную черную икру. Из одной особи можно было добыть до 200 килограммов паюсной. Но изысканное лакомство стало проклятием белуги. Ее промысел нарастал год от года. Чтобы выловить исполинскую рыбину, требовалось до 10 рыбаков и трактор. Вес белуга нагуливала в устьях рек и у морских побережий. И сегодня эти представители фауны заплывают в Дон и Волгу. Встречаются в Каспийском, Черном и Азовском морях. Как белуге удалось выжить, когда другие виды исчезали один за другим – загадка. Впрочем, она – хищник, по размерам превышающий некоторых акул. И пока люди не наловчились ее вылавливать, угрозы отсутствовали. Сегодня промысел белуги запрещен. Но ее почти и не осталось.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Это «Живая природа», студия Эдгард Запашный, а также кинолог Елизавета Серебрякова и врач-психотерапевт, нарколог Василий Шуров. Вот, друзья, продолжите, пожалуйста, мою мысль. Давайте начнем с Василия, если вы позволите. Вот человек с проблемами очевидными, которые его затянули не в правильную жизнь, не знаю, наркомания, шопоголизм, лудомания. А насколько животные здесь могут повлиять на выздоровление? Вот заведение домашнего питомца. Не обязательно собаки или кошки, а обыкновенные аквариумные рыбки, которые тоже требуют к себе внимания. Могут ли положительно сказываться на том, чтобы выводить человека из этого состояния?
2: Я все-таки разделил, потому что сама болезнь, там базовые вещи, неуправляемость. Человек уже себе не принадлежит, он поглощен зависимостью. Конечно, брать ответственность за живое существо невозможно. Когда он выздоравливает, мы у него восстанавливаем нормальные человеческие качества. Предсказуемость, управляемость, другие ценности в жизни.
3: Ответственность.
2: Ответственность. Вот здесь, конечно, домашний питомец, это дополнительно помогает человеку зацепить за эту трезвую жизнь, дать ему новые смыслы. Пока болеет, бессмысленно. Это животное будет в опасности, его могут продать, не покормить вовремя, опять мы знаем.
3: Сколько мы этих
2: историй
3: знаем.
2: Они умудряются даже детей дома оставлять, да, без еды, что говорить про животное. Вот пока болеет, все будет мимо, зависимость поглотила, выздоравливает, хочет, мечтал, может быть, из детства, родители не давали, вот ему говоришь, вот это тебе дополнительно, вот давай выполнять уже свои мечты, а не травить мозг, и это всегда дает очень хороший результат.
1: Как часто приходится людей отговаривать от появления собаки в семье? Вот в какой стадии ты понимаешь, что вот этому человеку собаку ну нельзя или рано?
3: Если я понимаю, что человек не готов к
1: определенному...

0: дополнительно. Это совершенно не по-людски. Но основное, конечно, я помню, год назад или два была эта проблема. Было очень много нападений собак. Я так понимаю, им взялись всерьез уже гораздо меньше. Поэтому первое, это раз вы такие жалостливые, пожалуйста, вы видите стаю, есть питомники. Это как вот с бомжом на скорой, да, он лежит, надо вызвать скорую, вот заберите. Ну, вы такие добрые, возьмите к себе. Ну, к примеру, это доброта за чужой счет. Надо решать, пожалуйста, фонды, давайте делать эти питомники, еще что-то, чтобы у нас вообще не было бродячих собак. Но человек, потерявший ребенка, я понимаю, состояние аффекта, он в этот момент страшен. Какие-то ему претензии предъявлять, что он собачек не любит. Точно так же он может и с педофилом поступить, и с кем угодно. Я, как психиатр, абсолютно его оправдаю. Потому что я понимаю, что такое аффект. Это помутнение разума.
1: На фоне...
0: суперстресса, да, суперболи, которая у человека в голове не укладывалась, он с этим столкнулся, и он идет восстанавливать справедливость так, как он ее понимает в этот момент.
1: А где вот эта грань, любовь и выбор, что важнее, человек или животное? Как это определить?
0: Ну, все-таки у нас на законодательном уровне важнее человек. До недавнего времени все эксперименты были на собаках, мы можем вспомнить Павлова, он даже памятник собаке поставил, учитывая, сколько от него собак пострадали. В космос у нас запускали собачек, чтобы человеческой жизнью не жертвовать. Как-то мы вот на одну ступень не ставим. Я молчу, что там есть различные породы для еды. Да, там вообще, вот приедьте, прочитай корейским товарищам лекцию о том, что собака...
2: чухуа тоже когда-то были, выращивались в качестве...
0: Ну, там у этих тальтеков и морских свинок ели,
2: они чуть-чуть были тогда покрупнее, конечно, да, но все-таки это тоже пища.
0: Поэтому для меня несоизмеримо. Вот просто, ну, чисто теоретически, жизнь ребенка и жизнь собаки, даже домашнего питомца. Ну, как ты их поставишь на одну ступень?
1: Ну, есть люди, которые не то что на одну ступень, а наоборот, животное ставят гораздо выше и говорят, что жизнь животного гораздо важнее. Опять же, вот почему-то такие люди, правильно вы подчеркнули, есть возможность сегодня площадка интернет говорить, и их большое количество.
0: Я думаю, что когда касается их личной жизни, их родственников, перед ними тоже такой выбор не стоит. Это все дешевейшая демагогия.
1: Лицемерие?
0: Абсолютное, стопроцентно.
2: По моим ощущениям, все равно мы любим животное абсолютно другой любовью. Да? То есть она очень близко к такой безусловной.
0: Вот у вас уже абсолютная любовь, судя по всему, конечно, случилось.
2: Поэтому, когда люди защищают собак, да, даже, к сожалению, в ущерб другому человеку либо обществу, я думаю, что там играет как раз-таки вот это сильное очень чувство по поводу вот безусловной, ну, вот этой любви вот такой. То есть я имею в виду, когда заводят много животных, немножко закрывается от человеческого мира, да, люди, ну, то есть потому что человек создает такой вот свой мирок безопасный, то есть он любит животное просто так, и животное любит его тоже просто так, то есть очень похоже на безусловную такую любовь, то есть без каких-то вот для этого условий. Поэтому мне кажется, человек просто психологически создает свой такой мирок, где ему комфортно и безопасно, и он начинает отгораживаться.
0: Но мы
2: от
0: существа социальные.
2: Якобы
0: если ты по какой-то
2: людей,
0: причине,
2: да,
0: социопат, боишься людей, то, конечно, тебе с животными проще.
2: Да,
0: но,
2: да,
0: повторюсь, уже такая скученность, болезни эти бесконечные, они скрещиваются между собой. Это выглядит ужасно, эти квартиры,
2: да,
0: с этим мирком. И животные мучаются, и в итоге соседи там все это до первого этажа,
2: да,
0: пропитано прочим.
2: Но опять-таки, заведение собаки, это же тоже некая попытка часто такой адаптации к социализации. То есть мне тяжело заводить новые знакомства, например, еще что-то. Я завожу собаку, и на прогулке с кем-то, да, можем на лавочке посидеть, пообщаться. Ой, какая у вас собака, ой, а у меня вот так-то,
0: да,
2: его зовут. То есть это, если не скатываться в какие-то крайности, это не зло, это, наоборот, действительно большая помощь, потому что там и выставки, и спортивные мероприятия. Да, господи, в зоомагазин даже пойдешь и уже пообщался. А если бы не собака, ты бы в этот зоомагазин даже и не пришел бы.
1: Друзья, ну вот очевидно, мы с вами ушли в очень сложную и интересную тему, а наша гостья, да, собачка, уже несколько раз напоминает о себе, мол, давайте расскажите про меня в том числе. Василий, вот породы чихуахуа, плюсы и минусы уже на личном опыте. Можете рассказать? Потому что сейчас люди, которые видят нашу трансляцию, многие поймают себя на мысли, что хочу такую же собачку. Милая, красивая, небольшая, ну, это значит, и может быть, где-то и удобная. Вот расскажите, пожалуйста, про именно

0: эту породу, а Лиза потом добавит.
1: Ну, у них маленький мочевой пузырь, то есть вот с этой надо гулять минимум 3 раза в сутки. Ага. Хотя у нас она может и на пеленку сходить, но если ее чем-то расстроить, она с воспитательной целью может сходить мимо меня немножечко повоспитывать. Угу. Повторюсь, очевидно, что эта порода, ну, пишут, что в силу характера у нее более сложная дрессировка, но вот момент дрессировки был упущен, она очень сильно агрессирует на других собак. Совершенно спокойно к людям. Но собаку умудряется иногда видеть раньше меня. У нее сразу моментально меняется характер. Она прям ерится, да, звереет. Вот я выработал стратегию, я ее поднимаю на руки и отворачиваюсь от собаки, пока собака не пройдет. Угу. Она так мою руку тестирует на прочность. Ну, не всерьез кусает, но так достаточно, да, ощутимо, потому что нервничает. Что еще про них можно сказать? Они действительно очень хрупкие. Я каждый раз вздрагиваю, когда вот 4-летняя дочка ее пытается на руки взять. Я эту инициативу перехватываю, а так детей очень любят играть, там, мячик приносить, там, шарик воздушный погонять, еще чего-то. Собака необычайно активная. Ну, еще что мне нравится, я одни плюсы, наверное, говорю, она очень чувствует характер. Вот если... Ой, настроение даже, не характер. Если ты в настроении, все, она с тебя не слезет. Играй давай, общайся. Если ты там устал, ну так, подзакипаешь, явно не настроен. Ну, я сам в это время просто ложусь отдыхать. Вот она ляжет рядом и будет мониторить, когда у тебя настроение поменяется. Это очень, очень прикольно. Она вообще к тебе не лезет.
0: Навязываться не будет,
1: ни,
0: да?
1: Ни в коем случае. Это, ага, вот такая удивительно деликатная собака, которая ряжет и будет как радарами смотреть, у тебя настроение поменялось. Можно к тебе пристать с чем-нибудь?
2: У нас даже запах меняется в зависимости от настроения, поэтому собаки действительно,
1: да, она не колоссально пахнет собакой.
2: Колоссально считывают наш настрой.
0: Ну, хорошо, Лиза. Человек, который решил завести после нашего эфира вот такую собаку, к чему должен быть готов?
2: К чему он должен быть готов? К тому, что, как и у любой породы, есть свои определенные потребности и особенности. У чихуахуа, конечно же, это некая хрупкость. Есть генетические такие риски заболеваний. У них с ними очень аккуратно нужно в жару, потому что там, где короткий нос, там тяжело идет охлаждение. То есть животные, собаки не охлаждаются через... Они не потеют, да, у них нет каких-то потовых желез.
1: Вот ты про нос сказала, да, можно я вставлю один,
2: да,
1: момент?
2: Да.
1: У меня такое ощущение, что какой-то насморк бывает внутренний. Она начинает хрюкать, крякать, пока она эти сопли не отчихает.
2: Это надо проверить либо загородку, либо коллапс бывает. У них тоже трахея. Они
1: Но это выглядит
2: хрипеть,
1: как кряканье.
2: Да, и есть также такой термин, как обратный чих. То есть она как будто бы пытается...
1: Обратный чих, это прямой чих?
2: Это прямой обратный чих, да, это обратный чих. То есть,
1: ну, я заметил, у нее пока вот эти сопли из носа не выйдут, она будет
2: нужно
1: крякать.
2: Нужно смотреть, да, по какой причине. Ну, то есть бывает, что это действительно не опасно, просто некая особенность в связи с короткой, укороченной такой мордой. А бывает, что требуется оперативное вмешательство. Также не забываем, что различные кашли, хрипы бывают у нас предвестниками кардиопроблем. И чихуа, как декоративное, да. То есть они склонны к именно кардиопроблемам. Угу. Поэтому следить обязательно. Также, как и у любой небольшой породы, небольшой по весу и по размеру, обязательно следить за когтями. В силу своего веса собака,
1: да, ты мне
2: не...
1: уже замечание сделал.
2: Да, в силу своего веса собака не стачивает когти естественным путем.
0: Ага.
2: Это сильно влияет на постав лапы. У нас собаки пальцеходящие, да. Угу. Это влияет на постав лапы и в целом начинает влиять в дальнейшем уже на весь опорно-двигательный аппарат. То есть собака страдает.
0: Так, поэтому что с когтями стрижом надо делать? Они должны касаться их... земли или,
2: да,
0: что?
2: Да, да. То есть при норме, если собака ставит лапу, не должно уж тем более не цокать, да, то есть если мы слышим вот эти цоканья, значит, пора стричь
1: когти. Стало пардокопытно.
2: Да. На что еще обратить внимание, что собака достаточно бойкая, и ее иногда действительно нужно беречь, чтобы она не влипла в какие-то неприятности. Вот у нас сегодня представитель такой социальный по поводу других людей, но на самом деле собаки... чихуа именно, они хорошо вычленяют свою стаю, свою семью, все остальные, ну, как бы нам не очень нравятся, да. Поэтому они очень чувствуют вот эти границы своей, да, да, стаи, да, своей семьи, и бывает, что подозрительно к посторонним могут относиться. Угу. А можно мне Василию вопрос задать?
0: Пожалуйста.
2: Как вы считаете, почему хозяева похожи со своими собаками и наоборот.
0: И вообще это верное выражение?
2: Это, да,
1: мне кажется,
2: вот мне...
1: все-таки это стереотип, потому что ну, мозгу нравится находить что-то общее между хозяином, да, там, пудель, хозяйка сделала завивку, о, она на свою собаку похожа, да. Вот у нас мозг так устроен. Если мы что-то общее нашли, мы радуемся.
2: Да.
1: Да, поэтому вот говорить по характеру, мне кажется, действительно, они как через какое-то время перенимают какие-то привычки по внешнему. Ну вот Эдгард рассказал этот стереотип, что если у тебя много мышц, тебе нужен ротвейлер или что-то. Наверное, выглядят они тоже мышечные собаки. Можно сказать, что вот когда человек дань моде отдает, он что-то такое выбирает.
2: Но что мы социальные, что собаки социальные, мы любим действительно зеркалить. Если мы в силу своей психики можем еще и достраивать, да, действительно, она также в 5 утра одну минуту закрывает глазки на 3 секунды, как и я условно. Ну, то есть можем достраивать, но все-таки я считаю еще, что собаки в силу своей такой уже давней жизни с человеком, они действительно учатся перенимать у нас некоторые привычки. То есть хозяин любит пузом кверху спать, и собака тут же раз переняла привычки, чтобы как раз-таки вот эти
1: это
2: связи...
1: Это же важно тоже, когда заводишь.
2: Конечно.
1: Если какая-то
2: конечно.
1: Активная собака, конечно. Куда там пузом кверху полежи, значит, ее должен выгуливать. Я видел, там шины надевают на шею этим накачанным.
2: Нельзя.
1: Ну, я это да. просто видел.
0: Василий, скажите, пожалуйста, почему ваша супруга выбрала именно эту породу? Вот на что она опиралась?
1: Как я уже сказал, мы специально никого не выбирали. Кошка у нас в связи с переездом появилась. Человек просто уезжал туда, где кошку нельзя было держать. И собаку тоже принесла клиентка, которая была у него в психотерапии. Там муж поставил условие, что собаки больше в семье не должно быть. И Екатерина приняла решение взять. Ну, соответственно, я ее в этом поддержал.
0: Доброе дело.
1: Ну да, ну вот как такого? Она зашла, конечно, робко домой, но я посмотрел, и у меня все вопросы отпали.
0: Лиза, у нас буквально одна минута осталась. У нас с тобой в студии было много собак. Но вот после нашей героини весь стол в шерсти. И многие люди говорят, заведу себе маленькую собаку, гладкошерстную шерсти не будет. А у нас как будто стая собак здесь сегодня побывала.
2: У нас осыпалась елочка.
0: Это потому что такая порода или лето?
2: Это потому что по-хорошему ее нужно просто хорошо вычесать. Ну, то есть один раз хорошо вычесать. Возможно, есть такая услуга, как экспресс-линька. Ага. И, естественно, посмотреть, что у нас с питанием, что у нас с зубами и так далее, потому что желудочно-кишечный тракт тоже влияет на качество шерсти и как она линяет.
0: Ну, то есть это не будет в течение всей жизни, да?
2: Просто еще
1: один
2: зависит...
1: раз хорошо вычесать.
2: Да, еще да-да-да. И когти подстричь.
1: От души.
2: Еще зависит от уровня стресса. Ну, то есть собака все равно в непривычной ей установке.
1: Да, она долго привыкала к студии.
2: И она, собственно, на стрессе тоже может осыпаться.
0: Хотя ведет себя очень хорошо.
2: Кажется, но видно по ней, что она немножко волнуется. Только-только она начала подуспокаиваться.
0: Безумно интересно, и я с удовольствием бы продолжал, но час пролетел очень быстро. Дорогие друзья, впереди еще очень много интересного сегодня. А я благодарю, во-первых, кинолога Елизавету Серебрякову. Лиза, спасибо тебе большое,
2: спасибо
0: что в очередной раз провела со мной программу. Ну и, конечно, большое вам спасибо. Василий Шуров, врач-психотерапевт, нарколог, был со своей любимой собачкой. Спасибо вам большое.
1: Всегда рад.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем. Это «Радио Спутник». Оставайтесь, пожалуйста. Всем хорошего дня.
3: «Живая природа». Эдгардом Запашным.

«Знать за 90 секунд». О последнем российском императоре сказано много. Казалось бы, почти все. Но кое-что незаслуженно забыто. Именно он стал первым глобальным миротворцем, выдвинув идею всеобщего и полного разоружения. В 1898 году с подачи императора министр иностранных дел граф Муравьев предложил созвать Всемирную конференцию с целью, как он писал, положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья. Была разработана программа конференции, и в 1899 году в Гааге мирные инициативы России обсуждали представители 20 европейских и 4 азиатских государств, США и Мексики. В головах тогдашней либеральной интеллигенции инициатива Николая не укладывалась. Его называли главным милитаристом и империалистом. А тут стремление ко всеобщему миру и процветанию. Обсуждали в Гааге запрет на использование взрывчатых веществ и подводных миноносных лодок, признание нейтральности судов, спасающих тонущих военных моряков. Кое в чем удалось достигнуть компромисса. Например, были запрещены наиболее варварские методы ведения войны. По сути, созванная по инициативе российского императора задолго до обеих мировых войн конференция стала прообразом Лиги наций, а затем ООН.

Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Отношение Ватикана к искусственному интеллекту. Контекст. Ключевой новостью в католическом мире стала новая энциклика, представленная папой Львом XIV. В ней понтифик делится своей точкой зрения на одно из магистральных направлений развития человечества. Он сравнивает распространение генеративного разума с библейским сюжетом о Вавилонской башне. Христианская традиция трактует этот образ как символ гордыни людей. Лев XIV уверен, что сами технологии не враждебны человеку, но они неукоснительно приобретают облик тех, кто их использует. Глава католической церкви приходит к выводу, что искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции. По его мнению, технологии, обезличивающие ведение войн, снижают их моральный порог. Западные медиа и политологи обращают внимание, что папа публично присоединился к растущему недовольству влиянием ИИ на многие сферы жизни. Понтифик указывает, что нынешний капитализм, концентрирующий богатство и власть и делающий ставку на технологическую революцию, видоизменился до неузнаваемости и представляет угрозу. По сути, понтифик стал оппонентом Дональда Трампа, рассчитывающего за счет прорывов в сфере ИИ добиться превосходства над Китаем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8:00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский военный рассказал про самый востребованный дрон на СВО. Самый большой российский корабль приступил к завершающему этапу испытаний. Израиль просит у Соединенных Штатов разрешение на более масштабные удары по Бейруту. Теперь подробнее. Дрон ПВХ-1 стал самым востребованным беспилотником в российских войсках в настоящее время. Он может выполнять сразу несколько функций, в том числе осуществлять дистанционное минирование. Об этом рассказал военнослужащий подразделения войска беспилотных систем Южного военного округа с позывным «Донор». Он отметил, что это многоцелевой беспилотник, который, помимо прочего, может выполнять функции ударного дрона, а также вести разведку. В войсках ПВХ-1 используется уже не первый год. Российский бюджет в первом квартале текущего года получил более 17 миллиардов рублей доходов от использования лесов, что на 3 миллиарда больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова. Основным источником доходов была плата за использование лесов, а традиционными лидерами по поступлениям стали Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская область и Якутия. Студентки, ставшие матерями в период обучения в ВУЗе, имеют право на перевод с платного на бюджетное обучение, а также на получение материальной поддержки. Об этом сообщили в Миноборнауке. Кроме того, в случае необходимости студенты с детьми могут перейти на более комфортный для них индивидуальный учебный график, а также получить путевку в санаторий и дом отдыха. В ведомстве добавили, что в 410 российских вузах сегодня оказывается материальная поддержка обучающимся одиноким матерям и отцам в течение прошлого года. Такие выплаты получили 6405 студентов. Уточняется, что всего в российских университетах в настоящее время обучается 55 700 женщин с несовершеннолетними детьми. Крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота. Это самый крупный надводный корабль в составе ВМФ Российской Федерации с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Он оснащен ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Построен в конце 80-х годов, в конце 90-х «Адмирал Нахимов» был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ стартовали в 2013 году. Модернизация крейсера проходит в Северодвинске. Власти Израиля просят у Соединенных Штатов разрешение на расширение ударов по Бейруту. Об этом утверждает местная газета со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников. Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля. По их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение «Хизбалла» в ответ проводит боевые операции против израильских сил. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, в эфире «Радио Спутник. Разворот на восток». В студии для вас работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня целый восточный час у нас предстоит. Два блока. Поговорим о Ближнем Востоке, о событиях, которые там происходят. Сегодня утром из Ливана приходят тревожные события. Израильская армия снова начала наступление. Форсированная река Литани. Захвачена крепость Бафор. Некогда крепость крестоносцев в Леванте. С 82 по 2000 год эта крепость во время оккупации Южного Ливана Израилем также находилась под контролем Цахал. Министр обороны Кац заявил о том, что операция будет продолжаться до полного достижения целей. Цель, напомню, официально цель в этом случае у Израиля одна. Полное разоружение ливанского движения «Хезболла» — это де юре, а де-факто его уничтожение. Так или иначе, нужно говорить про Ливан в контексте переговоров, которые сейчас идут между Соединенными Штатами и Ираном. Напомню, Тегеран требует полного прекращения огня на всем Ближнем Востоке против оси сопротивления. То есть это и группировки проиранские в Ираке, это и движение Ансарулла или Хусит в Йемене, и это, естественно, движение Хезболла в Ливане. О том, как Нетаньяху торпедирует, по сути дела, переговорный процесс между Трампом и Израилем, и почему этот переговорный процесс буксует и сам по себе, и без Нетаньяху, будем сейчас разбираться с Андреем Глебовичем Баклановым, профессором, руководителем секции исследования стран Ближнего Востока, Северной Африки, Высшей школы экономики, заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Ром.
2: Спасибо, что нашли время. Всегда вам рады. Много событий сейчас буквально в режиме нон-стоп поступает с Ближнего Востока. Все-таки Ливан хотел бы в первую очередь обсудить. Цахал начала новую широкомасштабную операцию на территории Ливана. При этом мы знаем, что якобы сейчас же продолжаются посреднические усилия американской стороны между Израилем и правительством Ливана, Бейрутом, для нормализация отношений между странами, установление дипломатических отношений, ну и решение тех проблем безопасности, которые так или иначе приводят к конфликтам. При этом Хезболла за столом переговоров не представлена. Правительство Ливана также требует разоружения Хезболлы, но не имеет никаких сил для того, чтобы это требование выполнить. А Хезболла говорит, что любые попытки разоружить их приведут к гражданской войне в Ливане. В Израиле тем временем идет предвыборная гонка, ну и Нетаньяху, помимо Ливана, пару дней назад заявил о том, что израильская армия расширит территорию контроля в палестинском эксклаве сектора Газы до 70%. Вообще, что там сейчас происходит, в какую логику это вписывается, и почему в Вашингтоне молчат на этот счет? Ведь еще 3 недели назад Трамп сказал, что Нетаньяху без его разрешения не будет делать абсолютно ничего.
3: Ну, сейчас динамика определенная действительно пошла в Ливане, наряду вот с известным таким пунктом на хребте Бафорт, по населенным пунктам захватили еще Вади Салуки и некоторые другие небольшие населенные пункты, либо захвачены, либо к ним вплотную подошли сегодня ночью войска израильские. В целом динамика определенная есть, она в пользу израильских войск, но такое-то вот в стратегическом отношении довольно скромное имеет значение. Сегодня в прессе в израильской я посмотрел ряд бывших офицеров, солдат, те, которые участвовали в предыдущих ливанских кампаниях, они так довольно печально все это комментировали, что, дескать, люди, израильтяне, в том числе, гибнут, и какого-то толка от этого большого нету, потому что если какие-то есть договоренности, такие промежуточные, они носят сугубо ограниченный характер, потом сменяется новым обострением. В общем-то, пограничные территории и Ливана, и Израиля находятся в постоянной зоне дискомфорта, возобновления и временного прекращения военных действий. Поэтому, вот, судя по тому, что израильтяне, специалисты их и военные говорят, вряд ли и нынешней кампании приведет к какому-то серьезному изменению, сложившись такой вязкой ситуации. Да.
2: А зачем она тогда нужна? Для того, чтобы все-таки действительно сорвать переговоры между Трампом и Ираном, в которых Израиль не принимает участие, или для того, чтобы заработать очки на внутриполитической арене против оппозиции, которая поджимает Нетаньяху, или же для того и другого? А может, есть еще какой-то вариант, о котором мы еще не упомянули?
3: Здесь есть вариант, о котором сегодня еще не упомянули, заключается в том, что военно-политическое руководство Израиля имеет такую реальную цель. Везде поддавливать, где возможно, везде хотя бы понемножку расширять разные типы своего присутствия. Военного присутствия, потом военно-гражданского присутствия. В принципе, во всем этом проглядывается традиционная цель Израиля расширение своих территориальных рамок в самых разных ипостасях. Непосредственно уже что-то подсоединение к стране и какие-то промежуточные такие формы, как видим сейчас на палестинских территориях и так далее. Это длительный процесс, он не процесс одного года, он давно идет и не прекратится, я думаю, еще долго. А мы, как правило, ну, с вами вынуждены, естественно, обсуждать какие-то резонансные события сегодняшнего дня. Иногда вот из-за такой взвинченной ситуации сегодняшнего дня не видны вообще истинные цели Израиля. А цель Израиля, собственно говоря, одна. Это постепенное расширение. После того, как она будет выполнена, они будут ползать в регион уже в новых территориальных рамках. И они будут стремиться к тому, чтобы регионалы так или иначе признали за Израилем уже совершившиеся факты. Так как это получилось с территориальными рамками, первоначально отведенными по палестинцам, которые были в 1947 году и которые в настоящее время уже фактически во многом практически пересмотрены. То есть они пойдут по этому пути дальше.
2: То есть это получается не только такой Lebensraum in Osten, да, но еще и в израильском исполнении Lebensraum im Norden und im Süden. То есть жизненное пространство и на восток, и на север, и на юг получается за счет Палестины, за счет Ливана. За счет
3: где
2: Сирии?
3: Будет получаться, да. Где будет получаться, там будет получаться. Где не будет получаться, они будут ждать. Они работают в долгую. Знаете, они работают в долгую. Они начали чисто практическое осуществление этого плана в 1897 году. Ну, вот все начинает с Базельского конгресса. Но Базельский конгресс был подготовлен десятилетиями развития этой идеи, понимаете? Ну и сейчас то же самое. В общем, это я бы сказал, процесс такой исторический. А мы обсуждаем оперативно-тактическую такую ситуацию ежедневно. Но это составные фрагменты очень большой длительной политической игры, которая ведется в Израиле.
2: Андрей Григорьевич, тандем оппозиционный, да, который сейчас противостоит Нетаньяху, Беннета, Лапида, они в этих вопросах тех же позиций придерживаются? Или же есть все-таки какие-то отличия?
3: Вы знаете, в принципе, у них традиционно были какие-то группировки, у которых были отличия с точки зрения того, как себя в регионе вести и какими методами осуществлять эти планы. Это вот была альтернативная линия, характерная для начала 90-х годов. Ну, условно назовем ее такую либеральную линию. Вот сейчас все внутренние противоречия, они вне вот этой либеральной линии. То есть это, в принципе, это все поршуны, просто они по-разному смотрят на то, каким образом свою такую, ну, фактически агрессивную линию проводить. Ну и плюс к этому клановые противоречия. Израиль, развитая капиталистическая страна с развитыми финансово-экономическими группами. Ну и, конечно, там эти группы между собой ведут борьбу неизбежную. Ну, а ввиду того, что так просто ни с того ни с сего на кого-то напасть довольно сложно, естественно, подводится какая-то еще и политическая база.
2: Но в этом контексте не могу не спросить о роли, миротворческой роли или посреднической роли Соединенных Штатов Америки, которые они сами на себя взвалили. То есть получается, что те усилия, которые были официально объявлены по линии Израиль-США-Ливан, сейчас, ну, по сути дела, разваливаются. Это первое. Второе, у нас есть еще и эксклав сектора Газы палестинский, о котором я говорил, и где кровопролитная война практически 2 года продолжалась. 72 тысячи палестинцев там погибли от ударов израильской армии, среди них десятки тысяч женщин и детей. И в этом контексте недавно Нетаньяху заявил о том, что до 70% территории этого маленького анклава, где 2 миллиона человек при этом проживают, 350 квадратных километров, если я не ошибаюсь, там площадь, 70% этой территории будет контролироваться израильской армией. При этом мы же помним, что было заключено большое соглашение, ну, в таком Ближнем Востоке, Совет мира был создан, при нем был создан фонд, куда должны были выделить на первом этапе 17 миллиардов евро. Из них 10 миллиардов обещал Трамп из бюджета США, еще 7 миллиардов арабские государства должны были внести. А вообще, по данным ООН, не менее 70 миллиардов нужно для восстановления хотя бы первичного сектора Газа, для возможности там проживания всего этого населения. Американские СМИ пишут, что ничего там нет в этом фонде. Никаких поступлений не было, он пустой, и непонятно, как эта конструкция будет функционировать далее, что будет происходить для реализации вот всего того комплекса мер, которые были на высшем уровне, международном уровне объявлены. Администрация США отникивается, говорит, что нет, все хорошо, но при этом они не говорят, какая там есть сумма, если она вообще есть. Ну и справедливый вопрос возникает в регионе о том, а что будет с газой, если ничего не происходит, если все эти гарантии Трампа остаются на бумаге. Получается, что в какой-то момент Израиль действительно может возобновить свои действия в Газе и не ограничиться 70%, попытаться взять ее под контроль полностью и перейти уже к следующему этапу, о котором они постоянно говорят, и от этой идеи они не отказались. А я напомню, это полная депопуляция местного населения сектора Газа, арабского населения сектора Газа, всех этих сотен тысяч, ну, практически 2 миллиона человек. Это перспектива реалистичная, или же все-таки это пока еще желание израильской стороны?
3: Но они по этому пути идут, и, в принципе, депопуляция уже происходит. Она иногда, знаете, меняет свое название. Это выяснено, население не видит депопуляции в чистом виде, а видит под какими-то такими, ну, благовидными предлогами гуманитарного характера, да, лечения и так далее. Но не в этом подкатывание. Теперь в отношении американских планов. Планы, в общем-то, довольно мощные были. Сейчас просто немножко не до них. Ситуация общая не дает возможности Трампу параллельно продвигаться по всем направлениям, которые он разбередил. Но, в принципе, этот план, он никуда не делся. Администрация есть. Деньги, на самом деле, есть. Эта информация не точная насчет того, откуда это взяли. Деньги есть, они выделены. Другое дело, что пока они не осваиваются и так далее. В принципе, этот план, его потенциал есть, он просто в настоящее время не достаточно энергично реализуется. Но это не значит, что Трамп к нему не вернется. Вообще, в целом, все, что происходит на Ближнем Востоке, это мое глубокое такое вот убеждение. Это важно само по себе, это происходит на Ближнем Востоке. Одновременно это определенного рода разведокировка и тренировка разных планов, разных видов развития вооружений, опробирований, имеющие цель вот на каком-то конкретном отрезке, где Западу, Соединенным Штатам Америки никого не жалко потренироваться, посмотреть и так далее. Они делают далеко идущие выводы. Вот смотрите, уже, скажем, первые выводы из всей этой кампании, которая носит, казалось бы, такой малоосмысленный характер, но они уже сделали. Знаете, ведь программа развитие вооружения, в части, как касающее военно-морских флотов, скорректировано с учетом ближневосточной кампании. Причем, знаете, по каким-то аспектам огромное количество идет обсуждений, и утечек печати, и печать, и специалисты обсуждают. А вот такой реальный вопрос, это в общей сложности получается где-то судьба 170 миллиардов долларов, она нигде не пропечатана и так далее. Это же вот выводы из того, что там произошло. Какие корабли нужны по своей скорости, по своей подвижности, по своему объему, по степени уязвимости или неуязвимости. И вот это пример, вот, который уже отработан, планы военно-морские. Вот в таком примерном духе американцы отрабатывают ряд других моделей, в том числе создание параллельных организаций объединенных наций, структур нового поколения, вот как они сделали Совет мира. В принципе, нечто подобное они могут везде теперь уже практиковать, создавать под своей эгидой, под своим председательством какие-то органы и говорить, что вот это будет наиболее динамичный орган, имеющий финансовую подпитку и так далее. Так что эта идея, она потенциально очень опасная, потому что она уводит в сторону и дискуссию, и практику, связанную с очень низкой эффективности Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности. Она уводит, вот мы в ответ на это пытаем что-то сделать в ООН, плюс к этому готовим другие объединения, БРИКС, усиливаем ШОС. Американцы идут по своему пути. Они вот пробуют создать такого рода организации, ну и параллельно пробуют создать и военно-политические такие организации. Мы видим, что на Дальнем Востоке происходит и так далее. Все Востоки между собой связаны гораздо больше, чем это кажется. И центр принятия военно-политических решений в Вашингтоне все это анализирует, смотрит плюсы и минусы, делает соответствующие выводы.
2: Андрей Ильич, ну вот по поводу ООН была интересная информация тоже. Вчера, сегодня они говорят, Wall Street Journal опубликовал статью о том, что Организация Объединенных Наций рискует обанкротиться просто из-за того, что США и Китай в рамках соперничества друг с другом перестали вносить членские взносы. И там у американцев около 4 миллиардов долларов уже долг, у китайцев чуть меньше, но при этом это существенно влияет на работу всей организации, вплоть до того, что уже остановили эскалатор в здании ООН в Нью-Йорке. Но вернусь на Ближний Восток, мы видим, как идут какие-то вялые переговоры через пакистанских посредников между Вашингтоном и Тегераном. При этом и те, и другие играют друг с другом в кошки-мышки. В акватории Аравийского моря, Персидского залива и в воздушном пространстве региональном. При этом иранцы стоят на своем и говорят о том, что не собираются отказываться от ядерной программы и от прав на Ормузский пролив. Американцы требуют и свободного прохода через Ормузский пролив, и отказа Ирана от ядерной программы, вывоз обогащенного урана, и, собственно говоря, ничего не происходит. Даже договориться о проведении переговоров, да, договориться о неком соглашении продления перемирия на 60 дней для того, чтобы дипломаты смогли в спокойной обстановке что-то обсуждать, даже это не получается. В чем причина? И неужели каким-то образом можно найти какой-то вариант, который будет соответствовать интересам и тех, и других? Ведь эти же требования, они просто несовместимы, они взаимоисключающие.
3: Ну, во-первых, я хочу в отношении канала связи сказать. По нему мало чего известно, это уже свидетельство серьезности того, что там происходит. Вот по тем данным, которые косвенно у нас есть от коллег из других стран, канал связи очень мощный, очень солидный, очень хорошо отработанный. Он фактически в настоящее время оттягивает на себя основную часть таких вот, каких же не есть, переговорных усилий. То есть он работает хорошо. Он работает хорошо. Это как раз и заставляет президент США иногда выдавать вещи, которые считают, что он какой-то странный, рассказывает истории про то, что идут переговоры. Да, они идут по каналу связи, сам по себе канал связи работает хорошо. И стыкуются другое. И стыкуются те позиции сторон, которые можно представить в публичном поле. Потому что ни одна из сторон публично не может по принципиальным вопросам дать такую, ну что ли, осечку и заметно сбавить планку своих запросов и требований. Поэтому все пока продолжается. Но в принципе можно достичь договоренностей, потому что открытие на каком-то этапе восстановления морских путей — это такая необходимость, потому что другие страны будут поддавливать. Что касается ядерной программы, то здесь тоже не такой уж бином Ньютона, что называется. Здесь можно достичь договоренности. Потому что иранцы, они, я думаю, на самом деле готовы пойти на серьезные компромиссы. Кроме главного, это их право на развитие мирной ядерной программы. Вот это они будут отстаивать. Что касается деталей каких-то там, ну, немаловажных, куда деть то, что они наработали там до 60%. Ну, здесь есть резервный канал, это все-таки федерация отработана. В принципе, это же все уже было написано на бумаге предыдущей договоренности по ядерной программе. Поэтому сейчас все крутится вокруг тех договоренностей, просто американцы усиливают свои запросные требования. Проблема, мне кажется, единственная здесь, вот в этом комплексе, серьезная, и по-настоящему малорешабельная, это что делать с очень развитыми средствами доставки, с ракетным оружием. В принципе, прошлые заходы и военной конфронтации, и переговорного процесса за скобками удавалось иранцам удерживать свою ракетную программу, потому что, строго говоря, они нигде ничего особо, никаких обязательств не давали. Но это вот сейчас, по-моему, будет выходить и даже опережать по некоторым параметрам ядерную программу, потому что программа действительно достаточно серьезная. И с учетом нарастающей мощи конвенционных средств поражения, а сейчас, я думаю, по итогам тоже кампании, вот эти средства поражения выйдут на новый этап, потому что мощность зарядов, как мы видим на Украине, и мощность зарядов, как мы видим на Ближнем Востоке, она очень слабая. Военные здесь сделали явно совершенно недоработки. Она будет усиливаться. Ну и поэтому, значит, потенциальная, конечно, опасность от ракетных средств новыми по своей могущественной средством поражения, она будет более реальной. Это, я думаю, будет переносить эпицентр вооруженческой тематики именно на ракетные средства. И здесь договориться будет очень трудно, потому что ни на какие ограничения иранцы явно совершенно не настроены. А по чисто ядерной программе можно будет договориться. Потому что специалист давно договорились, это политики мешают. Там обо всем можно договориться, в том числе и по накопленным запасам. Все компромиссы уже есть, они лежат на столе, их только надо реализовать.
2: Андрей Юрьевич, спасибо большое. Да, действительно, говорят о том, что решение это есть. Их просто нужно принять и оформить. Андрей Юрьевич Бакланов был с нами на связи, профессор, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и Северной Африки Высшей школы экономики, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Обсуждали мы ситуацию вокруг переговоров по иранской тематике, вокруг нового наступления израильской армии в Ливане. Палестинскую тематику также затронули. После снова вернемся на Ближний Восток. Там еще есть темы, о которых нужно поговорить. В студии для вас работает Турал Керимов. Напомню, разворот на восток в эфире. Скоро услышимся. Оставайтесь с нами.

каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Разворот на восток.
4: Продолжаем разворот на восток. В эфире радио «Спутник». В студии для вас работает Урал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия». Сегодня в первой части эфира говорили об оперативной обстановке в Ливане, о переговорах между США и Израилем и ситуации в Палестине. Но на этом круг тем по Ближнему Востоку у нас сегодня не закончен. О геополитике региональной, о геополитике мировой вокруг Ближнего Востока. Продолжим сейчас разговор. С нами на связи политолог, востоковед Николай Севастьянов. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Спасибо, что нашли время. Начну, наверное, с актуалочки турецкой. Вчера турецкие СМИ со ссылкой на Никей, японское агентство, передали слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что Турция, да и в принципе страны Ближнего Востока, да еще шире он взял, страны мусульманского мира, исламского мира, готовы наладить отношения с Израилем, если Израиль гарантирует создание палестинского государства в границах 1967 года. Израиль будет включен во все региональные системы безопасности, экономическую интеграцию, не будет никакой блокады, будут даны гарантии безопасности, ну, то есть будет тишь да гладь, как я понимаю. Но насколько вообще, в принципе, на ваш взгляд, сейчас реалистично говорить о границах 67-го года? И что делать с вопросом Иерусалима? Ведь арабский мир, исламский мир, палестинцы и не только в большинстве своем глобальное сообщество требуют передать восточный Иерусалим в качестве столицы Палестины. Палестинской стороне, арабской стороне, Израиль считает Иерусалим единой неделимой столицей собственной, собственно говоря, и в этом им поддержку оказывают Соединенные Штаты. Дональд Трамп во время первого президентского срока окончательно признал Иерусалим единой неделимой столицей Израиля. До этого Барак Обама, если не ошибаюсь, первый об этом заявил из американских президентов.
5: Разговор о границах 67-го года – это все-таки скорее такой разговор для аудитории, потому что в реальности понятно, что это абсолютно утопическая идея, и никто в Израиле, ни один серьезный политик, всерьез ее обсуждать не готов. Ни нынешний кабинет, ни оппозиция, а для них, для всех это, в принципе, точка, по которой у них есть абсолютный консенсус, что границы 67-го года с учетом современного уровня развития военной техники оборонять невозможно. Тем более с учетом новых факторов, которые появляются буквально на наших глазах в виде усиления беспилотных систем, прочих систем, связанных в том числе с искусственным интеллектом. Это просто сегодня неосуществимо. Но при этом, когда турки говорят о чем-то подобном, на самом деле они пытаются говорить за всех, и это не совсем удачно. Потому что не нужно забывать, что в течение многих десятилетий отношения между Турцией и Израилем были максимально благоприятные, лучше, чем между Израилем и любой арабской страной. Не нужно забывать, что Турция – это вообще-то первое государство с мусульманским большинством, которое признало государство Израиль. И то, что сегодня, в период администрации Эрдогана, отношения серьезно ухудшились, и на медийном поле все чаще говорится о возможности чуть ли не прямого, даже вооруженного столкновения между Турцией и Израилем, это скорее аномалия. Аномалия, которая стала возможной в результате именно накачивания внутритурецкой повестки, связанной с оппонированием Израилю, а потом уже эта внутритурецкая повестка, которая изначально была направлена на такой вот ядерный электорат Эрдогана, уже стала основой внешней политики. При этом даже накануне событий 7 октября 2023 года, ну, одной из самых обсуждаемых тем в Турции был как раз планировавшийся на тот момент визит Нетаньяху, за которым должен был последовать ответный визит Эрдогана в Тель-Авив, и поэтому это скорее такая, да, история. На данный момент в историческом контексте все-таки все еще временное и не отражающее реальный уровень тех отношений, которые были долгие-долгие годы.
4: На самом деле отношения действительно были намного глубже, чем об этом говорили публично, я с вами полностью согласен. Коллеги, которые изучали этот вопрос и занимались им подробно, знают, что, допустим, израильские ВВС многие годы проводили тренировочные полеты над, значит, турецкой территорией в турецком воздушном пространстве, просто потому что своего воздушного пространства для этого недостаточно, оно слишком маленькое. Очень активное, глубокое было военно-техническое сотрудничество, поддержка в международных организациях, экономическое, финансовое взаимодействие. Израильские туристы с большим удовольствием ездили в Турцию и были, ну, таким очень-очень большим, значит, кластером, да, туристическим, если хотите, иностранным, который был очень выгодным для местных туроператоров, местной индустрии. И не только, очень много всякого разного другого. Израиль был воротами Турции на Ближнем Востоке в вопросах торговли, но сейчас совершенно иная геополитическая ситуация складывается, и не только в вопросах ближневосточных, но и в Восточном Средиземноморье. Мы видим, как формируется некая коалиция из Израиля, Греции и Кипра, ну и предпринимает Турция ответные меры, причем на всех направлениях эти меры как локальные, так и комплексные. То есть у нас есть отдельная доктрина в Эгейском море, доктрина, которая касается Кипра и Средиземноморья, и доктрина, которая касается Леванта, Палестины, Ближнего Востока и вообще арабо-израильского фактора. Есть ли какое-то дно у этой деградации турецко-израильской? Или же все-таки эта конфронтация теперь превращается в новую нормальность? Извините за такую сравнительную аналогию.
5: Все зависит от того, куда дальше пойдет Турция. Сможет ли Турция, грубо говоря, выйти на какой-то другой формат, прежде всего, внутренних взаимоотношений, потому что, ну, давайте говорить откровенно, даже в том, что касается цивилизационной ориентации, то, что касается исторических мифов, продвигаемых или, наоборот, отведенных на второй план, Турция сегодня очень сильно отличается от той Турции, которая была, ну, скажем, еще в начале нулевых. То есть вот это всеобщее внимание к именно к османскому прошлому, которое, опять же, очень сильно на самом деле мифологизируется. То есть есть в ряде случаев это доходит до таких вот, ну, не комических, потому что сама тема не предполагает комизма, но очень странных моментов, например, в виде того, что турки сегодня пытаются часто себя изображать как исторического такого протектора палестинского движения, но при этом мы прекрасно помним, как еще в 1916 году османские власти в лице того же губернатора Джамаль Паши осуществляли массовые казни именно сторонников палестинской независимости, сторонников ливанского освободительного движения, сирийского. И в этом плане, когда сегодня администрация Эрдогана пытается провести вот этот мостик между нынешней Турцией, Османской империей, и заявить о том, что Османская империя всегда благоволила арабским движениям и была их лучшим союзником и защитником, это очень сильное противоречие с тем, что было в действительности. Но при этом, если вдруг допустить, что завтра в Турции происходят некие события на электоральном уровне или даже на силовом, в результате которого там происходит смена власти, я сомневаюсь, что как минимум на среднесрочной перспективе мы увидим какое-то изменение именно на израильском векторе. Потому что отнюдь не все те, кто в Турции сегодня считают себя сторонниками Палестины и наоборот выступают против Израиля, являются именно исключительно электоратом Трампа. То есть, электоратом Эрдогана. То есть в этом плане это вполне себе такой вот уже объективный фактор сегодня на Ближнем Востоке, что многие люди, которые раньше тоже относились к Израилю более благосклонно, считали, что это государство, с которым нужно налаживать отношения, они в силу тех или иных причин сегодня очень сильно скорректировали свои взгляды. И любая власть в Турции, даже если допустить, что Эрдоган завтра куда-то уходит, и уходят все его активные сторонники, чего мы пока предполагать не можем, все равно это вряд ли приведет к моментальному изменению данного вектора.
4: Если абстрагироваться от Турции и поговорить об арабском, внутриарабском, да, состоянии дел на Ближнем Востоке, то мы, естественно, не можем вывести за скобки палестинскую проблематику. Но сейчас нужно сказать, что впервые за многие десятилетия Палестина не находится во главе угла.

0: между Тегераном и Вашингтоном, ну, на данный момент невозможно.
1: На данный момент статус-кво он только находится в процессе своего формирования, и во многом он действительно зависит именно от все более жесткого и многоуровневого противостояния между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Если в течение многих лет эта тема все-таки находилась на уровне такого вот экономического соперничества, то в прошлом году мы увидели прямое столкновение в Йемене, где просаудовские силы фактически изгнали из Йемена проэмиратский проект, проект, в который вкладывались огромные ресурсы, на который были огромные планы, в том числе и территориальные, связанные с планирующейся аннексией того же острова Сокотра и многими другими вещами. Мы видим очень серьезные разногласия между Саудовской Аравии и Эмиратами и на африканском континенте, и в том, что касается их восприятия того, как в дальнейшем вообще, что делать, собственно, с Ираном, потому что сегодня Эмираты — это государство, которое, ну, фактически полностью перешло уже именно в лагерь таких вот экзистенциальных врагов Ирана, именно не Исламской Республики, а Ирана как государства вообще, потому что сохранение Ирана воспринимается Абу-Даби как слишком негативный фактор, который будет неизбежно подрывать возможность экономического усиления Эмиратов в регионе, который будет постоянно триггерить все новые и новые риски. И как Риад и Абу-Даби в дальнейшем будут между собой, собственно, взаимодействовать как на второстепенных фронтах, так и напрямую, вот это самый главный сегодня вопрос, на который пока мы не можем дать однозначного ответа, потому что история находится в самом своем развитии.
0: Вот в этом контексте, кстати, вспоминаются заявления, которые были в начале недели, которые озвучивались Трампом по поводу возможного заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Там он сказал, что этот процесс должен быть синхронизирован с процессом расширения соглашения Авраама между Израилем и арабскими и мусульманскими государствами, и что в него нужно включить и Турцию, и Катар, и Пакистан, и Саудовскую Аравию, и ряд других стран. И, мол, об этом шла речь во время разговора с лидерами всех этих государств, когда Трамп излагал им американскую версию тех соглашений, которые должны быть заключены между Ираном и США. Ну и тогда, собственно говоря, реакция последовала, я так понимаю, только от Пакистана, который отверг подобного рода возможность, ну и вчерашнее заявление Фиданы японской прессе. Скажите, пожалуйста, насколько вообще, в принципе, сейчас актуально говорить о том, что так или иначе кто-то еще на Ближнем Востоке, даже несмотря на все заявления Нетаньяху, он любит вот эту вот тень или же туман какой-то секретности, интриги напустить на свои планы, постоянно заявляет о том, что целый ряд государств сейчас ведут переговоры с Израилем о нормализации, но при этом почему-то что-то ничего не происходит в публичном пространстве. Вообще, насколько эти соглашения Авраама сейчас живы?
1: Они не очень живы, и сегодня говорить о их реальном расширении, конечно же, довольно сложно. Сегодня эта тема гораздо более болезненная, чем это было еще 3 года назад, после всех событий, которые произошли за это время. А Трамп в данном случае просто опять пытается бежать впереди паровоза, бежать на 3 шага впереди любой реальности. Он пускай сначала разберется с Советом мира, который оказался абсолютно пустой структурой, куда никто даже не занес, по сути дела, денег. И в этом плане это абсолютно утопические любые сегодня проекты. На самом деле все вокруг Ирана так или иначе продолжает вертеться, потому что нет никакого реального проекта соглашения. Все, что вбрасывается, это абсолютно противоречащие друг другу тезисы. То, что сегодня Иран хочет и готов предлагать, это, собственно, дайте нам хоть что-то, по чему мы только начнем говорить. И когда Трамп пытается это объединить с еще более глобальными проектами, которые на прошлом-то этапе не оказались особенно успешными, это выглядит, ну, не то что несерьезно, это скорее такой вот, опять же, разговор для публики, что Трамп очень сильно любит.
0: Это правда, и вот это вот шоу в прямом эфире, оно продолжается и не заканчивается. При этом идут разговоры параллельно уже в самом регионе о том процессе, который мы с нашим коллегой Кириллом Семеновым на прошлой неделе назвали, ну, такими потенциальными соглашениями Саладина. Поясню, о чем идет речь. О возможной коалиции или альянсе турецкой, пакистанской, катарской, саудовской и египетской стороны в плане военного сотрудничества.

0: сотрудничества, углубленного партнерства по безопасности в регионе, ну, которое так или иначе может быть направлено на нейтрализацию американской политики, если она не будет соответствовать их интересам, ну и возможное противостояние, не военное, но геополитическое, Израилю. Насколько вообще об этом сейчас можно говорить?
1: В принципе, это не новая тема. В свое время саудиты, по сути дела, финансируя пакистанскую экономику в период разработки Исламабадом ядерного оружия, как раз-таки на это в какой-то степени рассчитывали, что появится мусульманское государство, что особенно важно, суннитское государство со своим ядерным арсеналом, которое так или иначе станет такой вот точкой сборки для других держав в регионе, которые смогут вокруг него сформировать какой-то действительно жизнеспособный в перспективе альянс. Но пока этого не получилось. Пакистан вместо этого ушел на самом деле практически целиком под китайское внешнее управление. И сегодня зависит от Пекина не только в экономическом плане, но и в сфере ВПК. Мы помним, какую роль китайский ВПК сыграл во время прошлогодней короткой индопакистанской войны. И мы даже не очень сегодня понимаем, насколько Исламабад субъектен в том, что касается принятия любых внешнеполитических решений, насколько китайский внешний управленческий контур давлеет над любыми внутрипакистанскими структурами. Поэтому сегодня я бы на это все-таки не рассчитывал. Скорее, среди тех же саудитов есть даже определенное разочарование не совсем, не слишком активной роли все того же Пакистана, как им кажется. Ну а к чему это приведет в дальнейшем, опять же, будет зависеть от того, на какой уровень в итоге выйдет нынешний иранский конфликт. Потому что, опять же, сегодня мы пока не наблюдаем просто никаких шагов. Ситуация зависла на уровне ни мира, ни войны. И как долго она будет на этом уровне находиться, никто не знает, но при этом понятно, что рано или поздно куда-то этот маятник все-таки качнется. Это может по итогу очень сильно изменить весь регион, даже в сравнении с теми изменениями, которые происходили все эти годы и особенно все эти последние месяцы.
0: Ну вот если говорить про последние месяцы, то я постоянно в своих эфирах говорю о концепции, которая незаслуженно, как мне кажется, иногда забывается или же не воспринимается как актуальная. Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которую Российская Федерация в свое время представила, много раз модернизировала этот документ, актуализировала его, и, собственно говоря, как мне кажется, это на данный момент единственная конфигурация, вменяемая, адекватная, которая так или иначе является сбалансированным подходом для некой архитектуры новой коллективной безопасности на Ближнем Востоке. Николай, скажите, пожалуйста, насколько она сейчас может быть внедрена в условиях тех процессов, которые мы наблюдаем в регионе?
1: Главная проблема для внедрения на нынешнем этапе в моменте – это, опять же, вот эта все более жесткая конкуренция между Риядом и Абу-Даби. Потому что ни один из этих центров не готов выступать в роли второстепенной, а скорее третьестепенной силы, которая должна целиком подводить свою политику под ту политику, которая будет ей обозначена извне. И в этом плане скорее нужен какой-то нормальный выход именно из этих противоречий. Но пока мы наблюдаем только, как эти противоречия углубляются. Весь этот год, весь прошлый год, и нет никаких предпосылок для того, чтобы завтра на каком-то круглом столе или на какой-то личной встрече представители саудовской правящей династии и представители эмиратских элит каким-то образом смогли свои противоречия нивелировать, разделить хотя бы как-то свои сферы влияния, потому что до этого и было это разделение. Но Йемен, события в Йемене в конце прошлого года именно и стали вот этим водоразделом, который разрушил очень хрупкое равновесие во взаимоотношениях между этими странами, который показал, что так или иначе им придется друг друга выдавливать и в конце концов в роли великой державы Персидского залива со стороны именно Аравийского полуострова останется только один. И поэтому сегодня, да, это хорошая идея. То есть любая коллективная безопасность – это всегда тот механизм, который так или иначе при всех его минусах может как-то удерживать регион от сползания в какие-то абсолютно дегенеративные процессы, связанные с военными действиями и с подрывными акциями. Тем не менее, опять же, для этого нужно какое-то хотя бы пускай это опять будет хрупкое, пускай это будет взаимопонимание с тысячу, но взаимопонимание, а не та ситуация, которая есть сегодня.
0: Насколько вообще можно говорить о том, что это взаимопонимание в ближайшее время, ну, будет найдено? Или же мы все-таки стоим на пороге, ну, такого большого периода дестабилизации с непонятными и непредсказуемыми итогами и результатами? Минута у нас остается.
1: Всегда хочется быть оптимистом, к сожалению. Тем не менее, за последние 2-3 года регион очень сильно деградировал. И все те риски, которые до этого даже воспринимались как риски скорее на перспективу, стали вполне себе реальностью. Показали, что все может взорваться очень быстро, что те страны, которые вчера между собой договаривались, завтра могут приступить к активным боевым действиям друг с другом. И никаких сегодня признаков того, что завтра все начнет восстанавливаться, выравниваться, я не наблюдаю. Скорее мы увидим дальнейшее расхождение вот этих противоречий, которые будут захватывать все новые и новые их сферы влияния, где раньше у них были твердо определены вот эти самые зоны ответственности. Поэтому пока, к сожалению, все говорит о дальнейшей разбалансировке.
0: Ну а это, в свою очередь, говорит, что мы еще не раз будем обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке в эфирах «Разворота на Восток» на радио «Спутник». В гостях у нас был во втором блоке, напомню, Николай Севастьянов, политолог, востоковед. Николай, спасибо большое. Ну и на сегодня наш эфир заканчивается. Увидимся через неделю. Кстати, скажу, что сегодня был 200-й эфир «Разворота на Восток» на радио «Спутник». В студии для вас работал Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». Увидимся, услышимся через неделю. Ну и в субботу африканское турне не забываем. Оставайтесь на радио «Спутник». С нами всегда интересно. Спасибо.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Усиление контроля на границе из-за вспышки эболы в Африке. Контекст. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Республике Конго, Уганде и Бурунди стала основанием для введения дополнительных санитарных мер Роспотребнадзором. Они коснутся прибывающих из регионов с повышенной возможностью заражения. Риск завоза в Россию лихорадки оценивается как невысокий. Однако усиление контроля и профилактические мероприятия в подобных ситуациях необходимы. Роспотребнадзор разработал и организовал производство тест-системы для диагностики эболы. Специалисты ведомства, находясь непосредственно на месте, оказывают всю необходимую помощь странам Африки в противодействии распространению вируса. Роспотребнадзор предупредил: при возникновении после поездки лихорадки, мышечной боли, слабости, тошноты, рвоты, диареи и сыпи следует немедленно обратиться к медикам. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой эболы в Африке превысило 900. Погибло более 220 человек. Вспышку вызвал редкий штамм Бундибугио. Против него нет ни зарегистрированных вакцин, ни препаратов с антителами. Летальные исходы при инфицировании превышают 50%. В связи с опасностью распространения заболевания свои границы для въезжающих из африканских стран закрывает Канада. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Картина «Тегеран 43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11.00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Доход от лесного хозяйства в России увеличился на 3 миллиарда в первом квартале текущего года. Названные регионы лидеры по внутреннему турпотоку этим летом. Британские власти намерены создать черные списки агрессивных авиапассажиров. Теперь подробнее. Российский бюджет в первом квартале текущего года получил 17 миллиардов рублей доходов от использования лесов, что на 3 миллиарда больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова. Основным источником доходов была плата за использование лесов, а традиционными лидерами по поступлениям стали Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская область и Якутия. США помогли около 70 кораблям пройти через Ормузский пролив за последние 3 недели. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Какие суда проходили через акваторию и каким маршрутом следовали, не уточняется. Только один из источников подтвердил, что один из маршрутов проходил недалеко от иранского побережья. Ранее американское центральное командование опровергло сообщение о возобновлении сопровождения судов в Ормузском проливе. Житель Петропавловска-Камчатского инсценировал угон собственного автомобиля, чтобы получить от страховой компании почти 2 миллиона 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском суде. Автомобиль фигурант спрятал в контейнере на территории собственной станции техобслуживания. После заявления об угоне полиция возбудила дело. Однако оперативники быстро выяснили правду. В итоге мужчине предъявили обвинение не только в покушении на мошенничество в сфере страхования, но и в ложном доносе и даче ложных показаний. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 40 тысяч рублей. Автомобиль конфискован в доход государства. Регионами лидерами по внутреннему турпотоку в предстоящем летнем сезоне остаются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Он отметил, что прогнозы по динамике внутреннего потока на лето текущего года положительные. Ожидается прирост на 5% по сравнению с показателями прошлогоднего сезона. Лидерами по динамике прироста туристического потока и бронирования стали Кубань и Крым. При этом ключевыми факторами, влияющими на турпоток, остаются погодные условия, сложная логистика, а также стоимость перелетов. Британские власти хотят создать национальные черные списки для запрета полетов пассажирам, которые злоупотребляют алкоголем или ведут себя агрессивно. Об этом пишет газета Daily Mail. По ее данным, в рамках предлагаемых мер по борьбе с нарушителями правопорядка информация о лицах, внесенных в черный список, будет передаваться между авиакомпаниями, в то время как на данный момент это запрещено в связи с законами о конфиденциальности данных. Туроператор в случае получения заявки на бронирование от лица, внесенного в этот список, может ее аннулировать. При этом отмечается, что планы, разрабатываемые Министерством внутренних дел и Министерством транспорта страны, все еще находятся на стадии разработки и требуют последующей апробации в авиационной отрасли. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. И следующий выпуск уже менее чем через час. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Дорогие друзья, это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». И здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков, как всегда, в студии, и у меня сегодня в гостях Спиридон Келинкаров, политолог, депутат Рады, да, украинской 5-го созыва.
3: 5-го, 6-го и 7-го созыва.
2: Человек, который своими глазами видел украинскую государственность, державность с самого начала ее становления в современном изводе и, в общем, до самого конца, я надеюсь, этой государственности в той или иной форме. Спиридон, я хотел с вами сегодня обсудить вот какую тему. У нас в силу очевидных причин, общественных, абсолютно очевидных причин, мы все чаще скатываемся к упрощению, что тот конфликт, который, свидетелями которого мы и участниками которого мы являемся, это конфликт между русскими и украинцами. Так ли это, во-первых? А во-вторых, давайте поговорим о том, почему все значительно сложнее, почему Украина сложнее, чем она нам представляется, и, в общем, она была с самого начала сложнее.
3: Ну, давайте мы, наверное, начнем с периода развала Советского Союза, обретения независимости как России, так и Украины, и тот сложный путь, который две наших страны прошли за этот период. Был период 90-х годов. Развал Советского Союза, и мы вместе, обнявшись, уверовав в то, что на самом деле капиталистическая система управления гораздо эффективнее, чем наша плановая, это была абсолютная убежденность очень многих людей, которые жили на исходе, да, Советского Союза, с учетом той ситуации, с которой не складывалось, с дефицитом и всем остальным, им казалось, что ну вот, наконец-то оно пришло, то счастье, да, наконец-то мы обретаем определенные возможности, и мы вместе, ну где-то, наверное, если не здесь, десяток лет, а чуть меньше, вместе шлепали нога в ногу в одном направлении.
2: Если позволите.
3: Направление на Запад.
2: Да, на Запад абсолютно. Если позволите, почему так получилось, у меня есть своя конспирологическая теория. Граждане Советского Союза читали Ленина, но не вычитывали из него то, что там было написано, ровно потому, что та реальность, которую он описывал, не существовала для них. Они не понимали, что он пишет о капитализме вообще, ну, приблизительно даже.
3: Вы знаете, это, наверное, спустя уже два десятка лет люди уже пришли в сознание, да, и говорили, оказывается, то, что писали в газете «Правда», это все-таки правда. О том, что там на самом деле... Я вот в этом плане, знаете, вспоминаю свое детство. Была такая передача «Международная панорама». Я помню, я был ребенком, вот, и отец у меня очень любил смотреть эту передачу. И я как-то так залип и смотрю. Я помню, вот у меня в голове отпечатался один сюжет, когда стоит, ну, такой вполне себе приличный двухэтажный дом. И американская семья сидит на крылечке этого дома, ну, и журналист с ними беседует. И задают там вопросы, и вот они не могут зайти в свой дом по каким-то причинам. Но я, будучи ребенком, я не понимал, по каким причинам. Ну, как это вот для меня, например, для советского ребенка, как может человек сидеть на крыльце своего дома и не иметь права зайти в свой дом? Ну, для меня это была дикость полная, да? Но, тем не менее, это у меня как-то так отпечаталось в голове. Я тогда еще не читал Ленина, не учился в университете, научный коммунизм не изучал, многих процессов не понимал, но для меня, как для ребенка, это было удивительно. Вообще, на самом деле, даже вот в период моей жизни в Советском Союзе я с детства гордился тем, что я родился в этой стране. Эти мои мысли меня посещали в момент, когда я уже проходил срочную службу, да, когда мне выдали автомат, первый караул. Я вам даже передать не могу, с какой гордостью я это делал. Я понимал, что я часть, да, вот того великого государства, в котором я жил. Это уже потом стало очевидно, понятно, насколько там прогнило партийное руководство, насколько они далеки были от тех идей, которые они сами пропагандировали, к чему привела приспособленчество, да, внутри партийных структур, и вот этот развал изнутри, во что превратился комсомол. Это уже все стало понятно потом. Но на тот момент, когда я был ребенком и жил в этой стране, конечно, безусловно, я гордился тем, что я жил в этой стране, я мог летать по всему Советскому Союзу, и, в общем-то, я это и делал, да, у меня часть родственников жили в России, часть родственников жили в Грузии. Я посещал эти страны, я видел, как живут одни народы, другие народы. Ну, это все как бы у меня накладывало определенный отпечаток. Я, кстати, недавно так получилось, где-то в интернете мне попалась передача «Прогноз погоды советского периода». Вы знаете, когда смотришь спустя там 30 лет, да, после развала Советского Союза, прогноз погоды, когда там было, да, сегодня в Риге столько-то там, да, в Баку столько-то, это, и ты понимаешь, какую огромную, мощную страну мы потеряли.
2: В России есть термин «святые 90-е». Святые 90-е на Украине были?
3: Ой, это ужас. Нет, ну, я-то думаю, что на самом деле процессы, которые происходили в 90-е в России и на Украине, они были абсолютно одинаковые. Ну, были, конечно, города, там, Москва, там, условно, у нас, наверное, не столько даже Киев, сколько Днепропетровск, где более жесткое было это криминальное противостояние, наверное, не случайно вся политическая элита Украины большую часть периода независимости как раз правил Днепропетровский клан. Потому что в годы как раз 90-е, ну, я думаю, что они, в общем-то, какой-то период вышли победителями. Они конкурировали с Донецким кланом, на какой-то короткий период Донецкие тоже перехватывали власть. Но это все вопрос мощи, да, организационных ресурсов финансово-промышленных групп, которые уже в результате рыночных отношений претендовали на те или иные роли. Я просто помню там год, наверное, 96-й, да, это же был такой период, причем по всей стране, одномоментно. Это был период правления Кучмы, когда криминал уже настолько начал заходить глубоко в саму власть, да, сначала на региональном уровне, а потом уже претендовать на какие-то посты и должности уже, скажем так, на уровне государства, это был серьезный вызов. На этот вызов нужно было как-то реагировать, и поверьте мне, реакция была мгновенной. В течение 96-97 годов фактически по всей стране одномоментно зачистили всю организованную преступность, их просто стреляли. Ну вот просто взяли и не отстреляли. В противном случае они бы сегодня и были той самой властью, о которой мы говорим. Правда, нынешние мало чем отличаются от тех, кого они там, условно говоря, закопали, да, но тем не менее.
2: Но при этом говорят, что Янукович, собственно, как раз был одним из представителей тех самых группировок, мафиозно, а не мафиозно, ну, там, условно, да. Но, по крайней мере, такая слава почему-то за ним про шапки, про все остальное. Да.
3: Вы знаете, что на самом деле история про шапки – это абсолютный вымысел. Это не имело места быть. Да, у него была уголовная ответственность, но совсем из-за шапки. А то, что касается шапок, был такой у нас тоже один из политиков, который зашел в Верховную Раду, Миша Бродский. У него был ресурс-обозреватель. На самом деле, все, что касается шапок, это придумал он. Он с этой идеей пришел к Турчинову, и они через медиа прокачали тему этих самых шапок, а Януковичу просто было бессмысленно оправдываться, потому что он тем самым подыгрывал бы им. На самом деле, конечно, никаких шапок Янукович не снимал. Это была идея, причем вы можете забить Михаил Бродский и шапки Януковича, да? И вы посмотрите, где он открыто говорит о том, что это абсолютно придуманная история. Абсолютно. Но она была придумана, естественно, с определенной целью. Естественно, для того, чтобы дискредитировать Януковича как одного из потенциальных кандидатов на пост президента. Вообще, в украинской политике все это использовалось довольно часто. Очень придуманные истории. Там от каких-нибудь педофилов в Артеке и заканчивая шапками Януковича, там все было. И это, да, это один из элементов политической борьбы, потому что выборы на Украине, они всегда были очень конкурентные, с одной стороны, да, и это всегда были бои без правил. То есть победителя не судят. Условно говоря, если ты победил на выборах, да, условно, Центральная избирательная комиссия признала тебя победителем, значит, ты молодец. Как ты достиг этого, это абсолютно не имеет никакого значения. Было ли это через решение судов или там какими-то жесткими методами подавления воли там наблюдателей в комиссиях, это уже было вторично. Да, там были какие-то нарушения, но в целом как бы все. А тут очень важно было на Украине еще и отстоять это право, да, своей победы. Это как с мамонтом в древние времена, знаете, вот ты убил мамонта и несешь его себе. Несешь и говоришь, вот это мой мамонт, вот теперь там условно моему племени хватит там. А на самом деле этот твой мамонт ровно до тех пор, пока ты его можешь защитить. Вот Янукович выиграл выборы в 2004 году, а защитить результат выборов не смог. Прокачали третий тур выборов. И все. И он потерял эту власть. Правда, внутри Украины все-таки была такая, она своеобразная, но демократия, да, и ему представился шанс отыграться в следующем цикле президентских выборов. Да, там был ряд стечения определенных обстоятельств, связанных с противоречиями внутри тех, кто был против Януковича, да, между Тимошенко, Порошенко, Ющенко и так далее. И так сложились обстоятельства, скажем так, звезды так сошлись, да, что на самом деле те люди, которые в принципе были антагонистами того же Януковича, ну, вынуждены были на каком-то этапе его поддержать в противовес, допустим, той же Тимошенко. Кстати, она вот недавно выступала с заявлением и говорила о том, что вот если бы я выиграла на тех выборах, да, условно говоря, президентских, то войны бы не было. Это я к тому вопросу, который вы вначале поставили о противоречиях между украинцами. Слушайте, я жил в регионе, да, вот Луганская область. Он поделен, условно говоря, ну, понятно, городские есть города, а есть сельские районы. Но вот весь север Луганской области, включая и город Старобельск, который они вот бомбили на днях, да, там живут украиномовные люди. Абсолютно украиномовные люди, для которых украинский язык является родным. Они говорят на украинском языке. Да, это суржик, как там Аваков говорил, слобожанский суржик, да, это нечистый, может быть, украинский язык, но тем не менее, они говорят на этом языке. И абсолютно никаких противоречий внутри региона у нас вообще каких-то там межнациональных, межконфессиозных конфликтов вообще никогда в жизни не возникало. Никогда. Вот вообще никто не спрашивал, ты кто по национальности, русский ты, украинец ты, армянин ты. Ну, абсолютно интернациональный регион. С учетом того, что на самом деле Донбасс это такой специфический регион Украины, да, туда все-таки съезжали со всего Советского Союза в период индустриализации. И там он очень многонациональный, очень. Больше 112 там разных народностей, национальностей. Там просто это люди, которые живут, с уважением относятся друг к другу, никаких конфликтов не возникало. Конфликты многие, которые были внесены в украинскую политику, они были внесены исключительно с политической целью. Исключительно с политической целью. То, что, в принципе, для кого-то представляло ценность, ну, окей, хорошо, говорили там про этого Бандеру, да, на Западной Украине. Ну, жители там восточных регионов, в принципе, абсолютно спокойно реагировали. Ну, и там сумасшедшие, понятно, в 1939 году их там присоединили, у них там свои герои. И все было ровно, ровно до тех пор, пока они не решили, что на самом деле они имеют право доминировать на всей территории Украины со своими идеями, включая и своих героев. И на самом деле это они смогли реализовать по одной единственной причине. По причине того, что украинская власть в лице Януковича того же, да, они были зациклены на деньгах. Они считали, что на самом деле самое главное и важное для человека – это условно повышение стандартов жизни. Да? Условно дать человеку деньги, чтобы он заткнулся, молчал, жил себе и радовался этой жизни. А то, что делается в сфере культуры, образования – это не важно. И вот я помню, с какой легкостью они отдавали в парламенте комитеты по свободе слова оппозиции, комитеты по культуре отдавали оппозиции, да? Вот, спорт, вот все, что... Это вторично.
2: Все, что с жизнью людей связано напрямую, да?
3: А что важно для власти было? Бюджетный комитет должны контролировать мы, регламентный комитет должны контролировать мы, вот это... А это все отдайте им. Ну, вот они отдали. А эти потихонечку, да? А вот мы требуем там празднования, там, дня рождения какого-нибудь Бандеры, да, ну, условно. И говорили, ой, да ладно, нам нужны голоса за бюджет, давайте, пусть они проголосуют за бюджет, а мы там согласимся, пусть они празднуют. И вот так вот, шаг за шагом, давая им возможности реализации вот этих самых проектов, а потом начали уже они организовывать там общественные движения, организации. Кстати, абсолютно нацистские организации были легально зарегистрированы с 90-х годов. И никто вообще на это не обращал внимания. Хотя стоило бы.
4: Конечно.
3: Хотя стоило бы. Национал-социалистическая партия. Как может существовать в современной Украине? Это партия с 90-х годов. Но она же существовала. Это партия убитого уже господина Порубия. Она была зарегистрирована. Она зарегистрирована по сей день. На это никто не обращал внимания. Почему? А потому что всегда можно было с ними договориться. Я вас уверяю, проще всего через финансовую основу было договориться с националистами. Проще всего. И в этом плане власть пользовалась этими услугами. И сейчас она делает то же самое. Нас пытаются заверять в том, что на самом деле принятие определенных сложных политических решений в современной Украине связано с какой-то особой позицией правонационалистических сил, которые выступают против, там, ну, условно, переговоров. Да? И поэтому, ну как, это же часть общественного мнения, мы не можем с ней не считаться. На самом деле все это не так. Все ровным счетом наоборот. Просто это власти не хочется искать этот компромисс, и она использует националистов для того, чтобы показать, что на самом деле украинское общество против.
2: Так они было, дешевле получаются.
3: Так было тысячу раз, понимаете? Угу. Вот вы вспомните весь период минских переговоров, это же было ровным счетом так. Просто нами пытались манипулировать, рассказывая, что это националисты против, они вышли на улицы, под офис президента, там, краской обрисовали. Это все на самом деле делала сама власть, потому что ей нужно было это решение. Они договаривались с ними, они помогали в организации этих мероприятий, они их финансировали. Кстати, режим Януковича финансировал националистов не хуже, чем это делают современные политики. И в очереди в кассу в партии регионов стоял первый в очереди господин Тягнибок. Это могут подтвердить вам очень многие политики, и в том числе члены партии регионов, которые имели к этому отношение. Все хотели их использовать.
2: Концепции голодоморов и всего прочего, это тоже вполне себе Янукович.
3: Это вообще был фетиш господина Ющенко. Вообще, я думаю, что вот начало развала той Украины, которая формировалась с 91 года, оно началось, наверное, вот уже в таком ярко выраженной форме с 2004 года. Вот с того самого третьего тура выборов, прихода к власти господина Ющенко, который начал уже на государственном уровне, уже не просто на каком-то региональном уровне, да, а на государственном уровне начал продвигать этих самых националистов в качестве героев, да, икон, на которые нужно было молиться всему украинскому народу. Это же делал он. Он же присваивал звание Героя Украины Бандеры, потом Янукович это звание отменял, потом они судились в судах, там была целая история с этим связана. И, конечно, это он запустил весь этот механизм. Ну, а дальше уже новая власть в лице Януковича должна была считаться. Ну и здесь они, мне кажется, совершили очень большую ошибку. В какой период произошло вот это восхождение, да, правонационалистических сил в лице свободы той же? И что стало результатом этого? Результатом этого стало противостояние между Януковичем и Тимошенко. Причем это противостояние набрало такие масштабы, что Янукович пошел на такое, как ему казалось, ухищрение. Да? Он решил просто по абсолютно, на мой взгляд, надуманным причинам, решил запретить участвовать в выборах в части регионов Украины политической партии БЮТ. Как он это сделал? Он через Министерство юстиции...
2: Это блок Юлии Тимошенко, да, на все.
3: Да, пишет, да, он через Министерство юстиции направил специалиста в ряд регионов Украины для проверки документации соответствия политическим партиям закону о политических партиях. Условно говоря, надо было дело производства проверить определенных политических партий, своевременное проведение пленумов, бюро, заседаний, совещаний, протоколов и всего остального, избрание того или иного лидера. Чистая формальность, да? Они отправили туда специалистов, те, естественно, дали соответствующие заключения, приняли решение, что ряд партийных организаций блока Юлии Тимошенко не соответствует закону о политических партиях. Их просто сняли с выборов и запретили участвовать. И где это произошло? Это произошло во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской области. Но, как вы знаете, святое место пусто не бывает. Вы вычеркнули из списков блок Юлии Тимошенко, и в 2010 году эту нишу подавляющим большинством голосов «за» взяла партия «Свобода». Они захватили полностью под контроль три региона Украины. Вы понимаете, да, что такое три региона Украины? Это бюджеты, это газеты, это организационный ресурс, это люди. А потом все это сыграло с Януковичем злую шутку, когда основой Майдана стали как раз эти три региона. Почему? Потому что там был административный ресурс. Там были главы администрации, там были председатели облсоветов, там были финансовые ресурсы, возможности для того, чтобы как власть перенаправлять определенные человеческие ресурсы на решение тех или иных задач.
2: Вопрос вот в чем. Нам чаще всего говорят, в том числе представители Украины, что на самом деле никто серьезно к этим националистам не относился, что их считали ряжеными, дурачками, клоунами, которые там ходят что-то периодически. Но если они берут одномоментно три региона, значит, не все так очевидно. Значит, население там готово было за это голосовать.
3: Нет, это было, опять же, протестное голосование. Вы знаете, вообще весь период украинской независимости, вот ни разу я не могу привести ни одного примера голосования за того или иного кандидата. Ну вот, например, берем период Кравчука, да? Казалось бы, бывший партийный работник. Понятно, он уже потом отрекся, рассказывал, как он ходил в лес, как он помогал националистам. Все это понятно было, ну, пытался вмонтироваться в новую реальность.
2: Украина, да? Не Россия.
3: Ну, да, в новую... Нет, да. Это уже позже был Кучма.
2: Да.
3: Пытался вмонтироваться в новую реальность, да? Чем вызывал колоссальное раздражение у многих людей, которые еще оставались советскими людьми. И тут на фоне этого Кравчука, который начал, условно говоря, вилять хвостом и рассказывал, как можно пройти между капелек, появляется красный директор. Ну, красный директор крупнейшего, там, причем высокотехнологичного предприятия, да, Кучма. И все такие, ну все, он-то точно знает, что надо делать с промышленностью. Он-то точно знает, что надо сделать основу на экономике, вот надо за него проголосовать. Проголосовали за красного директора. Причем кто проголосовал? Опять же, в основном промышленные регионы. А где у нас промышленные регионы? В основном на востоке Украины. Голосами востока Украины Кучма становится президентом. Спустя один срок он полностью переформатируется и заручается поддержкой уже жителей западных регионов. Потому что это уже был период, когда Украина начинает сотрудничество с НАТО, Украина начинает обсуждать вопросы европейского сотрудничества, да, он уже полностью перестраивается и уже заручается голосами, в том числе жителей западных регионов, игнорируя в какой-то мере голоса жителей восточных регионов. Он, конечно, хотел избраться на третий срок. Но вот эти все провокации, которые были проведены против Кучмы, если помните, опять же, связано это было с пленкой Мельниченко там, и многое другое. Плюс там достаточно жесткая критика в его адрес со стороны, в том числе и западных партнеров. Ну и плюс здесь немножко Россия была недовольна Кучмой, если помните, нас и Узла была и много еще чего. В общем, он создал ситуацию, при которой им были недовольны все. Тем не менее, он провел выборы, и в результате Ющенко стал президентом. Ну, а дальше уже все покатилось просто неимоверными темпами изменения на Украине.
2: В плане культуры, в плане взаимопонимания, взаимоотношений между людьми, это ложная посылка, что Украина всегда была лоскутным одеялом, что вот Восток отдельно, Крым отдельно, Полтава отдельно, Ивано-Франковск отдельно.
3: Знаете, мы были очень разные, но это, мне кажется, вот на уровне простых людей это им не особо мешало. Вообще украинцы достаточно достаточно прагматичные люди. Я вам хочу сказать, достаточно, ну, такие работящие, высококвалифицированные люди, умеющие работать руками, и они, подавляющее большинство этим занималось, им было не до этого. Политика – это была такая забава для понимания. У нас не было ни одного телевизионного канала, ни одного, на котором не было бы политического ток-шоу. Не было. Это такая была вечерняя забава, причем это практически перед всеми этими событиями на Майдане, практически всю неделю, причем эти ток-шоу ушли в разные дни. Условно говоря, Савик Шустер там выходил какую-нибудь пятницу, да, там канал 1+1 там это делал в четверг.
2: Возможно, там, террористы-экстремисты, да, на всякий случай.
3: Да, да, все там, все, можете всех перечислять, террористы-экстремисты, но тем не менее, был еще телеканал Интер, который считался, ну, условно говоря, пророссийским, да, каналом. Ну и на этом телевидении было свое ток-шоу, и, как правило, на все эти передачи приглашали в том числе националистов, активно продвигая их в информационном поле. Наверное, это делалось сознательно, наверное, это делалось с пониманием того, для чего это нужно. В принципе, после развала Советского Союза попытки националистов захватить власть именно в этот период, они были, но они не увенчались успехами. Слишком стойкими оказались, да, вот те советские люди, да, которые, в общем-то, жили достаточно длительный период времени с этой идеологией, им просто не удалось на тот момент продавить, хотя, я помню, 90-е годы националисты западных регионов приезжали на Восточную Украину агитировать за правонационалистические там все эти идеи, выпускали свои газеты, выпускали на украинском языке и так далее. То есть, ну, условно, у них это не прокатило, они взяли какую-то паузу, перегруппировались, вошли в контакт с определенными политическими элитами, финансовыми внутри Украины, заручились их поддержкой, получили финансирование, ну, а дальше уже шаг за шагом была реализована эта идея, и полное, как бы, доминирование, Майдан 2004 года, кровавый переворот с участием тех самых националистов, которые стали драйверами всех этих процессов на Майдане, но, тем не менее, даже после этого, их решением, конечно же, американской стороны, если помните, постмайданное правительство и вообще расклад политический формировали американцы в лице Нулан, да, она определяла, кто будет президентом, кто будет премьером и так далее, не без консультаций с представителями финансово-промышленных групп, которые собрались в Вене, это был Порошенко, это был Кличко, это был Фирташ, которые договорились о том, что Кличко не идет на выборы президента и поддерживает Порошенко, становится мэром Киева, Порошенко идет в президенты, а Яценюку, который на коленке за 3 месяца до выборов сформировал партию «Народный фронт», они пообещали пост премьер-министра. В результате чего он должен был получить пост премьер-министра? В результате того, что партия, которую он зарегистрировал за 3 месяца до выбора, должна была занять первое место. Как вы думаете, заняла она первое место? Конечно. Конечно, безусловно. Ну, может, потому что Яценюк очень красивый парень, наверное, поэтому.
2: Но мы его все помним, да.
3: Ну, мы же понимаем, как это все происходило, да, и они полностью их развели, потому что на самом деле надо понимать, что там, где 2 украинца, там 3 гетьмана. Помните, есть такая поговорка? Да. Это чистая правда.
2: Да, партизанский отряд с предателем.
3: Это чистая правда. И очень многие в России ошибаются, когда говорят, что, мол, дескать, ну вот зачем на Украине этот переворот нужен был? Ведь договорились же с Януковичем, оппозиция же договорилась. Ну, провели бы они выборы через полгода. Ну, не было бы Майдана. Они бы взяли власть. На самом деле это не так. Почему? Потому что не могли они между собой договориться. Не могли они у Януковича выиграть выборы. Поэтому они пошли на этот кровавый переворот. И американцы прекрасно понимали, что вот эти политические элиты, условно, Тимошенко, Порошенко, Яценюк, Тягнибок, да кто угодно там, кого не поставь в этот ряд, они не способны между собой договориться. Никогда.
2: Поэтому сносим.
3: Поэтому сносим, захватываем власть, сами решаем, сами распределяем, рассаживаем их по кабинетам и управляем этими процессами. Все.
2: Все. А вот здесь мы сделаем паузу в этом драматичном моменте и продолжим сразу после рекламы, погоды, всего, что бывает и очень важно на радио. Не переключайте канал, друзья.

знать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.

0: «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. «Культурная симпатия», Дмитрий Егорченков, Спиридон Келинкаров. Сегодня мы про Украину разговариваем, пытаясь разобраться во внутренних механизмах украинской политики, так или иначе связанных еще и с самосознанием, и с какими-то культурными аспектами. Начнем эту часть программы, пожалуй, вот с чего. Общим местом в дискуссиях, общественно-политических выступлениях до сих пор является, что роль России в это время на Украине, так называемой российской мягкой силы, была, недостаточной, не туда, не так, не тем, не те деньги, выбрали вообще не тех, и все политические технологии слили. Так ли это? Насколько, с вашей точки зрения, это объективно?
2: Ну, давайте мы вернемся в период Советского Союза. Что такое была Украина в рамках Советского Союза? Украина – это была страна, которая ближе всего находилась к западным границам, поэтому на территории Украины находились высокотехнологичные предприятия, ориентированные на экспорт. Так была выстроена структура, да, советской экономики, так было гораздо проще. С этой точки зрения Украина, получив независимость, была, на мой взгляд, самой развитой республикой Советского Союза во всех смыслах. Научный потенциал, экономический потенциал, военный потенциал.
1: Важна еще и концентрация,
2: конечно,
1: на территории всех.
2: Конечно, все это было послевоенный период. Украина же, фактически она была снесена, да, там, в ходе Великой Отечественной войны. И когда ее восстанавливали, продумывали и проектировали советские проектировщики системы таким образом, чтобы в случае возобновления конфликта, в том числе с учетом ядерных возможностей, которые уже на тот момент были, чтобы у этой страны было все необходимое для эффективной обороны. Поэтому, когда мы говорим про Украину, надо понимать, что там 6-7 этажей Азовстали – это ничто по сравнению с другими объектами, которые там есть на Украине. И когда мы говорим о бункере Зеленского, то этот бункер, который был построен в советское время с пониманием того, как это все должно функционировать, он выдерживает ядерный удар. Не все так просто там на Украине, как кому-то кажется. То же самое касается энергетической сферы. Энергетика была спроектирована таким образом, что в ней, в этой системе, да, участвует как атомная энергетика, гидроэнергетика, тепловая энергетика, они связаны, перевязаны, переброшены какие-то каналы на случай, если там будет удар по такому-то объекту, как перебросить. Это все проектировалось с учетом возможной войны, той современной войны, которая была на тот момент предполагаемой. Да? И, кстати, самая широкая сеть железных дорог, как вы думаете, где? На Украине. Самая широкая сеть газообеспечения где, как вы думаете? На Украине. Я вам хочу сказать, по уровню газообеспечения Украина обогнала Россию в разы. Ну, условно говоря, у нас практически села были газифицированы полностью. Ну, очень многие. Я не беру там села где-нибудь в горах, там, да, там, условно. Да. Но в целом, там, где есть, скажем так, города, прилегающие территории, это все было газифицировано. Да, это было связано с тем, что был интерес к программе газификации Украины, потому что мы закупали российский газ. И Россия, кстати, была в этом заинтересована, чтобы мы потребляли больше газа. На момент, довоенный период, мы там, по-моему, 54 миллиарда кубов потребляли газа. При том, что 18 миллиардов кубов Украина добывала сама. В принципе, для обеспечения, скажем так, населения, да, ну, для бытового, скажем, для бытовых нужд, этих самых 18 миллиардов было бы вполне достаточно. Причем цена добытого Украиной газа, она в разы была ниже, чем та, которую мы покупали у Российской Федерации. Цена украинского газа была порядка 100 долларов. Это при соотношении, допустим, на период, когда цена российского газа была уже 450 долларов на пике, да, а украинский газ добывался по 100 долларов. Но хитрое украинское правительство делало все для того, чтобы это все перевести. Мешать, так хитро, да? И чтобы на самом деле, на этом как бы все зарабатывали. У нас был период абсолютно ровных, особенно в 90-е годы, конечно, надо признать, что Россия очень сильно помогала Украине за счет цен на природный газ. Ну, тут даже спорить нечем. То, что касается нефти и природного газа, конечно, первый этап становления украинской экономики, он был возможен только при поддержке Российской Федерации. И Россия вкладывала в это огромные финансовые ресурсы, считая Украину братской страной, братским народом, то есть это все было. И у России сформировалось такое мнение, что на самом деле это настолько важно, это правда было важно для Украины, что это, их обязуют к чему-то, да, условно говоря, они настолько привязаны, да, к нам в энергетическом секторе. По уровню кооперации, у нас же остались предприятия советского периода времени, у которых была довольно глубокая кооперация, сумасшедшие, они разорвут отношения с нашими предприятиями, они перестанут нам поставлять двигатели к вертолетам, они там сумасшедшие?
3: Да. Представляете? Да, сумасшедшие. И они это сделали.
2: невзирая на то, что понимали, какой уровень экономической зависимости Украины от России. Они это сделали. Почему? Потому что жажда власти оказалась сильнее. Я вот сейчас слушаю иногда экспертов, которые рассуждают в отношении Армении примерно так же. Ну как? Ну мы же в Армению поставляем льготный газ по льготной цене. Как они? Они не могут разорвать? Могут. Я вас уверяю, могут. Потому что мы имеем дело с политическими элитами, которые не отображают интересы той самой страны, того самого народа, который они якобы представляют.
1: Но они же приходят к власти, что в Армении, что
2: они
1: в Украине.
2: Приходят, ну давайте вспомним, ну хорошо, давайте вспомним, на каких лозунгах пришел к власти Зеленский? Ну-ка напомните мне.
1: Про русский язык?
2: Да, вот скажите, вот вы бы лично подписались под каждым словом Зеленского, которое он произносил на Иногород? Я бы подписался.
1: Ну, из того, что там да, было того, что... в поле, да, он был вполне
2: из
1: себе,
2: того,
1: да.
2: Что... Нет,
1: да.
2: Конечно, из того, что он там заявлял, да. О том, что он готов к миру, о том, что его не интересуют рейтинги, о том, что в случае, если он или его ближайшее окружение будет замешано в коррупцию, он сразу... Я под каждым словом подпишусь. Угу. Но вопрос не в этом. Он это озвучил людям в период избирательной кампании, и люди проголосовали, поддержали. Но, кстати сказать, если уж быть объективным до конца, по вопросу голосования 2019 года, то я должен констатировать факт того, что, опять же, люди не столько голосовали за то, что говорил Зеленский, они тоже, знаете, очень осторожно к этому относятся, но они в большинстве своем голосовали против Порошенко. Вот в чем дело. Когда говорят, к власти на Украине пришел клоун, я хочу задать вопрос не клоуну, который пришел к власти, а тем политическим элитам, которые управляли этой страной на протяжении всех этих лет, которые управляли так, что народ счел для себя возможным проголосовать даже за клоуна. Понимаете,
1: все думали, что к власти придет Голобородько, пришел Зеленский.
2: На самом деле, я думаю, это миф. Я не уверен в том, что все украинцы смотрели этот фильм. Ага. Но, тем не менее, конечно, это был достаточно успешный такой политтехнологический ход, этот фильм, да, но тем не менее, не надо все так упрощать. Вот люди посмотрели этот фильм, и все пошли голосовать. Нет, на самом деле у людей были серьезные претензии к Порошенко. Все знали прекрасно, как Порошенко пришел к власти. Я вам открою большую тайну. Вот за весь период политической деятельности Порошенко в украинской политике, его рейтинг не поднимался выше 3%. Никогда. Вот никогда. Он никогда не имел своей политической партии. Ну, он имел партию, но она никогда не попадала никуда, да? Он, пытаясь баллотироваться куда угодно, ну, кроме округа, который он прикармливал, он не мог никуда продвинуться. Как так получилось, что в 2014 году вдруг этот человек получает больше 50% голосов? Удивительная история, правда? Но американцы же здесь ни при чем, да? Это же было голосование, это был консенсус финансово-промышленный групп внутри Украины, да, с внешними кураторами в лице американцев. Они сказали, будет Порошенко, и все. Кто контролировал эти выборы? Не было никакого контроля. А если между ними есть договоренность, то кто же оспорит результаты выборов? Некому. Вот Порошенко стал президентом. А дальше, воспользовавшись этим, он до сих пор остается одним из влиятельных олигархов. Просто хочу задать вопрос. Никого не удивляет, да, что Майдан, который стоял якобы против олигархата, в итоге этого самого Майдана первым президентом избирает кого? Олигарха. Классического олигарха, у которого есть финансово-промышленная группа своя, да, у которого есть фракция в парламенте, у которого есть 3 телевизионных канала, у которого есть печатные издания. Все, что нужно для статуса олигарха, у Порошенко было. И как это остановило? Никак. Поэтому я не считаю, что в 2014 году были выборы. Но это было назначение. Чисто
1: а вот
2: назначение.
1: Здесь вот тоже интересно. Обычно говорят, что вот все, американцы сделали. Виктория Нуланд, она, кстати, недавно опять отрицала в разговоре с Миршеймером, что это не она с профессором. Да. Какова, с вашей точки зрения, в балансе роль чисто украинских олигархических групп и олигархов, и американцев. Вот кто здесь? У кого кукла внутри? Да, рука внутри.
2: Вот
1: да.
2: Смотрите, был период, когда Янукович... Он, кстати, надо сказать, что Янукович сделал очень много для того, чтобы Украина соответствовала стандартам Европейского Союза. По крайней мере, в части адаптации украинского законодательства. Он может рассказывать о любви к России все, что угодно, но никто, ни Ющенко, ни после Ющенко, никто не сделал столько для адаптации украинского законодательства к Европейскому Союзу, как это делал Янукович. И когда он на протяжении 3 лет рассказывал о пути в Европу, о том, что надо изменить уголовно-процессуальный кодекс, изменить там то, провести реформу судебной системы, еще что-то. Это же ему навязывалось, извини, и он это реализовывал. То есть он шел по этому пути. Это был один из элементов шантажа России. для Януковича. Он так это рассматривал. Пока он это делал, американцы абсолютно спокойно к нему относились. Но потом наступил период, когда жадность Януковича породила его бедность. А он заключался в чем? Он заключался в том, что он начал наступать в определенной степени на интересы других финансово-промышленных групп внутри Украины. Речь идет о группе Фирташа, в частности, да, это Фирташ, Бойко, это газовики, Левочкин. А Левочкин был главой его офиса, напомню. Вот. И когда он начал наступать на интересы этой финансово-промышленной группы, в декабре, по-моему, 2013 года, и это я знаю абсолютно достоверно, мне об этом говорил премьер-министр, что служба безопасности Украины записала трех олигархов. Там был Бойко, Хорошковский, это был бывший глава службы безопасности, и еще один там олигарх, уже сейчас не вспомню его фамилию, но тем не менее. Записали их разговор на аудиозаписи, положили все это на бумагу, принесли это премьер-министру Украины Азарову Николаевичу и принесли это Януковичу. О том, что они, в принципе, рассуждали на тему возможного государственного переворота через Майдан. Это был 2012 год. 12-й год. 12-й. Поэтому, когда утверждается, что американцы просто взяли и вот так вот щелкнули и организовали Майдан на Украине, это не так. Подготовка к этому велась со стороны олигархов и определенных финансово-промышленных групп внутри Украины. Их недовольство выливалось в определенные действия, направленные на ограничение возможностей власти Януковича. Это было уже с 2012 года. И потом, в тот момент, когда просто по стечению обстоятельств был отказ от евроинтеграции и так далее, представители этих финансово-промышленных групп периодически посещали посольство Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете, без этого там на Украине жить нельзя никак. И они приходили с этим предложением, но получали отказ до определенного периода. А когда интересы и финансово-промышленных групп, и американцев совпали, они сказали, можно, все уже было готово. Поэтому если говорить, что первично, да, желание американцев реализовать Майдан, или же все-таки желание определенных финансово-промышленных групп противостоять, там, условно, Януковичу и центральной власти с целью защитить свои финансовые интересы, да, то, конечно, скорее всего, первое, чем второе.
1: То, что Украина раскололась так, как она раскололась, Донецк, Луганск, там, Крым, понятно, а могло ли оно расколоться иначе? Я имею в виду Харьков, я имею в виду другие регионы, которые всегда тоже, в общем, были, аккуратно скажем, ориентированные на взаимодействие с Россией.
2: Ну, смотрите, на начальном этапе эти антимайдановские акции проходили во всех городах. Они проходили и в Харькове очень жесткие. И, кстати сказать, представители власти на тот час, на то время Харьковской были как раз на стороне протестующих, да, против этого Майдана. Я просто напомню.

0: подавляли там бунты в достаточно жесткой форме. Почему? Потому что там был Аваков. Тот самый Аваков, Арсен Аваков, который в дальнейшем стал министром внутренних дел и продержался долгих 7 лет. Подавление вот этих всех протестных настроений, оно было в очень жесткой форме и в Одессе, и в Харькове. Чего не скажешь, скажем, о политических элитах, там, условно говоря, там, Луганска или там, Донецка, там было больше возможностей для реализации этих проектов. А то, что касается вот этих регионов, там все подавлялось очень жесткими методами, убийствами, там, я не знаю, вывозом в лес, там, и причем там были такие возможности, делали эти люди, которые в дальнейшем свои действия, они конвертировали в реальную власть и тем самым защитили себя от любых уголовных преследований на достаточно длительный период времени. Ну, а у людей, вы знаете, у них же память, как у аквариумной рыбки. Сегодня уже, наверное, многие забыли о тех событиях, которые были там, условно, в 2014 году. А многие говорят, да-да, что сейчас там вспоминать? Давайте обсуждать то, что было сейчас, да? Вообще, то, что касается причинно-следственной связи, это вообще дилемма. Логика – это вообще не их конек. Вот, честно говоря, по крайней мере, тех людей, с которыми сейчас приходится там, условно говоря, иметь дело. И, кстати, Запад тоже в этом от них не отстает. Когда им говоришь, подождите, а Майдан? Да не, ну Майдан – это другое. Давайте мы начнем все-таки с февраля 22 года. Ну, зачем нам вот обсуждать этот период? А вообще вы не видите как бы причинно-следственную связь всего того, что там на самом деле произошло? Или вам кажется, что жизнь начинается и конфликт начинается с 24 февраля? Но это же не так.
1: Нет, это удобная позиция такого.
0: Или, например, Крым. Вот вы знаете, что на самом деле в преддверии Майдана это был декабрь месяц 13 года. То есть уже Майдан там, условно говоря, кипел, да? Приезжает сенатор Маккейн, прилетает. И встречается он с представителями оппозиции. Он встречается с Кличко, он встречается с Тягнибоком, там, по-моему, Порошенко и еще там кто-то был, 4 человека. Он с ними встречается, и он им открыто говорит, а уже обсуждается вопрос Майдана, силового решения вопроса. И он им открыто говорит, вы понимаете, что силовое решение Майдана может привести к риску потери Крыма? На что Яценюк ему отвечает, в рамках большого геополитического проекта потеря Крыма – это невысокая цена. А почему они с такой легкостью расстались с Крымом? Потому что за все время независимости Украины у них никогда не было электорального перевеса голосов. И они не имели никаких шансов демократическим путем установить свою власть. То есть взять ее на законных основаниях. Именно поэтому они шли на силовые варианты и захватывали власть силовым путем. Именно поэтому они отказались от Крыма. А следующим этапом заблокировали часть Донбасса, который за них никогда в жизни не голосовал. И все. И таким образом они решили для себя главный вопрос. Вопрос власти. Их жажда власти была настолько сильна, что они готовы были пожертвовать территориальной целостностью, частью суверенитета, чем угодно для того, чтобы стать властью. Все. И после этого это нисколько не мешало им поднимать вопрос Крыма в ситуации, когда мы уже фактически шли на какие-то переговорные процессы в минском формате, и уже удавалось о чем-то договориться, они сразу раз достают «А Крым?». Хотя Крым не являлся предметом минских договоренностей. Но они эту тему поднимали, будоражили, прокачивали в информационном поле, ну и, соответственно, получали нужный им результат. Никакого результата, никаких договоренностей.
1: Это очень важный тезис, потому что мы привыкли думать, что это культурно-цивилизационное, значит, и вот такое национальное
0: там
1: было разделение.
0: Там все очень просто. Нет, да. Там все очень просто. Угу. Жажда власти и отсутствие всякого представления, что такое украинская государственность. Вот то, что касается суверенитета и независимости Украины, ведь фактически на протяжении всего этого периода российская власть открыто, где-то, может, завуалированно говорила о чем? О том, что этого конфликта никогда не было бы, если бы украинская политическая элита руководствовалась интересами своей страны. Если бы она оценила ценность своего суверенитета и независимости, этого конфликта не было. Конфликт произошел в результате того, что украинская политическая элита взяла и вывезла этот самый суверенитет и независимость на европейский рынок, выложила на лоток и говорит, ну так приобретайте, кому надо. Ну как это могло устраивать Россию? Конечно, никак. В этом плане, я думаю, что это одна из причин того, что этот конфликт состоялся. Хотя, на самом деле, я думаю, что вероятность, возможность этого конфликта, она была близка к нулю. Но, тем не менее, вот усилия, которые прилагались и западными странами, и американцами, и украинской частью украинской политической элиты, и финансово-промышленными группами, они же тоже руководствовались своими интересами. Знаете, чем подсластили, допустим, украинских олигархов? Они же рассказывали о чем? Да зачем? зачем вам сотрудничество с Россией? Да, вы завязаны с ними экономически, да, вы получаете условно дешевый газ. Но вы же понимаете, что приватизированные вами предприятия, в случае, если вы

0: идете в европейский рынок, они капитализируются в десятки раз. И они такие сели, посчитали, это же мое предприятие стоило $1 миллион, а теперь будет стоить 10. Представляешь, 10. Так мы же должны идти в Европейский Союз. И вот, пошли. Я просто веду к чему? Потому что, понимаете, европейская жадность породила украинскую бедность. Вот желание европейцев, им казалось, что на самом деле все очень просто. Это же, по большому счету, европейцы отказались от переговоров с Россией для того, чтобы урегулировать противоречия, которые возникли в результате реализации проекта там Таможенный союз, Европейский союз, вот эти все тарифы. То есть была же идея, ну хорошо, ладно, вы хотите там, условно говоря, попасть на европейский рынок, да мы же не против, ну давайте согласуем тарифы. Была же идея трехстороннего контакта, они же отказались. Что, они просто взяли, проигнорировали Россию. Это был путь к конфликту, безусловно.
1: Если все так, почему тогда уже который год подряд миллионы украинцев идут, берут ружье и воюют?
0: Опять же, надо искать интерес тех самых украинцев, о которых мы с вами говорим. Вот в России всем кажется, что страна, у которой нет экономики, это бедная, нищая, голодная, холодная страна, и там все живут, ну, условно говоря, последнюю кость догрызают. Так ли это на самом деле? Я вам скажу, что не так. Объясню. Сколько человек служит сегодня в украинской армии? Около миллиона. Умножайте минимум на 3, да, ну, у каждого есть семья, да, там, условно, там, жена, ребенок, есть же, да, правильно?
2: Конечно.
0: Это люди, которые живут с достаточно высоким уровнем обеспечения, потому что по линии Министерства обороны идут основные финансовые ресурсы, которые направляются на то, чтобы поддерживать украинскую армию. Вообще, бюджет Министерства обороны больше, чем бюджет самой Украины. Это мы определили, да, вот миллион человек умножаем на 3, это получается 3 миллиона, да?
1: Да.
0: Да, 3 миллиона. Сколько на Украине чиновников? Берем минимум с силовиками 1,5 миллиона. Минимум. Это минимум, хотя и гораздо больше. Но берем 1,5 миллиона. Умножаем на 3. Сколько получается? 4,5 и плюс те 3. 7,5?
1: Так.
0: 7,5. Можем посчитать предпринимателей, волонтеров и всех, кто завязаны так или иначе на войну? Сколько это людей? Пусть 200-300 тысяч. Еще 1 миллион приплюсуйте.
1: Да.
0: 8,5. А теперь вопрос. 6-8 миллионов украинцев выехали за пределы Украины и получают европейские дотации только благодаря тому, что идет война. Не будет войны, не будет дотаций. 6-8 миллионов человек получают, условно, в одних странах 400 евро, в других странах 600 евро.
1: А некоторые получают в нескольких странах сразу.
0: А некоторые в нескольких странах сразу. Но пусть даже 600 евро. Вот 4 человека, семья, по 600 евро. 2400 евро они получают, не считая того, что они могут там зарабатывать какими-то теневыми там способами и всем остальным. Вот у меня к вам вопрос. Скажите мне, эти люди... Я сейчас не беру Зеленского, его власть, его режим. Я понимаю, что для режима Зеленского война – это единственная среда существования. Это нам все уже давно понятно. Я про людей. Вот эти люди, которые живут за границей, которые привязаны к военному бюджету, которые осваивают западные ресурсы, организовывают там свои предприятия, участвуют в создании там дронов, еще чего-то. Это же целый бизнес цепочки, которые там работают.
1: Конечно.
0: Это миллионы людей, которые так или иначе связаны с войной. В чем проблема? Проблема в том, что и Зеленский, и эти люди понимают экономику войны. А экономика войны очень простая. Дайте нам деньги, мы будем осваивать эти финансовые ресурсы, мы будем воровать каждый на своем уровне, потому что уровень коррупции на Украине таков, что он начинается от консьержа в подъезде и заканчивая кабинетом президента. И каждый на определенном уровне зарабатывает свой определенный гешефт, да? Они все привязаны к этим финансовым ресурсам. Они понимают экономику войны. Они не понимают экономику мира. Они не понимают, как дальше в стране, в которой нет реальной экономики, нет предприятий, нет рабочих мест, нет энергетики. Как в этой стране жить без войны? Поэтому, когда мы говорим, что Зеленский единственное препятствие, это, наверное, тезис верный, но ошибочка маленькая в том, что он не единственный, кто заинтересован в продолжении этой войны. Да, на Украине есть люди, которые страдают от этой войны. Это честные люди, которые работают, где-то ли пытаются работать на производстве, или не могут работать, потому что за ними приходят. Они простолюдины, да, у которых нет финансов. Эти страдают, без всякого сомнения. На этих, собственно говоря, и держится этот режим, получая эти финансовые ресурсы. Потому что именно этих бедолаг отлавливают на улице, у этих бедолаг нет денег откупиться от ТЦК, и этих бедолаг отправляют туда на фронт. Эти страдают. Но в своем большинстве эти эти люди, ну, о которых я сказал до этого, они живут вполне себе припеваючи. Если у какого-нибудь районного, там, извините, доктора ВЛК, да, врачебно-лечебной комиссии находят по 5-6 миллионов долларов, как вы думаете, они хорошо живут или плохо? Они в мирное время, она бы имела возможность получить такие финансовые ресурсы? Таких людей тысячи. Они живут одним днем. И очень многие, кто сегодня, да, вот их обвиняют в коррупции, говорят, вот они там коррупционеры. У них, знаете, какое объяснение одно? А если завтра вот что-то произойдет, мне же надо с семьей куда-нибудь бежать, а чем я побегу? Поэтому на каждом этапе каждый занимается коррупцией. Это вообще такая национальная забава, да? Вот, и кстати сказать, за это время никого из топ-коррупционеров на Украине не посадили. Вы обратили внимание?
1: Да, шума очень много.
0: Ни одного. Да, претензии были, политические определенные последствия для них были, а реальных сроков никто не получил. Я вас уверяю, и в отношении Ермака, Мендича, Чернышова и всех остальных никаких сроков не будет. А вот по кому могут принять решение? Я думаю, по Юлии Владимировне могут. Потому что это старая проверенная схема. Будет принято какое-то Соломоново решение. Условный срок. Но для политика что такое условный срок? Это невозможность баллотироваться. А сейчас, вот на данном этапе, я думаю, они будут действовать точечно в отношении всех своих оппонентов. Всех, кто потенциально может представлять для них угрозу. Я, кстати, не исключаю, что, может быть, в ближайшее время Зеленскому будет вынужден принимать кадровые решения, в том числе и по Буданову, например. Потому что он, ну, реально является его конкурентом. Этот человек вцепился в кресло президента так, что если мы его будем от кресла отрывать, я вас уверяю, его руки останутся все равно на этом кресле. Это тот человек, который нас в период предвыборной кампании уверял, что он идет на один срок, и ему не нужно абсолютно ничего. И он готов жертвовать собой ради Украины. Но, как вы видите, увы и ах. И так всю историю независимости Украины.
1: Спиридон Келинкаров был сегодня в студии «Культурной симпатии». Спасибо, друзья. Приходите в следующее воскресенье. Будет также интересно. Спиридон, еще раз спасибо.
0: Спасибо вам.

знать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.

жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

Латвия устанавливает бетонные заграждения вдоль границы с Россией. Контекст. Зубы дракона. Так называются противотанковые укрепления в виде пирамид из железобетона. Они предназначены для замедления продвижения бронетехники противника. Эти фортификационные заграждения в три ряда шириной 10 метров стали появляться на границе двух стран. Каждое изделие весит порядка полутора тонн. В дальнейшем латвийские власти намерены дополнить зубы дракона противотанковыми рвами. Для купирования так называемой угрозы с востока земли пришлось изымать у собственников для нужд Минобороны. Даже специальный закон, легитимизирующий экспроприацию, приняли. В 2024 году прибалтийские государства обратились к Евросоюзу. Попросили выделить им 2,5 миллиарда евро для возведения 700-километровой линии обороны от якобы нарастающих военной угрозы и вредоносных действий Москвы и Минска. Проект дорогостоящий, но военные специалисты сомневаются в эффективности таких укреплений, особенно в стремительно меняющихся реалиях современных вооруженных конфликтов. Никакие зубы дракона от господствующих в воздухе и на поле боя дронов не защитят. Да и нападать на Прибалтику никто не собирается.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8.00, в Якутске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка войск «Южная» поразила 32 укрытия с боевиками ВСУ за сутки. Опрос показал, сколько российских компаний повысили работникам зарплату в этом году. В России будут снимать мультфильмы о безопасности на дорогах. Теперь подробнее. Российская группировка войск «Южная» поразила за прошедшие сутки 32 блиндажа и укрытия с солдатами ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев. Кроме того, войска беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожили 8 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов Starlink, 9 наземных робототехнических комплексов. Усиление позиции России в Арктике может привести к уязвимому положению Запада. Об этом заявил министр обороны Норвегии Тор Сандвик. В интервью газете «Таймс» он выразил опасение, что Россия может получить контроль над регионом и обеспечить своему флоту легкий доступ в Атлантику. Он также обеспокоен тем, что Россия может получить контроль над морскими коридорами между северным побережьем Норвегии и архипелагом Шпицберген. По словам Сандвика, при потенциальном конфликте Москва может применить гиперзвуковое оружие против НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху с целью продвижения новой инициативы по прекращению огня между этими ближневосточными странами, сообщает портал Axios. Новое предложение штатов, по данным СМИ, в качестве первого шага предусматривает прекращение атак на Израиль со стороны движения Хизбалла. В ответ Израиль воздержался бы от агрессии против Бейрута. Речной лов тихоокеанских лососей открылся в Усть-Камчатском районе с 1 июня. Всего в крае прогнозируют выловить более 117 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщает правительство края. Камчатка остается главным лососевым регионом Дальнего Востока. Из общих 227 тысяч тонн по всему региону на полуостров приходится больше половины. Для сохранения запасов на большинстве рек 3 дня в неделю промысел будет закрыт. Власти обещают следить за ходом путины, чтобы провести ее организованно и без вреда для ресурса. Каждая третья компания в России повысила фиксированную часть зарплат сотрудникам в первой половине текущего года. Еще почти 60% сохранили уровень окладов на том же уровне. Это следует из результатов исследования хх.ру. Уточняется, что всего о повышении окладов сообщали компании из энергетической отрасли. Кроме того, зарплату повысили производители продуктов питания и телеком-компании в сфере медицины и фармакологии, электроники, в образовании, в финансовом секторе, сфере услуг и нефтегазовой отрасли, а также тяжелом машиностроении. В России будут снимать телевизионные и мультипликационные фильмы о безопасности дорожного движения. Это следует из правительственного плана. О результатах деятельности к этому году, а также ежегодно должно готовить отчет профессиональное объединение страховщиков. Работа будет проводиться в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Приветствую, дорогие друзья. Это Политклиника Шурова с нашими постоянными ведущими Василий Шуров, Екатерина Шурова. Меня зовут Александр Букарев. Вместе с психологами, психотерапевтами, наркологом, сексологом будем сегодня разбирать, как всегда, интересную личность. И кто же у нас сегодня?
3: Одного узника совести, в кавычках, который оказался в удачном месте в удачное время и стал мультимиллиардером и решил, что он может управлять 1/6 частью суши. Михаила Ходорковского.
2: Террорист, экстремист, иноагент и неприятный человек, если выражаться мягко. Ну что ж, давайте разбираться.
3: Редиска, если выражаться жестко.
2: Редиска, если выражаться жестко. Так вот, Начнем с семьи, начнем с раннего детства.
3: Семья технической интеллигенции. Он родился в 63-м году. В весьма скромных условиях, хоть это и Москва, это была коммунальная квартира. Папа с мамой работали на заводе «Калибр». Я так понимаю, папа еврейского пролетарского происхождения, мама непростого происхождения, но мама русская.
2: Мама русская.
3: Как говорил Владимир Вольфович.
2: Ну, собственно говоря.
3: А папа юрист. А папа инженер по станкам.
2: Инженер по станкам. Дисфункциональная семья или нет? Сразу вопрос.
3: Семья, я бы не назвал ее дисфункциональной. Единственное, что немножко подпитывали амбиции юного Михаила, потому что он сам себя даже в садике называл директором. Вот он какие-то амбиции проявлял с детских лет. Вот кто-то космонавтом мечтает стать, кто-то, наверное, разведчиком, еще кем-то. Я в детстве помню, мы, ну, там, в войнушку могли поиграть, еще что-то сделать. Ну, как-то вот амбиции быть директором ни у кого не было.
4: Может быть, это гены его прадеда в нем взыграли, прадед по материнской линии. Он был предпринимателем, был владельцем завода, который потом национализировали после революции. Пошел в прадеда.
2: Угу. Вспомни. Но на самом деле все равно директором ребенку быть странновато. А, кстати, а есть какой-нибудь тест психологический такой из разряда, показывающий, кем ребенок может стать, в зависимости от того, кем он вот говорит, мечтает?
3: Мозг развивается неравномерно. У кого-то вначале кто-то любит рисовать, кто-то плавать, кто-то подвижные игры. Ребенок просто все это пробует и в какой-то момент понимает, что у него лучше получается. У кого-то есть идеальный музыкальный слух. А кого-то скрипкой мордуют всю жизнь, он мучается, страдает, и для него это просто катастрофа. Родителям крайне важно не навязывать, что вот ты там директор или еще кто-то, или как король Чарльз будешь когда-нибудь королем, возможно, если доживешь. А просто смотреть, чему мозг ребенка наиболее восприимчив, на что он лучше откликается. Вот давай попробуем это, давай вот, а зашло, значит, мы это развиваем.
2: Нет, ну тут понятно. Здесь как бы от того, что вот хорошо идет.
3: Если бы каждый амбициозный директором становился, вот, это, конечно, нигде мы столько заводов
2: тоже,
3: найдем.
2: Тоже расплывчато директор.
3: Можно сказать, нам одного хватает.
2: Там директором можно быть вообще чего, маленькой какой-нибудь...
3: Директор по уборке, например.
2: Ну,
3: на,
2: да.
3: Тебе швабру.
2: Да, да. Я сам, сам управляю, сам чищу, сам наблюдаю, ну и все остальное. Управляю. Ну, в любом случае, да, у нас вот такая необычная уже картина сложилась. Дальше как? Как по взаимодействию в семье? Как родственники, кстати, кроме этого, еще есть прям близкие?
3: Братьев и сестер нет, я так понимаю.
4: А, нет, у него прадед фронтовик.
3: А, ты этих имеешь в виду родственников, да, хорошо.
4: Прадед фронтовик, в принципе, принимал активное участие.
3: По-моему, даже пропал на войне.
4: Пропал без вести на войне. Это бабушка одна выживала. И вроде бы казалось, все чинно-благородно.
2: Как и всегда.
4: Как и всегда.
2: Да. Добрый был, что хороший. Кто бы знал, что зарежет
3: дождь. Да, в школе опять учился очень хорошо. Имел вот наклонности к химии, к математике. То есть такое естественное, как это у нас называется, не гуманитарий.
2: Ну да, технические, естественные науки, да. Технические это все-таки больше чисто математика, физика. Так, а как взаимоотношения с одноклассниками, там, с ровесниками?
3: Я так понимаю, отношения ровные, потому что каких-то негативных высказываний о том периоде нет. Ну и как всякий отличник, человек, который хорошо учится, соответственно, дает списать, я так понимаю, проблем не было.
2: Хобби?
3: Хобби вот об этом история умалчивает. Что какие-то увлечения, очень целенаправленный был мальчик, готовился там в эту Менделеевскую академию тонких или каких-то там химических технологий, куда он, собственно, и поступил.
2: Так.
3: Успешно.
4: Он химию очень любил, и, в принципе, химия и была его хобби.
2: Сейчас химию любит?
4: Сейчас любит, наверное, больше про здоровье поговорить. Возраст.
2: Ну, тоже верно. Но, может быть, в один момент химию любил, но я про другую химию, про опыт.
3: Не, ни в чем таком замечен не был. Ну, когда потом развернулся, конечно, много спирта-рояль возил страной и тоже сильно подрывал демографию. А так, ну, других опытов не было с активными веществами.
2: Опыта не ставил. А дальнейшее обучение?
3: Как раз вот институт Менделеева химический. Там тоже, ну, гордость курса. Все на отлично, досрочно. И не могли не заметить такого прекрасного человека с такой хорошей репутацией. Он стал заместителем вот как раз руководителя комитета комсомола. Вторым лицом.
2: Ну, быстро, быстро. У него все как-то ровненько, четко. А родители там как-то подталкивали к чему-то? Или, в принципе, просто вот хорошая семья, без каких-либо там замашек и всего остального, чтобы вот ты должен быть самым лучшим, ты не можешь быть слабым?
3: Возможно, что это такие установки были, потому что такая серьезная мотивация на учебу, ну, на мой взгляд, странно было бы, если бы родителям было все равно, они никак не поддерживали, а вот парень так старался.
2: Ну да, действительно. То есть поддержка тут у нас, скорее всего, имелась. А дальше как развивается по хронологии?
3: Дальше в аспирантуру его не берут, как ни странно, при таких хороших... Вот с характеристикой, что в эксперименте он как-то слабоват, ну, не тянет у нас аспирантуру, ему в этом было отказано. Он не очень расстроился, воспользовался своими... комсомольскими связями. Надо понимать, что это уже середина 80-х. Тут нужно понимать контекст. Начинается это кооперативное движение, и Михаил Сергеевич всячески поощряет эту деятельность. Вот эти межотраслевые центры научно-технического творчества молодежи придумали для комсомольцев такие кормушки. У заводов нету налички. Все по безналу, все под контролем. Любые там КБ, колхозы, все что хочешь. Там каждая копейка видна. Ну, появились такие активные комсомольские функционеры. Где-то оргтехнику надо завозить, где-то джинсы варить, где-то что-то. И им разрешили как раз наличные деньги. Часто сам комсомол спонсировал, ну, на те же компьютеры. Да, разрешили вести деятельность по импорту. И тут вот выяснилось, что у Михаила очень большие коммерческие наклонности. Он достаточно быстро раскрылся, он сам... Говорит, что уже там в 88-м году приводит пример, что оборот был 80 миллионов, его личный доход был 160 тысяч на минуточку по советским временам. Мама, конечно, видя эти деньги, говорила: «Миша, до добра тебя это не доведет». Как воду, надо сказать, глядела.
2: Ну, мама чувствует.
3: Вот маму надо слушать. Хоть она и не еврейская мама, мудрая, но и русские мамы иногда полезные вещи говорят.
2: Ну, это русская мама скажет, куда полезнее.
3: Она сердцем видит.
2: Вот именно, а не рациональным глазом. Ну, хорошо. Так, кстати, вот если мама все-таки... Ну, вот мне интересно просто тоже узнать немного картину самих родителей, их...
3: Они прожили очень долго. Папа там за 90, мама тоже. Работали на одном месте. Вот они честные труженики, они вот так вот... Выросли при советской власти, получили свое хорошее образование. Как тогда было принято, человек устраивается, вот там орден почета, там труда, чего-то, работает на одном месте, растет, угу. Радуется жизни.
2: Ну, собственно, вот тут он фактически становится тем самым директором, о котором вроде бы как грезил. И что?
3: Завязывается очень много связей интересных, потому что ЦК был КСМ, деньги, потом он идет в Плешку, получать уже финансовое образование. Там встречается с Алексеем Голубовичем, такой немаловажный персонаж, а у него родственники в Госбанке СССР, на минуточку. И уже в 90-м этот Голубович предлагает создать банк Минотеп. Я думаю, мы все помним. Он на слуху. Один из первых коммерческих банков. Естественно, даже будучи комсомольским вожаком и там владея этим обществом творчества молодежи, которое по факту занималось обналичиванием денег, спекуляцией, завозом оргтехники, компьютеров и перепродажей втридорога. Ну, в общем, обычно в советское время это называлось спекуляцией, и за это могли просто совершенно спокойно расстрелять при таких оборотах. Ну вот Михаил вовремя занялся этой деятельностью, уже за это не расстреливали, поэтому он стал уважаемым, возможно, не очень уважаемым, но бизнесменом. И хочется расти, масштабироваться, амбиции у пана директора растут, и возникает вот этот банк Минотеп, который тоже начинает вести очень активную хозяйственную деятельность, в Росвооружение лезет, ну, везде в государственные структуры. Очень много хитрых схем по обналичиванию, создают свою фирму однодневку, дают ей кредит на много миллионов, и она растворяется, деньги из банка выведены, бинго, можно там апатит прикупить в Мурманске, еще что-то. обрастать потихонечку, активами за государственный счет.
2: Предпринимательская хватка такая не слабая имеется. Ну, я бы даже сказал, не предпринимательская.
3: Но это как великий денежка. Комбинатор, я бы сказал, вот махинаторская, потому что для меня бизнес, он растет, развивается, пользу стране приносит. И вот эти все честные, они как-то в 90-х полегли. Те, которые играли по правилам, или разорились, или получили пулю. Давайте мы вспомним эти времена, которые чуть-чуть позже назывались «Семибанкирщина». Да, чудесные имена. Березовский, Кусинский. Ты сейчас замучишься, иноагентов перечисляет. Смоленский, Авель, Фридман. Я все время спрашиваю, как туда Потанин попал, в этот чудесный кибуц. В эту «Семибанкирщину».
2: Ну ладно, вроде бы в случае чего...
3: Все, короче, иных уж нет, а тех далечим.
2: Ну да.
3: Или иноагенты, или Смоленский, Бабшура умер давно.
2: Кормушка перестала
3: приносить деньги. Борис Абрамович тоже как-то устал от жизни в определенном. Тоже, кстати, прекрасный человек. Может быть, как-нибудь разберем.
2: Ну, а почему бы и нет? Но у нас сейчас Михаил.
3: Да. И так вот эти семь... Вот как в 95-м у нас возникла эта семибанкирщина. Михаил, которому чуть-чуть за 30, и все остальные молодые, ранние, все с банками, с миллиардами на госсобственности.
2: Красота.
3: История вот... Все шло к тому, что развалится, расколется и не соберут. И очень активно поощрялось различными структурами наших геополитических соперников.
2: Это очевидно. Ну и, собственно говоря, и прямо сейчас как будто бы поощряется. Не то, что не ослабевает, а наоборот усиливается.
3: Да, конечно.
2: Ну а кто ж избежит возможности-то этим воспользоваться? Дальше, как развиваются события, я думаю, сразу по хронологии тогда дойдем до нынешнего момента. А там уже будем углубляться.
3: Дальше банк Минотеп начинает прибирать эти активы. Возникает чудесный 95-й год, когда решается вопрос о переизбрании Бориса Николаевича. Применяется такая схема, которая называется залоговые аукционы, когда банки сами выбирают те куски госсобственности, которые им нравятся, и покупают их. Ну, за деньги, абсолютно не соответствующих реальной стоимости, потому что тот же ЮКОС там на миллиарды запасов нефти, самые крупные, он был куплен там за 200 миллионов с копейками. Конкуренты предлагали гораздо больше. Ну, понятно, что Минотеп организовывал торги по ЮКОСу. Соответственно, Минотеп принял нужные заявки у двух фирм дочерних, сам у себя купил за минимальную цену. И, в общем... Таким образом, в 95-м году это очень уже такой крупный. Нам, конечно, рассказывают сказки, что это было супер неприбыльно, там надо было менеджмент.
2: Конечно.
3: Да, ну вот, тем не менее, битва за каждый кусок шла такая, и народу полегло вообще конкретное количество.
2: Ну, кто бы сомневался в том, что таким образом строится подобный бизнес, особенно в то время, когда у страны действительно супер огромные проблемы, и надо...
3: Да, ты-то, конечно, не родился, я эти времена помню. Вот этот ужасный пьяный Ельцин, который бесконечно работает с документами, никто его не видит. Гиперинфляция, денег нет, все стоит, все связи порушены по Союзу, производство не работает, просто ощущение надвигающейся какой-то катастрофы. И действительно, люди были настроены вернуть коммунистов. Сам Ходорковский, не будь таким ярым демократом, как он описывает, да, в 91-м он там на баррикадах чуть ли не стоял и в августе послал свой. Вышел из компартии, уже дождавшись, что путч провалится, в последний день послал свой партийный билет с надписью: «Вы даже путч не можете устроить». Ну, типа, вот он такой. Да, озорник.
2: Озорник. Ну вот, кстати, тоже, а вот такие люди как будто бы все равно должны обладать такими качествами, которые предполагают, во-первых, отсутствие какой-либо эмпатии.
3: Да, 100%.
2: А потом...
3: Темные триады наши, да, любимые. Макиавеллизм. Это манипулирование, умение в моменте пообещать, выкружить, получить максимум. Обязательно нарциссизм с огромными амбициями, жаждой признания, быть в центре внимания. Ну и, конечно, психопатия, они выше морали. Мы там дойдем до заказных убийств. До всего люди, да, в очочках, интеллигентные, в костюмах, но это их ничем не отличает от стандартных преступных группировок, услугами которых они пользовались.
2: И что любопытно, почти всегда такие люди либеральных взглядов. Почему?
3: а не тех взглядов, которые выгодны в данный момент. Давай посмотрим на карьеру. Он идет по комсомольской линии, он верный ленинец, он там вступает в партию, платит все взносы. Партия сказала, организовываем эти центры технического сотрудничества с молодежью, мы вам даже денег дадим. Он это все быстро схватывает, он передовик всего. Вначале это просто было коммунистическое производство, потом оно резко в моменте стало капиталистическим. И человек, вот попробовав эти деньги, что такое там в 88 году, это ему 25 лет, у него уже 160 тысяч какая-то структура, он может распоряжаться огромными деньгами, люди, все, а ему только 25 лет. Ну, это же идет развращение
5: просто моментально. Насколько сильно туманит вот в таком возрасте?
3: Ну, я думаю, что когда ты жил в коммуналке, смотрел на родителей, которые тяжело работали на этом калибре с утра до вечера и мало что имели, то, конечно, и вдруг у тебя получаются неограниченные возможности, это крайне тлетворно влияет на человека. Кстати,
5: правда любопытно, как психика.
3: Хочешь испортить, вот в молодом возрасте дай ему огромные деньги.
5: Ну да, любопытно, правда, как психика реагирует на вот подобные, ну, наверное, даже стрессовые ситуации, потому что есть же много вот этих экспериментов, где вот вы хотите там зарабатывать много денег, но вот дадите вам, ну, не знаю, там 30 миллионов рублей, скажут, потратьте их за день. Как вы их там будете тратить? И вот тут у человека как вообще...
3: Дай жене 30 миллионов.
5: Все, вообще не вопрос.
4: Победил.
3: За день, за час.
5: Легко. Можно вот перевод сразу оформляем.
4: На начальном этапе психика действительно пугается.
5: Так.
4: Такие большие деньги, которые никогда в руках не держались, вдруг оказываются. Потом начинается состояние эйфории. Когда я могу тратить, я могу позволить себе то, что я... Не то, что не мог позволить,
3: более
4: даже
3: того,
4: не
3: вот,
4: мог
3: знаешь,
4: мечтать
3: мне
4: об этом.
3: Мне вспомнилась вот эта американская парадигма, если ты такой умный, то где твой миллион?
5: Угу. Да.
3: И человек вдруг, помимо этих красных дипломов, ну, в аспирантуру не взяли, получает реальное подтверждение, что он...
5: Умный.
3: Умный.
4: Так вырастает грандиозность. Нарциссическая часть уходит в психотический полюс. Я самый лучший, я грандиозный, а вы... Людишки-муравьишки обязаны мне служить.
5: Ну вот, кстати, касательно предпринимателей мы неоднократно уже обсуждали. Вот сейчас вот эта тема по поводу того, что я вот умный тогда получается. Если миллион долларов заработал, умный. А что такое тогда умный? Вот просто любопытно. У меня складывается ощущение, что очень многие предприниматели не обязательно умные. Они наглые, прорывные и вот решительные.
3: Смелые, да.
5: Это же не про ум.
3: Там, если... где умный просчитает все варианты, сочтет, что есть 5%
5: успеха и от тревожности загнется, да, да, да.
3: Он полезет, не просчитывая, и эти 5% выстрелят.
5: Вот.
4: Я бы говорила не про умные, а про хватки.
5: Ну да, да, так в том-то и дело. А вот на самом деле, а как вообще можно определение дать умному вот в нынешних условиях? Тоже ведь интересно. Кто сейчас умный? Кто считается умным? Тот, кто действует по обстоятельствам, или тот, кто действительно просчитывает все ходы и все остальное? Это же тогда можно по-разному трактовать. Получается,
3: человек, который может и в плохую ситуацию попасть, и в хорошую, но он всегда выйдет с минимальными потерями и извлечет... максимум из ситуации. Человек, который гибкий по контексту.
5: Гибкий, получается, умный. Если да. Судить по вот этим всем действиям, получается, он тогда умный.
3: Потому что у нас есть вот эта поговорка, умный выйдет из любой ситуации, а мудрый в нее не попадет. Но это идеализм.
5: Умный все-таки не пойдет, умный гуру обойдет.
3: Когда с каждым человеком могут случаться сложные, но все-таки человек с высоким интеллектом, он по определенному алгоритму анализирует информацию, перебирает возможные решения и, как правило, принимает оптимальные. Потому что дурак хватается за первое попавшееся, которое очень часто до добра не доводит, а умный человек, он не действует на эмоциях.
5: Вот, наверное, вот это ключевое, не действует на эмоции.
3: Холодный ум мы еще очень ценим.
5: А тут насколько вот подвержен эмоциям или вообще не подвержен?
4: Я думаю, что он в минимальной степени этим эмоциям подвержен.
3: Если мы ставим темную триаду, то в рамках психопатии это люди, которые, да, они прекрасно могут демонстрировать эмоции. Он после того, как посидел даже на камеру, научился плакать очень убедительно, но ты ему все равно не веришь.
5: Угу. Актерского мастерства не достает. Ну, хорошо. А если мы обсуждаем с точки зрения того, что вот, как правильно это выразиться-то, вот вся вот эта его способность, что ли, организовывать, пробиваться, там, зарабатывать деньги, она ему какую миссию составляет? То есть у него конечная цель у такого человека какая? Вроде бы, ну, все уже есть. Вот мы неоднократно...
3: Не все властолюбцы. Конечная цель — это получить максимальную власть, максимальные деньги. Там с определенного момента остановиться очень тяжело в этой гонке. Мы много кого анализировали. Вот у него ведение бизнеса очень похоже как раз на западных, когда он там заставляет сотрудников между собой конкурировать, ставит параллельные задачи. Вот у Михаила Борисовича это называлось «запустить ежа под рубашку». Он ставил в очень жесткие условия и смотрел, кто выживет, и совершенно беспощадно увольнял, выкидывал тех, кто не соответствовал его ожиданиям. То есть, по факту, это очень жесткий человек, который не учитывает предыдущие заслуги, а действует строго в моменте, как ему удобно, как выгодно.
5: А вот это, кстати, странно. Обычно тот, кто успешен, действительно успешен, и на длительной такой перспективе, он стратег, он же не тактик. Тактики вот в том-то и дело, принимают решения здесь и сейчас, стратег думает.
3: Ну, дальше мы убедимся, что это очень конкретный стратег, и в определенный момент он стал опасен для государства, и задумал он вещи очень серьезные и с очень тяжелыми последствиями.
4: Тут еще не нужно забывать, когда ты стремишься к власти, когда эту власть получаешь, эта власть очень сильно активирует дофаминовую систему. И ты получаешь удовольствие и от осознавания того, что у тебя эта власть есть, и от того, что ты эту власть держишь в руках. А Ходорковскому хотелось больше получать, ему хотелось двигаться дальше. Если мы немножечко вперед забежим, у него была вообще идея создать президентско-парламентскую республику, ограничить
3: власть президента и стать вице-премьером при слабом президенте. Он премьер-министром.
5: Ну, удобная позиция.
4: Стать царем.
5: Наполеоновские планы. Такие серьезные.
3: Бонапартии.
4: И все это Бонапарт. Именно связано с тем, что власть действительно опьяняет.
3: Угу. На очень рано упали большие деньги, большие возможности. И вот это, как товарищ Сталин говорил, головокружение от успехов. Возникла определенная переоценка своих возможностей.
4: Ну, или как нехимическая форма аддикции. Получение удовольствия от ряда эмоций.
3: Ну, есть же трудоголизм, зарабатывание денег. Да. Это по аналогии с алкоголизмом. Есть такие люди, которые ради амбиций с тремя инфарктами будут работать 7 дней в неделю.
5: Так, ну хорошо. Мы такую пока общую картинку собрали.
3: А да, начало будем... путь героя.
5: Да, путь героя.
3: Обозначили.
5: Обозначили. А дальше уже будем выстраивать все по полочкам. А сейчас, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу и уже совсем скоро продолжим.

знать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения галеон «Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас, из-за разногласий, не так много шансов его поднять в обозримом будущем.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Политклиника с Василием Шуровым.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова. Александр Букрев, Василий Шуров, Екатерина Шурова, Михаил Ходорковский. В этой комнате.
2: Не знаю.
1: Как будто бы, как будто представил его, находящего здесь.
2: И кает сейчас.
1: Да-да-да. Иноагент, террорист-экстремист, а мы будем теперь... Я вот предлагаю, кстати, ненадолго от вот этой всей экономической, предпринимательской деятельности отойти, спросить, как там с личной жизнью. То, что за человек такой.
3: Хотелось бы сказать, что там все интересно.
1: Но нет.
3: Там все стабильно. Первый брак.
2: Знаешь, когда вот мало информации, значит, человек очень хорошо умеет скрывать. При таких деньжищах и все стабильно.
1: Сомнить.
2: Оставим на его совести.
3: Ну, может быть, какие-то приключения у него и были.
1: При любви к власти.
2: Приключения.
3: Об этом история умалчивает.
2: Нефтью. Ролевые игры.
1: Это дорогое масло.
2: Это не нефть, это жидкость из труб.
1: Не, ну, кстати, при условии, что в США же oil – это и масло, и...
2: И смазка.
1: И смазка. И масло, и смазка. Ну что ж, так.
3: Пока он был студентом, он женился на своей однокурснице Елене. На 85-м году родила ему сына Павла. Павел сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки и возглавляет институт, продвигающий демократию в России.
2: Я почему-то не удивлен.
3: Дело отца.
2: Но с территории Америки.
3: Но с территории Америки.
2: На всякий случай.
1: Да. Я продвигаю через Атлантику, через Тихий океан.
2: Интересно, он к юсейдовскому бюджету присосался или ему батя подкидывает? Я думаю, все-таки они дуют американцев, учитывая ушлость этого семейства.
3: Да. И у него сына-то уже двое деток, две девочки. Ну, так отлично. Что Ходорковский дедушка.
2: Дедушка.
1: Дедушка.
3: Второй брак Дед он Миша, заключает. Деда Миша?
1: Нет. Как-то больно мило звучит.
3: Второй брак он заключает в 91-м году.
1: Так.
3: Его супруга Инна, она была сотрудницей банка Минотеп.
2: Служебный роман.
3: Служебный роман перерос в крепкую советскую семью.
2: Уже, наверное, не советскую. Банк Минотеп.
1: Да, российский. 91-й.
3: У них есть общая дочь, которая сейчас работает фотографом. И двое
2: папку
3: сыновей.
2: Фотографирует или еще что-то?
3: И папку и пейзажи. И двое сыновей. Двое сыновей-близнецы. Проживают они, если я не ошибаюсь, в Швейцарии.
2: Я почему-то не удивлен.
3: Не удивлен, да?
1: А где еще?
3: Там очень хорошем месте.
2: Вот, и институты.
1: Да. Ну, собственно, все хорошо у них.
3: Один сын, Илья, учится на фармаколога. Глеб работает...
2: Опять-таки химия.
3: Химия, да. Глеб работает на скорой помощи.
1: Так.
3: И жена Елена, пока Михаил Ходорковский отбывал свое наказание в местах лишения свободы, она честно ждала его все эти 10 лет и таки дождалась.
2: Вот так.
3: Семья воссоединилась.
2: Не леди Ди, да?
3: Не леди Ди,
2: нет. Ни в чем таком не замечен.
3: Даже скучно читать было.
1: Эх, ну что ж такое, как же все спрятано.
3: Хотелось же вот так каких-то вот разврата, оргии. А нет, все чинно, благородно.
1: Спрятали.
2: Его разврат
1: спрятали.
2: Сейчас во власти.
1: Ну, давайте, вот тогда все про историю поговорили. Тут, ну, к сожалению, не порадовало нас веселой информацией. Ну, тогда перейдем к насущному, так скажем. Что ж там он творит-то такое? За что мы его порицаем-то? Надо объяснить.
2: Действительно, надо объяснить, потому что наступает 2003 год. На носу парламентские выборы. Выясняется, что человек очень активно инвестирует в партии. Причем я вот мысль потерял в 96-м году, когда он большие деньги вложил в этот частный штаб по перевыборам Ельцина. Он в Давосе, ну, туда поехал Зюганов на смотрины, как будущий президент. Он с ним отдельно тайно встретился. Ну, так, на всякий случай, и нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Я, конечно, билет-то в 91-м году послал, но я коммунистов в душе люблю. Если Геннадий Андреевич выиграете, мы вас тоже поддержим. Все нормально, так что Мишка молодец.
1: Ну, жил, конечно.
2: Потом с его слов, конечно, пьяный Зюганов к нему ворвался в номер, чуть не изнасиловал. Ну, звучало это все забавно. Ну, мы же понимаем, как это все делается. Такой правильный человек. На нескольких досках играет. до конца непонятно за кого. Ну вот в 2003 году он, конечно, бдительность потерял. Конечно, какой бы фонд он мог создать? Да, мы помним нашего любимого, сейчас готовься произносить, Сороса.
1: Да, но нежелательная вообще организация, ей не нравится.
2: У него что там? Open Society, открытое сообщество. А Ходорковский не стал сильно напрягать свой мозг. У него открытая Россия. По продвижению демократии, соответственно, тут различные учебные заведения, личные премии, СМИ, все остальное, начал формировать нужную поляну в рамках тех идей, что он премьер-министр при слабом президенте, начал серьезно работать с парламентом, благо там все эти яблоки, СПС и прочие всегда нуждаются в деньгах и очень охотно их берут у большого бизнеса, готовы там включать во фракции нужных, так сказать, не постесняюсь этого слова, членов. Ну и, соответственно, человек уже дошел до каких-то крайних действий, он открыто начал выступать против государства, обвинять всех в тотальной коррупции, забывая, как он, собственно, приобрел свои богатства. Ну, раз он предложил так активно бороться с коррупцией, встали вопросы о том, что он чудовищно не доплачивает налоги, у него были самые низкие выплаты, все эти фирмы-прокладки, нефть под видом трубной жидкости, еще что-то там, миллионы схем.
1: Трубная жидкость.
2: Ну да, это совсем другие деньги, совсем другие налоги, чуть ли не ему должны.
1: Да, в общем, тут он... звонкую гласную, согласно.
2: Ну, это да, даже не его выдумка, это вообще все американские технологии ухода от налогов. Понятно, что он все это изучал, ну, и да, выбирал самые лучшие вещи с его точки зрения. Самые безопасные. Ну, и это еще полбеды. Он начал втихаря планировать продажу ЮКОСа западным активом, Chevron, ExxonMobil. То есть 40% акций ему дали бы 25 миллиардов чистых денег за границу, он бы полностью легализовал это имущество, получил бы огромные деньги и отдал бы компанию с самыми большими запасами нефти под прямое управление американцам. Он чудесный.
1: Класс.
2: Да, прекрасный человек, сильно переживающий за страну, получив все за 200 миллионов, превратить 25 миллиардов, притащить сюда еще и Рокфеллеров. А лордом-протектором там он сам признался. Кто там был? Барон Ротшильд, который всю эту сделку контролировал, прикрывал. То есть вот очень умный, с его точки зрения, человек. Самый умный, судя по всему, в его картине мира. Сейчас он получит свой парламент, затащит сюда лордов-протектора.
1: А он правда верил в это? Или это так, ну, скажем...
2: Там не хватило нескольких шагов. Как всегда, вот Бонапарт не получился. Потому что даже когда возникли вопросы уже по всем этим налоговым, даже когда уже этот Лебедев, его помощник, загремел под арест, человек ведет себя крайне нагло. Он возвращается в страну и начинает просто ездить по городам, агитировать, раздавать гранты, говорить, что нет у нас свободы, вот смотрите, честного бизнесмена, ну сейчас мы парламентские выборы проведем. И всех начнем порядок наводить.
1: Ну, конечно, да. Это на самом деле такие достаточно еще и популистские истории, которые... Я бы не сказал, что логичны для человека, который по факту сам может заниматься финансированием. Удобнее же было не самому этим заниматься, а как раз через определенных людей.
2: Ну, где-то он действовал как серый кардинал, но тут просто он в определенный момент решил, что вот часть семьи банкирщины уже рухнула к тому времени, а он, соответственно, владелец самого крупного нефтяного актива, заручившийся поддержкой Рокфеллеров из Америки, Ротшильда из Англии, вообще бога за бороду поймал, что называется.
1: Это правда.
2: Потому что мы помним это заседание, когда он просто начал с какой-то резкой, жесткой, вообще на ровном месте критики в адрес правительства. И я даже помню эту удивленную реакцию президента. Поначалу собрались о бизнесе поговорить, а человек просто себя ведет совершенно невменяем.
1: Ну, тут человек, получается, вообще берега потерял. Если мы говорим о восприятии, он поэтому и не пытался, возможно, кого-то проспонсировать, чтобы посадить на место.
2: Ну, это кризис, наверное, 40 лет.
1: То есть ему важна была не структура вот этого государства, а именно своя позиция вот в управлении
2: государством. Он хочет быть властью.
1: Он хочет быть властью. Понятно. Тут у нас...
2: Особенно, если у тебя 25 миллиардов в загашнике в западных банках, ты вообще... сверхуважаемый человек. со своими фондами, структурами, силовыми структурами, да, по ходу следствия выяснилось, что там служба безопасности работала на устранение конкурентов, надо расширить офис, там кто-то не продал квартиру, его просто убили, потребовалось здание в центре Москвы, женщину убили, вот этот мэр Петухов из Нефтеюганска вскрыл все эти схемы, потребовал, чтобы они платили нормальные деньги в бюджет города, голодовку объявил, они с ним встретились, пытались его купить. Потом эти 150 тысяч долларов ушли киллером. Его на следующий день расстреляли вместе с охранником. Там весь Нефтеюганск выходил с плакатами. Вот Ходорковский убийца, требуем справедливости.
4: Вот, кстати, вот это часто была история с наемными убийствами?
2: Там, боюсь ошибиться, 11 эпизодов убийств и очень много покушений. Там один высокопоставленный не поехал в тот день, убили водителя, еще кого-то. Ну, там действовали совершенно та же самая тамбовская группировка, которая частично участвовала. В какой-то момент кто-то там

0: налоги, не надо перекупать депутатов и прочее делать, это уже ограничение свободы. Ну, все же логично.
1: Ну, кстати, а у него последователи-то были? Есть?
0: Последователи в чем?
1: В политических мировоззрениях.
2: Ну, вот сын Павел.
1: Сын, понятно.
0: Ну, понятно, что он сейчас на себя надел корону вообще главного тут оппозиционера, хотя большинство с этим не согласно. Ну, вот они мне напоминают вот «Неуловимых мстителей» и «Корона Российской империи», когда там Быков и еще какой-то актер дрались за корону. Вот сейчас у них такая свара
1: они
0: идет.
1: Они там все пытаются...
0: Перетягивание
1: я
0: на себя.
1: Личный там противник Путина.
0: Нет, да, да. Вот меряются, кто больше, кто враг номер один. Никто конкурс не объявлял.
1: Самое, что забавное, самое забавное, если они говорят, я личный враг Путина, и каждый за это борется, то получается, каждый из них борется за то, чтобы быть ближе к Владимиру Путину.
0: Это признание.
2: В нашей Раше сценка была, когда два депутата где-то в бане под черную икру рассуждают.
0: Очень
2: переживают за народ, о судьбах России рассуждают.
0: Выведя все активы туда, вот если бы он реализовал, он максимально обвалил бы и налоговую, все, ну, заплатил бы со сделки. Ну, зашли бы американцы, и все понятно.
1: Смогли это купировать? Каким образом?
0: Ну, каким образом? Пошло расследование, естественно, выяснились все эти нарушения, обман, огромные долги перед государством, и все это никакой лорд-протектор не помог. Слетел, что называется, просто со свистом. Все ушло в доход государству.
1: Ну и в итоге принимается решение или...
0: Ну, по совокупности статей, там огромное количество статей, и они пересматривались по ходу. Он получает вначале 8 лет, потом продлили до 14. Где-то в Читинской области шьет варежки, потом в Карелии. Ну, у нас страна большая.
1: Да.
0: Попутешествовал немножечко.
1: Варежки разные пошил.
0: Шахмат. Опять-таки.
1: Ну, полезным делом занялся. Важно. Руками.
0: Ну, на фоне того, что человек наворотил, наверное, это минимальные последствия, которые могли для него наступить. Потому что, к сожалению, вот эти все наемные убийства, все прочее, это постепенно расследовалось. Да? Сейчас там основной фигурант вот Леонид Невзлин, как раз человек крайне злобный, который совершенно не прекратил свои действия. Даже в 22-м году был скандал. Он за твиты послал наемников в Аргентину, чтобы там жену человека, который эти твиты написал, жестоко избили. Она с ребенком, с коляской была. Когда они ему прислали видео, он сказал, я не буду платить, она не стоит на коленях, не обливается кровью, вы ее избили не жестоко. Ну, просто вот, чтобы ты понимал уровень зверства.
1: Полное отсутствие какой-либо эмоциональной привязки.
0: Да, потом к другому с молотками тоже. Почему вы ему не проломили череп, он не стал инвалидом? Это просто гипс, я за это платить не буду. Ну, естественно, там вот товарищ Блинов, который адвокат Березовского, и все это организовал, начал его шантажировать. Все эти переписки вылезли, и вдруг люди увидели, кто такой Ходорковский, кто там его это альтер-эго. Невзлин, что это абсолютно черные, злобные люди, которые улыбаются, там слезу могут пустить. Как им жалко Украину, Россия, вставай, сопли на кулак понаматывать. Ну, по факту, это конъюнктурщики, очень продуманные, властолюбивые люди, которые действуют исключительно в своих интересах.
1: Те же люди, что потом думают вернуться и занять руководствующие вот самые...
0: Он до сих пор, у него этот фетиш, он как только рот откроет, начинает рассуждать, что, ну да, наверное, президентом меня не выберут. Ну, вообще логично при его репутации. И всем прочим, ну, каким-нибудь серым кардиналом, там, советником премьер-министра, я бы с удовольствием бы там, кто бы тебя пустил?
1: Я бы с удовольствием. Дайте только возможность. Так, и чем сейчас планируют...
0: Еще, смотри, немаловажный момент. Он не отсидел всего срока. У него тяжело заболела мама, онкология. И вот он обратился с личной просьбой к президенту. Дал определенное обещание публичное сам в Берлине, что он уходит из политической деятельности, он ничего такого не будет. Вот к нему великодушно отнеслись. Он это оценил. И ровно... Да, в 13 декабре, а уже в феврале на Майдане рассказывал, какая Россия плохая, как она должна встать с колен. То есть человек совершенно не договороспособный. Слово своего не держит, скупил там максимум различных медиа, постоянно этот воздушный пузырь вынужден поддерживать, какие-то сплетни разгонять. Ну, вступил в когнитивную войну против России весьма агрессивно и широким фронтом.
1: Опять же, зачем? Ну вот восприятие моем, если у тебя есть возможность в стране, в которой ты жил, ну как-то существовать, для чего

0: все это нужно. Это вот правда настолько...
1: Они все еще мечтают въехать как колониальная администрация.
2: Тоже какая-то сверхценная идея, что нужно вернуться в Россию и стать здесь королем.
0: Ну, они думают, что вот нас-то вспомнят, которые все это время типа правду говорили и там боролись против этого, только где это все?
1: Ну,
0: вот
1: не, и... ну какая правда? Там 11 наемных убийств даже сейчас продолжают любых людей, которые с ними не согласны, там калечить. Мы о какой правде говорим? О том, что он оказался в удачном месте, в удачное время, вот это вот хапнул все и подавился, не смог переварить.
0: Ну, собственно говоря, да.
1: Есть же часть людей, да, мы вспоминали, которые встроились в систему, работают, приносят пользу. Никто не захотел стать царем на ровном месте, ни с чего.
2: Там изначально-то фантазия какая была, что он сейчас покажет, какой уровень коррупции в России, это про 2003-2003
0: год. На своем примере. Смотрите, я
1: забираю. Он реализовал.
0: Я забираю взятку.
2: Потом будет рассказывать, как он с этой коррупцией борется, потом, может быть, немножечко посидит, как герой вернется.
1: Ну, это вот эта технология герой. Раскачивания вот этих оранжевых революций. Заходят все эти НКО, фонды, прочее. Местные помогают, заинтересованы. И вот начинают шатать, потом делят трофей.
0: Так сейчас, правда, есть вера в то, что что-то произойдет из разряда «вернемся, вот и будем». Ну, мне кажется, даже
1: они
0: уже...
1: они как эта иммигрантская волна,
0: да нет,
1: сидят
0: просто,
1: в этом
0: мне кажется, уже самый даже последний вот человек, который прям вот уверен был, что вот Россия проиграет, сейчас смотрит и понимает, но не проиграет.
1: Ну, тут, видишь, иногда бывает выдавать желаемое за действительное. Они надули этот пузырь, они тут каждую негативную новость, ну, страна большая, чего-нибудь да случается, они вынуждены ее раздувать, вот, масштабировать, что тут все плохо, нам пытаются объяснить, как тут у нас все плохо.
0: Выглядит. Нашли
1: это безумно смешно.
0: Дом в глуши, вот, смотрите, дом гнилой.
1: Да.
0: И все такие дома.
1: Ну, в рамках прокси-войн вот этот информационно-когнитивный компонент, они встроились в эту систему со своими деньгами, возможностями, с определенной аудиторией нестабильной. Вот их сейчас используют.
0: Зачем?
1: На полную.
0: Я думаю, у него-то деньги есть. Одно дело,
1: а
0: когда...
1: какая обида, когда
0: нет,
1: у тебя
0: одно
1: было
0: дело, когда у людей...
1: 25 миллиардов
0: понятно,
1: на кону, а сейчас
0: понятно.
1: У тебя 500 миллионов на карманные расходы.
0: Да это вот все равно достаточно для того, чтобы ну, создать что-то
1: ты
0: новое.
1: Ты не держал вот эти деньги в руках.
0: Не держал.
1: Ты не можешь
0: хорошо
1: рассуждать, достаточно или нет. Хочется еще больше.
0: Ну так иди заново вложись там в Европе, в США.
1: Это не в России хапнуть вот воспользовавшись моментом.
0: Вот
1: иди вложись.
0: Да.
1: Кто из них вложился, кто чего добился. Убежали, все распродали. Максимум там у нашего друга винный магазин в Лондоне, который и то не покупает, он там бухает, судя по всему, сам.
2: Я сейчас подумала о детской части, которой сложно принять реальность. Потому что один из элементов взросления – это когда в жизни происходит фрустрация, и взрослый человек эту фрустрацию
1: выдерживает. Да, он умеет, да,
2: а переживать. Здесь получается... было желание получить власть, это желание не удовлетворилось, и вот эта вот фрустрация, она до сих пор отдает в нем неприятными осознаваниями тем, что фрустрация не удовлетворится. И детская часть ее начинает бушевать и говорит, давай еще попробуем, давай хотя бы вот так попробуем, давай с другого края.
1: Давай хотя бы на своем канале я буду главным.
2: Хотя бы так.
0: Ну да, действительно. Но по поводу того, куда...
1: Корона ложится, Российской империи.
0: Как вот будто это... сейчас, обладая вот таким количеством денег, я прям сразу могу назвать несколько компаний, куда можно вложиться в Европе,
1: да,
0: на фоне всех нынешних событий. И вот я даже не про эти, про ВПК. Вот это сейчас...
1: А с чего ты взял, что он не вложился?
0: Тоже вопрос. А он вложился?
1: Да, я вот почему-то думаю, что да.
0: Мне тоже так кажется, потому что это было бы логично. Но в любом случае, да. Вот мне все равно кажется, вот настолько вот эта внутренняя детская обида, потому что больше ничего держать.
1: Нет, он выглядит, когда вот человек обиженный, озлобленный, который хочет как-то поквитаться, а вот что называется, руки короткие, максимум плевать с трех метров.
0: Да,
1: и то не
0: да.
1: долетает.
0: Альтернатива-то, вот, ну, например, у других, у кого-то это достаток буквально, то есть они уехали, лишились возможности зарабатывать в России, а вроде бы придется хаять тогда Россию для того, чтобы какое-то финансирование было, какие-то там, не знаю, концерты устраивали, еще что-то, чтобы внимание обращали. Здесь-то другая ситуация. Здесь доживи ты. Ну, не, ну вот все. Ну все, отстань. Займись своей жизнью.
1: Амбиции, неудовлетворенные сжирают изнутри.
0: А вот интересно тогда, как вообще воспитание происходит своего собственного сына? Если вот он, да, подхватил вот эту всю идею, как будто тогда он разве может воспитывать его более амбициозным? Или все-таки он так, ну, не знаю, как мне кажется, такой человек не хочет, чтобы сын был лучше, чем он? Или все-таки без разницы? Здесь нет такого. Как вот, если с точки зрения психологии бывает такое, вот что человек вот прям очень любит вот свое положение, он очень любит то, кем он стал, и он не хочет, чтобы вот в этом семейном древе кто-то был лучше него.
1: Ну, это же неизбежно, что ты не вечен. Все равно дело придется передавать, а так как там потомков много, надо выбрать самого толкового, чтобы он, что называется, подхватил знамя из рук падающего отца и продолжил, судя по тому, что ты сказал, что там в Америке фонд продвижения демократии, люди не угомонятся. Нет такого понимания, что надо уже успокоиться, отползти. Ты проиграл, замах у тебя был огромный, ты все задумал очень серьезно, ну вот выяснилось, что люди, с которыми ты борешься, оказались просто поумнее.
0: Поумнее, опять же. Поумнее. К тебе миллион долларов.
1: Номер не прошел, лорд-протектор не помог.
0: Да-да-да.
2: Ну, по-хорошему, ребенок конкуренцию родителя должен выиграть.
0: Там по-хорошему.
2: И здесь, конечно же, ставка идет на этого старшего сына. Может быть, у него что-то и получится. Не дай бог, конечно.
0: Да. Смешно. Потому что пока что получится вот...
1: Получится доить USAID.
0: Да-да.
1: И делать отчеты, как он продвинул демократию еще на 0,5% в год.
2: Он может продвигать демократию таким образом где угодно.
0: Ну, собственно, давайте зарезюмируем. Кто такой Михаил Ходорковский?
1: Человек, который получил максимум из развала великой страны. Действительно, его глупым нельзя назвать, но он сверхамбициозный. И это его в итоге погубило. Потому что, когда ты все это хапал и ртом, и другими частями тела, никаких правил не было, ничего. В 2000-х пришел наш гарант безопасности и сказал, что правила вот теперь такие. Никакой семибанкирщины не будет. Вы будете равно удалены от власти. Большинство людей сказали, да, мы поняли, услышали. Ну вот нашелся один герой, который решил, что он самый важный, самый сильный. Он может попробовать по-своему. Вот. Попробовал. Сейчас отполз.
0: Да.
1: И может смириться с последствиями.
2: Может принять поражение.
0: Да, не смогли принять поражение. И где вы пришли,
1: да,
0: снова ко мне?
1: Низкая фрустрационная активность.
0: Ну, собственно, дорогие друзья, вот такое у нас описание получилось Михаила Ходорковского. Пишите свои комментарии, свое мнение по поводу этого человека. А мы на этом сегодня будем завершать. Василий Шуров, Екатерина Шурова, Александр Букрев. Всем пока.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: знать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве 7 утра, в Саратове 8 часов, в Улан-Удэ полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два десятка дронов уничтожены в ходе атаки на Ростовскую область. США и Иран снова обмениваются ударами. Основной период сдачи ЕГЭ начинается в России. Подробности далее. Система ПВО отразила воздушную атаку на Ростовскую область. Сбито два десятка беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, нападению подверглись города Каменск, Шахтинский, Волгодонск и 8 районов. Каменский, Кошарский, Черковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский, Милютинский. Беспилотная опасность в регионе сохраняется. 12 дронов уничтожено за ночь над Воронежской областью. Предварительно пострадавших и разрушений нет, рассказал губернатор Александр Гусев. США в выходные нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками в Гаруке и на острове Кешм, сообщает Центральное командование американских вооруженных сил. В Центком добавили, что американские истребители также уничтожили два ударных беспилотника, представлявших угрозу для судов, следующих через региональные воды. Американцы назвали эти атаки ответом на агрессивные действия Ирана, включая уничтожение американского беспилотника МКУ-1, действовавшего над международными водами. КСИР, в свою очередь, утверждает, что нанес ответный удар по базе США, с которой велась атака на остров Кешм. В ближневосточных каналах публикуют кадры с пуском ракеты по неизвестной цели. Генштаб Кувейта сообщает, что силы ПВО Эмирата отражают атаку ракет и беспилотников. Мировые цены на нефть на этом фоне снова растут из-за неопределенности по возможной сделке между США и Ираном. Основной период сдачи ЕГЭ начинается в России. Экзамены по химии, литературе и истории сдадут около 230 тысяч человек, сообщили в Рособорнадзоре. Для проведения ЕГЭ задействуют около 3500 пунктов и более 110 тысяч сотрудников. Мониторинг будут вести около 9 тысяч общественных наблюдателей. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории и литературе составляет 32, по химии – 36. С этого дня россиянам доступен сервис посадки в самолет по биометрии. Опция доступна пока в рамках эксперимента на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно предварительно сдать биометрические данные в единую систему. Это можно сделать, например, в банках. После этого создается цифровой шаблон лица, по которому и подтверждается личность пассажира. С помощью биометрии можно пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. При этом пока идет эксперимент, пассажирам все равно нужно иметь при себе обычный паспорт. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Праздник был учрежден в 1949-м с целью привлечения внимания к правам ребенка, защите детского здоровья и благополучия. Традиционно во всех регионах проходят развлекательные мероприятия и семейные праздники. Президент России Владимир Путин Международный день защиты детей вручит многодетным родителям госнаграды, ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Церемония пройдет в Кремле. Премьер Михаил Мишустин сегодня же вручит премии правительству в области детской и подростковой литературы. Еще больше новостей вы найдете в каналах «Радио Спутник», «Телеграм» и «Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
3: Всем доброе утро. В эфире радио «Спутник Экспресс». Екатерина Кирберева, Константин Притыбайло в студии. Лето наступило. Ура, ура, ура. И еще раз ура. 1 июня сегодня у нас на дворе. 7 часов 4 минуты московское время.
4: День защиты детей, между прочим.
3: Еще, по-моему, день отказа от курения вроде бы.
4: Вот так вот.
3: Или вчера он был. Ну вот где-то они рядом ходят.
4: Ты говоришь, защиты. Наступило лето, а мне всегда кажется, ой, наступило, сейчас вот оглянуться не успеешь, оно уже пройдет, и мы будем такие, ой, зима, зима, ну, пока лето.
3: А, нет, я перепутал, все-таки в марте день отказа от курения. Просто много новостей что-то про курение в последние дни приходит, и об этом тоже поговорим.
4: Да, мы можем хоть каждый день отказываться.
3: Какие планы на лето? Какие планы на лето?
4: Вот это покататься на сапах, да, встретить рассвет,
3: я думаю, на
4: такого
3: санках
4: типа.
3: Скажешь такое. Покататься на санках, и как думаю, ого, вот это да. Ну, кстати, в Норильске снег выпал.
4: Я тоже видела, да. А ты видел в парках вот этих ребят, которые на лыжероллерах катаются? У них
3: да.
4: Лыжи, ну вот, считай, санки, можно тоже такие тележки сделать с колесиками
3: да,
4: детские.
3: Да, можно. А, есть же такие, есть же санки с колесиками.
4: Ну, да, детские, да, потому что у нас везде, в принципе, чистят снег, есть асфальт, поэтому можно в каких-то местах проехать там через дорогу, так не протащишь.
3: Да, вот сегодня, наверное, прям стоит всем включать песню Олега Митяева. «Лето — это маленькая жизнь», да?
4: Ну, сегодня что-то про детей. Сегодня мероприятия будут, я думаю, во всех или во многих городах. Концерты, какие-то награждения, какие-нибудь шарики будут раздавать на площадях. Так что у кого дети, идите и празднуйте.
3: Поздравьте детей.
4: Да.
3: А как можно детёнка поздравить? Мороженым, пирожным?
4: Столько сладостями, да, получается? Сладостями, подарками, игрушками.
3: Ну да, не знаю. А чем еще можно детёнка порадовать? Любой детенок будет рад мороженому, я уверен.
4: Я вообще всегда
3: шоколадки.
4: Уверена, что поздравлять надо родителей, потому что вся вот эта вот тяжесть бытия по воспитанию и по всему остальному ложится на родителей, а не на детей, поэтому они главные, кого
3: дети
4: надо поздравлять.
3: Дети — это цветы жизни, я считаю.
4: А вот цветами можно поздравлять, видишь?
3: Кого, детей?
4: Ну.
3: Ну, и ребятенок тебе эти цветы скажет, что ты мне, зачем веник этот? Лучше бы мороженое купила.
4: Тогда мороженое.
3: Да. С Днем защиты детей. Ура, товарищи, отбивка новости.
4: Ура.
3: Ну, что у нас там-то в мире происходит-то? Выходные пока были, это вот атака была Запорожской атомной электростанции. Даже Гросси, глава МАГАТЭ, высказался, сказал, что... Ну да, нехорошо так прилетело по машинному отделению ЗАЭС. С 2000, по-моему, 24 года впервые опять киевский режим начал бить по атомной электростанции. В целом, если вот так проанализировать, абстрагироваться, у меня вот было время этим заняться в Астане, пока мы ждали Владимира Владимировича Путина с беседы с Александром Григорьевичем Лукашенко. Кто смотрел, кстати, пресс-конференцию Путина, он же вышел и сказал, ну вы заждались нас, извините, и мы там с Александром Григорьевичем заболтались. Так вот, пока ждали, я как раз много всякого там почитал. Оказывается, вот если посмотреть, то режим Зеленского, ну, он уже прям настолько повышает ставки. Ну, вот посудите сами. Атакуют атомную электростанцию спустя 2 года. То есть он перестал это делать у них. И, ну, немножко в головах что-то, наверное, у них промелькнуло такое, что не стоит лупить по атомной станции. А сейчас они что еще делают? Минируют сухопутную дорогу от Крыма на большую землю, скажем так. То есть они обстреливают кассетными бомбами вот эту дорогу, которая там через Геническ, так по Геническу ударили, ребенок погиб. Опять же, накануне Дня защиты детей Мария Захарова достаточно прямолинейно высказалась об этом в своем телеграм-канале. Я уверен, по Крыму они бьют, в Крыму кризис с бензином, из-за этого небольшой, власти делают все, что можно. Я уверен, они будут еще атаковать Крымский мост, 100%.
4: Вот ты сказал несколько таких вещей. Во-первых, по поводу пресс-конференции, перед тем, как она началась, по, я не помню, какому каналу, «Россия-1», что ли, ну, даже неважно. Там было, что все, вот сейчас выйдет срочное сообщение Владимира Владимировича, новость «Молния», на-на-на. И это объявили в разных там телеграм-каналах. И, в общем, эта новость разнеслась. Я так испугалась, я думаю, господи, что же там такое будет, что же произойдет, что нам сейчас объявят, а оказалось, что это, ну вот, обычная такая спокойная новость, и ничего там страшного не произошло. Ну и про МАГАТЭ тоже, да, конечно, там даже представителям МАГАТЭ было приказано укрыться после того, как поблизости раздались звуки беспилотников и стрельбы по ним, то есть они сами это видели, наблюдали
3: так
4: и могли зафиксировать.
3: Так они 5 лет наблюдают уже, что Украина бьет по Запорожской атомной станции, но они почему-то не пишут в своих отчетах, с какой стороны летят снаряды, то есть они фактически пишут, да, что-то взорвалось на атомной станции, какой-то снаряд прилетел.
4: Хлопок.
3: А откуда прилетел, они не пишут. То есть просто вот снаряд взял и материализовался вот так вот, как в книжках Стивена Кинга, из неба просто бум и появился. А откуда и кто запускает, они не пишут. Может быть, как раз-таки вот Рафаэлю Гросси стоит протереть глазки и немножко на отчеты посмотреть по-другому.
4: Да, знаешь, вот эти вот организации, МАГАТЭ, ну, он про ООН тоже, у нас есть забавная новость, что у них не хватает денег из-за того, что Америка и Китай не платят. Причем там Америка задолжала 4 миллиарда долларов, Китай там что-то 447, что ли, миллионов. Ну, то есть значительно меньше. И из-за этого ООН даже там какую-то плитку у себя не кладет в помещение, потому что вот денег не хватает и сократила целую кучу народу.
3: Ну, это старая давняя история, взносы нужно платить, но США это не делают. Ну, это на самом деле такая бюрократическая история, у США там со своими-то чиновниками, госчиновниками бывают проблемы, там раз в полгода у них локдаун вот этот вот локальный, mm-hmm. когда они принимают бюджет на финансирование собственных чиновников, да, наверное, так правильно выразиться. Ну, продолжая тему обстрелов, как раз вот Владимир Владимирович, ему первый вопрос был задан по поводу дрона, который залетел в Румынию. Забавно получилась вообще в Румынии ситуация. Министр иностранных дел Румынии с очень сложно произносимым названием говорит, с названием, именем, говорит, это российский дрон прилетел. 100% российский дрон. Все, они поднимают там всю медийную шумиху. Понятно, что там эта сумасшедшая Майя Санду с пеной у рта начинает тоже поддакивать. Потом еще кто-то, а потом выходит Никуш Ордан, президент Румынии, и говорит, да, у нас вообще есть данные, что это украинский дрон. Причем тут Россия? Вообще, что произошло в Румынии? Ну, румыны народ загадочный. Я не знаю, может быть, нас слушают румыны этнические. Ну, друзья, простите, конечно, меня. Но...
4: Филипп Бедросович, здравствуйте.
3: Он болгарин.
4: Румыны.
3: Он же болгарин, а не румын.
4: Ничего.
3: На всякий случай, да? Чтобы не расслаблялся. Так вот, Никуш Ордан говорит, да, это вообще украинский дрон. Но потом он, конечно, добавил, что нужно, чтобы Россия планировала так удары, чтобы не залетало на всякий случай на территорию Румынии ничего. Когда россияне бьют по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерб румынским гражданам, сказал Никуш Ордан. Ну, то есть, согласно этой фразе, по моей логике, он-то и не против, чтобы по той стороне Дуная били.
4: Да-да, нормально.
3: Но только так, чтобы, ну вот, ребят, поаккуратней, пожалуйста. Вот лупите, но поаккуратней.
4: Только нас не трогайте. Мне очень понравилось, как ты много раз произнес его имя. Оно такое сложное, и непонятно, где заканчивается имя, и начинается фамилия. Никушор Дан.
3: Никушор — это имя.
4: Да.
3: Дан — это фамилия. Да.
4: Как будто бы Никушор Дан можно
3: он,
4: было бы.
3: Он забавный дядька, на самом деле. Он выглядит так смешно, такой, как постаревший подросток. Ну, к внешности придираться, конечно, не самое такое правильное дело.
4: Там еще в Молдавии, в твоей любимой, МИД Молдавии выступил за объединение с Румынией. Они сказали, что, мол, у нас тут есть люди, силы, слои общества, которые хотели бы вот этого объединения.
3: Ну, это обделенный интеллектом Михай Попшой, мой дружок. Да, а ты просто посмотри, вот вбей фамилию в поисковике, Михай Попшой, ты посмотри, как он выглядит.
4: Смешные фамилии, сейчас буду.
3: Попшой — это кукуруза на молдавском. Миша Кукуруза традиционно заявил, что он готов потерять... Ты фотку открыла? Ну вот, человек с лицом отсталого коня.
4: Кукурузы.
3: Вот, кукурузы, может быть, да. У него, в принципе, и уровень интеллекта в районе вот IQ, как у растения. Он, что, вот представьте, министр иностранных дел говорит, я за то, чтобы моя Молдова, я буду даже говорить вот то, как любят молдаване, Молдова, моя Молдова должна перестать существовать и стать Румынией. Учитывая, что государство, ну вот то, что сейчас является Молдовой, оно гораздо старше, на несколько там сотен лет, там веками измеряются эти возраста государственные, чем Румыния. То есть Румынии не было, а Молдова уже была. А
4: то
3: сейчас
4: есть предполагается, что Румыния должна как бы поглотить Молдавию, да? Что именно такой?
3: Да. Ну, это их вариант вхождения в Евросоюз. Это старая история. Mm-hmm. Ей уже много лет, когда вот Майя Санду пришла на трон, скажем так, то это в первый же момент стали обсуждать, потому что Майя Санду имеет румынское гражданство, вся ее тусовка, которая пришла во власть в Молдове, имеет румынское гражданство, и они прямо сразу сказали, мы вступим в Евросоюз. И народ начал спрашивать, как? Они говорят, ну, мы попробуем провести референдум, потом попробуем собрать документы, и мы вместе, и самая главная ошибка у них была сделана, они сказали, мы вместе с Украиной вступим в Евросоюз. И Молдавия, она идет как бы с присоской в виде Украины. Украину уже там никто не хочет в Евросоюзе, понятно, у нее вопрос территориальной целостности, у нее вопрос конфликта и так далее. А у Молдавии примерно то же самое, у нее вопрос территориальной целостности, что делать с Приднестровьем. Ну, Майя Санду сказала, мы вступим без Приднестровья, вообще по барабану отрежем их и еще что-то. Ну, Евросоюз это вряд ли устроит. И... А лайфхак как войти? Вступить в Молдавию и в Румынию. А Румыния в Евросоюзе.
4: Как интересно.
3: Да.
4: Вообще, по поводу всех вот этих объединений, там всегда очень неоднозначный вопрос, потому что я тут готовила информацию по отношениям США с Европой. И вот знаешь, что интересно? Я не знала об этом раньше, что после Второй мировой войны США очень активно выступали за объединение Европы. И, казалось бы, противоречие. Ведь объединенная Европа становится очень сильной такой политической единицей. Казалось бы, зачем США, которые хотят управлять, вот такую иметь объединенную Европу? А оказывается, им было просто, ну, во-первых, очень удобно с политической точки зрения, потому что им все эти части и так были подчинены, и так они бы просто из единого центра, единым центром управляли, с одной стороны, а с другой стороны у них убирались все таможенные барьеры и их более мощная промышленность, которая, естественно, уничтожала всю местную промышленность, mm-hmm. просто легко туда входила, и экономически вот такое происходило, ну, как бы поглощение.
3: А, вот армянам надо сейчас посмотреть в эту сторону, как раз-таки то, о чем ты говоришь. Ведь Владимир Владимирович Путин, я получал удовольствие от пресс-конференции Путина в Астане. Ну, не потому, что я стоял в 5 метрах от президента и был поглощен его аурой.
4: Ну, тоже было приятно, да?
3: Да. А то, как он прям подготовился, когда, понятно, логично, да, что журналисты спросят о том заявлении, которое сделали Кыргызстан, Беларусь, Казахстан и Россия по поводу Армении. Там же отдельное заявление было, причем оно так интересно готовилось. Когда шло заседание, то из большого зала, где сидели президенты, в какой-то момент прям выбежали. Вот я назвал их правые руки наших лидеров. Это был и Ушаков, помощник президента, да, и замминистра иностранных дел.
4: Я эту карикатуру представляю.
3: Да. И у, получается, и у Белоруссии Наталья Петкевич выбежала, вице-премьер. Ну и у Кыргызстана и Казахстана тоже. Они прям реально выбежали из зала заседания, убежали в другую комнату. Долго там просидели, где-то минут 40, с красными папками выбежали. И потом забежали обратно. А буквально там вот там вчера я увидел ролик...
4: Так а заявление ты скажи для тех, кто пропустил.
3: Казахстанского журналиста, который это изнутри описывал, что там прям пока один выступал президент, другой шушукался со своим ну, вот, помощником, со своим там представителем там, той или иной власти. И вот заявление-то какое, что Армения должна провести референдум. Если
4: по поводу,
3: идут они в Евросоюз или нет. Потому что наши страны обеспокоены, что это решение, возможно, принято вопреки воле армянского народа, а последствия отразятся именно на армянском народе. И Владимир Путин, когда вышел к нам на пресс-конференцию, он подозревал, наверное, что мы спросим про это, и мы про это спросили. И он прям по пунктам начал. Что дает Евразийский экономический союз Армении? Трын-тын-тын-тын, прочитал президент коротко. А потом, а что будет с Арменией, если она уйдет в Евросоюз? Он так тын-тын-тын-тын-тын, тоже прочитал коротко, я думаю, все это видели. Ну и, конечно, у армян должно было где-то зашевелиться.
4: То есть минусы перевесили.
3: Ну слушай, они сейчас газ покупают по цене $170 за кубометр, да? Ну там, за объем определенный. А будут покупать за 600, как Европа. Ну, представь, а у них там, ну, почти все на газу работает. А потом еще очень важно, Владимир Владимирович сказал, тогда граждане Армении, в случае вступления в Евросоюз, будут рассматриваться как граждане страны Евросоюза, и для них будут точно такие же правила. То есть, ну, не знаю, там, насчет визы, но патент на работу придется покупать. То есть нельзя будет приехать, вот как сейчас приезжают армяне там, хе-хей, там, арендовал квартиру, получил временную регистрацию и делай, что хочешь.
4: Наверное, и виза. У нас же нет такой опции, что мы в какую-то страну Евросоюза въезжаем без визы. И у них то же самое. Да. На территорию России они не могут въехать.
3: Да.
4: Это говорит о том, что те тесные отношения экономические и культурные, какие угодно, которые у нас были, они как будто прекращают существование.
3: Ну, в первую очередь, речь про экономику. Ну, и самое главное, наверное, это товары. Вот ты говоришь, там, когда в Евросоюз вступили, все пропылесосили. Ну вот, друзья, давайте напишите в комментариях, какой стране мира нужен армянский коньяк, который уже не коньяк. Потому что Пашинян 3 года назад слово «коньяк» продал Франции компании Pernod Ricard за 3 миллиарда евро. Теперь...
4: Слово?
3: Да.
4: Какая выгодная торговля.
3: В Армении нельзя теперь всю эту продукцию называть коньяком. Коньяк — это только made in France. А это может быть арманьяк, это может быть бренди, как угодно, но не коньяк. А вот кому нужен армянский коньяк в Евросоюзе, мне интересно.
4: Чудные дела.
3: Не знаю, знаменитые армянские вина или персики армянские какие-нибудь. Кому нужны в Италии, например, вот эти персики? Чурчхела, да. Там долма какая-нибудь. Ну, кому нужна долма, я не знаю, там, в Германии? Они там со своими люля-кебабами справиться не могут.
4: Ну и опять же, каждая страна заинтересована так или иначе в развитии своей промышленности, в том, чтобы у них экономика была более высокотехнологичная. Опять же, привлекать эти технологии, специалистов. Но когда более слабая страна присоединяется к более сильным, то получается все наоборот. И она вступает туда на условиях такой полуколонии, как иначе.
3: Это да. Мне нравится комментарий Андрея про то, как готовилось это заявление стран, выбежали правые руки. Это как в семейке Адамс, да? Там была такая рука самостоятельная. Ну, примерно так и было. Ладно, что еще интересного? А, вот, кстати, хотел обсудить с тобой. Канье Уэст, некий темнокожий рэпер.
4: А я так люблю его.
3: Провел концерт в Стамбуле. У меня там было много знакомых. Я не понимаю его феномен. Можешь мне объяснить?
4: Канье Уэста?
3: Да. Ну, кроме того, что он там пел песни про Гитлера.
4: Но я думаю, что это, в принципе, очень такой эпатажный человек, который постоянно привлекает к себе внимание. То есть у него есть то, чем он привлекает, ну, во-первых, это его вот этот вот стиль, это его женщина, там, не знаю, Бьянка Цензори, наверное, последняя, я уже там перестала следить.
3: Да, которая голая везде
4: которая
3: ходит.
4: Голая, да, везде, он ее водил с собой. Ну, то есть, естественно, это привлекает к себе внимание, естественно, об этом все говорят. Конечно, большинство людей, ну, недоумевают и говорят, боже, что ты творишь, зачем ты свою женщину водишь голую по улицам, это что?
3: А как певец-то он? Ну, на концерт же пришли, он же там не голую женщину разглядывает.
4: Не, ну просто провокационное его заявление, что он яркий. Ну, а музыка его, не знаю, мне в целом нравится. Я вообще такой рэп люблю, и все эти Kanye West, и все остальные Kendrick Lamar, мне нравятся такие. Я бы пошла. Ну и потом это шоу, то есть ты понимаешь, когда, что у тебя концерт, который планирует собрать такое количество зрителей, он будет очень дорогим, он будет фееричным. И ты придешь посмотреть.
3: Ну, вот ходил
4: это
3: он
4: шоу.
3: Там по какому-то куполу светящемуся. Mm-hmm. Ну и все. Не знаю, я просто. Я не понимаю этот феномен, да, он собрал там сколько там, 40 тысяч, по-моему, да, на стадионе в Стамбуле.
4: Что-то я 2 миллиона прочитал, но сейчас проверим.
3: Мэр Стамбула сказал, что.
4: 118 тысяч.
3: 118 тысяч mm-hmm. зрителей, во как. Ну, мэр Стамбула сказал, что это принесет 100 миллионов долларов в бюджет. Представляешь? Города, потому что это туристы, которые приехали как минимум на один день. Вот у меня есть знакомые, ну, судя по историям в социальных сетях, что они прилетели вот прям тупо на концерт. Утром прилетели, вечером сходили на концерт и рано утром улетели. Не знаю, честно, я скептически к этому отношусь, но для меня было бы странно увидеть самого себя на концерте, извините, негра, который сказал, что восхищается Гитлером и посвящает ему песни.
4: Ну, вот. Он сумасшедший, то есть, ну, на полном серьезе, то есть этот человек, он нездоров ментально, ну, вот и все, да. Что он говорит, причем он одновременно говорит, я восхищаюсь Гитлером, я там обожаю Сталина, он одновременно эти футболки «Русские псы» носит, и там вот эта биполярка какая-то абсолютно, ничего не имеют под собой его вот эти высказывания, у него нет ни мнения, ни какой-то позиции, ни идеологии, вообще ничего, то есть он просто вот такой яркий, ля-ля-ля.
3: А он же там чуть ли не церковь какую-то свою создал там.
4: Да, да, да, да.
3: Ну, я не знаю, мне кажется, тут надо обратить внимание профильным врачам на этого персонажа. Ну, к сожалению, да, у нас такая карательная медицина запрещена.
4: Ну, он абсолютно, да, неадекватно. Но ты же видишь, что... Ну, вот он, ну, он же еще и наркоман, то есть, как и многие рэперы.
3: А, да?
4: Ну, естественно, я думаю, что вряд ли это все не взаимосвязано. Но мы видим, что в целом, вот и в нашей стране есть некоторые рэперы, которые собирают огромные стадионы, хотя, ну, рассказывают об этом и в шоу в разных, и в интернете. Видно, что они тоже нездоровы головой. Ну, просто это бизнес, что тебе очень выгодно. Представляешь себе, на тебя приходят 118, да даже 10 тысяч человек. Приходят. Они заплатили каждый по 5 000 рублей. Вот столько вот денег ты собрал, считаешь. Ну да, там заплатил ты этому артисту там 20 миллионов. Да, ты на организацию потратил 10 миллионов. А какой у тебя прибыль со всего этого? Надо брать. И неважно, что он там.
3: А ты ерунду несешь. Да. Вот мне хочется тоже врачей обратить внимание, чтобы они присмотрелись к рэперу, который, что он там, это Пепе, вот Афа, вот
4: а,
3: это
4: этот?
3: Вот. Да.
4: А он рэпер вообще? Даже не знаю, кто
3: я, ну, рэпер вроде бы. Они все сейчас рэперы.
4: Ну, наверное.
3: Вот мне кажется, это тоже нужно каким-то образом проверить этого персонажа, что у него с головой.
4: А уже все, мне кажется, он канул в лету, уже
3: не,
4: никого не интересует.
3: Не вылезает из разного рода видеопроектов, которые, кстати, интересно, некоторые финансируются государством.
4: Ну,
3: вот здесь тоже звоночек.
4: Фит Kanye West и Шамана Андрей пропишет нужен. Тогда вселенная схлопнется.
3: Какой ужас. У нас новости и реклама на радио. Радио «Спутник Экспресс» вернется.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите!
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, атаки отбиты в 8 регионах – Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым. Дроны уничтожены также над Черным морем. Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности, встречая Международный день защиты детей очередным жертвоприношением ребенка. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар беспилотниками по Геническу. В результате атаки по 4 многоквартирным домам один ребенок погиб и 11 мирных жителей пострадали, сообщили местные власти. Они отмечают, что украинские войска намеренно били в выходной день по густонаселенному району, где нет военных объектов. Захарова назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отмены цивилизационных ценностных ориентиров. Добавлю, что все публичные мероприятия в Херсонской области сегодня отменены из-за атаки ВСУ на город Геническ. Новая система контроля ввоза товаров из ЕАЭС заработала в России. Она позволяет контролировать законность пересечения товаром границы и предотвращает уклонение от уплаты косвенных налогов в бюджеты. А в основе системы подтверждения ожидания поставки товаров, или коротко СПОТ, лежит цифровой сервис налоговой службы. Через него импортеры из Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии за 2 дня должны подать документ о предстоящей поставке с указанием участников сделки, сведения о товаре, транспортном средств и дате ввоза. Также импортер обязан нести обеспечительный платеж в сумме подлежащих уплате косвенных налогов, НДС и акцизов. После этого поставки присваивается QR-код, который проверяют на таможне. Сначала спот будет распространяться на товары, ввозимые в Россию из ЕАЭС автомобильным транспортом, а в дальнейшем по решению правительства ее могут распространить и на иные виды транспорта. Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финале чемпионата мира и стала победителем турнира. Решающая встреча в Цюрихе завершилась в овертайме со счетом 1-0 в пользу финнов. Они в 5-й раз завоевали золото чемпионата мира. Швейцарцы 3-й год подряд проигрывают в финале. Сборная России в турнире не участвовала. Команда отстранена от соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Совет Международной федерации хоккея рассмотрит вопрос возвращения сборной России в сентябре. Первый за 3 месяца регулярный рейс с авиакомпанией «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Дубай, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные табло Шереметьева. В течение июня самолеты в Объединенные Арабские Эмираты будут летать 1 раз в сутки, а с 1 июля 2 раза. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Эспрессо».
6: Доброе утро, друзья. 1 июня. Всемирный день защиты детей. Это «Экспрессо». Константин Придыбайло, Кирберева Катерина. Здравствуйте.
7: Доброе утро. К нам пришло. Запело лето. Веселится детвора. Все вокруг теплом согрето. Праздник с самого утра.
6: Это не «Огни для... Барто»?
7: Нет, это какой-то рандомный стишочек. Ну, похоже, кстати, да, по стилю. Угу. День защиты ребятишек от напасти и зла и бед. Всех девчонок и мальчишек, их дороже в мире нет. С праздником вас поздравляю. Пусть не смолкнет детский смех. Деткам счастья я желаю. Пусть любовью... Любовь согреет всех. Звучит как тост буквально, но в 7.30...
6: Так выпьем же за это.
7: Да, в 7.34 по Москве в понедельник. Это нет, это грешновато еще, друзья. Ну, поздравьте детей своих. Ну, хотя вот Катерина говорит, надо родителей поздравлять якобы. Не знаю.
6: Дети, я вас поздравляю. Все те, кого родители сейчас куда-то везут, кто уже проснулся, кто... имеет такое счастье слушать нас, я вас поздравляю.
7: Мне кажется, это несчастные дети, которые в 7.34 по Москве едут куда-то сейчас со своими родителями. А нормальные дети, я думаю, спят.
6: Они еще в режиме, Кость. Они еще не вышли из учебного режима. Они сейчас пару недель и будут там до 9-10 спать.
7: Думаешь? Ну, не знаю. Напишите, вышли ли ваши дети из школьного режима, подрываются ли они в 7 утра или дрыхнут до последнего, обнимая... подушку. А вообще в детские лагеря надо готовить. Вот я был в детском лагере.
6: Ты знаешь, сколько они стоят? Это с ума сойти, да? Я, ну вот, на одного ребенка смена трехнедельная в подмосковном лагере, это не на море, там никуда, угу. Это стоит где-то 120 тысяч рублей.
7: Сколько?
6: 120. На двоих детей 250, вы не доположь.
7: 120 тысяч отправить ребенка на 21 день в лагерь? А подожди, а может не в Подмосковье? Отправь его куда-нибудь в Татарстан.
6: Ну да, кстати. Есть такое, что ну, и в те же минеральные воды возят,
7: да,
6: и спортивные
7: дешевле,
6: лагеря.
7: Наверное.
6: Ну, наверняка, да. Но это надо просто посмотреть.
7: Друзья, где... напишите в комментариях, изучали ли вы вопрос покупки турпутевки в детский лагерь, потому что... А профсоюзные лагеря, они делись куда-то? Меня просто отправили...
6: От предприятий.
7: Да, я просто в детстве, я не помню уже сколько, ну, два, точно, может, три раза, был в лагере юный железнодорожник.
6: Это где?
7: Да. Это где-то... где-то на границе Удмуртии и Татарстана. Для зумеров...
6: Не на море.
7: Для зумеров. Это Россия.
6: Это Россия, да.
7: Понимаешь? Это Россия. Между, где-то между Удмуртией и Татарстаном там был детский лагерь «Юный железнодорожник». Угу. У меня просто папа работал с железной дорогой, и вот там какую-то путевку давали. Но тоже за деньги было. То есть там ты платишь деньги, насколько я помню, а профсоюз компенсирует там половину или сколько-то путевки. То есть ты...
6: Вот я сейчас состою в профсоюзе у нас в университете. У меня ездил ребенок один раз в лагерь несколько лет назад, на море, кстати. Вот от профсоюза. То есть ты оплачиваешь полностью путевку, и тебе потом возвращают. Нам какую-то совсем небольшую сумму, типа 10 тысяч рублей возвращают. Но ему очень не понравилось. Он прям был так недоволен, так недоволен.
7: Лагерь плохой. Угу. Девчонки были так себе.
6: Ну, а маленький был, ему было там 7 лет. Ну, в общем, ему совсем не понравилось.
7: Ну, тогда да. У-у-у. Не, я помню лагерь. Это, ух,
6: я дискотеки. Тоже все, я тоже все детство в лагерях провела.
7: От звонка до звонка.
6: Ну, где-то было весело. Где-то весело, где-то не очень.
7: Голуби летят над нашей зоной, да? Тут Андрей Про пишет, как раз проще отправить его в исправительный лагерь.
6: И дешевле, это точно.
7: Хотел в Артек, но меня уже не берут, Rexpex Lab. Ой, а мне когда попадаются всякие тиктоки из Артеков, то, конечно, я прям завидую этим детям, что я, во-первых, уже на их фоне дед, а во-вторых, что там реально круто. Я был в Артеке, выступал просто как с лекцией.
6: Ух ты.
7: Мне очень понравилось.
6: А что там, твои лекции среди детей востребованы?
7: Ну, в том числе, да. Я же не только про кровь, кишки там и скинуть все бомбы.
6: Майю Санду.
7: Все бомбы на Киев. Майю Санду вообще надо повесить где-нибудь в Кишиневе на столбе. Нет, я рассказываю, ну, про мошенников, кстати, рассказываю детям в том числе. Вот, а дети стали как раз-таки объектом мошенников, оказывается. Понимаешь?
6: Mm-hmm. Ну, сейчас все стали, а дети так особенно.
7: Да, ну, тут как раз эксперт подогнал нам новость. Мошенники в интернете выдают себя за друзей по игре, например, или блогеров. Вот они пишут детям, например...
6: Привет, я Влад Бумага, 4.
7: Да, кстати, почему нет?
6: Но.
7: Предлагают, если про игры говорить, предлагают разного рода редкие предметы, призы за деньги. или за фотку банковской карты родителей, а ты получишь какой-нибудь артефакт в игре. Потом распространены случаи, когда мошенники взламывают аккаунты друзей, проще срочно отправить код из СМС, перевести деньги и так далее. Ребенок ведется и переводит.
8: Ну, собственно, как и со взрослыми. То есть тоже очень сложно заподозрить, что это там не твой дружбан, а кто-то странный человек. Да. Точно так же и дети. Я вспомнила, как меня мошенники в детстве обманули. Мне было 11 лет, я там все золото вынесла из дома, а моя подруга, нас вдвоем с ней вот так вот облапошили, она вынесла какие-то деньги, которые мама там то ли на квартиру копила, то ли на что-то, и мы все им отдали, ты себе представляешь?
7: Ужасно.
8: Да, они нас запугали, что у нас все родственники умрут, но тогда, видишь, это было офлайн мошенничество.
7: Ну,
8: а сейчас?
7: Цыганки какие-то?
8: Ну, какие-то, да. То есть они не были одеты как цыганки, они были, ну, просто в гражданской одежде. Но они нам показывали фокусы, одна из них представилась, ну, что вот она просто, ой, девчонки, пойдемте со мной догоним, я одна стесняюсь, это вот женщина, ну, как будто бы она с нами, а та против нас. Вот, и та нам, так, сейчас мы проверим, тут вот яйца, на них кресты появляются, если их погреть, значит, что у вас все умрут, на вас там порча, если, ну, и, конечно же, эту порчу можно снять только вот таким способом. Вы там придите, дайте мне деньги, я подержу, а вы пойдите там в зеркало, посмотрите. Ну, короче, и все, и не было их.
7: Ужас.
8: И след простыл.
7: Ну, тогда это офлайн мошенничество. Сейчас онлайн.
8: А сейчас онлайн.
7: Да, и фейковые магазины для игр есть, там, например, покупать разные там костюмы для персонажей в игре. Заходят на сайт, покупают, а деньги потом списываются, а костюм в игре не появляется. Тут Маргарита пишет: моя младшая вошла в летний режим, подъем в 7. Потому что ложится в 22, а в школьный период она сама встает в 6.
8: Ух ты.
7: Жаворонки, они такие.
8: Ну, в 7. Ну, видимо, она еще сместится режим за лето, потому что за 3 месяца
7: может
8: он так
7: быть.
8: потихоньку, по шажочку досмещается.
7: Кузьма пишет: я дочь в океан отправлял, это дальневосточный Артек.
8: Вау.
7: Есть такое, да. Товарищ колясочник пишет: супруга, бывшая полиция, видимо, работает в ней. Дети в Крым с ней бесплатно от нашей республики. Вот
8: красотища,
7: так.
8: Красота. Ну, я знаю, что у нас многие города, между прочим, именно вот как города предоставляют, например, путевки в санатории, в те же лагеря и детям, и пенсионерам, и инвалидам. Ну и вот, например, людям после лечения, там, реабилитационное какое-то. Есть такое, это здорово.
7: Это да. Ну что еще интересного из новостей, связанных с нами? Во-первых, я хочу поздравить наших художественных гимнасток.
8: Угу.
7: Они феерично выступают на чемпионате Европы. Впервые с 21 года на чемпионате Европы по художественной гимнастике звучит гимн России, и везде есть флаг России. У нас там уже какое-то неимоверное количество наград, девчонки их завоевывают. Поведение Украины, конечно, забавляет. Вот честно, ничего, кроме улыбки, у меня это не вызывает. Когда там наша гимнастка победила, звучал гимн, она очень громко и гордо его пела, стоя на первой ступеньке, на первом месте. А украинка, будучи второй, что она там, надела наушники, закрыла глазки ручками, стояла вся такая, и не одна она это сделала. В общем, мне больше всего нравится читать комментарии под такими видеороликами, где все как один пишут: не надо закрывать глаза руками и вставлять наушники. Надо лучше тренироваться и быть первой. А если уже проиграла, то принимай это с честью. Но не о чести речь, а о том, как, по сути, детей. Ведь там же юниорки были сейчас на этих соревнованиях в основном. Вот детей так накручивают, чтобы они вели себя по отношению к российским спортсменам.
8: А я как раз смотрю на фотографии, думаю, ну вот совсем юные девчонки, сколько им лет? Там 14-15,
7: да,
8: вот
7: юниорки,
8: так примерно.
7: Да.
8: Угу. И мне, знаешь, что интересно, были ли у нас такие случаи, чтобы российские там хоть спортсмены, хоть, не знаю, ученые, да кто угодно, вот так вот себя вели?
7: Нет.
8: Я не слышала ни разу.
7: Нет, так а вспомни, даже когда по первости все это начали на Украине продвигать, наши там подходили, руку протягивали, или там вот первая ракетка мира — белорусская Арина Соболенко.
8: Угу.
7: И она периодически играет там с разными украинскими спортсменками. Ясно, понятно, что она их выносит в одну калитку, там даже не включая свой крик, такой же знаменитый, как крик Курниковой. Так вот, она прям подходила, протягивала руку, а украинки проходили мимо. Ну и она уже перестала тоже это делать. То есть она там выигрывает украинку, выносит ее из турнира, ну и все, и сразу идет там, жмет руку рефери и одевается.
8: Это знаешь, как история про то, что в споре проигрывает тот, кто начал там кричать, выходить из себя. И здесь то же самое. Даже, ну, просто со стороны это выглядит так, как один держит голову высоко и вообще с честью выходит из любой ситуации, а другой вот так вот там проходит мимо, не протягивает руку. Некрасиво.
7: Некрасиво. И еще из некрасивого...

0: И эти комментаторы украинские уж так глумились и такие, ой, там, Сафонов, там, 300, ой, там, получил ранение. Ну, вот знаешь, вот все в таком милитаристском контексте. На что адекватная часть украинского интернета ответили, что, слушайте, ребят, ну, чтобы иметь право так шутить, как минимум, вы должны были сами пойти на фронт.
1: Да.
0: И тогда бы мы потом поговорили. Вы сидите в тепле, причем не на Украине, как там в одном из материалов я выяснил, что комментаторы украинского этого телеканала не сидят на Украине. Они сидят там где-то в другой стране, просто вот комментируют для украинского медиа.
1: Они, ну, может быть, и вообще боты, потому что кто
0: не,
1: читает
0: не, это спортивные эти комментаторы, спортивные, прям во время трансляции. Угу. Они вот говорили, что там Сафонов 300, Сафонов то, сё.
1: А,
0: там.
1: То есть это официальное, получается, не просто в интернете.
0: Комментаторы, да, спортивные комментаторы.
1: С ума. Слушай, а вот ты сказал, что победа вратаря. Это что такое? Как это может быть победа вратаря?
0: Ну, он в составе команды, конечно, но он, серия пенальти была, определяла победителя. 1-1 сыграли основное время, а потом били пенальти. Ну, понятно, что роль вратаря в серии пенальти, хоть Сафонов и не отбил ни один мяч, там, два раза промаха допустил Арсенал, но это психологически, это же очень психологическая история. Угу. Чтобы футболист, который тебе бьет пенальти, промахнулся, ты должен его переиграть ментально. Вот и все, и Сафонов переиграл. Но смешной комментарий сказала его жена, потому что одна какая-то там порноактриса сказала, если Сафонов отобьет пенальти, то я ему устрою жаркую ночь. Жена нашего вратаря такая, ты чё, девчуля, попутала? Вот, и в итоге...
1: Устрой мне.
0: И в итоге, когда закончился матч, супругу нашего футболиста спросили, как вы думаете, почему Сафонов не отбил ни один мяч? А она сказала, это специально, чтобы вот эта вот та самая краля не устроила ему никакой горячей ночи. Вот. В общем, это все шутки, но жена...
1: Вообще, конечно, интересно, вот так, когда ты порноактриса, про всех подряд так говорите, так можно было?
0: Но
1: интересно.
0: Жена нашего голкипера, она, конечно, потрясающая женщина, она хотела принести флаг на матч, флаг России на матч, но у нее не получилось, они забыли его, короче, забыли в номере, она забыла, и в итоге, когда пришла на матч, там такой перформанс был, и были из флага Франции, то есть белый, синий и красный. И она собрала наряду, где у кого-то там, ну там, знаешь, болельщики, один белым, белой тряпочкой машет, другой синенькой, другой красненький. И она собрала три, связала узелками, и получился флаг России. Она подняла его, и это, конечно, тоже у многих бомбануло.
1: Класс. А вообще в Париже там настоящий ад начался после как раз этой победы ТСЖ. Там фанаты устроили погромы, они машины жгли, мопеды, громили остановки, магазины, на полицейский участок даже попытались напасть. Что-то у них, как ни посмотришь, любые мероприятия в Париже, все вот этим заканчивается. Какой-то максимально деструктивный народ.
0: Это свобода. Это свобода.
1: Ага.
0: Это свобода.
1: Потом рассказывают, что они борются, да, там за свои какие-то права.
0: Есть один иноагент, обладатель вида на жительство в Париже, работающий на одном телеканале с названием «Природного явления». Он написал, все, кто пишет о погромах в Париже, это завистники. Французы празднуют. Это праздник. Так было всегда, так будет. Но самое забавное, что тот человек, которому этот иноагент, скажем так, подкатывает все время, это президент Франции Макрон, он встретился с футболистами этого клуба «Пари Сен-Жермен», и он сказал, говорит, все, кто устраивал беспорядки, будут наказаны. И получается, все, попал в капкан этот иноагент.
1: Самое забавное, что там полиция применяла и дубинки, и слезоточивый газ. То есть, когда у нас там в кого-то кинут стаканчиком, да, и их оттолкнут, этих людей, оказывается, что, ай, беспредел, репрессии, тоталитаризм. А тут 416 человек задержаны, там полицейский один даже пострадал.
0: 700.
1: Уже 700?
0: 700 человек,
1: ну, видимо,
0: задержаны.
1: Это старая информация.
0: 700 человек, более 700 человек задержаны, там пострадало тоже за как раз 400, и там почти полсотни пострадало полицейских, один погиб, один человек погиб. Вот так вот отпраздновали, как говорит иноагент. Но тут подкинули новость, говорят, русских будет больше в этом футбольном клубе Paris Saint-Germain. Из «Локомотива» вроде как туда перейдет еще один товарищ наш, полузащитник Алексей Батраков. Но посмотрим, будем
1: следить. А наши футболисты, они ценятся в мире? Ну, мне просто, я потому что

0: совершенно ничего не понимаю в футболе, и мне даже интересно, как это работает.
1: Ну, это... слушай, у нас много людей, которые играют за рубежом. Но как понять, ценится? Это же бизнес. Всем все равно. Вот Матвей Сафонов, хороший вратарь. Хороший. Его взяли, многие говорили, он там не выдержит конкуренции. Но он выдержал.
0: Я так понимаю, что ты можешь быть супер гениальным лично футболистом, но если ты в команде не умеешь играть, то здесь очень важна вот эта синергия, чтобы ты там сыгрался.
1: Ну, это тоже, это психология в том числе. Ну, в общем, к нашим футболистам нормально относятся, если они хорошо играют. Как и вообще на паспорта уже ну, редко смотрят, если честно. Хотя... Есть лимиты на легионеров. Ну, в общем, это про спорт. Не будем вдаваться в эти подробности. У нас еще много интересных новостей. Как, например, названы самые некурящие регионы России. Раз мы про спорт начали говорить.
0: Это про спорт.
1: Да. Ну, спорт и курение, они связаны.
0: Да, да.
1: Взаимно. Либо ты куришь,
0: чем
1: либо...
0: больше занимаешься спортом, тем больше можешь курить.
1: Ну, в целом, наверное, да.
0: Емкость легких хорошая.
1: Но Чечня стала самым некурящим регионом страны. Вполне. Допускаю. Я был в Чечне много раз, там курить не принято.
0: Как раз благодаря спорту, очевидно. Потому что там же
1: благодаря
0: очень приняты
1: культуре.
0: Как раз все вот эти боевые искусства. То есть там все занимаются дзюдо,
1: ну, не все занимаются.
0: Самбо,
1: это культура.
0: Свете,
1: там не принято курить в публичных местах. Там даже если ты не чеченец,
0: а кальянчик.
1: Приехал. Не видел, кстати, чтобы курили.
0: Да, я почему-то думала, что у нас на Кавказе кальян принято курить. Хотя, может, и не так.
1: Нет, в Чечне курить не принято, сигареты публично. Если ты турист и вдруг закуришь на улице, к тебе даже может подойти просто абсолютно рандомный дядька бородатый. И не злой, но по-доброму тебе скажет, что вот ну, не кури здесь, пожалуйста, и уйди там куда-нибудь, спрячься. А курить где-нибудь за гаражами, мне кажется, никому не прикольно. Правильно.
0: А женщины могут подойти и сказать: прикройся.
1: Курящая женщина, это будет вообще ужасно.
0: Не курящая, а просто прикройся, прикрой свои коленки.
1: Ну, это, да, часть культуры. Также некурящие регионы: Чукотский автономный округ и Краснодарский край. Ну, в Краснодарском крае жара, еще и курить сверху, вы что, в себе?
0: Там есть предложение, знаешь, какое интересное? За отказ от курения предложили налоговые льготы. Я вообще голосую очень сильно за, потому что мне бы хотелось налоговые льготы, потому что я не курю, товарищи. Но... В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для некурящих, а еще выдавать скидки на санаторные путевки. Опять же, можно я проголосую? Выделять дополнительные оплачиваемые дни для диспансеризации. Хотя, казалось бы, ты так не куришь, ты здоров. Диспансеризация нужна как раз тем, кто курит.
1: Ну, идея заключается в том, что если ты не куришь, то тебе какие-то налоговые скидки. А как доказать, что ты не куришь?
0: Сказать просто, я не курю.
1: Да, я не курю, дайте скидку. В общем, на мой взгляд, это такая идея прикольная, но над ней нужно работать. У меня однажды один из моих руководителей давал людям премии за то, что они бросали курить.
0: Ух ты.
1: Да, и не любил, когда видел, что кто-то курил и мог даже... А он потом найдет повод, за что наказать. А я предлагаю обсудить, все-таки вернуться к теме детей. У нас сегодня 1 июня, День защиты детей. И, конечно же, главный вопрос. От чего защищать?
0: Угу.
1: Звоните в эфир, +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира. От чего? От кого? Почему? Зачем защищать детей?
0: Мне... От мошенников.
1: Как защищать?
0: От тлетворного влияния Запада.
1: О, вот это уже хорошо, это мне уже ближе.
0: От ТикТока.
1: А ТикТок настолько ли вреден? Не знаю. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира, радио «Спутник». Звоните и поделитесь своим мнением. От чего нужно защищать детей?
0: Слушай, тут пишут, что из Чечни выезжают в Дагестан расслабляться и, в общем, делать все, что запрещено в их регионе.
1: Ну, потому что, да, не приняты многие вещи в Чеченской Республике.
0: Как
1: и это
0: австралийцы
1: нормально.
0: На Бали летают, там какой-то тоже беспредел начинается у них.
1: Ну, и это нормально, абсолютно, я считаю.
0: Ну, от курения, наверное, надо защищать детей, правильно?
1: Да, хорошая тема. Согласен. Нужно усугубить контроль за тем, чтобы детям ничего вредного не продавали.
0: От курения, от алкоголя, от плохих компаний. Знаешь, плохие компании.
1: А как от плохой компании защитить?
0: Ну, плохая компания, на самом деле, это же компания с низким порогом входа, где тебе не надо быть там каким-то умным, интересным, начитанным. Ты туда просто оп, больше всех пьешь и молодец.
1: Ужас какой. У нас есть звонок. Доброе утро. Вы в эфире. От чего защищать детей?
2: Да, доброе утро, Вадим. Здравствуйте, радиослушатели, радиоведущие. защищать детей в первую очередь. И вот у меня есть ребенок, считаю, что нужно от всех ошибок в жизни, которые прошел ты сам, да, от всех своих минусов, которые у тебя были, как родители, да. Ну и вообще я увидел, насколько дети хрупкие, маленькие в плане, как нужно их оберегать. И в первую очередь, нужно заниматься воспитанием родителей, да, перед тем, как они становятся родителями, да, чтобы они понимали, какая это большая ответственность. Очень много проблем, в первую очередь, идет от родителей, которые не смотрят правильным образом за детьми, они и бросают их как бы самими, как самим вырастать, так, ну, как бы, я не знаю, развиваться. За ними нужно очень пристально следить до дошкольного возраста. Потому что школа, учителя, особенно в современном мире, в советское время немножко было по-другому. Учителя, они были более, ну, больше вникали в...
1: Учителя были более свободны, я думаю, а не так ограничены, как сейчас.
2: Правильно, вы правы. Сейчас все немножко бюрократизировалось, и у них нет просто возможности. А поэтому родителям нужно больше внимания и усердства. Вот это вот главная защита. Вот будет сильная, хорошая семья, здоровая, мать, отец, будет, брак будет до конца, грубо говоря, да, и дети будут расти в любви, и тогда будут прекрасные дети, они будут хорошей защитой, опорой и для родителей в будущем, и для будущего поколения.
1: Спасибо большое. Прям такое программное заявление практически прозвучало в радио «Спутник». Плюс 7495-95-95-91-2. Звоните его.
0: Сказали про советское время. Я вспомнила, что, например, советские педагоги, как там Макаренко, Сухомлинский, они как раз говорили, что семья...
1: Ремнем!
0: Это... Не-не. Что семья — это очень важно. И, безусловно, важно... Но общество, то, что у тебя происходит снаружи семьи, это важнее. То есть как раз вот эта история, что у тебя в школе педагоги, взрослые все, они как бы к одной цели идут, это приводит и ребенка к правильным целям.
1: А у нас звонок. Доброе утро, вы в эфире. От чего защищать детей?
3: Да, доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород. Давайте защищать детей от мата. Это очень легко делать взрослым. Потому что сейчас взрослые очень часто применяют нецензурную лексику в присутствии детей и считают это нормой. Считаю, что это от этого нужно защитить.
0: Согласна.
3: Соответственно, это все в наших силах.
0: Абсолютно поддерживаю.
1: Спасибо большое, да, я согласен, потому что иногда пройдешь там возле школы, детской площадки, и прям уши в трубочку сворачиваются. Ладно, там стадион, там еще можно, там они там... Упал, ударился, там вырвалось что-то. А когда это превращается прямо в речи, точнее, такие слова для связки других слов, ну, это, конечно, ужасно.
0: Тут вот хороший вопрос, пока у нас есть еще несколько секунд. Стоит ли чокаться с детьми, если у них газировка? Ты знаешь, у меня уже много-много лет. Вот вопрос этот про вот это детское шампанское, что это вообще за дичь? Вот эти жвачки в виде сигарет. Сейчас появились конфеты в виде вейпов. Ты видел это? Ну вот у нас тут даже как-то раз была такая новость, мы не стали ее обсуждать, но это что-то вообще чудовищное.
1: Ну вот чокаться с детьми на праздники, согласен, это прям навязывает определенную модель поведения в будущем. А это была Катерина Кирберева и Константин Придыбайло с Днем защиты детей. И с началом лета вас! Ура!
0: Пока!
4: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
4: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
4: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
4: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
6: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
4: Бескомпромиссная авторская программа.
7: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
4: Главного русского философа современности.
8: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
4: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ создают артиллерийские заградительные отряды из заключенных в Харьковской области. Соцфонд начал принимать заявления на семейную выплату. Дональд Трамп снова заявил, что у Тегерана не будет ядерного оружия. Подробности далее. Командование артиллерийских подразделений ВСУ в Харьковской области формирует заградительные отряды. В состав отдельных расчетов включают бывших заключенных, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Дезертирство стало одной из ключевых проблем для ВСУ. По данным Генпрокуратуры Украины, более 300 тысяч дел заведено в отношении военнослужащих, самовольно оставивших части или позиции. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, атаки отбиты в 8 регионах – Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым. Дроны уничтожены также над Черным морем. Российская миссия при ОБСЕ намерена довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия. Об этом рассказал РИА Новости постпред при организации Дмитрий Полянский. По его словам, российская сторона прорабатывает оптимальный формат такого мероприятия с учетом особенностей работы ОБСЕ. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, на конец апреля количество погибших детей на территории республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Киева составляло 253 человека, ранено больше 1000. Соцфонд начал принимать заявления на семейную выплату. Их могут подать работающие родители, воспитывающие двух и более детей. Суммарный доход семьи в пересчете на каждого члена не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Государство вернет 7% из 13 уплаченного налога за прошлый год. Для получения семейной выплаты нужно подать заявление не позднее 1 октября в территориальное отделение соцфонда лично, через МФЦ или через единый портал ГОС. Услуг. Новая система контроля ввоза товаров из ЕАЭС заработала в России. Она позволяет контролировать законность пересечения товаром границы и предотвращать уклонение от уплаты косвенных налогов в бюджеты. А в основе системы подтверждения ожидания поставки товаров или коротко СПОТ лежит цифровой сервис налоговой службы, через который импортеры из Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии должны подавать документ о предстоящей поставке. В мирных предложениях США и Ирану четко сказано, что у Тегерана не будет ядерного оружия. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Таким образом, он отреагировал на сообщение CNN о том, что сделка с Ираном вообще не касается ядерной темы. Фильм о жизни Майкла Джексона возглавил кинопрокат в России, заработав 105 миллионов рублей за уикенд, сообщает портал кинобизнес.com. Вторым стал боевик Гая Ричи «Грязные деньги», собравший 42 миллиона рублей. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник». Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Приветствую, дорогие слушатели, меня зовут Александр Букарев, это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, как всегда, 8 часов 4 минуты по Москве. Мы начинаем, и следующие 2 часа будем с вами общаться, в том числе и в чате, а для этого нужно подключиться в наши соцсети, зайти в Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, там есть чат, там есть комментарии, там также есть трансляция. Всех вас ждем, во втором часе не забываем, есть номер телефона, плюс 7495959512, можно будет позвонить. А пока что пишите. пишем комментарии. Стас, привет, доброе утро.
2: Да, доброе. Хотя не такое уж оно и доброе, учитывая первую новость и ту, скажем так, техногенную катастрофу, на пороге которой мы с вами можем находиться, но можем начать с чего-нибудь банального, типа как прошли выходные, вот это вот все.
3: Да, можем повспоминать, что приходит Стас в студию, не всегда... по тем дням, в которые работаю я.
2: Я зайду, я, может быть, даже на этой неделе зайду. Я просто когда в Москве остаюсь...
3: На этой неделе я работаю понедельник и вторник, вот сегодня и завтра. Вот так вот.
2: Мне просто это, начали наконец-то мою ипотечную хату мне отдавать, да, потому что я как бы это, ну, всегда мечтал в Москве, чтобы у меня хата была, прикинь, то есть я поднимаюсь на новый уровень.
3: Ну, вот. Солидно.
2: Да, мы, как я и говорил, еще до СВО взяли в ипотеку квартиру и, соответственно, за, получается... Ну, там пока оформление документов, то все, пока появились деньги на ремонт. Вот мы уже 3 года его как начали делать, и сейчас уже можно там хотя бы ночевать. Так что я теперь живу в 20-30 минутах от вашей, так сказать, студии. Вот. Я планирую на выходные, собственно, у меня, знаешь, это мечта, там с понедельника по пятницу я работаю, а вот на выходные буду в Москве оставаться.
3: 20-30 минут, это близко, близко. Да хотя я вот тоже живу, мне где-то 30 минут, если на машине, даже, может, минут 25. Поэтому тоже, чего я говорю. Ну, ладно.
2: Ну, а,
3: ладно.
2: А ты где живешь?
3: Я на Вернадского.
2: Ага. Ну, вот я, собственно, получается, на ВДНХ.
3: А, ну ты с другой стороны, да.
2: Да.
3: Ну, да, ну на самом деле не слишком далеко.
2: Да, но мы хотели, знаешь, мы всегда любили ВДНХ, мы там часто гуляем. И вот я, собственно, хотел просто, чтобы у меня этот парк всегда был в шаговой доступности. Кроме того, там рядом абсолютно все. С одной стороны, Останкино, может быть, меня когда-нибудь позовут, наконец-то, заменить Скобееву. И я буду, вот, собственно, выходить сразу до Останкино, дошел и начал работать. Вот. Но это крайне маловероятно, поэтому остается еще две локации очень крутых. Это, конечно, парк, в котором я буду бегать по утрам. И, конечно же, рядом там отель, который Си Цзиньпин построил. Видел вот этот китайский отель?
3: Да.
2: Очень крутой. Вот, можно будет там тоже гулять. И там очень классная локация для того, чтобы поснимать что-то и прочее. Я вот там обычно для Сасфикса хожу, всякий контент с ответами на вопросы тоже записываю летом. Потому что берешь прям Озмик и идешь, гуляешь, наяриваешь счастливый, хороший. Потому что ВДНХ — это просто самое прекрасное место в мире, где можно... гулять просто бесконечно. Мне кажется, этот парк, он реально вот, ну, супер бесконечный.
3: Но если только в шторм не попадешь. Я просто один раз дошел тогда до самого конца ВДНХ, начал разворачиваться, и в этот момент пошел не просто ливень, а прям действительно шторм. Меня так накрыло, я пытался где-то найти укрытие, а там негде было этого укрытия найти, и пришлось, просто насквозь сырым как-то дойти в итоге до выхода из ВДНХ, там уже сесть в метро, поехать домой. Но я подзаверс на нормально, хотя это было лето.
2: А вот я тоже так недавно вышел, иду в сторону метро, только переход там в сторону Бутырска, мне ближе до Бутырска было дойти. И я, иду в сторону метро, начинается вот этот вот град. И там реально нигде не прикрылся. И я поднимаю глаза, смотрю, и мне прям градина такая в глаз прилетает. Пэ-бэм! Просто меня природа нокаутировала. Я очень расстроился, конечно. Потом весь мокрый пошел, потом все равно отсиделся. Кстати, шоколадница на Охотном ряду, конченые место, просто, чтобы вы знали. Вот. Я 40 минут ждал чай, прикинь.
3: Да, может быть, спрос был очень большой, все-таки
2: нет,
3: не ты один решил спрятаться.
2: Не было бы. Я просто, понимаешь, вот у меня есть теория, почему меня никогда не обслуживают. Вот я когда прихожу в какие-то места, меня очень не любят обслуживать, потому что я одеваюсь дешево. Мне кажется, это единственное объяснение. Я просто как сам официантом работал, да, и ты понимаешь, вот типа заряженный приходит, а значит, хорошие чаевые оставят. Я всегда оставляю хорошие чаевые, если меня нормально обслужили, и, наверное, за последние год было раза два максимум, когда я их просто не оставил, потому что, вообще просто обслуживание было абсолютно убогим. Вот. Но я как бы прихожу, у меня просто там черная футболка и джинсы, и все. То есть я никак не выделяюсь в этом плане. Да, нет надписи «Дискварт», «Дольче и Габбана», «Клатчика Луи Вьютон» или чего-нибудь такого. И поэтому, наверное, я не произвожу впечатление заряженного типа. Вот. Хотя я всегда оставляю хорошие чаевые. Но вот почему-то не любят ко мне люди подходить, обслуживать меня.
3: Ну, вот так. так вот. Кстати, вот по поводу удара градом тебя в глаз, слушатель пишет, вот для чего нужны очки в дождь. А, кстати, дорогие друзья, не забываем к чату подключаться, у нас уже огромное количество людей
2: еще
3: написало «Доброе утро».
2: В дождь.
3: Ну вот это уже другое, это
2: чтобы
3: грибной дождь. Это грибной дождь. А, так, всем еще раз привет, а мы будем начинать
2: грибной
3: уже.
2: Грибной дождь я бы называл пашиняном.
3: Так. Давай переходить к нашим новостям, а то мы сейчас заговоримся. В общем, да, ты...
2: Как заговоримся? Мы пошли по методичке. Зеленский — кокаинист, Пашинян — грибник.
3: Грибник.
2: Я бы вообще его погонял грибник.
3: Грибник. Ну, это, в принципе, такое даже не слишком-то и обидное погоняло. Ну, грибник и грибник. Ну, там, не знаю, рыболов. Кто-то еще. Так, ну что, у нас тут техногенная катастрофа могла действительно случиться. Был нанесен удар совсем недавно, а именно 30 числа, по Запорожской атомной электростанции украинскими БПЛА. И там есть уточнение о том, что буквально этот беспилотник был на оптоволокне, то есть они знали, куда летит, они знали, куда он попадет, направляли его. В итоге сейчас там есть такая дыра, которую можно увидеть на фотографиях, достаточно любопытно. Опытно выглядит. Другое дело, что я до сих пор не могу понять искренне цель этой атаки. Ну, если до этого мы неоднократно слышали там упоминание, что вот что-то там рядом упало, что-то мимо пролетело, они постоянно там какие-то псевдоатаки вроде бы пытаются совершить, ну, как-то вот держать в напряжении. Но чтобы прям бить в саму атомную электростанцию прицельно, а они чего ждут? Они же первые будут те, кто пострадают. Или, ну, есть какое-то там у них ощущение бессмертия или чего-то еще, я понять
2: Слушай,
3: не могу.
2: Слушай, я вот вчера у меня выпуск новостной вышел, я прям вот это вот, можно сказать, предвидел, да? То есть ночью я прям пошутил, что Украина готова сбросить сама на себя ядерную бомбу, лишь бы Русню во всем обвинить и сказать, что это мы как бы сделали. Они действительно уже включили режим смертника, режим камикадзе, и когда говорили про УГИЛ, да, то есть аналог ИГИЛа только с украинской стороны, но я уже думаю,
3: террористическая организация.
2: Что это, будучи шуткой в 2022 году, перестает быть шуткой в 2026. То есть они действительно готовы уничтожить сами себя. И на самом деле это может звучать как бред, мол, типа, что это целая нация смертников. Но у всего этого есть достаточно прагматичные финансовые расчеты, и у всего этого есть свои геополитические предпосылки. Есть несколько фактов. Смотрите, в апреле, соответственно, этого года Зеленский произнес очень хорошую цитату, которая его хорошо характеризует, да, ну, помимо других цитат, что я с русскими даже разговаривать не буду, или шантажа Орбану, да, угроз Орбану, когда он говорит, что вот придут к тебе ВСУшники домой разбираться. Нас, мы идем разбираться. Он заявил, что я готов переговариваться, покупать, собирать, обменивать и даже шантажировать. То есть он напрямую об этом заявляет. Вы знаете, я к заявлениям политиков отношусь с большой долей скепсиса. Я считаю, что все они говорят, все, что они говорят, это как бы по большей части ерунда, но когда у этих слов есть еще реальные действия, то тогда это уже получается, как любят говорить либерашки, это другое. Во-первых, Зеленский шантажирует Брюссель, угрожая им сократить производство дронов. Это угроза, да, они скажут, ну сокращай, и что, ты проиграешь, да? Но прикол-то в том, что тем самым он шантажирует европейских политиков, потому что они со всеми этими ВПК-шными концернами и фирмами, которые производят дроны, в том числе и на Украине, они с этого получают свои контракты. И по сути он-то это позиционирует как, ну, экзистенциальная угроза Украины, мы можем проиграть, и мы вынуждены будем, потому что нам не хватает денег на их производство. Но по факту это звучит так. Ребятки, мы с вами зарабатываем бабки на дронах, но если вы сейчас не протолкнете нужные мне бюджеты, там порядка 40-50 миллиардов долларов дополнительно, то я с этой историей буду потихонечку завязывать, и вы потеряете деньги. Ну, то есть не лично вы, а ваши акционеры, те политики, которые вас приводили к власти в ваших прекрасных странах, таких как там Франция, Германия и все остальное. И те ребята, которые вас привели к власти, потеряют деньги, потеряют, соответственно, стоимость акций, и они будут очень недовольны, поскольку вы теперь от украинского конфликта зависите. Например, в декабре 2025 года он об этом заявил. Вот если вы весной не выделите очередной транш, то мы сокращаем производство дронов. Сейчас у нас уже весна, соответственно, и весна, и деньги окончательно не выделены. И поэтому Зеленский приступил от слов к делу. То есть начинается уже фактически
4: 90 миллиардов-то согласовали.
2: Еще согласовали, но не выделили. Речь идет еще о дополнительных 45-50 миллиардах.
4: Но сам факт, вот знаешь, немного странновато звучит, что он будет подобным шантажировать. Ему же самому нужно Почему? Продолжение войны для того, чтобы оставаться у власти, для того, чтобы продолжать пилить.
2: А речь Они идет же там не тоже, о продолжении
4: да,
2: войны.
4: Я уверен, там тоже не дураки сидят. Там тоже Конечно. Понимают, что это блеф. И то, что он там прекращает
2: что-то. Не, это не блеф, подожди.
4: Ну хорошо,
2: Речь
4: давай.
2: Идет не о прекращении войны. Это он говорит, что вот мы проиграем. Понятное дело, они не проиграют. Речь идет о том, что они потеряют деньги, если они сейчас не выделят Зеленского. То есть, по сути, он говорит, вы берите у своего европейского налогоплательщика деньги, отправляйте мне, иначе вы денег не заработаете. То есть, заработаете меньше, потому что мне сейчас нужно больше. Понимаешь?
4: Угу. Ну,
2: Да,
4: понял.
2: Да, это он угрожает, что вот мы там проиграем, сократим. Речь не идет о полном проигрыше в войне, об ее окончании. Речь идет просто о том, что мне нужны деньги. И это, знаешь, как бы это шантаж даже не то, чтобы Европы. И это, по сути, такая вот, знаешь, патовая ситуация, когда европейцы просто обязаны выделять деньги, иначе, если они их не выделят, то их ВПК не заработает, и их экономика пострадает. То есть тут нет такого, что Зеленский прям вот шантажируют, что типа кошелек или жизнь. Нет. Это такое, что типа вот я топ-менеджер предприятия ЧВК Украина, и я вижу наше развитие таким, и вы, как акционеры, которые в это предприятие вложились, вы должны действовать таким образом, да? То есть в моей передаче мы войну с вами рассматриваем как коммерческое предприятие. Мне кажется, это наиболее близкое такое видение для того, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Следующий момент. Зеленский видит, что сейчас Европа идет в сторону, ну, как и вся его администрация, она идет в сторону создания французского ядерного зонтика, и, разумеется, он хочет и с этого заработать. Поэтому он говорит про возврат ядерного оружия, да. То есть, как, например, в феврале 2025 года он сказал следующее. Верните нам ядерное оружие, если НАТО недостижимо. Да. И в марте 2026 года он это повторил в интервью изданию «Le Monde». Мол, Украине нужно и членство в НАТО и ядерное оружие одновременно. То есть его требования как бы усиливаются, но это такой небольшой маркер. Но в сентябре 2025 года, как вы помните, Зеленский сказал, что Запад стоит перед выбором. Но это еще когда было непонятно, выделят ему-то деньги или нет. Он сказал, цитата, либо 120 миллиардов долларов, либо конфликт завершится уже в этом году. Европа не может этого позволить, повторюсь, потому что из-за отказа от российских ресурсов, из-за своей политики, они сейчас находятся в полной зависимости от ВПК. Это как раз-таки та причина, почему дальше, даже после завершения Украины, у нас будет большая война. Это потому, что европейский ВПК уже разогнан. Нападать там на Иран и на всех остальных они не могут, да, потому что если им это было выгодно, то они бы уже напали бы вместе с США на Иран, но тут нет стопроцентных гарантий, там война уже прямая идет, а не через всякие прокси-силы, и они с этого потеряют и ресурсы, стоимость энергоресурсов, а конфликт с Россией это их, скажем так, перманентное состояние, то есть они к этому привыкли, но на второй фронт такой открывать они не могут. Вот. Ну и, понятное дело, у него есть постоянные заявления о том, что вот, ребятки, там вот эта вот история, Россия нападет на Европу не сегодня, так завтра. Парадоксально, но это самосбывающееся пророчество, потому что своей политикой, своими действиями они не оставляют нам другого выбора, да, то есть рано или поздно в любом случае что-то подобное произойдет и что-то колыхнет, потому что все они, повторюсь, разогнали собственный ВПК. Этот ВПК переходит в такие страны, как Украина, возможно, позже Армения, в Прибалтике разгоняются эти настроения, и когда, понимаешь, когда вот страны, они все стоят перед выбором, да, то есть вот ты можешь, занимаясь там спортом, либо просто уйти от этого. Я вот просто помню, для меня выбор стоял, когда мне вот мой тренер, я уже там весь переломанный, мне там 25 лет, и он говорит там, точнее, ну, около 26, и он говорит, слушай, ну ты типа нормально уже там натренировался, да, у меня была достаточно такая неплохая форма, то есть я не был там генетически каким-то одаренным спортсменом, но вот ему интересно было, и он говорит, слушай, ну можем пойти с тобой типа там по открытию, открытым рингом поездить, я тебя подготовлю, а потом пойдем там уже на более серьезные соревнования, типа, может, у тебя что-то и получится. И я такой посидел, подумал, нет, карьера бойца, карьера спортсмена, это точно не для меня, потому что я уже и старый, да, и как-то я вот этим вот заниматься вообще не хочу, потому что, ну, мне, конечно, мне не нравится бить людей, мне нравится стратегия бокса, когда ты там продумываешь, смотришь, где противник там открыл дырочку, где-то ты его там надоумил поднять ручку и прописал в печень, но что-то больше такого, вот, знаешь, бытового уровня, просто тренировок для себя, мне не интересно. И вот люди, как и страны, они тоже делятся на тех, кто готов пойти там профессиональным спортом каким-то зарабатывать, если у тебя не получилось получить нормальное образование, да, то есть все ребята там из Бронкса, из этого, они начинают либо торговлей наркотой заниматься, ну, из необеспеченных семей, либо идут куда-то еще, а кто-то, он начинает зарабатывать там головой, скажем так, он начинает там что-то создавать, может быть, какие-то культурные работы, да, я имею в виду часть культуры, там, фильмы снимать, сериалы, или блогерством, или музыкой, и прочее. То есть,
4: ну, подожди, ну вот смотри, я суть посыла полностью понял, но у меня вот тогда вопрос, а ты как это привязал к Запорожской атомной электростанции вот этой идеи?
2: Я тебе сейчас объясню, Но это я уже просто дальше пошел, прогнозирую будущее, нашу войну с Европой и все остальное. Давай теперь про Запорожскую атомную энергостанцию. Она находится в Энергодаре, да, российские войска в Энергодар в марте 2022 входят, они захватывают ее, а на секундочку, ЗАЭС — это крупнейшая атомная электростанция Европы. То есть это вообще очень серьезное предприятие. И, как сейчас помню, тогда начинаются обстрелы со стороны Украины, но на какое-то время они прекращаются. Причем туда приезжают, они говорят, это русские хотят разбомбить. Я помню, были заявления. Я их, кстати, сейчас не нашел перед эфиром, ну, потому что не искал, я вот только сейчас вспомнил.
4: Ну, заявление, да, там было достаточно о том, что мы будем бить по ЗАЭС.
2: Не-не-не, там было заявление, что мы не бьем по ЗАЭС, это русские совершают диверсию, они своими же дронами атакуют ЗАЭС, чтобы создать техногенную катастрофу и обвинить в этом Украину. То есть Зеленский и Ко, так сказать, такими вещами занимались. Позвали туда инспекцию МАГАТЭ, приехал туда Гросси, расположил своих ребят, которые точно так же, как и ОБСЕ на Донбассе, не видели ничего. Не вижу украинских ударов, не слышу украинских ударов. Ну, понятное дело, почему. Но все-таки инспекцию МАГАТЭ мы оставили. Но на западную часть всех энергоблоков российская сторона их не допускает. Почему? Да потому что это будет слив информации, где что находится. То есть, по сути, мы понимаем, что МАГАТЭ — это враги, как и ООН, и все остальные. Мы не можем дать им возможность собирать разведданные на нашей территории, но точно так же мы им и отказать не можем там находиться, потому что тогда это уже будет... А, ну все понятно, русские сами подрывают и не пускают МАГАТЭ, чтобы мы там ничего не видели, да, чтобы не увидели, как они сами себя подрывают. Ну и на какое-то время это все эти удары прекращались, но, да, и, кстати...
4: Но сейчас-то МАГАТЭ подтвердил, что украинский беспилотник вылетел.
2: Но тут уже никаких вариантов не было. Но ты понимаешь, как подтвердил? Мы смотрим на голый факт. А давай посмотрим, как они подтвердили. Они сказали, да, украинский беспилотник полетел, Украина атакует ЗАЭС. Но почему она это делает? Потому что русские, мы же видели снимки там бронетехники, которая приезжала, потому что русские с территории ЗАЭС бьют по Украине, чтобы спровоцировать Украину подорвать ЗАЭС и создать техногенную катастрофу. То есть МАГАТЭ там тоже нет таких вот однозначных заявлений.
4: Нет, что конечно. Нет такого, Украина плохая, она пытается устроить техногенку. Не. Там русские виноваты.
2: Да. И тут смотри, какая получается ситуация. Это, опять же, вилка вот такая политическая, да? Извините за немножечко тлена, так сказать, вам в ленту с утра. Но мы их не пускаем, чтобы они не сливали данные украинской стороне. А украинская сторона, то, что мы их туда не пускаем, использует как обоснование для ударов, потому что там российская бронетехника, и Россия с этой территории подвозит туда дроны, которые летят уже из Энергодара в сторону Украины, и их атакуют. Понимаешь?
4: Да, я понимаю, но я не могу все равно согласиться с тем, что они не могли понимать степень угрозы. Вот в чем мой вопрос.
2: Это уже другой вопрос. Это уже продолжение шантажа Зеленского. То есть это отличная медийная картина. И это подтверждение моего тезиса, который вначале сказал. Они готовы умереть. Они готовы, в принципе, это всю Украину... Ну смотри,
4: думаешь, допустим... Думаешь, что уверен. Готовы?
2: Ну, конечно. А что? Происходит техногенная катастрофа. Зеленский спецбортом улетает куда-нибудь в Польшу. Украина и некоторые европейские страны уничтожены, но в российской угрозе теперь нет никаких сомнений. Ведь они сами по себе стреляют. Они сами подорвали за АЭС. И теперь русские — это перманентная угроза всему существованию человечества, потому что они бьют по ядерным объектам. И что? Типа, ну, нет больше Украины и украинцев. Они уничтожены. Но при этом Зеленский теперь получает такие фантастические бюджеты, потому что весь мир отправляется к нему. То есть это, я не говорю, что он рассматривает это как основной вариант, но он такой один из.
4: Ну вот смотри, если мы с этой точки зрения посмотрим из того, что там русские самые плохие, ужасные, они вот подорвали ЗАЭС, так может быть нам не допустить вот подобного исхода, да, понятное дело, мы ЗАЭС защищаем, пытаемся, чтобы ни один беспилотник, ни одна ракета до него не долетела, но в моменте-то может долететь все-таки ПВО, это не идеальный железный щит.
2: Там дело не в этом, то есть там не будет такого, что бах, беспилотник прилетел, да, вся ЗАЭС подорвалась, там ситуация-то в другом, мы ЗАЭС-то сейчас не используем, мы отключили все эти энергоблоки и прочее, то есть там же в силу работы атомной электростанции получается отработано ядерное топливо. Да?
4: Да.
2: Есть специальные бассейны выдержки. То есть это такие достаточно глубокие емкости, там очень глубокие, с водой. После остановки реакторов это топливо, оно уже там нагрето, там происходят всякие химические процессы, и оно продолжает выделять тепло, потому что там распадаются вот эти вот самые краткоживущие изотопы. То есть продолжается выделяться тепло. И чтобы это дело не рвануло, его нужно охлаждать. Охлаждение происходит водой. И такого топлива там тысячи тонн хранятся. И если их перестать охлаждать, а это нужно постоянно подгонять туда воду, плюс она должна быть конкретной температуры, поэтому эти ЗАЭС, она там рядом с источником воды стоит. В общем, если это произойдет, то это может произойти в силу многочисленных ударов, когда недостаточно мы охлаждаем, недостаточно там мощностей, чтобы всю эту воду туда заливать, то есть по энергосети как-то нанести удар, и все.
4: Если в активную зону попасть, если беспилотник прямо в активную зону прилетит, там также разлетятся те же самые, графитовые осколки, и в воду попадет все изотопы, все топливо, но это будет страшно, это буквально...
2: Да, конец. И мы уже были несколько раз близки к этому, потому что там 18 дизельных генераторов, и запаса топлива на этих генераторах, чтобы охлаждать реакторы, хватает примерно на там 10-15 дней. И за АЭС, за время конфликта, внешнее электроснабжение, которое нужно для работы этих генераторов, теряло уже 15 или 16 раз. Да? И даже Гроссе, там, несмотря на то, что он жалкая подстилка западная, говорит о том, что это проблема, и это может очень плохо закончиться. И Зеленский бьет по этой ЗАЭС, чтобы создать угрозу, показать, что посмотрите, если вы нам не дадите денег, то русские там продолжат, они ее будут контролировать, они будут заниматься ядерным шантажом, будут еще по вам с территории этой ЗАЭС бить и прочее. Так что все это часть истории.
4: Ну вот эта часть истории, которая может очень плохо закончиться, как для украинцев, так и для русских, которые живут все-таки не так далеко.
2: Так и для европейцев.
4: Так и для европейцев.
2: Если рванет, да, но они готовы принести в жертву европейцев. Вспоминаем Эда и Алла из Full Metal Alchemist, как человеческие жизни размениваются на... Потому что лучшая метафора для, геноцида.
4: Ну да. А, дорогие слушатели, сейчас делаем небольшую паузу, а потом вернемся.
0: Разберется.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах «Радио Спутник».
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
1: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
1: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
1: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
1: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российская миссия при ОБСЕ намерена довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия. Об этом заявил РИА Новости постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, российская сторона прорабатывает оптимальный формат такого мероприятия с учетом особенностей работы организации. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в республике погибло 253 ребенка, пострадали больше 1000 несовершеннолетних. Евросоюз не реагирует на продолжающиеся атаки спонсируемого им киевского режима на Запорожскую АЭС и поэтому несет как минимум косвенную ответственность за эти действия, граничащие с ядерным терроризмом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала 6-го энергоблока Запорожской АЭС и взорвался. Обошлось без пострадавших. Эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения после атаки ВСУ, а глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что инцидент ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности и призвал прекратить атаки на объект. Соцфонд начал принимать заявления на семейную выплату. Их могут подать работающие родители, воспитывающие 2 и более детей. Суммарный доход семьи в пересчете на каждого члена не должен превышать 1,5 прожиточных минимума для региона. Государство вернет 7% из 13 уплаченного налога за прошлый год. Для получения семейной выплаты нужно подать заявление не позднее 1 октября в территориальное отделение соцфонда лично, через МФЦ или через единый портал госуслуг. Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что критики внутри страны мешают ему вести переговоры по заключению мира с Ираном. Как отметил американский лидер, от него требуют то ускорить, то замедлить процесс. При этом, по словам Трампа, Иран действительно хочет заключения сделки. Глава Белого дома призвал советчиков расслабиться и заверил, что в конце концов все закончится хорошо, как всегда и бывает. Май в Москве стал самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура составила +15,5 градусов, что на 2 градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, самая низкая температура зафиксирована 11 мая, чуть ниже 0. Это были единственные заморозки. Теплее всего, больше 30 градусов, было 21 мая. В течение месяца зафиксировано 3 температурных рекорда – 19, 20 и 21 числа. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
6: Стас! Разберется?
7: Разберется.
8: Разберется.
9: Разберется.
1: Да. Стас разберется.
10: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бугарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. Очень вас ждем. А мы пока продолжим. Я предлагаю пока что немного прервать, что ли, наше обсуждение и поговорить про беспилотник, который залетел на территорию Румынии. Вот, значит, 29 мая дрон врезался в многоквартирный дом в городе Галац.
11: Кстати, а эта история намного ближе к ЗАЭС, чем ты думаешь. Сейчас я вам расскажу. Давай. Я там нарыл кое-что очень интересное. Но ты введи в курс дела. Я просто, знаешь, вот так вот подогрею чуть-чуть интерес таким тизером. Но там реально очень интересная история.
10: Ну вот сейчас и будем разбираться. 29 мая, напоминаю, дрон врезался в многоквартирный дом в городе Галац после полета над районом украинского города Рені, что привело к пожару. Эвакуации около 70 жителей. Пострадали как минимум двое человек. У женщины диагностировали ожоги. У ребенка паническая атака. Здание получило ограниченные повреждения. Значит, там румынские власти сразу заявили, что беспилотник был российским, но на самом-то деле они добавили, что он туда долетел как раз из-за действий украинских сил ПВО. И президент, и МИД Румынии рассматривают инцидент как угрозу безопасности, в том числе страны. Начали там обсуждать возможное использование 4-й статьи НАТО для того, чтобы созвать всех и договориться, а как мы будем защищаться, а как мы будем обеспечивать свою безопасность. Там очень многие другие страны тоже начали высказываться, что вот, таким образом Россия прощупывает наши красные линии, мы должны срочно действовать, срочно отвечать. В чем заключался ответ?
11: Россия же управляет украинским ПВО,
10: да, да,
11: разумеется.
10: Да. Ну так а как было с Литвой, Латвией и Эстонией? То же самое. Летит беспилотник, мы его вот так вот с нашей территории перехватываем, отправляем к ним, и у них он там падает. Ну, это просто супер-мега-технологии, ты не понимаешь.
11: И снова падает с неба.
10: Ну, вот это ты, конечно.
11: Беспилотник Украины, где бы я ни был.
10: Вот это да. Это как «Мокрые кроссы» вроде назывался.
11: Да,
10: так.
11: Да.
10: А, ну что, в итоге, ты говоришь, это сильно связано с ЗАЭС. Каким образом?
11: Ну, нет, я не говорю, что это прям непосредственно с ЗАЭС связано, я говорю, что технология абсолютно та же самая. Короче, смотри, прикол в чем. Румыния с Брюсселем подписывали контракт под названием SAFE, да, контракт, на секундочку, на 700 миллионов евро, то есть это, ну, как бы без малого миллиард, да, для такой страны, как Румыния, это очень большие деньги. И, разумеется, в чем суть этого контракта? Ну, румыны говорят, ребятки, русские угрожают всей планете, они угрожают в том числе и нам, поэтому нам надо закупать беспилотники. Брюссель такой, да, конечно, мы помочь нашей прекрасной румынские братья. И люди такие, подождите-ка, а нам это зачем? Да нам плевать на эту войну. Мы не верим, что там русские на нас нападут, а если и нападут, то пусть захватывают к собачьим этим, ну, поняли, что хотел сказать, да, пусть нас захватывают, потому что нам на это плевать. И румынское правительство, как раз-таки, обратите внимание по датам, да, что сейф там подписывали, он уже должен был быть к концу мая, соответственно, там 29 числа окончательно закреплен, ну, то есть там уже все, вот была и декларация о намерениях, и все. Но как-то народ очень сильно возмущался, они были очень недовольны. И как-то вот такое вот удачное стечение обстоятельств, что в конце мая туда прилетает российский беспилотник. Я считаю, что это вполне себе могло быть и случайностью, да, которую просто используют себе во благо. Но я случайности не очень люблю. Ну, опять же, с одной стороны, периодически
10: случайности не случайны.
11: Да, с одной стороны, беспилотники периодически действительно со стороны Украины, отклоненные, даже и российские, может быть, отклоненные с помощью украинского ПВО, они действительно периодически прилетают в эту самую Европу, в какие-нибудь страны, не нанося каких-либо серьезных повреждений. С другой стороны, у нас есть пример Литвы, где падение беспилотника украинского, да, там, правда, другая история, там не ПВО, просто вот произошла случайность, оно вообще Украине невыгодно. То есть летит украинский беспилотник, Литва им предоставляет свою территорию. Беспилотник падает в Литве, из-за чего получает отставку и министр обороны, там, и часть еще правительства. Потому что, ну как так, выделяются деньги огромные, а вы не можете обеспечить безопасность, вы все украли. Ох, нос я с утра не промыл, тяжело, тяжело еще после операции. Да, я пытаюсь дышать. И, соответственно, здесь Украине никакой выгоды, так что мы с вами видим некоторые прецеденты, когда украинские беспилотники падают и, ну, реально случайно. Я думаю, что могло отклониться, но они все это, то есть, действительно, российский беспилотник после работы украинского ПВО, а может быть и изначально собранный, пересобранный какой-нибудь российский беспилотник, да, там, по полю боя, по театру боевых действий походили, собрали запчасти, собрали российский беспилотник и его туда отправили по заказу
10: европейских
11: партнеров. Да нет,
10: ну знаешь,
11: тут
10: вот эти провокации, они до этого уже были, и мы тогда очень долго смеялись над ситуацией в Польше, когда туда сразу несколько беспилотников прилетело, и там поляки
11: вот
10: сами
11: там
10: снимали
11: вот
10: видео.
11: Точно провокация.
10: Да. И там просто это было слишком очевидно. А здесь, ну, возможно, правда, один отклонился. Другое дело, что вот эти ответы, которые начали произносить, кстати, по большей части не сами румыны, а другие европейские чиновники, стали говорить, что мы должны жестко ответить. Простите, как? Что значит жестко ответить?
11: Ну, конечно, ударить по Украине.
10: А, ну, вот это правильно, вот это да, вот это работа пятой статьи, наконец-то.
11: Смотри, да, у нас есть случаи, на мой взгляд, убедительных примеров провокации со стороны Украины, но мы не должны совершать логическую ошибку, и раз они до этого врали, то мы теперь автоматически все подобного рода упавшие беспилотники называем провокацией. Но важнее суть. Мы здесь не разберемся, мы не сможем доказать, что это целенаправленное действие. Оно может быть и случайным. Вопрос в том, как его используют. Да? Румынские оборонные предприятия, которые получат определенные преференции с этих 700 миллионов, выделенных Румынии на покупку у Европы этих замечательных беспилотников и прочих военных систем, они не нужны народу, но они нужны правящему классу. И правящий класс мог использовать обычную случайность для того, чтобы обосновать, почему он теперь выделяет деньги на эти беспилотники.
10: Не, ну, кстати, по поводу того, что случайность и не случайная, это может быть и правда, потому что очень уж многое совпадает. Здесь у нас и история с Молдавией, когда тут только мы начали, скажем, вводить более упрощенный, что ли, режим получения российского гражданства с этого региона. Ну и, соответственно,
11: я не думаю,
10: там...
11: что это связано.
10: Ну, не, они там начали по-другому тоже говорить, у них там свои немного отношения, присоединение к Румынии, ну вот, в общем, отдельная история. Кроме того, у нас здесь, значит, есть много публикаций самого Зеленского о том, что, возможно, он там в этих списках есть и во всех этих записях Миндича, поэтому тоже здесь и удары по Старобельску, и удары по ЗАЭС, отвлечение внимания, мы все это понимаем. Плюс нужно подогреть дополнительно негатив, который возникает после ответных российских ударов, после нашего предупреждения об ударах по принятию, по центрам принятия решений. Многое сходится. Я соглашусь, и очень вовремя это все происходит. Но может быть и правда случайность, хотя вот слушатель пишет, да, о том, что если беспилотник был бы наш, от дома бы ничего не осталось. Но хотя я тоже, ну, не склонен,
11: ну,
10: вот
11: тоже,
10: прям,
11: да,
10: вот так.
11: Спорно.
10: Вот.
11: Удары разные бывают.
10: Да,
11: да,
10: да.
11: И это вот знаменитое, если бы хотели бы, убили бы, но оно не является доказательством. Да слушай, ну не важно на самом деле, чей это беспилотник. Важно, как это используется. Да? То есть, когда украинский беспилотник прилетает, мы ничего не видим. При этом какие-то российские беспилотники, вот они уже в Европе. Правда, никаких даже видеороликов от случайных очевидцев нет. И мы никак не можем доказать, что они в принципе существовали. Главное то, как это используется. Конкретные случаи могут быть разными, но мы должны... Ну, ты же знаешь, да, как я отношусь, в принципе, и к истории, и ко всему остальному. Я считаю, что всей правды со всеми нюансами мы никогда не узнаем, но более-менее четкая аналитика фактов и более серьезный подход к работе с ними, да, и их правильная интерпретация, они дают видение ситуации максимально приближенное к объективному. То есть полностью объективно мы никогда не будем, мы никогда не узнаем.
10: Ну, это,
11: да,
10: правда.
11: Мы... Потому что бывают даже такие случаи, мы можем думать, что тот или иной политик, он исходит, исходя из собственных каких-то финансовых интересов. А в итоге окажется, что один из них поехал и просто, ну, реально кукухой, и просто сделал какую-то вещь. Но мы из этого начинаем делать правильные выводы из неправильных предпосылок. Такое тоже бывает вообще в скажем так, в мышлении и в аналитике есть много всяких интересных прецедентов. Я вот сам недавно столкнулся, что я из неправильной предпосылки, да, в которой я ошибся и неправильно понял мотивацию человека, вывод я сделал правильный. Потому что остальные факты говорили об этом. Так что я предпочитаю вот так вот думать. Повторюсь, неважно, был ли это российский беспилотник или украинский, важно, что без всякого расследования, без всякого установления фактов, его уже нарекли российским. А значит, мы можем видеть тенденцию. Итак, вот этот вот контракт с сейфом, да, на 700 миллионов, румынские оборонные предприятия получают с этого деньги, платят за это румыны, которые вышли на массовые протесты и начали возмущаться выделению огромных денег вместо улучшения благосостояния на очередные военные нужды. И тут, скорее всего, очень удачно прилетел этот беспилотник, а может быть, повторюсь, была это спланированная акция, но я не могу знать наверняка. И прилетел беспилотник, и они такие, опачки, как-то удачно вышло, как раз в нужное нам время, используем это для обоснования российской угрозы. Вот и все. А повторюсь, правда это Россия специально сделала, что глупо или нет, это не имеет вообще уже никакого значения.
10: Да, тут я с тобой полностью соглашусь.
11: Почему я сравнил это с ЗАЭС? Потому что, ну, это часть вот этого вот разжигания российской угрозы для накачки собственного ВПК. Все, кто интересуется историей, мы с вами это уже видели миллион раз.
10: К сожалению.
11: И во время Советско-финской войны, и... Ну, к сожалению, знаешь, незачем сожалеть, если мы сами такую систему строили. Я вот тут вот был на мероприятии одном, после него было автопати.
10: Какое мы

0: ну не буду говорить прям, насколько близко это здание от них находится, но достаточно близко. По тому месту, где я живу, периодически бьют. Сейчас у меня вот мой единственный редактор, с которым мы там 7 лет уже работаем, да, который за мной все проверяет, что я говорю, он не может сейчас выйти в эфир, потому что у него там тоже беспилотная опасность в Казани, соответственно, атакуют. И он мне даже пару раз подснимал вот эти вот дома, когда в башне в Казанске влетал беспилотник и прочее. Говорит, нет, то есть война ощущается по всей России, зря ты так думаешь. И мы с ним начинаем там общаться, почему-то люди там иногда ищут в моих словах поддержку и прочее. Вот он мне говорит, ну вот сейчас вот и бизнес зажимают, и вот эти вот тенденции, и что делать-то, как вообще жить? Я говорю, слушай, ну я это воспринимаю как плату за то, что предыдущие годы мы хорошо пожили, закрывали глаза, игнорировали все проблемы. Еще раз, не россияне, а человечество. Мы все вместе строили капитализм, мы все вместе были этим гадким Вельзевулом обмануты. Но мы хорошо пожили, не заботясь о природе, не заботясь о планете, не заботясь о том, что будет завтра. Нам всем было плевать. Мы закрыли глаза вот так вот, ой, а я в домике. И мы верили, что все эти кликуши поганые, Кассандры, которые нам рассказывают о кризисе капитализма, про какого-то там Ленина, да, про Маркса, что все это просто вот какие-то городские сумасшедшие, а мы самые умные, сейчас мы в акции вложимся, и все будет хорошо. Теперь мы, как человечество, за это платим, и будем платить еще некоторое время. Пришла пора расплаты, к моему глубочайшему сожалению. Но вопрос заключается в том, как мы, как биологический вид, как мы, как самые развитые на планете животные, с этим будем жить дальше, то есть какие выводы мы из этого сделаем, понимаешь? Вот, поэтому, ну, нужно к этому относиться как к плате. Вы когда-то пожили хорошо, и это вам урок, как и мне, я абсолютно точно такой же. Не надо закрывать глаза на небольшие проблемы, потому что, как говорил великий классик, очень люблю эту цитату, когда я вижу, к каким бедам и проблемам приводят мелочи, я начинаю думать, что мелочей не бывает. Сегодня у нас что-то не то, мы как-то это просто все заигнорировали, а как-нибудь само рассосется. Не рассосалось.
1: Ну, знаешь, вот это тоже такой вопрос о том, что вот вы все хорошо пожили. Да не все хорошо пожили, просто кто-то...
0: Я говорю про человечество в принципе.
1: Да, не все человечество тоже в принципе хорошо пожило. Ну, может быть, да, это было время некоего спокойствия, вседозволенности, свободолюбия и всего остального.
0: А теперь... Это было время, когда мы собственную свободу, настоящую свободу, променяли на сиюминутное удовольствие и быстрый дофамин.
1: Ну вот, собственно говоря, так до сих пор в Европе и на США, в США поступают, а мы...
0: Ну, не, да, не, до сих пор, да, в Америке... В Америке, да, до сих пор поступают так, на да, самом да, деле, да, потому да, что да. Там до сих пор вот эти вот мещанские интересы.
1: Да? Так, ну но я предлагаю...
0: Я все-таки уточнюсь, да, что мы бы тоже так поступали, но у нас уже возможности нет, потому что нас хотят уничтожить. Но если бы мы могли там вот глобально, да, там затерпеть и никакого внимания на все эти тренды и на все эти тенденции не обращать, то мы бы точно так же бы делали.
1: Скорее всего, вот тут я с тобой полностью соглашусь. Так, я предлагаю эту тему пока что оставить и поговорить немного о другом направлении геополитическом. Это Ближний Восток. Там не Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил, что поручил армии расширить военную операцию против шиитского движения Хезболла в Ливане и углубить контроль над занятыми территориями на юге страны. А тут уже говорится о том, что они, во-первых, не просто расширяют маневры, а прямо сейчас израильские войска пересекли реку Литани, которая традиционно рассматривается как такая важная, что ли, линия разграничения, упоминается вот там в резолюциях Совбеза ООН по ливанскому урегулированию. Но в принципе, Цахал захватил ряд стратегических районов, включая хребет Бафор, представляющий собой такую господствующую высоту на юге Ливана. Продолжается вот это наступление. И вот знаешь, что мне любопытно? Я, если не ошибаюсь, припоминаю, что в одним из условий переговоров и вообще вот этого, ну, как бы, перемирия между Ираном и Соединенными Штатами было отсутствие ударов по Ливану и отсутствие каких-либо операций там Израиля в этом направлении. Но, как мы видим прямо сейчас, Израиль спокойно продолжает против Хезболлы действовать, и я вот задумываюсь, и мне кажется, а нет ли какой-либо там, не знаю, договоренности дополнительной о том, что ну ладно, этот пункт мы можем там как-то еще простить, или Иран просто пока что терпит, ждет, когда вот все-таки можно будет уже нанести какой-то серьезный удар, а пока что он, ну, скажем так, думает, не настолько это все критично для того, чтобы рисковать уж слишком там серьезными

0: потерями, серьезными ударами и всем остальным. Там есть просто вот вообще надежда о том, что горячая фаза конфликта не возобновится?
1: Нет. Абсолютно no chance, нет, как говорил Арнольд
0: Шварценеггер. Нет, не с нашей точки зрения, а вот у них,
1: вообще,
0: как думаешь?
1: Нет, ну, они не могут этого не понимать. Во-первых, там все-таки нужно принимать в расчет вот ту идеологию, которая там главенствует, да, потому что все-таки, как бы они уже, по-моему, они уже объявили джихад. То есть они уже будут сражаться абсолютно до последнего, и тут никаких вариантов других нет. То есть там уже все, война на уничтожение, выйдет кто-то один. Вопросы только остаются к тому, как эта война будет проходить, да, в какой форме. Но 100% только уничтожение, либо они... либо их. Все, других вариантов попросту нет.
0: Но подожди, ну тогда вот смотри, вот вопрос возникает, а что они тогда не бьют по Израилю-то, раз он наносит удары по Хизбалле? Вроде бы, ну, война с Ливаном это...
1: Почему
0: то,
1: не
0: что...
1: бьют? А бьют периодически.
0: Но это все равно не то, что было. Как будто бы нет того размаха. Все-таки, если вспомнить именно горячую фазу, прилетало это каждый день и так, что там некоторые ракеты приземлялись рядом с Димоном, а
1: так
0: это...
1: накапливают ресурсы. Димон! Димон! Ядерный реактор в Димоне! Вот. На самом деле, я думаю, что они сейчас накапливают ресурсы и не хотят сразу все тратить, потому что ждут атаки со стороны США. То есть тут смотри, как может быть. США может использовать Израиль как таран. Не зря же Израиль называется тараном, американским тараном Ближнего Востока. То есть они могут ждать на данный момент просто таран для того, чтобы ну, Израиль раскачал Иран, чтобы на него были сброшены все возможные бомбы, а потом уже США под шумок приходят и начинают наземную операцию. И как воины-победители быстренько Иран схлопывают. И я думаю, что Иран это понимает, поэтому война – это путь обмана, надо экономить силы. Может, они наоборот экономят, чтобы, ну, потому что расчет на что? Они думают, о, сейчас США подумают, что у нас ничего не осталось, нападут на нас, а мы на самом деле на это и рассчитываем, мы на это и готовы, да? То есть здесь мы можем только предполагать, потому что война – это всегда путь обмана. Кто лучше обманет, тот и победит.
0: Так вот тут, знаешь, вот эта самая ситуация, которая сложилась у США и Ирана, во-первых, да, договориться они в принципе не могут. Там те пункты, которые даже не поддаются каким-то смещениям влево-вправо, ну, там, скажем, можно договориться о 80% неважных пунктах и о 20% ключевых, вы
1: не,
0: там не сдвинетесь.
1: Там нет никаких договоренностей, там они невозможны.
0: Ну да, да, да, можно придумать вот те самые 80%.
1: Я думаю, Россия с Украиной быстрее договорятся, чем с Ираном.
0: Ну это факт, это факт. Но в то же время тут Дональд Трамп выступает с тем, что они, в принципе, там морскую блокаду могут снимать, и если, ну, Иран-то продолжает свою морскую блокаду, Иран Ормузский пролив так и не открывает. Он все, он сказал, он теперь наш. Мы теперь будем брать, значит, деньги за проход через этот самый пролив. И все, вот Иран вроде бы существует, Иран сейчас восстанавливается, они там артиллерию свою достают из тех самых завалов, которые образовались после ударов Соединенных Штатов. И все у них хорошо. Как будто чем дольше сейчас американцы ждут, тем еще больше потери у них будут. Почему? Потому что им ну куда дороже все это обходится. Я согласен с тем, что ты сейчас будешь говорить о том, что это все наоборот им только в плюс, потому что от этого зарабатывают все эти крупные компании американские. Но суть остается сутью. Туда нужно направлять людей, туда нужно направлять свои авианосцы, свою технику и все остальное, это все содержать, это огромное вливание денег, внимания и сил. Поэтому говорить о том, что вот сейчас американцы в выигрышном положении, ну как будто у меня язык не поворачивается. Почему тогда Иран не бьет? Не знаю. У меня ощущение, что вот если сейчас Иран сам первый нанесет удар, то как будто бы это, во-первых, будет оправдано, потому что не, нарушалось уже неоднократно с Соединенными Штатами соглашение о перемирии.
1: Или это станет серьезным поводом для того, чтобы США смогли раскачать американское общество и начать уже полномасштабное вторжение. Может быть, сейчас Трампу не хватает сил убедить Конгресса, но если Иран сам проявит агрессию, тут помнишь, вот как с ЧВК Blackwater, да?
0: Ну.
1: Несколько лет кошмарили весь Ирак, убивали людей по приколу и устраивали геноцид, а потом в один момент иракцы ответили, да, захватили парочку наемников, в частности Скотта Фиддлстона, и просто его убили, и, соответственно, повесили вот так вот их на площади, недалеко от площади, ну, короче, не Несур, а, короче, недалеко от Багдада повесили. Так что сделали американские СМИ? Они полностью проигнорировали все, что было для этого, до этого. Они сняли эти видео, которые там и Fox News, и CNN, и все остальные крутили просто денно и ночно. Жестокие кадры, где двое повешенных военнослужащих, да, лежат. ЧВКшников, да, в частности, вот этот Скотт Фиддлстон там и еще парочка. И под этим предлогом начали уже такую бойню в Ираке, что там умерло столько людей, сколько до этого не умирало. То есть, понимаешь, то есть, это тоже может быть им на руку. Тут военная стратегия, это же такая вещь, они могут это использовать для того, чтобы оправдать дальнейшее вторжение.
0: Да понятно, но как будто бы здесь все равно не важно, а кто будет побеждать вот в этой медиа-войне, Иран опять начнет... Не-не-не-не-не. Ну вот подожди, если ты говоришь важно, вот мы побеждаем в медиа-войне?
1: Нет.
0: Нет. А Ирану какая разница? Там также Соединенные Штаты обладают большими ресурсами.
1: Мы не побеждаем в медиа-войне, но это не значит, что нужно еще ухудшать свои позиции. Да, нас выставляют агрессорами. Мы боремся с этой дезинформацией. Они борются с нашей контрпропагандой, называя дезинформацию уже ее. Но это усложняет решение в Евросоюзе. Но если там то же самое за ЕС подорвут, будет проблем
0: Хорошо.
1: С выделением никаких бюджетов.
0: Чтобы обратно к нам не возвращаться просто, я вот сейчас о чем подумал. Если сейчас люди, скажем, американцы, все больше и больше будут осознавать и ощущать на себе последствия того самого перекрытия Армузского пролива, там, скажем, с увеличением цен на бензин, с увеличением впоследствии цен на продукты, они начнут думать, так, ну ладно, хорошо, может быть, мы сначала были против вот этой всей операции против Ирана, но когда Армузский пролив реально оказался закрыт, давайте уже используйте какие-то методы. Чем больше это будет накапливаться, тем больше они будут приходить к тому, что ладно, все, можно бить, бейте, идите на земные операции, что-то надо сделать,
1: Нет.
0: потому что плохо.
1: Нет, скорее наоборот. Скорее просто, когда уже будет полное понимание, что с Армузским проливом беда, они просто начнут делать следующее. Они просто повысят нефтедобычу собственных компаний и отчасти этот кризис перекроют. Тут же понимаешь, в чем прикол? Все эти компании... нефтедобывающие, они сейчас работают за копейки, да, то есть не добывают много нефти, но они боятся наращивать добычу, потому что, а как это так, вдруг мы сейчас нарастим, а внезапно откроют Армузский пролив, поэтому они идут как бы другим путем.
0: Но вот это другой путь,
1: вот
0: не знаю, он пока что,
1: то все.
0: Но вот пока что он очень сомнительный, потому что сколько еще там, полгода максимум продержится мировая экономика, и она потом ведь зацепит всех, какие бы там у вас условия не были, как бы вы себя ресурсами
1: Поэтому
0: сами не могли
1: можно
0: обеспечить.
1: Можно развязать еще более серьезное противостояние с Ираном, чтобы знать, что Армузский пролив
0: вот
1: перекрыт будет
0: другое.
1: На 100% очень-очень долго, и тогда нефтедобывающие компании уже начнут наращивать поставки.
0: Ну а вот тут уже остается вопрос, как Да, потому что мы периодически получаем прогревы со стороны Дональда Трампа о том, что вот-вот удар состоится, но пока что он откладывается. А сейчас, дорогие друзья, мы уходим на паузу, слушаем новости и возвращаемся через несколько минут на Радио Спутник.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Звуки – это механические колебания молекул воздуха, возникающие в результате изменений его плотности и давления. В вакууме звук не распространяется. В космосе атмосферы нет, там царит безвоздушное пространство. Значит ли это, что его нельзя услышать? Ученые долго бились и нашли решение. Каждый объект на просторах Вселенной является источником рентгеновских и радиоволн, гамма- и инфракрасного излучения, ультрафиолета. Фиолета. Научное сообщество научилось преобразовывать их в звуковые сигналы. Ставилась цель найти закономерности и понять, существуют ли внеземные цивилизации. Но скоро космические звуки стали использовать в музыке. И не только в легких блюзах. Целый отдельный жанр появился. Преобразованное звучание космоса способно и радовать, и вселять ужас. Солнце издает низкий гудящий вой. На Сатурне словно завывает метель. Юпитер отличается шумом и пронзительным свистом. В институтах и обсерваториях появились целые картотеки со звуками Вселенной. Недавно исследователи обнаружили новое явление – единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. Природа их неизвестна, а источник радиовсплесков находится в карликовой галактике в 3 миллиардах световых лет от Земли. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Красноярске 13 часов, в Бишкеке полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Французские ВМС задержали танкер, якобы следовавший из Мурманска. В Белграде ведут дискуссии по поводу вероятной отмены безвизового режима с Россией. Чехия признается, что не сможет довести расходы на оборону до требуемого НАТО уровня. Подробности далее. Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из Мурманска. Операция была проведена 31 мая в 400 морских милях к западу от Британии, сообщает морская префектура Франции по Атлантическому региону. По ее данным, военные поднялись на борт судна, чтобы проверить его государственную принадлежность на фоне подозрений в том, что оно якобы следует под ложным флагом. Проверка подтвердила опасения французских властей. В прокуратуру Бреста уже подано заявление. ВМС сейчас сопровождают судно до места якорной стоянки. Власти Франции утверждают, что операция проводилась в соответствии с международным правом. По утверждению президента страны Эммануэля Макрона, речь идет о танкере «Тагор», который якобы находится под международными санкциями. В Белграде ведут дискуссии по поводу вероятной отмены безвизового режима с Россией для вхождения в Евросоюз. Об этом сообщил глава комитета скупщины по вопросам диаспоры Драган Станоевич. Часть сербской политической элиты действительно ориентирована на сближение с Западом, однако в целом страна реализует на международной арене сбалансированный многовекторный курс, заявил в свою очередь российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он напомнил, что несмотря на давление со стороны ЕС, Белград не присоединяется к санкциям против Москвы. Чехия в этом году не сможет довести расходы на оборону до требуемого НАТО уровня в 2% ВВП. Это признал премьер-министр Андрей Бабиш, пишет газета Financial Times. При этом в апреле, после переговоров в Праге с генсеком Альянса Марком Рютте, Бабиш заверял, что страна выполнит обязательства перед союзниками. Сам генсек также утверждал, что впервые в истории все, без исключения страны НАТО, направили не менее 2% от своего ВВП на оборону. Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху с целью продвижения новой инициативы по прекращению огня между странами, пишет Axios. По данным портала, предложение США в качестве первого шага предусматривает прекращение атак на Израиль со стороны Хезболла. Это движение заявило о проведении 21 боевой операции за минувшие сутки, в рамках которых наносились удары по военным цехам в Ливане и на севере Израиля. Израильская боевая авиация в воскресенье атаковала 41 населенный пункт на юге и востоке Ливана. Олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева поздравила сборную России по художественной гимнастике с успешным выступлением на чемпионате Европы. В воскресенье в Варне завершился турнир. Сборная России, впервые за последнее время выступающая с флагом и гимном, заняла первое место по количеству завоеванных наград. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Продолжаем программу «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, моя как просто. Меня зовут Александр Букарев, а мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите трансляцию, пишите комментарии. А также можно нам звонить по номеру +7 495 95 95 91 2.
4: Обязательно,
3: да,
4: звоните.
3: Еще раз, номер телефона +7 495 95 95 91 2. И уже один звонок есть. Приветствуем. Здравствуйте.
5: Доброе утро, уважаемые ведущие.
3: Доброе.
5: Екатерина, город Рыбинск.
4: Подслушано?
5: Да, вы не поверите, Стас, та же самая. Я скоро как ведущий... Ой, прошу прощения. Я скоро как Владислав Ялта буду звонить каждый эфир.
3: Все правильно. Это хорошо, это очень приятно.
4: Только
3: спасибо большое.
4: Только он Вячеслав.
5: Я немного как бы отойди от политической повестки, если вы не против.
3: Нет, конечно.
5: Вот на днях буквально прочла новость как раз-таки в канале «Макс» радио «Спутник» по поводу пьяной компании, которая прикурила от вечного огня в Реутове.
3: Угу.
5: Вот я пока не увидела наказание, которое было избрано для них, я была уверена, что это вообще подростки. Но, как выяснилось, это взрослые люди, которые официально не работают. И меня просто удивило, на самом деле, я не кровожадный человек, нет, но меня просто удивило, что женщину отправили под домашний арест. А вот молодой человек, там как-то так завуалированно написано, что ему просто запретили какие-то действия. Причем они ранее привлекались уже оба к уголовной ответственности. Мне просто интересно мнение ваше. Вот Стас как-то неоднократно, по-моему, выражался по поводу того, что он порой против общественных работ. Ну, вот,
4: Нет, я за общественные работы и против сроков. Я так выражался.
5: Я прошу прощения тогда, может быть, я как-то невнимательно услышала. Но мне просто интересно, вот в данном случае, как вообще вот ваше мнение, какое бы наказание в таком случае было бы уместно?
4: По поводу того, что...
5: Я просто хотела добавить, что, во-первых, во время СВО, когда каждый день ребята жертвуют своими жизнями, да и тем более тема Великой Отечественной войны для нас всегда была очень щепетильна.
3: Угу. Ну да, здесь на самом деле ситуация определенного такого жесткого характера. Я вот сразу уточню, просто чтобы не было недопонимания, это уголовная статья, для тех, кто не знает, осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Тут не может быть и вопросов о том, что это должно наказываться. Только вот я сейчас смотрю на результаты расследования, ну даже на результаты суда, и да, здесь действительно избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий именно мужчине, а его сожительнице в виде домашнего ареста. Но вот что это за определенные действия, здесь не говорится.
4: Ну, типа там обычно выходить в интернет, вот, и прочее.
3: Ну, тогда, получается, здесь разницы-то большой нет, но мне кажется, эта мера пресечения в том числе избиралась самими подсудимыми. Вполне возможно, я не утверждаю, но это может быть такое. То есть дали на выбор или вот так, или вот так. Хотя, кто его знает. Но вот мне кажется, что это, конечно, вполне себе заслуженно. Единственное, почему разница такая, любопытно. Вот ты как считаешь?
4: Ой, судопроизводство — это такая история, какое-нибудь смягчающее там обстоятельство. Там, знаешь, условно говоря, вот вы говорите, официально не работал. Ну, может быть, он неофициально где-то трудится. Может быть, у него там мать больная, и это тоже.
3: Ну, ну кстати,
4: суд он принимает
3: во
4: внимание. Но это я просто предполагаю, да, потому что вот мне, кстати, что не нравится в нашем судопроизводстве, все материалы всегда закрыты. И вот даже меня сейчас просят, ну, медийно вписаться в одно дело, а я просто боюсь, потому что у меня такое уже было. Бывало, что я вписывался за человека, а он оказывался, ну, условно говоря, виновен, да, то есть 10 лет такое было, после этого вот у меня, ну, было пару случаев, когда я такой, ну, вроде все очевидно, прессуют ни за что, а потом бэмс, выясняются новые обстоятельства, и того же самого вот моего любимого Виктора Коина вспоминаем, да, когда там обстоятельства говорят об одном, а оказалось просто юрист, который его защищал, хотел получить политубежище и уехал в Америку и публиковал только нужные ему куски материалов дела, которые выставляли убийцу невиновным, а потом выяснились остальные обстоятельства, и дело просто перевернулось с ног на голову. Там виновность была абсолютно очевидна, хотя мы всей общественностью, да, вписывались за него. Вот. То есть, ну, я-то уже не вписывался, я уже был научный, я как раз-таки это дело разоблачал, но я не осуждаю тех, кто на это повелся. Касательно вечного огня и всего остального, моя позиция такая, что даже не то, что общественные работы нужны. Нужно пытаться исправить человека, и принудительный просмотр под, так сказать, взглядом надзирателя фильмов документальных о Великой Отечественной войне, да, мне кажется, этого будет, ну, для первого раза достаточно. Ну, конечно, это ужасно, это... Но, понимаете, многие люди это делают, потому что, ну, они не осознают той трагедии, которая за этим стояла. Я не могу их осуждать, потому что сам был тоже малолетним дебилом. И что там вот это вот, а зачем вообще воевали? А может быть, лучше бы баварское пили? Вот это все, это часть повестки. некоторых слоев нашего общества, которые не понимают, что мы все там в одной этой, так сказать, в одном котле варимся, и если хоть кто-то один лажает, то известная субстанция обмакивает нас всех. И важно работать над пониманием, а просто наказывать, но накажут людей, там, хоть уголовный срок им дадут, обществу скажут, вот так правильно, и общество будет право, но самих людей это не исправит.
6: Да нет, на самом деле я вот тут с тобой полностью не соглашусь. Некоторым наказание необходимо, просто потому что им уже не объяснить, многих уже не перестроить, многие уже находятся в том состоянии,
4: если уже не в первый раз.
6: Ну да, так а тут не в первый раз. Здесь, ну, если мы не говорим об осквернении мемориальных памятников, мы говорим здесь, в принципе, об уголовной ответственности. Люди уже привлекались по этим статьям, и поэтому, ну, когда ты человек, ну, который совершал уже преступление, и ты не понял сути наказания, ты не понял, что тебе нужно исправить, ну, тогда, извините, надо тогда это наказание ужесточать. В этом нет никаких вопросов и проблем. Вот,
4: ну,
6: другое дело, что
4: до
6: надо...
4: До каких пор ты будешь ужесточать?
6: Ну, смотри,
4: вот уже, типа,
6: это, знаешь, это такой достаточно, ну, жесткий спор из разряда, а вообще тюрьмы работают или нет? Можно ли перевоспитать человека в тюрьме?
4: Я
6: или
4: считаю,
6: из тюрьмы
4: нет.
6: Он выходит еще более озлобленный, более...
4: Я
6: там...
4: считаю, что да.
6: Да, очень многие к этому склоняются, и я, наверное, по большей части с этим соглашусь. Другое дело,
4: есть целая тюремная культура. Слушай, Саш, ну не зря у нас АУЕ, запрещенная в России организация, да, она же не на пустом месте появилась. То есть у нас в тюрьмах тоже работы с заключенными не ведутся. Мне хочется, чтобы в тюрьмах исправляли людей. Исправлять можно только с помощью культуры и образования. Ничего не работает.
6: Это не только запрещенная, а экстремистская организация, но суть-то в другом. Суть в том, что эти работы ведутся. Просто у нас есть немногочисленные примеры, которые после вот подобных там выходов, скажем, из тюрем, не могут уже влиться в обычное общество и, соответственно, начинают совершать новые преступления, которые попадают в СМИ, начинают форситься, и в итоге люди об этом говорят. Но это законно, ну, я не знаю, всех, что ли, работ СМИ, потому что ты понимаешь, что вот там, не знаю, какая-нибудь одна девушка на Патриках сказала о том, что муж должен зарабатывать там 5 миллионов рублей в день. Mm-hmm. И все начали говорить, что все женщины вот так думают, но на самом-то деле это не так. Мы берем какую-то выборку, и по этой выборке судим.
4: Мы не берем выборку. Все эти ролики, я уже просто устал это всем своим знакомым объяснять, это подставные ролики, чтобы у вас порвалось одно место.
6: Но это факт,
4: вот
6: конечно.
4: Нет, это не то, что даже вот там мое предположение. Я это доказывал. Вот я помню самый большой, там просто стоит какая-то замухрышка. Мужик меньше 2 миллионов, если зарабатывает, я даже не посмотрю. Ну как, он мне обязан. Я начинаю гуглить, смотрю, кто автор этого ролика. Ищу ее работу. Оказывается, какая-то театральная актриса. И я нахожу вот эту девчонку, которую она интервьюирует и которая говорит про эти 2 миллиона. И она снималась у нее в короткометражке, которую они скрыли, но я через Яндекс.Поиск смог найти. И у меня таких случаев очень много было. Это все подстава. Чем уродливее баба говорит, что она хочет там 2 миллиарда, чтобы ее мужик зарабатывал, тем больше вероятностью это подстава. Потому что если она скажет, ну, мне нужен нормальный пацан, который, ну, сотку, если зарабатывает, хорошо, главное, чтобы меня любил, всем на это плевать, это не завирусится в интернете. А тут бес, какая-то губастая губошлепка стоит, уродливая вся сделанная бимба, и такая, 3 миллиарда он должен зарабатывать. И пацаны такие, что? Да как она же уродина, как она смеет такое требовать? И давай репостить, и давай обсуждать, какие все бабы меркантильные. Это вот просто вот эти вот механизмы, они как они работают, сколько не объясняют.
6: Я с тобой согласен, но только одно дело, когда это же начинает в том-то и дело форсить. И вот тут то же самое. Ну и работы-то ведутся. Я сам, ну, недавно, я не знаю, почему у меня так получилось, но я заинтересовался, а как вообще у нас занимаются перевоспитанием. Там очень много, на самом деле, мероприятий. Я не говорю, конечно, про особый режим. Там в особом режиме, ну, я не знаю, там не перевоспитание, там... Тьма и ужас.
4: Надо посидеть. Давай
6: давай не надо. Вот мы
4: давай материал сделаем, я тебе буду месячную зарплату платить, а ты посидишь чуть-чуть и потом все расскажешь.
6: Отлично, вот это план, конечно.
4: Слушай, ну,
6: давай наоборот.
4: Посмотри интервью с Зэком. Не, я не хочу. Давай это интервью с Зэками. Ты просто посмотришь, там такие вещи как бы рассказывают. И понятное дело, что мы не принимаем на веру все, что они говорят, но определенно определенные паттерны прослеживаются. Я как отношусь к работе с источниками? Если независимые друг от друга люди из разных уголков страны, из разных тюрем рассказывают примерно одно и то же, то как будто бы, ну, это заставляет задуматься.
6: Нет, вот знаешь, что заставляет задуматься? То, что у нас сейчас много людей очень хотят поехать в отель, сделанный из бывшей тюрьмы. Вот это правда сейчас набирает популярность. Сам недавно на эту новость наткнулся, и вот она у нас, кстати, в перечне тем есть, касающаяся Тобольской тюрьмы.
4: Зэками.
6: Да, но там Федор Достоевский в этой тюрьме находился.
4: Слушай,
6: в одно время.
4: С Достоевским грех не посидеть.
6: Нет, ну
4: да?
6: Знаешь, это все равно это нары. Это буквально не просто сделанный, значит, в антураж всего этого. Это просто переделанная тюрьма, в, ну там, немного приукрашенная, доведенная до состояния отеля. И цены, я тебе могу сказать, там совсем не дешевые, там 8 тысяч за сутки,
4: может быть.
6: Это как у
4: нас везде. Потому что ехать нам некуда. Слушай, короче, а сел бы на год, да, при условии, что посидишь с Достоевским. Ну, то есть у тебя будет возможность пообщаться там во время там с ним прогулок и прочего. Отсидел бы?
6: Ой, это вот, знаешь, это из части вопросов, а за сколько ты вот это сделаешь? Или сел бы ты, или сделал бы это, если бы были такие условия? Вот я не всегда люблю на них отвечать. Почему? Потому что вот так вот ответишь, а потом окажется, что, ну, в принципе, ты и не готов, когда эта ситуация на самом деле возникнет. Вот я не знаю, мне кажется, я не готов год своей жизни отдать, даже если это будет, ну, какая-то там серьезная посиделка с вот интересным таким человеком, от которого можно многому всему поднабраться. А что за этот год может произойти? А сколько я за этот год потеряю? Никто не знает. А вот посидеть в тюрьме просто так, ну, как будто не супер удовольствие. Так, у нас звонок есть, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Здравствуйте, меня слышно?
6: Да.
7: Ага, здравствуйте, Александр, здравствуй, Стас.
6: Добрый.
4: Угу, привет.
7: Это вам Михаил из Юрги звонит.
4: Угу. Привет, Михаил.
7: Здравствуй, Стас. Хотел бы я бы у тебя бы спросить, ты поскольку не был недавно на презентации нашей игры «Союз BTG», мне вот стало интересно, а тебе вот самому некоторые проекты стали интересны на этой презентации?
4: Да, я написал.
7: Ты, записал? Да?
4: Да, вот «Сатурн», «Война миров», вот это вот последний такой расхайпленный проект. Но, если честно, я это XBT Games говорил, я бы вот треть трейлеров, наверное, бы все-таки убрал. Я понимаю, что они хотели помочь максимальному числу разработчиков, но некоторые игры как будто бы слишком, ну, типа, странные.
7: И некоторые тизеры, это просто... тизеры буквально на несколько секунд тоже вот не совсем...
4: Вообще, да, то есть и непонятно, что за игра и прочее, но это не отменяет того, что то, что сделали XBT, я был очень впечатлен. Я вот, ну, ничего подобного не видел. Сколько они репетировали, вы себе представьте там, заучить весь этот текст, сколько они репетировали, они провернули огромную работу. Это было натуральное театральное представление. При этом непрофессиональные актеры играют, я был поражен. Я просто мои величайшие слова комплименты, что Даше, что Виталику, но я им и лично об этом сказал.
7: А, и еще вот уточняющий такой вопрос. А Дегадант, который, по сути, является, не сказал бы копиркой, но очень похожим на проектом на «Жизнь и страдания старой брата», вот он тебя вот заинтересовал по итогу тоже?
4: Не настолько я хорош в играх, чтобы видеть сразу вот что, откуда украдено. Да, у меня есть какие-то тайтлы, в которые я там играю, в основном это что-то ненапряжное. Да, я не супергеймер в этом плане, просто потому что я уже прошел вот этот вот этап моей жизни, когда я в эскапизм уходил в игры в молодости, поэтому там про какие-то там Которы, Готики, Байошоки и прочее я могу с тобой говорить очень долго. Но про все, что касается там последних 15 лет, наверное, я не играю. Я пошел больше, ну, не как там специалист там, по игровой индустрии или топ-геймер, я пошел поддержать своих друзей, которые занимаются хорошим делом, продвигают на голом энтузиазме российскую игровую индустрию, и поэтому моя им просто бесконечная поддержка. Но вот типа высказываться, что вот это мне показалось похоже или прочее, я не могу просто потому, что та игра, про которую ты говоришь, которую вроде как скопировали, я про нее, честно скажу, первый раз слышу.
7: Ну, я не скажу просто скопировали, она просто похожа просто по... механикам сама по себе, она не скопирована, нет. Просто она схожа своей идеей о том, что главный герой растет, он принимает участие в исторических событиях.
4: Слушай, так по поводу роста, это еще и Fable было. Вот это вот я помню, я в юности играл, это же в Fable
6: было. Fable — прекрасная игра.
4: Да, ну была когда-то. Но Малинье, конечно, подонок, детство нам испортил, не хуже, чем Лада Racing Club.
7: Я вот
4: поврал
7: по поводу дерева. вот нехороший человек.
4: Да он вообще во всем сам. Ты знаешь, какие у нас надежды были на Fable? Мы на Fable там
7: можешь
4: такие...
7: Можешь мне об этом не рассказывать. Мне друг об этом все уши в свое время прожужжал, я уже их не знаю.
4: Да, мы ходили, мы часами разговаривали об этой игре, представляли, а вдруг там можно будет? И мы такие, да, точно можно будет.
7: Ну и напоследок, наверное, просто посоветую тебе как-нибудь тогда оценить визуальную новеллу 700 мегабайт или попробовать новеллу ту же самую 7 дней лет Lost Alpha, чтобы просто посмотреть, что из себя представляет действительно интересная новелла о России, там 700 мегабайт о 2000-х годах, а 7 дней лет — это, по сути, же модификация бесконечному лету, которая, по сути, является действительно реальным бесконечным летом, которую задумывали еще тогда, до того, как пришел Ритан.
4: Слушай, заходи как-нибудь ко мне на стрим, там посоветуешь, и я сразу запущу, а то я сейчас даже...
6: Да, и вот на этом давайте потихоньку звонок завершать, потому что, растягиваем просто, у нас эфир-то не бесконечный.
4: Да, Михаил, спасибо большое, обязательно попробую. А наши игры, вот нам бы такой энтузиазм, как у Виталика и Даши в отношении игровой индустрии, нам бы такой энтузиазм, скажем так, и в военке, когда люди, ну, действительно полностью отдаются своему делу. Даже я просто на презентации сидел, я думаю, как? Практически там 2,5-3 часа я искал суфлер, потому что, ну, обычно там вешается суфлер, знаешь, вот, ну, точнее, не суфлер, а вот текст, он идет сзади, в темноте зала, а они все заучили, сколько репетиций они это прогнали. Ну, просто видя такую огромную работу, я не могу не восхищаться.
6: Да, да. Так, спасибо еще раз огромное за звонок. Я тут пока вот как раз ты общался, некоторые шутки подсмотрел у нас в чате. Ребята начали придумывать по ходу вот нашего обсуждения вопроса тюрьмы и вот этих всех посиделок. Стасу нельзя садиться в тюрьму, ведь тогда он не сможет ходить. Вот такая, потому что ты будешь сидеть. Да, но тут сразу контраргумент подъехал, что скорее наоборот, ни одна тюрьма не сможет сдержать твою ходьбу. Но тут...
4: Ходить я не смогу там по другим причинам, но
6: отставить. Так, Стас, а сел бы на 5 лет, если бы Америка завтра исчезла? Вот такой вопрос.
4: Слушай, ну, вот если бы исчез капитализм, ну, конечно, наверное, вот это вот та жертва, которую я бы был готов принести, даже пожертвовать, так сказать, ну, благополучием собственной семьи ради всемирного блага. Но Америка, ну, это ничего не изменит. Понимаете, ну появится другой гегемон, который будет, ну, может быть, менее жесткий. Слушай, ну тут важны реально очень обстоятельства. То есть, если бы мне дали гарантию, что вот мы там капитализм побеждаем, наверное, ну, моя жизнь стоит меньше, чем жизни миллиардов людей, которых убивает капитализм прямо сейчас, пока мы ведем этот эфир. Но это был бы очень сложный выбор, но у меня хочется верить, что мне бы хватило духу, да, даже не то, что сесть, а, наверное, отдать свою жизнь. Вот это та вещь, за которую, ну, наверное, стоило бы умереть. Не ради интересов какого-то там бизнесмена, да, который на ВПК мою жизнь просто превратит в очередные несколько долларов, да, как там подсчитали, сколько жизнь украинца стоит с учетом выделенных денег, да, и сколько погибло людей. Помню, такие подсчеты были. Но, наверное, вот за это стоило бы умереть. Это такая вещь, за которую умереть, ну, наверное, ну, как, не то, чтобы я там верю в какую-то Вальгалу, я в это не верю категорически.
6: Вальгалу, вообще. Да. Решил.
4: Слушай, неожиданно. Ну, ради благой цели, наверное, стоило бы умереть. Другое вопрос, что, допустим, моя семья бы, ну, меня бы за это спасибо не сказала, но я бы смог таким образом подарить своему ребенку будущее, которого я при всем своем внимании, всем своем желании сделать просто не смогу, а так это, по сути, был бы другой мир. Ну, а какая разница, ведь это невозможно.
6: Ну да, философские рассуждения. Вот по поводу США, кстати, давай еще одну тему зацепим. Американский генерал Ксавьер Брансон, командующий вооруженными силами США в Южной Корее, умудрился поссорить Сеул, Пекин и Вашингтона одной фразой. В подкасте военного колледжа армии США назвал Южную Корею кинжалом в сердце Азии, а Японию щитом, который сдерживает амбиции Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Значит, посольство Китая в Сеуле заявило, что такими формулировками США фактически представляли Южную Корею своим оружием и перешли допустимые границы, обвинив Вашингтон в эскалации и вмешательстве в региональную безопасность. Правительство Южной Кореи, ну, не сказать, что прям как-то серьезно выразились в отношении Соединенных Штатов, Но это, знаешь, выглядело так, как будто «Зачем вы нас спалили?» Ну, то есть, вот что-то подобное было сказано.
4: Ну, а что на правду обижаться? Южная Корея — это та же Украина.
6: Ну, да.
4: Вот,
6: да,
4: они
6: да.
4: один в один. Просто если украинцы своей жизни, ну, вот как нация, совсем дешево продали, то южные корейцы, они еще торгуются. Они получают, конечно, у них рекордное количество самоубийств, и они смогли при этом создать какую-то свою культуру. Украинцы, ну, продались дешево. Они ничего не создать не смогли, никаких преференций с этого получить. Ну, просто слили все, что угодно, да. То есть это страна, которой там, дай миллиард долларов, она его быстро спустит там на тотализаторе каком-то. Лишь бы русня это в казино не играла.
6: Да не, ну просто это, знаешь, это забавно, потому что, ну, прямое такое упоминание все-таки не так часто услышишь, а ты
4: да
6: вспомнишь вот так
4: часто.
6: Вот упоминание по
4: украинцы поводу... Украинцы воюют, чтобы мы не сражались. Да постоянно они как-то вот так вот проскальзывают.
6: Нет,
4: но
6: это со стороны европейцев.
4: Да?
6: Это со стороны европейцев. Американцы
4: со стороны американцев. Когда? Постоянно они это говорили. Да, допустим, в 2023 году, как сейчас
6: ну
4: помню.
6: Это, да,
4: это причем говорил госсекретарь, по-моему. Не-не-не, цитата была кого-то из генералов. Украинцы сражают, чтобы нам не пришлось. Или даже не генералов, а может кто-то из госсекретарей говорил.
6: Ну, может быть,
4: вы можете
6: да.
4: с легкостью загуглить эту цитату. Украинцы сейчас умирают, чтобы нам не пришлось сражаться с Россией. Вот как-то так плюс-минус она дословно звучит. Там прямо стопроцентная цитата. И периодически они, ну, это проскальзывает. Все понимают, что такое Южная Корея, и сами южнокорейцы, ну, во всяком случае, их руководители.
6: Не, ну, меня позабавило, вот,
4: я
6: не знаю, вот это, что ли, ответное решение в сторону Соединенных Штатов, где они собрались всем Советом национальной безопасности, обсудили, а как же нам ответить Соединенным Штатам на вот такую формулировку, и сказали, не надо, пожалуйста, так больше говорить, а то нам страшно, нас Китай сейчас будет бить, ругать за все ныне сказанное. Но ситуация, да, действительно, такой небольшой фарс. Так, кстати, он потом попытался эту, ну, как-то формулировку прикрыть. Сказал, что это больше описывает оперативную обстановку и роль американских войск, а не формулировкой политических целей Вашингтона он руководствовался. Ну, вот так вот попытался как-то
4: я
6: с темы
4: думаю,
6: съехать.
4: Это могло быть так. Да не то, чтобы съехать с темы. Может быть, он на самом деле это имел в виду, но случайно, как я вот тебе рассказывал про неправильную предпосылку, из которой был сделан правильный вывод, мы это интерпретировали, потому что это действительно так и есть. Но, может быть, он действительно не хотел этого говорить. Оно же слово неточности перевода. Как бы бывает.
6: Бывает, бывает.
4: Поэтому политики вот так вот всегда витиевато говорят, что ты вообще не понимаешь, что они хотели сказать.
6: А бедные переводчики сидят и думают, да как мне перевести исконно русскую пословицу-то, которая вообще не переводится. Я вот каждый раз смотрю и думаю, бедный переводчик, как ты переводишь?
4: Или как это, как Путин говорит там, встречается с немцами, сидеть на попе ровно и не крякать. И как это вот переводчики, что они делают?
6: Ну вот буквально приводится
4: переводить. Стендапер рассказывал, да, стендапер рассказывал, я забыл, он у Луки еще был, очень классный, мне очень нравится, я сейчас его рилсы смотрю, надо полный стендап посмотреть. Он про военку рассказывает, но он такой наш.
6: Да, я понял, но я, если честно, забыл, как его зовут, вылетел из головы.
4: Стыдно
6: он вроде бы сам
4: и больно.
6: Военный. Ну да.
4: Да. И переводчик.
6: Да. Так, дорогие слушатели, сейчас сделаем небольшую паузу, слушаем новости. И еще раз напоминаю, номер телефона +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков в следующие полчаса.
0: Стас разберется.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области. По ее территории было выпущено 39 снарядов. Также над регионом сбито и подавлено 60 беспилотников. Пострадал один мирный житель. За отчетный период повреждены 7 частных домов, 2 коммерческих объекта, 6 предприятий, инфраструктурные объекты и 14 транспортных средств. Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из Мурманска. Операция была проведена 31 мая в 400 морских милях к западу от Британии, сообщила морская префектура по региону. По ее данным, военные поднялись на борт, чтобы проверить государственную принадлежность судна на фоне подозрений в том, что оно якобы следует под ложным флагом. Проверка подтвердила опасения французских властей. В прокуратуру Бреста подано заявление. ВМС Франции сопровождают судно до места якорной стоянки. Власти Франции утверждают, что операция проводилась в соответствии с международным правом. По утверждению президента страны Эммануэля Макрона, речь идет о танкере «Тагор», который якобы находится под международными санкциями. Правительство России ввело запрет на вывоз авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. В сообщении Кабмина отмечается, что правительство старается поддерживать надежное и бесперебойное обеспечение топливом внутреннего рынка. Кроме того, в России уже действует запрет на вывоз бензина. Для производителей он действует со 2 апреля до 31 июля. В НАТО обеспокоены возможностью снижения рядом стран-членов расходов на оборону до уровня ниже 2% ВВП. Это может вызвать недовольство президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите Альянса в Анкаре, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Ранее издание сообщило, что премьер Чехии Андрей Бабиш признал невозможность довести расходы страны на оборону до установленного НАТО уровня в 2% ВВП. Заявление политика может побудить и другие страны последовательно его примеру, отмечает Financial Times. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Политику сегодня исполняется 51 год. Российский лидер в Телеграме отметил, что отношения Москвы и Еревана носят дружественный характер и есть заинтересованность в их дальнейшем поступательном развитии. Сам Пашинян выразил уверенность, что Армении удастся выстроить отношения с Россией, поскольку они основываются на открытости и искренности. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Бугарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, и как просто, соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите, подписывайтесь, очень вас ждем. Номер телефона плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Это я 2 раза повторил номер телефона, не записывайте в одну строчку, не получится позвонить. Так, быстренько, пока у нас еще звонков нет, предлагаю немного ускориться, пойти чуть быстрее по темам, потому что их остается еще много, а хочется зацепить все. Так, ООН находится на грани банкротства, так как США и КНР не вносят платежи организации. Вот так вот оказалось.
7: Да.
6: По данным Wall Street Journal, как раз Организация Объединенных Наций испытывает финансовые трудности. Тут стоит отметить, что базовые расходы ООН примерно на 42% покрываются как раз вот теми самыми взносами от двух стран, от Соединенных Штатов и от Китая. Соединенные Штаты не платят эти взносы, Китай не платит эти взносы. И вот на самом-то деле кажется, ну ладно, ну ООН останется без финансирована, ну не будем мы получать вот эти осуждения, что ли, и все в этом роде, обеспокоенность они не будут выражать. Но если вспомнить недавний визит Владимира Владимировича в Китай, там Си Цзиньпин заявлял о том, что мы собираемся укреплять авторитет ООН, собираемся его поддерживать, но не финансируем. Почему?
2: Потому что они как бы ничего не решают и не принимают решений в пользу Китая, в пользу вот какого-то адекватного международного права.
6: Подожди, но они же не финансируют. Если мы собираемся поддерживать нынешний авторитет ООН, а он говорил именно про то, что мы прямо сейчас собираемся поддерживать авторитет ООН, то вроде бы как логично было бы наоборот его финансировать для того, чтобы этим самым подталкивать к своей повестке, ну, в свою сторону, а финансирования нет.
2: Слушай, ну там же дело не только в финансировании, дело еще и в том, что все там ставленники ООН, которые есть, как и все страны, они голосуют в интересах Соединенных Штатов, потому что отдельно от ООН там всякие свои экономические интересы, которые решаются уже на всяких, ну, решались на давосских экономических форумах и на других вот этих вот сборах людей с прекрасными эльфийскими лицами. Так что если ООН, мне кажется, что это такой намек от Си Цзиньпина, что если ООН начнет исполнять свои обязанности напрямую, а именно прекращать конфликты и помогать их решать, то тогда и финансирование опять появится. То есть, я думаю,
6: США
2: что Китай
6: не финансирует?
2: США не финансируют, потому что недостаточно вы под ними лежите. Потому что Трамп... Не-не-не, смотри. Трамп хочет создать свой фонд мира, который будет полностью частный и будет полностью зависеть от него. То есть Трамп, он в этом плане, получается, хочет стать конкурентом. Но пока он еще его окончательно не создал и не закрепил, он не может полностью отказаться от ООН. Но как бы на них давит поэтому. Мол, принимайте решения, которые нужны нам, иначе вы не получите денег.
6: Ну вот, может быть, может быть. Но пока что ситуация складывается вот такая.
2: Денег нет. Я тебе точно говорю, ну что я тебе брать буду?
6: Ну они на грани банкротства. Вот, все. Ну, конечно, конечно. Мы все знаем. Дорогие слушатели, каждая крупица информации поступает буквально прямо из самого ООН. Вот Стас прямо сейчас там находится. Да если что, это шутка.
2: Да просто все хотят денег. А что бы они ни рассказывали, знаете, все всегда хотят денег.
6: Что правда, то правда. Особенно хочется денег и ничего не делать, чем ООН, собственно говоря, и занимается. А я предлагаю с этими...
2: Ну, это для нас так выглядит, понимаешь?
6: Ой,
2: иногда
6: ну да,
2: их...
6: для них по-другому выглядит. Они прям вот действительно принимают какие-то решения, они,
2: ну,
6: правда,
2: смотри,
6: что-то согласуют.
2: Вот, смотри, вот ты идешь, и там убивают человека, его грабят.
6: Так.
2: Ты можешь вызвать полицию, можешь сам вмешаться, но тут тебе грабитель говорит: «Э, не лезь! На двоих поделим его кошелек». И ты такой: «А, ну ладно». То есть, в принципе, ты как будто бы ничего не делаешь, да? Но
6: ну, да,
2: на самом
6: да,
2: деле
6: да,
2: ты
6: да.
2: делаешь.
6: Ну ладно, хорошо, что-то-то делают. А я предлагаю оставить вот эти все международные темы.
2: Поговорить... Они делают, не делая, в этом парадокс, Саша.
6: Ну, это правда парадокс. Так, давай поговорим про алкозамки. Вот это любопытно. Правительство поручило разработать системы, блокирующие запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя, а также определить правила применения алкозамков. Это следует из утвержденного
2: плана. Это наше правительство?
6: Да, да, да.
2: Ну, чушь, конечно, несусветная, но это будет не самая простая технология. Это надо... То есть такое в теории-то можно сделать, но это может, наверное, Китай сделать,
6: у которого
2: доступ к микроэлектронике.
6: У нас, в принципе, уже подобные проекты были, и мы даже пробовали это вести.
2: Каждый раз не удалось. У нас еще и планшет был.
6: Но они не удавались. Ну, потому что это очень дорого.
2: Интересно, почему?
6: Ну, смотри.
2: Нет, потому что мы не владеем средствами, скажем так, производства. То есть, смотри, вот ты покупаешь машину Лисян, а как ты туда интегрируешь эту систему?
6: Не-не-не, это уже другое. Это надо там сложную систему, там надо буквально перепрошивать вообще все мозги для того, чтобы вот эту как раз, ну, по факту, я не знаю, как даже воздуходовку приклеить или прибить. Но после этого, вот что на самом деле любопытно, я стал выяснять, на какую, ну, там, порцию промиль, на сколько вообще будет реагировать вот этот самый алкотестер, который в машину вроде как можно будет поставить.
2: Он там будет реагировать. В России я смогу алкотестер подкупить.
6: Вот,
2: там будет
6: по-любому банкнотоприемник. Я про это же подумал. 0,2-0,4.
2: Нет,
6: погоди. 0,2-0,4 промилле, и ты сможешь там, ну не знаю, сидеть вот так вот. И по идее, если ты выпил, ну даже совсем немного, она среагирует. Вроде бы хорошо, но с другой стороны, а если ты вот так вот поехал на машине, в моменте там, не знаю, достал вот так вот салфетки влажные, которые могут быть как раз проспиртованные, он... уловил, и машина просто во время, там, ну не знаю, поездки где-то на трассе, бам, выключается двигатель. А подобные случаи были на испытаниях, там, когда пытались это все интегрировать. Поэтому это мало того, что еще, ну, сложно осуществимо, потому что это очень дорого, а это еще и может быть, ну, не слишком-то безопасно. А кто знает, как эта штука сработает. В нужный момент, может быть, вообще, там, не знаю, машина скорой помощи не сможет завестись. Как раз потому, что там находится много медикаментов, там может стоять представить вот этот сильный запах, ну, да, тут дело-то не в запахе, но
2: не,
6: вот просто...
2: Для них-то в любом случае будет исключение, но, да, слушай, это само по себе уже на уровне идеи понятно, что это как бы работать не будет. И как это, значит, ты едешь, машину заглушилась, ты же изначально прошел проверку.
6: Ну, вот так вот, вот так.
2: Да не, ну это бред какой-то, это только больше аварий нам принесет, не надо нам такого.
6: Хорошо, не надо нам такого, на этом мы зафиксируем. А пока что послушаем звонок. Здравствуйте,
2: можно было бы это... Да.
6: Да, потом. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Здравствуйте, Александр, привет, Стас. У меня вопрос такой,
2: привет.
7: Глобальный, чисто на время. Угу. Какое приблизительно есть у тебя понимание, куда вообще в целом движется человечество лет на 100, 150, 200 вперед?
2: Понятно.
7: Сегодня вообще кончится, не кончится, потому что идея коммунизма в глобальном мире, мне кажется, уже ее никто не видит. У нас последний оплот остались китайцы да корейцы. И как будто бы революция какая-то, она будет просто подавливаться всеми государствами. Ну, не будет такого, как это было в 20 веке.
2: За счет да, всяких... слушай, будет. Будет. Кризис капитализма нас еще приведет к таким невероятным открытиям, как это «ты сам не знаешь, что ты можешь». Послушай, я не сторонник того, что вот все там провоцируем коммунистическую революцию. Она произойдет сама собой, потому что мы будем жить от кризиса к кризису. Но после каждого кризиса, после мировой войны система становится сильнее. Если раньше Гитлер мог вот просто вот так вот поджечь Рейхстаг и сказать «это все коммунисты, я теперь фюрер», то теперь Трамп, делая абсолютно то же самое, вынужден считаться с демократическими всякими институтами.
6: Не, подожди, делая то же самое, давай не будем сравнивать на таком уровне, все-таки делает он не то же самое. Мы говорим...
2: Я считаю, что он узурпирует власть.
6: Не, узурпация власти — это другое. Мы тогда не будем обобщать все действия, будем отдельные действия. Ну тогда, знаешь, это можно притянуть вообще все. Это, знаешь, есть вот эти байки о том, что был патриот, человек, который пытался спасти и защитить свою родину, полз там куда-то, ну вот с такими акцентами. Если подавать, то да, там все скажут,
2: так
6: а,
2: можно
6: так это
2: подать,
6: был Гитлер.
2: Слушай, так можно, это действительно будет правдой.
6: Да, но при этом
2: степени.
6: Вот на уровне вот всех тех событий, которые у него есть, возможно, положительные, что есть абсолютно в каждом человеке, нет. У него огромное, ну вот просто там несравнимое ни с чем количество
2: так
6: отрицательных
2: это про популизм.
6: И страшных.
2: Это
6: ну, да.
2: То, к чему он привел, это то, к чему такая история приводит всегда, понимаешь? То есть это как раз-таки то, почему я и говорю про систему. Смотри, в чем прикол. А, прикол как раз-таки в том, что да, там Гитлер был, может быть, патриотом, может быть, он там хотел Германию сделать великой. Но вопрос, какой способ он для этого выбрал?
6: Да.
2: Он выбрал способ, который в итоге привел просто к уничтожению вообще абсолютно всей страны и к мировой войне. Почему он это сделал? Потому что он был популист, потому что он именно популистскими методами, финансовым капиталом и всем остальным и пользовался. То есть это как человек, который хочет сделать хорошо своему организму и похудеть, и ради этого садится на героин.
6: Я вот, знаешь,
2: запрещаем и осуждаем.
6: Я не соглашусь с тем, что он популист. Популист, вот, по крайней мере,
2: популист.
6: У меня в голове складывается впечатление, что популист должен быть трусом. То есть популист, он идет со своими идеями, продвигая, ну вот то, что хорошо, ну знаешь, мы за все хорошее против всего плохого, после этого он к власти приходит и начинает уже действовать, исходя из, ну понятно, там каких-то своих желаний и всего остального, и уже вот все эти публичные заявления
2: да
6: уходят куда-то на второй план.
2: Да нет никаких желаний.
6: Ну подожди.
2: Есть только желания тех, кто приводит популиста к власти.
6: Хорошо, предположим, даже так. А здесь был идейный, настолько заряженный человек, и я напомню, что фюрер — это не просто, ну вот скажем, такое позиция канцлера, так называется. Нет, это буквально чуть ли не божество, возвышение над всеми остальными. Это идея,
2: да.
6: Это идейность. Вот в этом различие. Он не популист.
2: Деньги Гитлеру на выборы кто давал?
6: Ну, нет, никто не спорит о том, что он по-разному, он пришел
2: ВПК.
6: Фактически законным путем. Да, тут никто не спорит.
2: Да.
6: Только
2: да.
6: Другое дело,
2: он
6: то, что с идеей-то он пришел.
2: Он просто соответствовал этой идее. Да, он был шизиком, который соответствовал идее абсолютно популистской, потому что только популизм работает на большие народные массы. И его продвинули, потому что популисту всегда победить будет проще, чем какому-нибудь челу, который приходит. Ребят, там наша страна там разрушена, у нас уйдет там 20 лет на то, чтобы мы после всех этих войн хотя бы к какому-то уровню жизни пришли.
6: Ладно,
2: он пришел, сказал,
6: в этом
2: нет, да.
6: В этом
2: всем
6: смысле,
2: немцам
6: да.
2: Завтра у нас будут берега кисельные, мы там всех победим. Как ты это сделаешь? А вот, Bosch, Крупы, Сименсы, и начинают раскачивать ВПК, потому что это самый простой способ показать результат сегодня. А что будет потом, неважно. Так что можно сказать, да, что там Адольф, поехавший австрийский психопат, был там патриотом Германии. Но вопрос еще, а

0: вопрос у слушателя. А куда катится мир-то, а то мы в Германию обсуждение ушли.
1: Да. Но куда катится мир? К новой большой войне, которая уже началась. К новому переделу сфер влияния, когда из терроризма, да, вот американского, мы придем в китайский кредитизм, да, в китайский. Это будет капитализм, но капитализм более прогрессивный, потому что не будет принято убивать тебя, чтобы забрать у тебя ресурсы. Но также будет рыночная конкуренция, которая в итоге все равно приведет к конфликтам, но конфликты уже будут носить не такой характер, как сегодня, когда происходит геноцид и этноцид. Вот. Потом за столетия, за, может быть, даже тысячу лет будут еще всякие конфликты, но они будут носить уже более прогрессивный характер и будут происходить в том числе и революции. Только это будут уже не цветные революции, а народно-освободительные движения, которые все равно будут спонсированы какими-то странами. Но при этом миру еще предстоит столкнуться с угрозой исламской революции. Да? Зависеть это будет от того, как произойдет конфликт на Ближнем Востоке. Но тут не надо забывать, что Советский Союз, тот же самый Иран и аятолла Хомейни ненавидел больше даже, чем Америку, потому что, ну, Америка католики, они просто неправильно, у них вера, а эти-то вообще атеисты, их надо уничтожить. Но, кстати, несмотря на это, Советский Союз всегда поддерживал Иран, потому что есть зло большее и есть зло меньшее. И как собирался Советский Союз бороться с, ну, с исламом, да, потому что у нас же даже на территории Кавказа шариат признавали в советское время, он собирался бороться с ними образованием, да, то есть никакой войны, мы даем им школы, и они сами откажутся от любого рода религий, да, абсолютно от любых. То есть такова была борьба Советского Союза против любой религиозной власти. То есть с ними собирались бороться так. А вот с американцами ты так уже не поборешься, потому что ты им школ не построишь и образование не дашь. И они уже действуют на нашей территории, пытаясь нас истребить. Поэтому, но это более прогрессивно. Я считаю, что да, надо бороться на почве образования, на почве развития человека. И рано или поздно к этому мы все равно как бы и придем. Тут других вариантов развития общества просто нет. Это закономерно. Точно так же, что ты когда-то вырастешь.
0: Не, скорее всего, правда придем, потому что уже вот эта разница, которую нам пытаются представить, как вроде бы каждый может стать богатым, каждый может достичь вот этих самых высот, но вот все равно, вроде бы как по задумке, когда создавалась вот эта неолиберистская система, либертарианская, о том, что, значит, все сейчас средний класс и все равны, только вот этот средний класс оказывается на гигантском расстоянии от всех олигархов, которые зарабатывают просто неимоверные суммы, и со временем, возможно, получится так, что все-таки это превратится уже в королей, которых будут свергать, и все по кругу. Так, хорошо, чтобы далеко
1: в это не уходить. Ну, смотря кого считать королем, тут же, понимаешь, суть это не меняет, они уже короли. Но вопрос просто в том, что да, одни просто говорят, что их власть от Бога по праву рождения, а эти говорят, что их власть за счет их интеллектуального труда и предпринимательской способности, которые тоже врожденные.
0: Ну, не обязательно. Там в последние периоды все-таки не все говорили о том, что нам власть дана от Бога. Но при этом король мог обладать, ну, фактически являться, что ли, главным феодалом. Вот если так выражаться. И, ну,
1: Но в Британии сейчас король является главным феодалом.
0: Ну, да. Но просто...
1: Потому что он получает деньги со всей земли по праву рождения.
0: Да-да-да. Ну и вот, собственно говоря, может наступить момент, когда вот эти самые олигархи, которые слишком отдалились от людей, начнут уже чувствовать, ну, людское недовольство. А может вообще и нет. Мы не можем настолько
1: далеко
0: загадать. Да
1: плевать им на людское недовольство, слушай.
0: Ну, людское
1: да,
0: недовольство,
1: вообще,
0: оно будет
1: оно
0: выражаться... Но оно будет выражаться не в бурчании где-то, а в реальных действиях, которые может закончиться поножовщиной и всем остальным. Так.
1: И что они скажут? А это нам опять русские. Мешают. Это русские провоцируют
0: они
1: недовольство.
0: Не да,
1: они будут с ними бороться, потому что на каждого пролетария найдется свой штрихбрейхер.
0: Не, ну это правда, это правда. Так, у нас 5 минут остается. Одна из тем достаточно любопытная, которая зацепила. Вот про тюрьму мы уже поговорили, а вот про одну ситуацию, не раскрыли ее. Надо раскрыть, я считаю.
1: Жительницы скрывают правду.
0: Ну вот сейчас ты все услышишь. Жительница Санкт-Петербурга сообщила о блокировке своего аккаунта в запрещенограмме. Ну, значит, ладно, приговорю. Инстаграм принадлежит компании Мета, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России. Значит, там публикация роликов, которая вызвала резонанс из-за ее большой груди. Большой, сильно большой. Ну, вот так вот. Я не знаю, какой точно размер, но я вот просто смотрел на фотографию. Ну, размер 15. Я, может быть, не разбираюсь, но вот так. И, значит, на девушку обрушился поток негативных комментариев из-за внешности.

0: внешности, откровенного декольте, все в этом роде. В ответ там Ирина выложила еще один ролик, где высказалась в адрес критиков. Там, по ее словам, после этого пользователи начали массово жаловаться на ее публикации, и платформа такая подумала: а ну-ка я ее заблокирую. Ну, а почему бы и нет? Я не буду блокировать всех вот этих недоброжелателей, заблокирую ее. Хотя, ну, честно признаюсь, на фоне всех тех, ну, откровенно практически порнографических материалов, которые можно иногда наблюдать на просторах Инстаграма, это не выглядело чем-то вот прям супер-мега выбивающимся из всего остального. Иногда наоборот, у меня возникают сомнения, думаю, а у вас вообще есть хоть какая-то цензура, потому что, ну, там, значит, кормящая мать, если, например, это, ну, никак не, не заблюривает ничего, там бывают какие-то вставки вот такие, знаешь, на долю
1: секунды. А это для Хомлендера, это Хомлендер лично распорядился кормящих матерей не блокировать.
0: Не, ну вот сам факт, вот почему такая избирательность, как это работает, с чего вдруг?
1: Да никак это не работает, слушай, это работает так, что если много жалоб, аккаунт сносит проще, да? Короче, я недавно выпустил, смотри, я тебе прикол рассказываю, вот буквально вчера я с этим столкнулся. Я там выложил ТикТок, он набрал очень много просмотров, это не рилсы, но там та же самая механика. Я выложил ТикТок, он набрал очень много просмотров. Его блокируют. Я такой: жесть, блокируют по жалобам пользователей. Я запускаю ручную проверку, требую, указываю там все, где я что там, вот это не нарушил, вот это не нарушил. Я цензурирую ролики в TikTok и Reels очень жестко, да. И, короче, они проводят ручную проверку, и они мне такие: этот контент точно не нарушает правил сообщества, мы вас, короче, это, ну, этот ролик публикуем. Я думаю, ура, сейчас я продолжу, а я там что-то по 4 миллиона просмотров собрал. Кайф вообще, да, ну, как бы живем, ребятки. Проходит 3 часа, и зажало пользователя, мы его блокируем, но теперь вы восстановить не можете. Я думаю, слышь, дебилы, вы же сами все проверили, он не нарушает никаких правил, вы что, совсем что ли? Ну, вот так вот, не хотят они с пользователями ссориться, если много жалоб, ну, вот так вот, они становятся на сторону пользователя. Поэтому все, у нас же главная нация доносчиков, это как бы украинская сторона, да, они регулярно жалуются, у них целые сообщества, вот они скидывают ролик там на 20 тысяч паблик, жалуемся, еще эти сети объединяются, и тебя начинают атаковать. Ты потом отлетаешь в теневой бан и прочее. То есть для меня это превратилось в регулярную работу по... Но у меня отдельный человек сидит, который занимается регулярно разбанами. Причем ни комментарии мы не успеваем. Но я вам скажу, справедливости ради, меня также и ВКонтакте недавно по жалобе Ксении Собчак заблокировали. Вот, так что, ну, это во все стороны работает, просто терпим, карлики. Я просто, знаешь, вот напоследок скажу, меня так возмущает, ко мне чел подходит: Стась, ты поддерживаешь российскую власть, а они мне бизнес обрубили. Я говорю: и чё? У меня забрали канал, который мне приносил по 10 миллионов рублей в месяц. У меня забрали канал за 10 лет работы, даже без возможности как-то там исправиться и прочее. У меня американцы отжали бизнес, ну и что дальше? У всех все отжимают. Ну ты от этих затерпел, от наших, я от тех затерпел, от их, и от наших затерпел. Мне тоже там кучу всего блокировали. У меня вообще канал там год провисел во ВКонтакте в теневом бане. Люди не видели его ни в подписках, нигде. Я там писался, разбирался, но с этими, с нашими, я хотя бы смог решить проблему. Вот, это же все, вот как бы интернет, он вот все, вот ты кому-то перешел дорогу, на тебя жалуются, все, тебя заблокируют, хоть ты 10 тысяч раз соблюдал все правила площадки. Меня блокировали уже просто везде, где только можно, инсту я смог восстановить, я не знаю каким чудом.
0: Но это чудо случилось. Да, у нас, конечно...
1: Пока что тебе еще поработаем, ребята.
0: Еще поработаем, чуть-чуть. Да. Но да. На самом деле, да, не такой не хороший взрыв произошел как раз под завершение сегодняшней программы.
1: Не, мне все жалуются. Как бы, я понял, у меня бизнес отобрали. У меня бизнес отобрали. Я что-то возненавидел американцев не поэтому, а по другой причине. Но, тем не менее, да, все жалуются постоянно. У меня тоже все отбирают. И что теперь? У всех нас все отбирают. Мы бесправные в этом мире.
0: Ну все, не жалуемся, работаем. Дорогие друзья,
1: терпим.
0: Спасибо огромное за то, что... Вот тоже верно. Спасибо огромное за то, что нам сегодня звонили. Звонков много, приятно. Очень большое спасибо. Дальше еще хочется сказать спасибо за комментарии, за то, что в чате участвуете и за то, что просто с нами. А на этом сегодня будем завершать. Всем пока, до завтра.
2: Стас разберется.

0: Страна героев. Егор Шкаров. Ефрейтор Егор Шкаров из тех, кто на земле обеспечивает успех проведения специальной военной операции. Своим мужеством, профессионализмом и самоотверженностью добивается точного выполнения плана командования. Шкарову достался один из самых сложных участков на линии огневого контакта. Он обеспечивал продвижение российских военных в составе экипажа танка в должности наводчика-оператора. Противник закрепился на высоте, заминировав подходы. В ходе наступления экипаж ефрейтора Шкарова первый провел боевую машину через найденный безопасный участок минного поля. Не мешкая ни минуты, танкисты открыли огонь прямой наводкой по вражеской позиции. Заблаговременно подготовленные огневые точки ВСУ подавлялись одна за другой. Шанса удержаться у врага не осталось. Он начал спешный отход вглубь подконтрольной территории. После того, как ответный огонь был эффективно подавлен, танк ефрейтора выставил дымовую завесу. Это позволило нашим бойцам пойти на штурм и зачистить вражеский опорный пункт. Слаженные действия танкистов и штурмовиков позволили нанести огневое поражение и занять позицию без потерь. Страна героев.
1: Введите имя.
0: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
0: Радио «Спутник».
1: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
4: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
3: Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 10 утра, в Якутске 16 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В России расширят перечень регионов, которым предоставляется субсидия на проекты комплексного развития территории. Армения продолжит работать в Евразийском экономическом союзе. Около 900 человек задержали во Франции в ходе беспорядков после победы ПСЖ в Лиге чемпионов. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поручил расширить перечень регионов, которым предоставляется субсидия на проекты комплексного развития территорий. Согласно распоряжению главы государства, Кабмин должен будет также разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций и до 1 сентября представить предложение о повышении эффективности тепло- и водоснабжения в малонаселенных пунктах. Ряд стран ЕС хотят создать вне объединения центры для мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что над данным вопросом, в частности, работают власти Австрии, Дании, Германии и Греции. А центры могут разместить, например, в Казахстане и Узбекистане. А в обмен на это странам предложат помощь от ЕС и упрощение визовых процедур, сообщается в материале. Армения продолжит работать в Евразийском экономическом союзе до того момента, когда выбор между Европейским союзом и ЕАЭС станет неизбежным. Решение должен будет принять народ республики путем референдума, заявил в видеообращении премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, пока Ереван официально не обратится для вступления в ЕС или пока не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство в объединении, проводить какой-либо референдум по этому вопросу нелогично. Страна продолжит спокойно работать в ЕАЭС, и в этом направлении еще есть потенциал, констатировал Пашинян. Около 900 человек задержали во Франции в ходе беспорядков после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Это на 45% больше, чем в прошлом году, заявил СМИ глава МВД страны Лоран Нуньес. В субботу «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. В ночь на воскресенье болельщики устроили погром на улицах французских городов. Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новую тест-систему для штамма Эболы Бунди-Буджо, который раньше проявлялся всего 2 раза в истории. Российские специалисты уже применяют данный тест в Уганде, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции с международными учениями государств-членов ОДКБ. Также, по словам Поповой, созданы тесты для определения антител к вирусу Эбола. Международная медиагруппа «Россия сегодня» присоединилась к ежегодной благотворительной акции «Коробка храбрости», цель которой – поддержать детей, проходящих длительное лечение в медучреждениях. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев отметил, что подобные акции всегда находят широкий отклик, так как равнодушие и душевная глухота не свойственны россиянам. А в этом году старт акции приурочен ко Дню защиты детей. Сбор игрушек продлится до 1 июля, а 6 июля состоится передача подарков в детские больницы, хосписы и онкоцентры. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 1 июня на дворе. Лето началось, 10 часов 4 минуты. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю, новый месяц и новое время года. И все новое сегодня у нас. Доброе утро всем.
3: Доброе утро.
2: Вот смотрят нас из Гамбурга. Максим Чупаха пишет: Гамбург плюс 23. Вот так вот.
3: Гамбург проголосовал против того, чтобы выдвигать кандидатуру города на проведение Олимпийских игр.
2: Ничего себе. Что-то я такого не помню, чтобы такое было. Прям против проголосовали.
3: Вот почему не помнишь?
2: А было такое раньше? Да? Я что-то не встречал, по-моему, первый
3: раз. Это очень часто бывает. Многие города отказываются. Да.
2: А с чем это связано? Дорого?
3: Ну, они считают, что это создаст лишнюю головную боль, а толку никакого не будет. Ну, то есть, испортят лето, грубо говоря, жителям Гамбурга. Вот, поэтому... Ну, нет, это много было. Это такое было в разных городах. Это вообще все чаще встречается. Вот. Обычно считается, что страна зарабатывает прилично, а вот у города могут быть проблемы. В общем, по результатам голосования против проведения Олимпиады высказалось 51%, за 48%. Значит, там, ну, они считают, что, ну, во-первых, они видели, что было в Париже, например, там вот как бы им не очень понравилось. Не с точки зрения там отсутствия традиционных ценностей, а с точки зрения того, что много приезжих, там мигранты и прочее, теракты, угроза безопасности, ну и так далее. Там национальный отбор проходит у них в Германии, они подают заявку от Германии на проведение Олимпийских игр там аж 2036 года, что, кстати, символично было бы, если бы в Берлине, например, они были, это было бы торжеством, ну, 100 лет спустя игр в Берлине при Гитлере. Вот, это могло бы быть символично. Но вот, во всяком случае, в Гамбурге, значит, они решили, что нет, не хотят.
2: Пусть в Берлине проводят. Вот,
3: они уже голосовали, уже было у них такое. Ну, в общем, понятно, что люди говорят, слушайте, нам это не сильно надо. У них все-таки немножко другой подход. Ну, допустим, вот у нас были Олимпийские игры в Сочи. А все-таки Сочи отстроен был во многом благодаря Олимпийским играм, и Олимпийский парк и так далее. То есть это фактически построен новый крупный центр, не только спортивный, но там в разных и отелях и так далее. То есть для развития города. Здесь, видимо, для развития Гамбурга особо ничего не предложишь, потому что город, понятно, что Европа, понятно, что это очень высокая плотность и застройки, и жизни, и что ты там построишь. Ну, там стадион, допустим, новый, возможно. Ну, окей, старый нормальный, можно и так обойтись. А больше, в общем, наверное, предложить-то ничего. Вот, а головной боли много.
2: Угу.
3: Вот. Еще кстати, всякие ты про Сочи. Вот эти вот понаедут.
2: Ты про Сочи сказал, вот я сейчас вспомнил, как я приехал, я был в Сочи до Олимпиады, ну, не часто, сейчас после Олимпиады, там, каждый год практически езжу, что-то какие-то мероприятия проводятся. И как-то раз приехал и пошел гулять, и прям не остановиться, настолько классный город стал. Вот ты идешь, я не знаю, я там часов 5, наверное, пешком прошел. Вот, и набережные сделаны, красиво все оформлено, и все. То есть совсем другой город стал. Это был год, там, я уж не помню, какой, наверное, 18-й, до ковида. Первый раз я там гулял так плотно, серьезно. И очень хорошо, очень хорошо. Конечно, город изменился. Вот, благодаря Олимпиаде, как ты правильно заметил.
3: Ну, видишь, ну, еще у нас есть всякие разного рода околоспортивные новости. Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграла в, видимо, завораживающе напряженном финальном матче вчера сборную Швейцарии. 0-0 они сыграли в основное время, и только в овертайме финны, вот, значит, горячие финские парни дожали мощную команду Швейцарии. Ну вот, так что вот без
2: куда
3: нас
2: катится
3: опять.
2: Мир.
3: Ну, с другой стороны, там и с нами, в общем, финны обычно становятся чемпионами. Я помню, что даже на Олимпийских играх финны сильные. Потом, что еще из интересного? Вообще, немного событий, надо сказать, первый день лета. Ну, помимо каких-то таких, ну, вот там очередных заявлений Дональда Трампа, на которые, наверное, нам особо внимания не стоит обращать, они там не совсем про нас. Вот. В общем-то, особо как-то вот весна перешла в лето довольно. Ну, вообще в воскресенье, как правило, особо политических новостей нет. Ну, понятно, выходной день, в общем, все довольно спокойно.
2: Да.
3: Вот, так что вот.
2: Ну, триумф наших художниц замечательный совершенно, да, художественная гимнастика, и девчонки наши выиграли все, что можно, там и золото, серебро, и бронзу, и все, и с флагом, и с гимном, и долгое время мы были лишены этой возможности, кто-то критиковал, ну, я конкретно критиковал тех, кто ездил без флага и гимна, потому что не близко мне это было совершенно, и тут вдруг вот что-то поменялось такое незаметное, и начали наших спортсменов возвращать. превращать в спортивные мероприятия международные, и наши начали сразу выигрывать, что удивительно. Я читал, что пишут на Западе.
3: Гимнастики,
2: ну, художественной гимнастики согласен, трудно не выиграть.
3: Сомнений особых не было.
2: Да, да, да, но и в других видах спорта тоже, и в фехтовании, и в простой гимнастике мы там как бы сейчас, ну, видать, соскучились, вероятно, по международным соревнованиям. Посмотрим, что будет дальше и как нас будут дальше куда-то там запускать постепенно или сразу. Но вот сейчас прошла информация, что сборную Ирана по футболу не дают им визы американские на чемпионат мира по футболу, что вроде как бы всех допустили, никого не дисквалифицировали, никого не убрали. Но визы пока не дают.
3: Не дали им визы. Я знаю, что они неделю назад специально в Стамбул летали в консульство. И что, им не дали?
2: Но вот пока было, когда позавчера, по-моему, я последний раз следил, отслеживал этот момент, было сказано, что пока не дали. Ну, может быть, дадут.
3: Посмотрим. Я просто видел, что они специально прилетели в Стамбул для того, чтобы подать, значит, заявление на визы. Надо посмотреть просто. Да. Но они будут играть, их отказались принимать в Аризоне, где они должны были играть. Вот, и они будут в Мексике вообще находиться, по-моему, в городе, не помню даже какому, типа Тихуана или что-то такое. Вот. Ну, не знаю, может быть. А что касается спорта, то здесь, конечно, очень важно понимать, что первые, значит, вот, допуски, они в тех видах как раз, где у нас хорошие позиции, и более того, очень сильная федерация, очень сильная руководители федерации, которые в состоянии вот эти вопросы решить. Это федерация водных видов спорта, вот федерация гимнастики. Вот, так что здесь у нас хорошо, более-менее. Борьба, бокс, по-моему, там, да. Где у нас сильные позиции, там нас нормально пускают. Еще, кстати, интересно, что знаешь ли ты, Трофим, что помимо того, что сегодня Духов день, День Святого Духа, который, значит, вот, снизошел на апостолов. Сегодня еще я вычитал, что сегодня у славян начиналась по традиции русалья неделя. То есть это неделя, когда русалки активизируются. Вот. Ну, связано это в основном с поминовением усопших и так далее. Но тем не менее, опасно ходить, значит, неподготовленным по всяким местам базирования русалок, потому что могут защекотать. Интересно, что в этом году «Русалья неделя» совпала с Петербургским экономическим форумом. Вот, не знаю, есть ли в этом какой-то символизм.
2: Но тут русалки подъезжают, уже это видно.
3: Вот, поэтому вот нужно быть бдительными, тем более, что Санкт-Петербург – город, как бы, не чуждый воде и, очевидно, в каналах, вот, где-то в реках.
2: Я даже понял, на что ты намекаешь.
3: И, может быть, даже в озерах можно, так сказать, вот увидеть, наверное, русалку. Но вообще, кстати, если по разным поверьям славянским, увидеть русалку можно. И в разных ситуациях это может привести как к большой беде, ну, там, утащат, защекочет или еще что-то, или просто потом жизнь пойдет под откос. Либо, наоборот, это может быть к большим деньгам. Не очень понятно, правда, для русалки или для того, кто с ней встретился, но в любом случае, так сказать, движение средств некоторое может произойти. Это действительно так. То есть иногда встреча с русалкой сулит, значит, вот какие-то серьезные перспективы. Вот, так что вот так вот, такие
2: интересные. Будем искать русалок, есть, в реках.
3: Есть совпадение, да, возможно, что как-то вот они
2: в реках и канал. Главное, что
3: опять же, это касается в основном славян, я так понимаю. То есть остальным, наверное, не грозит. Англосаксы, если приедут, то, значит, ну, хотя черт его знает.
2: Со своими пусть приезжают жабами.
3: С русалками тоже.
2: Наши русалки только для нас.
3: Позвонить же нам можно, мы как-то об этом забыли.
2: Я, короче, посмотрел. Сейчас, секунду, прежде чем ты скажешь номер телефона. Значит, пока последний, как модно теперь говорить в прессе, апдейт. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что ни один участник сборной не получил пока что визу. Вот. А ФИФА отклонили...
3: Вопрос, нужна ли им вообще американская
2: Нет,
3: виза?
2: Нет, а ФИФА отклонили просьбу их выступать в Мексике. Пока вот такое вот последнее.
3: А, я читал, что их уже перевели. Там,
2: вот. В общем, посмотрим. Интересно. Посмотрим, потому что это все не вчерашнее, ну и не сегодняшнее, да, это некоторое время назад все происходило. Я не думаю, что там кто-то сейчас сидит, следит, дадут ли Ирану визу в состоянии онлайн. В режиме. Но будем наблюдать за этим вопросом. Просто интересная такая ситуация. Когда Остапа пригласили в гости, но адрес сказать забыли. Приблизительно вот такая же ситуация и со сборной Ирана. Да, звоните нам. Звоните. 495, код Москвы. 95-95-91-2. Это у нас номер в студии. Наш, звоните. Вопросы к нам есть. Григорий Л. Естественно.
3: Нет, знаешь, пишет, вот Коммерсант пишет, что это самое, что они будут в Мексике. Ну, может быть,
2: в Мексике планили. Будет. Ага, ну, да. посмотрим, интересно.
3: Так уже убедительно пишет, что...
2: А, ну все, тогда, значит, вопрос. Коммерсант ответит...
3: Согласилась. Ну, это был 26 мая, правда.
2: Достоверный источник, ответственный источник, Коммерсант. Им можно доверять.
3: По словам президента Мексики Клаудии Шейнбаум, ФИФА обратилась к ней после того, как США дали ясно понять, что не хотят, чтобы иранская сборная осталась в стране на время турнира. То есть ФИФА обратилась к Мексике, и Мексика сказала, да, без проблем, и они будут базироваться в Тихуане.
2: А, базироваться, а может быть, играть будут в Штатах? А, да, базироваться.
3: Может быть, играть будут в Штатах, да, могут слетать там и так далее. Какая у меня муха больше.
2: Алло, слушаем.
4: Алло, Петр Алексеевич, Трофимович.
3: Да, здравствуйте.
4: Доброе. Алексей, город Москва.
2: Здравствуйте,
3: Алексей. Здравствуйте, Алексей.
4: Поскольку начали передачу про спорт, можно, хотел бы, не то, что можно, хотел бы у вас поинтересоваться, как вы видите развитие спорта в современной России, строительство спортплощадок, хоккейных коробок. У нас только многоэтажки строят. Как будет развиваться спорт? Где бесплатные спортивные образовательные учреждения?
2: Ну и в таком... Ой, слушайте, вот могу рассказать, как отец двоих детей, уже достаточно опытный, который прошел сейчас через все. Ну, во-первых, да, я не знаю, я про Питер могу сказать. Вы из какого города?
4: Город Москва.
3: Из Москвы.
2: А, вы из Москвы. Ну, про Москву, наверное, я не могу сказать, но в Петербурге с спортивной инфраструктурой все более чем неплохо. В каждом микрорайоне, не в каждом районе, в каждом микрорайоне, то есть вот на любом свободном месте есть футбольная коробка. Вот как раньше в советские времена хоккейные были, теперь ставят футбольные с искусственным газоном, очень много. То есть у меня прямо в центре Питера, наверное, я по памяти пяток назову свежепостроенных. При Валентине Ивановне Матвиенко начинался этот проект, его сделали достаточно хорошо. Качалки, ну, не знаю, в каждом третьем дворе вот эти вот стоят тренажеры, какие-то еще вещи, турники и прочее.
4: Это физкультура, а не профессиональный спорт.
2: А, извините, ну, меня, физкультура – это основа основ. Из физкультуры вытекает спорт. Если человек занимается физкультурой, то у него есть возможность. Сейчас я договорю.
3: А вы в чем видите проблему-то? Чего не хватает? Причем здесь спорткомплексы и профессиональный спорт? В смысле, жилые дома и профессиональный спорт. Какая связь?
4: Ну, связь в том, что очень много стоит новостроек, которые, как говорят, 70% пустые, а где строительные комплексы, бассейны.
3: Не очень понятно, потому что новостройки подразумевают там наличие стройплощадки, как правило.
2: Спортивные площадки.
3: Если вы имеете в виду какие-то комплексы для профессиональных занятий спортом, мне кажется, тут тоже особых проблем нету. А в каком виде спорта у нас не хватает инфраструктуры? С вашей точки зрения?
4: С моей точки зрения, в каком виде спорта не хватает инфраструктуры?
3: Угу.
4: Ну, да. Вы знаете, я даже, честно говоря, затрудняюсь ответить. Да, я сам задал вопрос, на который затрудняюсь ответить.
2: Я, кстати, извините, если позволите, два слова скажу. По Москве, я вспомнил просто, я в прошлом году все лето же провел в Москве на съемках, я бегал там по утрам. И вот с Цветного бульвара там направо в центре поворачиваешь, и тоже бульвар, который к этому киноцентру-то идет, как он называется, ну, к Пушкинской площади, вот этот огромный бульвар. И там прямо на бульваре стоят спортивные вот эти вот комплексы, где внутри, например, зал бокса прям построен, сидит тренер, ты можешь к нему прийти абсолютно бесплатно прямо на бульваре позаниматься боксом.
4: Для детей.
2: Бесплатно. Да.
4: Тогда
2: вот. То есть я каждое утро там мимо них бегал, смотрел, как ребята занимаются. И это московская
3: программа.
2: Мне это
3: кажется тоже, что вот чисто умозрительно, но вот я там ребенка водил на теннис, например, в Лужники, Там понастроено столько всего. Там и гимнастика, и там и все отремонтированы. Бульварное
2: кольцо,
3: там,
2: да.
3: И водные, и чего только нету. Вот. Есть новые комплексы и на «Динамо», там, значит, универсальный комплекс есть. Их, в общем, достаточно много. Мне кажется, что... Если вы говорите о спортивных площадках, то тоже они шикарные просто. Дети там, значит, баскетбол постоянно рубят. Тоже заходишь своими дворами, если идешь. А профессиональный спорт какой? Что, в чем проблема-то? Негде вообще заниматься чем?
4: В целом. Ну, поскольку, смотрите, сейчас...
3: Слышь, в целом. Ну, давайте возьмем самые популярные виды спорта у нас какие? Футбол, например. Ну, есть академии у всех спортивных клубов для профессиональных занятий.
2: Бесплатные,
3: кстати. Есть любительские секции, да. Там какие угодно, там можно отборы проходить. Нет, мне кажется, здесь нету такой проблемы. Я бы сказал наоборот, я вам скажу так. Знаете, тут же у нас не выходные в Москве, то тебе перекрывают город, потому что, значит, эти вот бегуны, ну, сотнями тысяч, ну, ладно, из уважения к ним можно. Но то там детский велопробег, то, значит, вот это одно, то другое. То, ну, может быть, это тоже хорошо, с другой стороны, это ругаться не надо. Если спрос на это есть, так, пожалуйста, город, в общем, для этого тоже нужен. Не знаю, мне кажется, такой особой проблемы нет большой. Но, может быть, мы и не правы. На мой взгляд, все очень хорошо сейчас со спортом. Там есть другая жалоба сейчас, знаете, что Лужники превратили в модное место, и народ, значит, с Патриков пошел туда тусить. Там построили же вот этот фонтан музыкальный, и там, значит, открыли кучу ресторанов и так далее, и людям негде заниматься. Но это надо тут спрашивать тех, кто там занимался. Вообще Лужники – огромная территория. Я вообще даже не знаю, есть ли в мире какой-нибудь вот такого масштаба спортивный комплекс, доступный абсолютно для всех, где вы можете просто прийти и там километры наматывать, хотите на велосипеде, хотите там бегом, хотите там же площадки там заниматься и что угодно, и плюс там профессиональное все есть. На любой, мне кажется, на любого желающего. Все, можно отключить нашего.
2: Можно, да, да, спасибо за звонок, спасибо. Не очень было понятно, в чем предъява.
3: Извините, да, особенно летом, в общем...
2: Да все, что хочешь, да. У нас даже такие высокодефицитные, вот у меня ребята в Америке жили, когда спортсмены, они говорят, вода и лед бешеных денег стоят в Штатах. То есть, чтобы пойти заниматься...
3: Ну, лед у нас тоже...
2: Коньковый лед у нас есть бесплатный.
3: Недешево.
2: У нас есть бесплатный лед, хоккейные школы, дети занимаются прямо там с молодых ногтей. Вот у меня у друзей мальчик уже до мастера спорта дозанимался. Они, ну, за форму, конечно, они платят, там за все за это платят, это правда.
3: Да. Ну, за лед, там тоже лед арендуют там всякие команды. Там надо время,
2: но это уже команда
3: бесплатно,
2: платит.
3: Если ты будешь там в 5 утра приходить, туда, скорее всего.
2: Ну, в общем, короче,
3: да, есть возможность. Но тем не менее, куча дворцов спортивных построена, и в том числе и в городской черте даже. Вон Строгиновку, да, шикарный есть дворец у нас ледовый. Их строят прямо как у нас там в Кунцево какой-то, да, вот, уже, да, открыли.
2: Значит, ну, вот сын у меня плаванием зоне занимался долгое время в «Дельфине», в Академии Лезгов-то. Ни копейки не платили за воду. То есть ты приходишь и просто занимаешься с профессиональной, ну, со спортивной группой. Да. Ну, то есть это все.
3: Открытые бассейны есть. Все, в общем... Не знаю, мне кажется, было бы желание. Плюс, на мой взгляд, все-таки профессиональный спорт – это очень хорошо, но нам надо все-таки делать упор на физкультуру и именно в большей степени
2: это важно,
3: на здоровье
2: это важно
3: людей. Вот, потому что профессиональные достижения на сегодняшний день носят, ну, в общем, вы знаете, вызывают больше вопросов, чем то они там переходят, как сын Плющенко, значит, в Азербайджанскую Федерацию, то они там, значит, употребляют допинг, то еще чего-то, то они там без флага, то они с флагом и так далее. На мой взгляд, любительский спорт, в том числе и соревновательный, он, на мой взгляд, больше для страны приносит, чем спорт высших достижений. Вот, потому что обратная сторона вот этой вот медали спортивной, это в том числе и тяжелая судьба, не искалеченная, хотя и такое бывает. Вот, детей там и так далее, когда их с детства тиранят, значит, чтобы они вот там достигали каких-то успехов несчастных. Не знаю, мне это не очень нравится. Но все мы любим, когда наши сборные добиваются побед и успехов и так далее. Здесь, конечно, школа художественной гимнастики, плавания у нас сильная, так что будем за них болеть в любом случае.
2: Конечно, конечно. Это замечательные наши девчонки, да, и дай бог им всем всегда побеждать. Так, что еще у нас? А, минуты полторы осталось. Петр Трофим, да я так и не успел вопрос задать. Как правильно разговаривать с нытиками? Все пропало. Есть ли какие-нибудь советы, Григорий? Дай совет Григорию, пожалуйста.
3: Да я не знаю, но, может быть, не надо разговаривать с ними, потому что...
2: С нытиками. Да. Что с ними разговаривать-то? Действительно, пусть ноют.
3: Они перестал. Сами с собой в диалоге, в общем, находятся, мне кажется.
2: Угу. Так, что еще? Да, далее, что Индряша, доброе утро, не люблю бухтеть, но колумбарий у Мариинского дворца каждый год заставляет мою голову биться чаще. Голову биться чаще. Прикольно. По данным на... Чем бьетесь головой обо что? По данным на март 26 года на обустройство сада-трансформера на Синем мосту напротив Мариинского дворца планировали потратить 84,9 миллиона рублей. Изначально город рассчитывал выделить около 90 миллионов рублей, но затем сумма снизилась. Как вы считаете, правда это те проекты, ради которых стоит так доить налогами и без того еле выживающий сейчас бизнес? Вы знаете, уважаемый Индряша, а вы видели этот сад? Вот я мимо него каждый год хожу и прям туда хожу и вижу там огромное количество туристов. Это потрясающе красиво. И это место прямо притягивает и туристов, и горожан, и так далее. Туда бы еще чуть-чуть общепита бы какого-нибудь добавить по краям, и было бы вообще шикарно. Вот, мне кажется, такие места должны быть, и это очень небольшая сумма, 90 миллионов рублей для такого проекта. Мы уходим на рекламу, на новости, скоро вернемся.

«Узнать за 90 секунд». Книга рекордов Гиннесса изобилует диковинными случаями и рекордами. Но одно из невероятных достижений, совершенных обычной русской женщиной, поражает воображение. Жена крестьянина Федора Васильева по имени Валентина в конце 17 века родила 69 детей. Выжили 67, то есть почти все. Дело было в одном из сел на территории нынешней Ивановской области. Федор женился на Валентине в 18 лет. Тогда ранние браки были нормой. Последующие несколько десятилетий они занимались крестьянским бытом и стахановскими темпами рожали детей. Возникает справедливый вопрос: возможно ли это? Но Валентина была женщиной особенной. Всего рожала 27 раз. 16 раз явила на свет двойняшек, 7 тройняшек и 4 четверняшек. Так уж был устроен ее удивительный организм. После визита в нашу страну одного из европейских купцов рекорд Валентины стал достоянием общественности. Британский медицинский журнал «Ланцет» даже запрос в Россию сделал. В Академии наук ответили, что женщина находилась под опекой правительства. В 20 веке западные ученые стали сомневаться в достоверности этого случая. Но ни одного железного аргумента в пользу того, что это невозможно, они так и не привели.

0: мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину контролировать решение ключевых вопросов комплексного развития арктической зоны. Распоряжение, переданное по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля. Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Владимир Путин также поручил Кабмину и Росатому утвердить финансово-экономическую модель развития трансарктического транспортного коридора и обеспечить финансирование строительства 5 и 6 серийных универсальных атомных ледоколов, сообщили в Кремле. В России нет дефицита авиационного керосина, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что при любой ситуации власти исходят из интересов отечественных авиакомпаний. Ранее правительство запретило вывоз со страны авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. В сообщении Кабмина отмечается, что правительство старается поддерживать надежное и бесперебойное обеспечение топливом внутреннего рынка. Группа из 4 альпинистов запросила помощи в горах Кабардино-Балкария при восхождении в верховьях ущелья Безинги на высоте 3200 метров. Туристы попали в сложные погодные условия. Проводятся работы по их эвакуации, сообщает МЧС. Группа из 4 человек находится в хижине Джанги-Кош. С ними установлена связь. Из-за плохой погоды к месту не смог подлететь вертолет. Сейчас к туристам пешком следует 4 спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России. Ряд стран Евросоюза хотят создать вне объединения центры для мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в Европе. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что над этим, в частности, работают Австрия, Дания, Германия и Греция. А центры могут разместить, например, в Казахстане и Узбекистане. В обмен на это странам предложат помощь от Евросоюза и упрощение визовых процедур, сообщается в материале издания. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем защиты детей. Глава государства отметил, что вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей в стране уделяют приоритетное внимание. Президент отметил важность вклада, который вносят в решение задач по воспитанию детей авторитетные общественные благотворительные организации, такие как Российский детский фонд. При его инициативе продолжается традиция праздничных встреч в Москве. Сегодня столица снова собрала большую сплоченную команду ребят из разных регионов России, а также дружественной Белоруссии, подчеркнул Владимир Путин. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Продолжаем обсуждать события минувших выходных, события, которые ждут нас на этой неделе. Много чего нас, как обычно, ждет. Главная новость состоит в том, что у нас началось лето. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Вот, ну и ряд других праздников. Вот, например, Трофим, ты, может быть, не знал. Да, ведущие у нас сегодня Петр Лидов и Трофим Татаренков. Наверное, ты не знаешь, Трофим. А сегодня, между прочим, знаешь, исполняется 100 лет со дня рождения. Кого?
3: Кого?
2: А я тебе скажу.
3: Давай.
2: Актрисы.
3: Так, красивые.
2: Можно даже сказать певица. Красивая ли она? Ты знаешь, по-моему, звали ее при рождении Норма Джин или что-то такого типа. Угу. Была она, в общем, не скажешь, сильно красивая. Она по нынешним временам, я даже не знаю, котировалась ли бы она.
3: Блондинка-нибудь?
2: Но... Блондинка, да. Но вот президент Кеннеди, он вообще относился с уважением к ее творчеству.
3: Котировал немножечко ее.
2: Джон Кеннеди.
3: Фиджеральд.
2: Да, она даже певицей-то стала, в общем, исполнив ему на день рождения песню, соответствующую «Happy Birthday, Mr. President». Ну и для многих граждан, которые, молодость которых пришла на 50-е и даже 60-е годы, она была в каком-то смысле секс-символом мирового масштаба. Вот. Да. Догадался ты, наверное, да, о ком идет?
3: Я, да, вот у меня есть такой фильм, папа его очень любил, мой, называется «В джазе только девушки».
2: Ой, классный фильм, да, фильм шикарный.
3: Да, причем это советское название, на самом деле он назывался «Ревущие 20-е», если мне не изменяет память, в оригинале.
2: Я не помню, как он назывался.
3: Назывался. Сейчас я посмотрю, но это советское название, «В джазе только девушки». Но фильм прекрасный совершенно. Да, Мэрилин Монро. Да. Спасибо, что напомнил.
2: Да.
3: Легенда, а что тут говорить? Легенда. До Мадонны, наверное, таких женщин в шоу-бизнесе и не было, как Мэрилин Монро. Потом вот Мадонна, наверное, встала где-то в один уровень, как мне кажется, с ней по популярности. Она же была бешено популярная, просто нереально.
2: Так, ну мы... Да, мы объявили, что у нас будет Яков Иосифович Кедми, но пока, я так понимаю, его пока нет, а может, и вообще не будет. Сейчас посмотрю, нам пишут на этот счет что-нибудь редакторы или нет. Но давайте звонок успеем принять. Если кто-то хочет набрать, что-нибудь сказать, то, может быть, вопрос какой-то, потому что мы... Да, кстати, пишут, вот правильно, Игоридзе пишет, он назывался «Some like it hot». Да, точно.
3: Некоторые любят погорячее. «Ревущие 20-е» – это другой фильм. Точно. Некоторые любят погорячее. Точно.
2: Ну, давайте набирайте 495-95-95-912. Если есть вопросы, темы, мы можем плавно... Но мы планировали, что с Яковом Иосифовичем мы переключимся на международную тематику, хотя он может прокомментировать происходящее между нами и Украиной. Я хотел поговорить об израильско-украинском легком таком обострении, которое там сейчас происходит, ну и в том числе на другие темы. Звоните, звоните нам, есть возможность сейчас высказаться или что-нибудь у нас спросить. Вот, хорошее или, может быть, не очень хорошее. Вот, значит, помимо этой самой замечательной Нормы Джин, сегодня день рождения у Надежды Кадышевой, между прочим, мы ее поздравляем. У Ольги Кормухиной день рождения сегодня тоже. Вот, и, ну, и, пожалуй, хватит. Много у кого сегодня день рождения, не будем всех вспоминать, а то обидится. Те, кого не назвали. Еще сегодня, Трофим Викторович, Всемирный день осведомленности о нарциссическом насилии. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать, что это такое, что это значит, но это, значит, какая-то такая скрытая форма насилия человека, который является нарциссом, в отношении окружающих. Вот, такие бывают политики. Как мы знаем, мне кажется...
3: Весь мир насилуют.
2: Представлены иногда.
3: Да.
2: Но мне почему-то пришел в голову, я когда прочитал об этом, мне почему-то пришел в голову эпизод из жизнедеятельности одного нашего артиста болгарского происхождения, болгарско-армянского происхождения, история про розовую кофточку. Вот что-то такое. Мне вот кажется, что это был пример... Розовая кофточка там была, по-моему, у журналистки. Нарциссическое насилие, мне кажется, было Филиппом Бедросовичем продемонстрировано там в отношении окружающих. В общем, друзья, если среди в вашем окружении есть нарцисс, и он подвергает вас скрытым формам, значит, вот какого-то угнетения, ну, не знаю, заставляет любоваться собой, там, развешивает портреты свои постоянно по стенам, может быть, какие-то статуи себя устанавливает в вашем общем, на общей лестничной клетке. Имейте в виду, что сегодня день осведомленности об этой проблеме, и сегодня вы можете... Если у вас такая проблема есть, можете, кстати, даже позвонить нам в эфир, пожаловаться, и мы с удовольствием вам посочувствуем, потому что бороться с этим сложно, и может быть, и не надо иногда, потому что для кого-то нарциссизм – это, ну, во-первых, он присущ многим, я думаю, в том числе и нам, с Трофимом Викторовичем, отчасти маленький такой, но с другой стороны, возможно, это такая важная часть личности, что личность этим как раз и пробивает себе дорогу. любовью к себе и демонстрацией этого всего. И народ-то тоже, в общем, не против, мне кажется, в целом, как показывают результаты выборов в некоторых демократических странах. Слушаем вас.
4: Алло. Приветствую. Слышите меня, да?
3: Здрасте.
2: Здрасте.
3: Да.
2: Да.
4: Здрасте. Трофима, хочу поддержать. Я сам питерский. У меня мама, это был переулок Антоненко. Это был новый переулок. Они всю блокаду пережили, потом дом разбомбили. По поводу сада. Вы понимаете, замечательно вот то, что сделали этот сад. Это такая красота. Я сам живу около СК-арена. Там тоже все эти сделали всякие спортивные сооружения. Ну, просто город, просто вот я по миру-то поездил, и просто есть...
3: Парк Победы. Да.
4: Парк Победы, ребята, ну, честно, я там еще, когда еще только строили этот, ну, СК-арена, там, просто я уже, так сказать, в возрасте человек, ну, просто замечательно. Вот я по миру, я говорю, что поездил, ну, лучше Питера просто ничего нет, понимаете? Вот когда просто звонят люди вам, это бывшие... так сказать, с эхо Москвы все перебежавшие, и вот это начинается нытье, вот это 80 миллионов, давайте отдадим бабушкам, знаете, вот это нытье. Просто, вот честно вам скажу, но лучше России, лучше Питера вообще нет ничего на свете, вот честно вам скажу. Ну это, а ладно, я по поводу Кирилла Набутова хочу вам сказать, просто он при мне как бы родился, и там и Райкин, и Набутова снимали дачу в Зеленогорске, и что-то, и он, благодаря мне, он бросил курить, он курил как Шемякин, одно Мальборо в рот, другое, значит, и он бросил курить на самом деле, что-то с ним произошло такое. Не знаю, мне даже за него обидно, честно. Он и отец его, такие были питерские конкретные люди, вот именно по духу. И вот что-то с ним произошло. Вот не знаю, что. Понятно, что это его выбор в этой жизни, но обидно за него, конечно. Понимаете, вот как бы все вам удачи, все вас слушаю. Но вот, к сожалению, вот такая вот история.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Кирилл Набутов признан иноагентом в нашей стране. Сообщаю я об этом даже без подсказки нашего редактора. Вот. Ну да, бывает, происходит что-то. Ну, слушайте, люди сами выбирают свой путь. Кстати, сегодня интересную тему я тоже одну затронул, раз мы пока в политику не двигаемся, дождемся мы все-таки собеседников на эту тему. А сейчас у нас лидером проката российского является фильм «Майкл» о творчестве Майкла Джексона. Ну, понятно, биографический фильм, там он поет, танцует, растет и так далее, преодолевает все, в общем, торжество гения, таланта и так далее. При этом многие критики этого фильма говорят, что он, в общем, слишком уж он, так сказать, как бы это сказать-то, сейчас скажу, как я думаю, то радужный, то нет, то какой-то розовый, ну, в общем, розовый... розовоочковый какой-то он, потому что там не показана темная сторона Майкла Джексона. Что такое трофей?
3: Розовоочковый.
2: Нет, ну, как бы демонстрирует образ Майкла Джексона исключительно с положительной стороны. Вот. Хотя нам всем известно, что товарищ Джексон, он, значит, там отличился в очень неблаговидном деле, а именно заманивая несовершеннолетних детей к себе, значит, где он там жил, виллу у него, не знаю, там ранчо, как это, Неверленд, или как это называлось, не помню.
3: Типа того, да.
2: Вот, и... да, и там совершал с ними развратные действия, о чем они потом рассказали в документальном фильме, им платил, там родителям платил и прочее. Ну, в общем, был странный, мягко говоря, а скорее даже, значит, вот, в общем, скорее всего, был преступником, хотя с учетом того, что он умер, не успели ему это все дело всерьез предъявить. Хотя мне кажется, что вот то, что мы говорим об Эпштейне и его острове, это, в общем, такие... ну, как бы, ну, похожая ситуация. И если бы Майкл Джексон добился бы тех результатов от пребывания в кислородном аппарате, каких хотел бы, то есть жить вечно, то с большой вероятностью, в общем, закончил бы он эту вечную жизнь свою где-нибудь в местах не очень отдаленных от его...
3: да, пожизненным. Да.
2: Да. Вот. И в фильме этого нет. И с одной стороны, ну, наверное, может быть, это и неплохо, потому что для многих действительно Майкл Джексон – это такой образ действительно гения, музыканта, выдающегося, который, значит, вот добился там всего сам, и через трудности, и, в общем, был мегазвездой и так далее. И вообще большой молодец, очень добрый человек. Вот он всегда так себя позиционировал. И дети туда ходят, и они это смотрят, и они там все радуются, и хлопают в ладоши, и даже там фанаты наряжаются, как Майкл Джексон. Ну, короче, в общем, там нормально, там, в общем, такой ласковый май такой вот в лучшие годы, фактически.
3: На максималках.
2: Фан-базы, да. Вот. С другой стороны, ну, если вы снимаете фильм документальный такого рода, то есть не документальный, а даже художественный, ну, как-то показать какую-то проблему вот такого рода, ну, наверное, тоже было бы правильно, если это воспринимается как серьезное творчество, а не как исключительно тупо развлекательный продукт для сбора денег там, с малолетних поклонников. Вот. Хотя, скорее всего, это второе. Там задача просто не была изучить его личность, а задача была создать развлекательный, отличный там, фильм, который будет прикольный, веселый, и все это будут смотреть. Вот. Просто у нас сейчас много уехавших, вот еще звонок у нас есть, и закончу мысль, много уехавших иноагентов, и певцов, и выдающихся артистов, в том числе там, Алла Пугачева, например, которую многие наши общие даже друзья отказываются воспринимать теперь как творческую единицу, даже прошлого, из-за ее нынешней политической позиции. Но даже в этом случае мы даже не говорим о таких преступлениях, как педофилия, совершенно отвратительных, в которых даже подозрение, вот, на мой взгляд, должно человека ну, как-то менять его жизнь, пока значит, там не будет доказано обратное, ну и так

0: вы вообще никогда не затрагиваете такое направление, как металл российский. Вот. Хотелось бы, чтобы вы в этом направлении как-то вот продвинулись.
1: А какие конкретно группы?
2: А назовите там топ-5, например, ваших любимых групп металлических российских. Если вы можете. Просто чтобы вспомнить что-нибудь.
0: Потому что любимые...
1: Коррозия металла.
0: Нет. Нет. Я принимал участие...
2: Ну, это спорно, в общем, да.
0: Да. Я принимал участие в записи альбомов Сергея Маврина. Вот, Артемий Стыров. Известен как Артем Стыров. Вот. И считаю, что Сергей Маврин — это гениальный и композитор, и музыкант, который разработал свой стиль игры на гитаре. Вот. Он его назвал как touch style. Вот. Но поклонники, и я в том числе, как поклонник его творчества, называю его неизменно как Мавринг. Вот вам известен такой музыкант, как Сергей Маврин?
1: Нет. Нет. Нет.
2: Мне
1: тоже
0: вот,
1: не известно.
0: Если интересно, то поинтересуйтесь очень.
1: Ну, поинтересуемся, да. Просто, понимаете, тут есть интересный, да, есть интересный такой момент, что зачастую многие талантливые люди, они упираются в то, что им лень продвигать себя. Именно буквально лень. Я с музыкой очень много лет на «ты» и писал про музыку долго, и интересовался, и до сих пор интересуюсь. И вот я знаю, что есть прям вот безумно талант. Ну, сделай ты себе YouTube-канал, и сделай ты в этом YouTube-канале шоу самого себя. Это не стоит ничего, это стоит ноль. А людям просто вот лень. Попав в YouTube, ты станешь суперзвездой за полгода, если у тебя есть уникальные какие-то фишки. Вот. Но не хотят люди, думаю, что так.
0: Дело в том, что он работал на радио «Юности», «Железный занавес», «За навес».
1: Ну, я знаю, да, эту программу.
0: Да. Вот, это он ее и создал, и ее ведущий.
1: Но вот. Вы понимаете, что на программе «Железный занавес» на радио «Юность» ты великим популярным музыкантом не станешь. Никогда.
0: И дело даже не в том, что ему лень. Ему просто некогда. Он может провести 25 часов.
1: Ну, это его выбор, значит.
0: Сутки. Да, да.
1: Это его выбор. Это его выбор — быть хорошим музыкантом, но малоизвестным.
0: Это, его
2: это, кстати, мне кажется, что здесь никакой проблемы нет. Ну и что, хорошо. Ну, в конце концов, знаете, такая массовая слава, она настигает музыкантов, которые, ну, мягко говоря, музыкантами вообще не являются. Они просто популярны там по каким-то другим причинам. Не буду сейчас никого обижать, но у нас там топовые группы, на которые собирают стадионы. Это просто ужас, просто. Это жуть какая-то.
1: Согласен.
2: Там никакой музыки близко нет. Но это так устроен мир, понимаете? Ну, бог с ними, я просто говорю, что мир устроен так, что, увы, вот, к сожалению, мы, возможно,
1: да.
2: Здесь
1: просто,
2: вот втроем выдающиеся мыслители, но не очень популярны.
1: Если брать, например, группу «Ария», да, вот ребята в свое время же добились определенного успеха и были достаточно известны и популярны.
0: Сергей,
1: да, я понял уже, я уже посмотрел. Mm-hmm. Я просто поименно состав «Арии», конечно, никогда не знал и знать не планировал. Группу «Ария» знаю достаточно хорошо. Если он играл в ней, то значит, что он много чего добился. Потому что «Ария» — очень популярный состав, коллектив в нашей стране. Но по меркам нашей локальной музыки это очень круто.
0: У меня вопрос заключался в том, что вы... во всяком случае, я ни разу не слышал, чтобы вы говорили о таком направлении в роке, как металл. Я вот об этом хотел.
2: Понятно.
0: Что
2: да. Спасибо за звонок, есть. Да, понятно. У нас не музыкальная программа, мы говорим о том, что нам как бы близко. Да, металл российский, безусловно, существует, и металл существует международным, международный и там любой другой, это замечательное направление. Я его очень любил в школе, но к российскому, вот я к стыду своему, я был в 16-17 лет, я бывал на концертах, я знаю только «Черный кофе», «Черный обелиск», там, не знаю, «Шах» и все. Вот, и я был

0: пару раз на концертах, на этом все это закончилось.
1: Ну, вот я посмотрел топ-5 групп наших самых популярных тяжелых, да, металлических. Ну, Ария, понятно, на первом месте, на втором Кипелов по рейтингам. Знаю,
0: ну,
1: тоже
0: то же самое,
1: достаточно хорошо. Ну, это да, это, как сказать, от них откололось. Вот, дальше Эпидемия, Слот, Аркона, Wild Ways. Я не знаю ни одной из этих групп. Просто
0: ничего
1: ни
0: не
1: одной.
0: Знаю, да, ну, вообще, видимо, новые. Ну, окей, но... да, мы поняли. Но еще раз, у нас не музыкальная программа. Если мы музыку затрагиваем, то только так, в общем, кругозоре. И,
1: день рождения, когда
0: трудно. Да, я же сказал.
1: Да-да, это важно. Говорю, что я про...
0: Да-да-да. И Кормухиной.
1: И Кормухиной, да, естественно. Кстати, Кадышева собирают «Газпром-арену», условно говоря, вот сейчас при всех.
0: Ну вот, самых. Да, тоже, так сказать.
1: Любит есть. Наш народ.
0: Любит. Да, ну а почему нет? Ничего не любить. Знаешь, любой народ хороший фольклор, в общем, ценит свой. Хорошо, что он есть вообще. Это круто, что у нас
1: есть фольклор. Кстати, посмотрите на американский кантри, например, да, музыка, которую нам не понять, а там они собирают просто это бешеную популярность.
0: Отлично, я люблю кантри очень. Но скорее не понять, знаешь чего, вот показывают, ты бывал наверняка в Европе, в Германии, там у них, как не включишь какой-нибудь телеканал, там, значит, какие-то мужики, значит, пьют пиво и с баянами это самое, и там какая-то безумная популярность вот этих вот фольклорных песен, они там поют тоже, танцуют все в национальных немецких одеждах, и там просто такая массовость. Это как передача, не знаю, там, «Играй гармонь», только она там чуть ли не круглосуточно у них транслируется.
1: Да, я тебе больше скажу, вот у финнов это бешенство. У них есть группа, называется «Стивен Сигалс». Если не слышал, послушай. Они играют каверы всяких разных суперпесен в финском фолк-варианте. На там, каких-то на ложках, на вилках, на мандолине. Вот. Очень круто. В том числе и там и CDC играют, и что они только не играют. И на газонокосилке чувак ездит, значит, косит газон и играет. Очень круто.
0: Я такое видел, кстати. Да. Ну, надо сказать, что про фольклор, кстати, про Кадышеву. Многие музыканты и справедливо с фольклором очень много работают, а работают, объясняют это тем, что фольклор – это настоящая музыка, которая рождена народом. То есть это не кто-то ее взял, придумал или поехал там, я не знаю, на хеви-метал-фестиваль куда-нибудь, значит, какой-нибудь Хаммерсмит там, и оттуда что-то срисовал. Вот. А это то, что фактически выработалось годами и отражает именно народный характер. И в этом смысле это правда так. Я вот во многих странах был, и когда ты слышишь, ну, там, я не знаю, в Индонезии или где-нибудь еще вот эту местную музыку, ты понимаешь, насколько она отличается от того, что есть у нас. Где-то что-то похоже, кстати, бывает. Вот. Но насколько она все-таки отличается и как она отражает местный характер. И она же ведь выкристаллизовывается веками, добавляется что-то туда, что-то остается, какая-то традиция, там народные вот эти хороводные. Это и есть мы в значительной степени. И это гораздо, может быть, интереснее, чем нечто более современное, хотя тоже не исключает одно другого. Поэтому к фольклору, в общем, надо относиться, конечно, с этой точки зрения, то есть то, что исполняет Надежда Кадышева, может казаться там про ручеёк примитивным и смешным, но это все-таки выросло из глубин нашей истории. И мне кажется, это здорово. И в нашей программе есть место таким традициям тоже. Не сегодня, но в другие дни Трофим Викторович приходит в косоворотке и тем самым символизирует свою, так сказать, почвенность, корни свои демонстрирует и, ну, передает сигнал в будущее, учитывая, что все наше видео и аудио остаются в веках.
1: Это вот, да. Примерно так. Это да. Ну что ж, мы временно и покинем вас. Но мы остаемся с вами на связи в интернете и вернемся мы в радиоэфир через несколько минут.

0: Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асией. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
2: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
1: И что вы чувствуете?
2: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
1: А чего бы вам хотелось?
2: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
2: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам. В 9 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 11 часов, в Хабаровске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент поручил ФСБ и правительству обеспечить работу важнейших сервисов в период ограничений интернета. Пострадавшие при ударе ВСУ по Геническому остаются в ЦРБ. Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 50. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и правительству в период ограничения интернета обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов. В их перечень вошли системы оказания медицинской помощи, портал госуслуг и платежные сервисы. Их доступность для граждан должна сохраняться даже при ограничении работы сети, отмечается в распоряжении главы государства по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля. Доклад должны представить до 1 июля ответственные премьер Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. Владимир Путин поручил правительству ФСБ принять меры для бесперебойной работы ключевых интернет-сервисов, напомнив так называемый белый список ресурсов, доступ к которым сохраняется даже при отключении интернета, уже входит более 500 сайтов и приложений, он продолжает пополняться. Пострадавшие при ударе ВСУ по жилым домам Геническом остаются в Центральной районной больнице. Их состояние стабильное, рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. ВСУ в воскресенье атаковали 4 многоквартирных дома. В Геническом один ребенок погиб и 11 мирных жителей пострадали. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это демонстрацией открытой террористической сущности киевского режима. Все публичные мероприятия в Херсонской области сегодня отменены из-за атаки ВСУ на город Геническ. Более 1500 специалистов стран ОДКБ прошли подготовку по российским методикам по вопросам эпидемиологии, биологической биобезопасности, проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторной диагностики. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, приветствуя участников конференции государств ОДКБ по реагированию на биологические угрозы. Вице-премьер отметила, что Россия всегда оказывает помощь другим странам в реагировании на вспышки опасных инфекций.
2: За 10 лет в страны ОДКБ поставлено более 2000 единиц лабораторного оборудования, несколько миллионов тестов российского производства для диагностики инфекций, а также миллионы доз вакцин для профилактики чумы, холеры, гепатита Б. Передано в дар 23 мобильных лаборатории различного формата в 5 стран-членов организации.
1: Голикова добавила, что страны ОДКБ совместно предотвращают инфекционные угрозы и создают систему реагирования на эпидемии. Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 50. 41 человек находится в стационаре и 9 получают помощь амбулаторно, сообщили РИА Новости в Минздраве Ставропольского края. В субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о госпитализации граждан, которые посещали одно кафе. Детей среди пострадавших нет. В региональном управлении Роспотребнадзора уже сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник УМАКС». Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
3: Значит, там обычно феерии это не бывает.
4: Продолжаем наш эфир 1 июня, 11 часов 4 минуты. Изолента живьем. Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. И к нам традиционно в понедельник врывается Кирилл Львовна Сазонова, юрист-международник, доктор юридических наук, между прочим. Доброе утро.
5: Здравствуйте. Здравствуйте,
3: доктор.
5: Господи, Петр.
3: Вы уже доктор? Кирилл, я что-то запутался.
4: Доктор, профессор, все, что есть, можно называть сразу, когда Кирилл Львовну видишь.
5: Петр Алексеевич все как-то не может определиться с моей карьерной траекторией, поэтому каждый раз так искренне удивляется, что, честно говоря, даже приятно. Потому что так даже не сыграешь, Петр Алексеевич, даже нарочно.
3: Да я просто не разбираюсь в этих ваших этих вот понятиях.
5: Я вам как-нибудь поясню. Там на самом деле все очень просто. Там двуступенчатая система, всего два этапа, так что. Верхний.
3: Вы на каком, Кира Львовна?
4: На высшем.
5: Я на высшем, на максимально возможном, для академической среды.
3: Отлично.
5: Во всяком случае.
4: Отлично.
3: Да.
5: Что, первый день лета, это прекрасно. Отдельная.
3: День этапа. Защиты детей сегодня, Кира Львовна.
5: Это правда, и все мы дети.
3: Что и международное мы... право по этому поводу говорит нам?
5: Международное право дотопало, так сказать, до этой темы довольно поздно, потому что вся эта тематика только к концу 80-х более или менее согласовалась, и нужно сказать, что при этом не все страны подписали конвенцию как раз о правах ребенка 89-го года, и, конечно, даже гораздо раньше, в общем-то, согласовывались там базовые права человека, связанные там с гражданскими, политическими, экономическими, социальными, а вот до детей дошли очень поздно, и все равно не решено масса всего, ну, начиная с того, что нет даже общего такого конвенционального определения, кто такой ребенок, то есть нет вообще в принципе даже понятия, потому что, ну, это связано с тем, что разные законодательства разных стран, разные дают в данном случае возраст, и плюс нужно сказать, что абсолютно не решена проблема, связанная с детским трудом. То есть тут тоже масса всяких разных неприятных моментов, которые до сих пор никак не решаются. И все эти жуткие кобальтовые шахты в Конго, все эти жуткие там истории с детьми, которые начинают работать шахтерами в 8 лет и в 14 лет уже, собственно, их выносят вперед ногами, потому что легкие забиваются вот этой мелкой угольной пылью. Огромный процент детей работает на сельскохозяйственном производстве с самого юного возраста, имея дело с пестицидами, гербицидами и там жуткой химией. Поэтому, да, в этой теме международному праву еще работать и работать. Мягко говоря.
3: Ну, вообще, так... мне кажется, было бы логичным, если молодежь теперь по международным стандартам до 45 лет, то дети, например, должны быть
4: до 30
3: могут быть, да.
5: Первые 40 лет у мальчика самые сложные, как в той шутке, так и тут.
4: Это да. А тогда на кобальтовых шахтах кому работать, если до 30? Да. А там реально так серьезно стоит эта проблема? Вот мы просто об этом не часто как-то задумываемся, не часто говорим. Нас вообще та часть света не сильно как-то, по большому счету, в информационном пространстве волнует. Там прям реально такие серьезные проблемы.
5: А это не только там, то есть проблема детской, трудовой и сексуальной эксплуатации, она стоит очень остро много где, потому что, например, в Швейцарии, стране, которую мы, ну, вообще как бы не можем ни в чем плохом заподозрить, там, с точки зрения того, что высокий ВВП, высочайший уровень жизни и так далее, в Швейцарии вплоть до конца 70-х годов 20 века существовало такое полуузаконенное детское рабство. То есть, когда детей из неблагополучных семей сдавали фермерам швейцарским для работы в, так сказать, сельском секторе, и параллельно, конечно, все это сопровождалось там жуткими историями, связанными там с сексуальной эксплуатацией и прочее. Я уж молчу про то, что отдельное направление сейчас это просто прям целое такое непаханное поле, это дети коренных народов. Во многих странах мира это гигантская проблема, поскольку для того, чтобы сделать так называемую принудительную ассимиляцию, их изымали из семей, помещали в специальные интернаты, где над ними страшно издевались. И, собственно, в Канаде довольно часто это прям буквально происходило вот в последние годы, в 20-м, в 23-м году находили, в 25-м году находили уже в закрытых этих интернатах на, так сказать, вот этих вот при интернатных домовых участках находилось огромное количество братских детских могил. И там, конечно, ну, жуткие совершенно вещи творилось. Канадское правительство даже приносило официальные извинения за вот эту политику принудительной ассимиляции. Но там с детьми жуткие совершенно вещи творились. Точно так же, как, например, там в той же Дании, тоже, в общем, достаточно вроде благополучная страна, или Швеция, проводилась политика, связанная с там, принудительной стерилизацией женщины. Тоже как-то мы об этом мало говорим. Хотя все это вообще от полушария никак не зависит. Это зависит от конкретной, собственно, страны с ее конкретной историей. Как правило, всегда очень драматичной в большинстве своем.
4: Ну, то есть, вот да, так сказать, что типа в цивилизованных странах этого нет, а в нецивилизованных это есть, да, там и так далее. То есть мы по этому признаку как-то можем определить более или менее.
3: Нет, ну, понятно, что там, не знаю, в Бельгии на кобальтовых шахтах там шестилетние дети руками там не добывают ничего.
5: Вот. Ну, опять же, смотрите, если мы даже с вами подсмотрим на тему.
3: Всякое.
5: На тему, очень срезонировавшую с файлами Эпштейна, то мы с вами увидим, что абсолютно в любых странах вот эта вот проблема детской и подростковой, собственно, тоже незащищенности, она стоит весьма и весьма остро. То есть так же, как отличается по странам возраст согласия, это тоже отдельная сложная тема. Поэтому да, все, что касается темы детей и подростков, это очень тяжело и очень сложно согласуемо. То есть до этого, повторюсь, начали доходить именно с точки зрения международного правового регулирования прям буквально уже в самом конце 20 века. И вот весь 21 век посвящен, собственно, этой теме. В том числе.
3: Ну, да, даже если взять, слушай, ну, на ровном месте можно, в любой стране можно найти проблемные зоны. Ну, например, да, вот есть законы, которые, там, не знаю, устанавливают минимальный возраст для вступления в брак. Ну, не секрет, что и у нас в стране, например, есть этнические группы, которые, как бы, детей замуж выдают, там, не знаю, в возрасте 10 лет.
5: Вот. Ну, в Афганистане сейчас с 9 складывают.
3: Я говорю, что это не, даже что-то далеко ходить. У нас есть это. И это проблема тоже. Проблем много. Так что детей надо защищать. Что делать?
4: Кстати, вот по этому поводу 31 мая, то бишь вчера, ну, грубо говоря, да, 1935 года было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКПБ о ликвидации детской беспризорности и безнадзорности. И этот вопрос, кстати, был достаточно оперативно в те годы решен. Начали,
5: кстати,
4: его решать после революции.
5: Грандиозный социальный проект для своего времени. Просто грандиозный.
3: Да, колоссальный.
4: Да.
3: Это просто, да, большое достижение. Их миллионы были после гражданской войны беспризорников. Это, и для них жуткая, конечно, ситуация, и для окружающих, потому что это детские банды, детские подростковые тоже. Это, в общем, огромная проблема. Безграмотность и прочее. Это большое дело, между прочим. Да,
4: в Ленинграде целый район был, где гнездились беспризорные. Сейчас там находится один наш любимый с Петром отель. Вот на улице Марата, и улица Марата всегда ассоциировалась с бандитскими молодежными, с бандами молодежными, детскими беспризорными. Там же находились общество презрения молодежи, ну вот эти вот первые, где их презрение — это неплохое слово, извините, в данной
3: презрение, а не презрение.
4: Да, конечно. Но просто по радио, понимаешь, не очень слышно и или е, и, вот, и там как раз и зарождалась тема по систематизации работы с молодежью в Ленинграде. Но это были жесточайшие банды, туда пешком люди вообще не ходили в ту сторону, потому что вот эти вот молодые набегали, грабили, раздевали и выбрасывали, и просто это была жуть. Улица Марата, еще у Розенбаума даже на эту тему песни есть. Так что, в принципе, вот так это было все жестко. Так, ну что, по Казахстану?
3: Кирилл Львов. Ну, есть там вопрос, Кирилл Львов, не один у наших этих. Ну, давайте по Казахстану, да.
4: Есть интересно же
3: сказать по Казахстану.
4: Интересно послушать мнение.
3: Мы сблизились с Казахстаном, похоже, да?
4: Конечно.
5: Ну, со страной, которой принадлежит треть всего мирового производства урана, и это только одна из характеристик, очень интересно, нужно быть в добрых, теплых, конструктивных отношениях. Собственно, подписан договор о строительстве атомной станции. Вообще, нужно сказать, что структура, которая занимается атомной промышленностью, самым большим вообще в истории, в мире пакетом в мире, это, собственно, наш Росатом. То есть такое количество станций, которые строит он, не строит вообще никто. На мой взгляд, самое важное заявление прозвучало на пленарном заседании, не на пресс-конференции, хотя там тоже было много всего любопытного, безусловно, но вот вещь, которую я считаю, нужно как можно шире освещать, и об этом нужно очень много говорить, сейчас объясню почему. Это, собственно, две инициативы, которые были озвучены президентом Путиным и которые, как я понимаю, уже запущены. Мы пока не знаем подробностей, но факт в том, что вот это уже анонсировано. А именно, первое, создание международного альянса в области искусственного интеллекта. Это раз. И второе, создание постоянной международной конференции по вычислительной оптимизации. То, что нашей стране удалось взять на себя первыми среди вообще всего международного сообщества эту тему, это фантастически продуктивный результат. Потому что все юристы-международники, и на самом деле специалисты в области там, национального права, последние, наверное, лет 5 хором говорят о том, что, конечно, какое-то правовое регулирование ИИ, оно ну, должно вот-вот появиться. А правовое регулирование – это создание союзов, альянсов и плюс ну, какие-то конвенциональные вещи. Может быть, не сразу конвенциональные, все-таки тема сложная. Возможно, сначала это будет что-то на таком декларативном уровне. И, кстати, ну, надо сказать, что ЮНЕСКО там пыталась моральные принципы искусственного интеллекта обсуждать. Не особо как бы все это привело к чему-то такому яркому и определенному, но тем не менее. То есть это сейчас одна из самых таких остро актуальных сфер. И если вспомнить, чем закончился визит Трампа с очень вот этой его представительной бизнес-делегацией в Китай, то мы увидим, что, ну, если не считать там заявление самого Трампа, у которого, как всегда, там все великолепно, то члены делегации в целом достаточно скупо освещали результаты, это, собственно, какие вот этой вот поездки в Китай. И один из бизнесменов, он сказал такую фразу, которая меня лично очень зацепила, и звучала она следующим образом. Скорее всего, будет создаваться какая-то организация типа МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, но в области искусственного интеллекта. И я подумала, как это интересно, а кто будет это создавать? Потому что тут надо понимать, что любое право, оно не приходит откуда-то, то есть его не спускают там какими-то там волшебными воздушными парусами и говорят, ну вот вам, люди, нате, тайное знание, живите. То есть, если мы с вами посмотрим на то, как создавались все наукоемкие отрасли, а их, собственно, у нас главных две, это космическое право и это атомное право, то мы увидим, что несмотря на свои вот такие очень ну, громкие, впечатляющие названия, несмотря на огромное количество подписантов и договора по нераспространению ядерного оружия и там чуть поменьше, но тем не менее договора по космосу 67-го года, это иллюзия, что у нас вот собрались страны на какое-то вот такое вот толковище и решили, ну что, так сказать, дорогие друзья, давайте вот выработаем нормы. Это вообще ни разу не так происходит. А нормы вырабатываются теми двумя, иногда тремя странами, которые вырываются в какой-то теме вперед. Они договариваются между собой, а все остальные к ним присоединяются. Вот это очень важный момент для понимания вообще работы международно-правового регулирования. И, собственно, космическое право создавалось двумя доктринами, советской и американской. И, соответственно, если брать международное атомное право, то оно создавалось на троих. То есть Советский Союз, Штаты и Великобритания. Вот сейчас мы видим, что из всех стран, которые и могут, во-первых, это тоже очень важно, то есть вот эта вот именно научная потенция здесь важна, и плюс хотят как-то договариваться или хотя бы обсуждать договоренности, таких стран у нас, по сути, сегодня три. То есть это Россия, Штаты и Китай. Ну, возможно, еще такой некий коллективная Европа, там, Евросоюз / Великобритания. Ну, опять же, это такое уверенное четвертое место с большим отставанием. И, ну, Индия, да, тоже, безусловно, она в эту гонку включилась. И то, что сейчас будут вот просто как грибы создаваться вот эти инициативы, возможно, не все будут жизнеспособными, возможно, там не все переживут там даже там первые несколько лет, но они будут создаваться, и это факт, и выработать те нормы, которые, в частности, нам кажутся нужными, правильными, выработать формат координации, который нам, например, лично удобен. Это, поверьте мне, дорогого стоит. Поэтому прям вот горжусь, что, собственно, американцы с китайцами пока только обсуждали подобные структуры, а мы вот уже официально запускаем целый международный альянс в области искусственного интеллекта. Это прям надо всячески продвигать.
4: Келёна, а вот тут возникает вопрос, что за последние два месяца мы видели, ну вот, МАГАТЭ, да, я не знаю, я как человек в этом не разбирающийся, я вижу их как абсолютно бесполезную структуру именно в ситуации, которая сейчас происходит. Вчера буквально сообщают о том, что МАГАТЭ выступило заявлением, да, что там трещина в саркофаге в связи с тем, что Украина бьет по ЗАЭС, не в саркофаге, а в корпусе, в связи с тем, что Украина бьет по ЗАЭС. Дальше мы смотрим Иран, Израиль и США бьют по ядерным объектам Ирана вместо «здрасти» просто по утрам, и ничего, нормально. А в чем смысл МАГАТЭ? Их же можно распустить на все четыре стороны, сказать: идите с Богом, вы абсолютно бесполезны.
5: Если воспринимать МАГАТЭ как контролирующую организацию, то есть которая будет выступать неким арбитром и наводить порядок, то, конечно, МАГАТЭ в этом контексте абсолютно бесполезно, но здесь есть один тонкий нюанс, и он заключается в том, что ничего такого МАГАТЭ и не предполагалось делать. То есть тут же нужно понимать, что любые подобные организации, они не могут прыгнуть выше головы. То есть их создают государства и придают им определенный набор полномочий. Как правило, весьма-весьма небольшой. То есть как такая контролирующая надзорная структура, МАГАТЭ, очевидно, ну просто даже ядерным державам, крупнейшим, ну просто ничего не может противопоставить. Это всего лишь скромная международная организация. Но у них есть другая функция, которая на самом деле довольно важна. И это наблюдательная функция. И плюс сбор данных. Потому что в мире, мир на самом деле он довольно большой. И в нем много всего происходит. И вот та система, которую они начали строить, естественно, на деньги государств, то есть они сами ничего не зарабатывают в этом смысле, и эта система сейсмобарических станций по всему миру, она, кстати, уже несколько десятилетий строится, до конца еще не построилась, но тем не менее, она позволяет фиксировать любые атомные испытания, ну, когда уже заработают в полной мере, и она тем самым позволяет вот эту фиксацию делать, ну, максимально объективной. То есть не то, что там кому-то что-то показалось, там прилетело какой-то там таинственный пуск, а вот именно документальное свидетельство на основе показаний приборов можно, собственно, будет собирать. И это первая функция. Они делают шкалу международных атомных событий. Это тоже позволило вообще систематизировать всю эту тематику. МАГАТЭ традиционно собирает обзорную конференцию по исполнению договора о нераспространении ядерного оружия. Опять же, мы же думаем, что государства как-то сами собираются, что они такие организованные, или там ООН их собирает, хотя МАГАТЭ входит в систему ООН. Это не так. Именно для того, чтобы заниматься конкретно работой с атомными державами, с пороговыми державами, со странами, которые подписали ДНЯУ, не подписали, нужна координирующая структура. Потому что стран у нас, я напомню, более 200. Каждая на своей волне, каждая в своих проблемах, и все косо смотрят на соседей. Поэтому иметь вот такой вот центр, который позволяет осуществлять вот эту вот коммуникацию, порой даже между странами, которые напрямую друг с другом, ну, не сильно общаются или не общаются вообще, это на самом деле полезно с точки зрения одной – снижения глобальной напряженности. Но, конечно, если ждать, что Рафаэль Гросси переоденется в костюм Супермена и будет везде, так сказать, в соответствующей героической позе летать, подняв кулак и решать вопросы, нет, не будет, абсолютно. Он такой же администратор, как и, собственно, так сказать, верховный администратор Организации Объединенных Наций, любимый Петром Алексеевичем Антонио Гутерреш, которому, собственно, как раз полгода в этой должности и осталось. И тот самый Гросси, которого мы сейчас обсуждаем, является одним из наиболее вероятных его преемников, к слову. Так что поглядим,
4: кого изберут. Атомный ООН будет у нас. Понятно.
5: Да нет, он дипломат, ему что атом возглавлять, что экологию, без разницы. Это просто такие управленцы. Вот и все.
4: Да. Вопрос к вам, а зрители от нашего Григория Л. Вопрос к Кирилле Вовне. У вас или у ваших коллег есть ли какие-то профессиональные приметы? Монетку под пятку или определенный цвет нельзя одевать почему-то? Григорий, надевать, извините, но вот не мог удержаться. Кирилл Вовне.
5: Да я про коллег ничего не могу сказать. Мне кажется, что это очень такие интимные вещи. Даже если кто-то там какие-то там перья заговаривает или монетки куда-то кладет, об этом люди, наверное, не рассказывают. Что касается меня, то я человек не суеверный вообще, и поэтому нет, абсолютно никаких вот таких историй у меня нет. Причем как бы абсолютно честно это говорю. Не страдаю такими вещами. Не верю в гороскопы, нумерологию, карты Таро и прочие вот эти...
4: А в удачу верите? Вот в простую человеческую удачу?
5: Не в удачу, Трофим, я верю в судьбу.
4: О как!
5: Такой, да, я фаталист, это правда. Но этот, удача – это как бы просто слишком такой вот узкий формат гораздо более таких глобальных, судьбоносных вещей, которые давлеют над жизнью, мне кажется, каждого человека, ну и человечества в целом.
4: Спасибо большое, Кирилла Львовна. Как всегда, большая честь и удовольствие общаться с вами в понедельничном эфире. Мы уходим на новости, на рекламу.
6: Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней, причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне Мирового океана, а затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. Эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм? Где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке украинского дрона. Беспилотник ударил по грузовому автомобилю на трассе «Разумное» Новосадовое в Белгородском районе. Водитель госпитализирован в больницу номер 2 Белгорода, сообщили в региональном оперштабе. Кроме того, в поселках Дубовое, Комсомольский и городе Шебекине при детонации дронов повреждены коммерческие объекты и легковые автомобили. Вооруженные силы России перемалывают резервы ВСУ, стягивающиеся край Александровки. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, боестолкновения за стратегическую высоту не прекращаются. Село Райалександровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ. Посольство России запросило у властей Франции информацию о наличии россиян на задержанном танкере «Тагор». Ответа от МИД пока нет, сообщили РИА Новости в дипломатической миссии. Капитаном задержанного судна, по предварительным данным, является российский гражданин. Французские ВМС задержали нефтяной танкер, якобы следовавший из Мурманска, 31 мая в Атлантическом океане на расстоянии 400 морских миль от побережья Британии. Как сообщила морская префектура Франции, военные поднялись на борт, чтобы проверить государственную принадлежность судна на фоне подозрений в том, что оно якобы следует под ложным флагом. Проверка подтвердила опасения французских властей. Военно-морские силы страны сейчас сопровождают танкер до места якорной стоянки. Отсутствие доверия к Вашингтону ведет к затягиванию переговоров с Ираном. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, противоположная сторона постоянно меняет свою позицию и требования, а в СМИ появляются затем противоречивые сообщения. Багаи добавил, что Иран и Соединенные Штаты закладывают в возможное соглашение о прекращении конфликта пункт, который подразумевает подкрепление сделки резолюции Совбеза ООН. Гастроли народного артиста России пианиста Дениса Мацуева в Японии начались триумфом. После первого концерта в Йокогаме исполнителя 8 раз вызывали на сцену, передает корреспондент РИА Новости. Зал, рассчитанный на 2000 мест, был заполнен, несмотря на будний день. Мацуев исполнил произведения Баха, Бетховена, Чайковского, Прокофьева. Также музыканты выступят в Токио и Кобе в рамках фестиваля российской культуры. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
2: И мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Мы практически ведем наш репортаж с Санкт-Петербургского экономического форума. Мы были бы там, но он еще не начался. Мы, это Трофим Татаренков, но это не я, это другой человек, Трофим Татаренков, Петр Лидов, это мы, и Алексей Плотников, который сейчас расскажет то, о чем он, чем он занимается теперь. Раньше мы знали Алексея по руководству Российской ассоциации виноделов и виноградарей, но так как, я бы так сказал, сфера виноделия в России восстановлена, поднята с колен, вышла на проектную мощность, Алексей пошел дальше, я бы даже сказал, выше и быстрее. Трофим Викторович, как писатель и спортсмен, добившийся больших успехов практически во всех видах спорта, был удостоен чести быть приглашенным на Санкт-Петербургский экономический форум, где он с большой вероятностью освоит тот вид спорта, который теперь представляет Алексей, и, наверное, даже лично поучаствует в тестовом мероприятии. Слово Алексею Плотникову. Алексей, о чем идет речь?
3: Доброе утро, Петр Трофимов.
4: Я надеюсь, это бокс будет хотя бы. Но...
3: Нет, нет. Трофим Викторович, я против тебя и раунда не выставлю. Ну, о чем мы говорим? Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, зрители «Изоленты». Доброе утро, Петр Трофим. Спасибо огромное, что пригласили. Действительно, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме состоится презентация Всероссийской Федерации Русской Тройки. Напомню, что после того, как я вышел из виноделия, действительно, спасибо большое за оценку и за добрые слова. Действительно, там многие из тех проблем, которые передо мной ставились, были уже к этому моменту решены. И я пошел дальше. Но вот позвала нас Россия, так бывало не раз, выяснилось, что в очередной раз нужно спасать русскую тройку. Русской тройке 250 лет. Это исключительно российское изобретение. Это наш вид спорта, ничуть не менее наш, чем художественная гимнастика, о которой вы сегодня говорили. Причем это настолько наш вид спорта, что русская тройка, при том, что ей на протяжении 250-летней истории активно интересовались все наши иностранные гости, но никто не смог ее у себя повторить. Ее нет даже у украинцев, даже у белорусов. Она была исключительно российским изобретением, которая родилась в народе, ее изобрели сами ямщики, потому что только в России у нас есть широкие тракты, и были в 17 веке уже широкие тракты, а зимой лед замерзших рек, что позволяло ехать довольно широкой упряжке с высокой скоростью. И вот тот самый колокольчик под дугой, который является одним из фирменных символов русской тройки, это аналог современной мигалки. По большому счету, что такое русская тройка в 17, 18, 19 веках, это, ну, аналог современного, давайте скажем так, ауруса с мигалкой, да, ее слышно издалека, и этот звон на совершенно законодательном уровне означал «уступите дорогу», потому что колокольчики можно было вешать только на государственные ямские тройки, да, и были все обязаны уступить ей тракт, съехать на обочину для того, чтобы тройка шла на максимальной скорости. И, соответственно, благодаря изобретению тройки наши почтовые ямы удалось раздвинуть. Они первоначально стояли на расстоянии 15, 18, 20 верст максимум. Но поскольку при движении тройки каждая из лошадей идет быстрее, чем могла бы идти в одиночку, при этом они гораздо меньше устают именно за счет разноаллюрного бега. У нас центральная лошадь называется «Кореник». Она идет рысью и задает ритм. Обычно это орловские рысаки, либо бывают американские рысаки. А две боковые лошади, пристяжки, они скачут галопом, они несут на своих плечах рысака и тянут за собой экипаж. Так вот, за счет этого разного аллюрного бега, а лошади тренируются этому бегу примерно в течение года, лошади гораздо меньше устают и преодолевают колоссальное расстояние. Именно с момента изобретения русской тройки в 18 веке удалось связать почтой все расстояние огромной Российской империи, невзирая на суровые погодные условия. От Владивостока до Варшавы, до Хельсинки почта ходила довольно динамично, и это обеспечило управляемость и жизнь нашего государства. Несколько раз за свою историю русская тройка оказывалась на грани исчезновения. Ну, прежде всего, понятно, что еще в XIX веке русская тройка, это расцвет русской тройки, когда она имела не только государственное почтовое значение, но еще и стала предметом удали купцов разных гильдий, особенно среди первой гильдии было принято проводить турниры на то, что моя тройка самая лучшая, и так далее. И, в общем, в тот момент тройка была действительно элементом престижа, соревновательности. Лучшие наездники получали колоссальные деньги от купцов первой гильдии за то, что они побеждали в соревнованиях и были очень-очень обеспеченными людьми. По сути своей, тройка — это аналог Формулы-1 в современном автомобильном мире, потому что это одно из самых сложных видов по управлению конной упряжи, и при этом еще и являющиеся нашим, исконно нашим, российским изобретением. В 20 веке, конечно, свое транспортное, да и развлекательное значение русская тройка утратила, поскольку в начале 20 века в нашей стране было точно не до развлечений. И Владимир Иванович Фомин, легендарный советский мастер, которого в Америке короновали как король русской тройки, поскольку он по распоряжению Никиты Сергеевича Хрущева ездил туда, привозил туда тройку и с огромным феноменальным успехом провел там несколько показательных выступлений во многих штатах Америки. 9 месяцев он там ездил. Предлагали ему многократно за цифры, исчисляемые 6 нулями, естественно, остаться в Соединенных Штатах. Но он сказал, что я русский, моя тройка — это мой крест. И Владимир Владимирович до самого конца, в 2010 году он от нас ушел, к сожалению, практически по книгам, по крупицам, по редким обрывочным сведениям нашел шорников, нашел наездников и восстановил это все до уровня многозвенного, многоэтапного чемпионата Советского Союза, где были чемпионаты на уровне республик, а затем был общий чемпионат Советского Союза. А в 90-е годы, понятно, как выражает тройка, не вписалась в перестройку, да, и Алла Михайловна Ползунова, ученица Владимира Ивановича Фомина, на своих плечах пронесла существование этой русской тройки. После прошлого нашего эфира многие упрекали меня, ну какое развитие русской тройки, когда война идет сейчас? Ну вот смотрите, одним из тех энтузиастов, которые поддерживали русскую тройку до тех пор, пока к процессу не подключился Дмитрий Константинович Киселев и я, в прошлом году, да, одним из тех энтузиастов была знаменитая Богдарня. Многие знают это хозяйство в Владимирской области, сыроварня, фермерское хозяйство, прекрасный объект сельского туризма, всех приглашают в гости, проводят колоссальное количество интереснейших мероприятий, в том числе и турнир по русской тройке. Это Джон Каписки, которого, может быть, многие вспомнят, в 2017 году бородатый англичанин задавал вопрос Владимиру Владимировичу Путину на прямой линии, его супруга Нина Валерьевна Кузьмичева, потрясающая женщина. Вот они вдвоем, помимо того, что развивали свое молочное и сырное производство, построили огромное хозяйство, они развивали русскую тройку и продолжают это делать сейчас. И Нина Владимировна в ближайшее время возглавит Владимирскую региональную спортивную федерацию русской тройки. Вот буквально в субботу я был у них и выяснил, что один из 5 сыновей Джона Каписки и Нины Валерьевны Кузьмичевой в данный момент находится на СВО, служит. И вообще у нас по конезаводам, по ипподромам очень много ребят-специалистов, поскольку у них прекрасное здоровье, у многих военно-учетные специальности правильные, сейчас находятся там, и мы чем можем их поддерживали и поддерживаем, а самое главное, ждем назад с победой, потому что, когда они вернутся, наша задача будет предложить им работу, которая, в общем, будет сравнима с тем ратным трудом святым, которым они сейчас занимаются. Вот, поэтому мы приняли решение, что надо в очередной раз русскую тройку возрождать. Ну, чтобы вы понимали, с какого уровня мы возрождаем, одним из первых действий, которые нам удалось реализовать, это было прямое обращение Дмитрия Константиновича к президенту нашей страны, и решением его мы были включены в программу скачек на приз президента, которые прошли в августе прошлого года, в день города Казани, в Казани. Во-первых, Казань потрясающий совершенно город, Казанский ипподром один из лучших в нашей стране, ждем с нетерпением окончания реконструкции московского ипподрома, который в этом году откроется. Мы сделали показательный заезд троек, когда во весь опор несколько экипажей ноздря в ноздрю скачут на финишной прямой, и это было реальное, настоящее, не показное соревнование. Мы не договаривались, кто победит. Победил Алексей Павлович Чистяков, потрясающий наш наездник, многократный, 7-кратный чемпион, которому 74 года. Мы показали там котельон, это когда 5 троек синхронно двигаются на поле ипподрома, и поскольку это был день города, и вход на ипподром был бесплатным, на ипподроме было более 40 тысяч человек, и надо просто знать, что такое лошади для Татарстана, какой они вызывают отклик, и какой уровень эмоций я испытал, когда 40 тысяч человек восторженно ревут, кричат, аплодируют, и, в общем, испытывают максимально прекрасные эмоции. Уже в этом году, 21 февраля, когда была Масленица, у нас в Алтайском крае прошел в 17-й раз фестиваль русской тройки Селенова Тырышкина. Он был опять тоже рекордный, тоже было за 40 тысяч человек. То есть праздники русской тройки — это то, что нам нужно, это то, что собирает людей. Но я говорил о том, с какого уровня мы начинали. Так вот, в эти самые скачки президента, наше участие там подтвердилось, скажем так, решилось за месяц до проведения мероприятия. Я сразу же, естественно, собрал совещание. Товарищи конники, давайте мне быстро все ваши паспорта, будем сейчас бронировать вам гостиницы, билеты. Я говорю, да какие гостиницы, какие билеты? Мы, в общем, привыкли в спальниках возле лошадей, когда приезжаем на соревнования. Это вот уровень, с которого мы начинали, до которого довели наше исконное русское изобретение, вершину конного спорта. Огромная благодарность Марине Владимировне Сечиной и Федерации конного спорта России за то, что они нас поддержали в процессе создания русской конной. Они, конечно, отвечают за развитие олимпийских видов, конкура, выездки, ряда других. Огромную работу проводят, более 2500 мероприятий у них. Ну, конечно, еще им русская тройка сверху была бы, ну никуда. Поэтому они поддержали нас в создании отдельной федерации. И вот мы, проделав огромную работу, в январе этого года русская тройка была признана национальным видом спорта, включена во всероссийский реестр. Сейчас, вот буквально в эти минуты, я внимательно смотрю на телефон, отключив звук, потому что я жду информации о том, что завершена регистрация Всероссийской Федерации Русской Тройки, которая как раз займется созданием единого всероссийского чемпионата по русской тройке по единым правилам, которая займется развитием школ, потому что мы, ну, у нас сейчас лучшие наездники собраны, но они очень опытные, и их опыт исчисляется годами и десятилетиями, и их возраст исчисляется многими десятилетиями. Нам очень-очень нужна смена, новые экипажи, новые лошади, новые спортсмены, новые тренеры в разных городах. Мы этой школу готовы возрастать.

0: кирпич. Мы проходим все насквозь, да. Выходим из коридора, и сразу же за заборчиком у нас находится там огражденные флагами по направлению к вертолетной площадке как раз стенд на Российской улице. Федерации Русской тройки. Это уличный стенд. Либо можно по уличной истории сориентироваться там, где у нас была зона винограда, она будет и в этом году, да, после нее пресс-центр. Там стоят специальные красные стелы Всероссийской Федерации Русской тройки. Много будет навигации в залах, поэтому те, у кого получится посетить Санкт-Петербургский экономический форум, всех ждем на нашем стенде. Ну, вот Татьяна Ладеева, например, мне пообещала вчера, что она придет, поэтому будем очень рады видеть и ее, и всех вас, коллеги, и всех посетителей Санкт-Петербургского экономического форума.
1: Постараюсь заскочить к вам.
0: У нас будет работать два экипажа. Один экипаж будет запряжен в пролетку 19 века, изящную, оригинальную, совершенно восстановленную, отреставрированную, что называется, в ноль. А второй экипаж будет запряжен в современный спортивный экипаж. И наездник Андрей Дмитриевич Корчагин как раз будет тоже находиться в спортивном одеянии, чтобы все видели, потому что когда тройка соревнуется, соревнования по русской тройке, они проходят в два дня. Первый день это фигурная езда и соревнования исторического костюма, да, когда каждый экипаж старается украсить каждый волосок у лошади, расчесать его, заплести красиво, чтобы это все было предельно аутентично к той исторической эпохе, в которую одевается и весь экипаж. Экипаж в русской тройке — это три человека, наездник и два помощника. И, в общем, соответственно, это соревнование по красоте и бальная оценка, да, то есть они, соответственно, ездят, выполняют определенные фигуры, не обязательно лошадь должна простоять 10 секунд на месте, не шелохнувшись, что, поверьте мне, для лошади, заточенной на максимальную скорость, это, ну, практически невозможное упражнение.
1: Подвиг.
0: Это подвиг, да, и, соответственно, именно аккуратность этого состояния отдельными высокими баллами довольно оценивается. Судьи формируют, в общем, определенную оценку в баллах для каждого экипажа, а на следующий день эти же самые люди расплетают своих прекрасных лошадей, расчесывают их, приводят их в максимально боевое состояние, с утра проводят тренировку, одевают обтекаемые костюмы и шлемы, потому что скорости достигают 60-65 км в час. И в этой связи любая непредвиденная ситуация, она требует высокого отношения уважительного к безопасности экипажа. Вот, соответственно, Андрей Дмитриевич будет как раз в таком спортивном обтекаемом костюме и шлеме людей катать. Соответственно, у нас будет две тройки, одна за одной. Ходить мы планируем, соответственно, с 12 до 17 часов каждый день организовывать катание. В принципе, мы предварительно договорились, у нас будет ажиотаж, мы немножко можем раздвинуть это временную рамку, но у нас все равно, ну, это лошади, нам нужно будет там в середине делать технический перерыв для их отдыха, поения и так далее. Но, тем не менее, вот у нас будут две живые тройки, и мы будем очень много рассказывать. У нас будет там павильон, мы будем рассказывать об истории русской тройки, о перспективах, о том, где сейчас она развивается, о тех людях, которые лично поддерживают русскую тройку сейчас. А содержать русскую тройку — это не дешевое удовольствие, это около 1 миллиона рублей в месяц, потому что это три человека экипажа, это ветеринар, это коваль, человек, который кузнец, который специализируется на ковке лошадей, это тренеры и так далее. Это корма самые лучшие с добавками, это, ну, спорт высших достижений, в общем, мы все примерно понимаем, о чем идет речь.
1: Ну да.
0: При этом, при всем, в нашей федерации обязательно будет уже принято решение, у нас в апреле проходила конференция, перед которой как раз я был в прошлый раз на изоленте. В апреле проходила конференция здесь, в МИА «Россия сегодня», в которой было принято решение, что у нас, конечно, помимо непосредственно спортивной секции нашей федерации, будет обязательно федерация, ну, подфедерация, скажем так, любительской тройки, потому что есть большое количество людей, которые, ну, не могут себе позволить лошадей чемпионского класса, но при этом по-прежнему горят темой русской тройки. И знаете, что меня больше всего двигает? Вот почему я так легко переключился с темы вина на тему русской тройки, хотя не имею никакого отношения ни к виноградарству, ни к виноделию. Я родился и вырос в Сибири. Ни лошадь. Когда Дмитрий Константинович меня уговаривал, Петр, я повторюсь свой рассказ прошлого раза, да, когда Дмитрий Константинович мне позвонил, говорит, давай спасем русскую тройку. Я говорю, Дмитрий Константинович, ну где я, где лошадь? Я два раза в жизни с дочерью в московском зоопарке кормил лошадь морковкой. Все. Больше никогда не чесал, не гладил, не прикасался, не садился, не залезал, ничего. Он говорит, ну, понимаешь, ну, я тебе покажу сейчас документы, которые они пишут, и ты поймешь, что надо спасать. Люди потрясающие, конники, великолепно чувствующие лошадь, умеющие управлять именно невероятной скорости, с прецизионным уровнем, умеющие соревноваться, умеющие выходить из последнего виража первым и так далее, и так далее. Но мы с вами прекрасно понимаем, что работа в GR — это...

0: немножко другая история, и она требует юридического базиса, она требует умения писать документы, она требует умения диспетчерировать эти документы внутри министерства ведомств для того, чтобы все происходило. На нашей конференции, в своем выступлении, я, повернувшись на Михаила Владимировича Дегтярева, министра спорта нашей страны, сказал, что Михаил Владимирович Дегтярев лучше меня знает, а он при этом сам прекрасный фехтовальщик, в отличной спортивной форме себя поддерживает, спортсмен. Но лучше меня знает, что спорт, профессиональный спорт, это не только стальные мускулы, дисциплина и усиленное питание, но это еще и колоссальные тонны бумаг, которые нужно в правильном порядке оформить, вовремя подать, заполнить, подписать, нести за них ответственность, любую, вплоть до уголовной. И быть готовым к тому, что у тех самых спортсменов, которые регулярно тренируются и получают усиленное питание, есть работа, зарплата, перспективы, тренировочные планы, планы выступления в соревнованиях, призовые и т.д. и т.п. Вот этим сейчас и занимаемся, поэтому простите меня за такой монолог, я не дал вам возможности не задать мне один вопрос, давайте мы...
1: Не, я успел задать вопрос, где стенд будет, подожди.
2: Да, ну где стенд, и я, может быть, прослушал чуть-чуть, но на Петербургском форуме там будет возможность как-то прокатиться уже, да?
1: Да, каталки будут.
0: Да, к сожалению, у нас...
2: Ну там не разгонишься
0: особо. Да, да, к сожалению,
2: мы будем... Хотя там поля какие-то есть.
0: Шагом и легкой рысью, ну нет, у нас огороженная площадка по понятным причинам, и огромное спасибо еще раз Федеральной службе охраны, что они все внимательно исследовали, все внимательно проанализировали и пошли нам навстречу. У нас будет там площадка для того, чтобы шагом и легкой рысью мы будем двигаться. Вряд ли это вас позволит насладиться подлинной скоростью русской тройки, но ее мы будем показывать на видеостене в нашем павильоне. Вот сейчас, когда я говорил, спасибо огромное Дмитрию, для тех, кто смотрит нашу трансляцию в видеоформате, вы видели фотографии с соревнований и картины, и зарисовки из мира русской тройки. Но поверьте мне, вот в Ленинградской области в этом году, как раз на ту же самую Масленицу, в Ленинградской области проходили первые со времен распада Советского Союза соревнования русских троек в Энколово, в конноспортивном клубе «Приор». Угу. Без особой рекламы собралось более 5000 человек, и как раз у нас там был заезд полуфинальный, в котором произошла та самая мечтаемая всеми ситуация, когда... Там, поскольку маленький круг, 800 метров, обычно круг 1600, и заезд проходит сходу в один круг. А там круг 800 метров, поэтому у нас заезды проходили в два круга. И поэтому тот, кто шел полтора круга вторым на последнем вираже, поравнялся, это как раз был Андрей Дмитриевич Корчагин с Сипалычем Чистяковым, и вот он, соответственно, они... В очном, они извечные соперники, один семикратный, второй девятикратный. Вот, это Сенна и Шумахер нашей русской тройки. Mm-hmm. И вот, соответственно, Корчагин в последнем повороте по внешней бровке, соответственно, прошел и на финишной прямой 15 метрах последних вырвал победу. И в этот момент все 5000 человек просто раз и подпрыгнули. И я это вот впервые в своей жизни ощутил, что такое 5000 человек, которые подпрыгивают, потом начинают обниматься, понимают, что они увидели, какое-то определенное чудо.
1: Вот прощаемся с нашими радиослушателями прямо сейчас.

0: Страна героев. Егор Шкаров. Ефрейтор Егор Шкаров из тех, кто на земле обеспечивает успех проведения специальной военной операции. Своим мужеством, профессионализмом и самоотверженностью добивается точного выполнения плана командования. Шкарову достался один из самых сложных участков на линии огневого контакта. Он обеспечивал продвижение российских военных в составе экипажа танка в должности наводчика-оператора. Противник закрепился на высоте, заминировав подходы. В ходе наступления экипаж ефрейтора Шкарова первый провел боевую машину через найденный безопасный участок минного поля. Не мешкая ни минуты, танкисты открыли огонь прямой наводкой по вражеской позиции. Заблаговременно подготовленные огневые точки ВСУ подавлялись одна за другой. Шанса удержаться у врага не осталось. Он начал спешный отход вглубь подконтрольной территории. После того, как ответный огонь был эффективно подавлен, танк ефрейтора выставил дымовую завесу. Это позволило нашим бойцам пойти на штурм и зачистить вражеский опорный пункт. Слаженные действия танкистов и штурмовиков позволили нанести огневое поражение и занять позицию без потерь. Страна героев. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвале полдень, Челябинске 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Беспилотник ВСУ ударил по школе в Запорожской области. Капитаном задержанного в Атлантике танкера является гражданин России. Минстрой предлагает повысить норматив стоимости жилья. Подробности далее. Беспилотник ВСУ ударил по школе номер один в Васильевке Запорожской области. Повреждена крыша здания, сообщил губернатор Евгений Балецкий. Он отметил, что никто не пострадал, все службы оперативно приступили к ликвидации последствий удара. Сам факт атаки на школу в день защиты детей говорит о том, что для противника не существует никаких моральных запретов и норм гуманности, добавил губернатор. Бойцы российских вооруженных сил продвигаются к центру Константиновки с трех направлений. Об этом рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что ожесточенные бои происходят в окрестностях важного населенного пункта в районе Молочарки и Новодмитровки. Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе расположен крупный транзитный железнодорожный узел, через который ведется снабжение Краматорско-Славянской группировки ВСУ. Капитаном задержанного в Атлантике танкера «Тагор», якобы шедшего из Мурманска, по предварительным данным, является гражданин России, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Париже. По данным дипмиссии, Франция еще не уведомляла Москву о действиях в отношении задержанного судна. Французские ВМС задержали нефтяной танкер 31 мая в 400 морских милях от Британии на фоне подозрений в том, что он якобы следует под ложным флагом. Париж утверждает, что операция проведена в соответствии с международным правом. В России подобные действия называют пиратством. Минстрой предложил повысить норматив стоимости жилья в России на 6%. Так, по данным ведомства, цена квадратного метра составит 123 700 рублей. Также приказом утверждаются показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам. Самые высокие предлагается установить для Москвы около 221 тысячи рублей. А наименьшее значение у Ингушетии 61 тысяча рублей. Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используется при расчете размеров соцвыплат гражданам на приобретение или строительство. Соглашение между Россией и Афганистаном о военно-техническом сотрудничестве рамочное. Оно касается в первую очередь ремонта и восстановления военной техники, которая находится на вооружении страны. Об этом сообщил РИА Новости советник министра иностранных дел России, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Он отметил, что по российскому законодательству для любого военно-технического соглашения нужна такая договорно-правовая база. Москва и Кабул подписали документ 27 мая на международном форуме по безопасности. Аэропорт Пулково планирует в дни Петербургского международного экономического форума обслужить порядка 500 тысяч пассажиров. Это больше, чем в прошлом году, сообщил гендиректор компании «Воздушные ворота северной столицы» Леонид Сергеев. По его словам, в дни ПМЭФ аэропорт работает в усиленном режиме, а международный экономический форум в Санкт-Петербурге пройдет с 3 по 6 июня. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: Дорогие друзья, всех приветствую вновь на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Эскалация» Александра Дугина. В очередной раз напомню подключиться к нашим соцсетям прямо сейчас, зайти в чат, писать вопросы и ваше мнение по тем темам, которые мы будем обсуждать. Александр Гелевич, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Хочется, конечно, сначала напомнить нашим слушателям, в том числе о том, что сегодня Международный день защиты детей, по совместительству 1 июня, начало лета. И здесь, я думаю, будет крайне актуальным как раз вспомнить слова Марии Захаровой, официального представителя МИДа, которая сказала, что Украина встретила Международный день защиты детей убийством ребенка. И это действительно так. Так ВСУ на Геническ произошла накануне. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок. Еще 11 человек пострадали. И вот мы не перестаем удивляться тому, что Украина вообще никогда не пытается даже действовать хоть как-то гуманно, совершают террористические атаки подобного толка. Мы это помним и в новогодние праздники, когда ударили буквально прям в канун Нового года, и во многие другие. Зачем они это делают буквально вот в праздник? Можно же понимать, что в эти дни это делать табу. Да и это вообще всегда делать табу, но в эти дни это особенно символично.
3: Вы знаете, во-первых, конечно, я присоединяюсь к осуждению и возмущению этим терактом, очередным терактом. Но я хотел обратить внимание на то, что война — это ведь тоже меняющаяся реальность. Вот есть такой теоретик, немецкий теоретик Карл Шмидт, философ и правовед, юрист. Он разработал теорию разных типов войн. И вот есть войны, так он назвал их войнами форм. Это традиционная война, в духе Клаузевица, когда в ней принимают участие комбатанты, то есть регулярные войска, когда они, регулярные войска, то есть люди с оружием, объединенные в юридические формирования, являются законной целью для другой армии. И существует правила войны, этика войны. И вот одним из этих классических правил, что гражданское население в войне участие не принимает. То есть на самом деле гражданское, их называют нон-комбатанты, у них есть свой правовой статус, они не являются легитимной жертвой военных действий. Это война форм. И вот Карл Шмидт говорил, что до какого-то момента в Европе, и вообще во всем мире, вот эти войны форм, они доминировали. При этом, конечно, если мы вспомним ветхозаветные, например, истории, и вообще истории древности, например, ассирийские завоевания или поведение еврейских царей в Библии описанные, подчас они подвергали уничтожению всех, включая детей, женщин, нонкомбатантов. То есть, по большому счету, это правило о войне форм, оно тоже не всегда соблюдалось. Это скорее то, что называется «ius publicum europaeum». То есть это вот вестфальская система с последних столетий. Но это было правом войны. Есть еще даже дальше, у Гроции делил войны на справедливые и несправедливые, но вот это все в любом случае, справедливые или несправедливые, это война форм, это правило не нанесения ударов по детям, по гражданским объектам соблюдалось. Но сам Карл Шмидт говорит, что в 20 веке, начиная с Первой мировой войны, это правило было нарушено. Мы перешли в эпоху тотальных войн. А вот тотальная война — это война, когда гражданское население становится, по сути дела, легитимной целью. И вот почему. Он, кстати, объяснял, он говорил, что тотальная война происходит через дегуманизацию противника. Вот когда мы считаем нашего противника людьми, человеком, людьми, то мы с ним поступаем по правилам. То есть в одном случае нападение военное легитимно, в другом случае нелегитимно. В одном случае морально, в другом случае аморально. Потом и юридически существует понятие военные преступления. Это связано с войной форм. В войне форм только могут быть военные преступления, потому что убийство на войне – это, в принципе, совершенно уже особое такое явление. Это делают обе стороны всегда, обе стороны конфликтов. Но вопрос военным преступлением становится такое преступление, которое распространяется на те части населения, которые не должны участвовать в войне, которые не считаются легитимной целью. Вот это военное преступление. В тотальных войнах, заметил Карл Шмидт, Первая мировая война, Вторая мировая война, то, что происходит сейчас в Газе или в Иране, Мы имеем дело с тотальными войнами. Это уже не войны форм. И критерии того, кого можно убивать в этих тотальных войнах, а кого нет, какие объекты можно бомбить, а какие нельзя, они совершенно другие. И связано это с очень страшным процессом, с дегуманизацией представления о противнике. Когда противник, ну, разные враждующие стороны нагнетают, истерически нагнетают, что вот их враги являются не людьми, они не люди, они аморальны, они бессовестны, они ничего не соблюдают. В конечном итоге у той стороны, которая является объектом этой пропаганды, складывается впечатление, что можно делать все с нелюдьми, с дикарями, с варварами, с животными, с агрессивными демонами, можно делать все, что угодно. И если мы посмотрим, как русских рисуют эта пропаганда не только на самой Украине, на самой Украине вот это не братья, это было начало, потом нелюди, потом москали, потом просто вот постепенное лишение русских людей всяких таких человеческих качеств. И это становилось некой нормой. После этого русские женщины, русские дети, русские старики, русское гражданское население, не участвующие никоим образом в боевых действиях, становятся легитимной целью. Когда на той стороне не люди, а звери, маньяки, бесы, то никаких границ больше не существует. Но это не только украинцы. Если мы сейчас внимательно посмотрим на пропаганду западных, то, что пишут о России на Западе, так это вот просто чистая дегуманизация. Нас лишают систематически, коллективный Запад лишает нас качества быть людьми, отказывает нам в этом. А значит, русские дети... Вспомните, кстати, это было и в Холодную войну уже. Там были такие вот антивоенные песни, по-моему, группа «Clash». Там была такая фраза «The Russians love their children too». Русские тоже любят своих детей. Как это для чего было, напомнили? Потому что на самом деле на фоне того, какие чудовищные коммунисты, советские люди, просто антивоенные, антикапиталистические, антиагрессивные силы, напоминали то, что они забыли, что русские тоже люди, они любят своих детей, у них есть дети. И русские дети, это люди. Это напрочь забыто сегодня. Многие американцы говорят, что такой русофобии даже в холодную войну не было. Там было какое-то все-таки уважение, критиковали систему. Хотя вот тоже, видите, надо было напоминать, что русские тоже люди, любят своих детей. Сейчас уже, наверное, эта фраза «русские любят своих детей» или «русские тоже люди», она просто может стать объектом юридического криминального преследования. Знаете, сейчас вот в Москву приехал замечательный совершенно человек, очень известный журналист, блогер Кэнди Солвинс. Она будет участвовать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Абсолютно бесстрашная женщина, которая исследует только своего поиску истины. Она как раз была, тесно сотрудничала с Чарли Кирком, убитым. Она помогла Трампу стать президентом, потому что отвернулась от этого чудовищного, запрещенного в России ЛГБТ направления демократической партии, которую раньше она поддерживала. Познакомившись с этим, больше и став осознав себя католичкой, христианкой, она отвернулась от этого, поддержала Трампа. Потом, когда Трамп оказался участником сети Эпштейна, она стала говорить об этом открыто. Открыто стала критиковать поведение, как раз такое же антигуманное, бесчеловечное поведение Израиля в Газе. И вот сейчас она приехала в Москву. И, знаете, такая степень хейта к ней в американских СМИ, хотя она одна из самых популярных, может быть, самая популярная журналистка. Вот она, Такер Карлсон, самые популярные люди Америки.
4: Но при этом, на самом деле, Александр Георгиевич, разрешите прерву. А вот она сказала о том, что вот буквально восхитилась столицей и обвинила западные СМИ в искажении образа города. Это вот в дополнение к вашим словам.
3: Я про это и говорю. И вот знаете, что ей сегодня поставили в вину в одной сети, которая у нас запрещена. Ей в этой западной американской сети Илона Маска сказали: вы предали Америку за многополярность. То есть многополярность сейчас, справедливость, многополярность, представление о русских как о людях, все это уже становится криминальными статьями. Предали Америку во имя многополярности. То есть они откровенно говорят, что их центра, вот этот гегемонистский, западноцентричный подход является единственной нормой. Все, кто его не разделяет, тот просто... к нему требуется применить репрессии. В этой ситуации что же удивляться, когда украинцы наносят удары прицельно по нашим детям, убивают их, осуществляют теракты один за одним. Не надо удивляться, это результат. Происходит дикая дегуманизация русских людей.
4: А мне кажется, Александр Гельевич, вот тут можно добавить даже вот это, ну я не знаю, что ли, особое отношение какое-то киевского режима, руководства, в том числе, кстати, жены Зеленского, которые без перебоя говорили о похищенных русскими детях и вот это использовали как такую разменную монету, позволяющую в очередной раз там попросить еще денег для того, чтобы противостоять России, в очередной раз показать, какие русские плохие. То есть это не просто вот с целью действительно о ком-то позаботиться, а с целью того, чтобы обвинить Россию еще в чем-то. То есть дети представлялись как вот такой очередной, что ли, дипломатический аргумент.
3: Ну, вот так и работает эта логика дегуманизации, логика тотальных войн. Русские в их представлении — это дикари, варвары, каннибалы. Они похищают детей, они... совершают преступления, а все, кто против русских, это невинные жертвы. И если этот рассказ, этот нарратив вот такой русофобский не сходится, то есть с реальностью, то реальность приносится в жертву, то есть, а не нарратив. И это как раз одно из свойств дегуманизации. И вот здесь, конечно, очень сложный вопрос, а как же нам нас вообще-то на это отвечать? Мы вот много раз на протяжении всей этой войны мы говорим, мы не такие, мы не будем делать так, мы будем следовать правилам. И в какой-то момент возникает ощущение, когда мы смотрим, например, на Газу или на Иран, где высшее руководство Ирана уничтожено, дети уничтожаются, бомбятся все подряд гражданские объекты. Ну, конечно, можно вести с таким врагом, который сам уже в одностороннем порядке лишил тебя человечности, можно вести борьбу правильными человеческими методами, но на самом деле война форм и война, и тотальная война — это некие теоретические подходы. Когда мы принимаем войну форм, тогда мы обе стороны должны следовать. Нельзя следовать, воевать войну форм против тех, кто ведут против тебя тотальную войну. То есть невозможно, это неверно. И если мы находимся
4: Александр Гельевич, но ведь Советский Союз справился.
3: Что Советский Союз? Советский Союз выстаивал, держался, а потом развалился и выбросил белое знамя.
4: Нет, ну в противостоянии пока... именно с Германией. Германия, ну вот именно по этим формулировкам, тогда использовала тотальную войну. Но мы-то не уподоблялись.
3: И мы использовали тотальную войну. И мы использовали методы тотальной войны, потому что нам ничего не оставалось делать. Мы, кстати, и Запад, и Британия, бомбардировки Дрездена, что это такое, как не тотальная война?
4: Но в Берлин то мы заходили с указом Сталина, запрещающим и изнасилование, и это уничтожение.
3: Правильно. Да, эту этику мы держались, но на самом деле многие элементы тотальной войны мы тоже использовали по мере необходимости. Сейчас вопрос, ну, в результате, в холодную войну, кстати, которая была более сложной, когнитивной войной, которая разложила нас изнутри. Мы просто с треском проиграли, именно потому что мы утратили суверенитет идеологического сознания. Не бог весть, какой был хорошая коммунистическая идеология, но она была. А если нет у страны, у народа никакой идеологии, то она просто легкая добыча врага. Мы проиграли эту когнитивную войну, кстати, во многом из-за того, что мы хотели быть хорошими, хотели быть открытыми, хотели двигаться в конвергенции. Давайте сказали, мы не будем воевать, мы откажемся от коммунизма, выведем свои войска из Германии. И вот наше поступать не как они, поступать лучше, наша мораль стоила нам всего. Стоила нам не только Варшавского блока, она стоила нам Советского Союза. Она стоила нам уже фактически войн, которые мы вели на территории Российской Федерации в 90-е годы. Вот это была ошибка. И если мы имеем дело сейчас с абсолютным тотальным противником, мы должны в этом участвовать. Конечно, мы не должны им уподобляться. И, конечно, мы не должны делать объектами наших атак гражданское население или детей. Но щадить военных преступников, говорить, что мы не такие, как Запад, и мы поэтому позволим вот этим людям, которые принимают решение о убийстве наших детей ежедневно, жить и продолжать вести против нас войну, вот это, мне кажется, уже чрезмерный гуманизм. Это даже не гуманизм, это что-то совсем другое. И, соответственно, но самое главное даже не в этом. Самое главное в той когнитивной войне, которую ведет против нас Запад, это очень системная вещь. Это не просто давление, создание образа злых русских, который и позволяет, делает возможными подобного рода атаки на мирное население, на наших детей. Но еще это проникновение в наше общество и насаждение в нашем обществе тех представлений, тех идей, тех взглядов, которые разлагают, подрывают его изнутри, которые говорят, да, может быть, вообще эту войну не надо было вести, может быть, а зачем мы ее начали, как мы быстрее бы ее закончить, что мы здесь добились. И множеством способов, множеством ручейков информационных, концептуальных, образовательных, научных, там, культурных, эта когнитивная война ведется с нами с двух сторон. С одной стороны, там они со стороны Запада нас демонизируют, нас дегуманизируют, лишают нас системно свойства людей, что и позволяет осуществлять против нас любые теракты, любые убийства. А нам они внушают обратное. Давайте примиримся, давайте остановимся, давайте пойдем на компромиссы, давайте откажемся от того или иного, от той или иной цели, того или иного рубежа, который мы поставили перед собой. То есть эта когнитивная война, она, к огромному сожалению, ведется еще изнутри. И именно она, эта когнитивная война, и то, что мы совершенно на нее внимания не обращали или обращали, но очень формально, привела к краху Советский Союз. Мы до сих пор не осудили тех людей, которые совершили кто ошибку, а кто преступление в тот период, поддавшись на эту когнитивную войну, кто установил в качестве такого софтвера, программного обеспечения в 90-е годы абсолютно русофобскую, абсолютно антироссийскую, антисуверенную, либеральную идеологию в нашем обществе, которая работает до сих пор в разных его секторах. Мы этого нет ни судебных дел. И отсюда мы иногда удивляемся, почему вдруг появляется тот или иной человек, который предлагает просто сдаться в очередной раз, как в 90-е. И приводит аргумент, в 90-е мы сдались, ничего, давайте еще раз сдадимся Западу, и все будет хорошо, будет война, будет процветание, будет рынок, будет доступ к высоким технологиям. Это мы не осудили это. И эти люди, которые тогда, в общем, получили свои преференции в ходе разрушения великой страны, они до сих пор остались, они составляют значительную часть элиты, сформировавшейся тогда, в 90-е. И время от времени они поднимают голос, когда чувствуют, что что-то не то идет в этих патриотических реформах, где-то они пробуксовывают. Видя это, и этот элемент когнитивной войны, он происходит, осуществляется изнутри нашего общества. Мы не уделяем этого должного внимания. Еще раз хочу подчеркнуть, потому что без идеологии нельзя противостоять вот этим нарративам. Мы информационно отбиваемся, мы морально даем какие-то моральные ответы. Мы, конечно, многое что делаем. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем. Это трудно, но мы боремся. Несколько информационных наших агентств, та же самая Мария Владимировна Захарова, они героически стоят, просто как герои, просто как перед армией они стоят. И поединки эти тяжелейшие выдерживают. И Russia Today, и многие наши. И спутник тоже наш. Но это, по большому счету, очень узкие каналы. Для того, чтобы по-настоящему противостоять давлению, когнитивному давлению западноевропейской цивилизации, современной, глобалистской, ультралиберальной, агрессивной, нетерпимой, которая, в общем, объявила нам войну не на жизнь, а на смерть, вот тут мобилизация должна иметь в нашем обществе, когнитивная мобилизация, совершенно иную иной градус, иной накал, иной статус. Это должно касаться всего. Вот уроки патриотизма, уроки, показывающие сущность этой чудовищной западной цивилизации Эпштейна, в которую она превратилась, должны пронизывать все структуры нашего общества. Смотрите, какой прекрасный повод нам дали для того, чтобы объяснить, что такое Запад. Дело Эпштейна. Какие чудовищные факты, какие страшные факты. Какая, в общем, полная компрометация всей мировой элиты. И никаких последствий юридических в США. В Европе кого-то там провели, пару обысков. А преступления это вообще невероятные. Каннибализм, педофилия, сатанинские мессы. И все это делает западная элита. А у нас как в рот воды набрали. И я несколько раз спрашивал очень высокопоставленных людей, которые отвечают за информационную политику на самом высоком уровне. Они говорят, знаете, говорят, как бы на себя не выйти. То есть, это что это за ответ? То есть, значит, что и наша элита тоже относится к этому классу. И это же чудовищно. То есть нам нужно оздоровление нашего общества. Нам нужно по-настоящему суверенное мировоззрение сейчас в России. И это позволит нам давать адекватные ответы на такие теракты, на такие преступления, именно адекватные, исходя из своей этики, но не так, чтобы это не выглядело больше нерешительностью, колебанием, неспособностью довести начатое до конца, с готовностью остановиться посередине. Вот этого не должно быть и близко. Мы должны быть собраны, сосредоточены, решительны, отстаивая нашу этику, нашу традицию, наши ценности и наши интересы.
4: Александр Геннадьевич, вот возникает еще, конечно, несколько вопросов, которые я задам уже в следующей получасовке. Я прямо сейчас быстро промаркирую. Сатанизм — это экстремистское движение, признано в России. А мы продолжим наш эфир уже через несколько минут. Прямо сейчас новости на Радио Спутник. Дорогие друзья, оставайтесь с нами.
0: Эскалация Александра Дугина.

Узнать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Как отметили в ведомстве, при этом отличились подразделения южной группировки. Войска в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 120 военнослужащих. Вооруженные силы России также нанесли удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. Уничтожены цеха производства дронов дальнего действия и пункты дислокации украинских вооружённых формирований иностранных наемников в 137 районах. Были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Также Владимир Путин поздравил Пашиняна с днем рождения. Политику сегодня исполняется 51 год. Ранее российский лидер в Телеграме отметил, что отношения Москвы и Еревана носят дружественный характер и есть заинтересованность их в их дальнейшем поступательном развитии. Россия продолжит предпринимать меры для обеспечения сохранности грузов в море с учетом негативного опыта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя арест в Атлантике танкера «Тагор», шедшего из Мурманска. В Кремле эти действия считают незаконными и граничащими с пиратством. Судно задержали ВМС Франции, как сообщили в российском посольстве в Париже. Франция еще не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении задержанного танкера. В Омске завершен поиск двух саббордистов, пропавших еще 25 мая в реке Иртыш. Обнаружено тело мужчины. Личность погибшего установлена. Это 41-летний Анатолий Бойко, рассказали РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета. В субботу поисковики нашли тело 43-летней Ольги Симочкиной. Также обнаружены два сапа в затоне на берегу Иртыша. Возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон назвал Канаду самой скандинавской страной за пределами Скандинавии и предположил, что она могла бы стать членом ЕС. Как отметил политик, Евросоюз – это гостеприимный клуб для единомышленников. Сервис посадки в самолет по биометрии будет развиваться. Скоро функцию могут добавить в мессенджер Макс, рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Сервис в экспериментальном режиме заработал сегодня на рейсах программы Аэрофлот Шаттл между Москвой и Санкт-Петербургом. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
3: Дорогие друзья, продолжаем программу «Эскалация» Александра Дугина. Опять напоминаю вам про то, что нужно подключиться к нашим соцсетям. РУ, ВК, Телеграм, Макс. Мы вас там очень ждем. Заходите в чат, подключайтесь к трансляции, а мы продолжим. Александр Гелевич, вот у меня возникло некоторое такое рассуждение по поводу вот этого представления, скажем, украинцев и многих европейцев, пропаганда, которая настроена на то, чтобы показать, что мы лишены каких-либо человеческих черт, мы там близки к животным и все остальное. Как раз дегуманизация, которая позволяет им наносить подобного рода удары, совершать теракты. Но мы подобным не занимаемся. Но я вот задумался, а если произойдет так, что те самые наши дети, которые вырастут, или которые прямо сейчас растут и видят последствия, видят удары со стороны Украины, видят ограничения, с которыми им приходится сталкиваться из-за как раз вот этих противников, не получится ли так, что даже без нашего, что ли, подначивания сверху, то есть без пропаганды, без всего этого люди сами начнут демонизировать украинцев обычных, также их представлять, ну, скажем, уже не людьми, а кем-то еще.
4: Вы знаете, дело в том, что очень сходная ситуация и складывается сейчас на тех территориях, которые находятся постоянными обстрелами, на территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения, И, конечно, люди, которые и дети, и взрослые, которые живут в этой ситуации под атаками, да и в Крыму, да и, в общем, уже на территориях, на других территориях России, они сами придут к этому выводу. И, вы знаете, они приходят к этому выводу, и им кажется, это поток же, потоки такого отношения, им кажется, что стратегия ведения войны нами на Украине с коллективным Западом, она не находится в фокусе, в резонансе с тем, что думают и чувствуют люди. И кажется, что мы воюем в белых перчатках, мы стараемся сохранять видимость мирной жизни, у нас все замечательно, информационные потоки рассказывают. Ну да, говорят немного о войне в новостях, а так в основном это развлечение, это какие-то такие, до сих пор такие бурлескные, гламурные передачи. Реальность где-то не попадает во внимание наших властей, считают люди. И реакции на те или иные действия террористов и самих украинцев, и тех, кто является настоящими хозяинами, господами, эта реакция, ну, людям кажется неадекватной. Не то чтобы... Да, и если это запустить, если с этим не работать, если на это не отвечать, то выводы, как вы правильно говорите, выводы будут такой, что это они не люди, это украинцы не люди, это западные граждане, это не люди, и с ними можно делать в конечном итоге все, что угодно. И к этому выводу естественным образом приходят в нашей стране, я думаю, что очень большое количество населения. Вот это очень опасная вещь. Не только дети, которые вырастут. Тут еще надо дать им возможность вырасти. Понимаете, для того, чтобы эти наши дети выросли, их надо защитить. А мы известно, как мы с этим справляемся. Ну, где-то справляемся, а где-то же не очень справляемся. Поэтому здесь может все наступить гораздо раньше. Вот вывод о том, что мы имеем дело с демонами, с нелюдьми, он уже напрашивается, и у многих он созревает. В ответ на это мы ничего не делаем, мы включаем, поставим какую-то развлекательную программу, мол, давайте не думать, и какие-то официальные дежурные заявления. Мы не разговариваем с людьми, мы не подводим их сознание, их ментальность к тем вызовам, в которые они уже находятся. И если не заниматься нам самим, вот этим ментальным самосознанием нашего общества, то им будут заниматься другие. Либо они будут приходить к каким-то своим выводам, подчас, может быть, очень жестким, либо они будут становиться жертвой воздействия, когнитивного воздействия нашего противника. Мы эту сферу, такое ощущение, что просто отложили. Да, многие вещи делаются, говорится, все правильно, но мы страшно отстаем, и с каждым днем все больше и больше.
3: Александр Ильич, вот тут еще один момент. Я сначала сделал небольшую ремарку, но все-таки не все люди, но вот как раз к этому и идет, что некоторые люди считают, что наша реакция недостаточна, и, ну, возможно, это количество будет со временем увеличиваться. Это вот как раз о чем мы говорили. Но хотелось бы еще вот спросить по поводу того, что да, вот террористические атаки, так скажем, уничтожающие и пытающиеся нанести максимальный ущерб именно нашей стране, Украина совершает давным-давно. Но вот недавнее событие, которое было, ну, в принципе, вообще ужасное и непонятное, даже вот просто с точки зрения логики, это удар по Запорожской атомной электростанции, который произошел, который был целенаправленный. У нас вот прямо сейчас есть сообщение от гендиректора Росатома Алексея Лихачева, который говорит, целенаправленный удар по атомному объекту является прямой предтечей ядерного инцидента. Реактор ЗС защищены от небольших снарядов, но около 2600 тонн материала находится рядом. Это большая опасность. И мы просто думаем, что в случае, если бы, ну, скажем, беспилотник долетел чуть дальше, или, может быть, прилетел бы второй беспилотник, катастрофа была такого бы масштаба, что здесь как раз не было бы только русских среди жертв, здесь по большей части были бы украинцы. Тогда непонятно, а как это происходит? Вы дегуманизировали не только русских, но и украинцев?
4: Ну, имеется в виду руководство. Да, я думаю, что так оно и есть, потому что для Запада, что русские, что украинцы, это восточные славяне, это абсолютно не они. И просто они счастливы, что они взяли и смогли осуществить вот перенастройку сознания коллективного части нашего единого русского народа так, чтобы он начал уничтожать другую часть. Это фактически гражданская война, то, что идет на Украине, и эта гражданская война от начала до конца спровоцирована Западом, и, конечно, украинцев им не жалко. Если украинцы станут жертвами ядерного даже вот катастрофы, как Чернобыльская или, может быть, больше масштабной, Запад будет просто скажет, это русские. Это русские сами ударили, они так и говорят. Когда мы демонстрируем МАГАТЭ и каким-то другим инстанциям то, что сделали украинские террористы, их нанесение ударов по нашей атомной энергостанции Запорожской, они говорят, это вы сами сделали. С этим ничего не поделать. Я думаю, что вот мы говорим, смотрите, ракета на сей раз не долетела. Это на сегодня дрон не долетел или ракета. А где, если они ударили раз, два, где гарантии, и что их остановит, и чтобы они не ударили три, четыре, чтобы сегодня не выпустили. Они уже пришли к этому. Мы здесь печать с ядерного конфликта снята. Мы видим, что американцы наносили удары по ядерным объектам в Иране. Мы видели, что иранцы пытались нанести удары по ядерным объектам Израиля в Димоне. На самом деле мы живем в мире не просто накануне ядерной войны, а по сути дела мы уже в нее вступили. И теперь кто ударит первым, вопрос. Кто решится на это? И какую цель выберет? И где ядерная бомба или грязная бомба? Потому что взорвать АЭС Запорожский – это фактически грязная бомба. Это отравить там все вокруг на сотни километров. И на это идут. И это все становится целями украинцев. При этом надо еще понимать, что украинцы же ведь в этой войне не могут победить вообще. Они сопротивляются как раз конструктивному порядку. Это война хаосовых случаев. У них это традиционно, кстати, для малоросских таких вольниц, для анархизма, для Петлюры, для Бандеры. Они просто, у них нет цели никакой. Они имели свою государственность в 90-е годы. Мы им, в общем, дали эту государственность. Они ее провалили. Они не смогли ее удержать. Да это им и не надо. Для них жизнь разделена на малые циклы. Они не думают о том, что будет потом, потому что у них не будет никакого потом, никакого будущего у этого такого архетичного противоестественного образования, называемого украинским государством, нет и не было и не будет. Это обреченная вещь. Поэтому им все равно. Они хоть день догуляют. Это свадьба в Малиновке только с огромным количеством напичканных дронами, роботами, ракетами и всем Западом. И это сознание гуляй-поле, одним днем живем. И это, по сути дела, для них нет никакой проблемы взорвать вместе с нами самих себя. Не потому, что они так убеждены в своем фанатичном деле. Да нет, это просто вот от недостатка долгого мышления. У них и нет государственности. У них нет государственности своей именно потому, что у них нет исторического чутья, понимания перспективы будущего. Нет дара к государству, созданию государства, государствостроительству. А у нас есть. Вот в чем различие. У нас есть перспектива, и у нас есть будущее в этой войне. И наша победа будет началом нового строительства, нового порядка, нового созидания. А для них это разрушение старого, и не более того. И в этом отношении, конечно, здесь снова вопрос очень серьезный. Очень важно сейчас для того, чтобы мы осознали не то, что вот пронесло, и слава богу, какие они плохие, а надо готовиться к следующему удару, надо думать о том, какие действия можно предпринять превентивно для того, чтобы его не допустить, не только для защиты, но и для нападения. Вот смотрите, вот сейчас есть Зеленский, есть Буданов, представьте себе, что их нет. На самом деле растерянность уже, непонятно, кто дает указания, непонятно, кто, какая политическая система и так далее, и так далее. На самом деле они пытаются нанести удар по нашему президенту, по его резиденции в Валдае. Это была прямая атака, множество дронов. Они это осознают, насколько важно, или то, что мы видим в Израиле, в Иране, в Газе, с лидерами Хизбаллы. Нет руководителя ситуации. Но в Иране так получилось, что там другая система. Там на самом-то деле рассредоточенная система управления войсками, наоборот, дала положительный эффект. Хаменеи сдерживал, лишь сдерживал волю корпуса стражи исламской революции воевать с их идеологическими врагами. Там немножко другой случай. А так вообще, когда нет политического руководителя, нет диктатора, нет главного руководителя террором, но происходит сбой в системе противника. Здесь очень важно разделить нравственные критерии сохранения нашей собственной души, нашей собственной идентичности. Это очень важно. Вот это безусловно важно. Это часть нашей победы. Это залог нашего триумфа, если мы будем оставаться самими собой, если мы будем становиться сами собой. Но есть и обратная сторона. Правила, вот нельзя соблюдать правила. Правила — это не мораль, это не этика. Правила — это договоренность. Нельзя играть с шулером в карты, ты всегда проиграешь. Нельзя играть по правилам с тем, кто эти правила не соблюдает. Запад и украинцы не соблюдают вообще никаких договоренностей и никаких правил. Значит, в этом отношении у нас развязаны руки. И если у нас развязаны руки ими же, нашими врагами, они сделали все, чтобы эти руки были развязаны, а мы действуем нерешительно, мы колеблемся, то вот тот рост недовольных, вы правильно говорите, да, пока это еще, ну, какой-то процент. Но я вот наблюдаю с большим, кстати, с большой тревогой и с большим, с чувством, очень глубоким чувством опасности, которая нарастает, что настроение непонимания того, что делать с нашей стратегией ведения этой войны, захлёстывает все большее и большее количество населения. И гражданского, и военного, и принимающего участие в боевых действиях, и просто наблюдающих со стороны. Возникает ощущение,

0: все их действия либо не замечают, такие же аналогичные и более страшные гораздо, которые они сами наносят нам, они либо не замечают, либо говорят это, мы, вы сами виноваты, вы это все сделали. И на Запад их поддерживает во всем, потому что, в принципе, Запад эту войну с нами ведет. Плюс технологические моменты. Но вот я снова хочу сказать, технологии, пусть технологии говорят люди, которые компетентны в этом, потому что то, что там происходит, сегодня, конечно же, война технологически совсем другая. Это война дронов, это война роботов, и здесь уже и танки, и даже артиллерия, или там мобилизация, оно же не поможет, потому что сейчас и живая сила не самое главное на этой войне. Совершенно другие методы. Но это технологическая война изменяется. Я хочу сказать, вот как философ, что изменяется когнитивная структура этой войны. Мы не очень хорошо понимаем тот западный мир, с которым мы воюем. Мы не очень хорошо понимаем. Мы, я думаю, что немножко наивно, упрощенно описываем украинцев и их тип. Мы не очень хорошо понимаем, что с ними произошло. И последнее, и тоже не самое маловажное, что мы плохо понимаем наше общество.
1: Александр Ильич, вот разрешите.
0: Очень условное представление.
1: А зачем нам это понимать? Вот зачем нам понимать, смотрите, кто такой украинец? Вот это важный вопрос, я думаю.
0: Конечно, потому что если мы не знаем, с кем мы воюем, это Сун Цзы, теоретик китайской стратегии, классик, говорил, что если мы не понимаем, с кем мы воюем, если мы не понимаем нашего врага, мы уже проиграли, потому что он нас понимает, он нас вычисляет, он на нас имеет рычаги воздействия когнитивного как раз, а у нас этого нет. Все. Война выигрывается в сознании. Человек — это сознание, это дух, это мысль. И если мы чего-то не понимаем, считай, что мы проиграли. Для этого и нужна человеческим людям философия, наука, образование. Для того, чтобы своим духом, своей мыслью охватывать реальность. Если мы не понимаем западного общества, если мы не понимаем, кто такой украинец, что им движет, сегодняшний украинец, если мы не четко отдаем себе отчет, кто такие мы сами, если мы сами смотрим до сих пор, подчас, в нашей гуманитарной науке и в нашем образовании глазами Запада на самих себя, то есть у нас ложная мысль, ложное знание о себе, о украинцах, о Западе, ну, я про другой мир не говорю, потому что мы, честно говоря, еще не интересовались. Мы сейчас, вот наш президент, наше руководство сделали очень правильные установки. Государство цивилизации, русский мир, историческое просвещение, многополярность. Это, по сути, традиционные ценности. Все это основы нашего мировоззрения. Но вот это мировоззрение обозначено, а его применение, его внедрение в общество, оно вообще такое впечатление, что оно просто как бы подвешено, о нем забыли. У нас тот же самый информационный поток, как был, как там в 2000-е, 90-е. У нас, по сути дела, пробуждены только те, кто непосредственно имеет дело к войне. Либо войны, либо то, кто с ними работают, либо те, кто на пике информационной войны. Поэтому сознание Захаровой, сознание руководителей «Спутника» и вот тех инстанций наших, которые имеют дело там, сознание Лаврова, оно действительно адекватно, потому что все сходится в одно, они понимают, что происходит. Люди, которые вот на этом, на рубеже, которые имеют дело с врагом лицом к лицу, с его аргументами, с его идеями, с его стратегиями, с его когнитивной массой. Вот те, кто напрямую к ним имеют дело, вот с ними, те пробужденные. А внутри такое впечатление, что это никого не касается. Страна продолжает жить, как будто в этой войне нет. И кто-то это явно хочет, кто-то явно этому содействует. И я начинаю подозревать, что возможно, что это действие просто каких-то глубоко таких законспирированных сетей либералов, которые возникли в нашем обществе в 90-е годы, которые, это шестая колонна, которая открыта, в отличие от пятой, против режима не восстает, но нашего при этом на самом деле проводят такую последовательную стратегию саботажа для того, чтобы общество не мобилизовалось, не проснулось, не пришло к самосознанию историческому, для того, чтобы оно не понимало ни себя, ни врага. И это, возможно, просто настоящая диверсия.
1: Александр Гильевич, я, возможно, заметил некоторое противоречие, хотя вот сейчас как раз и выясним. А в том, что как раз вы говорите, у нас общество как будто до сих пор ощущает, что войны нет,

0: противостояния этого самого нет, но в то же время нарастают вот эти настроения по поводу усиления ударов, по поводу ответа, реакции и всего остального. Как будто бы наоборот, сейчас не то, что люди не ощущают войну, а очень сильно ее ощущают, и поэтому появляется такая реакция. Или вот немного в разных плоскостях здесь мы говорим.
1: Конечно, это несколько разные плоскости. Во-первых, когда общество замечает войну, а информационное поле не замечает войны или очень локально ее представляет, возникает диссонанс когнитивный. То есть прилетел беспилотник, убил детей, а включаешь по телевизору, кто-то пляшет, что-то рассказывает, какие-то люди в перьях продолжают. Это и создает напряженность. Люди понимают, что война идет, а такое впечатление, что их кто-то пытается убедить, ну, что это локальная техническая военная операция, что это вот их не касается, что это вещи очень такие, очень канализированные, узкосекторальные, что вот в этом сегменте есть война, а в других сегментах ее нет. Вот радуйтесь там. Но когда... Это же и создает ощущение ложной безопасности. Люди думают, что идут на шашлыки, а к ним прилетает дрон. Люди думают, что едут отдыхать или на какое-то культурное мероприятие и взрывают украинские террористы. И вот этот сигнал тревоги по-настоящему в обществе, сигнал мобилизации, он не объявлен. То есть сейчас, да, сирены звучат в наших городах, но вот сирена в некоторых позвучала, прекратилась.
0: Александр Ильич, ну вот 30 секунд остается, не могу не спросить. Но получается, тогда ведь люди будут постоянно находиться в состоянии тревоги, если они вот пойти решили на шашлыки, а понимают, а страшно, а вдруг прилетит.
1: Но ты не надо ходить на шашлыки, когда война. Понимаете, война есть война. Это наоборот. Сейчас когнитивный диссонанс, потому что им говорят одно, а происходит другое. Мы наполовину воюем, и поэтому прилетают ракеты, гибнут дети, и теракты наши враги осуществляют. А наполовину нет. Но так долго уже невозможно. Это уже 5-й год так. Мы либо воюем, тогда мы воюем, тогда вся страна воюет. Тогда вставай, страна огромная, тогда братья и сестры, они это развлечение. Либо мы не воюем. Но тогда как объяснить все это? Мы точно воюем. Поэтому здесь, мне кажется, необходимо привести реальность и образ реальности в соответствие. Это задача. И это мы должны сделать, заняться в первую очередь.
0: Угу. Ну, понятно, ситуация открыта и ясна. Спасибо огромное, Александр Гельвич. Это была «Эскалация» Александра Дугина на радио «Спутник». А прямо сейчас, дорогие друзья, новости.

Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите!
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 13 часов, в Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска освободили населенный пункт в ДНР. МАГАТЭ по-прежнему не указывает сторону, наносящую удары по Запорожской АЭС. Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России против механизма финансирования Украины. Подробности далее. Российские войска освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, при этом отличились подразделения южной группировки российских войск. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 120 военнослужащих. Вооруженные силы России также нанесли удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. МАГАТЭ не указывает сторону, наносящую удары по Запорожской АЭС из-за чрезмерной политкорректности. Это отметил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, при попустительстве международного агентства Киев шаг за шагом приближается к опасной черте. Украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала 6-го энергоблока АЭС и взорвался. Никто не пострадал, эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения, а глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что инцидент ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности и призвал прекратить атаки на объект. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необходимость того, чтобы важнейшие интернет-сервисы попали в так называемые «белые списки», и их работа была гарантирована. По словам представителя Кремля, белые списки в интернете – не догма, а постоянно расширяющийся перечень. Президент Владимир Путин ранее поручил ФСБ и правительству обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая госуслуги, в период ограничения интернета. Общий суд Европейского Союза зарегистрировал иск Банка России в отношении Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины. Об этом свидетельствуют данные базы инстанции. Согласно карточке дела, иск подан 22 мая и находится на рассмотрении. Ответчиками выступают Европейский парламент и Совет Европейского Союза. Предмет иска и требования сторон будут раскрыты позднее, после публикации материалов дела. Ранее Банк России сообщил, что оспаривает регламент ЕС от 24 февраля, который устанавливает механизм финансовой поддержки Украины на 26 и 27 годы. В Махачкале при пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Гаджиева от угарного газа пострадали 6 человек. Среди них 2 детей, все доставлены в больницу, сообщил главком ЧС по Дагестану. Там добавили, что пострадавшие находились в одной квартире. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеские матчи между сборной страны и командой Буркина-Фасо посетят более 40 тысяч зрителей. Игра пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена», который принял 4 встречи чемпионата мира в 2018 году. Уже продано более 32 тысяч билетов, сообщили в РФС. 28 мая сборная России в Каире потерпела поражение от команды Египта со счетом 0-1. 9 июня в Калининграде состоит еще один товарищеский матч со сборной Тринидада и Тобаго. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 13.04 в Москве, понедельник. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». И с вами Лиса Хабалова и мой коллега Александр Букарев.
3: Всех приветствую, дорогие друзья. Как всегда, подключайтесь прямо сейчас к нашим соцсетям. РУ-ТВК, Телеграм, Макс, не забывайте. Очень вас ждем, пишите ваши комментарии. А мы потихоньку будем обсуждать актуальные темы.
2: Много интересных. И социальные, и даже космические темы нам предстоит обсудить. Давай начнем сразу по порядку.
3: Да, я думаю, начнем с заявлений Владимира Владимировича, их стороной не обойдем. Но, конечно, есть, как всегда, слова о том, что мы должны в любом случае поддерживать, организовывать бойцам СВО бесплатную медпомощь, туризм, расширять социальные услуги. Но если так посмотреть, действительно, количество социальных услуг, которые мы предоставляем, оно огромно, оно очень широко представлено. Вот я даже, если прямо сейчас посмотреть, медицинская социальная реабилитация, юридическая, психологическая помощь, образование и трудоустройство. Здесь можно выделить квоты на обучение, конечно, приоритетное поступление в вузы, возможность бесплатно профессионально учиться или переквалифицироваться, содействие в поиске работы также, поддержка членов семьи, социальные услуги на дому, помощь пожилым родственникам или детям военнослужащих, предоставление мест в детских садах вне очереди, организация отдыха, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря для детей и участников СВО. А, собственно говоря, социальных услуг достаточно много.
2: Вот теперь Владимир Путин поручил властям еще и организовать бойцам СВО бесплатную медпомощь и туризм в том числе.
3: Но это в любом случае касается, конечно, я думаю, расширения того самого перечня, который я вот прямо сейчас озвучивал. А здесь никаких вопросов возникать и не может. Мы всегда поддерживаем наших бойцов, желаем им удачи и вернуться живыми. В то же время есть еще, конечно, как минимум заявление о том, что нужно обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов, включая госуслуги. Хочется сказать, хорошо, правильно, потому что все-таки, когда есть действительно серьезные проблемы с интернетом, со связью, нужно людям иметь возможность пользоваться теми сервисами, которые во многом уже привычные, удобные, там даже записаться к врачу, вот отличный способ. И если ты где-то находишься и у тебя неожиданно пропала связь, ты лишаешься действительно такого широкого перечня возможностей, и почему нужно с этим как-то бороться.
2: Да, очень своевременно. Именно инициатива получается, особенно сейчас, когда мы часто сталкиваемся с такими ситуациями.
3: Может быть, не очень своевременное, можно было немного пораньше, но в любом случае, прямо сейчас это, я думаю, просто вышло, что ли, на первый план, и Владимир Владимирович решил обратить особое внимание как раз для того, чтобы подобное не происходило.
2: В таких тяжелых ситуациях был выход и возможность вызвать врача, например, хотя
3: да,
2: бы.
3: Да, конечно. Также еще Владимир Владимирович поручил Кабмину разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. Но это в том числе было приурочено, конечно, к ситуации на нашем юге. И хочется, чтобы такого не повторялось. А значит, в случае чего люди будут, как минимум, обеспечены финансово в случае подобных. Может быть, конечно, не хочется, чтобы такое повторялось никогда. Но вдруг всегда нужно быть готовым.
2: Очень правильная и долгожданная, опять же, инициатива. Раньше это все можно было восстанавливать исключительно за счет собственных средств или каких-то бюджетных, а теперь люди могут быть реально застрахованы.
3: Да.
2: Да, есть такая защита.
3: Ну что ж, пойдем дальше. Теперь я предлагаю поговорить о незаконном задержании танкера. Франция задержала наш танкер, который следовал из России, следовал. И вот на самом деле прямо сейчас уже видно, насколько... это очень странное было решение. Даже сами французы и многие французские СМИ публикуют странную такую информацию. А почему, а зачем вы это сделали? Что это такое? Франция что, пиратское государство? Макрон и его соратники хотят спровоцировать ядерную войну в конце своего срока. Там уже тотальное непонимание, конечно, идет. Есть высказывания в том числе и от наших представителей. Например, Дмитрий Песков сказал, что Россия считает незаконным задержание Франции нашего танкера. В любом случае мы неоднократно уже с подобным сталкивались. И вот хочется сказать, французы, французы, вы как раз с помощью этих танкеров и получаете газ, на который существуете, поэтому не стоит подобным промышлять, подумайте в первую очередь о себе, а потом уже обо всех других.
2: Было бы интересно эту тему поговорить с экспертом, узнать, почему все-таки именно сейчас это громогласно. Франция решила заявить о том, что мы нарушаем там какие-то права, да? Не права, то есть то, что мы там нарушаем закон, и они так решили задержать наш танкер. Очень интересно, почему именно сейчас? Какую-то цель, возможно, он преследует?
3: Да я бы не сказал, наверное, что это вот прям приурочено к какой-то дате. Да, конечно, я с тобой согласен, что это нужно обсуждать с экспертом, мы это и обсудим уже совсем скоро. А другое дело, что эти, ну вот подобные провокации, к ним прибегали и британцы, и французы, и многие другие страны, в том числе и американцы. А всегда самые разные у них присутствуют объяснения. Ну, во многом это как раз борьба с теневым российским флотом. Как они с ним борются, непонятно. В один момент наоборот, разрешают плавать где хотят, а стоит нашему, например, военному кораблю проплывать рядом с нашим танкером, и все вопросы мигом отлетают. Уже вроде бы и хороший корабль, никаких к нему вопросов нет, все прекрасно. Проплывайте и будьте счастливы. Вот такие они ручками машут, стоят на берегу и говорят спасибо, до свидания. Но в любом случае мы не забываем, что политика и риторика европейцев ничуть не меняется, и с каждым днем продолжаются, значит, их учения, подготовка к противостоянию с Россией. Вот в мае США и Великобритания провели военные учения в Литве, примерно в 30 километрах от границы с Белоруссией. Ну, тревожно. Тревожно.
2: Тревожно, но все-таки здесь... Лично мне интересно поговорить с экспертом, который скоро к нам присоединится. А мы еще не обсудили с тобой тему о том, что Володин рассказал о вступающих в силу в июне, с 1 июня, законах. Тоже очень интересно. И для себя я, кстати, выделила то, что меня особенно заинтересовало. Сейчас расскажу. Вот здесь, мне кажется, стоит отметить, что с 5 июня начнет действовать закон, позволяющий привлекать армию для защиты россиян. Кстати, мы с тобой, мне кажется, вместе в эфире как раз уже обсуждали эту тему, что россиян будут защищать, и теперь все уже официально можно будет привлекать армию.
3: А прямо сейчас россиян, не защищают?
2: Для россиян, которые арестованы за рубежом.
3: Вот это, это уже другое,
2: да.
3: Потому что
2: вот,
3: пока это звучало как...
2: Я не успела договорить. Да. Которых арестовали за рубежом, удерживают или преследуют на основании решения странных судов без участия российской стороны.
3: Угу. Ну и кроме того, вот Володин еще говорит о том, что будут усиливаться социальные гарантии для участников спецоперации.
2: Ну, это,
3: во многом повторяет слова Владимира Владимировича.
2: Еще больше будут уделять внимание участникам СВО.
3: Но это правильно. Это правильно. Это и должно быть так. Но, конечно, да, вот эта армия наша, российская, в любом случае должна обеспечивать безопасность российских граждан. Другое дело, вот знаешь, те, которые находятся за границей. А почему они там находятся? Они предали нас, они уехали. Ехали,
2: например, это корреспонденты, которые работают за рубежом.
3: Это другой разговор.
2: Кажется, имеет смысл подумать и о таких людях, которые там находятся вынужденно. Ну, это не то чтобы вынужденно, например, огромное количество корреспондентов сейчас находится где-то для того, чтобы освещать для нас, российских граждан,
3: ну,
2: ситуацию.
3: Ну вот смотри, предположим, находится россиянин, российский гражданин где-то в Прибалтике. А каким образом можно осуществить его защиту с помощью российской армии? Ну вот, предположим, как-то его права нарушаются. Как-то вот, ну, все-таки прибалтийские руководители решают поступить некорректно, несправедливо по отношению к нашему гражданину. И что? Ну вот, вот это любопытно. Вот какие действия мы предпримем? Тоже вот очень интересно. Здесь в любом случае мы еще это будем обсуждать с экспертами. А пока что предлагаю еще немного поговорить о Европарламенте, который назвали противников переговоров с Россией. Германия, Польша и страны Балтии не желают переговоров с Россией. На самом деле...
2: Не желают переговоров с Россией.
3: Не желают. Вообще не хотят. Бельгия, Словакия, Австрия, Люксембург, а иногда даже Франция, Италия, в принципе, готовы к диалогу. Ну, от Франции мы часто слышим. Италия, она достаточно такая непостоянная, но все-таки по большей части склоняется как раз к переговорам с Россией. А Бельгия, Словакия, Австрия, Люксембург, ну, будем честны, не столь большие страны, хотя, конечно, Бельгия обладает серьезным влиянием, но в любом случае они выступают больше за диалог. Германия, Польша, ну, Польша мы понимаем все, Германия, вот тут, если честно, любопытно, потому что если руководство явно, конечно, выступает против, то вот как думают обычные граждане Германии? Неоднократно я натыкался на видео, на просто обращения обычных немцев, которые писали, что да мы с радостью с русскими будем разговаривать.
2: Я сегодня, когда ехала по пути на работу, к сожалению, сейчас уже не вспомню, где это конкретно прочитала, но на каком-то новостном портале, где опять же говорилось о том, что Германия шокирована, то есть это сегодня свежие новости, мы уже говорили о том, что да, огромные огромные средства выделяются Украине, и Германия снова шокирована о том, какие средства выделяются на день войны, которая происходит в Украине. Какие средства на это выделяются и как много теряют...
3: сколько тратится в день.
2: Да.
3: Просто и... день войны — это как вот день победы, только наоборот. Это... Я вот поэтому и подумал, может...
2: В общем, да. И все просто в шоке от того, что происходит и как долго это будет продолжаться, что обычные граждане за это платят.
3: Ну, в любом случае, они ощущают это прямо сейчас. И не зря альтернативная демократия, АДГ в Германии начали очень сильно набирать в популярности, как раз потому, что они выступают как раз за сотрудничество с Россией, за получение энергоресурсов и, ну, скажем, не за самые приятные отношения с Украиной и за... просьбу выплатить все деньги, которые они им отдали. А отдали они им огромное количество.
2: Мне кажется, постепенно простые люди любой страны, все к этому приходят и все понимают, что происходит.
3: А может, и не придут. Вот, к сожалению, загадывать не можем.
2: В любом случае, мне кажется, простые люди на данный момент как минимум это не решают. Они платят налоги, а о том же, куда идут их налоги, от них не зависит.
3: Ну, тоже, вот как не решают? С одной стороны, да, конечно, они подвержены пропаганде и всему остальному, они подвержены решениям своих руководителей, да, пусть у них руководители там...
2: Ну, пропаганда еще какая, даже недавно мы рассказывали о гимнастке, о девочке, которая выступала на соревнованиях, где наша российская гимнастка заняла первое место, девочки совсем молодые были, но уже гимнастка из Украины, она просто закрыла глаза.
3: Ну, из Украины это еще понятно.
2: Наушники надела.
3: Ну, там в любом случае им запретят. А вот что касается европейцев, это разговор уже другого толка. Но как раз вот мы достаточно много тем обсудили, касающиеся такой военной тематики, в том числе вот ты анонсировал космическую тематику. Сейчас, дорогие друзья, будем говорить как раз обо всем об этом с Михаилом Ануфриенко, военно-политическим обозревателем. Михаил, приветствуем вас.
4: Добрый день, друзья.
2: Здравствуйте.
3: Ну что ж, вот перед тем, как начнем говорить о вот всех этих событиях с танкером, который Франция захватила, там, с заявлениями Зеленского, хочется вот ваше мнение услышать по поводу заявления как раз нашего представителя МИДа Марии Захаровой, которая сказала, что единственное, что российские космонавты украли, это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету, человека в космос. Это вот так она ответила на заявление бывшего американского астронавта Марка Келли, или выступая на форуме по безопасности в Одессе. А вот как вы считаете, все-таки мы прямо сейчас остаемся лидерами в космосе, и тут никаких не может быть разногласий, дум и всего остального?
4: Да нет, здесь никаких разногласий и дум быть не может. Мы не являемся лидерами в космической гонке. Вот сейчас на орбите находится более 35 тысяч действующих спутников, из них наших чуть больше 300. 10%.
3: Но если говорить о самом начале-то развития космоса, как бы он до такого уровня добрался без нас? Все-таки именно в противостоянии Советского Союза и Соединенных Штатов настолько быстро технологии подобного толка и начали развиваться. Поэтому, когда появляются высказывания, появляются какие-то манипулятивные, что ли, заявления, касающиеся низкого вклада России и СССР в развитие космической отрасли, но они должны пресекаться на корню.
4: Нет, ну, Мария Захарова абсолютно права. Просто комментировать слова балаболов, которым хочется дешевого хайпа, ну, это, честно говоря, не уровень Захарова и нашего МИДа. Кто такой Келли? Бывший космонавт, ныне какой-то мелкий политик американский, приехавший на вражескую территорию. Если бы по месту его выступления шандарахнули орешником, я бы это понял. Ну, потому что в конечном итоге любая цель на территории контролируемой хунты является законной целью. Об этом говорил наш президент. А отвечать на глупые высказывания совершенно бессмысленно. Нам просто нужно делом доказывать, что мы...
3: Вот сейчас возникли некоторые неполадки со связью. Я думаю, наши коллеги сейчас быстро с этим справятся. Или переподключим, наверное, или вот сейчас звук восстановим. Но вот, Михаил, сейчас слышите?
4: Ну, на самом деле просто...
3: Да. Вот.
4: На самом деле нам нужно отвечать делом. Мы отвечаем, мы сейчас догоняем, исправляем то, что было после разрушения Советского Союза нами утрачено. В том числе и та промышленность, которая осталась на подконтрольной хунте, на бывшей территории Украинской ССР. Мы это делаем.
2: А я еще, знаете, Михаил, хочу добавить как раз. Я сегодня вспоминала историю. Мне было немножечко странно слышать такие заявления, потому что буквально несколько дней назад мы обсуждали, что США, конкретно глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан, заявлял о том, что, вот его прямая цитата, «Россия, как мы знаем, обладает большим потенциалом и богатой историей в космических полетах». И он предполагал дальнейшее сотрудничество с нами. И отсюда у меня вопрос, почему вообще у них такие разные мнения возникают? То есть одни говорят о том, что с нами нужно
4: сотрудничать. Потому что упомянутый вами господин является специалистом в этой области и понимает перспективы развития, с кем нужно работать. А бывший космонавт, он... зарабатывает себе дешевую популярность. Собственно, его прибытие в Одессу, и там эти высказывания наглядно их и продемонстрировали. Второсортный политик какого-то там третьего или четвертого уровня, который никому не интересен.
2: Тогда получается радует.
3: Да, да, да. Но я вот немного, скажем, в другую, что ли, стезю все-таки переведу наш разговор. Любопытное все-таки заявление произошло от Владимира Зеленского, который сказал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать на Украину в течение 2 недель. Тут вопросы достаточно простые. Зачем едут? И стоит ли вообще ждать каких-то там результатов, участия снова Соединенных Штатов в вот этом переговорном процессе? Нужен ли этот переговорный процесс прямо сейчас?
2: Но я так поняла, едут они еще не точно.
4: Не нужны бесполезен. Вот. Возможно, они приедут. Нет, не через 2 недели, так через месяц. Просто с моей точки зрения, во-первых, нужно прекратить раз и навсегда посещение любыми иностранными политиками территории подконтрольной хунте. Президент сказал о законных целях. Вот. Надо делом доказать, что ездить туда не надо.
3: Но все-таки ездить туда представителям Соединенных Штатов-то как будто можно как раз... Да, вот есть некоторая задержка. А есть ли...
4: Соединенные Штаты являются нашим откровенным врагом, который участвует в боевых действиях.
3: Но при этом они участвуют вот в этой челночной... При этом они участвуют вот в этой как раз челночной дипломатии. Они же передают наши какие-то требования, идеи как раз украинцам. Украинцы передают через них... Вот в очередной раз, да, столкнулись с некоторыми сложностями со связью. Вот, видимо, вот прямо сейчас опять эти неполадки, к сожалению, возникают. Но вот пока...
2: Я, знаешь, хочу добавить, что интересно. Да. Зеленский до этого обвинял Уиткофа и Кушнера в неуважении к Украине.
3: Так.
2: Он признает, что с посещением Украины существуют трудности, но заметил, что другие политики все-таки посещают Киев. Также вот этот приезд, он предполагаемый. И мне интересно, он постоянно их в чем-то обвиняет, но при этом ждет их приезда. И также, по его словам, в подобном визите нуждается не украинская страна, а американская. Вот что интересно.
3: Ну это да, у него есть иногда проблески слишком какого-то, я не знаю, нарцисса страшнейшего, когда он, ну не знаю, представляет себя попом земли и королем всей Америки и всего остального. А
2: так,
3: вот,
2: Михаил.
3: Михаил, связь восстановилась вроде бы. Слышите нас?
4: Да.
3: Вот.
4: Да, на самом деле, я скажу вот так коротко. Во время ведения боевых действий все переговоры между различными сторонами проводятся на нейтральной территории. Вот нефиг шастать в Киев, Одессу или еще куда-то. Ведите переговоры в Женеве, в Брюсселе, где хотите. Вот здесь идут боевые действия.
3: Ну и все, вопросов тут по этому поводу никаких не возникает. А тогда остается вот одна тема, которую хочется все-таки подраскрыть, потому что здесь это какое-то, ну просто предположение, он думает о потенциальном визите, вот эти 2 недели это тоже какой-то непонятный срок, и вообще будут ли США сейчас участвовать, когда у них там проблемы с Ираном, непонятно. А поэтому это вот заявление и заявление. А вот что касается захвата французами танкера, вот это любопытно, потому что почему это вдруг они решили на это пойти? Чем руководствуются? Все-таки до этого мы уже не, ну, показали, как минимум, в Великобритании, проплывая вместе с военным кораблем, что не нужно к нашим танкерам подплывать, не нужно их брать.
4: Суть в том, что это не наш танкер. Он входит под чужим флагом, вне нашей юрисдикции, не с нашим экипажем. Груз застрахован, судовладельцу пофиг, капитану корабля тоже пофиг. На самом деле, я приведу конкретный пример, даже без всякого оружия. Когда не пофиг, у меня отец ходил,
3: давайте
4: занимаясь
3: немного, космосом. Михаил, прошу прощения. Жизнь, ну, да. Без разницы, вот заменим слово одно.
4: Вот,
3: Да.
4: Да, хорошо. Вот мой отец ходил в советские времена, занимаясь космосом, на громадных кораблях с вот этими антеннами, которые обеспечивают радиосвязь с нашими группировкой. Когда американские разведывательные орионы обнаглели настолько, что начали пролетать на высоте порядка 30 метров, расчехлили водометные пушки и выстрелили в сторону этого самолета, точнее, запустили струю воды. Больше никто не летал. Вот. На танкерах такие пушки есть. Это легко сделать, но тем, кто на них находится, вот им без разницы, к сожалению. Вот. А что касается Франции, им нужно обострять обстановку. На них повесили это, как американцы поручили некогда Великой Британии, Франции, своим европейским сателлитам, нагнетать обстановку. Не нагнетают. В международных водах, где действует международное право, свобода судоходства, захвачено судно.
3: Ну вот как вы
2: ответили, да, а я как раз в начале с Сашей мы обсуждали, мне было интересно, почему он это делает именно сейчас, почему французская сторона вот сейчас решила обвинить какой-то там корабль, который якобы наш, и задержать так громогласно, для чего он это все делает? Ну вот вы и рассказали, для чего.
4: Ну, к сожалению, да. Идет нагнетание обстановки. Мы ведем переговоры не с союзниками, а с врагами.
2: А для чего это нагнетание обстановки, Михаил? Вот буквально 30 секунд у нас.
4: Ну, им мир не нужен. Им не нужен мир. Их устраивает именно американских заказчиков этого кровавого шапито, устраивает продолжение войны. Они формально за мир, а де-факто они за мир на своих условиях.
3: Да, ситуация понятна. Спасибо огромное, как всегда, за комментарии. Военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко был с нами на связи. А пока что мы будем немного завершать нашу программу, потом заново возобновлять. А сейчас уйдем на новости на радио «Спутник». Александр Букарев и Лесо Хабалова были для вас в студии. Новости.

Мирная сделка между США и Ираном. Контекст. На завершение конфликта на Ближнем Востоке и открытие Ормузского пролива надеются многие страны, получающие ресурсы через эту артерию. В американских СМИ появилась информация, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Документ будет предусматривать, что судоходство через Ормузский пролив вновь станет беспрепятственным, без взимания платы и задержаний судов иранскими силовиками. Иран должен будет убрать все мины из пролива в течение месяца. Меморандум предполагает прекращение военных действий в Ливане, в которых занята израильская армия обороны. Источники сообщили, что Дональд Трамп окончательного одобрения еще не дал. Но если стороны придут к общему знаменателю, переговорный процесс будет пролонгирован для выработки окончательной версии мирной сделки. Главная проблема, которая может стать препятствием к этому – жесткое требование США к Ирану отказаться от разработки ядерного оружия. В этом вопросе Тегеран последовательно отстаивает свое право самостоятельно решать вопросы безопасности и энергетики. Да и перестрелки между Исламской Республикой и США пока продолжаются. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Удар дроном по машинному залу Запорожской АЭС мог в худшем случае привести к выходу из строя турбины, оборудование и, как следствие, всего энергоблока. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук. По его словам, потребовалась бы замена дорогостоящего оборудования или блок пришлось бы вывести из эксплуатации. Украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала 6-го энергоблока Запорожской АЭС и взорвался. Никто не пострадал. Эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения, однако агентство по-прежнему не указывает сторону, наносящую удары по станции, отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он предупредил, если ВСУ ударят по топливу, хранящемуся на Запорожской АЭС, под угрозой окажутся территории Украины и всех сопредельных западных государств. Три мирных жителя Курской области пострадали в результате атаки дрона ВСУ. Пострадавших доставляют в больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль возле магазина в селе Пушкарное Кореневского района. Владимир Зеленский должен позвонить президенту Польши Карлю Навроцкому и извиниться за героизацию бандеровских предводителей. Об этом заявил журналистам директор бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач. Недавно Зеленский присвоил наименование имени героев УПА, признанной в России экстремистской, подразделению сил спецоперации ВСУ. После этого Карль Навроцкий инициировал лишение политика самой высокой польской награды Ордена Белого Орла. Сегодня стало известно, что власти города Люблина приняли решение снять с ратуши флаг Украины за прославление формирования ответственных за преступления против гражданского населения. МВД России опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня. Данные, появившиеся в СМИ и социальных сетях, не соответствуют действительности, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она отметила, что сотрудники госавтоинспекции, напротив, оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе и лицам пожилого возраста, оказавшимся на трассе в затруднительной ситуации. В Кении начались акции против размещения в стране иностранных граждан, заразившихся Эболой. В частности, протесты охватили город Наньюке, где власти США планируют создать центр для лечения заразившихся лихорадкой американцев. Верховный суд Кении уже наложил временный запрет на создание карантинных центров и на въезд в страну зараженных граждан. В Кении не зарегистрировано ни одного случая лихорадки Эбола. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
8: Дорогие друзья, мы продолжаем «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, Лесо Хабалова со мной в студии. Еще раз привет.
9: Всем привет. Привет, Саша, еще раз.
8: Так, ну что ж, будем продолжать обсуждать самые разные новости. И прямо сейчас поговорим о такой достаточно любопытной теме, которая, ну, в какой-то степени она даже добрая, милая. И я не знаю, почему.
9: Добрая, милая, потому что ты мальчик, скажи. Нет, у меня мужчина, но... представитель мужского пола.
8: Ну, может быть поэтому.
9: Тема следующая. Мальчиков в России страхуют в два раза чаще, чем девочек.
8: Да.
9: Поэтому Саша да. Люция говорит, что тебе милая.
8: Я буду вот тут говорить «да». Но вот на самом деле, вот любопытно, почему это настолько сильная, такая огромная разница. Я думал, наверное, парней страхуют чуть чаще. Они там чуть чаще попадают во всякие неприятности. Я-то вообще был застрахован обязательно в любом случае, как спортсмен. Нас без страховки не пускали на соревнования, потому что, любые травмы — это, все-таки немалые деньги и восстановление. Поэтому, да, нам надо было страховку в любом случае оформлять. Но вот то, что оформляют страховку в принципе на всех, вот это идеально, вот очень интересно. А с нами на связи прямо сейчас Лилия Носакина, общественный деятель, социолог, политолог и правозащитник. Лилия Николаевна, здравствуйте.
10: Добрый день, уважаемая студия. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
8: Очень любопытно у вас узнать, очень хочется спросить, почему такой большой перекос в сторону страховых полисов для мальчиков, а не для девочек?
10: Это пока такая исключительная ситуация, как говорится, пока не распробовали все родители, поэтому начинаем мы, как обычно, с самого сложного. Это наши мальчики, это наше все, это наши будущие воины, защитники. И, конечно же, очень многие сейчас участвуют активно в спортивных мероприятиях, конечно же, занимаются очень много. Вы видите, что наше государство целиком полностью сейчас развивает спортивную отрасль и спортивную тему в нашей стране. Настроится очень большое количество специальных учреждений, где дети могут обучаться тем или иным видам и единоборства, и, конечно же, спортивных направлений. Поэтому, конечно, это очень правильно. Вообще, как таковая культура страхования, она верна. И она фактически на сегодняшний момент уже, это такое современное веяние, которое нужно использовать максимально. Нужно страховать и, конечно же, свои квартиры, имущество. Вот, пожалуйста, смотрите, какие ситуации у нас постоянно бывают и с паводками, и с пожарами, и, увы, такие есть совершенно невозможные предусмотреть и предусчитать то, что сейчас происходит вокруг нас. Поэтому, исходя из этого, страхование — это, наоборот, плюс, а не минус.
9: А вот интересно.
10: Если сделать льготированное страхование, допустим, для наших как раз-таки семьи многодетных, для тех, кто нуждается в помощи в социально необеспеченных людях, вот тогда это будет вообще замечательно. Когда, допустим, они могут за страховой полис платить не полную сумму, как для обычных людей, а вот, допустим, с какой-то серьезной льготой. Mm-hmm. Там до 75% понижения коэффициента для многодетных семей. Потому что, как вы представляете, да, можно застраховать в семье, если у вас там 5 и более мальчиков, это будет достаточно накладно. А когда это бремя берет на себя государство, это же огромный плюс. То есть в случае каких-либо непредвидимых ситуаций у вас всегда есть та сумма денежных средств, которая моментально будет использована на решение всех вопросов.
9: Лилия Николаевна, смотрите, больше всего детских полисов было оформлено по программам защиты от несчастных случаев и спортивных травм. На втором месте по количеству оформлений у нас стоит защита от укусов клещей. На третьем месте это полисы для путешественников. От чего еще страхуют часто своих детей родители? Или, может быть, от чего стоит застраховать?
10: А вот то, что вы назвали сейчас три основных, скажем, направления страхования, да, действительно, они стоят в топе. Сейчас вот вы видите, да, везде и всюду мы слышим с вами о том, что есть клещи. Угу. Родители очень серьезно к этому относятся. Ну и плюс ко всему здесь тоже нельзя забывать, что очень у многих наших россиян домашние питомцы. То бишь собачки, которые mm-hmm. приносят этих клещей, и абсолютно не факт, что ваш ребенок может сам встретить эту субстанцию где-то там на деревьях, да, это может принести собака. Собака, которая приносит, они же не только используют то животное, на котором он находится в качестве, скажем, того, кого они в дальнейшем и будут поедать, но и как транспорт для того, чтобы добиться и прийти в тот населенное место, где в дальнейшем они находят себе следующую жертву. Это действительно очень серьезная и опасная тема, но здесь не только нужно страховать от этого. Здесь дополнительно, на мой взгляд, должна быть страховка еще, конечно же, и от несчастных случаев в целом. Угу. И в том числе, конечно же, на дорогах. У нас есть, увы, сейчас такая больная тема – это зацеперы. То есть немногие родители знают, чем занимается...
9: А, это те, которые к трамваям, да, присоединяются,
10: да,
9: там,
10: да,
9: сзади?
10: Да. Увы, машины. И вот как, когда потом происходит... Это очень страшное событие, потому что, увы, большая часть по статистике как раз-таки заканчивается либо летальными исходами, либо очень тяжелыми травмами. И вот родители оказываются один на один вот с такой страшной бедой.
8: Лена Николаевна, вот же... тут еще вопрос возникает, просто хочется как можно больше успеть задать, касающийся того, а растут ли вообще в принципе количество страховых полисов, которые родители оформляют? Потому что, ну вот мы поговорили о том, что да, существует, ну, некоторый перекос в сторону мальчиков, больше оформляют для них страховок, но общая, как будто бы обеспокоенность, что ли, родителей о своих детях растет. Вот если так вспоминать, раньше же как будто такого не было, просто дети росли, там как-то пытались дожить до совершеннолетия, а после этого уже все выходили в свет, готовыми ко всем событиям каким угодно. А вот сейчас по-другому стали относиться или, ну я не знаю, какая-то тревожность что ли появилась у родителей?
10: Нет, просто изменилось вообще парадигма развития всей жизненного цикла, да, то есть если раньше как таковое страхование не было, а если мы возьмем с вами, вот, допустим, там, Советский Союз и постсоветское союза пространство, да, то есть как таковое оно не использовалось. То есть на сегодняшний момент мы же с вами современные люди, мы живем в век современных технологий, мы пользуемся всеми благами, которые нам с вами предоставляются. Если мы спокойно относимся к появлению интернета, то почему мы начинаем вот здесь искать какой-то подтекст в случае необходимости страхования? Нет, это всего лишь современная жизнь, которая дает какие-то дополнительные плюсы. И вот в данном случае страхование – это наоборот тот же плюс. Мы же спокойно с вами относимся, когда мы получаем с вами каско и ОСАГО для того, чтобы минимизировать ущерб в случае ДТП. То есть это фактически такая же, это же такая же будет гигиена, да, гигиена именно в том числе и страхование. Это то, что дает возможность нам с вами работать на опережение. То есть самая главная проблема в чем? Не то, что, вот, понимаете, лучше желательно не допустить, а если что-то происходит, быть уже готовым к этой ситуации. И вот как раз страхование – это то, что дает вам возможность быть готовым к этой ситуации. Плюс ко всему мы с вами должны понимать, что мы… Если помимо того, что получаем страховой полис, мы с вами обеспечили ребят не только возможностью получить денежные средства на решение каких-то сложностей, но еще и плюс мы заранее с вами даем возможность родителям понимать. Представляете, какое сейчас количество будет страховых полисов появится после нашей с вами программы? Когда люди услышат и действительно поймут, да, но ведь это же нужно. Это же важно.
8: Но вполне себе возможно. Но в то же время многие подумают, а может быть мне не надо тратить на это свои деньги, и так у меня ребенок в безопасности, потому что я воспитал его правильно, он туда-то не полезет, то-то делать не будет, потому что он вот у меня такой-то сообразительный. А вот тогда и любопытно другое. А насколько много вот этих страховых полисов действительно, ну, пригождаются? Как часто вот происходит? Есть ли такая, ну, скажем, корреляция между увеличением количества страховок детей и количеством каких-либо инцидентов, которые вот как раз этой страховкой бы покрывались?
10: Ну, увы, таких сведений мы с вами не страховые и не представители страховой компании. И чтобы иметь возможность получить выкладку, это но. Это же прекрасная дискуссионная тема для следующей программы. Это нужно получить и абсолютно однозначно обсудить. Но страховка – это очень полезное дело.
9: Лилия Николаевна, еще хочется успеть с вами обсудить одну тему. Россиянам рассказали о способах копить деньги для ребенка с рождения. Что скажете по этому поводу? Какой есть самый верный способ? То есть, наверное, с рождения нужно открывать ребенку счет. Кстати, чего я не сделала. А тут прочитала эту новость и задумалась, а почему не сделала до сих пор? Надо бы сделать. Но, знаете, в процессе этих дум моих я тут же задалась вопросом, а где есть ли какая-то гарантия того, что эти деньги, которые я буду копить так много лет для своего ребенка, что они сохранятся, потому что сейчас ведь разное случается, не знаю, в мире.
8: Не я сократятся с миллиона до 500 тысяч.
9: Ну вот скажем. Хотя бы такое, да, например.
10: Вы знаете, я считаю, что это одна из самых интересных инициатив, которые сейчас есть. И так. Вот, кстати, вот обратите внимание, насколько у нас с вами коллерируется то, что мы только что с вами обсудили, страховка, работа на опережение и недопущение, да, каких-либо сложностей в вашей жизни при вот, наступлении страхового события. И вот вам, пожалуйста, мы опять здесь можем с вами работать на опережение.
9: Застраховать можно свои средства. Вот это да.
10: То есть мы с вами обсудили фактически одну тему, которая вытекает в следующую тему. И здесь это отличная, просто прекрасная инициатива. Я могу, кстати, проголосовать лично. Я как человек, уже заботящийся о своей будущей пенсии, как раз-таки тоже участвую в этой вот, долгосрочном сбережении. Считаю, что это очень правильно и очень-очень рассудительно. И когда вот вы молодой совершенно человек, задумываете о том, что мы еще тоже надо было все это сделать, это правильно. Я думаю, что опять-таки наша сегодняшняя с вами программа настроит и нацелит очень многих молодых родителей и родителей постарше о том, чтобы позаботиться о будущем. Вот даже прекрасно, да, один из достаточно авторитетных специалистов, когда производил расчет, если вы ежемесячно всего лишь по 2000 рублей, если это полная семья, соответственно, мама и папа, передают денежные средства, и в этом случае мы с вами к 18-летию...
9: 3 миллиона, лишь, да, я видела эту статистику.
10: Да, 3 с лишним миллиона. Но разве это не подспорье для того, чтобы в дальнейшем мы с вами не только имели возможность, чтобы ребенок где-то обучался?
8: Тут как главное в один момент вот самим родителям до вот этой вот кубышки не добраться и оттуда вот по 2000 не достать. Кроме того, еще и инфляция есть, у нас и некоторые другие, скажем, особенности, поэтому, ну, тут...
9: Да нет, ты знаешь, как родитель, могу тебе сказать, что...
10: А как насчет того, что у вас есть софинансирование государства?
8: Вот, вот это уже другое.
10: Да, здесь же не только участвуют родители, отец и мама, но плюс дополнительно у вас на протяжении 10 лет участвует государство. То есть в течение 10 лет вы соинвестируете вместе с государством. Плюс ко всему вы получаете налоговый вычет. А налоговый вычет – это достаточно серьезное подспорье для той же семьи, которая, вы понимаете, эти денежные средства остаются у вас в семье. То есть, соответственно, вы их можете потратить на более важные для вас вещи. То есть участие государства, страхование государства, плюс ко всему сбережение, которое у вас есть, и вы понимаете о том, что у вас в случае каких-либо необходимостей на 18-летие ребенок может получить достаточно серьезную сумму. И, допустим, у очень многих мечта учиться в каких-то топовых вузах, которые, увы, не имеют бюджетных мест, либо имеют их минимальное количество. И, ну, не каждый родитель, скажем честно, да, в состоянии оплатить по несколько сот тысяч за один семестр. А здесь у вас вот, пожалуйста, те денежные средства, которые могут быть использованы также на обучение. И вам не придется брать образовательные кредиты, которые, ну, достаточно сильно в дальнейшем давить на молодом лице. Вот, пожалуйста, то есть одни только плюсы. Ну и, может быть, какие-то дополнительные желания. А может быть, молодая девушка, наоборот, решит на эти денежные средства купить себе жилье или что-то подобное. И вы даете эту возможность. Хотя самое главное, что, поверьте, за эти 2000 в месяц для вас, ну, на сегодняшний момент будет совершенно необременительно и, наверное, в какой-то степени даже незаметно.
9: Да, и в будущем они дадут очень хороший старт ребенку. Кстати, я сейчас нашла еще интересную информацию. Накопительное страхование жизни гарантирует выплату целевой суммы к совершеннолетию ребенка, даже если с родителями произойдет несчастный случай. То есть, ну, конечно, не дай бог, но и здесь это может как-то помочь очень сильно ребенку.
8: Хочется сказать огромное спасибо, Лилия Николаевна, за ваш комментарий. К сожалению, эфир у нас, ну, не так много времени у нас есть, а прямо сейчас придется наш диалог завершить. Спасибо огромное. Общественный деятель, социолог, политолог и правозащитник

0: есть, ну, пояснение от Владимира Мединского, который говорит, что нужно следить буквально за всеми этапами. За этапом идеи сценария,
1: съемки, да, абсолютно все до финальной реализации. Я тут задумалась. Ну, так. Предположим, я создатель, творческий человек. Вот как я, захочу ли я действительно снимать какое-то хорошее кино, если вдруг будут такие конкретные...
0: Не, ну подожди, ты сразу так говоришь, какое-то хорошее кино. А что, разве под надзором государства можно снимать только плохое кино?
1: Я заметила, что ты постоянно хочешь придраться и что-то там найти, какую-то,
0: ну,
1: знаешь,
0: конечно,
1: деталь.
0: Ну, конечно.
1: Но абсолютно нет. Я мыслю как просто человек, понимаешь? Вот просто творческий человек. Мне стало интересно, если мне все начнут запрещать. Я не говорю, что конкретно эта инициатива — это плохо. Так. Я рассуждаю тут с тобой.
0: Я понимаю.
1: Да, ну вот, я тебе говорю, что я начала рассуждать и предполагать, а если вдруг я художник, творец, и мне все запрещают, как я буду действовать в этом случае? Понравится ли это мне? Не прекратится ли из-за этого появляться хорошее, качественное кино? Понимаешь?
0: Я вот знаешь, почему?
1: А
0: я,
1: может
0: я
1: быть,
0: буду придираться.
1: Я договорю.
0: Ладно,
1: а с другой
0: хорошо.
1: Стороны, может быть, это инициатива и хороша, потому что есть очень много всяких разных деталей, которых мне как человеку просто, как родителю не хотелось бы видеть в кино, и в принципе, если это все будет как-то контролироваться, это тоже хорошо.
0: Да, но я вот просто к формулировке того, что все запрещают, ну не все же запрещают. А контроль государства, это не значит, что это какая-то тотальная, вот там, не знаю, максимальная ужимка для любого художественного человека. Нет, просто некоторое направление, которое покажет, в какую сторону двигаться. Но я предлагаю здесь послушать первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елену Дропенко, которая оценила ту самую инициативу Владимира Мединского и рассказала, как этот госконтроль качества кино может работать. Слушаем.
2: Да, они вполне актуальны. И мало того, Министерство культуры готово такие меры принимать. Сегодня наше законодательство не очень это позволяет. Я согласна с Мединским, я бы только не называла это цензурой. Это раньше этим занимались редакторы. То есть, когда принималась заявка, после этого с авторами и с сценаристом, и с режиссером работал уже редактор, который с точки зрения киностудии, а тогда они все были государственными, то есть с точки зрения государства, он советовал, как исправить сценарий. И только после того, как уже режиссерский сценарий был утвержден, после этого он поступал в производство. А сегодня у нас сразу приходят уже с готовым сценарием. Поэтому да, вот такая была система. Я ее хорошо помню, я работала в этой системе.
0: Угу. Ну вот получается такая у нас картина. Вроде бы как это не цензура, это вот такое некое вмешательство, чтобы не было халтуры.
1: Направление, возможно,
0: да, чтобы не было
1: халтуры. Да?
0: Ну вот прямо сейчас мы еще обсудим эту тему дополнительно с кинообразователем «Российской газеты», программным директором фестиваля стриминговых сервисов «Ориджинал» Сусаной Альперина. С нами на связи Сусана Ильинична. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Можете, пожалуйста, вот сказать ваше мнение по поводу вот этой инициативы с тем, чтобы усилить государственный контроль над нашей киноиндустрией? Нужно это или, скажем, чрезмерно?
3: Смотрите, у нас очень много разговоров на эту тему ведется в последнее время. И более того, вспоминают Госкино, вспоминают цензоров, вспоминают комитеты. Я вам скажу так, я очень и очень боюсь перегибов, а они будут. То есть мы оказались в очень тяжелой ситуации, с которой на самом деле в индустрии никто не знает, что делать. Это правда. Выделяются огромные государственные средства через Министерство культуры, Фонд кино, Институт развития интернета. И получаются проекты, часто не соответствующие тем задачам и вообще как бы не соответствующие уровню искусства. Особенно, вот, например, в Институте развития интернета работают редактора. И тем не менее. Но сделать сейчас комитеты, это означает, что людям дать карт-бланш. Люди есть люди, ничто человеческое им не чуждо. Они часто будут сводить счеты с помощью инструментов власти, который попадет в их руки. Поэтому такие комитеты, это должно быть, если уже оно будет, я не знаю, как это должно быть продумано. Но пока вот у меня лично таким комитетам доверия нет. Я Мединского хотела бы поддержать, но я все-таки должна ему рассказать про свои опасения через вашу радиостанцию. Потому что очень важно не зарегулировать. У нас и так сейчас новые правила. У нас нельзя в кадре курить, вот нельзя пить. Вот я сейчас на фестивале «Новое движение», здесь выступала новая глава департамента кинематографии, рассказывала про прокатное удостоверение. Даже если на войне человек берет сигарету на Великой Отечественной, ее надо блюрить уже.

0: Понимаете, а вы знаете, что там много курили, чтобы снять стресс? То есть у нас достаточно серьезные сейчас правила, у нас очень серьезные советы в фонде кино, в Министерстве культуры. Они и так много не пропускают. Экспертные советы в ИРе. И я хочу вам еще напомнить про советские времена, когда, например, те же комедии Гайдая не принимали. Была очень большая критика, а сейчас эти комедии Гайдая стали для многих поколений ориентиром. Мы их каждый раз смотрим, и они стали частью русского кода. Но их не принимали, они проходили с трудом, и многие фильмы попадали на полку. Вот мы вчера разговаривали здесь на дискуссии, на полке лежит порядка 60 проектов сегодня. И если вести эти комитеты, это нужно продумывать так, а я не знаю даже как.
1: Сусанна Ильинична, вот, но я вот, да, может быть, немножко покритиковал бы, или даже не то, что покритиковал, а попробовал подискутировать с точки зрения того, что, ну, да, у нас пытаются вмешаться, но вот тот же самый Гайдай, но он в итоге снял, он в итоге все это показал. Во всем мире прямо сейчас вот есть какое-то, что ли, стремление к не то что цензурированию, но определенным фильтрам. Но вот в то же время вы сказали, что будут существовать перегибы, а мне бы хотелось поинтересоваться, вот у нас буквально 40 секунд остается, а может... Здесь дело даже не в перегибах, а в разнообразии. Вот будет ли это как-то сказываться именно на разнообразии кино в нашей стране?
0: Я думаю, будет, но я бы еще вот за эти 40 секунд хотела бы сказать об ответственности художника, потому что об образовании и ответственности творца. Вы понимаете, что сейчас пользуются, может быть, вот нет художественной планки. Вряд ли ее зададут комитеты, но это реально есть. Что нет вот реально планки, просто пользуются тем, что идут большие государственные деньги, пользуются условиями. Все-таки есть ответственность творца еще.
1: А это из-за снижения уровня образования художественного или по какой-то другой причине?
0: Я думаю, что это... Вы видите меня?
1: Или да, видим.
0: Исчезло.
1: 10
0: да,
1: секунд буквально.
0: Да, смотрите, я не думаю, что снизился уровень образования. Это есть некое еще внутреннее образование. Вот я, например, вчера на фестивале встретилась с
1: Владимиром. И вот это внутреннее образование будем дальше двигать. Спасибо огромное.
2: Кинообозреватель «Российской газеты», программный директор фестиваля стриминговых сервисов «Ориджинал» Сусанна Альперина.

0: Страна героев. Егор Шкаров. Ефрейтор Егор Шкаров из тех, кто на земле обеспечивает успех проведения специальной военной операции. Своим мужеством, профессионализмом и самоотверженностью добивается точного выполнения плана командования. Шкарову достался один из самых сложных участков на линии огневого контакта. Он обеспечивал продвижение российских военных в составе экипажа танка в должности наводчика-оператора. Противник закрепился на высоте, заминировав подходы. В ходе наступления экипаж ефрейтора Шкарова первый провел боевую машину через найденный безопасный участок минного поля. Не мешкая ни минуты, танкисты открыли огонь прямой наводкой по вражеской позиции. Заблаговременно подготовленные огневые точки ВСУ подавлялись одна за другой. Шанса удержаться у врага не осталось. Он начал спешный отход вглубь подконтрольной территории. После того, как ответный огонь был эффективно подавлен, танк ефрейтора выставил дымовую завесу. Это позволило нашим бойцам пойти на штурм и зачистить вражеский опорный пункт. Слаженные действия танкистов и штурмовиков позволили нанести огневое поражение и занять позицию без потерь. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте» и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре и Ереване 3. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. 3 человека, в том числе 2 детей, погибли в ДТП, которое произошло в Самарской области. Цель удара ВСУ по Запорожской АЭС – оказать давление на людей. В России в ближайшие 4 года планируется построить 360 школ и детских садов. Подробности далее. 3 человека, в том числе 2 детей, погибли в ДТП, которое произошло в Самарской области на участке дороги трассы М5 «Урал». Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. Возле села Черновка лоб в лоб столкнулись 2 иномарки. По предварительной информации, водитель одной из них выехал на полосу встречного движения. Цель удара ВСУ по Запорожской АЭС – оказать давление на людей, сорвать террористическим путем деятельность огромного количества запорожских атомщиков. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Ранее он сообщил, что украинский беспилотник в субботу атаковал здание машинного зала станции и взорвался. Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Украине для получения первого транша кредита Евросоюза еще нужно завершить ряд технических этапов, а Брюссель проверит, выполнены ли условия. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Он добавил, что Брюссель проконтролирует выполнение Киевом условий получения финансовой помощи. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро в течение 2 ближайших лет. В России в ближайшие 4 года планируется построить 360 школ и детских садов с привлечением федерального финансирования. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что с помощью инфраструктурных кредитов с 2022 года в России удалось построить и отремонтировать 38 детских садов. Советник президента России Антон Кобяков и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудили работу Каспийского медиафорума в ходе встречи в Москве. Об этом сообщил фонд «Росконгресс». Отмечается, что особое внимание уделялось перспективам развития этой дискуссионной площадки, в том числе возможности расширения деловой программы для укрепления международного диалога. Кобяков отметил, что ежегодно свежие идеи и проекты участников форума дают мощный импульс развитию единого медиапространства на Каспии и способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами. Первый рейс Аэрофлота после перерыва почти в 3 месяца прилетел в Дубай. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Авиакомпания с 1 июня возобновила регулярные прямые полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться один раз в день. По данным на сайте Аэрофлота, все билеты на первый регулярный рейс после долгого перерыва классов «Эконом» и «Комфорт» были проданы. Маркировка кофе и цикория стартует в России с 1 июня. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом. Однако продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио». Радио «Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья. Приветствую в нашей студии Карине Геворкян, политолога, востоковеда. Карина Александровна, здравствуйте.
3: Я вас тоже радостно приветствую.
2: Взаимно у нас...
3: Вопреки рушащемуся миру и миропорядку.
2: Ну, погибнем под обломками с радостными улыбками на лицах. Восточно, то есть...
3: Мы это... с вами?
2: Ну, если...
3: Ну, почему? Ни мы, ни наши слушатели не погибнем. Серьезно.
2: Да, на чем основана ваша уверенность? Поделитесь, дайте впитать молекулы эти.
3: Знаете, не погибнут те... которые вспомнили себя, которые восстановили свою идентичность. раз восстановили идентичность, то восстановили свое представление о герое, спасающем других. Потому что образ будущего невозможен без образа героя. Нет будущего без героя. А постмодернизм и вот эта последняя отрыжка глобализации, она создала этот мир без героя, понимаете? Или героем стал Супермен из комиксов, какой-то нелепый, в общем. Хотя тоже тяга понятна сама по себе. Вот, даже в этом это не так плохо. Лучше Супермен, чем вообще ничего.
2: Там, да? Еще женщина-кошка.
3: Да, но Супермен – это вот этот ницшеанский человек, у которого ничего нет, кроме воли к власти. Вот, а герой он другой. Он совсем-совсем другой.
2: Какой? Раз уж заговорили.
3: Знаете, это отважный человек, который решается нарушить равновесие, хочет победить и хочет жить, и знает, что он рискует не только за себя, но и за всех, кого он любит. За семью, за отечество и так далее. Это может быть, знаете, вот как был человек маленький, помните, да? И автомат ему дали маленькую, и так далее, это стихотворение. Угу. Вот когда он встает во весь рост, он может быть очень маленьким. Не случайно в сказках это Иван Дурак, или в нартовском эпосе это получерный, полуседой, такой Золушка, он в зале все время возится, он такой грязный, его вообще все считают маргиналом, понимаете? Вот, героем может быть удивительный какой-нибудь человек, простой человек, вот как... Я забыла его фамилию, извините. Ну, вот ему дали звание праведника в Израиле, да, который вывел евреев. Вот, и еще была женщина Матрёна Рыльская, по-моему, которая детей вывела, не только еврейских, там много детей, она крестьянских детей, учительница. Вывела, при этом сама была беременна, и когда она их привела, она там в скорости родила. Вы можете себе представить, они тысячи километров прошли лесами, это чтобы дети не попали в концлагеря, они их не истощили бы, у них не взяли кровь. Понимаете, тихий человек, который оба, причем без всяких наград за это прожили. Вы понимаете, герой вот так себя ведет. Этот был бухгалтером, это школьная сельская учительница, так в селе и работал потом. И так далее. Вот они такие, эти герои. Вот без героя нельзя. Я не говорю, что те, кого наградили, не герои, или дважды герои, или трижды герои Советского Союза, это не герои. Я сейчас о другом. Вы меня поняли, да?
2: Конечно, да.
3: Они бывают и такие, их могут заметить, а бывают и не такие. Бывают невероятно скромные люди. Но без этого образа героя ничего не получится. А как только ты вспоминаешь свою идентичность... У тебя как бы мироустройство все складывается, какое-то представление о мировой гармонии. Ну все, давайте о политике, а то это...
2: Ну, я подытожил. Вот вы знаете, вот вы сейчас сказали про Супермена, там, не знаю, человек, женщину-кошку, там, Росомаху и так далее. Мне кажется, что у нас картина такая, у нас вот этот каждый герой – это вкрапление в общий героизм всех. Потому что там один, он спасает мир, да, правильно, там Брюс Уиллис всех спасает.
3: Герой всегда один.
2: Вот, а здесь нет, это понятно, но все равно, вот этот каждый, вот те люди, о которых вы говорили, сейчас этот парень, который 68 дней сидел в ТВ.
3: Да, да,
2: вот,
3: да.
2: Это вкрапление
3: это
2: в
3: вообще
2: общенациональный героизм.
3: Да.
2: Вот в этом сила.
3: Это слава богу, что я же, ну, понимаете, я же любящая бабушка. У меня 22 и 24 внукам. А вот мне их уважение дороже всего, честное слово. И когда меня на улице 20-летняя останавливает, а такое, поверьте, происходит, знаете, я прям задыхаюсь от счастья. Они смущаются очень, потому что они думают, что я там такая бронзовая и так далее. У меня же канал, там подписчики и все такое. Вот, у них такие представления. А я задыхаюсь от счастья. Что это они. Потому что они меня слышат. Раз они меня слышат, значит, они хотят меня слушать. Значит, им, по крайней мере, интересно то, о чем я говорю. Значит, есть какая-то востребованность. И не рвется времен связующая нить. Это помните из Шекспира «Гамлет»? Вот. А это вообще потрясающе. Я каждый раз, меня это очень вдохновляет.
2: И это прекрасно. Ну, а теперь радио СС с восточным орнаментом, как у нас с вами так иногда, слава богу, получается.
3: Да. Но... я и сама не европейка, а азиатка, так что все у вас получится. Вперед.
2: А, ну, наверное, может быть, сейчас сухие фразы будут. Доклад Центра Примакова о вызовах для России из-за войны на Ближнем Востоке. Понятно, что упоминается о том, что, значит, инвестиции арабских стран в партнерство США не гарантируют безопасность, а напротив, стали фактором уязвимости, что, значит, такая вот линейка, значит, ограничение возможностей американских, снижение эффективности ударов, и это приводит к эскалации и затягиванию кризиса. Но вот следующий пункт, я хочу вот на нем остановиться и начать с этого вот нашу беседу, да. Значит, интересы Соединенных Штатов, то есть артикуляция продолжается, и она остались защита Израиля и нераспространение ядерного оружия, как они говорят, но исчезло продвижение демократии. Вот давайте и первая, и вторая часть. Давайте попробуем разобраться.
3: Ну, последнего.
2: Да, вот именно.
3: Ну, про демократию они вообще при Трампе не говорят. Вот. Это уже давно, это и без Ирана. Вот. А это первое. Второе, они перестали скрывать, и спасибо им за это, что действительно духовное все ушло, потому что это все суррогаты, подмены. Мы же видим, что даже папа руки в боки стал энциклику издал по поводу искусственного интеллекта и разного прочего. А тут Венс не мяу-мяу-мяу-мяу ничего не смог сказать, когда ему вопрос задали. Он вроде католик, а тот как папа ему не указ.
2: Там не Рубио католик, нет?
3: И Венс католик, да, они оба католики. Вот, ну вот, честное слово, да, то есть это все уже, понимаете, форма без содержания получается. А что остается? Это по, опять же, по Ницше, это воля к власти. То есть это все. Больше ничего нет. У сверхчеловека только воля к власти, больше ничего. Ни любви, ни там падающего толкни, там ничего этого нет. И так далее. Кстати, сам Ницше из-за этого с ума сошел, потому что он переживал очень это все. Он как раз, как я полагаю, как человек этого не хотел. Но он это описал, он как талантливый филолог, он был прежде всего филологом, вот гуманитарий, понимаете, он как-то прочувствовал это наступающее. Да, помните, у Мережковского был грядущий хам. Uh-huh. Вот, и он, Мережковский, при том, что он средний автор, конечно. Ну, простите, да, я так серьезно.
2: В сравнении со
3: многими другими, да, которые у нас просто запредельно гениальные. Вот, он талантливый средний автор, интересный. Там «Антихрист» его почитать, да, там, ну, да, «Версия», ну, можно, да. Читайте Петр I Алексея Толстого и «Антихриста», да, как бы позитив и негатив такой. Ну, все это может быть. Вот, и он, значит, да, у него есть такой грядущий хам. Но он думал, что он, значит, о каком-то русском хаме написал. Нет, он тоже вот предчувствовал вот в этой гуманитарно-филологической атмосфере и тому, что крутится, человек почувствовал вот это наступление, что буржуазный дух неизбежно родит этого хама. Мы его и имеем.
2: А вот смотрите, значит, получается так, что до этого Запад и США, в частности, они ведь продавали упаковку какую? Значит, вот у нас строгая законность, святость частной собственности, значит, демократия, у нас все четко, чисто и так далее, у нас все на выборах, все решает народ и прочее. Значит, и получается, теперь они это перестали продавать?
3: То есть они взяли всю историческую европейскую сложность, которая мне лично очень дорога, и она дает большое понимание закономерностей исторических. Я симпатизирую французской концепции тотальной истории. То есть не базис-надстройка. Базис-надстройка – это только для, ну, достаточно узкого временного, в том числе, применения. Вот. А иногда базис больше, чем надстройка. А у нас экономикс – это как раз нам все объясняет, что все, что происходит. Это вообще все по Марксу.
2: Да, но базис, но не вульгарному больше, Марксу. Чем надстройка, нет?
3: Это даже не к марксизму, понимаете? Это вульгарный марксизм. Потому что вот этот Маркс очень интересный автор, да, там принцип отчуждения человека от плодов его труда, вообще, что такое отчуждение. Это же очень серьезные вещи, философские даже, социологические и философски сложные. И это я не камень в огород Маркса насчет базиса и надстройки. Но концепция «Тотальная история», Марк Блок, там многие другие авторы, вот, или там взять того же Легофа, да, «Становление Средневековья» или «Эпоха Средневековья в Европе». То есть эти чучела, мяучела, значит, взяли эту всю европейскую историю, всю ее переврали и пропагандистски подают так, как вы рассказали.
2: Угу.
3: Ничего общего с европейской историей, с ее страданиями, метаниями духа, страстями кошмарными, да, страданиями, страстями человека и прочего, это вообще не имеет. Иначе бы мы не имели такие произведения, таких авторов, как Шекспир, там, Гёте, да, я могу и французских авторов, Гюго, немало, там, да, Гюго, гений просто, грандиозный гений. Просто понятно, что, как французы говорят, «traduire, c'est trahir», да, перевести значит предать. Вот. Я сегодня разговаривала с ведущим одного подкаста, а он этнический осетин. И он сказал, что вот я читаю по-осетински нартовский эпос и читаю русский перевод. И понимаю, какие потери идут. То есть там такие смыслы. Это один из... Это, наверное, самый древний эпос в мире. Уж 100 000 лет ему как с куста, как говорится. Это невероятно совершенно. Там такие моменты, которые свидетельствуют о том, что ему не менее 100 000 лет. Вот. Он говорит, вот такие смыслы пропадают, такие... тонкие моменты в алгоритмах и рассуждениях и так далее. Вот. Я говорю, да, нужно толковать, вернее, академический перевод с толкованием. Здесь с Гюго то же самое. Мы же даже, у нас вообще не обращают внимания, что, например, Пушкин и Гюго, они современники вообще-то.
2: Ну да, да.
3: Да, да. И тот, и другой классицизму отдали честь, да, хоть поздно, но вступление есть, а так далее. Потом романтизм и прочее. А, так вот, у Гюго есть потрясающая баллада «Джинны». Пушкин ее читал и написал бесов своих. Это русский ответ. Это не перевод Гюго, а это ответить по-русски на ту же самую тему. Вот у Гюго это джинны, которые мчатся над городом, да, над Парижем, скажем так. И вот как он описывает эту темную стихию, которая вот, да, обволокла космос вот, и небо над страной, над городом и так далее. То же самое показывает Пушкин, да, дальше Достоевский пишет «Бесы». Я за эти кросс-культурные потрясающие находки, они общечеловеческие. Мы что, собираемся, ты сам сказать, фу, они все всегда вот такие и так далее. Да они отказались от всего от этого. Где тот Гюго?
2: Зачем не собираемся? Не
3: где
2: не
3: его
2: отдади.
3: Смыслы? Да, и там, там подобное. А, вот, поэтому они просто оскопили европейскую историю и все европейские цивилизации. Немцы уже неизвестно в кого, какое-то стадо превратились, неизвестно кого. А, филолог переводил, мой знакомый, в Бонне живет, переводил Цветаева и Пастернака. Великолепно переводил, потому что мы попросили другого немца, стилиста как раз России сегодня, немецкой ленты, вот, сделать обратный перевод. Настолько был точный перевод, выдающийся перевод. Значит, человек сидел, ну такой анахорет. И он говорит, я все это время, пока переводил, я что-то вот Баха все слушал. Так на него соседи, немцы...
2: Настучали.
3: Настучали, что он фашист. Но это было лет 15 назад.
2: Понимаете? Ну ладно, Вагнер еще.
3: Вот именно, мы тут же сказали, а почему не Вагнер? Он говорит, я, говорит, не знаю. То есть, понимаете, они уже... Вот...
2: А что, «Апокалипсис» сегодня нельзя смотреть теперь, да?
3: Раньше обыватель немец. Он каждый имел начальное музыкальное образование. Понимаете, о чем я говорю? Да? Он не мог этого не узнавать. Он в церковь ходил там. Он не мог этого не узнавать, не знать. А это значит, что уже все. А то, что они доносчики и все друг на друга доносят, это у них известное дело, да.
2: Жуткое дело. Ну ладно, чуть-чуть все поговорили, теперь да. Еще вот из того же доклада. Да,
3: и прошу прощения, еще одну деталь такую вспомнила, смешную. Мальчик, для него, он билингв немецкий, но мальчик русский. Угу. Вот, из старого купеческого рода и все, учился в гимназии, значит. И, ну, что-то обсуждали, что ребята все время доносят, значит, доносят. Вот, и мы спрашиваем, Саш, а что ты-то не сказал, что это они сделали? И вдруг он, можете себе представить, русский человек.
2: Русский не знает.
3: Нет, он сказал, он так, знаете, с достоинством сказал, мальчик всю жизнь в Германии живет, русский мальчик. Сказал, что я немец, что ли? Понимаете, с презрением, понимаете? Да, вот русский человек не я, бедняк.
2: Ну, будем надеяться, что все-таки немцы вернутся. Хотя,
3: не, наши немцы есть. Золотые. У нас Фишер, да, который этот самый Зорге там какой-нибудь, да, наши золотые немцы, просто золотые, все.
2: Ну, собственно, и в истории России немецкая
3: культура. Все, закроем тему, наши немцы золотые, все. И поляки наши золотые.
2: С бриллиантами, да.
3: Да, именно.
2: Рокоссовский, например.
3: За одного Рокоссовского мы про поляков дурного слова не скажем.
2: Сикорский, кстати.
3: Да.
2: Вот. Но если возвращаться к ситуации, значит, вот что теперь делать странам залива? Вы понимаете, очень грубый переход, там прям топором, ну уж извините.
3: Да нормально.
2: Значит, ну вот...
3: Вы же про доклад Центра Примакова.
2: Да, возвращаясь к документу, да? В свете вот того, что, значит, партнерство США, оно не дает защиты, а делает страну более уязвимой. И теперь вроде бы как арабские страны, страны залива, в частности, задумываются о том, чтобы диверсифицировать зависимость от Соединенных Штатов. И вот и в этой ситуации им приходится там...
3: Они уже действуют.
2: Получается выбирать, да, там где-то Китай, где-то Россия. Вот расскажите... Они действуют. Вот что на этом фронте происходит?
3: Тут надо понимать феномен Ирана, потому что без этого мы не обойдемся.
2: Ну, естественно.
3: Иран им кое-что показал. Причем не голую пятую точку, понимаете, не фигу, не какой-нибудь неприличный жест. Он им показал пример того, как можно, имея слабые карты, выиграть в игре. Если ты умный, у тебя есть стратегия, и ты говоришь, а я не встану на колени, и все равно. Каким бы ты ни был. Ты едешь с ярмарки, друг, мы это знаем. В Иране очень интересное, и у нас это все пока не воспринимается, но поверьте мне, богословско-философские наработки сверхсовременные. Иначе бы страна в эту десятку самых развитых стран не вошла. И они все поняли про происходящее. Чего у нас отказывается понять наша управленческая элита, которая очень дорожит вчерашним счастьем, очень надеется вернуться в 10-е годы, да, там, не в 90-е, 90-е противные,
2: хотят,
3: там
2: так.
3: Стреляли и взрывали. Тут 10-е, уже после Второй Чеченской, так как бы все задышали. Вот, ну, не получится, но никто не входит дважды в одну и ту же воду. И поэтому иранцы это поняли и сказали, ну, ничего, не надо прощаться с прошлым по Маяковскому, да.
2: От старого да, мира чтобы... оставим нет, только чтобы... папиросы
3: да,
2: Ира.
3: Да, только откидывала, да, как это, чего-то там волос, да. Вот, я забыла Маяковского, неправильно процитировала.
2: Ну, сейчас неважно, поищем.
3: Да, да. Вспомним. Вот. У иранцев это есть. Они это показали. Те задумались, зачесали репу. Дальше иранцы предложили и сказали, слушайте, эти отсюда, эти страны третьих и так далее. Они же только опасность создают и занимаются рефлексивным управлением. Дергают за ниточки, манят вас плюшками, а потом эти плюшки могут обернуться чем угодно. Вот. Тут многие сказали, да ну вас, мы вас, иранцев, не любим. Иранцы сказали, нам не нужна ваша любовь, только задумайтесь. Те стали думать. Вот я так упрощенно картинку вам рисую. Иранцы 100 лет в обед предлагали создать организацию по безопасности в Персидском заливе. Арабы брезгливо сказали, фи на вас, мы вас, вы изгои, мы с вами не водимся. Вот. На что иранцы, как я, когда мне девочки во дворе, это единственный случай проявления ксенофобии. Вот. Мне девочки сказали, что мы с тобой играть не будем, потому что ты не русская, и ресницы у тебя как метелки. Понимаете, за всю жизнь, за 70 лет...
2: Так это мне... комплимент.
3: Ну, это очень смешно, но мы маленькие были. Я поняла, что дело не в нерусскости, а в совсем-совсем другом, потому что я очень хорошо ладила с мальчиками, играла с мальчиками. Они меня приревновали, я это поняла сердцем, понимаете? Они просто надо было к чему-то придраться. Они, значит, вот придрались. Поэтому я подумала, вот, и сказала, да, сказала я, а я с вами буду. Вот, вот иранцы сделали приблизительно то же самое. Они сказали, ну, не хотите водиться, но мы не убираем свои предложения. И вот сейчас это предложение, иранцы молчат, что это их предложение, его осуществляет Саудовская Аравия и проводит консультации с Оманом. А Оман вообще это давно все понял, и при том, что он стратегический союзник в Соединенных Штатах, ничто ему не мешает вместе с Ираном новый статус Ормузского пролива и Персидского залива разыгрывать как по нотам. Я все объяснила?
2: Да, вот. Да.
3: Египет думает. Египет пока думает. Пакистан помогает Саудовской Аравии, там даже контингент вел. Египет, значит, поставил вооружение, тоже небольшой сопровождающий контингент, в Эмираты. Эмираты... Например, да, там начали тоже разные сказать, ну, у вас что-то, ваша конфедерация, как-то вы тут слишком тут Дубай рулил, вот, а мы тут выйдем из этого. Вот, некоторые так задумались. Вот, так что там идет процесс, который пока не оформился. А в общем-то, и не надо, чтобы он на данном этапе оформлялся. Теперь, что касается ориентации на Китай.
2: Давайте вот тут многоточие поставим, у нас просто новости через несколько минут. Да, заинтригуем. Ориентация на Китай и другие вопросы уже после новостей. Карина Геворгян, политолог, востоковед, студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Прямой эфир с Кариной Геворгян.

0: Узнать за 90 секунд. Словосочетание «страны третьего мира» в момент появления означало совсем не то, к чему мы привыкли. Небогатые, развивающиеся государства, у которых все впереди. Геополитическое влияние, устойчивость, достаток. Если, конечно, получится выбиться в люди. Так называемый «третий», так же как первый и второй миры, возникли в годы Холодной войны благодаря западной пропаганде. К странам третьего мира относили тех, кто входил в движение неприсоединения и сохранял внеблоковый статус, не присоединяясь к НАТО и организации Варшавского договора. Таких государств было ни много ни мало 121. К первому миру причисляли капиталистические страны, находящиеся под крылом США. Ну а ко второму – Советский Союз и его сателлитов. В 1950-е годы появилась концепция, что третий мир не играет особой роли на международной арене, а является неким пластилином, из которого Запад вылепливает то, что ему выгодно. А потом термин и вовсе скатился до обозначения аутсайдеров или тех, кто с трудом встал на путь преодоления нищеты. Сегодня картина принципиально другая. К примеру, Китай, Бразилия, Турция и Индия стали крупнейшими игроками в новой геополитической и экономической конфигурации. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время встретится с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом. Лантратова считает, что переговоры состоятся во время следующего обмена военнопленными между Россией и Украиной. Кроме того, аппарат российского омбудсмена ведет работу по уточнению числа жителей Курской области, которых удерживает киевский режим. Количество погибших в результате взрыва на складе взрывчатки в Мьянме увеличилось до 55 человек. Об этом сообщает региональный новостной портал. Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются. По словам спасателей, у них нет точных данных о числе людей, которые находились на складе и в непосредственной близости от него в момент происшествия. Пентагон планирует закупить у небольших стартапов 300 тысяч малых ударных дронов. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост». По данным издания, военное ведомство запустило конкурс, победители которого смогут получить долю в оборонных контрактах, стоимость которых более миллиарда долларов. Стоимость одного такого аппарата, согласно публикации, составляет около 5 тысяч долларов. Безвизовый режим с Россией выгоден самой Сербии. Подход к этому вопросу должен быть рациональным и дружеским, заявил посол России Александр Боцан-Харченко. По его словам, в Сербии, как и в каждой стране, есть разные люди. Одни больше думают о сотрудничестве с Россией, другие – о сотрудничестве с Западом. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссии об отмене Сербии безвизового режима с Россией, отметив, что, как правило, такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. Полтавский городской совет запретил публикацию и распространение русскоязычного контента в городе. Об этом сообщила украинская уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Запрещается публично использовать русскоязычные книги, музыку, фильмы, театральные постановки, культурно-образовательные мероприятия. Русский язык не имеет статуса государственного языка Украины. В 2019 году вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. Международная шахматная федерация на официальном сайте объявила об учреждении премии, которая будет отмечать выдающиеся достижения, проекты и инициативы в мировом шахматном сообществе. Первая церемония вручения состоится в сентябре в Самарканде. Награды будут вручаться в 6 основных и 5 дополнительных категориях. Прием заявок начался 1 июня и продлится до 30 числа. Победители определит специальное жюри. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Прямой эфир с Карине Геворгян.
2: Политолог, востоковед Карине Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Остановились мы на Китае, на его противоречивом, с моей точки зрения, можете не соглашаться, поведении, скажем так, политическом или нет. Он, значит, вроде и с Израилем, и с Соединенными Штатами, и с арабскими странами, и с Ираном, и с Пакистаном, и так далее. Со всеми. Всеядный такой Китай.
3: Феномен...
2: Китающий.
3: Да, хорошо. Феномен вот этого... потрясающего, почти эталонного, да, какого-то процветания Китая и картинки, я имею в виду, потому что понятно, что страна сложнее и прочее. Ну, вот это пропагандистские картинки и показатели цифровых и прочее, которые отнюдь не исчерпывают и не показывают нам все тенденции. Он связан с глобализацией, которая стартовала после распада Советского Союза. Вот этот резкий экспоненциальный рост Китая, идея Чимерики, да, там, я сейчас не буду на этом останавливаться, народ посмотрит, кому принадлежит это выражение Чимерика. То есть Китай и США, значит, такие сиамские близнецы управляют миропорядком. Вот. А это вся, все эти алгоритмы и вся эта глобализация – это финал, ну, эпохи капитализма. Вот, вот
2: или это, империализм. Это уже,
3: ну, империализм, да, вот, все. И с моей точки зрения, с одной стороны, совершенно объективно, Китай для экспоненциального роста исчерпал свой ресурс, потому что для этого роста у него было многочисленное население, проживавшее в... Так же, как в Советском Союзе, кстати, индустриализация, да, вот это вот все, что прошло, и благодаря чему отчасти мы выиграли войну, потому что... А тот ленд-лиз, подумаешь, ну, можем подумать, что мы какие-то убогие, ничего не производили, и только ленд-лиз нам помог. Конечно, помог, но... Ну, не благодаря ленд-лизу мы выиграли.
2: 10% там или сколько, даже меньше.
3: Да. Это важно, но это, да, но это не, далеко не все. Вот. Так вот, Китай исчерпал этот ресурс. 70% населения сейчас проживает в городах, а в 90-м 70% проживало в деревне. И эти люди... имеют свои амбиции, свои надежды, жить хуже не хотят, хотят больше комфорта, больше мяса и прочее, прочее. А это невозможно по определению. Мы уже видим, да, у нас уже МВФ нам рассказывает и многие другие структуры, что вот в связи с блокадой Ормузского пролива или... Там же нет блокады, там иранцы пропускают суда. Согласовывайтесь с нами и с Оманом. Офис в Омане тоже имеется, чтобы согласовать. Не обязательно даже в Тегеран обращаться.
2: Вон американцев вас что провели, там сколько судов, сейчас посмотрю. За последние 3 недели 70.
3: Ой, это я что-то слабо верю. Я думаю, ну ладно, посмотрим. Значит, заплатили. Вот. А сами говорят, что бесплатно прошли. Ладно, это все такое... Не верю я сейчас американцам. Понимаете, они наговорят, недорого возьмут. Вот, а реально...
2: Так вот, Китай все-таки, давайте вернемся.
3: Да-да, я про Китай сейчас говорю. Поэтому реально, раз это все-таки факультативная и производная от этой глобализации. И раз она едет с ярмарки, то Китай нужно придумать что-то новое, что и пытается сделать Си Цзиньпин. Это сообщество единой судьбы человечества. Но никто пока не понял, что это такое и как это создается. И что это Китай будет создавать. И тогда как это будет узаконено, какие формы это примет, какой ООН Китай создаст? Я понятно сейчас говорю?
2: Да, абсолютно, да. Да.
3: Вот. А Китай ничего на эту
2: объявляем
3: тему не говорит.
2: Объявляем новые принципы,
3: да.
2: Начинаем по
3: он
2: ним жить.
3: Он ни с кем в союзы не вступает, он сам по себе, он поднебесное, он в центре мира, на своих картах он уже себя так располагает. А мы объективно, значит, вот Иран тоже, да, берем там восточное полушарие, и так как смотрим, а он там в середине Иран. Он реально в середине.
2: А мы вообще везде.
3: А Китай на обочине. А мы, да. А мы севернее И, в общем, везде вот как ось всех соединяем, да. У нас, понимаете, потенциал вот этот геостратегически огромный.
2: Вы знаете, веревка, на которой сушится все это белье.
3: Нет, протянутая. Не так, мы ось. Ось — это ось гораздо это интереснее.
2: Серьезнее, да?
3: Да.
2: Хорошо.
3: Ось очень трудно сломать. Вот пока мы не... У нас тоже
2: а
3: нет.
2: А веревку вообще невозможно сломать.
3: Ну, ось, веревку можно перерезать и порвать, а ось сломать почти невозможно. Это нереально. Синхронизировать несколько действий сразу со всех концов одновременно. Ну, может быть, этот тухлый искусственный интеллект что-нибудь придумает, но он же тоже построен на алгоритмах людей с ограниченной культурой и знаниями, и поэтому можно надеяться, что мы их запросто переиграем, если свой будем создавать по-настоящему. Вот, то что...
2: Подчинимся нас... папе с его энцикликой.
3: Не-не-не, причём тут? Зачем нам подчиняться? Мы никому подчиняться не собираемся. Даже не шутите так. Вот, а...
2: Будем следовать, нет?
3: Ну, все кому равно... как не нам с нашим умением синтезировать несинтезируемое, когда мы 7 параметров можем ввести, как сказал с восхищением один из выдающихся израильских аналитиков. У него есть прозвище... лейтенант в кипе. Вот. Угу. Хотя я его видела уже очень старым человеком в Москве, но мы думали, что это такие еврейские шуточки. Он говорит, я что-то как-то вот это только русские могут. И он один раз это сказал, это только русские могут. И мы думаем, наверное, он так над нами издевается. Такие вот, такой еврейский сарказм. Вот. И мы уже почти обиженные с вызовом спросили, что это вы так это да. все время? Он говорит, да я, говорит, сколько раз замечал, что это вот русские могут 7 параметров ввести, их синтезировать и еще прогноз построить. Я, говорит, ни у кого этого не встречал. Ну, тогда мы поняли, что он серьезный.
2: Наоборот.
3: Это мы такие, о, какие мы. Вот. Я это запомнил, честно говоря. Действительно, мы такие. Вот. Нам только да, волю дай, мы да, это самое, сразу все придумаем. Вот, у нас был бы азарт, понимаете, русскому человеку это очень интересно. Ну, мне так кажется, может, это мое оценочное суждение. Ему должно быть интересно. Я вот наблюдала новых русских на Лазурном берегу. По-моему, я даже рассказывала вам как-то в одном из эфиров. И вот я так обратила внимание на их выражение лиц. Это новые русские, которые там ужасные, может быть, и вещи совершали, и греха на себя взяли много. И вот видишь, значит, жены глазки стреляют по бутикам, кавычки беру, да, значит, они вот магазины там, с Лазурный берег и так далее. А он идет такая бычья шея, это бритая голова, почти малиновый пиджак, ну вот буквально такие образы. Вот, и знаете, такое время от времени...
2: Философская грусть?
3: Нет, нет. И такое выражение на лице у русского человека. И че это все? А я-то думал. Понимаете,
2: да,
3: что это какой-то
2: это
3: сказочный мир. А и че это все?
2: У нас в тайге круче, между
3: прочим. Нет, да. То есть ему сразу... Понимаете, как это у Бунина в «Божьем древе», да? Для чего, говорит, ты родился, говорит, для того, чтобы вот есть, пить, выпить, да, не пить, а выпить, вот, там, с женщиной позабавиться и так далее. Ты для этого родился, и этот крестьянин так на него смотрит, перестает шутить, так смотрит и говорит, да не, ну, если бы только ради этого, я бы заскучал.
2: Да.
3: Понимаете? И вдруг русскому, вот надо, чтобы русскому человеку это стало окончательно скучно. А ему становится, я по этой молодежи, вот, про которую я вам сказала, это видно. Вот, и я очень на нас надеюсь, но мы пока молчим. А вот иранцы понимают эту стратегию. Поэтому Китай будет ехать с ярмарки вместе с Америкой. Это не значит, что они развалятся. Это не значит, что они вообще пропадут или что-то с ними такое прямо вот невероятное. Но доминирование не за ними.
2: Они не хотят? Ну, понятно, что 5000 лет примерно такое.
3: Не им создавать миропорядок. Они могут участвовать в создании миропорядка, но не они будут диктат осуществлять в создании миропорядка. Я это хотела сказать. Не Америка, не Китай и не Европа.
2: А тогда кто остается? Всех выклинут, ну, кроме нас. Кто еще есть?
3: А вот Иран уже что-то сломал. Мне сейчас скажут, что я такая иранофилка, иран-центристка. Понимаете, они потому и не проиграли. Несопоставимы по масштабу с Америкой. И Америке все помогали. И Израиль тоже не абы что. И вместе они ничего не смогли сделать. И даже взорвать это общество, которое вместо того, чтобы взорваться, консолидировалось.
2: Угу.
3: Причем консолидировались те, которые срывали платки и жгли, понимаете, девочки. И с пирсингами, и прочими разными татуировками, и прочее. И за родной Иран они готовы умереть при этом. И поэтому они говорят, ну ладно, аятолла, мы, конечно, это дело не любим, мы хотим светской власти. Вот. Но сейчас, раз война, о чем вы говорите?
2: А, кстати, а вот вопрос, я что-то параллель с Украиной провел, а у них как сейчас с миграцией? Они уезжают? Границы не закрыты, пожалуйста.
3: Нет, они никогда не закрывали границы, сейчас не закрыли.
2: Да, то есть Украина побежала, а эти нет?
3: Эти в малой степени побежали.
2: Ну,
3: более
2: понятно,
3: того,
2: да.
3: У них обратная реэмиграция идет тоже. Я не хочу сказать, что это массовый протест, но как тенденция он интересен. В частности, из старой эмиграции люди, которые... Они же не проклинали свою эмиграцию. Те уехали, будучи несогласными с теократией, да, и с теократическим устройством. Но у них не была конфискована недвижимость, я который раз об этом говорю. И частная собственность, и заводы, и производство.
2: Все осталось.
3: Да, они только вот, я это говорила, мне говорят, как так? Я говорю, ну так, они только ушаха конфисковали, ушахской семьи. Вот. Более того, подтверждением тому стало, что когда те в эмиграции, которые поддержали хихоньки да хахоньки Ризакира Пехлеви, которые там неизвестно кому и зачем молятся, да, это сын последнего шаха, который призывал удары наносить по Ирану и вообще вандальные удары.
2: Ну, у нас таких, господи, вон из этих ухилянтов. Каждый второй, бейте, бейте.
3: Да-да-да.
2: Да-да-да,
3: очень таких, хорошо. Но это маргиналы, вы понимаете, от него отписались 200 тысяч человек. И в Иране, и вне Ирана. За это. За то, что он призывал бить по стране. Да ты кто такой вообще? Он ни разу не оплакал этих девочек, этих детей погибших.
2: Они считают, что поражены.
3: Подождите, да. Но самое интересное это заключается в том, что, да, и дальше парламент постановил, что те, кто его поддержали, все вычислены, и у них собственность будет конфискована. А у остальных нет, они себе живут в Лондоне, в Париже, на Лазурном берегу. Иранцы вообще очень хорошо интегрировались в европейские сообщества, они... как правило, занимают. И живут, никогда не живут в мусульманских кварталах, они интегрированы в принявшее их сообщество, они ничем не, вот, не выпадают из этого. Вот, что свидетельствует о конгруентности вот, иранцев с европейцами и нами. То есть я имею в виду вот эту вот, культурную конгруентность, при том, что правда они свою цивилизацию любят, обожают, и она великолепна. Вот, она покрывает все потребности человека, то есть на все вопросы, которые возникают, она способна отвечать. Вот, поэтому у них никаких комплексов нет, и они очень уважительно относятся к другим цивилизациям, их изучают, все переводят, и современное все переводит, и в Иране все публикуется. Что только там тут публикуется такое, что у нас не быстро переводится. Понимаете? И они читающая даже... страна. Да. Вот что интересно. Да. Они приучены к чтению, а у них они не перешли к, вот, к этой фазе полной визуализации. Вы знаете, я себя поймала на том, что мне сейчас трудно читать.
2: Согласен, да.
3: При том, что я-то поколение все-таки приученного к книге читаю с 4 лет.
2: Да, да, да.
3: Представляете, мне трудно сейчас читать. Я прочитаю 20 страниц, и я, в общем, устаю. Но я думаю, боже, что со мной стало?
2: А потому что как бы, на одну тему и очень долго.
3: Не, ну Телеграм читаю, да, то есть вот пробегаю новости, но вот серьезную, вдумчивую...

0: Это как бы, с одной стороны, с Ираном. У
1: такое,
0: нас,
1: знаете, да. Это село поверженных королей. Да.
0: Россия, с одной стороны, стратегическое партнерство с Ираном, подписаны соответствующие документы, да?
1: И не тру, не ну.
0: С другой стороны, не, ну как, они нам помогли с беспилотниками, хорошо.
1: Они нам помогли с беспилотниками, мы им гумпомощь отправляем. Но по-крупному наши проекты, которые могли бы быть связаны с Ираном, мы в них не вкладываемся особо. Ну,
0: я сейчас
1: более
0: не...
1: того, очень интересно.
0: Я
1: Росатом не... где угодно строит на наши средства атомные электростанции, а вот Иран плати.
0: То есть...
1: Бушеры мы строим на их деньги. И атомные станции в Иране мы строим на их деньги. Иранцы тоже так смотрят, что мы туркам так вот строим на наши средства, да? Вот, но она как бы наша, да, но на территории Турции, да, там Бангладеш, а в Иране нет, мы платите.
0: Даже в Венгрии,
1: платить,
0: да,
1: не будете, мы тормозили строительство блоков. Они тоже так на нас посматривают и думают, тоже мне стратегические союзники. Ну и где ваша стратегия? Что вы тут на Кавказе делаете, особенно на Южном? Мы вообще не поняли. Вам зачем? Они же, и это я цитирую, прямо от них. Мы не ожидали, что Россия поддержит деарменизацию Южного Кавказа, нарушив баланс сил. Это иранцы.
0: А что значит деарменизация? То есть,
1: это Карабах. Потому что, что бы ни говорили российские власти, на какие бы формальные основы они ни опирались, и как бы ни аргументировали, что, конечно, если что решит Пашинян, то кто такой Владимир Владимирович Путин, чтобы как-то прямо или косвенно ему противостоять? Он же должен сразу поклониться и сказать, ну как Пашинян решил, понимаете? Они, иранцы-то думают, а как же безопасность России, вы об этом не подумали? Вы чего-то косвенного хотя бы не сделали? Я вообще умолчу о том, что наши миротворцы 9 месяцев голодали вместе с карабахским населением из-за блокады.
0: Ну, ладно, это отдельная,
1: тема. Иранцы все это считывали.
0: Возможно, коснемся. Да. Но да. Я просто...
1: Поэтому они пока слабо верят в нашу способность к стратегическому взаимодействию.
0: Ну,
1: что я говорю, как ясно.
0: Я понял, да. Я в данном случае просто 4 минутки у нас осталось.
1: Ой.
0: Хотел бы, вот смотрите, с одной стороны, Иран, у которого не очень хорошие отношения с странами залива, да?
1: Саманом отличные. Они уже Ормузский пролив все уже создали.
0: Мы об этом с вами тоже говорили. Да. И как вот это промежуточное наше положение влияет на отношение к нам со стороны Ирана и других стран, помимо Омана, залива, там Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов. Есть здесь какое-то противоречие или это наоборот? Выгодная позиция. Мы можем и с теми, и с теми. А они могут нас использовать.
1: Давайте так. У нас очень хорошая историческая репутация в этих странах. И спасибо предкам. Спасибо императорскому православному палестинскому обществу. Многим спасибо. Востоковедам нашим спасибо. Спасибо нашей цивилизации, которая не предполагает бремени белого человека и не воспринимает себя на рубль дороже. Вот, мы не высокомерны. Вот, мы очень любознательны, мы абсолютно не высокомерны. И мы оставили по себе, у нас наработана хорошая репутация. Репутационные потери мы понесли после Карабаха и после Сирии в этом регионе. Я сейчас не случайно, вот еще народ из-за того, что у меня фамилия Наян, и я действительно 150% армянка, скажут, все вы про свой Карабах. Я не про Карабах сейчас, а про политику России, про репутацию. Я говорила не про армян. Плюньте, ну не плюньте, но скажите, ладно, не нужны нам армяне. Хотя это не факт, и никто так не скажет, приличный человек. Да? Все-таки армяне часть русской тоже цивилизации,
0: совершенно
1: часть героев. Да,
0: да, совершенно верно.
1: Да, одного Баграмяна хватит, чтобы назвать. Да? Вот. Но репутационные потери были большие. Неважно, как мы это оправдываем, как мы говорим, что все правильно, что по-другому не могло быть. Нам не поверили. Мы понесли репутационные потери. Я говорила, что после Карабаха будет Сирия. Так оно и произошло. И Все это видели.

0: на нас надежды у них немного. Вот, они пока рассчитывают на нас в оперативно-тактических целях. А мы могли бы стать стратегической опорой. Мы могли бы, если не с иранцами, то есть не, если не сами, то хотя бы вместе с иранцами строить новый миропорядок. А мы никак не зажжемся. Мы пока хотим сохранить вчерашнее счастье и вернуться в эти самые 10-е годы, чтобы было, можно было ездить в Европу, которой уже нету той, даже в 10-х годов, понимаете? Вот.
1: Но пока еще чистенько, да. И красиво, или нет?
0: Не везде. Меня возили. Не везде совсем. Даже более того, у нас чище. Вот я тут недавно была в Нижнем. Восторг просто. В каком-то смысле фору даст Москве. И люди удивительные. И вот этот предпринимательский дух, причем я расспрашивала, это люди, уроженцы этого Нижнего Новгорода. Знаете, чем станет Нижний Новгород? В том числе это связано отчасти с Ираном.
1: Кем?
0: Вот мир ждет голод, а неизбежно. Вот, все уже ясно. Голод будет. Все уже, это уже мейнстрим, говорят. Нижний Новгород станет мировой продовольственной биржей.
1: Вот на этом мы, пожалуй, и на сегодня приостановим наши эссе с восточным орнаментом. Спасибо большое. Карина Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
0: Спасибо.

0: Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Саратове 4, в Бишкеке 6 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Севастопольская больница. Продолжают оставаться два пострадавших во время обрушения балкона в школе. Российская сторона рассчитывает на продолжение диалога США и Ирана. Почти два десятка придомовых территорий потоплены в Краснодаре после ливней. Подробности далее. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что ведется работа по возвращению курдских жителей. На данный момент из оккупированных территорий удалось вернуть 165 человек, из них 16 детей. Кроме того, аппарат российского омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которых удерживает киевский режим. Встреча нашего омбудсмена с украинским коллегой может состояться в ближайшее время. В Севастопольской больнице продолжают оставаться два пострадавших во время обрушения балкона в школе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Еще один юноша находится в российской детской клинической больнице в Москве. Он в сознании, самостоятельно дышит, его состояние врачи оценивают как стабильное. Второй выпускник, который также был направлен на лечение в Москву, уже вернулся домой, сообщил губернатор. Обрушение балкона в школе под Севастополем произошло 20 мая, пострадали 10 детей. Российская сторона рассчитывает на продолжение диалога США и Ирана для достижения нормализации отношений. Об этом заявил замглавы МИДа России Георгий Борисенко, выступая на 5-м международном экспертном форуме «Россия-Ближний Восток». Он также прокомментировал ситуацию в Ливане. Россия надеется, что ливанский народ не позволит недоброжелателям разжечь имеющиеся внутри страны противоречия и спровоцировать гражданский конфликт. Почти два десятка придомовых территорий подтоплены в Краснодаре после ливней. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре на Кубани продлено до 2 июня включительно. Уточняется, что по поручению властей все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. В Темрюкском районе и Анапе проводились работы по укреплению дамбы. Также укрепляли защитный вал реки Кубань в районе хутора Орехов-Кут. В воскресенье в Краснодаре выпала половина месячной нормы осадков. Полностью женский экипаж впервые примет участие в автопробеге дорогами народных ополченцев в рамках проекта «Города-герои, города-героев». Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Патриотический автопробег прошел впервые в прошлом году, после чего при поддержке мэра Москвы стал ежегодным. В этом году он пройдет с 22 июня по 3 июля. В этом году к проекту присоединилась Московская ассоциация ветеранов спецоперации. Результаты основного государственного экзамена и единого государственного экзамена теперь можно узнать через цифрового ассистента «Москва» на портале mos.ru. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Виртуальный помощник может рассказать родителям и школьникам о результатах государственной итоговой аттестации. Он же по умолчанию найдет оценки по всем предметам, которые были сданы. Пользователям также доступна опция получения уведомлений об итогах экзамена на электронную почту или в формате пуш-сообщений. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве, в понедельник, вы слушаете радио «Спутник», и в студии Лисо Хабалова и мой коллега Алексей Осин. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Всем привет еще раз. Сейчас очень важная тема на повестке у нас. День защиты детей. Сегодня 1 июня. Каждый год отмечаем. Мне кажется, праздник замечательный, потрясающе чудесный.
3: Давай добавим, что ждем мы в этой студии вице-спикера Государственной Думы или заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
2: Анна
3: Федерации.
2: Юрьевна Кузнецова, да, присоединится к нам попозже. Очень на это надеемся. Обсудим с ней.
3: Плотный очень
2: тема.
3: График, всякое бывает. Подождем, пока поговорим на эту тему, да.
2: Да, кстати, хочу добавить, возможно, это немножечко неприятная отсылка такая к этому замечательному празднику, но сегодня Мария Захарова заявила о том, что Киев встретил День защиты детей кровавым жертвоприношением ребенка. Вот был удар ВСУ по Геничинску, и это чудовищная опять атака, она произошла накануне. 11 человек пострадали, и погиб ребенок 20-го года рождения.
3: Ну, эту проблему глобально надо решать. Пока в Киеве сидят вот эти вот образования, которых людьми сложно назвать, все это будет продолжаться. Надо вот в этом самом зародыше это все задавить, и тогда проблема, она решится. Но это сложно сделать. Это делают наши военные, наше руководство. В общем, им, как говорится, и карты в руки. Но трагедия, да. Мы, конечно, соболезнования приносим пострадавшим, и уж тем более родителям погибшего ребенка. Это действительно ужас. Но еще, кстати, хочу сказать, что для них наши праздники не праздники. Хотя, собственно, День защиты детей — это международный праздник.
2: Да, я не успела почитать перед эфиром, отмечают ли на Украине конкретно этот праздник, хотя он действительно международный. Как сам относится к этому дню?
3: Я тоже не читал, но из чувства противоречия они вряд ли отмечают. Хотя, еще раз повторюсь, он с Запада пришел к нам, этот праздник, да, мы его тут адаптировали, ну что-то мы же принимаем, как 8 марта, кстати, например, там тоже, соответственно, вот Международный женский день, он тоже где-то зародился не у нас.
2: А мне было бы интересно, Алексей, сейчас пришли такие мысли в голову, послушать детей, поздравляют ли их родители с 1 июня и ждут ли они каких-то поздравлений от своих родителей, возможно, даже подарков в этот замечательный День защиты детей.
3: Слушай, ну вот в этой как бы парадигме у нас, я не помню, чтобы мы его отмечали, праздник-то давний, но просто он есть когда-то и все. Но чтобы это были там застолья какие-то,
2: это
3: подарки.
2: Это какие-то традиционные гуляния, как правило, мне кажется, да, открываются различного рода палатки, где поздравления всякие бывают детям, ну то есть это все государство организует для детей. Народные гуляния.
3: Ну вот важно, чтобы государство, кстати, ставит одну из приоритетных задач, и президент наш много раз об этом говорил, повышение рождаемости, соответственно, чтобы детей, кого мы будем защищать, было больше и значительно больше. Да, коэффициент сейчас, насколько я помню, там в районе 1,3 или 1,2 даже, ну, то есть это как бы на одну женщину. А если смотреть там по пару, мужчина и женщина, тогда вот, чтобы выйти на хотя бы восполняемость населения, нужно 2,1. Ну, задача стоит 1,4, тем не менее. Вот что сделать, чтобы наши соотечественники рожали детей? Вот это глобальный вопрос.
2: Уже, видите, Алексей, введены какие-то меры поддержки на федеральном уровне для студентов, например, есть единовременные выплаты студентам. Мне кажется, это тоже очень важная, на самом деле, помощь, которая организуется, и, возможно, так постепенно такими шагами будет сформироваться какое-то правильное отношение к рождаемости детей и к увеличению рождаемости детей.
3: Там хорошая очень идея при высших учебных заведениях комнаты соответствующие оборудовать со специалистами, чтобы студенты, девушка, девушка могла, да, ребенка принести, привести, чтобы он там играл и так далее. А сама она могла, значит, сбегать на лекцию, потом вернуться на перемене опять на своего ребеночка посмотреть, опять уйти там на лабораторную работу сделать и так далее, чтобы приглядели. Это, кстати, в аудитории в институте достаточное количество, да, можно оборудовать детскую комнату с игрушками там и так далее, в общем, ставку организовать соответствующего работника, ну, как воспитателя в детском саду, например, да, это очень многие проблемы, с моей точки зрения, решит. Идея блестящая.
2: Потрясающая
3: вот,
2: идея.
3: Пока вот, тем более, что у нас ведь еще проблемы с детскими садами, для того,
2: мест,
3: чтобы...
2: Нехватка мест для детей.
3: А здесь это частично решит эту проблему. То есть, ну вот надо раскачиваться. Теперь второй вот вариант, я думаю, что Анна Юрьевна об этом, может быть, тоже скажет. Это мы говорим о жилье, да, действительно, сейчас есть ипотека для молодых семей, там значительно ниже процент, по-моему, 6, если я правильно помню, ну, в отличие там, от 20, угу. если ты коммерческую берешь ипотеку. Но я, например, считаю, что государство у нас не бедное. Если государство будет строить дома, оставляя за собой право собственности на эти дома, и государство будет сдавать квартиры нужным специалистам, молодым семьям. То есть ты будешь в этой квартире жить и платить, ну, не знаю, там, предположим,
2: не так дорого, не 50 как, в принципе, тысяч, да, мы платим сейчас.
3: Да, а 10, например. Ну, плюс коммунальные платежи. Тоже очень хорошая
2: идея. Это была бы колоссальная помощь молодым родителям и в целом родителям, семьям. Да, было бы неплохо, действительно.
3: Ну, даже, или попроще, там, не знаю, какие-то тоже такого рода дома, значит, вроде бы общежитие с соответствующими условиями для того, чтобы можно было детей воспитывать. Ну, в общем, вот таких идей вроде бы много, они как-то продвигаются, да, но вот сейчас мы, Анна Юрьевна, насколько я понимаю, уже прямо на подходе.
2: Скоро присоединится, да. Кстати, слушатель нам написал о том, что День защиты детей на Украине отмечают 20 ноября.
3: Ну, это лишь бы не как в России, это же понятно все, да.
2: Так, к нам присоединяется Анна Юрьевна.
3: Здравствуйте, Анна Юрьевна.
4: Здравствуйте.
3: Мы уже вас представили, вице-спикер Государственной Думы или заместитель председателя Государственной Думы. Сегодня у нас в эфире. Ну и будем говорить, разумеется, о замечательном празднике 1 июня, День защиты детей. Мы уже начали рассуждать о том, да, что можно было бы сделать, чтобы молодые, то, чтобы семьи создавались, и в этих семьях появлялись дети. И вот, значит, две вот идеи даже обсудили. Вот как вы к ним относитесь? Вот смотрите, в высших учебных заведениях, ну, скажем так, обустроить некие комнаты, где можно было бы оставить ребенка, сходить на лекцию, вернуться, а там ребенок будет под присмотром соответствующего работника, которому, может быть, наверное, ставку обеспечить. Это первое. А второе, вот о том я всегда говорю в наших эфирах, о том, что хорошо бы государству строить дома и, оставляя за собой право собственности на эти здания, да, сдавать квартиры нужным специалистам, молодым семьям, чтобы они платили не по коммерческой стоимости, предположим, там 50, не 50 тысяч, а предложим 10.
4: Ну, как социальный найм.
3: Да, вот социальный. Вот давайте, может быть, вы хотите сами на чем-то остановиться.
4: Ну, прекрасная идея. Я скажу больше. Сейчас уже более 300, наверное, уже 400 комнат таких обустроено в наших вузах. Моя семья, у меня студенческая семья, я прекрасно понимаю, как это все непросто. Самое интересное, что не сразу нам удалось принять закон о студенческих семьях, само понятие студенческая семья. Полтора года мы убеждали правительство, в итоге нас поддержали. И интересно, что было? Мы только внесли закон, а студенческие семьи даже еще не приняли закон. А студенческих семей выросло в разы. Стало больше. То есть молодые люди почувствовали, что есть поддержка. По опросам, более 60% молодых людей в вузах наших готовы были бы создать семьи, если бы не. И вот эти задачи, как раз вы об этом говорили, это жилье, это, ну, более-менее самостоятельность финансовая, это условия для того, чтобы можно было ребенка воспитывать во время учебы в вузе. Вот эти «если бы не», они как раз вот в этой сфере лежат. Мы сейчас вместе с Миннауки отработали целый такой, ну, мы его условно назвали «золотой стандарт». Это мы подготовили, мы изучили всю региональную ситуацию, собирали специально вузы, там наши семьи сами студенческие, выезжали в регионы и собрали вот этот перечень задач, которые нам надо решить. И надо сказать, что в регионах один за другим они достаточно неплохо решаются. Где-то миллион дается семье студенческой, когда она заключает брак. Где-то мы приняли закон специальный о приоритетном праве на общежитие. Мы договорились о том, что лучшие практики по разным формам льготной учебы, вот как раз в том числе, о чем вы говорили, чтобы можно было с учебой более-менее гибко обходиться и учиться, и воспитывать ребенка. Эти формы будут распространяться, и вузы будут делиться этой практикой. Консультации. А буквально не так давно в Саратове мы запустили еще одну такую интересную историю. Это возможность консультации вместе с торгово-промышленной палатой для студентов вузов, для семей студенческих, возможность создания своего ИП. Есть профильные экономические факультеты, иные, где это, скажем так, является даже профессией.
2: А как их поддерживают на стадии создания собственного ИП?
4: Пока мы только стартовали. Это консультации торгово-промышленной палаты. Выезжают специалисты, организуют эту встречу для ребят, которые хотят свой бизнес создать. У нас сегодня есть социальный контракт, предоставление субсидий на открытие собственного бизнеса. И, собственно говоря, с этого можно стартовать. Самое интересное, когда мы начинали вот эту работу с ТПП, мы провели такое социологический вопрос, исследование, сколько у нас детей в семьях, которые свой семейный бизнес ведут. Так вот, оказалось, вы знаете, там везде больше 3,4 ребенка приходится на семьи, у которых есть свое дело, пусть даже небольшое. И мы следующим шагом что сделаем? Сейчас мы будем развивать вот эту историю в вузах, а следующим шагом мы будем добиваться, что все-таки семейный бизнес у нас в закон вошел федеральный, сейчас нет такого понятия, но больше 20 регионов России уже это закон в своих регионах ввели. Ну и разные формы поддержки, пусть небольшие, там какая-то льготная аренда, что-то еще, но какая-то небольшая вот поддержка, она оказалась так важна.
3: Ну то есть если родственники, значит какие-то выплаты меньше, да, вот ближайшие.
4: Ну какая-то поддержка, в разных регионах она сейчас разная, мы ее внимательно изучаем, где-то прям серьезные, это льготные кредиты и прочие такие серьезные внушительные формы поддержки. Но если, например, государство предоставляет социальный контракт, то есть стартовый, пусть небольшой, но капитал для начала своего дела, плюс закон, который подразумевает некоторые формы поддержки, и мы с вами получаем вот такую устойчивость семьи, которая является на самом деле одним из фундаментов. Как вы видите, цифры говорят сами за себя. Если семья уверена в своем будущем, там рождаются дети, и все остальные задачи тоже, как говорится, никто не отменял. Вопрос жилья в целом, это и льготная ипотека семейная, и иные вопросы. Ну и, скажем так, вопрос ценностей вот информационного пространства, даже вот сам факт, что мы сегодня об этом говорим, это на самом деле важно. Это тоже может поддержать кого-то.
3: Слушайте, это философски очень верная идея, потому что ведь раньше, когда у нас было сельское население, преобладало в нашей стране, очень много детей рожали. Почему? Потому что родители понимали, что вот есть какой-то земельный надел, и если у тебя много детей, то твои сыновья и дочери, они будут на этом, собственно, на этой земле работать. А сейчас получается, вот так вот пара родила, дети ушли куда-то, там они уехали, не уехали и так далее. Очень здорово.
4: Да не только надел, это еще уверенная старость. То есть чем больше детей, тем спокойней родителям за то, что в старости они будут поддержаны.
2: Ну, кстати, миллион молодым семьям студентов – это очень серьезная поддержка, мне кажется, вы знаете. Но мне интересно, какой поддержки не хватает многодетным семьям, не только студентам, а вот именно многодетным семьям?
4: Многодетным, это, как говорится, по адресу, как мама семерых детей, я прожила многое на себе, причем вот ребятишки рождались, и я видела эволюцию вот этой ситуации, в том числе и отношение к многодетным, которое было в начале, сейчас оно немного поменялось, но в конкретике. Значит, первая задача – это благополучие семьи с каждым следующим ребенком. То есть, получается, сегодня родился следующий ребенок, мы доход поделили еще на сколько-то частей. Следующий – мы снова его дробим. Вот важно, чтобы с рождением следующего ребенка доход семьи укреплялся, благополучие укреплялось и наращивалось, как вы сказали, по этому принципу ничего не надо нового придумывать, абсолютно справедливо. Поддержка увеличилась. Президент очень точно задал тренд в этом направлении. Сейчас налоговые выплаты буквально с сегодняшнего дня начинаются, новые выплаты семьям с двумя и более детей. Все налоговые вычеты, все выстроены на принципе с каждым последующим ребенком, а не больше. То есть больше поддержка. Еще недостаточно. Поэтому что сказал президент? Он сказал о модернизации мер поддержки. То есть нужно перестраивать всю систему для того, чтобы рождение следующего ребенка вело за собой поддержку семьи. Второе, тоже вот в этой же отрасли, в этой же сфере, это снижение нагрузки на семьи с каждым последующим ребенком финансовой. Это налоги, это различные иные формы, которые семья, как налогоплательщики, платят бюджет. Это тоже экономия, это тоже доход. Второе очень большое направление – это инфраструктура. С многодетной семье должны быть удобно. Удобно возить в садики, удобно водить в дошкольное и образовательное дополнительное образование. Представьте, там четверо мальчиков, пятеро мальчиков вот у меня. Нужно одновременно всех развести куда-то в различные секции спорта.
2: А мы как раз Да. Простите, я вас еще немного перебью. Мы как раз с Алексеем обсуждали, пока вы не пришли, что не всегда есть еще и места в эти детские сады. А если это многодетная семья, хочется всех деток в одно место.
4: В одно место, да.
2: Да.
4: Ну, сейчас у нас такие решения принимаются на самом деле, но я вот прожила еще тот период, когда мне приходилось одного ребенка в один садик вести, второго во второй, и ты только отвезешь, и уже надо собираться заново, как говорится, их собирать по региону. Конечно, сейчас такие решения принимаются, но проблема остается, дети разновозрастные. И еще одна тема, которой тоже вот здесь я не могу о ней не сказать, это мы добиваемся очень ее усердно и настойчиво, скажем так, это социальные няни. Когда рождается следующий ребенок, а у мамы уже есть предыдущие дети, она, например, не хочет оставлять работу. И большинство женщин, вот, с кем я беседовала, мы курируем, я все общественные приемные курирую «Единой России», конечно, мы разговариваем с большим числом женщин. Недавно в Луганске вот, мы проводили встречу с мамами будущими. Здесь каждая вторая говорит, вот если бы у меня была няня, ну кому было бы оставить ребенка, присмотреть, потому что я хочу остаться на работе на своей. Вот это очень важное решение, его нужно принимать. И ряд регионов уже это сделали. Мы его включили в свой золотой стандарт поддержки многодетности и добиваемся, уже 70 регионов России его реализуют. Мы постарались все собрать, что самое нужное. Ну и по-простому говоря, пришла семья там многодетная, да с любым количеством детей. Будущая мама там, с малышами, с детьми постарше, в любое социальное учреждение, коммерческое учреждение, должно быть там удобно. И, конечно, третье, одно из самых таких совсем не третьих направлений, в конце о нем скажу, это ценности. Вот честно вам сказать, я вот не вспомню сейчас ни одного фильма в последнее время, где бы многодетная семья в каком-то положительном свете была бы представлена. Мне прям вот физически больно, когда я смотрю вот наши сюжеты, там, фильмы или передачи, где многодетная семья представлена вот, ну, из рук вон, как говорится. Ну, все там плохо, и непонятно от кого дети, и что там происходит, вообще неясно. И вот это вот, ну, честно сказать, вот это очень сильно бьет по многодетности и создает такой образ, прежде всего, для наших молодых людей, вот такой какой-то маргинальности. На самом деле это неправда, это не так. И о многодетных нужно говорить правду.
3: Ну, просто образ современной женщины – это такая вся из себя красивая, оформленная, ухоженная, которая ездит на курорты, ведет чаще всего еще праздный образ жизни, цепляется за каких-то мужчин и так далее. То есть вот, а как работников, а не может государство заказывать соответствующие, так сказать, материалы? Знаете, фильмы, книги там и так далее.
2: Ну, это, кстати, неправильный образ на самом-то деле. Есть очень много женщин, которые работают, совмещают семью, работу. Мне кажется, большинство женщин как раз совмещают.
3: Нет, я тебе говорю об образе в кинематографе.
2: А я вот и говорю, что я вас поняла, и мне кажется, это неправильный образ. Он
3: неправильный, да.
2: Да, даже немножечко где-то обидный, возможно, потому что много женщин совмещают семью и работу и как-то стараются...
3: Ну, а мы не видим, как девочек там на улице или где-то спрашивают. Она говорит, ну, если у него зарплата меньше там такой-то суммы, он мне не подходит. Нет такого раза?
2: Есть, но эти ролики даже не хочется смотреть. Мне кажется, это все для того, чтобы, как сейчас это слово, хайп, простите за него, но не знаю, как это еще по-другому называется, такая мнимая популярность какая-то. Только для этого, потому что они все собирают лайки, комментарии, которые приносят им какие-то последующие проекты, возможно.
4: Но здесь видите, ведь в чем такая опасная история, в том, что вот эти лайки и комментарии, они расставляют приоритеты перед нашими детьми. И вот здесь вот эта ответственность всех, кто этот контент делает, прежде всего, не за собственный доход, да, а за вот эту ценностную среду, которая формируется, где воспитываются наши дети, она, конечно, есть и у государства. А у конкретного блогера, который делает свой контент, у него этой ответственности ну нет, он делает свое дело, он бизнесмен, да, он зарабатывает деньги так. А вот у государства есть. И президент сказал, нам не все равно, во что верят наши дети. А вот битва за умы, это как раз недавно он высказывание, у него было очень такой, ну, запомнилось мне. Это новый фронт сегодня. И здесь речь и о ценностях о наших. И это не эфемерная совершенно история. Это как раз то направление активности и будущего, да, в котором тот мир, в котором живут наши дети. Игнорировать его ни в коем случае нельзя. Рождение ребенка – это ценности и условия. Вот задача наша, чтобы ценности и условия были. Если есть условия, но нет ценности, ребенок не родится. Да и семья-то может не создастся, если этой ценности самой нет. Как мы условия с вами не будем создавать? Если есть ценность, но нет условий, может быть ребенок, и семья может быть, им будет тяжело, будет трудно, но ребенок будет и семья будет. Вот наша задача, чтобы ценности и условия вот жили в гармонии. Пока, конечно, к сожалению, вот ценностная сфера далеко еще отстает от тех задач, которые она призвана выполнять. Вот 809-й указ президента, мы специальную группу создали в Госдуме, межфракционную, собрали все фракции, независимо от политических задач, там у всех программы свои. Вот эта тема нас объединила всех. Сейчас правительственный план уже удалось откорректировать по этим вопросам. Более 170 миллиардов у нас идет, но на контент тот или иной, это только вот фонд кино и Институт развития интернета. Вот очень хочется, чтобы приоритет был расставлен не только вот в указах, но и в том числе в исполнении того контента, который производится.
3: У нас 30 секунд, у вас изначально как было? Наверняка же ценности на первом месте стояли.
4: Ну, честно скажу, я, конечно, мечтала, чтобы была большая семья, да. Но было правда сложно, правда сложно. Особенно, когда несколько маленьких, а ты ждешь уже следующего.
3: Ну вот у вас получилось. Вы очень красивая, вы успешная, у вас много детей. Вот по всем направлениям.
4: Я вам скажу, что очень много таких семей. И вот, конечно, хотелось бы, чтобы рассказывали про тех, про эти семьи.
3: Спасибо вам, Анна Юрьевна. Анна Кузнецова, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, была в студии «Радио Спутник».

0: Потенциал России в космической сфере. Контекст. Богатая история и большие возможности. Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан высоко оценил нашу страну в области исследований космоса. Ранее Американское космическое агентство заявило о поэтапном создании постоянной базы на Луне. На финальном этапе на ней будут работать люди. Карлос Гарсия Галан не исключил возможное партнерство России и Соединенных Штатов при создании базы. Конкретных переговоров на эту тему еще не было, но он признал, что американцы с проектом в одиночку не справятся. В 2022 году Москва и Пекин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве Международной научной лунной станции. Проект рассчитан до 2036 года. Его цель – изучение и использование естественного спутника Земли в мирных целях с перспективой присутствия человека на станции. Она будет включать в себя систему перемещения между нашей планетой и Луной, инфраструктуру для длительной эксплуатации и сооружения для специального транспорта и научного оборудования. Проект предполагает строительство атомной электростанции на лунной поверхности. К нему присоединились другие страны, международные организации и исследовательские институты.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что? Что? Что? Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Один мирный житель погиб, еще один получил ранение в селе Пушкарное Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона. Ранее стало известно, что в Белгородском округе украинский дрон атаковал грузовой автомобиль на участке автодороги Разумная Новосадовый. Ранение получил мужчина. Региональные филиалы фонда «Защитники Отечества» празднуют свое трехлетие в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Торжественное мероприятие проходит на ВДНХ. Статс-секретарь замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что фонд за три года выстроил принципиально новую систему поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей. По итогам трех лет «Защитники Отечества» запустили работу своих филиалов во всех регионах России, а также расширили меры поддержки. Поддержки с учетом обратной связи от ветеранов и членов их семей. В Подмосковье запустили рабочее движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги от Егорьевского шоссе до трассы М-12 «Восток». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новый отрезок стал продолжением раннего открытого в текущем году пути от Володарского до Егорьевского шоссе. Благодаря этому организовано бессветофорное движение на участке от Ленинградского городского округа до Балашихи. В первый год по трассе будут проезжать около 40 тысяч автомобилей в сутки. Скоростная дорога поможет перераспределить до 30% транзитного транспорта с МКАД, Каширского шоссе и других крупных автомагистралей. Время в пути, например, от М5 до Лыткаринского шоссе сократится почти в два раза. Вооруженные силы Ирана не намерены терпеть действия Израиля против Ливана. Об этом заявил представитель вооруженных сил Исламской Республики Аболь Фазл Шаракчи. Ранее премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху дал указание наносить удары по объектам движения Хизбалла в пригороде Бейрута. МИД Ирана заявлял, что нарушение прекращения огня в Ливане является нарушением перемирия Вашингтона и Тегерана. Движение Хизбалла начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны с США и Израиля против Ирана. Россия и Индонезия начинают реализацию плана совместных мероприятий, направленного на развитие сотрудничества Москвы и Джакарты в морской сфере. Об этом заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев. В Москве прошли консультации двух стран по вопросам взаимодействия в морской сфере. Компании России и Индонезии заинтересованы в создании совместного судостроительного предприятия, а также производства в Индонезии оборудования для судов. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: В 15.33 в Москве вы слушаете радио «Спутник», и в студии с вами на связи Лисо Хабалова. Начнем с того, что президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на третий срок. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. Срок полномочий Вучича истекает в 2027 году, и он намерен соблюдать Конституцию. Однако Вулин подчеркнул, что Вучич останется важным игроком в политической жизни страны. И сейчас об этом подробнее поговорим с нашим экспертом, журналистом, политологом, автором телеграм-канала «Русский дневник» Вадимом Ава. Вадим, здравствуйте.
3: Добрый день, рад слышать.
5: Взаимно. Вадим, очень интересно мне, знаете что? Я так поняла, что Вучич пользуется огромной популярностью среди населения. И как вы думаете, почему он все-таки решил не продлевать срок? То есть он вроде и полностью полагается на конституционные права, но могут ли быть и другие причины?
3: Да нет, я бы не сказал, что Вучич пользуется огромной поддержкой населения. Совсем напротив, в Сербии оппозицию Вучичу составляют две части населения. Первое, назовем, это население, контролируемое Европейским Союзом и общественными организациями типа Сороса. И понятно, что Сербия – это такая медленно съеживающаяся, медленно усыхающая с отрицательной демографией, что, в принципе, как характерно для всего Евросоюза, пространство. Молодежь, которой, к сожалению, и это главный проигрыш системы власти Вучича, который пытался усидеть сразу на многих стульях. Так вот, молодежь Сербии видит свое будущее в Евросоюзе. Оно на самом деле не понимает, сербская молодежь, что такое Европейский Союз.
5: Вот, кстати, мне интересно, а чем привито это желание находиться конкретно в Евросоюзе?
3: У молодежи?
5: Да.
3: Но полной безнаказанностью действия. То есть в Грузии, например, приняли закон об иноагентах, а в Сербии такой закон никогда не принимали. Это просто пропаганда и это промывание мозгов. И правительство Вучича ничего не сделало для сохранения идеологического там, или когнитивного суверенитета сербской нации. И поэтому война с НАТО, о войне 99-го года больше помнит Россия или молодежь России, чем молодежь Сербии. Это огромная проблема, несмотря на то, что в центре Белграда стоит разрушенное натовскими бомбардировками здание Минобороны. Это первая часть. А есть и вторая часть. Это патриотическое сообщество, которое, например, поддерживает Россию, которое поддерживает специальную военную операцию, потому что поддержка специальной военной операции правительством Вучича условно. Разве не Сербия продает бандеровцам оружие? Разве премьер, там, бывший премьер, лесбиянка, значит, Барнабич там, не говорит о том же, что при всех условностях, да, она не говорит резко, она там, не показывала радикальную там, антироссийскую риторику, но проевропейскую, проатлантическую, проамериканскую, разумеется. Разве правительство Вучича не продало, не заставила «Газпром» расстаться с пакетом акций в НИС, национальной, значит, сербской энергетической компании, крупнейшего налогоплательщика страны, который давал до 15% налоговых сборов. Вот просто взяли и русский бизнес отжали от этих активов.
5: Вадим, а тогда, знаете, у меня сразу же возникает вопрос. А как-то уход Вучича может отразиться на отношениях Сербии с Россией?
3: Я думаю, что просто Вучич, как политик трусоватый, многовекторный, не хочет быть главным могильщиком сербской государственности. Сербия окружена. После того, как от нее отторгли Черногорию, отрезав выход к морю, после того, как в Черногории появилась натовская база, этот вопрос, это был вопросом времени. Да? И сегодня судьба Сербии на самом деле решается, и вообще там балканской какой-то независимости, она решается на полях СВО на Украине. Вот в этом реально. Потому что из сербов могут сделать такое же русофобское население, как сделали из украинцев, или как сделали там из латышей, литовцев, эстонцев и так далее. Это все делается на раз-два, к сожалению. И это такой дрейф, ну, если себя не обманывать.
6: Угу. Ну, вы знаете, на фоне всего происходящего Сербия под давлением Евросоюза, я так понимаю, начала обсуждать возможную отмену и безвизового режима, в том числе с Россией. Не в том числе, а безвизового режима с Россией.
3: Ну, это логический шаг, да, то есть конфискация под предлогами, под санкционными предлогами активов российского бизнеса, ну, давайте, невозможность прямого, ну, если посмотреть, ну, нормального авиасообщения между странами, потому что, там, скажем, Румыния или Венгрия, они закрывают пространство. Проигрыш Орбана на венгерских выборах поставил крест на теоретическом альянсе между Сербией и Венгрией, там, и соседней Словакией. То есть вот это все история про мобилизацию Европы к большой войне. Угу. Поэтому, и в этом контексте даже такой человек, как Вучич, и вашим, и немножко нашим, и здесь чуть-чуть шьем, а здесь чуть-чуть про войну, он не устраивает. Там нужна такая сербская Кая Калас. Я не знаю, кто ей станет. Я не знаю, достанет ли воли у сербского народа отстоять себя.
6: А вот, кстати...
3: Потому что, конечно же, я просто договорю мысль. Да. Проевропейская победа проевропейской партии в Сербии — это, конечно же, признание автономии Косово. Да, точно, это такая же история про Карабах, которую мы видим с Пашиняном в Армении.
6: Ну вот вы говорите про общественное недовольство. Я как раз хотела здесь добавить, что они считают, что они далеко от вступления в ЕС и отмены безвизового режима, потому что властям вот в Сербии только этого еще не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации в Сербии и критическую потерю поддержки среди населения. То есть, получается, общественное недовольство тоже есть в связи с этим. Ну и видите, как они сами считают, что они еще далеки от вступления в ЕС.
3: Они ошибаются. Если Европейскому Союзу понадобится население для войны, а Европейский Союз, вот тут тоже важно проговорить, Европейский Союз, там, Союз угля и стали, Европейский Союз там 2004 года образца, там, 2014 и 2026, это совершенно разные организации, и цели у них совершенно разные. Сегодня Европейский Союз — это отстроенная Соединенными Штатами Америки такая матрешка, в котором американцы спрятались за брюссельскую бюрократию, нацеленная на войну с Россией, нацеленная на решение этой задачи, на нанесение поражения нашей стране. И если ей понадобятся солдаты, ну, они попробуют мобилизовать их, в том числе в Сербии, как бы дико это ни звучало. Я просто еще хочу напомнить, что в Сербию человек, который воевал за Россию на Донбассе, приехать не может. Он будет арестован. И это тоже прекрасно характеризует политику Вучича.
6: А мне, знаете, Вадим, что еще интересно? России, конкретно России, выгодно сохранение безвиза с Сербией? И можем ли мы пойти на какие-то ответные шаги в случае, если все-таки это состоится?
3: Я думаю, что на ответные шаги идти не надо. Нам давно следовало пойти на ответные шаги в дипломатической плоскости, там, в Берлине, который главный спонсор войны с нами, европейский, там, в Париже, чьи ракеты или Лондоне летят по Брянску, или в Северной Европе, в фашистских государствах Прибалтики. Сербия эту эволюцию еще не сделала. Нам, конечно же, будут не нравиться и не в наших интересах любые политические изменения, позволяющие формировать из стран врагов России. Вот уход Вучича, но уход Вучича в этом смысле должен был случиться. Ситуация не разрешена до конца. Но это вопрос к той политике, которую декларирует наш МИД. И сама эта формула, когда мы не вмешиваемся в чьи-то внутренние дела и ждем, пока там на наших границах или рядом там через несколько стран возникнет какая-то очередная Украина, это довольно странно, на мой взгляд. Это как бы нелогично. Если мы считаем себя государством цивилизации и великой страной, мы должны формировать свое окружающее пространство, формировать его дружелюбным.
6: Спасибо большое, Вадим. И я напомню, с нами на связи был журналист, политолог, автор телеграм-канала «Русский дневник» Вадим Ава.
2: Радио «Спутник».
6: Стоимость платного обучения в российских вузах в 2026 году выросла в среднем на 10,7%. На отдельных специальностях рост достиг 20-30%. Сейчас подробнее мы об этом поговорим с нашим экспертом, преподавателем университетской гимназии МГУ имени Ломоносова Борисом Лавреновым. Борис Борисович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, рад вас приветствовать.
6: Очень приятно вас слышать. Борис Борисович, скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
7: Вы знаете, ну, рост цен – это явление привычное нам. Да? Очевидно, что есть разные факторы, которые на это влияют. Это общий уровень инфляции, например, обесценивание денег. То есть это такие нормальные экономические процессы, к которым мы, в общем-то, привыкли. И в этом смысле, вы знаете, мы уже давно живем в рыночной экономике, не в социалистической, поэтому удивляться тому, что цены растут, я думаю, здесь уже нечему. Мы все к этому привыкли.
6: Борис Борисович, а вот мне интересно, может ли как-то ситуация измениться, можно ли как-то на это повлиять?
7: Вы знаете, а зачем на это влиять? Дело в том, что вот всегда главный вопрос, который здесь задают родители, учащиеся, нам дорого учиться.
6: Да.
7: Ну, подождите, в нашей стране 620 с половиной тысяч бюджетных мест в вузах. При этом у нас примерно 740 с небольшим тысяч выпускников. Это означает, что в целом на одно бюджетное место претендует 1,2 человека.
6: Очень интересная статистика.
7: Да, это официальные данные Министерства образования и науки. То есть это говорит о том, что на самом деле ажиотация, какая-то истерия даже иногда вокруг поступления, она преувеличена. Бюджетных мест хватит. То есть если у нас талантливый ребенок, который показывает высокие результаты, который учится, делает домашние задания, он все равно поступит. Вопрос, конечно же, в том, куда он поступит. Понятно, что каждый хочет выбрать более, может быть, престижное, как ему кажется, направление. Но, опять же, престижность – это же ведь истина в глазах смотрящего. В последние годы растет конкурс при поступлении на направления, связанные с искусственным интеллектом, компьютерами, физикой, математикой, химией, биологией. До этого пик популярности прошли юристы, экономисты. В этой связи, наверное, стоит говорить о высокой стоимости обучения в столичных вузах, да, в Москве, в Санкт-Петербурге, и значительно более низкой стоимости обучения в других регионах нашей страны. Говорит ли это о разнице в качестве образования?
6: Вот, да, нет, сразу же был у меня такой вопрос, вы уже начали отвечать.
7: Я думаю, что это не говорит. Это говорит просто о нормальном рыночном законе, соотношении спроса и предложения. Да? Очень многие родители хотят, чтобы ребенок, что называется, любой ценой учился в столичном вузе. Но есть очень хорошие рейтинги, показывающие, что, конечно, Московский университет, МГИМО, Вышка, Санкт-Петербургский университет – это ведущие вузы страны. У нас есть прекрасные университеты в Екатеринбурге, у нас есть Казанский университет. Я не буду перечислять все региональные вузы, но по многим направлениям они наравне со столичными, а в некоторых направлениях, может быть, даже занимают лидирующие позиции. Поэтому говорить о том, что обучение стало дорогим, недоступным, я бы не стал. Это зависит от конкретного направления. Ведь на некоторые направления вообще не предусмотрено бюджетных мест. Почему не предусмотрено? Направление является, скажем таким, модным, но не очень пока понятно, насколько кадры там будут востребованы в экономике. Поэтому общий совет такой, если мы замечаем, что обучение стало сильно дороже, выбирать бюджетные направления, выбирать бюджетные места, и все получится.
6: Ну, кстати, да, это действительно хорошо. То есть интересная идея. Но все-таки как быть студентам, которые не хотят? Ну, к примеру, студент живет в Москве вместе со своими родителями. И не хочет он никуда уезжать, ни в какой другой город, не прошел на бюджет, а платить за учебу стало значительно дороже. Возможно, кстати, есть очень много студентов, совмещающих работу и обучение. Есть такие студенты?
7: Да, много ли их? Говорить о том, сколько их в точном количестве, я сейчас не могу, поскольку подобная статистика разнится даже у разных ведомств. Да, но это традиция не только в нашей стране, когда студент берет дополнительно какую-то подработку. Если это подработка по профилю, то это позволяет ему приобрести профессиональные компетенции.

0: года с платного места на бюджетное.
1: Вот.
0: По разным причинам ребята отчисляются, бюджетники, угу. понимают, что выбрали не ту профессию. Это нормальный жизненный поиск, да, нормальный процесс. И поэтому всегда есть возможность перехода с одной программы платной на программу бюджетную или, соответственно, с платного на бюджетное отделение. Но когда вы говорите вот о среднестатистическом mm-hmm. московском школьнике, здесь, конечно, надо понимать, что топ-5 вузов по количеству бюджетных мест – это вот Уральский федеральный университет, Казанский, Санкт-Петербургский, но два университета находятся как раз в Москве. Это МГУ имени Ломоносова и mm-hmm. Научно-исследовательский университет Высшей школы экономики. Это лидеры нашей страны по количеству бюджетного приема, да, по числу бюджетных мест.
1: Получается, поэтому варианты есть, было бы желание.
0: Да, конечно. Иногда нет желания поискать другие направления. Mm-hmm. Иногда мы хотим чего-то одного, какого-то одного направления, одной программы образовательной. Я сейчас не буду называть конкретные образовательные программы, но там число мест ограничено.
1: Спасибо вам огромное, Борис Борисович. У нас время, к сожалению, ограничено. С нами на связи был преподаватель университетской гимназии МГУ имени Ломоносова Борис Лавренов. И сейчас у нас еще одна очень интересная тема про блогера как раз. Блогер Хизри Запиров, Хиза, не знаю, к сожалению, как правильно, выложил ролик, где его машина на автопилоте самостоятельно едет в пробке, а он в это время заходит в магазин за газировкой и чипсами. Юрист уже говорит о том, что блогер грубо нарушает правила дорожного движения, теперь ему грозит административная ответственность. Сейчас мы подробнее об этом поговорим с экспертом. С нами на связи автоюрист, правозащитник Лев Воропаев. Лев, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Конечно, технологии не перестают удивлять, а еще больше не перестают удивлять люди, которые совсем не заботятся о своей и о чужой безопасности в том числе. Вот мне, знаете, непонятно, почему блогеры и люди в целом продолжают рисковать и своей жизнью, и жизнью других участников движения ради вот этого слова, модного сейчас, ради хайпа. И как следует наказывать их, чтобы уже они думали в следующий раз и больше не делали таких ошибок?
2: Смотрите, в данной ситуации он о своей безопасности подумал, он вышел из автомобиля, да?
1: Угу.
2: Вопрос о безопасности других людей.
1: Угу.
2: Как наказывать? Когда какой-либо сюжет, да, вот, то есть в подобной области становится достоянием средств массовой информации, обычно сразу находится уголовная статья. Обычно это статья 267 прим. 1 Уголовного кодекса, которая предусматривает в том числе лишение свободы до 2 лет.
1: Угу.
2: И в таких ситуациях возбуждают очень часто уголовное дело. Так что, я думаю, с учетом массовости информирования и охвата средствами массовой информации данной ситуации, не исключаю, что в отношении данного гражданина тоже будет возбуждено уголовное дело по указанной статье.
1: А как вы думаете, есть ли среди блогеров некая мысль о вседозволенности, что вот я блогер, я популярный, сейчас эта история, даже эта история может быть, как там говорят, плохой пиар тоже пиар. И, может быть, имеет смысл как-то вот прям очень-очень сильно их ограничивать в том, что они делают?
2: Ну, у нас в кодексе об административных правонарушениях введена статья, еще, по-моему, в 24-м году, статья за злоупотреблением свободой средств массовой информации. То есть и по этой статье, да, могут привлечь указанного гражданина либо подобных блогеров за то, что они демонстрируют факты грубого нарушения, да, общественной безопасности, то есть попирают общественные нормы и так далее. То есть в этой ситуации с точки зрения законодательства полный пакет есть. Осталось правоприменителю активно применять данные нормы и привлекать граждан к ответственности, которые таким несознательным образом действуют.
1: А что сейчас грозит конкретно вот этому блогеру Хизе?
2: Если мы говорим только за нарушение правил дорожного движения, там штраф до 500 рублей. Я же вам говорю, а так как средства массовой информации заинтересовалось данной информацией, данным инцидентом, да, то, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело, я же указал, 267

0: Прим-1. Там до 2 лет лишения свободы. Ну, за первый раз 150 тысяч рублей штрафа. Минимально возможное наказание. Но это все-таки уже уголовное дело.
1: А вот вообще интересно, если глобально смотреть на ситуацию, мог ли автопилот спровоцировать крупное ДТП вот в плотном потоке?
0: Смотрите, если мне память не изменяет, по-моему, в том году или полтора года назад в Америке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием вот автопилота. Поэтому говорить о том, что это стопроцентная штука, которая обезопасит участников дорожного движения, вряд ли возможно. Мы регулярно видим и в средствах массовой информации, да, и в интернете сюжеты, где автопилоты попадают в дорожно-транспортное происшествие, там, когда, например, меняются погодные условия. Более того, производители транспортных средств указывают, что данная система не является...
1: Лев, простите, у нас заканчивается время. Спасибо большое за подробный ответ. С нами на связи был автоюрист, правозащитник Лев Воропаев.

0: Страна героев. Егор Шкаров. Ефрейтор Егор Шкаров из тех, кто на земле обеспечивает успех проведения специальной военной операции. Своим мужеством, профессионализмом и самоотверженностью добивается точного выполнения плана командования. Шкарову достался один из самых сложных участков на линии огневого контакта. Он обеспечивал продвижение российских военных в составе экипажа танка в должности наводчика-оператора. Противник закрепился на высоте, заминировав подходы. В ходе наступления экипаж ефрейтора Шкарова первый провел боевую машину через найденный безопасный участок минного поля. Не мешкая ни минуты, танкисты открыли огонь прямой наводкой по вражеской позиции. Заблаговременно подготовленные огневые точки ВСУ подавлялись одна за другой. Шанса удержаться у врага не осталось. Он начал спешный отход вглубь подконтрольной территории. После того, как ответный огонь был эффективно подавлен, танк ефрейтора выставил дымовую завесу. Это позволило нашим бойцам пойти на штурм и зачистить вражеский опорный пункт. Слаженные действия танкистов и штурмовиков позволили нанести огневое поражение и занять позицию без потерь. Страна героев.
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, столько же в Севастополе и Минске. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. 18 детей из психоневрологического санатория в Барнауле заразились вирусной инфекцией. Порядка 40 различных мер социальной поддержки на детей предоставляют в России. Почти 2000 школ и детских садов восстановили в новых регионах за 4 года. Подробности далее. Восемнадцать постояльцев детского психоневрологического санатория в Барнауле заразились вирусной инфекцией. 15 человек госпитализированы. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Дети находятся в состоянии легкой степени тяжести, возбуждено уголовное дело. Калашников сообщил о начале поставок новейшего скоростного беспилотника СКАД-220. Новый аппарат создан на основе дрона СКАД-350М, но имеет меньший размах крыла и массу, благодаря чему может достигать скоростей до 160 км в час. СКАД-220 способен находиться в воздухе более 150 минут. Как отметили в Калашникове, дрон может применяться для охраны и обеспечения безопасности, природоохраны в сельском хозяйстве, а также для мониторинга объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Социальный фонд на сегодняшний день предоставляет порядка 40 различных мер социальной поддержки на детей в России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. В число таких мер поддержки входят единовременные ежемесячные выплаты, меры в рамках госпрограмм и федеральных проектов, включая единое пособие. Семьи могут получить различные компенсации и льготы, в том числе путевки в санаторий и оплату детского отдыха. В фонде отметили, что семьи получают поддержку и на этапе беременности. Кроме того, с прошлого года примерно в 4 раза выросло пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток. Почти 2000 школ и детских садов восстановили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 2022 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Работы вели силами федеральных заказчиков и регионов-шефов. Кроме того, как отметил вице-премьер, в Тульской области перед Днем защиты детей завершился капитальный ремонт детского сада номер 76. После установки мебели, добавил Хуснуллин, здание откроет двери для детей. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель правления Сбербанка Герман Греф открыли в Волгограде кампус по обучению IT-специалистов. Проект реализуется по поручению президента России, сообщили в администрации региона. По информации властей, проект «Школа-21» дает возможность всем желающим старше 18 лет после вступительных испытаний бесплатно стать цифровым инженером. В проекте участвуют представители Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы, ЛНР, Калмыкии и Татарстана. Федерация футбола Саудовской Аравии начала бесплатную раздачу билетов на матчи чемпионата мира 2026 года для своих болельщиков. Об этом сообщается на странице посольства страны в США. По информации издания Sun, данное решение принято из-за опасений FIFA по поводу возможной низкой посещаемости матчей чемпионата мира. Сообщается, что подобная стратегия применялась на клубном чемпионате мира прошлого года, который также проходил в США. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на радио «Спутник». У микрофона Алексей Осин. И я приветствую в студии Михаила Делягина, экономиста, депутата Государственной Думы. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте.
2: Ну, сейчас вы разоблачите всех саботажников и врагов Родины.
3: Зачем? Зачем?
2: А также вскройте все язвы нашего многострадального общества.
3: Прям-таки все.
2: Ну, в рамках
3: 30 минут. Может быть, начнем с чего-нибудь одного?
2: Давайте начнем, значит, с европейской одной язвы. Значит, Центральный банк выиграл дело в московском арбитраже по немедленному взысканию 200 миллиардов евро.
3: Не прошло и 5 лет. Вот как я, Банк вот, России вот. Обратился в московский арбитраж. Видите, вот загадка. А что они делали до этого, если они даже в московский суд не обращались? Потому что когда мы им задавали вопрос, ну, в частности, «Справедливая Россия», которой я принадлежу, задавали вопросы, нам говорили, мы работаем, но это все строго секретно, поэтому мы работаем. То есть эта работа заключалась в том, что они более чем за 4 года, они только-только обратились в арбитражный суд российский. То есть возникает ощущение, что это все, что они сделали.
2: По этому вопросу.
3: Да. А это, между прочим, там 300 миллиардов долларов.
2: 200.
3: Ну, это 245 миллиардов евро, это в одном евроклире.
2: Евроклире, да. Но и они же пока к нему, что... на него как бы...
3: Нет, сказать... простите, там замораживал-то не только евроклир. Замораживал еще масса всех остальных, включая Штаты. Но Банк России пока... дошел только до крупнейшего морозильщика, хорошо, до Евроклира.
2: Жалкая пятерочка в Штатах.
3: Ну, знаете, жалкая пятерочка, это как бы с чем сравнивать?
2: 500 000 000 000 рублей, ну так, меньше, да, конечно, 350
3: да,
2: миллиардов.
3: Да, да, как бы не больше, чем у нас на науку, или сопоставимо с расходами на науку. Ну, не суть, фундаментально я имею в виду. Сопоставимо точно. Но дело не в этом. То есть получается, что вот 4 года люди говорили, мы работаем, мы пашем, мы прилагаем усилия, мы ничего никому не скажем, потому что это секретно, допустим. И даже в это время, да, там они защищали интересы частных инвесторов, да, и в части частных инвесторов, особенно мелких, там часть денег все-таки вытащили. Окей, хорошо, прям большую часть. Хорошо. Но в части государственных денег, выяснилось, они даже в российский суд не подали. Вот-вот подали, ну и арбитражный суд, естественно, принял правильное решение, что-то можно сказать.
2: То есть вам даже моя наживка не потребовалась? Вы прям, я хотел этот вопрос задать, а вы прям сами...
3: Нет, ну это же азбука, ответили. Понимаете? Ну вот я, например, сейчас вас сильно обижу.
2: Не надо.
3: Допустим. И вы на меня подадите в суд. Ну, если, так сказать, сразу за пределами эфира не разберетесь,
2: лет, да?
3: Да, или вы будете 4 года всем рассказывать, что вот как вы, какую большую работу вы ведете, какую титаническую работу вы ведете по защите своей, а в суд подадите только потом.
2: Ну, мне надо в поликлинику сходить, побои снять там или что-то, установить факт, если это вербальное оскорбление, факт этого, взять запись эфира там и так далее.
3: Если вы через 4 года будете снимать побои, вы уже ничего не снизите.
2: Нет, это да, это конечно, да. Может, на мне все как на коте заживает. Ну, понятно, ну хорошо, ладно, тут я признал.
3: Вот я украл у вас мышку, грубо говоря, вот она справа от вас лежит, вот я ее украл. Но вы сразу со мной попытаетесь разобраться, если убедитесь, что как бы партнер невменяем, как у нас на гомосексуальном сленге или на дипломатическом, я уж не помню, слово «партнер» очень характерное. Ага. Значит, потом вы сразу пойдете, так сказать, разбираться куда-то. Вы не будете ждать 4 года. И вообще говоря, 300 миллиардов или даже 200 миллиардов евро – это не мышка компьютерная, это нечто существенно больше.
2: Вот тут-то точно нам бы хватило и на науку, и на культуру.
3: Понимаете, а вопрос, господа, а вы кто? А вы кто? У вас заморозили 300 миллиардов, и вы через 4 с лишним года возбудились по поводу 200 миллиардов евро. Ну, хорошо, я готов допустить, что там Московский арбитражный суд работал не очень быстро. Но он за полгода-то это дело рассмотрел точно?
2: Видимо, да.
3: Точно рассмотрел. Ну, понимаете, ну как бы мы, конечно, не с юмором относимся к нашей правоохранительной системе судебной, пока в нее не попадаем. Но, тем не менее, как бы есть какие-то, ну, как бы, нормы, правила, порядки. Если орган государственной власти обращается в суд, ну, в общем, суд как-то не спит.
2: Давайте тогда так, раз уж вы над этим так хорошо, так сказать, скажу слово, поглумились.
3: А почему, простите, пожалуйста, а где я поглумился? Задал простой вопрос. А что происходило раньше? Потому что когда мы спрашивали,
2: вот я как
3: и «Справедливая этому... Россия» спрашивала, все остальные спрашивали, что вы делаете? Мы работаем. Но мы не можем, это очень деликатный процесс, это сложный процесс переговоров, простите. А вообще говоря, любой процесс переговоров начинается с демонстрации возможностей. Если возможности демонстрируете, то на вас никто не обращает внимания.
2: Нет, но есть, ну, тут давайте не будем, есть разные переговоры. Например, помните обмен переговоры по возвращению там, из Германии там, человека, который по обвинению по убийству Хангашвили, вот его вернули с женой, если я правильно помню. Там тоже до последнего момента мы не знали, кого будет, что будет. А потом, значит, вот всплыла фамилия, нам все рассказали. То есть кое-где тайну надо соблюдать.
3: В вопросах физлиц, да. Но здесь действия совершаются публично.
2: Я с вами даже не спорю, я просто хочу задать вопрос. Они не профессионалы, но раз им не хватило 4 года?
3: Или банки они России вредители? Профессионалы.
2: Или вредители, или другие варианты?
3: Банки России есть? Прекрасная юридическая служба. Угу. Если кто-нибудь что-нибудь не то скажет про Банк России, он это узнает быстро и непосредственно.
2: Я понял.
3: Вот так что в Банке России все очень качественно и достаточно профессионально.
2: Тогда почему они ждали 4 года? Разумный, логичный вопрос.
3: Я не знаю. Можно, конечно, им задать вопрос, но не скажу, что мы не ждали, мы работали, а что мы делали, мы не скажем. Вот, может быть, они надеялись, что им просто так вернут. Без суда. Даже без российского. Может быть, они пытались подать в какой-нибудь международный арбитраж, где их точно, так сказать, послали бы, потому что они русские, но 4 года попыток подать не удалось. Я не знаю этого.
2: Я понял.
3: Но как бы можно зафиксировать, что в отношении частных инвесторов, которые были заморожены, там, вклады в ценных бумагах и так далее, работа довольно успешная, потому что половина... Достаточно давно было сказано, что половина, но не по сумме, а по количеству людей удалось, так сказать, вернуть деньги. Хотя понятно, что они уже подъедены инфляцией и всем остальным. Но здесь просто остается развести руками и сказать: «Господи, какой же хороший московский арбитражный суд. Он не присоединился к западным санкциям против России». Это, правда, было бы незаконно в Российской Федерации, ну...
2: Дальше,
3: хорошо, что они это знают.
2: Дальше вопрос. По идее, насколько я, как обыватель, думаю, могли вообще не обратить на это внимания. Ну, принял там что-то Московский арбитражный суд и принял. Но, во-первых, здесь пошла апелляция сразу.
3: Конечно.
2: Да. А во-вторых...
3: Через 4 года пошла апелляция, а сразу. Вот разница между людьми, которые защищают свои интересы, да, и между людьми, которые ведут переговоры.
2: ЦБ плохие по каким-то
3: причинам? Я не могу сказать, что они плохие. Я задаю простой вопрос. Коллеги, а 4 года, почему такая задержка?
2: Ответа не будет, мы это понимаем. Для нас это плохо, они для нас сделали плохо. Я правильно понимаю?
3: Да.
2: Для страны. Да. Вот, значит, сделавшие для нас плохо, это мы уже обсудили. Значит, вот, это, во-первых, апелляция пошла. Во-вторых, ЕС разрабатывает меру поддержки. Значит, они это серьезно воспринимают или как?
3: Или... Я думаю, что это автоматическая бюрократическая процедура. Угу. Евроклир – коммерческая организация. Любая коммерческая организация, когда она сталкивается с каким бы то ни было воздействием против себя, просто для сохранения репутации должна проводить необходимые юридические процедуры. Поэтому адвокаты поплакали официально, что им, значит, у них не было доступа к правосудию в России, естественно. И после этого пошли в юридическое контрнаступление. Поэтому апелляция, потом, если как бы, наверное, кассация, потом еще что-нибудь. То есть эта процедура, она будет идти.
2: А теперь дальше.
3: В России. А в мире нас, естественно, никуда не допустят. Потому что мы уважаем права тех, кто нас грабит, ворует и убивает. И кто игнорирует наши права полностью. Что тоже, в общем-то, является такой странной симметрией. Очень странной.
2: Ну, наверное, да, мы об этом много раз говорили. Теперь дальше интересный вопрос, что не все понимают. Ну вот, немедленное взыскание, как это вообще работает, если вы знаете, конечно?
3: Ну, если в России, если на территории России есть какое-то имущество, Евроклира, то оно будет обращено в доход государства. Угу. Если такого имущества, скорее всего, нет. Да? По-хорошему, нужно сделать две вещи. Во-первых, во все страны, с которыми у нас есть дипломатические отношения, нормальные. Решение о взаимном признании судебных решений. Мы сообщим: дорогие друзья, вот тут есть мошенники, жулики, нанесли нам материальный ущерб. Вот, пожалуйста, имущество этой организации на вашей территории арестуйте и передадите нам. На что любое государство может сказать: вы знаете, мы этого делать не будем, потому что вопрос спорный. и не автоматически, а может арестовать и передать. Это, кстати говоря, на самом деле тоже вопрос переговоров. А второе, что более существенно, устанавливается круг аффилированных людей и выгодоприобретателей от деятельности Евроклир. И дальше суд может принять решение о том, чтобы эти потери, которые Евроклир отдавать не хочет, распространить на связанных с ним лиц.
2: Это физические лица или юридические?
3: Физические, юридические, да. Какие угодно. Важно, что они получали доходы от Евроклира, связанные с Евроклиром, и они имели возможность. Здесь много очень юридических тонкостей, но общий принцип такой, что как бы имел возможность возразить, но не возразил, согласился по умолчанию, ну извините. На самом деле у нас это применяется крайне редко. Это применяется, когда, значит, налоговая служба предъявляет иск какой-либо коммерческой организации, коммерческая организация разоряется, и дальше, называется субсидиарная ответственность. А даже миноритарные акционеры могут потерять свои деньги в этой ситуации. То же самое с пересмотром итогов приватизации и так далее. Вот. Пока против, так сказать, противников России это не применялось. Но, в принципе, почему бы и нет?
2: Ну, вполне подходит, во-первых, правительство Украины, им же проценты перечисляют, да? А во-вторых, ЕС, которые эти проценты им перечисляют, или нет?
3: Вполне подходит, но учитывая отношение к правительству Украины, которое до сих пор работает и не в руинах, и прекрасно себя чувствует, да, и ни одно министерство не уничтожено, да, но остается только развести руками и сказать, что, наверное, они по другой категории проходят. Ну,
2: понятно, саботажники и вредители.
3: Нет,
2: да?
3: Я не говорю саботажники и вредители, я говорю, что они проходят по другой категории, что они, вероятно, не считаются врагами. Что к врагам-то другое отношение должно быть.
2: Как можно врагов не считать врагами?
3: Можно, у нас и террористов не считают врагами, скажем. Есть террористическая организация, просто украинская гестапо, служба безопасности Украины. Оно, собственно, не признано террористической организацией. Есть Главное управление разведки, которое просто занимается планированием и осуществлением террористической деятельности на территории Российской Федерации. И об этом говорится прямо с гордостью. Ну и награды за это получают. Но не признается в России террористическая организация, только отдельные физлица признаются в личном качестве террористами, потому что, видите ли, нельзя признать орган государственного управления террористической организацией. С точки зрения российской бюрократии. На мой вопрос, а какой закон вам мешает, давайте я поправку внесу, и там коллег из «Единой России» попрошу, они внесут. А последовал ответ, мы вам уже все сказали, мы их не признаем террористами.
2: А что они вам сказали до этого, если они что-то сказали?
3: Что Российская Федерация не признает террористическими организациями органы государственного управления. Почему? С какого, как бы сказать, помяши, по какой причине? На основании чего? Ну, может быть, потому что террористов надо уничтожать, по ним нужно наносить удары, может быть, поэтому.
2: Ну, так в личном качестве признано, по ним
3: в личном
2: ничего признан, не наносится.
3: Руководитель террористической организации, а сама организация такого не признана.
2: Ну, там какой-нибудь террорист-экстремист Буданов, например.
3: Да? Например, же, да, да.
2: Вот
3: да.
2: Давеча на лужайке заседал с неким Зеленским.
3: Да, да, да, да. Но, а Зеленский, по-моему, не признан террористом, по-моему.
2: Ну, да, потому что он, видимо, может что-то подписать.
3: А, слушайте, я понял, почему организация, почему не признает, не наносится удар по террористу Буданову. Потому что если нанести удар по террористу Буданову, можно нанести ущерб его организации, которую мы террористической не признаем.
2: Да, вот вы считаете так. Хорошо, список саботажников и, как там, я забыл уже, пополняется. Вот. Надеюсь, он будет расти от эфира к эфиру.
3: Главное, не перепутать его с наградным списком, но я думаю, что уже путают.
2: Путают. Хорошо. Хорошо. Другая тема любопытная. Значит, в страну и вилку попал Европейский Союз. Bloomberg об этом пишет. Вроде бы цена на нефть здорово взлетела, а Европейский Союз принял решение о том, что потолок российской нефти обновляется с неким временным шагом, ну и зависит от среднерыночной цены на нефть. Минус 15%, насколько я понял, да? Так вот, получается, что сейчас цена на нефть настолько взлетела, вверх, что вот минус 15% получается слишком лакомым,
3: слишком
2: для,
3: много.
2: Лакомым
3: поэтому
2: для российского
3: они,
2: правительства.
3: Да, поэтому они рассматривают вопрос отменить. То есть есть не сам потолок цен на нефть, это санкции. Санкции против России нельзя отменять. Мы же не наносим противнику неприемлемого для него ущерба. Мы же не отменяем его интеллектуальную собственность в России. Вот. Но просто будут, хотят отменить пересмотр, чтобы нефть дорожала, а потолок оставался неизменным. Кстати, удивительное явление природы. Цена отсечения нефти по бюджетному правилу, которое принято Министерством финансов Российской Федерации, оно раньше менялось от года к году. Ну, это уровень цены нефти, значит, при превышении которого от доходы нефтегазовые доходы, которые получает бюджет при превышении этого порога, они на нужды России не идут, они замораживаются в Фонде национального благосостояния. То есть они не должны служить России, по крайней мере, в течение следующего года. Вот. Раньше, ну, в зависимости от инфляции, в зависимости от динамики цен на нефть, он менялся от года к году. А вот когда Евросоюз ввел против нас санкции и сказал $60, Министерство финансов удивительным образом сказало $60, и мы его не будем корректировать.
2: То есть сошлись во мнениях.
3: Сошлись во мнениях. Я спрашивал уважаемых коллег из Минфина: ребята, это случайное совпадение? Или оно чем-то вызвано? Или вы просто взяли европейские санкции и решили их исполнить в отношении России? Ну и сказали: знаете, мы очень много думали, и мы пришли к сложному заключению. Причин мы вам объяснить не можем. Ну, наверное, не так сложны, что их невозможно воспроизвести. Но, в общем, мы не исполняем западные санкции. Это так случайно все совпало.
2: Что же вам все ничего никто не может объяснить, Михаил Геннадьевич?
3: Знаете, когда вы задаете слишком простой вопрос, на него очень сложно ответить. Помните, в одном кинофильме советском, старом, еще дяденька такой решил поглумиться над ребенком маленьким, а время было голодное, и дал ему...
2: Сережа фильм называется.
3: Да, Сережа, дал ему конфеточку, просто фантик пустой, он взял, развернул, там ничего нет, он смотрит: дядя Петя, вы дурак? Вот что на этот вопрос можно ответить? Наверное, ничего.
2: Ну, можно сказать, нет.
3: Вы знаете, это уже требует обоснования. Вот в этой ситуации обосновать сложно.
2: У нас третья колоночка наметилась. Вот как раз про дядю Петю.
3: Какая колоночка?
2: Дядя Петя, вот список там этот самый.
3: Дядя Петя уже давно умер.
2: Ну, это да, но в его честь-то можно назвать,
3: сказать. В его честь слишком многих придется, я боюсь, переименовывать.
2: Увы, к сожалению, наш мир таков, что...
3: Наверное... Наш мир прекрасен, удивителен, увлекателен. Просто нужно внимательнее смотреть по всяким мутным углам, чтобы их почистить.
2: Давайте попробуем разобраться сейчас, как вот эта машинка работает. Продаем ли мы в Европу, продаем по какой цене, или вообще от этого отказались? Вообще вот нужен ли вообще в принципе этот механизм сейчас?
3: Им нужен. Потому что, во-первых, это унижение нас публичное, а во-вторых, все, что мы продаем дороже, соответственно, автоматически выпадает под европейские санкции. То есть это можно не обслуживать, не страховать, не заправлять, а вообще мешать судоходству. Когда что-то плывет, это можно захватывать. С точки зрения буквы санкций захватывать нельзя, но они считают, что санкции применяют расширительно, поэтому грабить нас можно. Мы же себя не защищаем, значит, нас можно грабить. Там уже Эстония что-то захватывала в свое время, Бельгия захватывала, еще чего-то и так далее. То есть это способ как бы нашего унижения, нашего грабежа.
2: Как отвечать?
3: Ну, понимаете, если вы не согласны с санкциями, отвечать элементарно. Во-первых, просто объявить, что граждане соответствующих государств, участвующих в военных действиях на Украине, являются приоритетной целью. Ну, хотя бы объявить. А во-вторых, это исполнить. А в-третьих, ну, хотя бы признать террористов террористами. У нас же не только на Украине террористы. У нас огромное количество западных корпораций поставляет Украине примерно все. От дронов до услуг связи. У нас Старлинга до сих пор не уничтожается на орбите, хотя казалось бы, что может быть проще, чем вынести группировку низкоорбитальных спутников. Это несложно, совсем несложно.
2: Ведро с гайками выбросить?
3: Ну, можно с гравием, но на самом деле там по-разному. Но у нас были довольно сложные отношения с Соединенными Штатами Америки, скажем, до полета Союза Аполлон. Почему все его так восторженно восприняли? Так что опыт-то есть. опыт-то есть. И засорение мусором орбиты, конечно, вещь варварская, но если варварство помогает спасти жизни наших сограждан, я уж не говорю про солдат и офицеров, то оно должно быть реализовано. Да, немножко зацепим китайские спутники, да, заплатим ему компенсацию, ну что ж поделаешь, это жизнь. Ничего страшного, зато экономия будет колоссальной. Может, пресловутый Палантир, он же ничего не... Если уж мы не выбиваем дата-центр на территории Украины, то хотя бы спутники можно убрать. А то там Трамп как-то не очень хорошо ведет переговоры. Пусть ведет переговоры лучше, надо помочь товарищу. А кроме того, еще раз, запрет интеллектуальной собственности врага в России, отмена ее. Тем самым без копейки инвестиций превращаем себя в мировой центр научного, технологического, программного и даже культурного творчества. Но, вероятно, прибыль наших врагов даже важнее для некоторых.
2: Ну, или некий ответ нас беспокоит на эту тему. Спасибо, Михаил Геннадьевич. Михаил Делягин, экономист, депутат Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия», был в эфире «Радио Спутник».
3: Спасибо большое. Спасибо.

знать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемури.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Число многодетных семей в России растет, и это отрадно. Об этом заявил президент Владимир Путин при вручении орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным родителям в Кремле. Церемония впервые со времен пандемии коронавируса проходит в очном формате. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что приехали семьи из Псковской и Ростовской областей, а также Мордовии, Дагестана и Северной Осетии. Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Звание и орден «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Об этом сообщило ТАСНИМ. Агентство напомнило, что соблюдение режима прекращения огня в Ливане было одним из положений договоренности Тегерана и Вашингтона о перемирии. Первое грузовое судно прибыло через Ормузский пролив в порт Ум-Каср на юге Ирака после заявления США о снятии блокады с иранских портов и возобновлении сообщения через пролив. Об этом сообщила пресс-служба управления портами Ирака. Китайское судно доставило в Ирак материалы и оборудование для нефтяного сектора. Багдад приостановил прием и отправку судов в портах и из них на юге страны в начале марта после обстрела нескольких танкеров. Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу проведет срочное заседание по запросу Египта, Иордании, Марокко и Саудовской Аравии после атаки на АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом говорится в сообщении агентства. Уточняется, что заседание закрыто для прессы. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси откроет встречу вступительным заявлением. В мае удар беспилотника привел к возгоранию за пределами атомной электростанции «Барака». Пожар возник в электрогенераторе. Великобритания направит в Ормузский пролив новые беспилотные системы для поиска и уничтожения морских мин. Об этом сообщает газета «Экспресс». По данным издания, речь идет о дистанционно управляемом подводном комплексе. Система предназначена для обнаружения и уничтожения подводных мин, способных детонировать при столкновении с судном. Управление дроном может вестись как вручную, так и в автономном режиме по заранее заданным координатам. Первые партии арбузов и дынь нового урожая из Казахстана экспортированы в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики. На сегодняшний день собрано 600 тонн арбузов и 500 тонн дынь. В ближайшие недели темпы уборочных работ будут наращиваться. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Меня зовут Александр Букарев, Лесо Хабалова со мной в студии. Еще раз привет.
4: Всем привет. Привет, Саша, еще раз.
3: Так, ну что ж, будем продолжать обсуждать самые разные новости. И прямо сейчас поговорим о такой достаточно любопытной теме, которая, ну, в какой-то степени она даже добрая, милая и, я не знаю, почему-то...
4: Добрая, милая, потому что ты мальчик, скажи мне. Мужчина, представитель мужского пола.
3: Ну, может быть поэтому.
4: Тема следующая. Мальчиков в России страхуют в два раза чаще, чем девочек.
3: Да.
4: Поэтому Саша радуется и говорит, что тема милая.
3: Я буду вот тут говорить «да». Но вот на самом деле вот любопытно, почему это настолько сильная, такая огромная разница. Я думал, наверное, парней страхуют чуть чаще. Они там чуть чаще попадают во всякие неприятности. Я-то вообще был застрахован обязательно в любом случае, как спортсмен. Нас без страховки не пускали на соревнования, потому что, любые травмы — это, все-таки немалые деньги и восстановление. Поэтому, да, нам надо было страховку в любом случае оформлять. Но вот то, что оформляют страховку, в принципе, на всех, вот это идеально, вот очень интересно. А с нами на связи прямо сейчас Лилия Носакина, общественный деятель, социолог, политолог и правозащитник. Лилия Николаевна, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемая студия. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
3: Очень любопытно у вас узнать, очень хочется спросить, почему такой большой перекос в сторону страховых полисов для мальчиков, а не для девочек?
5: Ну, знаете, это пока такая исключительная ситуация, как говорится, пока не распробовали все родители, поэтому начинаем мы, как обычно, с самого сложного. Это наши мальчики, это наше все, это наши будущие воины, защитники. И, конечно же, очень многие сейчас участвуют активно, участвуют в спортивных мероприятиях, конечно же, занимаются очень много, вы видите, что наше государство целиком полностью сейчас развивает спортивную отрасль и спортивную тему в нашей стране. Настроится очень большое количество специальных учреждений, где дети могут обучаться тем или иным видам и единоборства, и, конечно же, спортивных направлений. Поэтому, конечно, это очень правильно. Вообще, как таковая культура страхования, она верна. И она фактически на сегодняшний момент уже, ну, это такое современное веяние, которое нужно использовать максимально. Нужно страховать и, конечно же, свои квартиры, имущество. Вот, пожалуйста, смотрите, какие ситуации у нас постоянно бывают и с паводками, и с пожарами. И, увы, такие есть совершенно невозможные предусмотреть и предусчитать то, что сейчас происходит вокруг нас. Поэтому, исходя из этого, страхование – это, наоборот, плюс, а не минус.
4: А вот интересно.
5: Легатированное страхование, допустим, для наших как раз-таки семей многодетных, для тех, кто нуждается в помощи в социально необеспеченных людях, вот тогда это будет вообще замечательно. Когда, допустим, они могут за страховой полис платить не полную сумму, как для обычных людей, а вот, допустим, с какой-то серьезной льготой. Mm-hmm. Там до 75% понижения коэффициента для многодетных семей. Потому что, ну как вы представляете, да, можно застраховать в семье, если у вас там 5 и более мальчиков, но это будет достаточно накладно. А когда это бремя берет на себя государство, ну это же огромный плюс. То есть в случае каких-либо непредвидимых ситуаций у вас всегда есть та сумма денежных средств, которая моментально будет использована на решение всех вопросов.
4: Лилия Николаевна, смотрите, больше всего детских полисов было оформлено по программам защиты от несчастных случаев и спортивных травм. На втором месте по количеству оформлений у нас стоит защита от укусов клещей. На третьем месте это полисы для путешественников. От чего еще страхуют часто своих детей, родители? Или, может быть, от чего стоит застраховать?
5: А вот то, что вы назвали сейчас три основных, скажем, направления страхования, да, действительно, они стоят в топе. Сейчас вот вы видите, да, везде и всюду мы слышим с вами о том, что есть клещи. Угу. Родители очень серьезно к этому относятся. Ну и плюс ко всему здесь тоже нельзя забывать, что очень у многих наших россиян домашние питомцы. Ну, то бишь собачки, которые mm-hmm. приносят этих клещей. И абсолютно не факт, что ваш ребенок может сам встретить эту субстанцию где-то там на деревьях, да, это может принести собака. Собака, которая приносит, они же не только используют то животное, на котором он находится в качестве, скажем, того, кого они в дальнейшем и будут поедать, но и как транспорт для того, чтобы добиться и прийти в то населенное место, где в дальнейшем они находят себе следующую жертву. Это действительно очень серьезная и опасная тема, но здесь не только нужно страховать от этого. Здесь дополнительно, на мой взгляд, должна быть страховка еще, конечно же, и от несчастных случаев в целом. И в том числе, конечно же, на дорогах. У нас есть, увы, сейчас такая больная тема – это зацеперы. То есть немногие родители знают, чем занимаются.
4: А, это те, которые дети. К трамваям, да, присоединяются,
5: да,
4: там,
5: да,
4: сзади?
5: Да. Увы, машины. И вот когда потом происходит, это очень страшное событие, потому что, увы, большая часть по статистике как раз-таки заканчивается либо летальными исходами, либо очень тяжелыми травмами. И вот родители оказываются один на один вот с такой страшной бедой.
3: Лилия Николаевна, вот же... тут еще вопрос возникает, просто хочется как можно больше успеть задать, касающийся того, а растут ли вообще в принципе количество страховых полисов, которые родители оформляют? Потому что, ну вот мы поговорили о том, что да, существует, ну, некоторый перекос в сторону мальчиков, больше оформляют для них страховок, но общая, как будто бы обеспокоенность, что ли, родителей о своих детях растет. Вот если так вспоминать, раньше же как будто такого не было, просто дети росли, там как-то пытались дожить до совершеннолетия, а после этого уже все выходили в свет, готовыми ко всем событиям каким угодно. А вот сейчас по-другому стали относиться или, ну я не знаю, какая-то тревожность что ли появилась у родителей?
5: Нет, просто изменилась вообще парадигма развития всей жизненного цикла, да, то есть если раньше как таковое страхование не было, а если мы возьмем с вами, вот, допустим, там, Советский Союз и постсоветское пространство, да, то есть как таковое оно не использовалось. То есть на сегодняшний момент мы же с вами современные люди, мы живем в век современных технологий, мы пользуемся всеми благами, которые нам с вами предоставляются. Если мы спокойно относимся к появлению интернета, то почему мы начинаем вот здесь искать какой-то подтекст в случае необходимости страхования? Нет, это всего лишь современная жизнь, которая дает какие-то дополнительные плюсы. И вот в данном случае страхование – это наоборот тот же плюс. Мы же спокойно с вами относимся, когда мы получаем с вами каско и ОСАГО для того, чтобы минимизировать ущерб в случае ДТП. То есть это фактически такая же, это же такая же будет гигиена, да, гигиена именно в том числе и страхование. Это то, что дает возможность нам с вами работать на опережение. То есть самая главная проблема в чем? Не то, что, вот, понимаете, лучше желательно не допустить, а если что-то происходит, быть уже готовым к этой ситуации. И вот как раз страхование – это то, что дает вам возможность быть готовым к этой ситуации. Плюс ко всему мы с вами должны понимать, что мы… Если помимо того, что получаем страховой полис, мы с вами обеспечили, ребят, не только возможность получить денежные средства на решение каких-то сложностей, но еще и плюс мы заранее с вами даем возможность родителям понимать. Представляете, какое сейчас количество будет страховых полисов появится после нашей с вами программы? Когда люди услышат и действительно поймут, да, но ведь это же нужно. Это же важно.
3: Но вполне себе возможно. Но в то же время многие подумают, а может быть мне не надо тратить на это свои деньги, и так у меня ребенок в безопасности, потому что я воспитал его правильно, он туда-то не полезет, то-то делать не будет, потому что он вот у меня такой-то сообразительный. А вот тогда и любопытно другое. А насколько много вот этих страховых полисов действительно, ну, пригождаются? Как часто вот происходит? Есть ли такая, ну, скажем, корреляция между увеличением количества страховок детей и количеством каких-либо инцидентов, которые вот как раз этой страховкой бы покрывались?
5: Ну, увы, таких сведений мы с вами не страховые и не представители страховой компании. И чтобы иметь возможность получить выкладку, это «но». Это же прекрасная дискуссионная тема для следующей программы. Это нужно получить и абсолютно однозначно обсудить. Но страховка – это очень полезное дело.
4: Лилия Николаевна, еще хочется успеть с вами обсудить одну тему. Россиянам рассказали о способах копить деньги для ребенка с рождения. Что скажете по этому поводу? Какой есть самый верный способ? То есть, наверное, с рождения нужно открывать ребенку счет. Кстати, чего я не сделала. А тут прочитала эту новость и задумалась, а почему не сделала до сих пор? Надо бы сделать. Но, знаете, в процессе этих дум моих я тут же задалась вопросом, а где есть ли какая-то гарантия того, что эти деньги, которые я буду копить так много лет для своего ребенка, что они сохранятся, потому что сейчас ведь разное случается, не знаю, в мире.
3: Не я сократятся с миллиона до 500 тысяч.
4: Ну вот скажу. Хотя бы такое, да, например.
5: Вы знаете, я считаю, что это одна из самых интересных инициатив, которые сейчас есть. И так. Вот, кстати, вот обратите внимание, насколько у нас с вами галереется то, что мы только что с вами обсудили, страховка, работа на опережение и недопущение, да, каких-либо сложностей в вашей жизни при вот наступлении страхового события. И вот вам, пожалуйста, мы опять здесь можем с вами работать на опережение.
4: Застраховать можно свои средства. Вот это да.
5: То есть мы с вами обсудили фактически одну тему, которая вытекает в следующую тему. И здесь это отличная, просто прекрасная инициатива. Я могу, кстати, проголосовать лично. Я как человек, уже заботящийся о своей будущей пенсии, как раз-таки тоже участвую в этой вот долгосрочном сбережении. Считаю, что это очень правильно и очень-очень рассудительно. И когда вот вы молодой совершенно человек, задумываете о том, что мы еще тоже надо было все это сделать, это правильно. Я думаю, что опять-таки наша сегодняшняя с вами программа настроит и нацелит очень многих молодых родителей и родителей постарше о том, чтобы позаботиться о будущем. Вот даже прекрасно, да, один из достаточно авторитетных специалистов, когда производил расчет, если вы ежемесячно всего лишь по 2000 рублей, если это полная семья, соответственно, мама и папа, передают денежные средства, и в этом случае мы с вами к 18-летию...
4: 3 миллиона, да, я видела эту статистику.
5: Да, 3 с лишним миллиона.
6: Но разве это не подспорье для того, чтобы в дальнейшем мы с вами не только имели возможность, чтобы ребенок где-то обучался?
3: Тут главное в один момент вот самим родителям до вот этой вот кубушки не добраться и оттуда вот по 2000 не достать. Кроме того, еще и инфляция есть, у нас и некоторые другие, скажем, особенности, поэтому, ну, тут...
4: Да нет, ты знаешь, как родитель могу тебе сказать, что...
6: А как насчет того, что у вас есть софинансирование государства?
3: Вот это уже другое.
6: Да, здесь же не только участвуют родители, отец и мама. Но плюс дополнительно у вас на протяжении 10 лет участвует государство. То есть в течение 10 лет вы соинвестируете вместе с государством. Плюс ко всему вы получаете налоговый вычет. А налоговый вычет – это достаточно серьезное подспорье для той же семьи, которая, вы понимаете, эти денежные средства остаются у вас в семье. То есть, соответственно, вы их можете потратить на более важные для вас вещи. То есть участие государства, страхование государства, плюс ко всему сбережения, которые у вас есть, и вы понимаете о том, что у вас в случае каких-либо необходимостей на 18-летие ребенок может получить достаточно серьезную сумму. И, допустим, очень многих мечта учиться в каких-то топовых вузах, которые, увы, не имеют бюджетных мест, либо имеют их минимальное количество. И, ну, не каждый родитель, скажем честно, да, в состоянии оплатить по несколько сот тысяч за один семестр. А здесь у вас вот, пожалуйста, те денежные средства, которые могут быть использованы также на обучение. И вам не придется брать образовательные кредиты, которые, ну, достаточно сильно в дальнейшем давить на молодом лице. Вот, пожалуйста, то есть одни только плюсы. Ну и, может быть, какие-то дополнительные желания. А может быть, молодая девушка, наоборот, решит на эти денежные средства купить себе жилье или что-то подобное. И вы даете эту возможность. Хотя самое главное, что, поверьте, эти 2000 в месяц для вас, ну, на сегодняшний момент будет совершенно необременительно и, наверное, в какой-то степени даже незаметно.
4: Да, и в будущем они дадут очень хороший старт ребенку. Кстати, я сейчас нашла еще интересную информацию. Накопительное страхование жизни гарантирует выплату целевой суммы к совершеннолетию ребенка, даже если с родителями произойдет несчастный случай. То есть, ну, конечно, не дай бог, но и здесь это может как-то помочь очень сильно ребенку.
3: Хочется сказать огромное спасибо, Лилия Николаевна, за ваш комментарий. К сожалению, эфир у нас, ну, не так много времени у нас есть, а прямо сейчас придется наш диалог завершить. Спасибо огромное. Общественный деятель, социолог, политолог и правозащитник Лилия Насакина была с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем двигаться к другим новостям. Так, ну что ж, а теперь поговорим об интересной инициативе. Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства. Об этом заявил помощник президента, секретарь Совета по культуре и искусству Владимир Мединский. И вот это любопытно, потому что, как мне кажется, у нас уже есть некоторый такой уровень есть государственного контроля над...
4: Цензура есть,
3: да,
4: определенная, да,
3: да, над нашей киноиндустрией.
4: Согласен с тобой полностью.
3: А здесь есть, ну, пояснение от Владимира Мединского, который говорит, что... А нужно следить буквально за всеми этапами. За этапом идеи
4: сценария, съемки. Да, абсолютно
3: и
4: все до финальной реализации. Я тут задумалась. Ну, так. Предположим, я создатель, творческий человек. Вот как я, захочу ли я действительно снимать какое-то хорошее кино, если вдруг будут такие конкретные...
3: Не, ну подожди, ты сразу так говоришь, какое-то хорошее кино. А что, разве под надзором государства можно снимать только плохое кино?
4: Ты постоянно, я заметила, что ты постоянно хочешь придраться и что-то там найти, какую-то,
3: ну,
4: знаешь,
3: конечно,
4: деталь.
3: Конечно, конечно.
4: Но абсолютно нет. Я мыслю как просто человек, понимаешь? Вот просто творческий человек. Мне стало интересно, если мне все начнут запрещать. Я не говорю, что конкретно эта инициатива – это плохо.
3: Так.
4: Я рассуждаю тут с тобой.
3: Я понимаю.
4: Да, ну вот, я тебе говорю, что я начала рассуждать и предполагать, а если вдруг я художник, творец, и мне все запрещают, как я буду действовать в этом случае? Понравится ли это мне? Не прекратится ли из-за этого появляться хорошее, качественное кино? Понимаешь?
3: Я вот знаешь почему?
4: А
3: я
4: может
3: буду
4: быть,
3: придираться.
4: Я договорю.
3: Ладно,
4: а с другой
3: хорошо.
4: Стороны, может быть, это инициатива и хороша, потому что есть очень много всяких разных деталей, которых мне как человеку просто, как родителю не хотелось бы видеть в кино. И в принципе, если это все будет как-то контролироваться, это

0: Культура готова такие меры принимать. Сегодня наше законодательство не очень это позволяет. Я согласна с Мединским, я бы только не называла это цензурой. Это раньше этим занимались редакторы. То есть, когда принималась заявка, после этого с авторами и с сценаристом, и с режиссером работал уже редактор, который с точки зрения киностудии, а тогда они все были государственными, то есть с точки зрения государства, он советовал, как исправить сценарий. И только после того, как уже режиссерский сценарий был утвержден, после этого он поступал в производство. А сегодня у нас сразу приходят уже с готовым сценарием. Поэтому да, вот такая была система. Я ее хорошо помню, я работала в этой системе.
1: Угу. Ну вот получается такая у нас картина. Вроде бы как это не цензура, это вот такое некое вмешательство, чтобы не было халтуры.
2: Направление, возможно, да,
1: чтобы не было халтуры.
2: Да?
1: Ну вот прямо сейчас мы еще обсудим эту тему дополнительно с кинообразователем «Российской газеты», программным директором фестиваля стриминговых сервисов «Ориджинал» Сусанна Альперина. С нами на связи Сусанна Ильинична. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Можете, пожалуйста, вот сказать ваше мнение по поводу вот этой инициативы с тем, чтобы усилить государственный контроль над нашей киноиндустрией? Нужно это или, скажем, чрезмерно?
3: Смотрите, у нас очень много разговоров на эту тему ведется в последнее время. И более того, вспоминают Госкино, вспоминают цензоров, вспоминают комитеты. Я вам скажу так, я очень и очень боюсь перегибов, а они будут. То есть мы оказались в очень тяжелой ситуации, с которой на самом деле в индустрии никто не знает, что делать. Это правда. Выделяются огромные государственные средства через Министерство культуры, Фонд кино, Институт развития интернета. И получаются проекты, часто не соответствующие тем задачам и вообще как бы не соответствующие уровню искусства. Особенно, вот, например, в Институте развития интернета работают редактора. И тем не менее. Но сделать сейчас комитеты, это означает, что людям дать карт-бланш. Люди есть люди, ничто человеческое им не чуждо. Они часто будут сводить счеты с помощью инструмента власти, который попадет в их руки. Поэтому такие комитеты, это должно быть, если уже оно будет, я не знаю, как это должно быть продумано. Но пока вот у меня лично таким комитетам доверия нет. Я Мединского хотела бы поддержать, но я все-таки должна ему рассказать про свои опасения через вашу радиостанцию. Потому что очень важно не зарегулировать. У нас и так сейчас новые правила. У нас нельзя в кадре курить, вот нельзя пить. Вот я сейчас на фестивале «Новое движение», здесь выступала новая глава департамента кинематографии, рассказывала про прокатное удостоверение. Даже если на войне человек берет сигарету на Великой Отечественной, ее надо блюрить уже. Понимаете? А вы знаете, что там много курили, чтобы снять стресс? То есть у нас достаточно серьезные сейчас правила, у нас очень серьезные советы в Фонде кино, в Министерстве культуры. Они и так много не пропускают. Экспертные советы в ИРе. И я хочу вам еще напомнить про советские времена, когда, например, те же комедии Гайдая не принимали. Была очень большая критика, а сейчас эти комедии Гайдая стали для многих поколений ориентиром. Мы их каждый раз смотрим, и они стали частью русского кода. Но их не принимали, они проходили с трудом, и многие фильмы попадали на полку. Вот мы вчера разговаривали здесь на дискуссии, на полке лежит порядка 60 проектов сегодня. И если вести эти комитеты, это нужно продумывать так, а я не знаю даже как.
1: Сусанна Ильинична, вот, но я вот, да, может быть, немножко покритиковал бы, или даже не то, что покритиковал, а попробовал подискутировать с точки зрения того, что, ну, да, у нас пытаются вмешаться, но вот тот же самый Гайдай, но он в итоге снял, он в итоге все это показал. Во всем мире прямо сейчас вот есть какое-то, что ли, стремление к не то что цензурированию, но определенным фильтрам. Но вот в то же время вы сказали, что будут существовать перегибы, а мне бы хотелось поинтересоваться, вот у нас буквально 40 секунд остается, а может... Здесь дело даже не в перегибах, а в разнообразии. Вот будет ли это как-то сказываться именно на разнообразии кино в нашей стране?
3: Я думаю, будет, но я бы еще вот за эти 40 секунд хотела бы сказать об ответственности художника, потому что об образовании и ответственности творца. Вы понимаете, что сейчас пользуются, может быть, вот некой... понимаете, нет... как вам сказать? Нет художественной планки. Вряд ли ее зададут комитеты, но это реально есть. Что нет вот реально планки, просто пользуются тем, что идут большие государственные деньги, пользуются условиями. Все-таки есть ответственность творца еще.
1: А это из-за снижения уровня образования художественного или по какой-то другой причине?
3: Я думаю, что

0: Это вы видите меня или
1: Да,
0: у
1: видим,
0: меня
1: видим, видим.
0: видео исчезло? Да,
1: 10 секунд
0: прекрасно.
1: буквально.
0: Да, смотрите, я не думаю, что снизился уровень образования. Это есть некое еще внутреннее образование.
2: Кинообозреватель «Российской газеты», программный директор фестиваля стриминговых сервисов «Ориджинал» Сусанна Альперина.
3: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
3: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
3: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
3: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
3: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
7: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
3: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
7: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
3: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
7: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
3: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
8: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
8: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
9: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
3: И быть в ладу с самим собой.
10: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
3: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
11: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
3: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов вечера, столько же в Донецке и Цхинвале. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, заявил Владимир Путин. 4 человека ранены в Брянской области в результате атак ВСУ на 3 района региона. Авиакомпания «Севен» скоро запустит авиарейсы на Филиппины из 3 городов России. Подробности далее. Нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Они дают самую надежную опору и объединяют российское общество. Об этом заявил президент Владимир Путин, поблагодарил родителей за их самоотверженный труд и подчеркнул, что государство продолжит работу по всем направлениям, которые значимы для российских семей.
2: Это качественное и современное образование, здравоохранение, в том числе детское, в самом широком смысле комфортная среда для жизни в городах и поселках. И, конечно, возможности для развития и самореализации для того, чтобы каждый ребенок мог найти дело, занятие, в котором по максимуму раскрывают все его способности. Добиться таких результатов, которыми будут гордиться и родители, и вся страна.
1: Глава государства в эти минуты проводит в Кремле встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». 4 человека ранены в Брянской области в результате атак ВСУ на 3 района региона. Об этом сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. В Климовском районе боевики нанесли удар по аграрному предприятию. В Погарском районе в результате атаки FPV-дрона на жилой сектор ранения получили 2 женщины. Еще одним пострадавшим стал помощник машиниста электропоезда, который ВСУ атаковали в селе Старая Гута Унеческого района. Украинский FPV-дрон сдетонировал на автобусной остановке в селе Новая деревня Белгородской области. Ранения получили 4 мужчин. Об этом сообщили в оперштабе региона. Кроме того, в Грайворонском округе 3 FPV-дрона нанесли удар по социальному объекту. В городе Шибикино от удара коптера загорелся грузовой автомобиль, а также пострадала еще одна машина. В Борисовском округе в селе Грузское при детонации FPV-беспилотника поврежден грузовой автомобиль. В Красноярушском округе в селе Отрадовка от детонации 2 дронов повреждены оборудование и сельхозтехника. Россия доработала свою идею концепции коллективной безопасности в регионе Персидского залива и готова представить ее сторонам. Об этом заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков. Он отметил, что наша страна готова оказать практическое содействие реализации потенциальной договоренности между США и Ираном. По его словам, диалог ведется откровенный, так что есть устойчивая база для того, чтобы двигать это дело вперед. Авиакомпания S7 скоро запустит авиарейсы на Филиппины из 3 городов России. Об этом заявил филиппинский посол Игорь Байлин. Пассажирские перелеты откроют между Иркутском, Новосибирском, Владивостоком и Манилой. Заявление сделано во время открытия в МИДе России выставки по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Посол добавил, что авиакомпания Air Aero запустила уже в прошлом году чартерные рейсы на Филиппины. Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии портала «Трансфермаркет». Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
3: 4 минуты 6, понедельник, 1 июня, друзья, лет началось, лето. Ура. Лето красное будет со мной, или что там это? Ну, это так, значит, Алеша Тимофеев меня зовут, да. Агент Тигра Сардарян в студии, декан факультета управления политики, ГИМО, доктор политических наук. Ну что, День защиты детей сегодня, Ген, поздравляю тебя.
4: Я тебя тоже, Лех.
3: Как-то мы что-то скажем по этому поводу?
4: Я стараюсь тех детей, которые учатся у меня на факультете, защищать от всяческих тлетворных влияний. Мы, кстати, вот в качестве примера с этого семестра мы решили, посовещавшись со студентами вместе, что теперь для юношей, которые у меня на факультете учатся, обязательно будет заниматься единоборствами. И что меня поражает, намного больше этой новости были рады девушки. И еще и девушек добровольно, в первую очередь, на бокс записалось человек 40, наверное. Mm-hmm. Меня поражает просто.
3: Ну, хорошая инициатива, мне кажется.
4: Нормально. Мы же договорились с тренерами, так что будет
3: все весело. 10-й принцип декларации прав ребенка.
4: Так.
3: Принятый в 59-м году. Сколько уже лет прошло? Ну, много. 80 был, да, там. Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства. А также в полном сознании того, что энергии и способности должны посвящаться служению на пользу других людей. Ну, да. Классно, все хорошо сказано.
4: Да, только нереально, мне кажется.
3: Да, почему?
4: Ну, подожди, я не знаю, ты свое детство помнишь? Мы с детства, начиная с кино, различных мультфильмов, которые ты до сих пор любишь смотреть, и прочих вещей, все равно так или иначе погружены в эту тему. И для человека, мне кажется, ну, дискриминация-то очень плохо, и, конечно, никто этого не оправдывает, но человеческая сущность такова, что... Все, что не такое, как ты, все, что в системе координат свой-чужой подпадает под определение чужой, человек так биологически устроен, что это у него сразу же вызывает определенную реакцию. Дальше уже от общества, от социума зависит. Мы умеем делать так, устанавливать такие правила и социализировать человека таким образом, чтобы они имели единую систему ценностей, в которой это становится второстепенным. Я просто свою точку зрения скажу, что вариант... такого космополитизма западного, в котором у тебя свои, у меня свои, они вообще нигде не пересекаются, но мы, тем не менее, каким-то образом сосуществуем. Он доказал, что не очень работает и в тех обществах. В нашем он железобетонно не сработает. Практика показывает, что у нас каждый может сохранять свою самобытность при условии, что мы, тем не менее, имеем общую базу, на которой я, ты, бурят, удмурт, чуваш, чеченец и представители еще высокие, маленькие, толстые, худые, вот различные люди сходят в том, что некие общие правила поведения для нас, тем не менее, должны существовать, мы их придерживаемся. А дальше все, что касается семейных, этнических, религиозных, конфессиональных традиций, это у нас уже дело личного порядка, но без общего фундамента нереально.
3: У меня, знаешь, что-то просто личные вот какие-то наблюдения. Я как-то рассказывал, тоже делился в эфире, значит, по поводу своих детей, да. Вот я помню, как рос старший. Это был до определенного времени, ну, прям вот такой маленький Иисусик или маленький Будда. Я не знаю, как его назвать. Значит, мы смотрели какой-то фильм, ему было года 4, может быть, какой-то боевичок. Ну, и там что-то взрывы какие-то, знаешь, насилие, что-то такое. Ну, обычное вот то, что, так сказать, нас окружает, да, о фильмах еще в каком-то большем таком масштабе, что ли. И он смотрел, и в какой-то момент говорит, а семь, он говорил, зачем? Зачем вот это все, зачем это насилие и прочее, прочее. Но он подрос, у него появился брат, и брат там можно стало шпынять и так далее. Угу. И вот эта загадка, в какой момент и почему происходит... трансформация внутри человека, откуда появляется вот эта, так сказать, нетерпимость.
4: Просто, видишь, мы даже слова используем, я вот часто на это обращаю внимание. Мы когда говорим про взаимоотношения между людьми разных конфессий, этнических происхождений и так далее, мы используем слово терпимость либо толерантность.
3: Ну, вот так оно... просто, так сказать,
4: да, это, но да. Если мы задумаемся, это слово диктует, что ты, будучи этнически русским, меня этническую армянин, должен терпеть. Угу. Ну, терпимость явно образована от слова терпеть. То есть я априори что-то, что тебя должно раздражать, или ты априори что-то, что
3: должно раздражать. Ну, это смотри, какую коннотацию ты вкладываешь в слово терпеть. Потому что Бог терпел и нам велел. Терпеть — это же...
4: Ну, это ничего приятного. Хотя я предполагаю, что в, как бы во взаимоотношениях между людьми должна царить гармония, и наоборот, люди должны получать радость, счастье от того, что есть возможность жить в одном обществе, иметь друзей, приятелей, близких людей, которые представляют разные традиции, но мы все живем в мире в гармонии. Вот даже эта терминология, она изначально... как бы исходит из не очень положительных коннотаций.
3: Значит, делаться бесчувственным, индоевропейский корень, делаться бесчувственным в том смысле, чтобы быть, ну, мы сейчас,
4: да, безразличным туда. К тому, что
3: Не-не-не, лояльным, лояльным.
4: Нет, ну, а это бесчувственный, значит, старик.
3: Ну, типа беспристрастный.
4: Без чувств. Есть же хорошие чувства.
3: Да. А есть плохие, в том-то,
4: да,
3: и
4: вот
3: дело.
4: Я про это
3: и
4: говорю.
3: Ты поэтому не относишься ни плохо, ни хорошо.
4: А я считаю, что классная модель, та, которая у нас многие столетия сложилась, когда люди друг к другу относятся с уважением, с любовью, гармонией. Потому что вот это ощущение, что...
3: Давай... А когда так было и где?
4: Ну, слушай, я честно, у меня во дворе, в котором я рос, вот в 6 лет я подружился со своими друзьями из двора. У меня один друг был грузин, один, ну, Лёха, русский. Башкир, два татарина, в соседнем дворе два горских еврея, и к нам еще в гости приходили ребята из других дворов, я их уже сейчас перечислять даже не буду. У нас ни разу, не то что конфликтов не было, мне пипец как было интересно всегда.
3: Не, но это ты про живет. Национальность, а все,
4: а про что?
3: Все погоняло, лысый, толстый, косой,
4: а,
3: рыжий,
4: нормально.
3: Значит, ты все это понимаешь, ты, это же, а это про что?
4: Ну, это нормально,
3: и это определялось, ну именно так. Ну все это лысый, толстый, косой, они все это, все. Все,
4: не, сказать, ну, у нас был толстый, он стоял на воротах, он классный парень,
3: ну,
4: он не обижался, но у него чужая
3: закликуха была. Да, да, очкарик.
4: Ну, очкариков у нас не было, но
3: ну, очкарик,
4: толстый,
3: конечно.
4: Был, да.
3: А за очки еще можно было, я вот недавно слушал этого Лотмана, Юрия Михайловича нашего выдающегося, который вспоминал, что в Петербурге, в Ленинграде тогда,
4: да.
3: В советском Ленинграде, ну, в очках в некоторые дворы нельзя было заходить, ну, просто потому что тебя побьют.
4: Ну, это уже это, бандитизм, это не...
3: Ну, это ровно про то же, так сказать.
4: Культура,
3: это
4: да.
3: Же не про, как бы, не про... Тут же не про национальность как раз речь,
4: да.
3: Когда...
4: Нет, если ты имеешь в виду не вот в этом смысле, этноконфессиональном каком-то...
3: Нет, а именно в,
4: плане,
3: в человеческом.
4: Ну, здесь, я честно, ну, это уже из серии, там, кого-то за косички дергают, потому что нравится, кого-то так дразнит, кто-то...
3: Очкариков бьют.
4: Кто-то очкариков... Нет, ну, у нас просто не били очкариков.
3: У нас тоже не были, у нас даже...
4: Да. А вот это в Питере, да, их били?
3: И в Ленинграде,
4: а
3: и в Москве тоже были.
4: Да,
3: да, и, да, а потом уже, но это совсем там, это вот там, это даже довоенные годы еще он вспоминал. Он вспоминал довоенные годы, свое, когда он был. Ну и 50-е, потом 60-е,
4: не,
3: я
4: ну,
3: думаю,
4: там
3: мало,
4: за
3: какую-нибудь мало что в Казани где-нибудь 70.
4: Розовую футболку или плохую прическу можно было, конечно, отходить. Плюс был... Период субкультур недолгий, но был, когда дворы делились по принципу, здесь живут, значит, бритоголовые, там панки,
3: да,
4: здесь
3: да,
4: рэперы,
3: да, да,
4: там
3: да,
4: еще
3: да,
4: кто-то.
3: Да.
4: Но этот период был, сейчас людям рассказать, вот, зумеры же, да?
3: Ну
4: те,
3: да,
4: после...
3: ну уже,
4: или
3: да,
4: кто они,
3: да, зумеры.
4: Ну они даже не поймут этого, что это абсолютно всерьез было, все, но...
3: А про очки еще смешная история, коротко, сейчас, ну все, будем к новостям переходить. У нас во дворе в Отрадном... Я не знаю, имя это сейчас вспомнить, может быть. Но тоже погонял очкарик. И когда он увидел, что он у меня в телефоне... А он уже взрослый, он старше меня, это там, ну, он там на 7, может быть, лет старше меня. То есть ему сейчас уже полтинник, понимаешь ты? И там, ну, он лет 10, может быть, назад увидел, что он у меня в телефоне записан как очкарик. Понимаешь, что он говорит, ты что, вообще что, через «а» надо писать? Я не очкарик, я очкарик.
4: Он подумал, что ты считаешь, что он туслив.
3: Да, но смешно, короче говоря. Ладно, друзья, давайте к нашим делам. США, смотрите, тоже это про наше время, и тоже это же не вот эти декларации, все права детей, защита детей и так далее. Все правильно говорим, все это, но не реализуем, да, и не реализуют это не дети, нет, это не реализуют взрослые. А почему не реализуют это взрослые? Да потому что шизофреники, ну в хорошем смысле. Ну, в хорошем смысле шизофреники. Вот читаем. Значит, и вас погружаем. Добро пожаловать в нашу шизофрению. США, Трамп говорит, США приближается к выгодному соглашению с Ираном. И тут же США атаковали радары центра управления в Иране, Ксир нанес ответный удар. Понимаешь ты? Ну вот опять, значит, стой там, иди сюда.
5: Да.
3: Да. Скажи немедленно, рот свой закрой. Вот две прямо противоположные новости.
4: Ну, я потому что считаю, что то, как Трамп ведет себя в повседневной жизни, это, очевидно, уже перетекает и перетекло в его политическую коммуникацию. Угу. Мы же привыкли видеть у него в Truth Social его, допустим, публикации, которые... Вот он садится и начинает подряд 7, 8, 9 публикаций с восклицательными знаками, еще что-то. Мы смотрим, как он разговаривает, когда ему задают вопрос, и он одну и ту же фразу может повторить 24 раза, сказать, я думаю, это хорошая сделка, очень хорошая сделка. Очень, на самом деле, очень хорошая сделка, возможно, лучшая сделка за всю историю хороших сделок. Это манера такая, он так, очевидно, мыслит. И это начинает перетекать в том числе в действия, которые он осуществляет. То, что сделка с Ираном, помнишь, мы сколько раз обсуждали, я говорил, что это в любом случае ненадолго, вот это перемирие. Может быть, это продлится пару месяцев, может быть, там еще какое-то время. Ну, во-первых, там есть у него один товарищ, чуть южнее Ирана находится, и явно недоволен тем, что с Ираном заключит сделку, да, Реджи Нетаньяху. Он уже неоднократно дал понять, что мы не собираемся давать вот так закрывать этот вопрос и заключать какие-то сделки. Во-вторых, Трамп может сколько угодно рассказывать, что мы всех победили. Он вчера, я в передаче рассказывал, мне реально было смешно, он обрушился с жесткой критикой на «Нью-Йорк Таймс». И он говорит, вот эти вот негодяи, мерзавцы, он говорит, я, говорит, победил Иран. Они не хотят этого признавать. Они, говорит, они вообще не хотят писать, что Иран передо мной капитулировал. У него вот такое восприятие. И дело не только в «Нью-Йорк Таймс», но еще во всех средствах массовой информации, судя по всему, во всем населении Соединенных Штатов Америки, которые сейчас не очень понимают, эта война кончилась или не кончилась, а чем она кончилась, а что поменялось. Уран вроде не отдали, был режим аятолла, этот режим остался. Если у Израиля была какая-то угроза в августе или в октябре, мы не знаем, была она или нет, но если вот она была, то к моменту на сегодняшний день ничего абсолютно не поменялось. Ему нужен какой-то результат. В случае с Ираном, заинтересованности в том, чтобы просто взять и вот так заморозить этот конфликт, пока карта прет, знаешь, вот как говорится в известном выражении. Но пока что они видят, что есть возможности давить на какие-то точки американцев. Я думаю, они все очень хорошо понимают, что рано или поздно, полгода будет, год будет, но американцы возобновят агрессию в отношении Ирана. И просто так давать им время для того, чтобы перевооружаться, переформатироваться там и заново к этому приступать, я думаю, иранцы не сильно собираются. А реальное какое-то соглашение, которое позволило бы гарантировать хоть что-то Ирану, оно возможно в том случае, если Иран продемонстрирует, что угроза не только отдельным американским базам в регионе, и не только он может по территории Катара ударить или там каких-то еще, я не знаю, Арабских Эмират. А что он в действительности, если с ним сейчас не сесть и железобетонно не договориться о каких-то гарантиях, то есть вероятность, что он уничтожит главного своего соперника в регионе, главного прокси Соединенных Штатов Америки, Израиль. Вот если как бы будет такое понимание со стороны Запада, будет, по крайней мере, какая-то заинтересованность, реальная заинтересованность в том, чтобы проводить переговоры. А в настоящий момент Запад видит, что ну, как-то мы можем наносить удары. У Ирана с противовоздушной обороной не очень хорошо. Но да, Иран может наносить удары по арабским странам. Иран смотрит, что, ну да, по нам, конечно, могут наносить удары, но у нас тоже есть на что давить, по крайней мере, экономически. И это не приводит к такому балансу, который требует от них реально договориться по какому-то соглашению. У меня такое ощущение.
3: Ну, конца и края не видно.
4: Не абсолютно. Я думаю, это надолго. Мне кажется, это надолго.
3: Ну вот смотри, и опять же тогда, а что надолго?
4: Ну вот в таком режиме, перестрелка, не перекрыли пролив. Типа. Да, перекрыли здесь пролив.
3: Ни мира, ни войны.
4: Откройте, нет, не будем. Ну тогда мы убьем вот и этого аятолла, убили. Ну у нас теперь новая аятолла. А тогда мы в Ливане начнем. Ну тогда мы вас будем с Йемена обстреливать. И так, ну в Афганистане сколько
3: еще длилось? Но мы же с тобой, да, тоже там обсуждали все эти... Вот цепью лазурную, нитью жемчужную, или наоборот, цепью жемчужную, нитью лазурную. Вот эти все, так сказать, встречи, в том числе и в Пекине, да, куда приезжали и Трамп, и Путин, и Аракчи.
4: Да.
3: Ну и кажется, что, так сказать, пресловутое мировое сообщество без негативной саркастической коннотации, ну типа там Китай, но должен как-то посодействовать.
4: Если он этого хочет. Я не уверен, что он это хочет. Пока вот я себя поставлю на место Китайской Народной Республики. У меня есть противник, который, по крайней мере, сам на официальном уровне декларирует, что он меня люто ненавидит, на дух не переносит, и что главная его угроза – это я. И в первую очередь из-за того, что я бурно развиваюсь, у меня экономика растет, я представляю ему какую-то угрозу с этой точки зрения. Ну вот, это речь идет в первую очередь о Соединенных Штатах Америки, да, такая позиция. Я вижу, что этот соперник, с одной стороны, очень сильно затянут в конфликт на территории Украины. Он всячески пытается отнекиваться, отбрыкиваться, отталкиваться от этого, говорить, что я больше этим заниматься не буду, но ему не дают это сделать европейцы. Он вынужденно тратит какие-то ресурсы там. Параллельно с этим он оказывается затянут в еще один конфликт на территории Ближнего Востока с Ираном, который угрожает его доминированию в этом очень важном регионе и важном в том числе и для меня, для Китайской Народной Республики. Есть у меня заинтересованность создать какие-то условия, чтобы Соединенные Штаты Америки больше не были затянуты в один или другой конфликт? Наоборот, я бы еще третий нашел бы по возможности, куда мог бы
3: растягивать,
4: перенапрягать для того, чтобы ему точно было не до меня в настоящий момент. Поэтому мне кажется, что эти встречи – это скорее, конечно, ресурсы и возможности у Китая есть колоссальные, и в этом регионе, и много где. И это просьба хотя бы что-то из этого не использовать, или другие страны могут просить, наоборот, поактивнее подключиться. Но у Китая, мне кажется, основная задача, чтобы эти страны были максимально затянуты, и это длилось очень долго.
3: Но там же еще у нас 200-летие независимости совсем скоро, а там и выборы, и все прочее. И кажется,
4: 150-летие,
3: да. Значит, ну и кажется, что, конечно, надо подгонять что-то. Что-то подгонять.
4: Ну, ему так кажется, безусловно. Только я не представляю себе сценария, что он еще может сделать для того, чтобы 4 июля выйти и сказать, мы победили. Вот я не знаю, понимаешь, есть в войне часть непосредственно военная, о которой лучше любой генерал расскажет или полковник, кто угодно. А есть часть политическая, то есть символическая, когда нужен какой-то вернувшийся солдат или какое-то знамя, водруженное где-то. Ну, какой-то символ, который точно дает понять, что этот конфликт закончился победой одной или другой стороны. Так как уже было убито практически все военно-политическое руководство Ирана, и это ни к чему не привело, очевидно, что вот, допустим, он, кстати, мог бы, знаешь, на тот момент, после уничтожения военно-политического руководства Ирана, он мог бы в тот момент объявить, что операция прекращается, мы сделали то, что планировали, и отсюда выходим. Но так как он изначально объявил, что у нас задача – это демонтаж всей системы, всего политического режима, он как бы себя загнал в ловушку этим. Он мог бы спокойно после того, как они незаконно абсолютно убили верховного лидера Ирана, мог бы сказать, что мы эту задачу и ставили, мы с ней справились, вот Мадуро у нас сидит в тюрьме, Хаменеи мы убили, кто бы там сейчас ни был, больше он угрозы для нас не представляет. Все, он бы точно мог бы с этого противостояния соскочить. А вот как сейчас оттуда соскакивать, мне даже, вот честно, я даже представить себе не могу. Я не знаю, что может для него послужить таким. Распад государства за месяц, я думаю, в Иране он не произойдет. Уничтожение руководства по второму кругу, хорошо, но в третий раз оно пересоберется в другом составе, поэтому...
3: А Трамп в частных разговорах усомнился в способности Джей Ди Венса стать преемником. Там тоже, так сказать, тема преемника вот сейчас да, актуальна. Значит, основные... Это опять ссылки, не назвы, все частные разговоры, вот это все.
4: Как сказал один кубинский дипломат американского
3: происхождения. Да. Он мне сказал, Марик, он никуда не годится.
4: Да, вообще. Мне нравится другой типаж.
3: Да, значит, Трамп подчеркивает, что Венс не выиграл ни одной крупной избирательной кампании самостоятельно без его прямого одобрения. Вице-президент изначально выступал против проведения военной операции в Иране, что вызвало недовольство Трампа. И Трамп критически отзывался о количестве отпусков, которые берет, значит, Джей Ди Венс, бедолага.
4: Да, конечно, вообще никуда не годится. Ну, Алеша Тимофеев, вспомни, сколько раз мы в этой студии говорили, что Трамп как будто бы специально Венса пытается замарать во всех провальных проектах администрации для того, чтобы его шансы на следующих выборах, на выдвижение на следующие выборы свести к нулю. И мы в этой студии, я говорил, что для Венса лучший вариант – это подать в отставку и сказать, что не за это мы боролись, что мага было не про это, а нас всех предал Дональд, и теперь, значит, мы должны бороться за то, чтобы все-таки наши идеалы реализовать. Почему так происходит? Ну вот какой-то период времени, за полгода, за год до выборов в США, все эксперты начали фиксировать, что там есть несколько крупных групп поддержки Трампа, что мага — это лишь одна из них, есть эти техногиганты-извращенцы, которые активно очень за него топят, это Тиль, Карп и так далее. Есть такие люди, как Рубио, которые просто представители республиканской партии, и был бы Трамп, был бы еще кто-то, абсолютно без разницы, они бы ровно так же проводили бы ту же политику. В итоге Трамп, очевидно, сделал ставку не на мага, потому что мага — наиболее разочарованная группа его сторонников, они очень активно его критикуют, по крайней мере, их лидеры общественного мнения. Венс, несмотря на то, что формально он все еще числится в администрации Трампа, несмотря на то, что прям наперекор он заявлений вроде как не делал, но по тонким различным индикаторам видно, что ему очень некомфортно сейчас существовать в этой системе координат, которую Трамп навязывает собственно администрации. Вот последнее, что он сделал, он поддержал Папу Римского в его энциклике. Тот, значит, очень активно критиковал искусственный интеллект и возможность его доминирования над человеком. И Венсу в продолжение этого, выступая в Колорадо Спрингс, примерно то же самое говорил, что это искусственный интеллект должен служить человеку, а не человек ему. И в особенности нельзя допускать того, чтобы решение об убийстве другого человека принимал искусственный интеллект, что это все равно должно остаться за человеком. То же самое касается Ирана. Да, Венс ни разу не выступил против публично, но если сопоставить то, что говорит он, с тем, что говорил и делал Марко Рубио, мы видим, что Венс старается максимальную дистанцию держать, потому что понимает, что это явно не то, за что топили их сторонники. И если будет продолжаться таким образом, то и он реально не уйдет в отставку сам, то на президентских выборах, если он попытается выдвинуться, любой представитель, а я до сих пор глубоко убежден, что на следующих выборах победит человек, который пойдет с повесткой Трампа вот этих выборов, на которых он победил. Скорее всего, это будет какой-нибудь человек, который сможет сказать: мы с вами ему верили, он нас обманул. Вот этот тезис, он будет самым выигрышным для следующих американских выборов, потому что мы видим на примере всех праймерис и прочих индикаторов, что именно кандидаты, выступающие из платформы МАГА, побеждают в республиканской партии. Вот то, за что выступает Марко Рубио, не пользуется поддержкой среди самих сторонников республиканской партии. И им удалось переломить через колено Трампа, заставить его пойти своим путем. Но это не значит, что электорат пропадет у МАГИ. Наоборот, они начнут выступать за какого-то нового кандидата, и просто Джей Ди Венс может перестать им быть. Так-то он идеально подходящий для этого кандидата. Такой католик, в армии служил, все своими глазами увидел, разочаровался, и теперь хочет, чтобы Америка занималась своими собственными проблемами, а Европа вернулась к христианским корням. Ну, прямо очень колоритный, легко запоминающийся. Сам Бог велел, чтобы он вокруг себя консолидировал этот электорат. Но его всячески втягивает во всю эту грязь Трамп и, очевидно, Марко Рубио, и у него чем дальше, тем шансы становятся меньше.
3: Там смешная история, что, значит, говорят, что Трамп на приемами в Белом доме спрашивал у людей, типа, а вам кто больше нравится, Рубио, значит, или Венс? Конечно, унизительная абсолютно история. Венс сам говорит, что это все шутки президента, но что любопытно, что президент не может снять вице-президента с должности. Да. У вице-президента есть свой собственный мандат, который обеспечит
4: за
3: ему.
4: За него же голосовали вместе с ним, конечно.
3: Да. Так, прерываемся на выпуск новостей, рекламу, и будем продолжать.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Власти будут оказывать поддержку всем, кто разделяет традиционные ценности и выбрал для жизни Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». Глава государства добавил, что наша страна последовательно выстраивает национальные проекты вокруг семей с детьми.
5: В целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжать, жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше.
4: Владимир Путин также отметил, что свои собственные программы поддержки формируют бизнес и крупные работодатели. В результате количество многодетных семей в России растет. Около 80% родителей в нашей стране отмечают значимость неурочных занятий «Разговоры о важном». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Москве проходит торжественная церемония награждения победителей второй всероссийской премии «Разговоры о важном». Победители объявлены в 6 номинациях. Чернышенко вручил награду в номинации «Лучшее интервью года по версии родителей» герою России Людмиле Балилой. Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ. Ранее министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи заявил, что прекращение огня между Ираном и США подразумевает перемирие, в том числе в Ливане. Агентство напомнило, что соблюдение режима прекращения огня в Бейруте было одним из положений договоренности Тегерана и Вашингтона о перемирии на всех фронтах. При этом СМИ уточняют, что Иран требует незамедлительного прекращения агрессивных действий израильской армии не только в Ливане, откуда Тегеран требует вывода израильских сил, но и в Газе. Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt. После завершения сезона стоимость Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. Самым подорожавшим игроком чемпионата Франции стал грузинский полузащитник ПСЖ Квича Кхвараткелия, который раньше играл за московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Матвею Сафонову 27 лет. Он играет за ПСЖ с 2024 года. 30 мая французский клуб в Будапеште обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
6: Продолжаем, да, тут, так сказать, у нас... Так, агент Игорь Сардарян, Алеша Тимофеев, все здесь. Закончили предыдущую получасовку на Америке, на том, что внутри происходит. Значит, внутри Америки еще есть Организация Объединенных Наций. Но в смысле генштаб находится в Нью-Йорке, как мы знаем. Это и не всегда давали нам туда эти визы и прочее, прочее, прочее. Значит, тут выясняется, что ООН может оказаться на грани банкротства.
7: Из-за американцев же.
6: Да. И, в принципе, ну, много же критики было в адрес Организации Объединенных Наций. И с нашей стороны, и с американской. Но с нашей критика была, но, так сказать, президент подчеркивал неоднократно, что других-то нет у нас. Поэтому, конечно, надо вот эту площадку там использовать. Короче говоря, на фоне задержки выплат страны США и Китая, а это 42% базового финансирования, ну, вот организация может оказаться на этом. А что, если никто не заплатит?
7: Ну, если никто не будет платить, то, конечно, большое количество программ будет. Я не думаю, что это будет банкротство в том виде, что он прекратит свое существование, но будет сокращаться. Во-первых, я должен со своей стороны отметить, что это нереально раздутый персонал. Бюрократия до такой степени, что тебе сложно представить количество людей, которые там отвечают за бесконечные программы, по примеру того, что USAID делал в разных странах, там очень много всего похожего. Это все очень целомудренно называется целью устойчивого развития, но как только ты начинаешь в них погружаться, там развития и устойчивости не так много, а леволиберальной повестки достаточно. Что-то будет сокращаться, безусловно, что-то будет закрываться. А вот то, что касается самой Организации Объединенных Наций, как структуры, и того, нужна, не нужна, ну, мы это неоднократно обсуждали, и сейчас это очевиднее, чем когда бы то ни было. Организация Объединенных Наций — это не самостоятельный субъект. То есть там есть, вот есть там дипломатические служащие, которые формально вроде как не представляют свои страны. Вот ты можешь там получить соответствующее образование, у них на сайте увидеть открытую вакансию, увидеть, какая квалификация требуется, заполнить документы, отправить туда, и ты, если тебя примут, будешь считаться служащим Организации Объединенных Наций, при этом ты не представляешь свою страну, там ты именно сотрудник секретариата. Но в целом, весь этот секретариат, все эти их подведомственные структуры, организации, фонды и так далее – их весь смысл в том, чтобы организовать взаимодействие между национальными государствами. Сами-то национальные государства не поменяются. Ну, можно взять и закрыть ООН и открыть вместо него Организацию Разъединенных Наций или каких
6: Совет
7: угодно.
6: Совет мира, Board of Peace.
7: Совет, Board of Peace, все что угодно. Ну да, будет отличаться механизм принятия решений, допустим. Сами страны не поменяются от этого. В мире сегодня на политику в действительности влияет 10-20 государств, вот так глобально. Есть страны, которые в регионах имеют большое влияние своих. Есть страны, которые в определенный момент времени приобретают большое значение. Но глобально, в глобальном масштабе, с десяток, может быть, два стран имеют реально большое значение. Если какая-то из них прекратит свое существование, это сильно повлияет на архитектуру мировой безопасности. Поэтому... дальше речь идет о том, как выстроить между ними взаимоотношения. Проблема, из-за которой на сегодняшний день эти взаимоотношения пока что не складываются, проблема, из-за которой не то, что взаимоотношения не складываются, а из-за которой сегодня не работает эта структура, она в основном и в первую очередь связана с тем, что Организация Объединенных Наций, вся система международного права, которая регулирует ее деятельность и вообще взаимоотношения между государствами, она сложилась в период, когда в мире не то, что баланс сил был другой, набор государств был другой. Ты понимаешь, что вот все эти взаимоотношения сложились тупо в момент, когда существовал Советский Союз, его больше нет. А право, значит, система, Совет Безопасности, все функционирует так, как будто бы он есть. Это первый разрыв. Второй разрыв. На тот момент Франция была в действительности, несмотря на то, что в Второй мировой войне, Вторую мировую войну они в победу внесли примерно такой же вклад, как я, в офтальмологию, но, тем не менее, после этого это была значимая, весомая страна на территории Европы, которая вела политику, сильно отличавшуюся от американской. По крайней мере, не всегда она была в этом фарватере. Третье. Китай был страной, конечно, перспективный, но его невозможно сопоставить с тем Китаем, который мы имеем сегодня. И вот если все, и я уже не говорю про то, что Индия на тот момент, ну, очевидно, не там была в момент колонии, в 1947 году получила независимость, и дальше она только-только делала первые шаги в качестве независимого государства, сегодня важнейшая страна. Мир поменялся сильно. А формы остались прежними. Почему нет перехода к новым формам? Потому что никто объективно, Леха, никто сегодня не может ответить на вопрос, какие эти центры являются центрами многополярного мира. Вот перед Первой мировой войной все думали, что ну, очевидно же, что весь мир – это Российская империя, Австро-Венгерская империя, Османская империя, Британская империя, ну и там французы, допустим, как вариант, да, или не там, я не знаю, Германия. Ну вот, то есть... По окончанию этой войны практически все эти империи прекратили свое существование. Никто не мог этого предположить до начала Первой мировой войны. А сейчас нам кажется, что ну, вон там Китай на первых местах по всем показателям в мире вообще. Индия такая перспективная. Реально мы сейчас видим, что с Соединенными Штатами Америки не Китай сражается, а Иран. И Иран нравится кому-то, это не нравится. Он показывает, что, ребят, какой-никакой, но ресурс для того, чтобы в этом мире влиять на процесс, вот, скажем, на Ближнем Востоке, ни Турция, ни одна арабская страна не имеет сейчас того влияния, которое имеет Иран. Это Иран говорит, будете продавать нефть или не будете продавать нефть. Будет здесь дорога строиться или не будет строиться? Это же большая перемена в связи с тем, что мы могли подумать 5 лет назад. Но это один Ближний Восток. Мы себе с трудом представляем, как будет выглядеть Латинская Америка. Мы не очень понимаем, Китай будет ограничиваться только экономикой. Или все-таки мы увидим, при всем уважении, но на одной экономике быть сверхдержавой не получится. То есть он должен каким-то образом продемонстрировать, что в военно-политическом плане у него есть регион, в который никто, кроме Китая, больше лезть не может, и он готов это отстаивать, в том числе вооруженным путем. И в случае с нами, да, мы увидели, что НАТО может применить все, что у него есть под прокси в виде Украины, и это ничего не сделает с нами. Но мы не увидели того, что мы пока дошли до тех целей, которые были поставлены до начала конфликта. Все под знаком вопроса. Вот когда этих вопросов... Понимаешь, после Второй мировой войны уже вопросов не было. Было очевидно, если нас сейчас не пойти к нам, вот нам на те уступки, которые нам необходимы как Советскому Союзу, ничто не мешает нам не останавливаться на Берлине, а пойти дальше. Было очевидно, что и у американцев есть такой потенциал, что если мы не будем их слушать, они вполне могут нанести нам непоправимый ущерб на тот момент. Вот поэтому и удалось договориться. А когда одна сторона уверена, что нас можно сожрать, уничтожить, изнасиловать, расшатать, сделать все, что угодно, и мы как бы сомневаемся на предмет того, что там такие уж решительные дядьки сидят, вот в этот момент договариваться ни о чем невозможно пока.
6: Но люди-то остаются людьми, все равно остаются порядочные и непорядочные, все равно остается влияние друг на друга, и все равно остается самое главное – решение, коллективное решение проблем, опять же, коллективных проблем, да? Без этого-то никуда. То есть, значит, давай говорить с тобой не о финале, а о неком промежуточном этапе, который должен прийти на смену существующему неопределенному, неопределившемуся этому самому времени, в котором эффективно надо решать проблемы. Проблемы-то, их меньше не становится, их становится только больше.
7: Тактически, да. Но сейчас, знаешь, вопрос, что можно, безусловно, совместно пытаться решать отдельно взятые проблемы международного терроризма, еще что-то, безусловно. Но в воздухе остаются подвешенными вопросы. Допустим, вся прошлая система международных отношений, она базировалась на принципах устава ООН, среди которых были и
6: противоречивые. Знаменитые, значит,
7: мы исходили из территориальной целостности, да, право народа на самоопределение и всего прочего. Но сейчас очевидно, что ни один, ни другой принцип, он больше универсального свойства не имеет, потому что все страны в мире одним народам отказывают в самоопределении, другим разрешают. одни государства, которые способны обеспечить собственную безопасность, они ссылаются на территориальную целостность и обеспечивают его. Те, которые не способны, взывают к этому принципу, но никто всерьез этого всего не рассматривает. Поэтому мы понимаем, что, наверное, будут какие-то новые принципы вырабатываться здесь, и баланс сил, и в первую очередь военные силы, будет один из ключевых принципов здесь. Да, это первое. Второе. Будут появляться новые принципы, я абсолютно в этом уверен, которые до этого были немыслимы, а они сейчас будут становиться такими же важными. И мы же понимаем, что если мы видим там в международном масштабе, вот корпорация Palantir, это, ну, в целом искусственный интеллект ведет войну. Понятно, что санкции государства, но дальше это все делает искусственный интеллект. Мы видим, что мы все пользуемся так или иначе определенными продуктами, которые являются частью вот этой инфраструктуры искусственного интеллекта. Ну и абсолютно точно все мы пользуемся интернетом как средством коммуникации. Ну, если сейчас отключить интернет, встрянет и экономика, и все прочее. А вот эти все права, связанные с интернетом и взаимоотношения государства, их просто нет. Ну вот нигде, ни в уставе ООН, нигде ничего не говорится про вот эту часть современного развития человечества, которая для нас является, ну, не менее важной, чем деколонизация где-нибудь в каких-то регионах мира. Почему? Потому что если сегодня любой стране полностью взять, отключить интернет, отключить им доступ, то это ничем не отличается от колонизаторской политики, когда ты им, я не знаю, их изолируешь, каким-то образом забираешь у них ресурсы, ничего не давая взамен. Это все требует переосмысления. А переосмыслять сейчас не могут. Почему? Потому что каждый в настоящий момент, вот все страны почувствовали, что та система рухнула, ее нет и не будет ее в том виде. Есть вариант за короткий период времени попытаться хоть что-то себе урвать. Каждый сейчас пытается что-то себе урвать. Вот Европейский Союз лезет там в подбрюшье России не потому, что у него есть системное стратегическое представление, что ему делать с Молдовой, с Грузией, с Арменией, с Азербайджаном. Там. Не, у него нет системного понимания. Но есть очень четкое ощущение, что у нас в этих регионах позиция пошатнулась.
6: Вот и именно, бро, и отсюда, этого... так сказать, прости, да, но тут приходится ставить как бы тезис под сомнение. Это не в определенном смысле, конечно, и ЕС, да, но это подбрюшье лезет в ЕС. Потому что, так сказать, перед ним есть какой-то тот самый выбор, в котором мы, к сожалению, ничего там, так сказать, противопоставить, ну,
7: смотри,
6: не можем.
7: Самое, понимаешь, смешное во всей этой истории, что на самом деле выбора идти в ЕС не существует. Это из серии, если я на полном серьезе год буду ходить и всем говорить, что я принципиально решил, что именно я буду бить победные пенальти в финале чемпионата мира 2026 года. Я буду собирать петицию граждан России, что я, а не Александр Мостовой, должен пробить этот пенальти. Что я должен пробить его правой ногой. И что состояться это должно на стадионе. И должно быть это на 92-й минуте. Только это ничего не значит. Почему? Потому что мне никто не собирается, ни одна сборная, звать меня играть за себя в финале чемпионата мира. Это же очевидно.
6: Ровно там по узбеки же... прошли, подожди. Не выключай себя.
7: Мне легче будет к иранцам затесаться. Я, кстати, буду сильно за них болеть на чемпионате мира, потому что я очень хочу посмотреть на сборную Ирана в США. Я думаю, у них будет настрой нормальный. Вот. И, во-первых, эти страны никто не приглашает в Европейский Союз. Вот ни с одной из этих стран не существует в настоящий момент.
6: Да, но в качестве морковки перед мордой
7: соосликом. Вот, смотри, первое, да, что мы делаем, что объективной перспективы членства в Европейском Союзе не существует. Это первое. Второе. Экономика этих государств всецело, ну, Молдавии чуть-чуть меньше, да, Грузии, Армении 100%, она кабально зависит от России. То есть абсолютно все, и торговля, и, я не знаю, это все завязано на Россию. Европейские страны – это мизер по сравнению с тем, что представляет там Россия.
6: Третье ключевое – это военно-политическая история.
7: Третье – Европейский Союз не в состоянии предложить зонтика безопасности, ничего другого. То есть, по сути, на бумаге выбор между Россией и Европой – это абсолютная фикция, потому что на земле все, что государству должно быть интересно, может дать Россия, а все, что оборачивается в так называемую мягкую силу, единственное, что может дать Европейский Союз и за что топят представители этих элит там, это знаешь что? Безвиз, больше ничего. Единственное, что ты спросил население в Грузии, в Армении, в Молдове. Вы очень сильно хотите в Европейский Союз, потому что вы хотите, чтобы абрикосы производились по стандартам, как в Ирландии? Да. Или вы хотите платить за ЖКХ, как в, я не знаю, какой-нибудь там в Чехии? Или вы, почему вы туда хотите? Единственная причина будет без виз. Значит, больше потому, ничего другого.
6: Значит, на практике это выражается все-таки. Все так может быть. Все может быть именно так. Значит, действительно, экономика зависит. Действительно, если возникнут проблемы, то Брюссель... Ну, Брюсселю просто географически и по всем сложнее помогать будет тебе решать проблемы.
7: У него нет армии, старик. У Брюсселя физически нет армии.
6: Ну, там есть, так сказать, НАТО, там и все это. Ну, сейчас разговоры о единой там армии. Ну, неважно. Значит, все равно даже не военным, а политико-дипломатическим урегулированием. Ну, сложно заниматься. У тебя надо с соседями решать вопросы, а ты, так сказать, тянешься туда куда-то за... непонятно куда. Это все так. Но мы-то не можем исключить то самое право людей. Оно не то чтобы на самоопределение. Оно как бы видит в медийном пространстве, которое, может быть, не имеет даже отношения к реальности. Два образа. И выбирает. Может быть, и заблуждается.
7: Вот ошибочно. Ты подводишь к тому, что я хочу сказать. Человек может выбирать в том случае, когда он себе объективно понимает предмет своего выбора в одном и в альтернативном случае. В нашем случае главная проблема, я это все почему говорил. Экономика, без нас никто там не выживет. Военно-политически мы в регионе. Я понимаю, если бы выбирали между нами и Ираном. Клянусь, это абсолютно понятный выбор. Иран говорит, у меня 70 миллионов рынок, приходите, торгуйте, пожалуйста. У меня армия, которая может перейти границу, и любая из, скажем, закавказских республик оказывается либо в состоянии

0: Вообще, и газированную воду будем туда отправлять. Миллиардерами станем. Первое. Второе, ты говоришь про безопасность. Да нам сейчас все, всем помог, все решать. Это почему? Потому что мы то хорошее, что есть, это классический пример мягкой силы. Никогда какие-то отстраненные разговоры, что как нам сделать так, чтобы африканцы стали сторонниками русского мира.
1: Я тебе скажу.
0: Как нам, сейчас дай договорю. Как нам сделать так, чтобы в Индии или в Лаосе люди выходили с нашими флагами? Тут не об этом речь. Тут кейс, где мы полностью от начала и до конца полностью владеем всеми ресурсами для того, чтобы быть страной номер один в регионе. Все зависит от нас, и экономика, и безопасность, все прочее. Но мы полностью абсолютно проваливаем работу с умами людей.
1: Да.
0: Люди на умственном уровне не воспринимают того, что в принципе выбора никакого нет. Что кроме России там и нет другого игрока в этом
1: почему.
0: Регионе.
1: Я тебе скажу почему. Вот я твердо в этом убежден. Могу тоже заблуждаться. Ну вот с моей точки зрения, это не только трансляция вовне, да, это проблема внутри. Значит, на первом месте в списке ТДНС, традиционно духовно-нравственных ценностей, ТДНС, значит, стоит жизнь. Так вот, уважение к человеку. Это тот сегмент, в котором уважение к жизни человека декларативный, номинальный, фиктивный, любое прилагательное подбирайте. Любое. Значит, неважно. Но вот ровно это позволяет им нас обыгрывать. Потому что, к сожалению, мы не демонстрируем ни внутри, ни снаружи. Вот это, собственно, значит, уважение.
0: Лёх, я это все воспринимаю, когда речь идет о государствах, где мы в условиях равной конкуренции с Западом. Типа какая-нибудь страна N, где нет объективного капитала ни у нас, ни у американцев. Мы пытаемся на них воздействовать психологически. В ситуации, когда мы владеем всем, вот все у нас. И безопасность, и экономика, торговля, население этой страны, половина там проживает в России, половина ездит. Это касается всех республик постсоветского пространства. Всех. Со всеми примерно такая же ситуация, значит, она везде одинаковая. И при этом обладая такими преимуществами. Я объясню то, что ты говоришь. Это мы можем дискутировать насчет идеологического содержания. Но чисто технологически может мне кто-нибудь объяснить, каким образом, владея огромнейшими товарооборотами со всеми этими странами, у нас мы единственное государство из большой двадцатки, у которого нет агентства международного развития.
1: То есть нет, много раз там...
0: да, нет агентства, ну, да. которое переворачивает торговый оборот в политический капитал.
1: Но потому что для того, чтобы оно было, тебе нужно что-то, так сказать,
0: нести. Издать президентский указ, старик, это я, это мы так можем вечно говорить, что у нас ничего нет, поэтому не получается и не добиваться. Можно издать президентский указ, создать агентство и любые формы международной помощи заставить проводить через
1: создано.
0: Это агентство, а его нет.
1: Но создано. Нет. Но у нас, ну как нет?
0: Нет,
1: у нас
0: сотрудничество, оно работает. Да. Это не агентство международного развития. Агентство международного развития отличается одной вещью. Если я, Минсельхоз, хочу тебе, Таджикистану, отдать трактор, я его тебе могу передать только через это агентство. Я не могу сам тебе отдать трактор. Я должен обратиться в агентство, сказать, я собираюсь в Таджикистан отдать трактор. Агентство должно мне сказать, кому ты отдаешь. Я должен сказать, колхоз имени, я не знаю, кого-нибудь. Да? Вот этот колхоз, вот его председатель. Очень хорошо, контакты дай его, пожалуйста. В момент передачи трактора должно быть снято 15 роликов, где он говорит, спасибо России, иначе мы бы сдохли с голоду. Спасибо большое русским за то, что передали трактор. Трактор очень хороший. А во время следующих муниципальных выборов, региональных выборов, национальных выборов, именно этот председатель колхоза будет топить за Россию, потому что если он не будет топить, то он не получит ни запчастей для этого трактора, ничего другого. И так должно быть с каждой копейкой. Любая вакцина перешла, пожалуйста, какая клиника, все, это наш актив должен быть. Детям помогли, очень хорошо. Неделю, сукины дети, будете показывать, что мы детям помогли. Иначе будут большие проблемы. Так работают все. Американцы так работают. Они один ящик дерьма какого-нибудь пришлют, зато месяц все будут показывать американский флаг, говорить, какие хорошие американцы помогли. Мы оказываем помощь в десятки раз больше, чем и американцы, и европейцы. Абсолютно ноль в плане конвертации этой помощи в политический капитал. Для этого достаточно создать агентство и назначить компетентных людей, которые понимают, как с этими делами работать. Это два необходимых условия. Агентства у нас нет. И это только один маленький пример. Я уже не говорю про то, что по остаточному принципу человек, чтобы занимался сегодня постсоветским пространством, Очень мало кто целенаправленно, идейно идет заниматься постсоветским пространством. И в годы, когда я учился, по крайней мере, очень распространенная тема была, что если очень повезет, поеду в Америку, не

0: Очень повезет, поеду в какую-нибудь нормальную европейскую страну. Совсем не повезет, поеду в Африку. А если, ну, вот и даже в Африку не получится, уже отправить куда-нибудь в постсоветскую страну. Сейчас, к счастью, вроде как меняется, потому что многие мои друзья, близкие, хорошие, с кем мы вместе учились, я вижу, что они в постсоветских странах работают, пытаются что-то делать, но нам необходимо так сильно активизироваться на этом направлении. Нам необходимо сейчас на все на свете забить.
1: Для этого нам надо... Нет, вы понимаете, у нас нет противоречий. Ну, безусловно, я об этом говорил 150 раз, значит, и о культурном, и о медийном влиянии, значит, и о фильмах, в которые надо вкладывать, значит, и прочее, прочее. Но речь идет, пока внутренне не будет изменений, ты это не продашь. Это просто в медийном поле ты будешь всегда проигрывать. Ну, к сожалению, внутри надо начинать-то с себя. А когда, так сказать, внутри, понимаешь, когда Белоруссия хвастается интернетом, значит, в Минске, там, я не знаю, телеграммом, ютубчиком и прочими-прочими. Когда, так сказать, Александр Григорьевич говорит про утиль-сбор имеется в виду, понимаешь, тоже в негативный канал. Но ты это не спрячешь это. И поэтому они выбирают. Ну, как мы выбираем, куда повезти подружку, понимаешь, ты в какой ресторан. Но где-то, так сказать, темновато и что-то страшновато. А где-то яркая вывеска, значит, официанты в этих в манишках.
0: Вот, ну, вывески нужны.
1: Вывески нужны, совершенно верно. Совершенно верно. Но вывески тоже, они же не этот. Ладно. Так, ну что, мы не успеем уже ничего. Что-то тут у нас... Ну, этот Вучич не пойдет на новый президентский срок. И пошла история, что с Сербией там чуть ли не визы собирается вводить для россиян.
0: Я думаю, ожидаемо, европейцы давят на них рано или поздно.
1: Но давят или они сами туда, опять мы возвращаемся сюда.
0: Нет, они хотят в Европейский Союз, европейцы говорят, хотите к нам, идите против русских. Это вполне себе
1: и
0: их осознанный выбор.
1: Да, и те делают выбор. Все, друзья, спасибо большое. Ну, интересно, мне кажется, да, важно, полезный
0: сами
1: разговор.
0: Сами себя похвалили, молодцы. Мы такие
1: молодцы.
0: Ну-ка,
1: нет, мы не похвалили. А, ну, в смысле, мы друг друга похвалили, но мы себя поругали. Вот что, да. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардариан. До следующего понедельника. Пока.
2: Мировая политика с Генри Сардарианом. Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней. Причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне Мирового океана, а затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. Эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, столько же в Мариуполе и Сухуми. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Власти стремятся создавать условия, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Почти четверть населения Ливана сталкивается с острой нехваткой продовольствия. Россия и Филиппины развивают партнерство в экономической сфере. Подробности далее. Власти стремятся создавать условия, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным родителям в Кремле. Глава государства отметил, что программы поддержки семей формируют бизнес и крупные работодатели. Российский лидер добавил, что многодетные родители совершают подвиг каждый день. Временная поверенная в делах Литвы была вызвана в МИД России. Об этом заявили в ведомстве. Временная поверенная заявлен протест в связи с планами литовских властей по ликвидации захоронения советских солдат в Эвесе. Уничтожение воинских захоронений за рубежом уголовно наказуемо в России, отметили в МИДе. Злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов в Литве набирает обороты. Армия Израиля предупредила о готовности нанести удары по южному пригороду Бейрута и призвала местных жителей покинуть свои дома. Арабоязычный представитель израильской армии Авихай Адраи заявил, что атаки последуют, если движение Хизбалла продолжит ракетные обстрелы израильских городов и населенных пунктов. Очередной раунд ливано-израильских переговоров ожидается в Вашингтоне 2 и 3 июня. Несмотря на переговорный процесс, который продолжается с середины апреля, и объявление режима прекращения огня, Цахал продолжает наносить интенсивные удары по Ливану и расширять географию наземной операции на юге страны. Почти четверть населения Ливана сталкивается с острой нехваткой продовольствия на фоне ухудшения социально-экономической ситуации. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа ООН. Речь идет почти о 1,5 миллионах жителей. Кризис усугубляется массовым перемещением населения, ростом цен на продукты питания и топливо, перебоями в работе рынков, а также более широкими экономическими потрясениями. Со 2 марта экстренную продовольственную и денежную помощь от Всемирной продовольственной программы мы получили почти 700 тысяч человек, пострадавших от конфликта в Ливане. Для продолжения этой работы агентству ООН необходима помощь доноров в размере 112 миллионов долларов. Всемирная тематическая конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом, пройдет в октябре этого года, заявили в МИДе нашей страны. В этом году мероприятие пройдет под девизом «Консолидация российских соотечественников. Наша сила в единстве». Предыдущая конференция прошла в Москве в конце октября прошлого года. Встреча проходила под девизом «80-летие Великой Победы. Сохраним историческую правду». Россия и Филиппины развивают партнерство в экономической сфере, несмотря на западные санкции. Об этом рассказал замглавы МИДа России Георгий Борисенко. Дипломат отдельно отметил эффективную работу комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Кроме того, Россия возобновила поставки нефти на Филиппины. О заинтересованности Манилы в поставках этого вида сырья из России в долгосрочной перспективе Байлин говорил в конце апреля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник». С Русланом Осташко.
2: 4:07. Че-че-че. Понедельник, 1 июня. День защиты детей. С чем я всех поздравляю.
3: Всем, Алёша
2: Тимофеев. Меня зовут Руслан Станиславович Осташко.
3: Всем привет, привет.
2: В эфире «Радио Спутник» в нашей студии. Всем здравствуйте. Так, ну что, про детей?
3: Ага.
2: Мы с тобой многодетные. Ну нет, ну тут приздень. Ну давай, хорошо. Официально, так сказать. Давайте официально.
3: Защищать детей?
2: Ну, не обязательно защищать детей, хотя и защищать детей тоже.
3: Нет, давай с образованием. Или с детей.
2: с образованием.
3: Давайте, а уважаемые радиослушатели, у нас тут с Лёшей перед выходом в эфир возник жесткий спор. Мы чуть не подрались.
2: Да, да, ох, умеет он все-таки интриговать, да, вот интриговательный.
3: Да, я говорю, начинать надо с того, что с сегодняшнего дня ОГЭ, ЕГЭ, завтрашнего дня ОГЭ. Вот что мы с этими Г будем делать, Е и О имеется в виду.
2: Так.
3: Красиво же сказал.
2: Да, да, хорошо, видно, вот. Подготовился, да, да.
3: У меня сын просто завтра ОГЭ начинает сдавать. Вот. И насколько мы вообще считаем нашу систему образования, хотя она не образование, уже просвещение в зоне министерства.
2: Да, так.
3: Насколько мы считаем необходимой для внесения определенных корректировок и в какую сторону двигаться? Максимально, если будете нам звонить, и вы будете нам звонить.
2: Нет, то есть мы в определенном смысле продолжаем прошлонедельный разговор про учебники по физкультуре и прочее, прочее, прочее. Ты вот сюда.
3: Да нет, ну учебники по физкультуре уже что, заработал на них кто-то и заработали. Мы их не видели в глаза и не видели, но так. Факт в том, что они есть. Вот. И Лёша предложил тему с многодетностью, что тоже хорошая тема. Мы подрались, конечно, просто так. Мы это любим делать перед эфиром. Но да. Тема, и Лёша, которую предложил, тоже правильная. Почему вы не многодетные?
2: Как вы думаете, у вас вот есть ответ на этот вопрос?
3: Я еще добавлю.
2: Давай.
3: Я же всем рассказывал историю, что мой старший сын, который сейчас заканчивает 9 класс, ну, старший у нас приемная дочь, а старший сын, который заканчивает сейчас 9 класс, он поедет учиться в Беларусь, потом в колледж.
2: Да.
3: Основная причина — свободный интернет. Для них это важно, для его профиля, который он выбрал для образования. Я уважаю его выбор, понимаю его, и у меня мало аргументов, почему он должен остаться. Ну, как бы его аргументы перевесили. Мои, хотя мы спокойно над этим поговорили. Не в этом вопрос. Платный колледж в Минске, знаешь, сколько стоит образование?
2: Платный колледж в Минске на наши, это после 9-го, да?
3: Да.
2: Ну, я вообще, если бы ты меня не спросил, я бы сказал, бесплатно.
3: Ну, там бесплатно есть, если поступишь да. по высокому баллу. А если платный, если не поступил по высокому баллу, и там конкурс достаточно большой.
2: Ну, сколько? Ну,
3: 8 тысяч рублей в месяц.
2: Ну, я хотел сказать 10, да. Я хотел сказать 10.
3: Почему они могут, а мы не можем? При этом современ...
2: И то, извини меня, десяточка, так сказать, ну сколько, 80 тысяч?
3: Не все себе могут это позволить.
2: Да, это будет здорово. Да, 100 тысяч рублей в год, это немало, я бы сказал.
3: Немало, но тем не менее, это столица независимого государства, где очень хороший уровень образования. Вот, они могут, мы не, нет. Я за таких... Я не знаю, могу я ошибаться, кстати. Может быть, и у нас в России такие же цены.
2: А ты смотрел регионы какие-нибудь?
3: А, ну, вот я же там столица, здесь столица, вот так только сравнение. Ну, ты прав, надо посмотреть и наши регионы, и стоимость образования там. Но это одна из самых дорогих специальностей и очень хороший колледж, поэтому цена такая там. То есть остальные могут быть дешевле. Да, давай это три вот эти темы обозначим сейчас. Ну, дети, это то, что нас всех волнует на фоне того... А, еще одна тема, 24-ю добавлю. Материалы я на эту тему вчера записывал, на эту неделю выйдет, по поводу того, что райдер у преподавателей вузов по приему экзаменов на...
2: Райдер.
3: Ну, что им выкатить на поляну для того, чтобы они в хорошем настроении принимали экзамены? Повысился, и средний чек на организацию стола, что-то 350 тысяч за экзамен.
2: А это платят студенты?
3: Ну, родители, студенты, да, скидываются, да. Скидываются, чтобы...
2: Ну, мы тоже скидываем
3: в Москве. Ну, просто говорят, аппетиты очень сильно выросли. То есть это не просто там поставить, знаешь, сок, там, фрукты, ну, чтобы не просто им было приятно находиться, а это прям, там даже есть статистика по блюдам, которые просят, это морепродукты, да, это вот там всякие с крабиками что-то. Это вот,
2: с крабовым,
3: вот.
2: Стало с крабовым палочками надо, что ли, теперь мне
3: в крабовом...
2: надо?
3: Или в салате что? С крабовыми палочками не было краба, как мы знаем.
2: Ну, никогда. Нет, не знаю, это про другое. Это не про салат с крабовыми палочками. Салат с крабовыми палочками и морская капуста в консервированная. Да, мне кажется, это... Вот, пожалуйста, вам морепродукты.
3: Давай в целом вот эту проблематику обозначим. Молодежи, детство, многодетности, образование, выпускных вузов. И ну, сейчас просто горяченькая тема. Да. Что ты так вздыхаешь? Думаешь, сейчас будут звонить ругаться? Что обсуждать?
2: Ну, ты понимаешь, да.
3: Вот ну, это... я тебе скажу, ну, что
2: обсуждать. Давайте сейчас. 95-95-95. 1.2, мы, так сказать, это для затравочки. Ну, может, типа на первую полчаса.
3: И вот возьмем, особенно интересно мнение пройдет. Студентов, да, которые сейчас сдают экзамены.
2: Студент, вы с нами?
3: Да. Что? Просят ли вас скидываться на то, чтобы столы красивые преподавателям?
2: Я сам 350 преподаю... с группы, это сколько? Ну, в группе сколько там человек? Ну, человек, наверное, ну 30, да, наверное.
3: Ну, сколько? Там не с группы, но с группы могут. Там
2: или с потока.
3: Вот.
2: Но если с потока, то там много. Там может быть
3: типа... Не, вряд ли с потока, но поток-то не принимают. Я сам как бы...
2: Мы что-то несли тоже.
3: Второй семестр подряд буду принимать экзамены во ВГИКе, я же мастер там все-таки как-никак. И вот на первый семестр нам проставились, знаешь как, бутылочка воды.
2: Какой?
3: Обычный.
2: Но не, не вот с иностранным названием.
3: Не, не с иностранным. Ну, воды было много.
2: Ну, воды у нас...
3: Пак купили, пак воды, знаешь, купили. Какие-то конфеты были. И, по-моему, все.
2: Ну, что-то странно. Ты говоришь, аппетиты возросли, а сам расскажешь,
3: что у вас... У нас такого не было. И для меня вот эта новость, которую я изучал на выходные, там, и она, кстати, очень многие об этом пишут, что ценник вырос, там даже статистику собрали. Вот, это была новостью. Ну, прям я удивился, потому что вот у нас такой практики во ВГИКе нет. Посмотрим, что сейчас будет. Да? Ну, как бы вот пока у нас такое не практикуется.
2: Ну, давайте 95-95-91-2. Родители выпускников, выпускники, студенты,
3: будьте добры. Многодетные мамы или не многодетные? Почему вы не многодетные?
2: Давайте, да, ну, в общем, про детишек давайте поговорим. Про детишек поговорим, 95-95-91-2.
3: Почему у нас не многодетные?
2: Ну, тут самый банальный ответ, конечно. Я знаю, что... Да, и я знаю все эти примеры, которые приведут. Значит, что в Африке рожают, и на Северном Кавказе, в Чечне рожают. Так сказать, все это я все знаю. Но я прожил площадь, говорить не буду. Сегодня тут тоже у нас сообщение было, кто-то из слушателей. Значит, вот сколько, а вы знаете, сколько льгот у нас для многодетных? Но они есть, да, льготы. Достаточные они или нет? Но вот я бы сказал нет. Наверное, кто-то, так сказать, немногодетный, глядя на многодетного, сказал бы, ой, да ничего себе, конечно, там льготы шикарные. Ну, в Москве да. Парковка бесплатная, налог с одной машины не платишь. Но разве это плохо, разве это не подспорье? Не, ну, конечно, подспорье. Конечно, подспорье. Но достаточно ли это для того, чтобы замотивировать человека стать многодетным? Да, не просто вообще... про многодетных, а это же для чего эта вся история? Не только на поддержку многодетных семей.
3: А многодетство не определяется финансами. Оно зависит от финансов. Точно, в том плане, насколько дети будут качественно... одеты, обуты, но это важно сейчас.
2: Рус, я немножко про другое.
3: Желание...
2: Совершенно верно.
3: Оно не связано с деньгами.
2: Я про мотивацию. То есть понятно, мотивация, что поддержка нет. Многодетных семей — это благо, и слава богу, что она у нас есть, такая, какая есть. И она больше, чем в некоторых странах других, например. Ну, в некоторых африканских, наверное, нет такой поддержки, как у нас. И даже в некоторых постсоветских, я думаю, тоже, или, может быть, даже во многих постсоветских странах нет такой поддержки, какая есть у нас. Так это так. Достаточно ли это для того, чтобы замотивировать молодую семью стать многодетной? Нет, конечно, недостаточно. Ну, конечно, недостаточно.
3: Мне кажется, сейчас, ну, знаешь, если там ипотеку сделать, хотя у нас семейная ипотека льготная.
2: Она льготная, если ребенку там меньше 6. Вот у меня ребенку больше 6, младшему, все, мы не попадаем. И я, конечно, буду об этом говорить. Ну, я, конечно, буду об этом говорить.
3: Хотелось бы.
2: Ну, да, ну, я бы рассмотрел, вот, конечно, какие-то варианты.
3: Там существенная разница в стоимости.
2: Ну, существенная, конечно. Ты, или 6, сколько там процентов, по-моему? 6%?
3: Да,
2: или
3: 6.
2: 6 для многодетных,
3: да,
2: для
3: льготников. 6.
2: Или 20. Ну, как будто бы есть разница.
3: Немножко,
2: ну, 6 и 20, да? Ну, 6 и 20. Вот представьте, у вас 6 пальцев или 20. Ну, разница-то есть или нет?
3: Ну, в процентах это ты отдаешь.
2: Да. Ну, да.
3: Деньги-то отдаешь свои. Я вот считаю, что... С нашим образованием нужно кардинально его перестраивать. Я понимаю, что сейчас звучит как популизм, да, ну правда.
2: Немножко.
3: Спасибо.
2: Да.
3: Ну, тогда все.
2: Да.
3: Тогда все. Тогда давай послушаем наших умных слушателей. Они как раз нам дозвонились.
2: Добрый вечер, как вас зовут?
3: Так, Леша взял вашу.
4: Юрий.
2: Да, здравствуйте. Как вас зовут, простите, еще раз?
4: Юрий.
2: Здравствуйте. Да, Юрий.
4: Ну, мое мнение по поводу многодетных, почему сейчас... Да, так не многодетных, трое детей. Вот это как бы в советское время был стандарт.
3: Стандарт,
4: я пожил,
3: да.
4: И там, и здесь. Это был стандарт у нас в классе, и в основном процентов 70 было, у всех было по трое детей. Ну, сами понимаете, тогда и квартиры давали, и, собственно, лагеря, пионерлагеря, турбазы, все это практически бесплатно, путевки по профсоюзной линии, кружки абсолютно... свободные, любые, там, 20 на выбор, в любом, я рос в провинциальном городке, 20 секций, там, кружков и так далее, ходи практически...
3: А сегодня вы считаете, что ребенок это дорого?
4: Ну, это безумно дорого. У меня 6 детей. Ну, я вам скажу, что это безумно дорого. И кстати, почему на Кавказе рожают? Ну, потому что мы в России живем, если что случится со мной, моих детей практически некому будет поднимать. Угу. А на Кавказе семья возьмет, там очень семейственность хорошо развита. Поэтому там люди рожают и не боятся. Там семья возьмет на воспитание племянника и без проблем. У нас такого же нет.
3: А как нам эти традиции их перенять себе? Потому что то, что вы перечислили,
4: да никак,
3: это хорошая традиция.
4: Слушайте, ну, возрождать опять социализм. Ну как? Вот только так.
3: Но это план. Это звучит как план. Ну, я сейчас не утрирую.
4: Социализм даже, а хотя бы больше...
3: Социально ориентированное государство, конечно. Но оно у нас таковым как бы провозглашено, но по факту вопросов много. И для многодетных многое делают.
4: Развивать государственный капитализм, как в Китае хотя бы. Потому что у нас пока не государственный
3: капитализм. Но в Китае вот с многодетностью сейчас тоже проблема.
2: Ну, там...
3: Мягко говоря.
2: Обратно, да.
4: Нет, но там,
3: то есть там эта история не работает. Государственный капитализм привел к тому, что там детей тоже не рожают.
4: Ну, там нельзя сравнивать нас, потому что у нас, в общем-то, корни-то другие. У нас советские корни. И у нас с многодетностью-то все было в порядке.
3: Ну, у них тоже.
4: У меня двое братьев, да, нас трое в семье. Ну, поэтому тут...
3: В общем, вы на первое место ставите материальный вопрос.
4: Нет.
3: Почему?
4: Именно социальную поддержку государства.
3: Но это и есть материальный вопрос. Потому что либо ты платишь, либо за тебя государство платит, но все равно это материальная история с материальной базой для... Да, я не про деньги в прямом смысле слова.
2: Принято, хорошо, спасибо. 95-95-91-2.
3: Вот, смотри, хороший пример привели нам с Закавказьем, да, и с народами Кавказа. У них действительно в крови помогать семьями, и семьи там большие, да, и там нет проблем с рождаемостью. И не сказать, что там все очень много зарабатывают. Почему у них это не на первом месте?
2: Не знаю, почему.
3: Вот именно послушать. Вот
2: типа традиции, знаешь, это же...
3: А
2: это...
3: у нас нет таких традиций?
2: Нет у нас таких традиций.
3: Ну чего, как нет?
2: Ну,
3: у нас
2: так,
3: все были
2: нет.
3: Большие
2: вот,
3: семьи, помогали
2: говорит,
3: друг другу.
2: Вот советское время многодетная семья – это неблагополучные.
3: По-разному.
2: Это, ну, практически всегда.
3: По-разному.
2: Значит, в советское время многодетная семья неблагополучная. Они неблагополучны.
3: Как минимум нуждающиеся.
2: Нуждающиеся, совершенно верно. Семеро по лавкам, голодьба и прочее. Голодьбу кормить, голодьбу плодить.
3: Зато насколько переходило из поколения в поколение одежда, игрушки. И мы умели этим пользоваться. Не, ну а сегодня мы все покупаем новое. Как правило. Хотя тоже я, наверное, вот это в больших крупных городах уже средний класс.
2: Послушай, у меня тут еще все зависит, если это, так сказать, я не в качестве жалобы, да, но от детей кто как носит. Но я тебе могу сказать, что
3: и
2: у меня...
3: И от качества товара.
2: Да, у меня, например, там пальто вот у детей, мои трое относили это, оно дорогое, мы покупали классное, значит, это дафл-кот тоже с классными, с этими пуговицами, значит, трое отходили, ну, реально, и оно, мы еще отдали его кому-то там, так сказать, потому что оно в хорошем состоянии.
3: Мы тоже много
2: вещей ботинки американские, у меня был размерный ряд.
3: Вражеские,
2: классные, вот эти желтые. Отечественные так не носятся, мне кажется. Ну, не знаю, я не хочу на это. Вот я тебе говорю про них. У нас был целый размерный ряд, который тоже переходил. Но нет, какие-то вещи, так сказать, у нас вот в рамках семьи от старшего к младшему доставались. Там классные вещи есть, но просто по-настоящему.
3: Ну, смотри, хорошие. Нам слушатель правильно сказал. Скажи пока номера телефона еще раз.
2: 95-95-91-2.
3: Хочешь ты про образование еще поговорить?
2: Надо как-то, мне кажется, сузить нам. Давай, может быть, сузим про образование как-то, так сказать, вот знаешь, чтобы прям... Выбирать им надо было красное или зеленое. Вот слушатели, мне имею в виду, тогда
3: мы будем. Ну, что ты про образование скажешь? Ругаться или очень сильно ругаться?
2: Ругаться или очень сильно ругаться.
3: Тут кардинально новый подход нужен. Здесь, в принципе, нам нужна...
2: Да почему, Рус?
3: Ну, потому что...
2: Значит, российские школьники побеждают на международных олимпиадах регулярно.
3: Но сильно меньше, чем это было раньше.
2: Не знаю.
3: Ну, возможно, потому что меньше участвуют в международных соревнованиях. Возможно, я...
2: Дети, в принципе, глупее точно не стали.
3: Вопрос не в этом, вопрос в научных достижениях современных. То есть, понятное дело, что нам образование нужно не ради образования, не ради диплома, а ради того, чтобы в стране появлялись новые технологии. Согласен?
2: Тогда
3: новые технологии, либо новые творческие прорывы в том числе. То есть, мировые масштабы личностей.
2: Отделяем тогда школу от университета, от высшей школы, правильно?
3: Не, они связаны абсолютно. Но с университетами, мне кажется, у нас более-менее ситуация, ну, как мне кажется, более-менее еще отстроена. В школе все закладывается, базис, это школьный базис с этими ОГЭ, ЕГЭ, когда дети живут ради одного. Два года до ЕГЭ все живут только ЕГЭ. Ну, ты же проходил это.
2: Ну, у меня мы ЕГЭ, я, так сказать, не переживал по поводу ЕГЭ. Мы не брали репетитора. Я взял...
3: Вот, кстати, вот классную тему ты поднял, репетиторы. Сейчас тема брать репетитора, она практически у всех.
2: Да, но вот я не знаю.
3: Мы учились, у нас сколько было репетиторов? У нас, если школьник, твой одноклассник берет репетитора, это казалось такой, ну, не очень нормальностью. Да, это значило, ему нужно подтянуться, и все понимали, что он в чем-то отстающий.
2: Да.
3: Но у нас не было этой нормы. Нам хватало базового образования, как правило.
2: Ну, у меня вообще нет? Никаких репетиторов, конечно же,
3: не было.
2: Значит, что касается нынешних, то репетитор тебе нужен, если ты претендуешь на бесплатное образование выше. То есть, если ты будешь набирать соточку. Если ты говоришь...
3: Ну, нет, не только, себе, не только.
2: Да только.
3: Ну, нет, не только. Ну,
2: потому что все остальное, что ниже, до определенного уровня...
3: Вот у меня Вика в прошлом году сдавала, брали репетиторов. Ну, там
2: мы не брали. Вот у меня тоже в прошлом году не брали.
3: Да потому что раздолбай.
2: Он у меня отлично
3: сдал. А жена у тебя хорошая?
2: Нет, мы вообще перестали, ну, в смысле, они сами делают уроки у нас. Мы выработали это наше, мы не вмешиваемся
3: туда. Но это исключение, в этом случае, мне кажется.
2: Если ему понадобилась помощь, он мне сказал, вот отличный, он нашел какой-то курс онлайн. Вот отличный курс, который мне поможет там сдать, по-моему, ну, какой-то что-то он сдавал. Значит, ну, стоил 5 в месяц или 7 000 рублей в месяц. Вот это я ему оплатил. Он сам, это его вот как бы работа решение. Была, это его
3: сдал. Сам нашел?
2: Сам нашел и сам учился по ней, сам сдавал экзамены. Ну, сдал хорошо, нормально он сдал, не хуже, чем другие. Значит, смотри, что пишет. Какое многодетство, с вопросительным знаком, в стране военные действия, ставка и цена на жилье – жесть. Себя бы жильем обеспечить, а что будет у детей, когда вырастут? Одного ребенка бы потянуть. Руслан, на кого сын учится в Беларуси?
3: Будет, хочет учиться на фотографа в итоге. В итоге определился, хочет быть фотографом.
2: Почему мы не многодетны? Сколько процентов разводов в стране? Быть многодетной без мужа невозможно, ни физически, ни эмоционально.
3: Ну, извини, перебью, он сказал, что если не поступлю на фотографа, пойду на столяра.
2: А, серьезно?
3: Без шуток. Я такой, чего? Он говорит, там конкурс маленький.
2: Ну, выбирает,
3: короче. Полезная штука, на самом деле.
2: Ну, да. Добрый вечер. Слушайте, с женой заводили речь про третьего ребенка, но пришли к консенсусу. Ни морально, ни физически не готовы. Алексей, Тульская область. Заметь, ни морально, ни физически. Про экономику, про финансы речь не шла в семье у Алексея из Тульской области. Александр нам напоминает, что не был стандарт в СССР. 3 детей, в основном 1-2. Татьяна, многодетными становятся не сразу. Для этого нужно поднять 2 детей. Рожают сейчас позже. До третьего ребенка по возрасту не добираются. Татьяна, молодец, поддержки семьям с 2 детьми нет. Молодец, Татьяна, хорошая история. А для того, чтобы мы, вот, так сказать, сетовали на поддержку многодетных от 3, а двое-то и этого не получают, у кого 2 детей. А мы говорим, что у нас...
3: Ну, 2 – это типа норма считается.
2: Да не, ну, в смысле, но... для демографии в ноль страна выходит. Как бы да. Ну, а с точки зрения понятий, 2, извини меня, в наше время это, ну, как бы немало. Ну, согласись. Но 2 немало. Но когда мы средний коэффициент, это сколько нормально. У нас там? Но нет, ненормально. Коэффициент рождаемости какой у нас? 1.
3: Ну, меньше 2.
2: Ну, меньше 2, конечно. Ну, значит, 2 это больше, чем норма. 2 это больше, чем норма. И они тоже нуждаются, так сказать, в каких-то... В какой-то... Ну, в смысле...
3: Где денег-то все это взять у государства? Ну, это стоит же колоссальный
2: да,
3: денег, ты же понимаешь.
2: Это правда. Но хотел сказать, мы богатая страна, у нас много денег.
3: Угу. Ну, богатая страна, у нас много денег. Ну, не у нас, а в принципе много денег.
2: В принципе, да. Вот тут на это, вот хорошее сегодня было, чтобы миллиардеры российские стали еще богаче.
3: Ну, хоть кому-то.
2: Ну, да. Получается. Причем значительно там что-то они, так сказать.
3: Ну, богатые все богатеют, бедные беднеют, но все, ну, все стабильно.
2: Все нормально, да, в этом смысле. Выходим на уровень, на серединку какую-то, да.
3: Ну, кстати, я заметил, что по логике тогда у богатых людей, у обеспеченных, должно быть много детей, потому да. что, в принципе, у них есть возможность их обеспечить, но этой тенденции нет.
2: Но ты знаешь...
3: Этой тенденции нет.
2: Я бы так не сказал. То есть в определенном сегменте есть. То есть среди моих знакомых, например...
3: Ну, много, 2-3 для них это норма.
2: Ну, да.
3: 2, 3, 5, 4, 6, 7. Например.
2: Ну, 7,
3: это
2: да.
3: Это вот уже редкость.
2: Да. А, трое детей, деньги – это отговорка. Было бы желание. Образование – отдельная тема. Услуга – этим все сказано. Хотя я за ЕГЭ. Это только форма.
3: Ты знаешь, как я сказал, когда я за ЕГЭ, мне уже дернулось. Да,
2: чуть-чуть, немножечко. Нет-нет, это Анатолий из Петербурга. Хотя я за ЕГЭ. А, это только форма, Анатолий, Петербург. Мы с вами часто спорим. А, Анатолий, да, я помню. Конечно, Анатолий, да. Здрасте, видите, вы насколько
3: звоните
2: у нас общего.
3: Звоните нам, Анатолий.
2: А позвоните нам. А позвоните 959-5912, код города Москвы, только набирайте в начале.
3: Потому что в следующие полчаса я уж придумал какую-то тему.
2: Да? Сказать, а где взять время на воспитание детей? Я в 8 утра ухожу на работу и в 21 прихожу. А что их воспитывать-то? Ну, что их
3: Кстати, вот проблема еще в том, что мы реально стали сильно больше работать, чтобы зарабатывать столько же.
2: Да.
3: Ну, просто иметь две, а порой три работы, это для нашего работоспособного человека становится нормой. Угу. А является ли это нормой, как ты считаешь?
2: Ну, в определенном смысле. Но, слушай, наши родители работали не меньше, и мы больше времени проводили.
3: Ну, я бы не сказал, что наши родители работали не меньше. Они впахивали больше, ну, в плане, у них была работа физическая, но по времени они работали меньше, мне кажется.
2: Ну, не знаю.
3: Ну, в смысле, 8-часовой рабочий день – это была норма, а сейчас не 8-часовой рабочий день. Сейчас ненормированный график почти у всех. Почти на всех предприятиях.
2: Веры в будущее нет, пишет Васисуалий. Вот, да,
3: давайте эту веру дадим друг другу.
2: Веры в будущее нет, постоянно какая-то фигня.
3: Ты тоже подбирал слова сейчас, да?
2: Да, вроде нормально стал, демократия повысилась, но кому-то захотелось. Так, Васисуалий, 10-минутная линия занята, не дозвониться. 10-минут линия занята. Но много звонков, видимо, много желающих, и от этого никто не может дозвониться. Как будто бы нет. А? Так, значит...
3: Ну, давай полчаса подытожим, эти полчаса. В общем, не пришли мы к какому консенсусу, и прийти к нему невозможно. Но проблема обозначенная, она есть. То есть закрывать глаза и предполагать, что такой проблемы не существует, и мы с тобой что-то надумали, наверное, неправильно. Это все понимают. Но никто ничего не хочет делать. Вот знаешь, вот как нам с тобой пишут без конкретных предложений, так и в правительстве люди работают без конкретных предложений. Ну, работает и работает. Ну, что-то внедрили, что-то сделали. Ну, где-то что-то как-то распределили бюджеты. Хорошо.
2: Для отчетности.
3: Ввели,
2: как бы, да?
3: Ввели там, вот, искусственный интеллект. Модная штука, модная штука. Mm-hmm. С 1 сентября в школах появляется предмет искусственный интеллект. Какой он там будет? Кто его будет проверять? Кто будет писать учебники? Большой вопрос. Как это? Шаг влево, шаг вправо для преподавателей, комиссии, разговоры, увольнения, тронул ребенка, сказал что-то не то, разборки. Ну, в общем, всех все устраивает. Точнее, нет, никого ничего не устраивает,
2: но никто ничего делать не хочет.
3: Это, да. А значит, будем так же и продолжать жить. Угу. Пока мы с вами, уважаемые радиослушатели, мы с вами, родители, учителя, преподаватели, ну, в смысле, преподаватели в вузах, я имею в виду, не возьмем дело в свои руки и не начнем что-то менять в этой жизни, оно само по себе не поменяется.
2: Угу.
3: А знаешь, какую следующую полчаса я хотел поговорить?
2: Да.
3: Проанонсируем. Россияне стали меньше пить.
2: А-а-а.
3: Мы вылетели из топ-5.
2: Может быть, это тоже как связано с падением демографии?
3: Так, я тебе скажу, в чем это
2: сказать,
3: связано.
2: Этот накатил, и сразу настроение есть, а мы стали меньше. Нет? Все, 95-95-91-2.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу Петр Лидов, Трофим Татаренков.
1: Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Россия ответит на объявление генконсула России в румынском городе Констанции персоной нон-грата. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. 29 мая президент Румынии Никуш Ордан принял решение о закрытии консульства. Также консулу России в стране Андрей Косилин объявлен персоной нон-грата. Заявление прозвучало после того, как в ночь на 29 мая в Галаце беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии поспешили обвинить в произошедшем Россию. Спасатели из-за непогоды приостановили работы по эвакуации 4 альпинистов, которые запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии. Во вторник за ними должен вылететь вертолет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Группа запросила помощь утром в понедельник из-за непогоды. Туристы находятся на высоте более 3000 метров. Из-за стихии к месту не могут подлететь вертолет. К туристам спешно следуют 4 спасателей. Работы осложняют лавинная опасность и камнепад. США за счет активизации атак Израиля на Ливан попытались оказать на Тегеран давление для капитуляции иранской стороны. Об этом сообщило издание «Техран Таймс». В понедельник премьер Израиля Бениамин Нетаньяху дал указание наносить удары по объектам движения Хизбалла в пригороде Бейрута. МИД Ирана заявлял, что нарушение прекращения огня в Ливане является нарушением перемирия Вашингтона и Тегерана. Прокуратура французского Бреста начала уголовное расследование после задержания в Атлантике танкера «Тагор», который якобы шел из Мурманска. Об этом сообщил прокурор Стефан Келанберже. Ведомство утверждает, что капитан танкера якобы неоднократно отказался подчиниться указаниям ВМС Франции, сообщает агентство «Франс-Пресс». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера «Тагор». Более 10 тысяч детей получили оперативную помощь благодаря мобильному приложению Агентства стратегических инициатив «Заступник», которое разработано для экстренной помощи детям и подросткам в опасных ситуациях и вошло в список финалистов форума «Сильные идеи для нового времени» несколько лет назад. Об этом сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева. Отмечается, что ОСИ совместно с регионами разработали почти 2000 решений по поддержке семей. Они направлены на укрепление института семьи и повышение качества жизни. Еще больше новостей, а также фото и видео подробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
3: Продолжаем. Руслан Осташко, Алёша Тимофеев, значит...
6: Мы проверили телефоны, кстати.
3: Да, у нас все работает. Я не знаю, чего не можете дозвониться. 95-95-91-2.
6: Да, номера проверьте, пожалуйста.
3: Давайте, ну, вы, может, код города Москвы не помните, 495, а? Помните же вы все? Не знаю.
6: То есть у нас просто несколько сообщений подряд пришло, что не могут дозвониться, постоянно заняты. Там три, да, сообщения,
3: да,
6: или четыре. А мы проверили только что, вроде все работает. Ну, бывает, ладно.
3: Да, бывает.
6: Надеюсь, не враги. Нашли корень всех проблем.
3: Да, мы нашли корень всех проблем.
6: Вообще все.
3: Руслан говорит, значит, стали меньше
6: пить. Это статистика.
3: Пить. Да.
6: Ну, по продаже, да. Мы были в топ-5 на пятом месте. Сейчас мы, по-моему, 27 место занимаем в мире по количеству потребления алкоголя. Но самое главное, какие выводы, а почему это происходит. И одним из таких выводов является то, что количество мусульман в нашей стране растет.
3: Неожиданно, но любопытно.
6: Но это правда, статистика важна. Плюс там на втором пункте мне говорили о том, что есть действуют запреты в регионах. Ну, типа Вологда, помнишь, да, мы обсуждали?
3: Да, да, помню, конечно.
6: Это дает определенный результат. Не в том плане, что просто сложнее стало купить алкоголь. И мы, кстати, не пьющие оба, да?
3: Ну, я не могу себя назвать не пьющим.
6: Я могу.
3: Я, у меня, так сказать, вот... Ну,
6: поэтому мы говорим, что это вредно, этим не нужно злоупотреблять.
3: Вредно,
6: и вот без всяких. Но статистика говорит о том, что мы стали меньше пить. Но меня больше волнует причина этой статистики. Это потому, что у нас население больше растет мусульманского, а там это запрещено достаточно строго. Я понимаю, что тоже не все соблюдают, но тем не менее. Из-за того, что мы стали просто к этому грамотнее относиться, или из-за того, что работают меры, которые были по запрету алкоголя в разных регионах, и мы... Здесь в том числе, да, порой критиковали эти решения. О том, что взрослый человек вправе самостоятельно выбирать, как проводить свое время, если он хочет купить, то запрещать ему это нельзя. Оказывается, получается, что все это работает. Вот эту тему хочу обсудить. И вот нам уже дозвонились те, кто...
3: Наверное, это, все, я думаю, все-таки по родительному образованию, но мы сейчас проверим. 95-91-2, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
3: Да, как вас зовут?
7: Я хотел по поводу... Меня зовут Алексей.
3: Да, Алексей, пожалуйста.
7: Я бы хотел высказать по поводу того, что люди меньше стали пить.
3: О, прекрасно, давайте.
6: Вы стали меньше пить?
7: Я стал меньше пить, потому что мне сейчас 43 года.
3: Так.
7: До 25 лет у меня был режим бессмертия, то есть можно было пить, и ничего с тобой не происходило.
3: Это правда.
7: А сейчас?
3: Режим бессмертия. Берсерк. Режим берсерка, да.
7: Да, а сейчас, получается, мне 43 года, и я... совсем не готов там выпить, например, в субботу, даже ту же самую, и пойти на работу там в понедельник, мне плохо все равно будет.
3: Ну, а чем много-то? Ну, скажем, пару бутылочек винца, ну, вечером. Ну, все, дети легли спать.
6: На одного?
3: Нет, то 43. Нет. Ну, так сказать, нет.
6: Пару бутылочек винца.
3: Пару
6: на
3: бутылочек винца.
6: Нормально, так меньше стали пить.
7: Это много очень, пару бутылочек.
6: На одного-то. Лёш, ну ты меня пугаешь. Паша,
3: ну ладно, так сказать, я сейчас и жену свою не хочу подставлять, понимаешь ты? Но не на одного.
6: Не на одного. Ну. Жена сейчас такая слушает, а с кем это ты пьешь пару бутылочек винца по вечерам, если не со мной?
3: Да, так.
6: Смотри
7: раньше,
6: там.
7: Да, раньше можно было как бы без проблем, и раньше, во-первых, после 90-х, возможно, было как бы там, да, такой был настрой пить, как бы, и это нормально было. А сейчас уже времена поменялись.
6: А почему? Поэтому... Работает пропаганда, но в хорошем смысле этого слова, что здоровый образ жизни, да, это сейчас популярно, многие увлекаются, анализы сдают, следят за здоровьем. А почему, как вы считаете?
7: Нет, ну я вообще себе почку поменял вообще. У меня остановились две мои, я себе трансплантат поставил. Ну, как бы пить можно все равно, но не так, мало.
3: Ну, не понятно. Знаете, вот спасибо большое, Лёш. Мы с вами, видите, и тёзки, и ещё и одногодки. Значит, я встречаю...
6: Лёш на вас обиделся за то, что он вынужден был про две бутылки случайно проговориться.
3: Не, почему? Ну,
6: жена слушает.
3: Ну, мне кажется, нормально. Ну, а что, детей уложил, сердечек посмотрел. Ну, вот и нормально пошел спать. Утром проснулся нормально. Если три, а бывает, что три, ну, это уже много. Но не, на одного три это, вот, так сказать, нет. Это, ладно. Это туда, конец 90-х, там еще мама.
6: Ну, слушай, ну, получается, все-таки работает, да, вот эта вся история с тем, что мы стали за здоровьем следить.
3: Я думаю, это вообще не про здоровье, а про какое-то, не знаю. Да, вот
6: культура потребления?
3: Значит, во-первых, культура потребления. Конечно, мы стали пить слабоалкогольные, в смысле, не крепкие алкогольные напитки. Винчик действительно набирает популярность.
6: Молодежь. Вот, я сейчас вспомнил, там рассказывали то, что молодежь сейчас, им не круто пить алкоголь. Но им круто пить энергетики и колу.
3: Ну да.
6: Вот они перестали пить алкоголь, стали пить энергетики.
3: Сахара много.
6: Сахара много и колу, тоже много сахара.
3: А по своему сказать не могу, значит.
6: Я просто поднял сейчас бокальчик бумажный.
3: Да, с кровью Микки Мауса, да. Да. Значит, формула. И пить не пить, и не пить не пить. Вот такая мне формула встречается. Что вроде бы уже, так сказать, действительно и пить многим надоело. Просто как будто бы надоело.
6: Уже не круто.
3: Дело не, даже не в крутости. Ну, типа, ну вот просто уже. Ну,
6: как
3: не,
6: я говорю,
3: как будто бы надоело.
6: Меня часто спрашивают, ты что, не пьешь? Я говорю, не могу больше.
3: Ну вот.
6: Шучу, на тебя отшучиваюсь, но...
3: Но ты нет. Ни суббота, ни это, не позволяешь себе.
6: Ну, очень редко. Ну, мне не доставляет это большого удовольствия. Там в Крым поехать в отпуск вечером с друзьями в караоке пойти и поджигать, там можно, да, например.
3: А, все-таки можно.
6: Но это не является каким-то правилом мне. Я не получаю от этого удовольствия.
3: Как-то очень грустно и расчарован сказал. Вот про это и речь, понимаешь ты?
6: Культура
3: вот
6: поменялась. Как но в чем эта статистика тоже права, мы и молодежь, прежде всего, подсаживается на другие стимуляторы мозга, не знаю, о крутости, которые не крутости. Это вот энергетики, колы и всякие другие вредности. Насколько одно заменяет другое, насколько вот то, что мы не пьем, стало позитивом. Ну, то, что не пьем, стали позитивом, но то, на что мы это заменяем, не факт, что позитивом. Вот Леша сказал, что он поменял допочку себе. Ну, как бы, ведь печальная история. Но ты же знаешь, что сейчас иностранная BBC, по-моему, опубликовала материал о том, что, ну, какое-то западное издание, что в России собираются, поставили задачу побороть бессмертие.
3: Да.
6: Слышал, да, тут по поводу почки. Вот, раз разговор зашел на эту тему, это абсолютно серьезная тема, без какой-то там иронии. В России поставили задачу медикам увеличить сильно долголетие, по сути, найти противодействие гену старения. И там уже есть достаточно прорывные технологии, и у нас, в том числе и на Западе, этим занимаются активно. И чуть ли то, что там... В это я не верю, но я перескажу как бы материал этого западного издания, что во время встречи с Си Цзиньпином наш президент сказал, что мы уже фактически на пороге того, что человек будет жить 150 лет. За счет как раз-таки выращивания...
3: Мы? Это слишком громко сказано.
6: Не-не, там за счет выращивания как раз-таки органов,
3: понимаю, да,
6: которые требуют замены.
3: Специально для Рокфеллеров,
6: почку...
3: Ротшильдов и прочих.
6: Да не, ну вроде как говорят, что это будет недорого стоить.
3: Ну, конечно, недорого. Да как, господи, ну, почка. Ерунда, ну подумай. Да. 9595912, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
8: Слышно? Меня зовут Игорь, Ростов-на-Дону. Вот как раз-таки вопрос, мне 30 лет. Точнее, ответ на вопрос, как мне кажется, почему не рожают? У нас и в семье как бы идут дебаты по этому поводу. У меня один ребенок в семье, у меня ипотека льготная, да, но вот вопрос, он говорит, давайте рожайте, еще, и чем больше, тем лучше. Я говорю, па, вот один из главных аргументов, вспомни, если брать историю, тот же СССР, выдавались квартиры, как вот до этого слушатели говорили, квартиры, путевки, меры поддержки сейчас у граждан, для граждан, точнее, большие, я считаю, что, ну, все равно недостаточные. Все ходят вокруг да около, говорят о, так скажем, мотивации женщин, чтобы они рожали, запрет абортов, кто-то об этом говорит, но все это недостаточное. Все дело упирается в, так скажем, шкурный интерес, назовем его так, извиняюсь. Вот была бы реально низкая процентная ставка, или ты там, ты работаешь, или работаешь на государстве, госслужащий, и тебе квартира практически там за даром, можно сказать, достается. Не бесплатно, но процентная ставка ниже. Либо вот вернуться к практике, как работаешь на производстве, реально там масштаба всероссийского, так скажем, и получаешь квартиру, Если работаешь достаточно долго, идет расширение.
3: Ну, понятно, да, да, мы об этом, да, об этом тоже говорили. А про алкоголь скажете, про алкоголь?
8: Да, конечно. Вот мне 30, и вот если брать те же самых зумеров, я спутник вот слушаю каждый день, и все так, скажем, зумеров недопонимают. Но я не зумер, вот. Но, тем не менее, у них сейчас, я не знаю почему, может быть, это пропаганда, но они меньше пьют.
6: Вот я рассказывал об этом, да. Ну, вы обратили внимание, что они меньше пьют, потому что они пьют энергетики и колу?
8: Да, энергетики пьют, но сейчас я вам так хочу сказать, большая часть молодежи сейчас уже замечает вред алкоголя.
6: Да, да, это факт.
8: Энергетиков. И я вам так хочу сказать, что большая часть переходит там на чаи, просто пьют чай.
3: Чаек, но там... это, да, да, хорошая история. Чаек, хорошая история, но...
8: Не купец, не чефир, так скажем, а просто чаек, зеленый чай.
3: Да, да, пуэрчик, тигуанинчик, да, ДХП, да, значит, короче, да, это модная тема, но не все.
6: Пытаться понять зумеров.
3: Ну да.
6: Ну потому
3: да.
6: что реально в их действиях много логики. Да. Она нам, не зумерам, не очень понятна порой, но вот судя по детям старшим, у них логика есть.
8: Вот, единственное, что вот я сам лично не понимаю зумеров вот в этом плане, они зациклены сами на себе, они не смотрят будущее и не смотрят, скажем, сверху на масштабы проблемы в стране, особо их это не интересует. Они смотрят только я и есть только я.
3: Я тут, по-моему, могу поспорить. У меня пошел вот как раз зумеры. Спасибо большое, спасибо. Конечно, они смотрят.
6: Мне
3: они,
6: понравилось, сказать... наш слушатель говорит, мне 30 лет, я уже к всем молодым не отношу.
3: Ну а что-то, так это он уже...
6: Наш слушатель просто очень образованный и умный. Да. И хочется отгородиться от молодежи, хотя считается, что молодежь не очень умная, но это не так. Молодежь разная.
3: Значит, молодежь не видит возможностей для, собственно, этих процессов. Поэтому они смотрят немножко издалека. Молодежь смотрит и не понимает, как им попасть туда, а как им взять, значит, бразды правления. А мало того, я могу сказать точно, что для многих и этическая проблема тоже возникает. Ну, то есть они понимают, они же наивны еще, они хотят как бы вот по-честному, по-белому и по-честному управлять страной.
6: Ну да. Они хотят. Да, хотят. Без шуток, хотят.
3: Да.
6: Хотят.
3: Но не видят возможности.
6: И считают, что это невозможно. Да. Они искренне верят в то, что в нашей стране невозможно прийти к власти...
3: Да,
6: эволюционным путем.
3: Да, да, да, да.
6: Вот мы с сыном часто на эту тему разговариваем.
3: И как будто бы им кажется, что вся система, которая есть, вот эта самая система эволюционная, давай ее назовем, значит, там проходят самые приспособившиеся, а соответственно самые, ну как бы нечестные, да, как бы нечестные.
6: Да.
3: То есть без компромиссов, ну, в смысле, те, кто по головам, там, вот такие.
6: Ну, смотри, я сужу по разговорам с своим сыном. Ему 14 лет, но достаточно для своего возраста взрослый мыслит, интересуется политикой. Папа не приучил нормально интересоваться, поэтому учился по Ютубам. Сам понимаешь, на ком.
3: Да.
6: Хотя страну нашу любит замечательно. И вот у него в голове сидит очень простая цепочка. Я ее разбиваю периодически, и получается в конструктивном диалоге. Но все равно это оседает, это долго вымывать надо. Власть для него равно коррупция. Самое главное вот для него в голове сопоставление, что власть — это априори коррупция. Я говорю, ну это не совсем так. И привожу там примеры. И губернаторов нормальных, и силовиков нормальных, разные бывают. Да, мы по уголовным делам, которые у нас в новостях идут, много слышим негатива на эту тему. Говорит, ну как же, ну вот посмотри новости, этого посадили. И вот приходишь и объясняешь, что для него это самая большая проблематика. Он считает, что власть — это коррупция, а чтобы коррупция процветала, нужно угнетать население, которое... Угу. Вот такая логика.
3: А у моего 14-летнего, со старшим посложнее, а мой средний, например, видит ложь. фиктивность, как бы, когда у тебя разговоры о важном, понимаешь, проходит для того, чтобы поставить галочки, типа галочку совершенно верно, и он это видит.
6: Хотя, опять же, по статистике разговоры о важном детям нравятся. Тоже в галочке.
3: Извините, пожалуйста, надо было другой какой-то пример взять. Я не конкретно про разговоры, речь не про разговоры.
6: Нет, ты прав, очень многие проводят.
3: Про разнарядки, про общую повестку, которая, так сказать, идет сверху через там учителей, заучи и так далее. И они видят настроение учителей и действия учителей, и понимают, он понимает, что учителя вынуждены так действовать. Например, праздник посвящать там определенным событиям там каким-то или еще что-то. И он понимает, что это, ну, как бы неправда, что его, так сказать, в этот момент обманывают. Вот это тоже такая...
6: Такая история, да.
3: Так, пить стали меньше, пишет Станислав, потому что встречаться стали меньше. Раньше психолога заменяла встречи с друзьями, джентльменский набор.
6: Кстати, да, и это же проблема вот молодежи, этих зумеров, они, сейчас я подберу, как перестали хотеть размножаться. Ну и процесс перестал нравиться.
3: Да, ну, хватит.
6: Ну, не, серьезно, они боятся отношений. И им это теперь стало, ну, для нас с тобой...
3: Подожди. Для нас с тобой по отдельности, давай. Да,
6: мы в многодетных семьях говорили только что. У нас в этом плане все нормально. Я думаю, наши радиослушатели прекрасно понимают, о чем я говорю. Но вот в нашей молодости, не в общей, а в целом, но это была важная часть.
3: Очень важно.
6: То есть, ну, как бы, это хотелось.
3: Ну, очень важно, я бы сказал. Ну, типа номер один. Вот настолько важно.
6: Сейчас для них этого нет.
3: И это была проблема. И там, где, значит,
6: они не хотят.
3: Не уехали.
6: Ну, по крайней мере, опять же, статистика, социология.
3: Это менее
6: говорят.
3: Важно для них, вот в чем дело. Это по-настоящему
6: поэтому
3: менее важно.
6: Поэтому и пить стали меньше, что ли?
3: Да. И, еще...
6: Так подожди, мы сейчас придем к страшному выводу, что чтобы повысить рождаемость, нужно пить?
3: Нет.
6: Это плохо. Нет, конечно, такого быть не должно. Но логика...
3: Почему
6: вы
3: вечером не расслабиться? Но да.
6: Расслабиться и пить разные вещи.
3: Значит, важно еще сказать...
6: Мы все за здоровье. Не
3: у нас эндорфинчиков было меньше извне, понимаешь, ты приставочек не было, ну, в смысле были, но очень мало.
6: И не было.
3: Киношек было меньше в разы, были кино, но меньше. Значит, ютубчика у нас с тобой не было, шорцев не было, эндорфинчики, ну, мы могли какое-то кино посмотреть, ну, типа раз в неделю там, понимаешь.
6: Ну, это хорошо ты сейчас
3: говоришь. Это даже хорошо, если раз в неделю, а то ты мог, ну, там, да, раз в месяц какой-то фильм хороший, посмотреть, который вызвал там. Ну, хорошо, но по РЕН-ТВ еще по вечерам, по субботам показывали.
6: Ну, ты уже молодость, а не детство вспоминаешь.
3: И то
6: в нашем детстве РЕН-ТВ не было.
3: Да, и то в РЕН-ТВ в субботу один раз в неделю там что-то вечерком могли ночью что-то показать. А сейчас две кнопки на...

0: самом деле, мы хоть это правда важно.
1: Эндорфинов стало это у них больше стало доступа к удовольствию, да. Не алкогольному, не сексуальному, но в смысле сексуальному.
0: И быстрого дофамина стало больше.
1: Да, да, да.
0: Быстрого,
1: конечно,
0: дофамина стало больше.
1: И все, и поэтому, так сказать, а что ему? Зачем выпивать?
0: То есть у нас...
1: Зачем нужна Балтика девятка, если у тебя телефон под рукой, понимаешь? Ну как будто. Да. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте.
2: Привет, Ранет, меня зовут Андрей.
1: Андрей, привет, салют, Андрей. Наконец-то, да. Так, по алкоголю или по детям?
2: Да, да, по алкоголю.
1: Давайте.
2: Прежде всего, о себе хочу рассказать, почему я перестал выпивать в больших количествах. Нет, я хочу поддержать Алешу. Две бутылочки вина, это не очень много.
0: На человека?
1: На семью. На семью. Да, на семью, да.
2: Ну, и вечером подсериал, да, это вообще не проблема. У меня был случай, я прям нормально так выпивал, мне повезло, у меня нет ни похмелья, никаких сложностей с этим нет, поэтому я могу выпить достаточно много. Но однажды утром я нарвался на пост, отдал 4 красных обещания, что точно больше не буду, поэтому меня удерживает руль.
0: Кроме того, кстати, да, у меня да, да. Руль — это известная правильная штука. Ну, в плане того, что мы контролируем себя в этом плане.
1: 4 красных обещания? Это когда было? Это какой год 4 красных обещания?
2: Это был прошлый год.
1: Прошлый год? 4 Хабаровска просто, и все?
2: Да, да, да.
0: Я не понимаю, о чем вы говорите.
1: Как-то легко, Андрей, вы отделались. Ну, просто очень легко.
2: У меня были очень низкие показатели.
1: А, в этом смысле. Ну, можно было, оспорить. Да. Хорошо. Так, и про детей. Про детей тоже говорили, значит, почему не многодетный, если не многодетный?
2: Я написал, все банально, действительно, все упирается в бабки, особенно если у меня дети разнополые. Это две разные комнаты должны быть. Родительская комната, там пальто уже не передашь от старшего к младшей. Одному машинки, другой куклы, кружки. Вот сейчас, Алеш, твой коллега сказал, что десятку за колледж в месяц.
0: 8 в Беларуси.
2: Да, 8. Я только за кружки, там для старшего ребенка, он еще дошкольник, разные кружки, там английский, карате, рисование, еще что-то, развивашки, у меня 20-ка уходит в месяц.
1: Да.
2: Вот, собственно говоря, это еще вторая не доросла до кружков. И по поводу алкоголя я бы добавил, важно еще посмотреть статистику соседних регионов, вот где запретили. А что говорит статистика в соседних регионах? Может, там увеличились цифры продажи алкоголя?
1: Мы же как-то с Русланом брали эту тему. Спасибо большое. Спасибо большое, очень приятно. Значит, и нам звонили из Вологды, помнишь, которые прямо свидетельствовали в нашем эфире.
0: Ну, что а статистика продают... Вологде говорит о другом. Ну, открывают, тут можно верить статистике, можно нет.
1: Но люди в нашем эфире говорили про так сказать, про точки в квартирах, и в таксисты, и прочее. Не знаю. Так, что тут еще? Не дозвонить с квартирным вопросом, я согласен, очень важный, наверное, самый главный, это про рождаемость. Вы думаете, ничего не надо. Модель Беларуси, Анатолий СП. А что про в Беларуси? В Беларуси дают многодетным квартиру, что ли, бесплатно?
0: Не готов сказать, не знаю.
1: Напишите нам. Значит, там пишут о новой выплате многодетным, типа пересчет налога на 6%. Я многодетный, пошел оформлять. А там ограничение, доход не выше 1,5 прожиточного минимума. Я плачу повышенный налог. Так получилось. Получается, что размножаться среднему классу невыгодно. Так, Станислав, пить стали... это я говорил. Лучше 100 грамм водки? Нет. Чрезмерное употребление водки или любого другого алкоголя чрезмерное вредит вашему здоровью. Но он... Многие написали про эти дуделки вот эти, так сказать, не будем их тоже называть. Ну, в смысле эти...
0: Да, не надо. Это прям беда. Да. И что с этим делать, пока тоже непонятно совершенно.
1: Из рук дудки эти не выпускают. Так, тут с тобой спорят, причем тут мусульмане за 10 лет их процентное соотношение увеличилось на 1%, пишет Михаил.
0: Нет, там на 5 или на 6.
1: Но это все равно, не знаю. Виноват интернет, народ залипает в интернет, там же огромное количество интересного, из-за этого не гуляет, не собирает в стайки и не встречает знакомых, чтобы заложить заворотник. Атомизация общества, меньше повода выпить, а в одну... типа не выпьешь в одно лицо, и много не выпьешь, и неинтересно. Ну, может быть. Не знаю. Ну, вот смотрите, сколько мы проблем обозначили. Дофаминчик, да? дофаминчик в первую очередь. Одиночество.

0: в большом городе и одиночество в сети. Но это типа, это странно, да? Мы ищем проблемы, почему снижается потребление алкоголя. Так почему же снижается? Нам с этим что-то надо делать.
1: Нет,
0: ну, пора заканчивать уже с этой отрицательной динамикой.
1: Ну, не совсем так. Мы к этому подошли с тобой конструктивно.
0: Да.
1: Мы сразу обозначили, что это новость. Тенденция, в принципе, позитивная, но мы стали разбирать причины, почему это произошло. Это в причинах, почему это произошло, есть не очень позитивные
0: моменты. Да, негативные моменты есть, да-да-да. Пора, так сказать, прекращать. Пора крик, надо что-то с этим, надо борьбу.
1: У тебя есть что?
0: Не знаю, не знаю.
1: Чай?
0: Хорошо, чаек. Но я машину оставил в сервисе, я так бы приехал с чаем.
1: Лёша всегда пьет чай.
0: Я бы еще про чай поговорил бы. Я, так сказать, вот с хозяйкой магазина, нет, пообщался про проблемы в малом бизнесе. Про честный знак, про получение льгот, сертификатов.
1: Сколько это дорого стоит, да?
0: Господи, я вот с ней поговорил, минут 40 мы, наверное, разговаривали. Она мне столько подробностей интересных, любопытных рассказала, и как по-настоящему сложно. И она одна из... мне кажется, она вообще одна такая, кто, так сказать, решил вот все по-белому и пройти до конца. Просто сколько людей это не вывезет, все эти сложности.
1: Все.
0: Примерно все. Я и так, примерно так сказал.
1: Да, и рано или поздно придется просто заниматься тем, что у нас противозаконно.
0: Ну, может быть, в следующий раз будет какая-то там в этом экономическая
1: про
0: какая-то
1: новость. Про коррупцию в малом бизнесе, как вынуждают
0: там, там даже не про коррупцию, а про сложности. Про сложности.
1: Про невозможность,
0: сказал даже. Да. Все, друзья, мы сейчас на выпуск новостей перерываемся. И Борис Рожин к нам должен присоединиться сразу после выпуска новостей.

0: знать за 90 секунд.
1: Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился Оскара в актерской категории.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, столько же в Петербурге и Цхинвале. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС показали готовность ВСУ идти на самые отчаянные шаги. Глава МИД Турции обсудил по телефону с министром иностранных дел Ирана последние события в регионе. Первый в мире полностью роботизированный отель откроется на юге Китая. Подробности далее. Атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС 30 и 31 мая показали готовность ВСУ идти на самые отчаянные шаги. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она отметила, что основная ответственность за украинские удары лежит на западных хозяевах Киева. Россия продолжит делать все, возможно, для поддержания безопасного функционирования станции. МАГАТЭ придется назвать вещи своими именами в связи с атаками ВСУ, иначе все призывы обеспечить безопасность Запорожская АЭС теряет всякое основание, добавила дипломат. Глава МИДа Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи последние события в регионе и текущий этап в ходе переговорного процесса между Ираном и США. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Ранее в понедельник агентство ТАСНИМ сообщило, что Исламская Республика приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. ЕГЭ в первый день основного периода проведения экзамена сдали более 230 тысяч школьников. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что участники единого государственного экзамена, сдавшие его 1 июня, получат результаты 13 числа. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. ЕГЭ сдают почти 750 тысяч человек, в том числе более 660 выпускников текущего года. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера Ярославского «Локомотива». Срок соглашения со специалистом не раскрывается. Сегодня стало известно, что Квартальнов покинул пост главного тренера Минского «Динамо» по истечении контракта. Ранее «Локомотив» в финальной серии плей-офф КХЛ обыграл казанский «Акбарс» и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. После победы на турнире главный тренер ярославской команды канадец Боб Хартли объявил об уходе. Бывшая первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс возобновила карьеру. Об этом сообщается на странице турнира WTA 500. Спортсменка выступит на турнире в Лондоне в парном разряде. Уильямс 44 года. Она не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре прошлого года. Тогда же спортсменка сообщила, что не планирует возвращаться в тур. Последний раз Уильямс выступала в 2022 году. Первый в мире полностью роботизированный отель откроется в следующем году на юге Китая. Об этом сообщает новостной портал Наньфан. Отмечается, что роботы обеспечат круглосуточное обслуживание полного цикла. Они будут встречать гостей, сопровождать их с багажом, обслуживать номера, доставлять еду и напитки, вести патрулирование и интерактивное сопровождение, а также полную уборку. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Так, продолжаем прямой эфир. 8:04. Руслан Осташко, меня зовут Алеша Тимофеев, Борис Рожин, автор Телеграм и Макс-канала «Колонель Касат» с нами на прямой связи. Борь, салют.
3: Приветствую всех.
4: Привет, привет, Борь.
2: Привет.
4: Давай сразу с быка за рога.
2: Да? Ну давай. Я думал, мостик в прошлое, как мы обычно делаем. Там у Бори спрашиваем отношение к вот таким социологам.
4: Давай мостик. Давай мостик, а потом быка за рога.
2: Пойдем по мостик в прошлое.
4: Крымский мостик.
2: Мы говорили Давай сразу быка за рога. Погнали. Нет, давай.
4: Борь, а чего в Крыму происходит с топливом? Ну, в смысле, понятное дело, да. Я объясню, почему эта тема важна многим. Сезон начинается отпускной. И в Крым можно добраться либо ЖД-транспортом, билетов уже не взять на все лето, ну, можешь сейчас проверить,
2: да,
4: но нереальная история, а либо на личном автотранспорте. Но как минимум на 30 дней, как говорят, ну ладно, официально сроки не называли, но предполагают, что на 30 дней введен мораторий на, в смысле, запрет на продажу, частную продажу любого бензина, кроме как по талону. То есть приехать можно, уехать нельзя, и не факт, что доедешь. И в Севастополе, и в Крыму. Да. Два разных региона, да. Просто для многих до сих пор это не до конца понятно. С чем это связано? Связано с тем, что через Крымский мост цистерны, ну, которые на автотранспортные, ходить не могут, ну, ездить не могут. Они идут по трассе Новороссия. А трасса Новороссия, как противник говорит, сейчас находится под дроновым контролем противника. И там сжигают огромное количество грузовиков и как раз-таки цистерновозов. Что с этим делать? Ну, и насколько реально сейчас проблема купить бензин в Крыму и Севастополе?
2: Сначала, да, про ситуацию, Борь.
3: Ну, действительно, у нас еще в конце мая анонсировали введение нормирования. То есть в Севастополе не с первого, то есть у нас там заранее уже начали не более 20 литров на человека. И, соответственно, то есть без вот этих попыток массово закупать в канистры запас. То есть, ну, заранее власти пытаются сбить ажиотажный спрос и панику на фоне, ну, сильно там люди смотрят, говорят, что вот бензина не будет совсем. Плюс там еще были удары по феодосийской нефтебазе, но ее-то и раньше там долбили периодически. То есть, ну, как бы от нее не так, как бы, критически зависели. То есть, очевидно, они взяли месяц для того, чтобы перестроить логистические маршруты. То есть, нельзя сказать, что там все там всю дорогу там контролируют, там все уничтожают. Да нет, ну просто все равно, если есть риски ударов по бензовозам там на участке там Мариуполь-Мангуш там или там ближе к Ническу, то, конечно же, гарантировать, что какая-то фура точно доедет без поражений, конечно, нельзя, пока не будет перестроена антидроновая борьба вот в глубоком тылу. Потому что на линии фронта те же Хорны и в товарных количествах сбивают, а в тылу у нас, там, скажем так, не подготовились должным
4: образом. Борь, извини, перебью. Давай поэтапно разъяснять нашим слушателям, потому что это правда важно. Потому что сегодня это трасса Новороссия-Крым, завтра это может быть приграничье.
2: Не будем, давай, нет.
4: Ну... Может не быть. Хорнеты нет, появились. Хорнеты появились. Ну, что это за дроны, которые сейчас долетают и жгут наши грузовики?
3: Это дрон, который использует, в том числе, ну, для стабильных в качестве ретрансляторов, плюс используют возможности искусственного наведения. Ну, у нас как бы тоже делают такие дроны, то есть они на финальных этапах как бы захватывают цели, сами доводятся до цели. Часть из них сбрасывают...
4: Украинский дрон или его поставляет
3: ну,
4: Запад?
3: Это украинский дрон с использованием американских технологий. Как касается искусственного интеллекта и вопросов связи, потому что часть дронов на Старлинке и используют американский и часть дронов сбрасывают с помощью больших высотных воздушных шаров, которые летят на большой высоте, они имеют малый этот ЭПР, и, соответственно, они долетят где-то на 4-5 километров, сбрасывают потом эти дроны в тыло. Некоторые дроны еще могут нести на себе, как выступать в роли маток, нести там, допустим, 4 FPV, которые также дополнительно... А бороться с шарами сложно, потому что у них мало, как бы тут, ну, мало излучения, то есть их можно удары не видеть. Ну, как это бывает, все помнят историю про китайский воздушный шар, который летал там много времени от США, и все могучее там ПВО США никак не могло его сбить, хотя он там, ну, длительное время там куролесил. А, соответственно, проблема такая же, если у нас, потому что с этими шарами надо, ну, конечно, налаживать борьбу, пока сложно. А, плюс у нас тылы далеко не всегда прикрыты должно образом от дронов, то есть фактически они там действуют в полигонных условиях, потому что, ну, по сути, противодействия нет. Как только противодействие появится более-менее серьезное, сразу как бы им тоже там поплохеет, потому что каждый день можно увидеть того же Рубикона огромное количество видеообъективного контроля уничтожения дронов Hornet. Но Рубикон работает там первая, вторая линия фронта, поэтому когда они залетают в тыл, а там такой эффективной борьбы уже нет, и, соответственно, там они добиваются каких-то успехов, то есть они делают ставку на удары там по заправкам, по бензовозам. Задача какая? Вызвать панику, чтобы на последствия ударов нарастить именно еще панику населения, создать панический спрос, чтобы заставить власти там как-то...
4: Так, Борь, подожди, давай притормозим. Я понимаю, ты все правильно говоришь, цели такие есть, но получается, что цели достигнуты. Не в том плане, что паника, а в том плане, что в Крыму сегодня Ты знаешь, да, и у
2: 20 меня... литров на человека.
4: Да нет, стоп. 20 литров на человека, это если ты в квоты попал. Квоты ты не попадешь. Там невозможно купить бензин. У меня теща живет в Севастополе, она с понедельника пересела на общественный транспорт. У меня друзья там, которые покупают велосипеды, я не шучу сейчас. Бензин купить невозможно. Вот просто человеку приехать на заправку и купить бензин невозможно. Его нет.
2: Мои говорят по-другому. Говорят сложно, но типа есть...
4: Когда это было? В четверг можно было
2: нет,
4: купить, сегодня
2: значит,
4: купить
2: вот
4: нельзя.
2: Сегодня я разговаривал.
3: Я могу на свой личный опыт сослаться. Я вчера приехал на поезде в Симферополь, спокойно взял такси, спокойно меня довезли до Севастополя. Просто вот вчера буквально вечером.
2: Но, Боря, это же речь про такси. Такси наверняка, так сказать...
3: Ну, а такси же не заправляются, что ли, на...
2: Нет, так как раз такси заправляются.
4: На такси квоты, да. если у договор у компании таксопарка есть договор с заправками, то им предоставляется квота.
3: Понятное дело, что бензина не хватает, плюс, опять же, ажиотажный спрос был, скупали, это ускорило процесс исчерпания, то есть сейчас будут усиленно загонять бензин через какой-то...
4: будут гнать бензин
2: по воде?
4: Паромы?
3: По воде, по Крымскому мосту, да, масса вариантов.
4: По Крымскому мосту цистерновозы не ходят. Запрещен проезд.
3: Сейчас запретили, надо будет разрешать, если потребуется. Это же вопрос бюрократических согласований.
4: У многих отпуск сегодня начался. Сегодня первый день лета. И многие люди сели в машины и поехали в Крым, не зная.
3: В Крым, противник будет помогать добиваться противнику его цели.
4: Слушай, подожди. Мы сейчас про практику. Люди сегодня сели и поехали в Крым. Там невозможно купить бензин на заправке физически. На текущий момент заехать на частной машине и заправиться в Крыму невозможно.
3: Но первые ли у нас это перебои с бензином в Крыму?
4: Да.
3: Да нет, уже
4: вот такого масштаба, что невозможно купить первые.
3: Да, были у нас...
4: Были временные ограничения.
3: Были ограничения, тоже нормирование на 20
4: сейчас
3: литров.
4: Сейчас на 30 дней. Но 20 литров могут смотреть. Мы сейчас с Борей спорим, как будто мы, знаешь, в разных лагерях. Боря знает, что мы с ним на одной стороне всегда, поэтому мы хорошо, что друг друга понимаем. Но просто я хочу сейчас тех радиослушателей, которые не до конца понимают проблематику, Крым это где-то далеко. Это та тактика, Боря в чем прав, это та тактика, которую противник избрал. Он нашел болевую точку. У нас нефти много, добываем мы достаточно, перерабатывать можем. Но хранить бензин, хранить готовое топливо. Вот он нашел нашу ахиллесову пяту. Поэтому они бьют по заправкам, они бьют по местам хранилища нефтепродуктов, они бьют по местам переработки. И получилось так, что у нас сейчас в стране есть дефицит бензина. У нас запрет на продажу авиационного топлива за границу появился. Это тоже с этим связано. Ну, кроме того, что еще Армузский пролив, да, на мир действует. То есть противник, получается, этой цели добился, и поэтому мы сейчас вынуждены предупреждать наших радиослушателей, не паниковать, но понимать, что происходит и к чему готовиться. Вот если человек выехал сегодня в Крым, и он там не может заправиться, он не знает решения. Все же знаешь, Борь, как у нас относится? Ну, вот сказали в новостях, невозможно заправиться, там приедем, на месте разберемся. Да не разберемся.
2: Не-не-не, конечно, это опрометчиво, так сказать, ехать. И вот мой знакомый купил 3 канистры, значит, на 70 литров, да, с собой.
4: Тоже выход.
2: С собой везет, да. Я говорю, ну что там? Он говорит, ну что, ну вот люди же... Значит, вот да. Его логика. Он выезжает завтра с утра. Он выезжает завтра с утра с двумя детьми в Евпаторию. Значит, я говорю, ну ты же что-то боишься, не боишься? Он говорит, ну как, понятно, да. А что, так сказать, он говорит, ну, во-первых, у них там... Условия, так сказать, хорошие для отдыха с точки зрения там, финансов. И он говорит, ну люди-то там как-то живут, ну чё-чё,
4: я
2: должен переживать?
4: Я рассказываю, как люди живут. Люди пересаживаются с частного транспорта на общественный и на велосипеды. Вот так там сегодня живут люди.
2: Ну... Не знаю.
4: Но я рассказываю, как это есть.
3: Вот некоторые вот знакомые, кто едут
4: сейчас.
3: Или вот едут в ближайшее время, они как бы у них вариант простой, они будут просто закупаться бензином где-нибудь на Тамане, в Краснодарском
4: вот
3: крае.
4: Давай предупредим просто тех радиослушателей, которые планируют в Крым в июне, говорят, что это на 30 дней. Возможно, получится раньше решить вопрос.
3: Может быть, Это они берут с запасом, потому что, опять же, если они же не знают, то есть удары будут, попытки ударов будут, то есть, опять же, как будут реагировать военные, то есть гражданские власти не могут дать ответ, когда военные там простроят необходимые контуры защиты. Поэтому они берут с запасом. Получится раньше, но у нас как бы в Крыму уже неоднократно были такие истории, где чего-то не хватало то воды, то света, то еще что-то. Ну, так или иначе, все эти проблемы решались.
4: Это тоже решится, конечно. Вопрос времени,
3: сколько это займет. И опять же, да, действительно, я тут соглашусь, безусловно, необходимо информировать население, ну и тех туристов, кто едет, о том, какие могут быть проблемы, как их лучше всего решить, то есть чтобы граждане не ехали в пусто, ну такое какое-то непонятное место, где непонятно, что происходит. А вот есть такая-то проблема, да, такие-то ограничения.
4: Да, для этого
3: времени,
4: говорю, да. На этом дело, Максим.
3: Власти должны этим заниматься.
2: С одной стороны, главное не разгонять панику.
4: Конечно,
2: да.
4: Конечно.
2: А с другой стороны, так сказать, вооружен был предупрежен, значит вооружен. Вот.
4: Давай еще одну проблематику Крыма и сезона туристического сейчас поднимем. Она связана с тем, что многие едут на модных электромобилях или гибридных автомобилях. Уже год как не работает Крымский мост для проезда этих автомобилей. Нужно ехать по трассе Новороссия. А губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, он в пятницу, если не ошибаюсь, предупредил о том, что противник занимается дистанционным минированием этой трассы с помощью дронов. И предупредил по возможности не ехать по трассе Новороссия. Боря, как мы допустили такое, что противник, как он заявляет, взял трассу Новороссия, по сути, под дроновый контроль?
3: Ну, это он преувеличен насчет полной в этом контроле.
4: Я Балецкого процитировал, не противника.
3: Определенным количеством, ну, скажем, Варя губернатора, губернатор Запорожской области неоднократно делал заявления, которые в лучшем немножко отличались от действительности, и на это ему указывали в том числе из Москвы, это раз. А в том, да, действительно, угрозы на трассе Новороссия-Возросли, при этом, ну, скажем так, удары в районе Мариуполя на трассе, это сейчас только все заметили, начали говорить, а были-то еще в ранней весной, куда дроны долетали определенные. А сейчас дронов стало летать больше за счет тех же воздушных шаров и вот, допустим, тех же корнетов. Почему они туда долетают? Потому что там трасса, по сути, сама по себе почти не прикрыта ничем, потому что раньше не считалось, что она будет активна. То есть сейчас, да, вот, ну, может, в идеале, конечно, надо было сделать сначала, если бы он заранее подготовился, да, и противник бы не достиг вообще даже такого эффекта. А поскольку у нас выяснилось, что там практически ничего не прикрыто, сейчас будут героически превозмогать, там, ставить дополнительные расчеты, счеты там с теми же елками, там еще что-то, сетки где-то вешать. То есть будут это делать, будут, пока противник, ну, пока мы его не делаем, противник там воспользуется, постарается по максимуму набить машин на трассе и, соответственно, нагнать паники как можно больше. То есть, ну, вывел его боевую точку. Сейчас мы будем устранять, а противник, пока есть возможность, будет пользоваться. Его цели понятны, понятны. Как будут наши реагировать, тоже понятно.
4: А как можно защитить целую трассу? Невозможно же поставить антидронные сетки, поставить везде системы РЭП.
2: Ну, как тоннели по всей трассе.
4: Да.
3: Ну, у противника, скажем, трассу на, если видели, трассу на Павлоград у них сделана же, они не поленились себе затягивать целую трассу всем.
4: Дистанция разная.
3: Да, ну, понятно, что...
4: Трасса на Руси большая.
3: Да, трассы нет. Но опять же, они что-то бьют не по всей трассе, они бьют по ряду основных там районов, особенно в районе Мангуша. Соответственно, там надо ставить расчеты, то есть надо координировать действия с фронтовыми районами, где работают контр-КВО. То есть это не то, что есть какое-то одно чудодейственное средство, которое решит эту проблему. Это комплексные мероприятия должны быть. Как только там начнут уже более в товарных количествах сбивать те же хорнеты, противник сразу, ну, опять же, будет реагировать на рост потери, соответственно, будет вынужден менять тактику. А если не сбивать, ну и давать им спокойно бить, конечно же, они будут туда летать. Как только там начнут серьезно сбивать дроны, там сразу же противник, скажем так, потеряет интерес вот именно к такой работе. Потому что дроны-то эти тоже не дешевые. Соответственно, их понятно, что им их дают, но опять же, они тоже лимитированы. То есть их не бесконечное число.
4: В общем, проблема есть. Мы эту проблему обозначили. Проблема достаточно серьезная и неприятная. А решения тоже понятные, какие могут быть. Мне до сих пор непонятно, почему это допустили. Ну, в смысле, понятно, на самом деле понятно. Всего предусмотреть невозможно, и понять, где точно ударит противник, в какой конкретный момент, тоже невозможно.
2: Вот, Борь, мы с тобой тоже, по-моему, да, ведь говорили на эту тему, что, кажется, небольшое разногласие между стратегическим видением, да, и упором на тяжелые баллистические ракеты,
4: да,
2: и ситуацией на Земле, которая, так сказать, зависит от новых технологий и этих самых беспилотников. Вот ты видишь это противоречие или нет?
3: Ну да нет, почему? А есть просто разные типы вооружений. То есть баллистические ракеты нужны для одного, это они до сих пор являются нашим очень серьезным преимуществом, потому что вот мы можем спокойно вот лупить да, ракетами куда-то там по Киеву, да, и наносить достаточно серьезный ущерб. У противника таких средств нет. А если бы были, то есть посмотрели, как бы нас рассказывали любители, что нам эти ракеты, мы там все дронами, да, то есть если бы там реальная тяжелая баллистика по Москве летела, там, ну, скажем так, люди бы пересмотрели свой подход к этим вопросам.
4: А вот, кстати, Борис, говорят, что противник пытается создать тяжелую баллистику, потому что все-таки вот эти «Фламинго» — это не совсем баллистика, да, это крылатая ракета в большей степени, наверное, но они пытаются сейчас создать тяжелую баллистику, и говорят, что и Зеленский опять же рассказывал, что у них есть какие-то достижения с западными партнерами на эту тему по дронам и как раз-таки по баллистике. Что на эту тему известно?
3: Но они пытаются совместить остатки того, что у них остались там какие-то технологии Сюрмаша, где собирали раньше ракеты. Естественно, они пытаются, как скажем так, легализовать определенные западные технологии, чтобы итоговый результат потом выдать за некую украинскую ракету. То есть в этом как бы их задача, чтобы это не выглядело переданная, скажем так, передовая какая-то баллистика. То есть и потом, конечно же, они будут пытаться пострелять по Москве. Но опять же, ракеты, все-таки наладить ракетное производство, все-таки это проблема. То есть обращаю внимание, что даже такие ракеты, как «Гром-2», которые они запускали достаточно, ну, как по меркам Украины, достаточно дальнобойные, то есть они их все равно делали в очень ограниченных количествах, а это гораздо более простая ракета, чем, скажем, те вот ракеты, которые они пытаются создать. Несколько баллистических ракет вряд ли представляют, ну, какую-то стратегическую угрозу для России, хотя, опять же, с одной стороны, как если это мы говорим об обычной ракете, а если рассматривать какие-то сценарии, когда туда может быть помещен грязный ядерный заряд, который потенциально может быть создан. Да, эта ситуация уже совсем другая. Но, тем не менее, безусловно, игнорировать такие разработки или попытку легализации западных каких-то поставок под видом этих разработок, конечно же, нельзя. То есть, ну, понятное дело, что противник сейчас делает все-таки ставку не на ракеты, а на массирование производства как у нас, так и за рубежом различных беспилотников дальнобойных, чтобы пытаться как-то наносить нам ущерб в тылу. То есть, и это вот сейчас стратегическая ставка. У нас же, ну, нельзя сказать, что мы делаем ставку вот только на ракету. У нас дронов производится все больше, мы запускаем их тоже все больше. Я еще весной постоянно говорил, что летом в обе стороны полетит кратно больше дронов. Ну и к этому надо готовиться. Пик будет, это конец июля.
4: Сегодня еще не пик, правильно? Сейчас еще не пик по дронам.
3: Нет, конечно, нет. Пик будет это вот на стыке где-то июля-августа. Там, по сравнению с тем, что есть сейчас, там, на, скажем так, интенсивность ударов дроновых увеличится. То есть, как бы, по-хорошему, там многие вещи надо было готовить заранее и усиливать ПВО, безусловно. И нельзя сказать, что никто же не ожидал, что будут бить по дорогам там. Да нет, предупреждения в открытых источниках, в том же Телеграме, там неоднократно многие про это писали, что да, противник будет перед нашим летним наступлением пытаться бить логистики, чтобы замедлить наше продвижение в ходе летней кампании. Ну вот они пытаются так работать. Продвигаются наши войска, да. Мешают ли нам удары противника по логистике наступать? Конечно, да. То есть это то, на что он делает ставку в ходе летней кампании. То есть у нас, как бы, они считают, что несмотря на это, мы, как бы, свои задачи, несмотря на все проблемы с логистикой, мы свои задачи, ну, как, ну, то, что у нас там связано с освобождением Донбасса, мы выполним. То есть, ну, и в конце, скажем так, где-то в середине осени мы посмотрим, кто лучше подготовился в итоге вот именно к летней кампании, где, безусловно, обе стороны делают ставку на очень массовое применение и дальнобойных, и фронтовых дронов.
2: Ну что, по дронам все тогда? Пойдем...
4: Куда ты хочешь пойти?
2: Пойдем дальше. Ну, у нас есть вот и НАТО, и ЕС. Но дроны можно, кстати, вот эту историю с Румынией тогда, да, сюда тоже, так сказать, подцепить.
4: Ну, или, да, там или же собираются делать заявление по поводу того, как они собираются противостоять на нашей агрессии.
2: Хотя... Или дальше вот по актуалочке. Ну,
4: давай
2: может
4: по
2: быть,
4: актуалочке.
2: Я имею в виду по вот этой истории, которую мы обсуждали. Значит, Крым, новая трасса, трасса по новым регионам, имеется в виду. Значит, все вроде подробно объяснили. Борь, ну, значит, понятно, что всегда щит, да, немножко запаздывает всегда. За мячом. Да, всегда. Значит, но насколько нынешнее вот это опаздывание критично, что ли? И что, в принципе, да, так сказать, вот...
4: Не критично, но, Лёш, ну, потому что...
2: Ну, пусть Борис скажет. Ну вот, давай ты.
4: Да нет, всё, заткнулся.
2: Не-не-не, давай.
4: Да ладно, хорошо.
2: Не критично. Не критично. Значит, а не критично...
4: Потому типа... что, потому что вот, вот то, о чем мы сейчас, да, более обсуждали и с тобой, да, по поводу дронов, по, да, поводу целей, которые они выбирают, по поводу того, что в искусственный интеллект зашили в том числе и гражданские цели. Также, да, Борь, Палантир не просто так сейчас показал открыто, как работает их система. Туда зашили в том числе и гражданские цели с целью нанесения в том числе и информационного, психологического воздействия.
3: Ну, конечно, потому что это американская стратегия террора. То есть мы все прекрасно видим, как во время войны на Ближнем Востоке носились целенаправленные удары по гражданским объектам. И когда у нас тут удивляются, ой, они же там бьют по школам, там еще куда-то. Ну, это американская доктрина ведения войны.
2: Мы рассказали ситуацию, но мне кажется, что мы мало сосредоточили внимание как бы на вопросе, а что делать-то со всем этим?
4: Давить. Я самое главное не сказал, почему я перебил тебя.
2: Вот прямо сейчас, когда летит этот Хорнет, вот что давить, Руслан? Прыщи, так сказать, давить? Что давить? Вот когда летит этот Хорнет...
4: Смотри, вот та стратегия, которую сейчас выбрал противник, вот эти террористические москитные удары, вот эти тонкие, колючие, да, она, да, потому что на классическом поле боя у них ничего не получается. Да. И у них единственный способ защищаться сегодня... Это наносить вот такие удары.
2: Ну, прости, пожалуйста, но только вот давай, вот это ничего не получается, это, ну...
4: Но у них никакого контрнаступления
2: ничего не
4: нет.
2: Получается.
4: У
2: ну,
4: них
2: хорошо,
4: отвоеванных, да, территорий нет, хотя они пытаются сказать, да, о том, что мы меньше... Мы медленно продвигаемся, это факт. Не быстро, не так, как многие хотят, но мы продвигаемся. И в классическом плане ведения войны мы их уже победили. Вопрос времени. Это важный вопрос, но тем не менее... Они предпринимают попытки агрессации сопротивляться вот этими самыми ударами, потому что прав, Боря, предположить удары дронами по огромной трассе гражданской, ну, в теории войны, но это нерационально использовать силы и средства. Но противник использует, чтобы в том числе нести психологический раздрай в обществе.
2: Давайте все-таки, значит, что делать с летящим Хорнетом?
4: Давай все-таки Осташка заткнется, и Боря ответит, я понял.
3: С дронами, кто есть средства известные, которые сбивают этих Хорнетов, заходите на каналы Рубикона там, или других групп,
4: Рубикон,
3: которые там
4: в день
3: закладывают,
4: да,
3: по 10-15 этих сбитых Хорнетов.
4: Ёлки.
3: Это не какое-то работает ультимативное оружие, это просто оружие, правильно применяемое в правильном месте, где они дают эффект. Соответственно, что требуется? Это усиливать ПВО в тыловых районах. Это, безусловно, потребует дополнительного напряжения сил, потому что вместо фронта мы какие-то часть ресурсов будем вынуждены рассредоточить для обороны тыловых районов. То есть это в том числе одна из не просто пропагандистских целей, но если вот такие цели, такими ударами вынуждены, допустим, какую-то часть сил держать не на фронте, а, скажем так, прикрывать тыловые районы вот такими ударами на разных направлениях, а у нас страна большая, то все не прикрыть. Поэтому какие-то ключевые районы нам придется прикрывать. Это МОГИ, это ПВО-дроны, это налаживание системы оповещения, какие-то участки затягивать сетками, безусловно. То есть, понятно, все не затягивать, но ключевые какие-то дороги, да. Ну и сети, ну, толком собирать, кто и так реализуется при фронтовых районах, просто они теперь потребуются и в ряде тыловых районов.
2: Ну да, масштабировать. Надо перерваться на выпуск новостей, после чего продолжим. Руслан Осташко, Борис Рожин, меня зовут Алеша Тимофеев.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Федеральные и региональные меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства в День защиты детей провел в Кремле встречу с уполномоченным по правам ребенка в России Марией Львовой Беловой. Российский лидер отметил, что задачей государства является выстраивание мер поддержки таким образом, чтобы семьи в России были счастливы. Глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по телефону обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ. Об этом сообщил «Росатом». Лихачев отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары боевиков по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой. Глава «Росатома» потребовал от Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС и Энергодара. Удары ВСУ делают невозможной обычную мирную жизнь города. Владимир Зеленский саботирует усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине. При этом продолжает резко высказываться в его адрес и одновременно выпрашивает еще денег, притворяясь жертвой. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юля Мендель. Она неоднократно резко высказывалась в адрес текущей украинской политики, чиновников и Зеленского в частности. В мае этого года Мендель была внесена в базу украинского сайта «Миротворец». Если Израиль атакует Бейрут, жители на севере Израиля и рядом с военными объектами должны покинуть районы проживания. Об этом заявил Центральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики Хатам Аль-Анбия. Сегодня премьер Израиля Бениамин Нетаньяху дал указание наносить удары по объектам движения Хизбалла в пригороде Бейрута. МИД Ирана заявлял, что нарушение прекращения огня в Ливане является нарушением перемирия Вашингтона и Тегерана. Более 50 тысяч школьников будут работать летом в трудовых отрядах подростков. Об этом сообщили в пресс-службе российских студенческих отрядов. Уточняется, что летом на объектах холдинга российских железных дорог будет трудоустроено более 1000 подростков, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Школьники будут работать помощниками дежурных по вокзалу в 70 городах страны, помогая пассажирам ориентироваться в пространстве. Трудовые отряды подростков объединяют школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет. В рамках этого направления ребята получают первый трудовой опыт в качестве аниматоров, работников пришкольных лагерей. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
3: 19:33 в российской столице. Еще раз всем добрый вечер. Руслан Осташко, Алеша Тимофеев, Борис Рожин, автор «Макс» и телеграм-канала «Колонель Касат». Ну что, к Ирану, к Румынии, НАТО, что мы, Украину продолжим обсуждать, значит, транши, там вот эти перестановки, назначения, предложения,
4: жалобы,
3: да, Руслан.
4: Я бы тему СВО продолжал на Украине. Сейчас, ну, просто очень надо понять, тут Зеленский же выступил с заявлением, они там на лужайке собрались, а потом он в интервью американскому телеканалу заявил о том, что до конца ноября он планирует выйти на мирные переговоры. Ну, в смысле, уже иметь договоренности, это говорит о том, что он не хочет уходить, ну, по крайней мере, в интервью американской телекомпании он об этом заявил, он не хочет уходить в зимнюю кампанию в том плане, ну, я в это не верю, но я просто цитирую Зеленского, предполагая, что зимой могут быть удары по энергоструктуре, и они не выдержат. Борис, что на эту тему скажешь? Почему он эту дату назвал? Стоит ли на это обращать внимание? Или просто пропустим, как очередной бред Зеленского, коих в последнее время, к сожалению, много?
5: А я бы не стал обращать внимание, потому что одновременно с этим также вбрасывается, что якобы Зеленский заявлял депутатам, что они рассчитывают, что осенью республиканцы потерпят поражение на выборах, и финансирование Украины со стороны США увеличится после возвращения демократами контроля над Конгрессом США. Так что вбросы идут разнонаправленные, и делать какую-то аналитику по такого рода вбросам, которые, собственно, служат главной цели, затяжки. И, то есть, фактически эта стратегия работает на полный срыв Анкоридской сделки, что, в принципе, глобалисты и руками, в том числе, Украины достигли, потому что мы сейчас видим, что она фактически буксует и не работает. Соответственно, они, ну, им надо как-то поддерживать постоянно моральный дух населения, поэтому его периодически вот кормят такими сказками, что вот еще надо месяца три потерпеть, а дальше все наладится. Это как с самого начала войны. Сначала надо две недели потерпеть, потом месяц, потом полгода, потом год. И вот так надо периодически каждый период вбрасывать что-то такое, морковку, да, что вот-вот скоро мир. То есть это опять же, чтобы у людей какие-то там надежды оставались. А по факту грядет ужесточение отлова оставшихся, кого-то еще можно поймать.
4: В Европе или в... Ты про Европу или про Украину?
5: И там, и там. И на Украине грядет ужесточение отлова людей. Из Европы их будут также стараться туда отправлять. Ну, кому-то ж надо в посадках сидеть. То есть поиск, они озабочены не миром, а поиском живой силы. И, безусловно, они рассчитывают, что война будет идти дальше и в этом году не закончится, и в следующем, чтобы она не заканчивалась. И Зеленский при помощи европейских глобалистов, и, безусловно, и американских глобалистов, безусловно, он, безусловно, стремится к этой цели. Трампа они рассчитывают просто пережить и продолжить проводить ту же политику. То есть это в этом их, собственно, дальше. Не обязательно, что у них это получится, но хотят стремятся они именно к этому.
3: Ну вот поиск людей, да, а поиск технологий и вообще роль, вот опять я просить, что я туда все время, но мне кажется, что это очень важно.
4: Про что?
3: Технологии? Да, новые технологии, значит,
4: какие используемые. Какие именно технологии интересуют? Палантир, который сейчас сделал, они зачем-то сделали открытую презентацию съемки со штаба ВСУ, как работает Палантир по убийству наших детей. Палантир — это компания, которая занимается разработкой искусственного интеллекта для военных нужд.
3: И я бы сказал, новые технологии, которые позволяют достаточно эффективно вести боевые действия. А что значит эффективно вести боевые действия? Противодействовать, ну, просто, так сказать, вот вооруженным силам Российской Федерации. Вот что это значит. Вот про какие новые технологии говорю. А что там палантир или палатер, значит, хорнет или пчелка, это вообще не имеет значения. И что нам-то с этим всем делать? Вот мне кажется, ключевой вопрос.
5: Война меняется, война идет быстро, то есть самим внедрять технологии, разрабатывать методики защиты, это будет это неостановимый процесс. То есть те вещи, которые были в начале войны, многие успеют устареть, и даже которые сейчас есть, они успеют устареть еще до конца войны. Это неизбежность, и к этому надо быть готовым. То есть это тут нельзя стоять на месте, тут надо бежать. То, что устаревает, неэффективно отбрасывать безжалостно, внедрять то, что передовое, как в ответ на то, что внедряет противник, но худшее, что может быть, это только реагировать на то, что делает противник, не внедряя что-то свое, чтобы заставлять противника. Ну, собственно, как и мы. Внедряли определенные вещи, связанные с дронами, и противник также был на них вынужден подстраиваться. Это касается и тех же ланцетов, и это касается разновидности герани, к которым он был вынужден приспосабливаться. Ну, много таких моментов есть. И ракеты, которые изначально были как бы еще старые военные, а потом появились вот эти ракеты, которые отбрасывали тепловые ловушки, которые маневрировали неожиданно до противника. То есть технологии там внедряются зачастую незаметно. Это не какой-то там новый танк, а именно технологии уже известных образцах вооружений, но которыми у них сохраняется внешний облик, но меняется при этом функционал, в рамках которого он применяется. Безусловно, война заставляет нас это делать и будет заставлять, потому что если этого не делать, то войну можно легко проиграть. Потому что любая война — это в том числе технологическая гонка. И, безусловно, противник настроен давить технологиями, опираясь на Запад, безусловно. Но при этом сам сюжет, который так вот наделал много шума, то есть он, безусловно, преследует пропагандистскую цель — напугать, вызвать неуверенность.
4: Нас?
5: Что вот, а у них, да, вот, ну, нас, да, то есть у нас вот многие...
4: Да, ну нет, но этот сюжет, я не соглашусь с тобой, что этот сюжет рассчитан для нашей внутренней целевой аудитории.
5: Нет, почему нет? Нет, он, ну,
3: почему его показывает? Ну, одна из целей, почему
4: нет, да. Конечно.
5: Он решает комплексные задачи, поддержать, смотрите, вот какие у нас есть технологии, а для нас ретранслировать, вот смотрите, какие у нас есть технологии, вот у вас таких нет. То есть это безусловно, он показывает и возможности, безусловно, имеет и пропагандистские задачи, он их, безусловно, решает.
4: Я в этом вижу вообще кардинально другую сторону. Смотри, мне кажется, они показали этот сюжет, вот мы все же про сюжет Палантира в штабе ВСУ, о том, что мы побеждаем. Ну, в смысле, они Запад. А сейчас, вот если поговорить с западным обывателем, который смотрит телеэфиры западные, читает иностранную прессу, у него полное ощущение, что Украина побеждает. И сейчас, когда идет разговор о мирных переговорах, на наших условиях, на российских, любой человек, который живет в западном информационном пространстве, задаст себе один простой вопрос и всем остальным. А зачем нам заключать договор с миром, ну нам, в смысле Западу коллективному, на полях сражений на Украине, если мы побеждаем? И это все сделано для того, чтобы эти переговоры сорвать. И чтобы мы продолжали войну, потому что наша война устраивает Запад полностью. Они перезапустили свой ВПК, русские убивают русских. У них вот ситуация вин-вин.
5: Чей рупор CNN? CNN — это рупор глобалистов, и поэтому ничего удивительного, что именно на CNN выходит такой сюжет.
4: То а есть, нет у тебя ощущения, Борь, извини, я продолжу эту тему, что американцы, уйдя из Украины, никуда не уходили?
5: Они никуда не уходили.
3: Активность НАБУ и прочее-прочее.
4: И там одна из компаний принадлежит, ну, часть ее сыну Трампа, который занимается внедрением новых технологий вот этих
3: военных. Вот смотрите.
5: Они же не собирались уходить, они же подписали соглашение об эксплуатации недр. Куда они идут? Они не собирались уходить оттуда вообще. То есть там они как раз наоборот зафиксировали, что они здесь останутся очень надолго. То есть рассказывают, что американцы возьмут и уйдут с Украины. Это опасные люди, никуда они отсюда не... Ну, из тех территорий, которые они будут контролировать пока на конец войны, они то оттуда никуда не уйдут. Они это зафиксировали на бумаге в договорах с Украиной. И, безусловно, они это обсуждали и на переговорах с нами. То есть о контурах возможного существования на Украине, но в тех зонах, которые будет контролировать Россия и США. То есть роль бизнеса, вопрос активов российских на той территории, американских на нашей территории. Они же, безусловно, поднимали вопрос занятых нами американских уже юридически литиевых месторождений, которые они когда-то захапали, а мы их, по сути, теперь контролируем. А это же огромные деньги. То есть, безусловно, эти вопросы также же кулуарно обсуждаются, и никуда они не ходить не будут, и у них масса инструментов, даже если они не прекратили подарки военной техники, а это действительно так, то есть они не прекратили разведку, целеуказания, предоставление технологий, обучение, есть огромный инструментарий манипуляции украинскими элитами через тоже НАБУ и не только, то есть украинские спецслужбы в некоторых моментах зависят от американских спецслужб, от ЦРУ, от ФБР, от АНБ, так что американцы никуда не уходили и не уйдут.
4: Но их надо попросить выйти культурно и вежливо. Но для этого нужна наша победа, да?
5: Там, где наши войска будут стоять, там американцев не будет. Ну, а там уж извините. То есть, на что навоевали, то и получили.
4: Борь, тогда продолжается, продолжает логику. Война с коллективным Западом уже не абстрактна, а напрямую. Она неизбежна. Я просто не хочу в это верить. Я хочу верить, что у нас есть шанс, что наши дети не будут, и мы еще, не будем воевать с Европой, с американцами напрямую.
5: Ну, чтобы не было войны напрямую, то есть надо доводить деятельно до противника, что любая война с Европой будет только ядерной, и сразу же после начала войны ракеты полетят по крупнейшим мегаполисам. Лишь страх уничтожения может удержать их от войны. Если этого страха не будет, если они будут уверены, что ракеты полетят или полетят с сильной задержкой после череды жалоб в ООН, и ой, как плохо они на нас напали, они хорошие, Европа. Если вот так будет, они, конечно же, нападут, потому что это просто приглашение, то есть это демонстрация слабости. Если не будут уверены, что в них полетят ракеты сразу, вот как только Иран начал лупить по кораблям, базам, не обращая там внимания на ООН, там всякое международное право, сразу все вот это европейцы заныли, мы не хотим воевать, мы срочно выводим войска, мы там готовы обсуждать право прохода. Ну, то есть они понимают только из их силы, увещевание и прочее, это просто приглашение к нападению и давлению, никак иначе.
4: Ну, как-то нерадостно.
3: Ну, как будто бы.
4: Боря, есть хорошие новости с фронта? Есть хорошие новости в целом?
5: Хорошие есть, могу порадовать. Давай. Сегодня, да. Константиновские дела у нас идут, ситуация у противника очень серьезно ухудшилась за последнюю неделю, часть гарнизона уже сидит в огневом мешке, потери большие, скажем так, освобождение Константиновки в реалистичные сроки, это уже не какая-то фантазия, нет, постепенно мы их там проламываем. Это не значит, что это сразу там все посыпется, но можно ожидать, что на Донбассе у нас в ближайшие недели, месяцы у нас будут неплохие продвижения. То есть мы, скажем так, будем приближаться к решению наших стратегических задач, связанных с Донбассом. Безусловно, есть продвижение и в Харьковской области у нас, особенно на севере. Ну и есть как бы определенные успехи на запорожском направлении, в том числе на стыке Запорожской и Днепропетровской области. Решающие ли какие-то успехи? Нет. Но опять же, как мы видели в этой войне, зачастую из комплекса мелких успехов слагались более крупные победы.
4: Практически в любой войне так, конечно.
5: Да, как вот красноармейское сражение, когда сколько такое тягучее оно было, то есть тянулось из мелких продвижений. В конечном итоге оборона в двух крупных городах у противника просто развалилась. Красноармейский и Димитровье. И причем даже быстрее, чем ожидал противник. Они рассчитывали за агломерацию держаться дольше. Тем не менее, вот именно череда таких мелких продвижений в итоге привела к проигрышу красноармейского сражения.
3: Слушай, но про поводу Константиновки еще тут просто есть сообщение, что там чуть ли не котел, так сказать, образуется в этой Константиновке.
5: Я сегодня уточнял там у людей, которые там находятся, работают на этом участке, то есть там огневой мешок, то есть там теоретически так как-то можно попытаться выскочить, но, по разрушенным вот этим улицам, но проблема в том, что там все дронами завешено, арта бьет постоянно, фабы прилетают в товарных количествах, то есть выйти, снабжать тяжело. Снабжаются они сейчас зачастую в основном дронами, то есть бабы-яги летают, сбрасывают, плюс пытаются и на РТК прорваться. Вокруг дороги туда, на Дружковку и так далее, там забиты сожженные техникой и на РТК, которые там погибли на логистике. То есть мы сейчас вот пытаемся делать то же самое, что они нам делают, то есть вырубать им полностью логистику, а что ослабляет их способности к сопротивлению. То есть в этом плане мы действуем схожим образом, делая ставку на дроны, изоляцию поля боя и нарушение логистики. То есть у нас сейчас основной акцент именно на разрушение прифронтовой логистики. Они вот пытаются разрушением тыловой логистики создать нам не только какие-то логистические, но и политические проблемы, чтобы вот именно общество там что-то требовало, вот, надо прекращать, вот они же хотят, чтобы люди все...
4: У нас общество требует, надо побеждать.
5: Да, у нас они-то думают, что у нас...
3: И прекращать будет... тоже общество, но в разные по-разному.
5: Давайте, слушайте... давайте сдадимся.
3: Да.
5: Ну, есть же такие, вот этот, недавно был этот, в московском комсомольце.
4: Да, что оказывается, поражение это хорошая штука была, но
5: да,
4: удалили.
5: Да, и потом так удалили, да, и все спрашивают, а что это было, да, зондаж или кто-то там решил свои влажные фантазии на общество ретранслировать про хорошие поражения. То есть, ну, забыли уже, как хорошо мы жили после поражения в холодной войне. Очень замечательно мы жили, скажем так. Ну, те кто выжил.
3: Ну, ладно, мы сейчас про другое несколько. Давайте, значит, вот смотри, Константиновка, читаю, население, начало 22-го 78 тысяч человек, значит, 26-го минус 2800. Ну, то есть 7-6 тысяч человек. Огромный город.
4: Ну, сейчас
3: нет. Гораздо... Такого... Вот что там сейчас? Значит, что там сейчас? И можно ли сравнивать там, я не знаю, с Авдеевкой, Артемовском? Ну, вот в принципе, так сказать, на что это может... Потому что, так сказать, освобождение или взятие этого города, ну, это...
5: Освобождение,
3: это...
5: конечно.
3: Да, нет, я к тому, что это очень существенное... Существенную цену надо заплатить. Мы помним, так сказать, и Авдеевку, и Бахмут, да? Но...
5: Это, ну, это одно сейчас идет центральных сражений 26-го года. Безусловно, оно кровопролитное. Безусловно, это очень тяжелое, когда там за всеми вот этими продвижениями стоит труд огромного количества людей. Безусловно, и у нас там есть потери. То есть говорить, что там вот мы наступаем так легко, свободно. Нет, мы переламываем сопротивление очень серьезных частей, которые поддерживаются огромным количеством беспилотников. И тем не менее, несмотря на это сопротивление, подготовленную с 2014 года оборону, несмотря на применение огромного количества дронов, мы видим на карте, фронт ползет на запад, не на восток, на запад. И дроны там что-то противнику не способствуют остановке нашего наступления. То есть они даже не говорят о том, что они могут сказать, мы, как у них задача, вот мы будем медленно отступать, вот мы как-то будем сдерживать. То есть про какое-то контрнаступление в Донбассе там речь вообще не идет. То есть и удержание даже вот такого темпа стоит противнику очень дорого. То есть каждый день можно видеть огромнейшее количество кадров объективного контроля из-под Константиновки, не только с ударами, но с конкретным уничтожением живой силы и техники противника. Все это стоит противнику очень дорого. Ну, говорит, что ну, для нас, безусловно, мы также несем там потери и в людях, и в технике. То есть мы знаем вот эти кровопролитные сражения, как были за Бахмут, за Авдеевку, то есть за Дзержинск, Волчанск. Вот сейчас... И продолжается еще все тянется. Это бесконечное сражение за Купянск, которые там уже и те, и другие объявляли взятым, да, но по факту там и там, и, ну, как бы в городе и наши, и не наши сидят, и бои там продолжаются. То есть есть такие длительные многолетние сражения, вот шутки там, вот там малую такмачку 2 года берут, а забыли про Белогоровку, которая с 22 года, сколько, 2,5 года штурмовали в ЛНР, прежде чем взяли карьеры.

0: Генералы готовились к прошлой войне и проспали, хотя все СВО видят в режиме онлайн, казалось бы, бери этот опыт и используй. Нет, а вот израильские генералы этот опыт проспали, а ливанцы, вот эти из Хезболлы, они не проспали, они учились. Ну вот и все сейчас вылезло на поверхность.
1: Но там все одно на одном, а здесь, значит, Константиновка, площадь 66 квадратных километров. 66 квадратных километров. В случае, так сказать, активного ведения боевых действий, если мы сравниваем, а сравниваем, мне кажется, так сказать, по делам с Бахмутом и Авдеевкой, там ничего не останется, конечно. Значит, и цену, которую придется заплатить за нее, даже сложно представить.
2: Ты же понимаешь, что битва за Константиновку не ради битвы за Константиновку, а без освобождения Константиновки невозможно, в принципе,
1: подойти к Краматорску и
2: Славянску. Наша победа.
1: Понимаю.
2: А что ты предлагаешь?
1: Я не знаю. Вот я хочу. Я давным-давно договариваться.
2: Для того, чтобы договариваться. Ну, с кем?
1: Договариваться.
2: Но мы уже условия свои выдвинули. Выходите и заканчиваем войну. Они не уходят.
0: Они не собираются договариваться. Есть цель. Они не собираются прекращать войну. То есть договариваться как? А-ля Минск, ну, пожалуйста, на условиях Минска они договорятся, чтобы лучше подготовиться и опять возобновить. То есть там попытки выиграть. Ой, ну уже будет гибнуть меньше людей, да. Зато
1: Боря, ну, при всем уважении. Но это рассуждение о том, чего нет еще, да, то есть мы тогда начинаем рассуждать о будущем. Можно порассуждать о том, что было. Ну, например, я много раз об этом говорил, какие плохие Минские соглашения не были, ну, в смысле, они были, какие они были, да, и несоблюдение Минских соглашений привело к той катастрофе, в которой мы сейчас все находимся. Ровно потому, что их не соблюдали. А надо было соблюдать.
0: А если...
1: А если бы соблюдали,
2: если
1: все стороны,
2: продолжать,
1: ну
2: если
1: да,
2: бы,
1: ну понятно, бабушки, ну и что? А но это что, отменяет, так сказать, того, что договариваться лучше, чем воевать?
2: Нет, не отменяет, конечно,
1: ну лучше,
2: все. Просто не с кем договариваться.
1: А о чем мы тогда спорим?
2: Ну, тогда не мы не
1: искать
2: спорим.
1: Возможности договориться.
2: Та сторона не соблюдает договоренности по определению.
1: Ну, это, значит...
2: Что? Нет, ну, оно нет, что ли? Не так?
0: Заключить соглашение, и потом вас опять кинут, и возобновлять войну в удобный момент.
1: Корейцы друг друга не кинули?
2: Там было с кем, значит, договориться.
1: Северный Кипр, значит, и Кипр друг друга не кинули?
2: Украина нас кинула? Значит, в Минских соглашениях Украина нас кинула?
0: Давайте поговорим
2: Европа о том,
0: какие соглашения выполнила Украина. Давайте назовите их соглашения, которые выполнил режим Зеленского, хотя под нос.
1: Вот вопрос, почему не выполнил, и какие инструменты надо было предпринимать для того, чтобы, так сказать, минские договоренности сработали. Формула Штайнмайера заработала, что сначала выборы, потом границы. Значит, все же было условлено. А почему-то не этот. И начался, так сказать, 22-й год.
0: Почему нет? А потому что потом выступает Меркель и Олланд и заявляют, что никто их и не планировал выполнять. Это была разводка для России, которая рассчитывала договориться, ее кинули, чтобы подготовить войну, и после этого потери, которые там, сокращение потерь в годы Минских соглашений, сгасли хвой, перекрыли реками крови после 22 года. То есть вот цена попыток спасти жизни, пойдя на уступки.
1: Но все-таки там есть 22-й год, Борь, мы же не можем его вычеркнуть. Но не можем его вычеркнуть тоже. Ладно, друзья, давайте, значит...
2: Позитивника?
1: Ну, по позитиву, я не знаю. А какой
2: есть позитивник?
1: Вот именно. Ну, вот Боря говорит, Константиновке идем, да. Это вот позитив. Да, там,
2: ну, давайте я скажу позитив. Atlantic Consul, американская компания, которая занимается исследованиями для Пентагона, выпустила большой доклад о том, что наша армия очень сильно изменилась. Сначала специальной военной операции, на текущий момент является одной из передовых, и мы являемся большой угрозой для Европы и для Америки, что они не готовы противостоять нашей высокотехнологичной армии. Это противник делает доклад.
1: Если противник делает такой доклад, вывод один. Противник хочет больше денег. Вот, собственно, почему он...
2: Как-то все просто.
1: Ну, мне кажется, ровно в этом.
2: Противник хочет больше денег, потому что мы смогли, а они еще нет. Это значит, что у нас на текущий момент есть военное стратегическое преимущество перед противником. И этим преимуществом нужно пользоваться. Я не говорю, что нужно нападать на Европу, но то, что дожимать Украину нужно в короткое время, это факт. Но как это сделать? Тут мнения многих расходятся. Борь, коротко, а ты видишь позитив в этом докладе Atlantic Council? Наверняка же читал его, ну или фрагменты выдержки.
0: Что, безусловно, он рассчитан в том числе на выбивание новых оборонных ассигнований.
2: Конечно,
0: то есть у них две
2: конечно.
0: Пропаганды. Одна рассказывает, какая у нас армия слабая в пропагандистских целях, а при этом пугать у себя население, какая у нас армия сильная, дайте денег. Но при этом объективно, если смотреть, с одной стороны...

0: нас армия, безусловно, изменилась, у нас при этом остались различные проблемы, хорошо известные, но при этом по многим направлениям наша армия, безусловно, гораздо сильнее, особенно по беспилотнику. По беспилотникам наша армия кратно сильнее самой себя 22 года. Россия сейчас один из мировых лидеров, возможно, в тройке мировых лидеров по производству, применению беспилотников. То есть Иран мы обогнали, хотя мы в начале ВСО мы отставали от Ирана. Сейчас, я думаю, мы где-то, ну, может, отстаем от США с Китаем, но, тем не менее, мы...
1: По беспилотникам, так, здрасте, не отстаем, я думаю. Ну, по тактическим, нет, по малому небу.
0: От Китая, ну, от Китая, ну, учитывая, что, ну, Китай, наверное, сейчас главная фабрика беспилотников, потому что и даже американские беспилотники используют китайские комплектующие, то есть в этом технологическое лидерство Китая, да, но при этом у нас действительно было внедрено много интересных перспективных вооружений, после тех, против которых у противника на данный момент нет как бы контрмер, но при этом у нас остаются проблемы со связью, со спутниковой группировкой, ну,
2: то есть их можно перечислить.
1: Но мы их решаем.
2: Решаем в процессе. Спасибо большое. Борис Рожин, автор Макс телеграм-канала «Клан Эль Кассат». Руслан Асташко, меня зовут Алеша Тимофеев. Пока.
3: Мирная сделка между США и Ираном. Контекст. На завершение конфликта на Ближнем Востоке и открытие Ормузского пролива надеются многие страны, получающие ресурсы через эту артерию. В американских СМИ появилась информация, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Документ будет предусматривать, что судоходство через Ормузский пролив вновь станет беспрепятственным, без взимания платы и задержаний судов иранскими силовиками. Иран должен будет убрать все мины из пролива в течение месяца. Меморандум предполагает прекращение военных действий в Ливане, в которых занята израильская армия обороны. Источники сообщили, что Дональд Трамп окончательного одобрения еще не дал. Но если стороны придут к общему знаменателю, переговорный процесс будет пролонгирован для выработки окончательной версии мирной сделки. Главная проблема, которая может стать препятствием к этому – жесткое требование США к Ирану отказаться от разработки ядерного оружия. В этом вопросе Тегеран последовательно отстаивает свое право самостоятельно решать вопросы безопасности и энергетики. Да и перестрелки между Исламской Республикой и США пока продолжаются.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Саратове и Ереване 9. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Уполномоченный по правам ребенка рассказала президенту о работе Фонда защиты детей. Глава Росатома и гендиректор МАГАТЭ по телефону обсудили безопасность Запорожской АЭС. Вооруженные силы Ирана не намерены терпеть действия Израиля против Ливана. Подробности далее. Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рассказала о работе Фонда защиты детей на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства в День защиты детей провел в Кремле встречу с Львовой-Беловой. Она отметила, что открываются региональные отделения, сотрудники помогают арендовать жилье, помочь с лечением, ремонтом. По словам Львовой-Беловой, наработанная экспертиза помощи и сопровождения ляжет в основу Всероссийской службы помощи семьям, которая будет работать при фонде и помогать регионам в поддержке семей. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова совместно с Комитетом семей воинов Отечества провела личный прием жен погибших участников СВО с детьми и обсудила с ними вопрос получения выплат. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В ходе встречи в Доме прав человека Лантратова напомнила, что президентом был подписан указ о единых базовых мерах поддержки лиц, которые принимают участие в спецоперации. Однако в некоторых регионах продолжали возникать трудности с получением выплат детям, рожденным после гибели военного. По этому вопросу федеральный омбудсмен пообщалась в режиме видеосвязи с женщинами из Московской, Ростовской областей, из Донецкой Народной Республики и Бурятии. Более сложными случаями Лантратова назвала ситуации, когда супруги находились не в браке. Получить выплаты становится сложнее. Глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по телефону обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ. Об этом сообщил Росатом. Лихачев отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории станции дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой. Глава Росатома потребовал от Гросси публично дать внятную оценку преступлений киевского режима против Запорожской АЭС и Энергодара. Удары ВСУ делают невозможной обычную жизнь города. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможную приостановку переговоров с Ираном, заявил, что это не означает возврат штатов к бомбардировкам. Он отметил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду Исламской Республики. Глава Белого дома заявил, что США не получали уведомления от Ирана о приостановке переговоров. Ранее агентство ТАСНИМ передавало, что Иран приостанавливает обмен посланиями США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Вооруженные силы Ирана не намерены терпеть действия Израиля против Ливана. Об этом заявил высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Аболь Фазл Широкчи. В понедельник премьер Израиля Бениамин Нетаньяху дал указание наносить удары по объектам движения Хизбалла в пригороде Бейрута. В свою очередь советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи написал, что терпение иранских вооруженных сил не безгранично. Еще больше новостей, а также фото и видео подробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня наш опять такой сплоченный и многочисленный коллектив. В студии Денис Шполянский, историк, и Алексей Осин. Ждем мы на прямой связи доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. И у нас еще на связи Ибрагим Маратович Будунов, научный сотрудник Российского военно-исторического общества, координатор «Вечера памяти» Николая Карамзина. Вот, собственно, о Николае Карамзине мы сегодня будем говорить. Кто он? Литератор, историк, нечто такое, прекрасный симбиоз первого и второго. И вообще меня больше всего поразило что говорят, что Пушкин автор литературного русского языка. Получается, что очень многое для этого и Карамзин сделал, причем несколько раньше, и Пушкин Карамзиным зачитывался, как, собственно, и многие образованные люди того времени. Ну, пока ждем Владимира Ростиславовича,
3: Алексей,
2: давайте начнем.
3: Если разрешите, я пока отвечу на ваш вопрос, на ваш комментарий. В какой степени того или иного человека можно назвать реформатором русского языка? На самом деле, конечно, русский язык реформировал и не Пушкин, и не Карамзин, и даже там не Тайдиковский, не Ломоносов, хотя они внесли все четверо вышеупомянутый гигантский вклад. Эти изменения, они как бы были подготовлены заранее, но Карамзин, безусловно, в этой плеяде тоже выдающийся человек.
2: Ибрагим Маратович, как считаете?
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
5: Добрый
2: Владимир Ростиславович тоже с нами, но мы его только слышим, но не видим. Здравствуйте, Владимир Ростиславович. И не очень слышим, так получается.
5: Здравствуйте, Алексей, специально без видео, иначе у нас связь подвиснет полностью.
2: Ну, давайте, раз уж мы обратились к Ибрагиму Маратовичу, то будьте любезны, вот действительно, где здесь литератор, писатель, где историк? С вашей точки зрения, что первично?
4: Конечно, Николай Михайлович Карамзин — это уникальное явление русской культуры конца 18-го, начала 19 века. Безусловно, его произведение, выдающийся труд, 12-томник «История государства российского» — это великое произведение, которое стало основополагающим его как личности, как историка. Но, безусловно, он является и мастером русского слова, реформатором, который внес выдающийся вклад в развитие русской культуры и литературы.
2: Владимир Вячеславович, вы с нами, да? Слышите нас?
5: Да-да.
2: Ага. Давайте тоже вот вступительное слово, как-то, чтобы мы позиции поняли. Как вы полагаете?
5: Ну, я бы начал с того, что, значит, почему мы отмечаем сейчас, наша передача посвящена Карамзину, потому что по новому стилю Карамзин скончался почти ровно 200 лет назад. Вот это грустная дата, День памяти. Мы все историки наши планируют отмечать на этой, то есть, да, послезавтра. Коллеги, вы меня слышите? Нет,
2: я вас слышу. Да, немножко прерывается, но вроде сейчас нормально. Угу. Продолжайте, пожалуйста.
5: Планируется послезавтра летие со дня смерти, ухода от нас Николая Михайловича Карамзина, одного из основоположников.
2: Я коллег все-таки попрошу...
5: Современной историографии.
2: Поэтому Владимир Вячеславович, давайте попробуем пересоединиться, потому что прерывается очень. Качество связи не очень. Давайте попробуем еще раз. Еще раз попробуем связь восстановить. Ну вот, если давайте так, если рассматривать вот его и исторический путь, и путь писательский, вот с чего все начиналось? И как одно опережало другое, или первое, второе?
3: Ну, конечно, Карамзин начинался как писатель. Тут погружаться в биографию пока не будем.
2: Угу.
3: Так, прошу прощения, Владимир Вячеславович звонит, разрешите?
2: Да, пожалуйста. Ибрагим Маратович, действительно, что было первично? Писатель, ученый?
4: Безусловно, как и уже Денис Валентинович отметил, в первую очередь Карамзин, он начинал как писатель. Он еще, вернувшись после смерти отца, если говорить в Симбирск, Карамзин увлекся переводами Шекспира, входившего в моду в России в тот период времени. Последнее привлекало его не активно погружаться в литературу. К тому времени Карамзин, уже перебравшись в Москву, имел солидный опыт переводов европейских произведений на русский язык. Поездки по Европе, которые совершал Карамзин, внесли особый вклад в его последующую литературную жизнь. И нужно сказать, что его великие произведения, такие как «Бедная Лиза» и вообще вот вклад в развитие сентиментализма тогда вошел в моду, а манера письма Карамзина была признана такой образцовой. Поэтому, безусловно, его как писательское творчество, оно было первостепенным.
2: Денис, мы вас...
3: Включиться, да.
2: Владимир Вячеславович, вы с нами?
5: Да-да, с вами.
2: Да-да-да. Мы сейчас начали говорить о том, что первично и основы чего были заложены с самого начала. То есть первоначально он писателем был, а потом стал историком, или наоборот?
5: Ну да, ну давайте вот все-таки немножко о Карамзине самом расскажем.
2: Давайте.
5: Потому что вряд ли наши все радиослушатели так уж детально с дворянской семьи, но семьи небогатой. Это татарский род, как несложно догадаться. Ну, когда-то татарский, много столетий назад. Как несложно догадаться, Карамурза. Ну и родовое имение называлось Карамзина или Кармзинка по-разному. Это все район современной Ульяновской области, Симбирск. Он по тем временам получил неплохое образование, причем что для дворянских детей образование не домашнее, то есть он с самого начала сначала учился в школе в частной, в Симбирске, потом посещал лекции Московского университета, ну и как большинство дворной службы, причем с элитного Преображенского полка. Однако служил недолго, 3 года, и во втором офицерском чине, ну или в третьем, там как считать, поручика начинает молодой бывший офицер, отставник, вращаться в разного рода
2: объединениях,
5: литературных, масонских. Да, мода такая была. Все, многие декабристы с этого начинали. Ну, а слава к нему пришла тогда, когда после «Путешественника», вот, это очень популярные по тем временам. Затем постепенно вот отмечен при дворе, тут есть разные версии, что его читала молодая супруга, более всего примечала Александра I. Вот это случилось после того, как в журнале публиковал, был главным редактором, правильно сказать, Карамзин опубликовал свою историческую повесть «Марфа Посадница». И вот эта повесть принесла ему большую славу, известность, и назначает его на должность главного историографа. Ну и мы бы сейчас сказали главного историка. Историка официального. Это ее занимал небезызвестный Герхард Миллер, оппонент Ломоносова в части нормандской теории. Потом некоторое время князь Щербатов, тоже известный исторический автор. Ну и вот Карамзин. Как-то эта вакансия была не занята, и хотя кто только не пытался ее занять, вплоть до нашего всего Александра Сергеевича Пушкина, который претендовал на эту вакансию, но не получилось. Вот такая вот история. Хочу сказать, что более подробно тех, кому интересна фигура Карамзина и вообще это время, обстоятельства написания его было сказано, мы приглашаем всех 3 июня, послезавтра, в эту среду, в книжный клуб Достоевский. Адрес легко запомнить. Воздвиженка, дом...
3: Дом 1. Воздвиженка, дом 1.
5: Один. Там выход из метро, по-моему, библиотека 10 метров. Да. Да, Воздвиженка, дом 1. Там состоится памятный вечер, посвященный 200-летию со дня смерти нашего выдающегося историки современные. Михаил Мягков, Константин Аверьянов, Антон Пчелинцев с ИСТФАКа МГУ приглашены в качестве гостей.
3: Владимир Васильевич, вечер. А может быть, попросим Ибрагима, он как раз координатор этого ВИЧа, оторвью, может быть, он нам и расскажет, как раз, что там планируется.
5: Плохо слышно?
2: Ну, вы знаете, просто идет фраза там, а посередине где-то такая пауза, секунды на две. Я
5: нормально сейчас.
2: Ну, давайте, пусть Ибрагим расскажет, а мы попробуем, может быть, еще раз пересоединиться. Ибрагим, о вечере, пожалуйста, расскажите, который 3 июня пройдет, посвященный 200-летию со дня смерти Карамзина.
4: Да, Владимир Ростиславович уже как раз обозначил об этом. Немного подробнее расскажу о этом памятном вечере, который состоится 3 июня, Воздвиженка 1, книжный клуб «Достоевский». В мероприятии примут участие эксперты Российского военно-исторического общества, приглашенные гости, среди которых Михаил Ильич Мягков, научный директор РВИО, Константин Александрович Аверьянов, доктор исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества, Пчелинцев Антон Игоревич, которого также обозначил Владимир Ростиславович, заместитель декана исторического факультета МГУ. Среди почетных гостей приглашены также Гергилев Денис Николаевич, Институт российской истории РАН, директор Государственного музея-заповедника Астафьева, русский Парнас, в котором, стоит сказать, жил и работал Николай Михайлович Карамзин, где написал 8 томов легендарного произведения «Истории государства российского».
3: То есть, по сути, две трети, там 8 из 12 получается.
4: Да, 8 из 12. Также приглашены учащиеся и директор школы государственного бюджетного учреждения города Москвы, школы имени Николая Михайловича Карамзина, в котором на сегодняшний день существует музей имени великого писателя, историка. Вечер станет таким интересной точкой, в котором вновь вспомнят о великих произведениях писателя, поговорят о его творческом пути и, наверное, затронут такую важную мысль о том, насколько его взгляды, мысли созвучны сегодняшним днем, с нашим временем. Ну, приглашаем всех на памятный вечер 3 июня в 16:00, Воздвиженка 1, книжный клуб «Достоевский».
2: Я думаю, да, будет интересно. Вы знаете, я вот когда тоже готовился к передаче, меня вот эта вот небольшая вилка заинтересовала. Ну, то есть сначала вроде как Карамзин был таким немножко вольнодумцем, может быть, даже либералом. Потом вот это полуторагодичное путешествие в Европу по разным странам, в том числе фактически он был свидетелем французской революции. И вот это как-то на него повлияло так, что он потом все-таки вот мигрировал в своих взглядах в сторону монархии. И там, соответственно, и есть его выражение, которое это подчеркивает. Это так или нет? Объясните, пожалуйста.
3: А какое выражение, вот интересно, какое вам попалось?
2: Значит, сердцем я республиканец, но разумом монархист. Пушкин записал с его слов, например.
3: У Пушкина с ним были давние связи, потому что еще когда Пушкин учился в лицее, он оказался, Пушкин, в обществе «Арзамас». Это было общество, которое объединяло передовых людей того времени, в первую очередь литераторов. Они, как сейчас молодежь говорит, стебали, тайтировали существующие устои литературные и пытались создавать какую-то свою литературу новую. Там были не только молодые люди, там, например, был дядя Пушкина, который уже был человеком достаточно заявом Карамзина, они считали своим почетным членом, почетным гусем, они даже гусями называли общество «Арзамас». Вот с тех пор у Пушкина с Карамзиным появились какие-то вот общие интересы, общие связи. И, конечно, Карамзин на Пушкина повлиял очень сильно. Как Владимир Александрович сказал, после смерти Карамзина Пушкин, скорее всего, очень хотел бы получить эту должность официального историографа. Намекал даже на это, можно сказать. То есть пойму не просил, гордость не позволяла. Но мы знаем, насколько Пушкин болезненно относился к своей подвоенной должности камер-юнкера. Он считал, что это дают там 18-летним птенцам, которые только-только пришли во двор, а не состоявшимся великому поэту, признанному лидеру русской литературы на тот момент. И, конечно, должность историографа, тщеславию Пушкина, его заслуженной гордости польстила бы очень сильно. И знаем, что Пушкин как раз-таки серьезно занимался историей, писал с позволения Николая I историю пугачевского бунта и блестяще, кстати,

0: очевидцев, участников, родственников пугачевского бунта. То есть подход у Пушкина был самый-самый серьезный. И, конечно, подготовка историографическая у него была тоже явно не хуже, чем у Карамзина, потому что Карамзина просто, ну, не было предшественников как таковых. Был Татищев, тоже великий наш, один из основателей русской науки, но базис у него был несколько другой. Татищев был и воином, и госслужащим, у него было гораздо меньше на это времени.
1: Ну, тут особая история, это как соединил историю с литературой. Насколько я понял, Владимир Вячеславович нам снова подключился, да?
2: Да, я внимательно вас слушаю.
1: Вот, прекрасно. Мы, знаете, о чем говорили? О том, как изменились взгляды Карамзина, и как он стал из, ну, там, вольная лицейская атмосфера, видимо, такая, да? И,
0: ну, Карамзин к лицею...
1: Нет, я как бы, я употребляю это не в смысле, что он обучался, а как бы вот как характеристику, да? Потом он стал убежденным монархистом, и, по сути, говорят, что вот и, собственно, и умер из-за того, что очень сильно переживал за царя, за...
2: Ну... Да. Это известная легенда, я думаю, что мы об этом можем в конце передачи
1: поговорить. Да, а вот все-таки, да. Эта вот трансформация его взглядов, была ли она действительно, и как повлияла?
2: Ну, по нашим меркам, Карамзин поехал в Европу в совсем юном возрасте, вот в это путешествие свое на пару лет. Это ему было где-то лет 25 в этот момент. Но это юный возраст по меркам современного инфантильного века. В те времена, 18 век, даже конец его, 25 лет, это совершенно взрослый, зрелый человек. Онегин, возраст которого нам до конца не ясен, Евгений, но очевидно, что это где-то около 25-26, он совершенно не юный студент. Это сложившийся молодой человек. Я тут, кстати, не хочу с пушкиноведами спорить, потому что там есть разные указания по поводу возможного возраста Онегина как в начале произведения, так и в конце. Но в любом случае это сложившийся взрослый человек. Вот поэтому, кстати, Печорину сколько лет? Кто-нибудь сможет мне подсказать? Мне кажется, уже ему где-то около 30, до 30 сильно, Печорину.
0: Мне кажется, меньше даже. Как-то
2: да,
0: он так,
2: меньше 30.
0: Он с Максимом Максимовичем буквально как отец с сыном, правильно, сочетаются.
2: Да, поколение между ними. 25 плюс, вот так, да. То есть это взрослые люди. 30-летние генералы во время наполеоновских войн отнюдь не редкость. Поэтому то, что Карамзин в юности, возможно, болел некоторыми либеральными идеями, а затем уже в зрелом возрасте 25-30 столкнулся непосредственно с обстоятельствами атмосферы революционных событий в Европе, вот это его, наверное, глубоко и перепахало, как говорил Владимир Ильич, всего. Потому что тот, кто в юности не был либералом, не имеет сердца, а тот, кто в молодости, в зрелости не становится консерватором, как известно, не имеет мозгов. Вот эта история с Карамзиным и произошла.
1: Печорину 25 лет было в основной канве романа и 23 года в предыстории княгини Легавская. Вот,
2: Приквеле, да. Да, ну, в 23 года он ведет себя совершенно не как выпускник журфака. Согласитесь, Алексей, он ведет себя как взрослый состоявшийся офицер. Поэтому...
1: Да, даже спорить невозможно. Но так и Михаил Юрьевич Лермонтов, уж извиняюсь, да, стихи начал чуть не в 14
0: но,
1: лет.
0: Но, Алексей, если вы читали то, что Лермонтов писал в 14 лет, я боюсь, это не зая не входит в его академические собрания сочинений.
1: Ну, в общем, он, к сожалению, недолго прожил.
2: Ну, раньше взрослели. Понимаете, я все время привожу современным родителям банальный пример, что дворянская воинская служба в допетровскую эпоху начиналась в 15. Ну, то есть понятно, что он в 15 не в первых рядах на боевом коне, но он уже где-то помогает, понимаете, он где-то уже помогает. Но он от 16 уже, наверное, на боевом коне.
1: А вот как вы полагаете, то, что он пришел к монархистским взглядом, это стало, скажем так, отправной точкой в написании истории государства российского? Или нет? Или это не связанные вещи?
2: Слушайте, то, что он пришел... Он писал свою историю, вне всякого сомнения, искренне. Вот. И оправдывая целесообразность самодержавия и кнута, как потом над ним всячески издевались, он это делал совершенно искренне и был убежден в своих воззрениях, потому что он видел, к чему, собственно, приводит отсутствие порядка, отсутствие власти и...

0: сказать, вооруженный сброд на улицах. Это он видел, и, как, и какому впоследствии террору и каким трагедиям это приводит. Он это все видел, поэтому... Денис, как вы считаете?
1: Ну, я думаю, здесь не его литературная слава ему немножко подсказала, потому что «Марфа посадница» была действительно бестселлером по тем временам. Зачитывались все, и Александра, и Елизавета императрица, и мать вдовствующая императрица. И все показывали, что вот вакансия свободна историографа князя Щербатова. Надо сказать, что князь Щербатов-то, как историограф, не всех устраивал. Он был как раз-таки представителем той старой дворянской аристократии, которая сетовала, что слишком много стало абсолютизма, что нравы сильно повредились. И поэтому Александр, конечно, был с облегчением вздохнул, когда понял, что у него есть Карамзин, а не вот этот вот Щербатов с его влиянием князь Щербатов, да, в отличие от...
0: Ну, это еще, да, Щербатов Миллера, это да. Еще екатерининская элита. Это еще вот те... Фамусовы того времени, даже, наверное, раньше.
1: И причем, можно сказать, даже анти-екатерининская, потому что он критиковал нещадно как раз-таки петербургский свет. И он был неким таким якорем консервативным при, в реалиях того времени. Поэтому, конечно, легкий, блестящий, изящный Карамзин на должности историографа блестящей Российской империи подходил гораздо лучше.
0: Ну а потом, в чем уникальность Карамзина? В том, что он не просто искренне любил, интересовался историей, работал с первоисточниками, как бы сейчас сказали, был всячески увлеченным человеком. А уникальность Карамзина в том, что он был, как бы сегодня сказали, великолепным писателем, блестящим стилистом. И его «Историю государства российского», она нам немножко кажется сегодня ну, такой витиеватой, но ее можно читать даже нам спустя 200 с лишним лет. И не можно, и интересно читать. А вы попробуйте почитать Татищу.
2: Это очень легкий и хороший язык.
0: Да, конечно, да, скажем, это все-таки не Пушкин Дубровский, не Ключевский, который писал еще легче, или там, не знаю.
2: Владимир Александрович.
0: Это 200 лет прошло.
2: Да, я прошу прощения, на новости прервемся, потом продолжим.
3: Введите имя.
4: Герман Клименко.
3: Уточните свой статус.
4: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
3: Введите пароль.
4: Радио «Спутник».
3: Докажите, что вы не робот.
4: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
5: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
5: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
4: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился с главой фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Предыдущая встреча Путина с главой фонда состоялась 13 февраля. На ней президент обсудил с Ткаченко итоги пятилетней работы организации. Фонд «Круг добра» был создан по указу президента 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отлично понимает, что удары по Запорожской АЭС наносит Украина. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат рассказал, что регулярно контактирует с Гросси по данному вопросу и настаивает на том, чтобы МАГАТЭ называла вещи своими именами. По словам Ульянова, гендиректор агентства отказывается назвать виновного в ударах по АЭС по нескольким причинам. Одна из них – невозможность доказать принадлежность дрона украинской стране. Именно поэтому Рафаэль Гросси видит роль МАГАТЭ в качестве якобы бесконтактного посредника, который держит дистанцию между Москвой и Киевом. Около 1500 британских военных участвуют в учениях в Эстонии в 25 километрах от российской границы. Об этом пишут СМИ. По информации издания, в учениях участвуют два британских танка «Челленджер-2». Как сообщается, перед участниками маневров поставлена задача отразить мнимое вторжение через границу. Учения «Весенний шторм» ежегодно проводятся эстонскими вооруженными силами с участием военных из стран НАТО. Нью-Дели направил письмо с запросом Парижу для закупки 114 истребителей «Рафаэль» для вооруженных сил Индии. Об этом сообщает агентство АНИ. В январе Совет по оборонным закупкам Индии предварительно одобрил приобретение военных самолетов. Ожидается, что сделка поможет Индии удовлетворить потребность в многоцелевых истребителях поколения 4+, и увеличить численность эскадрильи. Обе стороны, вероятно, завершат переговоры по истребителям в течение следующего года. Стоимость истребителей составит около 34 миллиардов долларов. Посольство России в Кишиневе принимает меры, чтобы расширить возможности консульского приема граждан Приднестровья, которые хотят получить российское гражданство. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии. Ранее глава Министерства иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что более 36 тысяч жителей Приднестровья записались в электронную очередь на получение гражданства России. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
3: Продолжаем разговор. На связи со студией «Радио Спутник» доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Здесь в студии Денис Шполянский, историк, я Алексей Осин. Мы благодарим нашего эксперта, нашего еще одного гостя. Это Ибрагим Будунов, научный сотрудник Российского военно-исторического общества, координатор «Вечера памяти» Николая Карамзина. Он, напомню, состоится 3 июня, Воздвиженка, дом 1. Так что приходите, я думаю, вам понравится. Ибрагим Маратович, спасибо большое.
4: Спасибо большое.
3: Ну, продолжаем мы о Карамзине беседовать. Пушкин назвал Карамзина первым русским историком и последним летописцем. С вашей точки зрения, какой смысл он в это вкладывал? Почему первым был действительно Татищев упомянутый, были придворные историки при Екатерине? Почему он первый, ну, как считал Пушкин?
5: Я предлагаю Денису Ибрагиму ответить на этот вопрос.
6: Александр, Ибрагим у нас отключился. Давайте я на себя пойму этот вопрос.
5: Да.
6: Да, по последнему летописцу, по первому историку. Ну, здесь мы, наверное, не будем интерпретировать Пушкина, потому что нам часто приходится это делать. На самом деле Пушкин сам объяснил свою точку зрения. Там есть прямая цитата, почему Карамзин последний летописец и первый историк. Но самое важное, что Пушкин это выражение использовал в рецензии на труд Полевого. Это историк, ну, самоучка тоже по тем временам, который попытался в пику Карамзину издать «История русского народа». Ведь мы помним, что труд Карамзина назывался «История государства российского», где каждое слово было важно, и особенный акцент ставился на государстве. И уже тогда многие восприняли это весьма как такую некую заявку на официоз, и Полевой написал «История русского народа», где акцент как раз-таки был на слове «народа» и русского, в пику вот государства российского. И Пушкин, видя, что задача Полевым поставлена, конечно, правильная, но ознакомившись с вышедшим первым томом в 1830 году после смерти Карамзина, с изданием, которое явно выходило в полемике с покойным Карамзиным, Пушкин как раз-таки разгромил Полевого за очень слабую реализацию, за то, что у него отдельные отрывки труда не сшиты как бы между собой, то есть это некий поток сознания по тем временам. И хваля за смелую задумку, он не разрешал Полевому посмертно вот так вот, можно сказать, голубить Карамзину, который написал действительно гениальное, не только с литературной, но и с исторической точки зрения произведения, где история течет как некий ручей в своей непрерывности, вот, в единстве. И защищая Карамзина, своего старшего товарища, по обществу Арзамаса еще, о чем мы говорили в первой части передачи, Пушкин как раз таки говорил, что Карамзин своим легким, потрясающим русским языком смог не только написать русскую историю от начала до от начала времен до начала 17 века, но и поэтому как бы сшить ее, да, вот воедино, заполнить ее яркими образами, подобно лучшим творениям историков образцов классики, Тита Ливия для древнего имя, Полибия и, конечно, Плутарха, да, потому что персонажи русской истории у Карамзина живые совершенно, абсолютно.
3: Вот, Тацитом еще его называли, декабристы.
6: Ну, потому что пытался писать без гнева и пристрастия.
3: Владимир Вячеславович.
5: Ну, мне кажется, очень исчерпывающий ответ. Пушкин с большим уважением относился к Карамзину. И как к старшему товарищу, он действительно годился ему в отцы. Давайте не будем забывать это. И как человеку, пользующемуся, ну, как замечательному писателю, вот, который положил свой талант писательский. Он же практически перестал писать художественные произведения после того, как занялся историей. Наверное, мы потеряли хорошего автора. Может быть, еще одного, ну, замечательного прозаика. Но зато мы приобрели историю государства российского и приобрели первый исторический труд, который мы можем с вами читать, мы, современные люди, можем читать, получая удовольствие.
3: А в чем... Да, извините, я думал, вы закончили.
5: Да-да, пожалуйста.
3: А в чем, с вашей точки зрения, новизна подхода к истории Карамзина в сравнении с тем, что было до него?
5: Ну, самое главное, тут, понимаете, новизна в нескольких позициях. Во-первых, он создал первый исторический сериал. То есть Татищев пытался сделать что-то подобное, но, конечно, у него многое не получилось. Мы садим Татищева за первую такую попытку системного изложения истории от и до. Но у него было для этого меньше гораздо возможностей, чем у Карамзина. Во-вторых, Карамзин, соединяя талант литератора и любовь к истории, он писал очень популярным легким языком. Собственно, до него исторический нон-фикшн никто не читал вообще. Это вещь своими именами. Он создал этот жанр. До него читать Татищева, Ломоносова, ну, некоторые, так сказать, публикации Щербатова, я уже не говорю про Миллера и всех остальных, это могли только очень сильно увлеченные люди, то есть, по большому счету, профессионалы. Карамзин сделал исторического нонфикшена бестселлер. Книги разлетались, выходя. Эти тома были, они печатались огромными тиражами по тем временам. Больше, чем произведения большинства художественных авторов. Карамзин затмевал собой и Пушкина, и Жуковского, и да кого угодно. Он только разве Фадею Булгарину мог проиграть. Да и то. разово. Это был мегапопулярный писатель. И его произведения обсуждали, их ждали. Вот, поэтому совершенно уникальное явление. Вот. Потом наши выдающиеся историки, и Соловьев, и Ключевский, они, разрабатывая свои циклы лекций, то есть то, что мы сегодня читаем как исторические труды Ключевского, Соловьева, это литературно обработанные лекции, с которыми они выступали в университете. Ну, естественно, доделанные, отредактированные, усиленные. Но это в основе своей это лекционный курс. И они, по сути, пытались повторить то, что делал Карамзин.
6: Я хочу еще добавить, почему, возможно, Карамзин особо ничего не писал после «Моя в посаднице», когда стал официальным историографом. Дело в том, что у него перед глазами была судьба предыдущих двух официальных историографов, Миллера и Щербатова. У Миллера была очень тяжелая академическая судьба, потому что вот эти вот дискуссии с Ломоносовым носили академический характер, но у него были еще отношения с властью, которая его всячески торопила писать «Историю России». У него была такая задача написать «Историю России». То есть то, к чему приступил Карамзин, это для него поручали Миллеру. Причем Миллер ничем другим не должен был заниматься. Но Миллер занимался историей Сибири, которая ему казалась гораздо более перспективной, поскольку он 10 лет был в экспедиции в Сибири, объездил кучу архивов. Из-за этого у него основная его работа тормозилась. А Миллера тайтировали, мы снижали зарплату, мы снимали профессорскую должность на какое-то время. А у него был некий такой перманентный конфликт, с которым он вышел только ближе к концу. И Карамзин, конечно, такой судьбы себе не хотел. А Щербатов, мы уже говорили, он был таким оппозиционером, но оппозиционером не слева, а оппозиционером совсем-совсем справа. Вот этой дворянской России, еще можно сказать, допетровской, аристократической, которая считала, что они где-то рядом с Романовыми, а не подданные абсолютного великого самодержца. И такой судьбы себе Карамзин тоже не хотел. Он хотел быть советником, наперсником императора, который пишет историю для него и для его потомков. Поэтому вот он избрал себе такую судьбу, сознательно пожертвовав своим литературным будущим. Благо у него в преемниках уже был состоявшийся по его жизни Пушкин.
3: Россия гибла от разновластия, а побеждала при единовластии. Вот я, честно говоря, не понял в тексте, который я читал, это вот фраза Карамзина или фраза, с которой он согласился. Важным ли вы считаете вот это вот, не знаю, изречение?
5: Денис.
6: Как Россия гибла от...
3: От разновластия, а побеждала при единовластии.
6: Был такой эпизод как раз-таки по Миллере, еще когда он был официальным историографом. Знаменитый эпизод, когда позвали Анну Иоанновну из Курляндии, племянницу Петра Великого. И вот все знают эпизод, как она, даже троечники в школе, как она разорвала кондиции и навязанные. Мало кто знает предысторию. На самом деле, не сильно-то и хотели выручать бразды абсолютного правления права самодержца. И было три группировки в русском дворянстве, вот от кого-то все зависело. Была группировка, в которую, кстати, входил Татищев, будущий наш первый вот этот историк, Василий Никитич. Он был представителем самой демократической линии дворянства, которая считали, что должна быть подлинная демократия с каким-то номинальным монархом. Была крайняя позиция олигархическая, вот эти верховники, затейкой которых были кондиции. Там несколько, 5 или 7 крупнейших родов, долгорукие и прочее. Они были, считали, что им нужен некий монарх, который будет исполнять роль приказчика по вот этой аристократии. И была средняя группировка, которая считала, что должен быть какой-то баланс. И была крайняя группировка, точнее, которая больше правее, чем аристократ, которые считали, что монарх должен быть абсолютным. И аристократы, верховники считали, что в худшем случае они договорятся с демократами условными. Да? Но так получилось, что демократы и Татищи в том числе сказали, что мы не хотим быть рабами семерых, восьмерых там, родов. Мы хотим, если уж нельзя быть совсем свободными, мы готовы быть вот, рабами самодержца. И они сговорились вот, с крайними абсолютистами. Так вот получилось... Это затейка верховенства. Возможно, Карамзин имел в виду именно это, что слишком много голосия могло погубить Россию не единожды, не только в этом эпизоде, а единовластие всегда направляло на истинный путь. Как бы негативно не относились к этому темному правлению Анны Иоанновны, Бероновщины, Россия по ней выиграла несколько войн. Россия в том числе прирастала территориями, там отказались от Закаспийской области по ряду причин, которую смог присоединить Петр в последнем походе. Но, тем не менее, даже появление Анны Иоанновны было шагом вперед позитивным. Потом уже следующая эпоха Елизаветы и Екатерины были совершенно блестящие.
3: Ну, я так понял, что здесь просто сильная власть имеется в виду, без которой, с моей точки зрения, могу ошибаться, поправьте, без которой Россия вообще жить не может. А вот разновластие, это как раз, да, вот именно это, да. И смутное время там еще упоминалось. Владимир Ярославович, есть что добавить?
5: Да. Ну, я бы хотел еще напомнить, что у нас все-таки прямой эфир. Давайте объявим номер телефона. Мы, по-моему, ни разу не говорили его.
3: Так, вот. сейчас секунду.
5: Вдруг кто-то из наших радиослушателей захочет высказаться.
3: Плюс 7-495-95-95-91-2. Набирайте этот номер, и в прямом эфире мы с вами побеседуем.
5: Да. Я хотел еще рассказать, что существует популярный миф о том, что Карамзин якобы так сильно переживал 14 декабря из-за восстания декабристов и провел весь день на морозе, что простудился и вскоре после этого скончался. Это, в общем, популярная история, она фигурирует в интернете в разных вариациях. Но в действительности все было не совсем так. Карамзин действительно был среди тех, кто сопереживал очень монархии и Николаю Первому. И действительно, все восстание декабристов 14 декабря прошло у него на глазах. Он был на площади, он был во дворце, он был на улице. Вот как он об этом вспоминал. Позволю себе процитировать его. Кавычки. «Я был во дворце с дочерями, выходил на Исаакиевскую площадь. Я видел ужасные лица. Я слышал ужасные слова. Камней 5-6 упало к моим ногам». Мы помним с вами, что собравшиеся зеваки бросали камни в солдат, в прохожих. В общем, уже там некий русский бунт назревал, бессмысленный и беспощадный. Далее. «Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые же два выстрела рассеяли безумцев, Бестужева, Рилеева и достойных их клевретов. Я же, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Ни крест, ни митрополит на них не подействовали». В общем, тут мы можем убедиться, что декабристам он, несмотря на всю свою либеральную юность, не сочувствовал. Он был за Николая, вне всякого сомнения. Ну, однако, там простудился, не простудился, мы сказать точно не можем, либо насколько сильно простудился, потому что умер он не скоро, а только через несколько месяцев, по-моему, в мае, да, в мае или июне следующего года, Денис, так?
6: Да, 22 мая поставим у стиля, ну и, соответственно, 3 июня, как мы будем отмечать через несколько дней.
3: Отмечать-то вряд ли.
5: Ну, то есть, если
6: отмечать,
5: он
6: не праздновать, отмечать.
5: Да, и приболел, то прямой связи между его смертью и простудой на площади нет, равно как люди, которые пытаются сопоставить даты, не находят. Из этого исходит и история со смертью сына Ивана Грозного. То есть конфликт был. Возможно, его царь, отец ударил чем-то, возможно, но умер он не сразу. Не в тот же день, не на следующий, а спустя довольно длительный промежуток времени. Если между этим связь, мы не знаем. Ну, может быть, есть.
3: Может, нет. Владимир Ярославович, звоночек у нас есть.
5: Да.
3: Примем, да?
5: Давайте примем звонок, а потом бы еще хотел в заключении прочитать совершенно замечательное стихотворение о Карамзине одного из моих любимых бардов и поэтов Александра Городницкого. Давайте звонок.
3: Да, будьте любезны, пожалуйста, представьтесь, вы в прямом эфире и задавайте свой вопрос.
4: Здравствуйте, Олег. Скажите,
3: откуда вы?
4: При дворе Москва.
3: Угу.
4: При дворе Александра Первого, ну, я так понимаю, Карамзин считался консерватором. И вот что бы вы могли сказать, это, наверное, интересный эпизод, что Карамзин с таких государственных позиций пытался убедить Александра Первого не давать широкую политическую автономию Польши. Но здесь тоже Александр Первого, в принципе, единственное, он даже не хотел, чтобы Александр давал полную свободу Польше и широкую автономию. Вот этот эпизод, как бы вы могли прокомментировать? И частично Александр действительно полную свободу, слава богу, Польше он не дал, но широкую политическую автономию, так сказать, предоставил. Вот этот эпизод и, так сказать, противостояние Карамзина вот Александру в этом польском вопросе. Спасибо.
3: Ну, спасибо, Олег.
5: Да, это хороший, очень профессиональный вопрос. Спасибо большое. Вы знаете, тут бы я хотел два момента отметить. Действительно, Карамзин был в числе тех советников императора, которые все время как бы стояли чуть справа с консервативной, но с просвещенно-консервативной точки зрения. В этом плане Карамзин, например, был перманентным оппонентом Спиранскому, который, будучи отнюдь не теоретиком, а практиком госуправления, но вот Карамзин был его идейным противником. Это факт. Что касается Польши. Вы знаете, ну, русский мужик силен задним умом, и обладая послезнанием всем тем, что происходило в российско-польских отношениях в XIX веке, мы, конечно, можем сказать, что решения Александра I были неправильными по Польше. Он заблуждался. Он переоценил благодарность польской элиты, он переоценил возможности своего брата Константина по управлению Польшей, он переоценил общий европейский расклад и отношение других великих держав к польскому вопросу, думал, что они примут российский протекторат над Польшей, такое мягкое поглощение. Они оппонировали и Франции, в первую очередь, и Англии, делали все, чтобы расколоть российско-польскую такую полумонархическую конфедерацию, особую систему союзных монархий. Но, то есть, в конечном счете, он оказался неправ. И, вероятно, если бы Александр I с самого начала занял по отношению к Польше ту самую позицию, которую занимали к своим польским провинциям Пруссия и Австрия, то есть постепенного поглощения,

0: смог бы никогда. Все-таки Польша это большая страна, это большая культура, это очень свободолюбивые элиты. Вот. Хотя, честно говоря, там пропасть между элитами и польским народом, наверное, все-таки еще больше, чем было у нас. Вот. Поэтому по факту у него не получилось. Значит, получается, по факту Карамзин был прав. Вот
1: Ну,
0: так. Вот так.
1: я...
0: Но Александр I хотел как лучше. Он хотел дать Польше свободу в рамках тех возможностей, которые у него были. Это никто не оценил.
1: Ну, тогда давайте так, где вы обещали Городницкого прочитать, но все же помнят, да, когда на сердце тяжести холодно в груди, или над Канадой небо синее, сейчас, да, сейчас что-то другое
2: Можно я
1: будет.
2: буквально добавлю
1: Да,
2: еще вот
1: да.
2: по сказанному Владимиром Славовичем
0: Да,
2: по
0: да, да.
2: взаимоотношения Спиранского и Карамзина? На самом деле есть точка зрения в историографии, что Карамзин был одним из тех, кто способствовал падению, опале Спиранского. Мы помним, что на самом кануне войны, Отечественной войны 19-го года, Спиранский был удален в опалу. Там, правда, он смог сделать по-прежнему блестящую карьеру, потом вернулся с триумфом. Его Николай I наградит, сняв орден Андрея Первозванного со своей собственной шеи. Это был знак высочайшего уважения и признания заслуг. Но в момент падения Спиранского, возможно, там была роль Карамзина, потому что в 1711 году Карамзин бросает все, пишет записку о древней новой России, которую подает Александру I, и там многие усматривают как раз-таки противовес конституционному проекту, так называемому Спиранского. И мы не знаем, насколько это повлияло на императора, но вот такая точка зрения, что Карамзин причастен к падению Спиранского.
1: Владимир Вячеславович.
0: Ну, я полностью согласен. Давайте к Городницкому.
1: Да, давайте.
0: У нас там осталось еще пара минут. Есть...
1: Да, три с половиной минуты, да.
0: Да, вот у Городницкого есть на тему 14 декабря 1825 года Карамзина на морозных улицах Петербурга. Есть такое замечательное стихотворение. «Время дни на нитку нижет, над виском сидеет прядь, чем века подходят ближе, тем трудней о них писать. 6 томов, потом 12. Все, сказал он, не могу. Били пушки на Сенатской, кровь чернела на снегу. Терся нищий возле дома, словно что-то потерял. Для 13-го тома начинался материал». Вот это как бы о последних месяцах жизни Николая Карамзина. Вот я еще раз хотел бы пригласить всех, кому интересна эта тема, пообщаться с профессиональными историками, обсудить эту тему. 16 часов, 4 часа дня, послезавтра, в среду, 3 июня, в книжный клуб «Достоевский». Это книжный клуб Российского военно-исторического общества. Вход свободный. Но вы там зайдите в интернет, запишитесь или просто приходите пораньше, потому что количество мест там ограничено. Это замечательный книжный клуб и книжный магазин по адресу Воздвиженка, дом 1, станция метро, библиотека имени Ленина.
1: Владимир Вячеславович, люди здесь собрались широко образованные, но мои собеседники, да, все-таки пару слов про его, так сказать, как литератора. Правда ли, что он придумал букву «Ё», например?
0: Ну,
1: Знаете такое?
0: так принято считать.
1: И вот эти все замечательные слова: влюбленность, трогательные, чуткость, утонченность, он тоже ведь их вел.
2: Дело в том, что он зачастую переводил термины из французского и других языков, которых, на его взгляд, не хватало в русском языке для придания ему больше чувствительности. И вот некоторые из этих слов, не берусь говорить, что именно влюбленные и прочее, что это как бы перевод точный с французского, доработанный Карамзиным, с его уникальным чутьем к фонетике. А буква «Ё» он первый начал издавать. Он был главным редактором «Вестника Европы», журнала очень модного, популярного, и там буква «Ё» действительно впервые попадается. То есть, может, придумали ее раньше, но вот он ее ввел как бы в официальный оборот.
1: Ну, то есть
0: Ну,
1: получает, да, Владимир Славович, да.
0: фонетически «Ё», конечно, произносили. Было как при... Ну, у нас не сохранились записи, аудиофонограммы, но, как мы предполагаем, произношение было двойное. Кто-то произносил с «ё», кто-то с «е». Вот. Это у Пушкина даже легко почитать, потому что у него что-то рифмуется и в ритм попадает через «ё», а что-то через «е».

0: Напрасно ждал Наполеон Москвы колено преклоненной с ключами или старого Кремля. Как они произносили, а мы не знаем. А может, они произносили колено преклоненной, но ее не использовали в печати, а Карамзин уже использовал в это время.
1: Спасибо большое, коллеги. Очень было интересно. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, был в эфире «Радио Спутник», как и историк Денис Шполянский. Я Алексей Осин. Прощаемся с вами на неделю. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Узнать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Калининграде 8, в Бишкеке полночь. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России провел совещание о ходе расследования теракта в Старобельске. НАТО следует помочь США в Ормузском проливе, заявил Дональд Трамп. 100 детей из пострадавших от наводнения районов Дагестана прибыли на отдых в Санкт-Петербург. Подробности далее. Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Глава государства предложил обсудить дополнительные меры по поддержке раненых. Владимир Путин выразил слова соболезнования семьям, которые потеряли детей и внуков. Президент подчеркнул, что наказание для преступников, устроивших теракт, будет неотвратимым. Удар по Старобельску является кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. Владимир Путин попросил генерального прокурора Александра Гуцана и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина доложить о ходе выявления преступников. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, боевики использовали 16 беспилотников для удара по колледжу. Город атомщиков Запорожской АЭС «Энергодар» в Запорожской области остался без электроснабжения из-за повреждений на линиях электропередачи. Ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов. Критически важная инфраструктура переведена на резервные источники питания. Специалисты обеспечивают устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения, отметил он. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО следует помочь штатам в Ормузском проливе. Об этом пишет CNBC. Ранее Трамп в интервью газете «Телеграф» заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа Альянса помочь в операции против Ирана. Перед этим американский лидер заявлял, что авторитет объединения дал трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также назвал Альянс «бумажным тигром». Полиция Израиля применила водометы и светошумовые гранаты для разгона протестующих ультраортодоксов в Иерусалиме, которые устроили беспорядки. В полиции отметили, что несколько правонарушителей были задержаны и доставлены на допрос. Трое полицейских получили легкие травмы во время разгона беспорядков. Акции вспыхнули в знак протеста из-за попыток призыва ультраортодоксов в армию обороны Израиля, а также политики израильской полиции, направленной на усиление мер по задержанию уклонистов от призыва. 100 детей из пострадавших от наводнения районов Дагестана прибыли на отдых в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Для детей подготовлена культурная программа, в которую входит обзорная экскурсия по Петербургу, посещение Кронштадта, Петергофа, экспозиции «Гранд-макет Россия». В лагере отдыха ребят ждут театральные фестивали, просмотры фильмов и спортивные состязания. Всего в течение лета в северную столицу приедут на отдых 300 детей из Дагестана. Минтранс готовится к введению единого электронного билета в пригороде на разные виды транспорта. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он напомнил, что в апреле правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года, где цифровизация стоит во главе угла. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, приветствую.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели.
2: Ну, вот время советов наступило, на самом деле, наши первые три, по крайней мере, новости, они как раз об этом. С сегодняшнего дня, кстати говоря, с Дня защиты детей, можно будет по биометрическим данным, то есть не показывая паспорт, билет, там еще что-то, сесть на авиарейс из Москвы в Санкт-Петербург, ну и, соответственно, обратно, из Пулково в Шереметьево или из Шереметьево в Пулково, историческое событие, или так продолжается такая обыденность, постепенно в нашу жизнь входят вот новые вещи технические, за которые можно быть рад, мы должны быть рады.
3: Ну, я все больше и больше вижу в ресторанах и магазинах людей, которые давно перешли на сторону зла, биометрии, то есть, да, которые улыбаются, знаете, вот там вот. Как бы это ни звучало нестандартно с точки зрения нейминга, но вот это улыбнитесь в камеру, вас снимает скрытая камера, и так платите лицом, то есть в целом, ну, я смотрю, люди освоили, да, поэтому здесь как бы билеты, это несколько такая история у нас с вами, сопряжена с безопасностью, с нашей, кстати, внутренней небольшой паранойей, да, вот. А мне, например, я несколько раз ездил, правда, на поезде в Санкт-Петербург, и мне все время там было, я как-то попал под дождь, и там крытая перрон, а я все время попадал под открытую часть, там наполовину, по-моему, открытый кусочек есть. Я все время под дождем показывал паспорт и все время говорил, ну, когда же можно сделать, будет биометрии, лицом заплатить, да, то есть лицом авторизоваться, да. Вот. Мы с вами знаем, что в авиации там вроде все крыто, дождя нет, но в целом я считаю, что это и не революционно, и не революционно. Это значит, что технологии проникают в нашу жизнь, это значит, что уверенность безопасности, службы безопасности, что это качественное, что это работает, тоже на достаточном уровне. И в целом это, в общем-то, цивилизованно, удобно, нормально. То есть, условно говоря, когда я вот делал загранпаспорт себе, я сделал себе не биометрию, и теперь чувствую себя немножко диким человеком. Да, вот люди, которые с биометрией проходят, они как-то паспорт провели там куда-то, на них посмотрела железяка и пошли дальше. А я, как Агафья Лыкова, да, то есть вот стою в очереди и чувствую себя неуютно, давайте так скажем. Да? Вот, поэтому это хорошо. Технологии идут вперед, это хорошо.
2: Как говорилось, руины исторической эпохи, да?
3: Да, для обеспокоенных людей, государство традиционно предлагает выбрать, что вы хотите. Хотите по паспорту, так кнопочку и поставьте. А если хотите по биометрии, тоже поставьте кнопочку, чтобы никто не обвинил государство в том, что оно заставляет нас там вот сдавать свою биометрию и всячески. Я не знаю, что с ней можно сделать, но вот люди обеспокоены, вот они такие вот.
2: Ну, тут, кстати, в списке наших тем этого нет, но очень активно на неделе обсуждались рекомендации МВД. А наши правоохранители советуют не оставлять свои персональные данные везде, где попало, но, в общем, и их приберегать. Так что, может быть, вот тут вот и биометрия тоже, наверное, в этом ряду.
3: Не знаете, только... термин как пугалка персональных данных настолько сейчас стал размыт, mm-hmm. да, к нему, я извините за выражение, даже куки некоторые пытаются отнести, а некоторые говорят о том, что и e-mail тоже персональные данные. Вообще, как бы персональные данные всю жизнь, это не про узнавание, а это про очень четкие координаты. Значит, прицел 120, там высота 14, и вот прям, что прям в окно влетело, да. То есть, по идее, это всегда был паспорт с пропиской, да, то есть, причем человек там живет должен быть, вот так-то, да, то есть, по идее, формально наша биометрия нашими персональными данными не сильно является, да, то есть, ну, так, если в терминах, да, а то, что правоохранительные органы говорят, что не надо, ну, аккуратнее, ну, вообще всегда надо аккуратнее, да, то есть всегда надо и паспорт желательно не показывать, но если у вас на проходной говорят, покажите, предъявите паспорт, или вы не пройдете, ну, что вы сделаете? Ну, вы же не будете потом говорить, ну, вот я до сих пор хожу, кто-то в бумажке записывает, да, то есть вот, а кто-то сканерит. Тут вопрос, что хуже, отсканерил бумажечку или вот написал? Знаете, я вас уверяю, оба варианта очень достаточно криминальные отчасти, да, то есть и самый простой способ, это действительно... когда нашу биометрию подтверждают где-то там, на сервере госуслуг, и это не попадает в руки охранников, например. Но не у всех это есть. Но я думаю, что мы где-то очень близки к тому, что рано или поздно, вот как на шлагбауме, если кто-то за рулем ездил, вы же помните, как раньше наживались на нас люди, которые стояли у шлагбаума, там им надо было загадочно кивнуть. Вот, а сейчас просто по номерам приезжаешь, заезжаешь, и прям очень хорошо.
2: Звонишь, поэтому я думаю, по телефону, и тебя открывают, да?
3: И так тоже, да, то есть, и оказывается, так можно без людей, и можно без каких-то всех этих унизительных процедур. Я уверен, что рано или поздно мы везде дойдем до того, что вся, по крайней мере, регистрационная система будет автоматизирована.
2: Тут вот, да, философский вопрос, когда наступит момент, когда не нужно будет никакие паспорта вообще иметь, в принципе, там, не знаю, другие карточки, может быть, еще что-то. Как считаете? Или такое не наступит никогда?
3: Ну,
2: вот этот, слушайте, как там, как... краснокожая паспортина в прошлое мигрирует?
3: Ну, она просто станет виртуальной, да, то есть она просто станет виртуальной. То есть появятся какие-то виртуальные сущности. Ну, какая разница между бумажкой и виртуальностью? Мы же уже сейчас с вами понимаем, что это, ну, судя, по крайней мере, на биржу, когда мы смотрим на оценку виртуальных компаний и физических, мы видим, что виртуальность стоит и подороже, да, причем кратно подороже, да. Вот, та же история произойдет с паспортом, мы постепенно начнем признавать виртуальные документы как нормальные физические. Понятно, что это не за один год, это очень большая инерционность, потому что, например, уже сейчас можно свидетельства о собственности, все разнообразные свидетельства о собственности, еще чего-то, они вполне себе живут в электронном виде. Люди всегда просят бумажку, всегда просят бумажку, хотя чисто технически, если представить себе, как хранятся данные в нотариате, да, и в Росреестре, да, там они хранятся несколько копий в разных дата-центрах, в разных частях страны. Если представить себе, что они будут уничтожены, то и, в общем-то, свидетельство о собственности уже не понадобится, да, то есть, ну, потому что, значит, видимо, произошел какой-то глобальный катаклизм. Но, тем не менее, люди все равно требуют эти бумажки, которые они потом стирают, теряют, жгут, прикуривают на них, что только не делают с этими бумажками, вот. Но они все хотят видеть эти бумажки, да, то есть, вот. Но в целом мы уже сейчас достаточно давно обеспечены вполне себе виртуального качества документами. Это время, это уже вопрос больше не к нам, не к технологиям, мы технологически все сделали. Давайте так скажем, Алексей, мы все сделали, да? Дальше все зависит от вас как от гражданина, от вас как от журналиста, да? Чем больше будете людям объяснять, что цифры – это хорошо, тем, ну, вы приблизите срок, когда действительно бумажки больше не понадобятся.
2: Нет, ну я-то штанами дырку в плотине затыкать не стану, понимаешь, что это бесполезно, и прогресс остановить невозможно. У меня, правда, был легкий шок, когда свидетельство о собственности на жилье выдали, знаете, раньше была, так сказать, бумага с водяными знаками, да, там была печать, да-да-да, она была цветная такая, а вот при очередной там сделке, да, вот у меня появилось просто чуть не на лист А4 там что-то напечатано.
3: С электронной подписью.
2: Да, да, да, да. Так что, ну вот, я немножечко был в шоке, но теперь, в общем, к этому привык. Теперь еще, так сказать, одна цифровая инновация – единый универсальный QR-код. Ну, раньше, как я, насколько я, правда, это не видел ни разу, оказывается, народ платил, значит, через наклейки, да, на кассах, а теперь, значит, будет только одна. Ну вот расскажите, зачем это было надо, и как это будет работать, и к чему приведет?
3: Там все чуть проще. Слов вокруг этого много. На самом деле это была большая битва. Каждый банк, у которого стоял терминал, да, предлагал платить через его терминал своим QR-кодом. То есть был QR-код от Альфа-банка, был QR-код от Сбербанка, был QR-код от ВТБ. Ну, у всех же свои есть платежные терминалы, да, что приводило к нездоровой конкуренции, потому что если у вас монополия, да, то есть когда я клиент другого банка, да, то есть я же должен заплатить, ну, вы же понимаете, как это происходит, да, вот единый платеж. Но у нас это были истории, знаете, очень похожи банкоматы, да, то есть у нас же очень долго государство добивалось, чтобы тарифы для частных лиц были одинаковые у всех банкоматов. Здесь примерно такая же история, то есть каждый банк, я не буду показывать пальцы на самые крупные, да, то есть вот каждый банк, вот, и если вы хотели платить через него, с вас бралась дополнительная комиссия. Это минус конкуренция. Да? Вот, в конце концов, Центральный банк настоял, что был единый QR-код, единый тариф. Все. Вот если вот так вот. Для нас это с вами... мы же не можем сверить с вами в кофейне в одной и в другой. Там, ну, ценники там где-то там 350 рублей, где-то 360. То есть они же все чуть-чуть болтаются, поэтому сказать, что из-за QR-кодов, из-за конфликтов здесь ценнику для вас там на 5% выше, нет. Но банки из-за этого ворчали, да, то есть это вопрос просто такой доступа, равного доступа к среде, вот такой, да, неконкурентный, то есть, типа, если вы хотите, чтобы у вас кофе было лучше, да, то есть дешевле, ставьте наш, там, с нашего счета платите. То есть это просто выравнивание, никаких здесь иных других смыслов нет, нас это не сильно касается, это исключительно внутрибанковская война.
2: А у меня-то вопрос дилетант, как я его называю. Я, например, вот QR-кодом нигде и не плачу. То есть это я должен телефон открыть, разблокировать, зайти в приложение, где у меня сканер, навести сканер. Если я могу просто телефон приложить, то зачем мне все эти манипуляции?
3: Это просто вопрос у кого-то. Да, вот у меня, например, я так и не настроил себе прикладыванием телефона. Да? То есть, но я... Обычно вообще плачу даже карточкой, несмотря на всю свою современность, я просто карточкой плачу.
2: Карточка, я тоже, да, ну, да.
3: Но была у меня история, я потерял карточку, пока мне ее везли, я с интересом чем-то надо было платить, и я там, ну, навел фоточку, QR-код там, сразу определился, нажал на кнопочку. Ну да, чуть потягомотнее, чем какими-то другими средствами, но в целом работает. Здесь я не вижу никаких... Ну, и даже у нас сейчас чаевые, обратите внимание. К вам, когда приносят в ресторане, вам дают чек, на чеке QR-код. И дальше вот эта вот тягомотинка такая, ну, так как она вынесена с точки зрения же налоговой истории больше, да, так можно было одним платежом сделать, чтобы потом отчехвостили, да. Но там возникают там свои какие-то разнообразные истории. Поэтому чаевые должны пойти отдельным платежом. И вот вы QR-код платите. То есть, если все по карточке, то вы платите, то QR-код у вас идет... То есть, то чаевые идут в основном через QR-код. Вот, и там, да, вам предлагают заплатить либо этим, либо этим, либо этим. То есть там вам начинается история, каким вы хотите, через СБП какого банка или какой карточкой. В этом плане, если будет единый QR-код, будет все очень, ну, мне кажется, попроще, поудобнее.
2: Ну, по крайней мере, да, все понятно. Ну и тоже, не знаю, историческое, не историческое событие. В конце июня в нашей стране будут доступны сети 5G. Но на нас это, насколько я понял, никак не скажется. Там, по крайней мере, комиссия по радиочастотам свои решения вынесла и предоставит доступ так называемой большой четверке сотовых операторов. Но все остальные смогут пользоваться позже. Хотя нам, наверное, это не важно, потому что мало у кого есть соответствующие гаджеты, скажем так, правильно? Или что-то еще интересное?
3: Кстати, вы знаете, гаджеты почти сейчас у всех, их несколько лет уже они с возможностью приема 5G поступают. У нас, наверное, больше санкционная история. Если помните, когда санкции были введены, сколько лет уже прошло, мы тогда как раз, кстати, много бодро говорили о том, что но мы им ответим, у нас будет и 6G, и 7G, импортозамещение придет. Пока не пришло, но появится у многих, появится иногда, не всегда, появится 5G, но это будет скорее рисуночек такой, знаете, маркетинговый. Да? Это значит, что на этой подстанции тестирование 5G осуществляется. Это совершенно не значит, что вы будете находиться в рамках соты 5G. Да? Больше того, скорее всего, раньше, чем конец 27-го года, судя по вот каким-то там разным историям, мы не ожидаем такого плотного внедрения. По сути, 5G это будет, знаете, как история про то, что где оно будет, когда появится. Вот это такая маркетинговая история, да, то есть, чтобы вы потом героически, видя, что в вашем телефоне в основном находится в зоне 5G, переходили бы туда. Но давайте так еще честно признаем, для обычного пользователя я подозреваю, что 4G, что 5G при его наличии, это приходится сейчас в последнее время обязательно упоминать, что при наличии интернета, если он есть, то 4G, что 5G для нас с вами будет в целом все равно. Да? То есть это просто история про ну, таких скоростей, которые дают 5G, нам они с вами не очень будут нужны, ну просто в силу там. Мы же не смотрим, если мы смотрели с вами кино в онлайне на 10-кратно ускоренный, ну, может быть, да, или там каким-то там супер хайф разрешения, да, то есть, но в целом обычному человеку 4G выше крыши, а вот 5G это больше такой технологический уже будет история, это роботы, это беспилотные автомобили, ну, и нам заодно приятно, да, давайте так скажем, да, и нам заодно приятно. Вот, поэтому мы увидим этот маркер, он скорее больше такой рекламный, да, то есть
2: вот. Ну, есть еще одна проблема, не проблема, но у нас вот тот диапазон частот от 4 до 4,4 ГГц, он, как правило, используется компетентными органами, я так скажу.
3: Да, вот.
2: А ведь вот насколько я понял, вы меня, так сказать, поправьте, если что, то сначала хотели вот эту всю историю запускать на российском оборудовании, и там можно другую частоту какую-то вшить, а российская пока не готова. И запускают на иностранном, а иностранное как раз адаптировано вот под это 4,4,4. Так это или нет? Опоздали с нашим оборудованием?
3: И да, и нет. Несколько разные смешанные истории. Давайте первую часть. Угу. Например, айфоны, которые поставляются в разные страны, модуль Wi-Fi, например, настроен на очень разные частоты. Нет одной частоты в разных странах по тысяче причин, да, бывают разные какие-то исторические истории. Ну, как примерно ширина колеи для железных дорог. Есть европейская, есть российская, есть американская, кстати, да. Вот. Ну, так получилось, да. То есть, ну, что же мы тут будем сравнивать, да. То есть, вот. А, соответственно, с 5G следующий фокус произошел. А если с 4G все более-менее понятно у нас было, да, то есть это более-менее одна частота, то с 5G у нас на этих частотах очень много военных было исторически. Ну, так получилось. Они у нас давно развивались, и как-то они раньше начали, наверное, вот в сторону двигаться. И поэтому очистить частоты, сделать 5G единой, это оказалось очень дорого. То есть нужно было не просто поменять военным частоты, но еще и заменить все оборудование. То есть, ну, по большому счету, да. То есть тогда приняли решение поступить так же, как и с Wi-Fi, да. Для каждого региона выбирается своя частота, потому что военные на разных частотах там идут. Ну, что можно выделить. То есть у нас такое будет лоскутное одеяло, но опыт этих лоскутных одеял есть. Ничего такого здесь криминального нет. Чипы даже того же 5G поддерживают разные частоты внутри себя. И в зависимости от того, под каждую страну они точат. Никаких там санкционных историй, насколько я знаю, нет. Приезжать будет. Вот. То есть мы просто, из-за чего вся эта ажитация должна быть, для их производства мы должны как бы сдавать производителям те частоты, которые у нас есть. Да? И они просто будут их впихивать. Сейчас повторюсь, у каждой страны, и именно поэтому, кстати, иногда бывает история, когда только-только появляются новые телефоны, их завозят, и там дальше начинается, когда мы смотрим их перечни. Есть китайский, есть немецкий, есть французский, да, то есть под каждую страну идет своя настройка. И да, программно можно переключаться, но это надо просто иметь в виду. Поэтому ничего здесь страшного нет, беспокоиться из-за этого не надо. Просто, еще раз повторюсь, для того, чтобы, то есть стоимость, знаете как, то есть стоимость геморроя на разночастотных 5G, то есть не на одной частоте, она там где-то в этом диапазоне болтается, но в разных частях, да, оказалось дешевле, то есть проще было оставить все как есть, военным сказать, работайте как есть, да, не потому что там вот, именно военная история, а именно просто потому что нет никакого смысла, слишком дорого все это заменять. Ну, да, дешевле оказалось оставить как есть.
2: Военные, это важно. Ну, то есть я хочу уточнить, если некто со своим айфоном поедет в другую страну, там его айфон автоматически перенастроит. Или в другой регион России, или нет.
3: Так,
2: или...
3: Же, подожди, так же, как и сейчас. Мы же с вами ездим, поедем, и ничего не происходит. Да? Понял. Мы приезжаем в другую страну, мы цепляемся к тем частотам, которые там, а не которые у нас есть. На самом деле наши чипы поддерживают все частоты, которые... Ну, иначе было бы странновато выпускать... Ну, были, наверное, как я понимаю, в самом начале чипы в Россию, чипы в Германию. Так как они же все перемещаются, поэтому нужно было обеспечить сродственность, да? То есть, соответственно, чтобы вы прилетали, вам что, менять чип, что ли? Ну, нет, конечно, да? Вот, соответственно, в каждом чипе заложена возможность работать в тех или иных частотах. Их много там. То есть, поэтому здесь это больше такая, знаете, с технической стороны это все очень скучно, но для нас это немножечко волнительно. Да? То есть не надо волноваться, все будет работать.
2: Ну, да, живем дальше, там будет видно. Да? И, а вот сейчас пугалка. Да? Минпромторг Давайте. Исключил из перечня товаров, которые завозятся по параллельному импорту, следующие марки, а это практически, так сказать, весь компьютерный ряд. Acer, Asus, вернее, простите, Hewlett-Packard, Dell, Intel, Samsung, Toshiba. Речь идет о ноутбуках, персональных компьютерах, серверах и накопителях. То есть вот это все теперь по параллельному ввозить будет нельзя. Успокаивайте, пожалуйста, если возможно.
3: Смотрите, да вообще прекрасно все. Смотрите, если вы пользователем продукции Apple, да, то мы с вами видели все. Да? Мы видели, когда Apple официально в Россию не завозился, но он у нас был. Да? Мы видели, когда он завозился, он тоже у нас был, естественно. Да? И сейчас его тоже официально не завозят, он у нас есть. Как вы думаете, какое самое счастливое время было для потребителей продукции компании Apple?
2: Сейчас. Ну, видимо, сейчас, да, раз вы спрашиваете.
3: А объясню почему. Нет, просто объясню. Когда вы что-то завозите официально, и все это участвует в гостендерах, да, вот Hewlett-Packard, вот эти все компании, да, они, соответственно, это затраты на то, чтобы соответствовать и государству, да, то есть, соответственно, и ноутбуки, и техника дороже. Когда не по параллельно, когда по параллельному импорту или контрабасам, да, то есть это все всегда дешевле, да, то есть, по большому счету, продукция компании Apple в России никогда не была дешево, и так дешево, как сейчас, да, то есть, вот если посмотреть на ценники, они прям очень хороши. А, поэтому все, что касается продукции компании Hewlett-Packard и он же с ними, я думаю, что для частных лиц, так как их будут завозить в серую, давайте назовем, никуда они не денутся, они будут на рынке стоять, вот, их будут завозить в серую. А, соответственно, если в серую, ну, давайте честно скажем, это минус налоги, минус издержки. Приехали, купили, уехали. Да? Соответственно, возможно, даже будет дешевле. Единственное, кому сильно не повезет в этой истории, это нашим любимым чиновникам. Да? Я когда уверен, что они выкрутятся. Да? Но в целом мне бы, конечно, искренне хотелось, чтобы вместо вот этих продукций прекрасных компаний, да, им бы поставили ноутбуки наши отечественные сборки, чтобы они скрипели, пищали. пыхтели, дымились и еще что. Там раз... Не, на самом деле, будете смеяться, собирать-то будут из тех же частей. Да? То есть, но вопрос... То есть это просто вообще история вот с этой техникой. Это откровенный лоббизм наших сборщиков, которые говорят о том, что они собирают отечественные ноутбуки. Но мы с вами понимаем, что там отечественного нет ровным счетом вообще ничего. Даже корпуса, которые, в принципе, можно было бы штамповать, они штампуются, но все равно пластмасса с катализаторами оттуда завезенными, да, то есть, ну, потому что фулфилмент, он должен быть хоть тоже хорошим, да. Поэтому сборка, вещь вообще, это считается одной из самых важных, тонких частей. Если помните, сколько налаживалась сборка автомобилей в Калуге, она налаживалась очень долго, и фордов под Питером тоже достаточно очень долго. Хочу заметить, что когда сборка закончилась, ну, в том смысле, когда они все ушли, все это оказалось никому не нужным, да, поэтому я вот не очень понимаю, когда нашим ноутбукам, я сам же впадаю в этот грех, когда ноутбукам отечественной сборки представляют статус отечественного, да, никакого, ничего там отечественного нет, это просто откровенное введение в заблуждение. Но я бы хотел, вы знаете, я объясню, почему я бы хотел, чтобы они попользовались. Мне кажется, что наши чиновники, так как они всегда пользуются только либо компанией Apple, либо компанией Samsung, им бы надо попользоваться отечественной техникой для того, чтобы четко и рационально понимать. Ну, вы же тоже знаете, вот беда с автомобилями, да, то есть если ты не пользуешься отечественными автомобилями, ты ратуешь за то, чтобы все чиновники пересели. Была у нас такая история, когда хотели пересадить всех чиновников на «Волгу», по-моему, если мне память не изменяет.
2: Да, это Борис Ефимович Немцов, он тоже не дожил до иноагента, но тем не менее его идея была, когда он вице-премьером был.
3: В общем, короче, история с вот этим сейчас параллельным импортом – это исключительно лоббизм, исключительно желание продавать по госконтрактам нашу продукцию сборочную. Она, естественно, дороже, не должна, потому что это издержки добавляются достаточно существенные. Я искренне надеюсь, что чиновники все-таки наконец-то получат наши отечественные компьютеры, и у нас история именно с отечественностью все-таки после этого как-то даже не пересмотрится, а останется более реальной. Потому что все-таки надо хотеть желаемого, то есть надо хотеть и желать того, чего можно достичь. Ну, я не уверен, что мы вот в этой борьбе импортозамещения и попытке сделать отечественные процессора или отечественные ноутбуки, или отечественные компьютеры, ну, доберемся до действительно отечественных. А только Китай так может от нуля до конца, и то не все. Поэтому здесь я наблюдаю с этим с некоторым сарказмом, но с удовольствием. Надеюсь, что все-таки чиновники не избегут, знаете, они тщательно всяческим образом избегают отечественной техники, но мне бы хотелось, чтобы отечественная техника их догнала.
2: Ну, тут большой вопрос, будут ли они поставляться в наши офисы наших чиновников, вот эти вот отечественные.
3: Очень бы хотелось, потому что тогда бы с ними, ну, у нас был бы с ними диалог нормальный, понимаете? А так они, конечно, сейчас очень далеки от народа. Если они хотят что-то поставить народу, мне кажется, им надо попользоваться этим.
2: Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Продолжим после новостей. Оставайтесь на орбите.
0: Клименко советует.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Владимир Путин поручил с максимальным вниманием отнестись к каждому пострадавшему и каждой семье, которая столкнулась с трагедией в Старобельске. Заявление сделано на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта. Глава государства отметил, что все учащиеся колледжа должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Президент сообщил, что ему известно о планах властей ЛНР восстановить колледж в Старобельске. Владимир Путин также подчеркнул осознанность действий киевской верхушки в преступлении в Старобельске. Западные страны готовы простить Киеву любое преступление. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он подчеркнул, что удары Киева по Запорожской АЭС и Энергодару не вызывают у западных стран ни малейшего беспокойства. Украинский дрон 30 мая атаковал внешнюю часть здания машинного зала станции. Пресс-служба сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. При благоприятной погоде энергоснабжение, которое пострадало во время шторма и грозы в населенных пунктах Тюменской области, будет восстановлено. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Россети Тюмень». Там отметили, что накрывшая регион на выходных непогода нанесла серьезный ущерб электросетевому комплексу региона. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются. Ранее агентство ТАСНИМ передавало, что Исламская Республика приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Кроме того, глава Белого дома отметил, что НАТО следует помочь Вашингтону в Ормузском проливе. Трамп в интервью газете «Телеграф» ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа Альянса помочь в операции против Ирана. При этом американский лидер отмечал, что авторитет объединения дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также назвал Альянс «бумажным тигром». Первый официальный чемпионат России по русской тройке планируется провести в следующем году. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор Всероссийской Федерации русской тройки Алексей Плотников. Ранее он рассказал агентству о регистрации федерации, которая будет отвечать за развитие этого национального вида спорта в стране. Плотников отметил, что соревнования по русской тройке и зимой, и летом проводятся в формате народных праздников, которые собирают в некоторых регионах до 40 тысяч зрителей. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
1: Клименко советует.
5: Продолжаем разговор. Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Потрясающая история из Китая, который ограничил право на выезд специалистов в стратегически важных отраслях, прежде всего по искусственному интеллекту. Был некий скандал с фирмой Манус, вроде как они переехали в Гонконг, то есть практически, или в Сингапур, прошу прощения, Сингапур, но потом были перекуплены компанией Мета, которая считается у нас запрещенной, экстремистской и так далее. Вот, ну то есть это фактически аналог того, что на Украине происходит, скоро будет такое... ТЦК и искусственного интеллекта по китайским городам ходить и никого не пускать, или как? Ну, правильно делают слушайте, вообще? Нам так надо?
6: Слушайте, нет, с нашей точки зрения, наверное, неправильно, да, то есть почему? Потому что нам бы хотелось, чтобы эти специалисты приезжали к нам и нам помогали. Но надо признать, что было же всегда подписка о невыезде. Вот у меня была там норма секретности какая-то, форма секретности была, когда я закончил Можайку, там, спутники, прочее. Вторая была, по-моему, так эта группа была, там, 5 лет невыездной, да. Кто-то было 10 лет невыездной, кто-то 15. Вот надо признать, как произошло фантастическое, да. То есть я вот очень хорошо помню, как формировалось понимание людьми, что виртуальная реальность что-то стоит. Это когда на бирже появились первые компании с виртуальной, да. То есть они никак не могли понять, как это все. Вот так же здесь надо признать, что технологии, алгоритмы искусственного интеллекта стали государственной тайной. И Китай в этом плане, я думаю, что и Америка в этом плане тоже озабочена, просто Китай в этом плане чуть менее склонен политтесты разводить. Они очень конкретные, они и с искусственным интеллектом точно так же. У них вот эта история этика искусственного интеллекта, это все не про них, надо отдать должное. Они и в медицину внедряют очень активно, и в автомобильный беспилотный транспорт. Кстати, из-за этого Америка, кстати, пишет регулярно в статьях, что у них с искусственным интеллектом они отстанут от Китая, именно потому что Китай просто внедряет и все. Да? То есть они в этом плане то ли это конфуцианство, то ли это какие-то иные принципы, да, то есть они как-то более к искусственному интеллекту относятся рационально. Да? Именно поэтому, я думаю, они действительно высоко оценивают важность алгоритмов и, соответственно, ограничивают выезд. Вот такие они. Ну, ради там справедливости надо добавить, что Китай большой, поэтому человеку есть куда перемещаться. Север, юг, тропики, море, океан, степи. Там, у них там есть все, и горы, поэтому там все-таки человек может даже ограниченные выезды поменять, отдыхать, где он пожелает. Поэтому здесь... Но в целом, еще раз, конечно же, Китаю есть, я думаю, есть что беречь сейчас.
5: Вот такой странный вопрос. С вашей точки зрения, притягательность Запада по сравнению с Китаем на данный момент, она какова? Потому что если там рассматривать 20-30 лет назад, все очевидно, все там стремились, ну, многие, по крайней мере, поехать, заработать, пожить вот в этой, так сказать, сияющем граде на холме. А сейчас как думаете?
6: Но стратегия китайцев, у них всегда было очень избыточное же население. Они прям вышвыривали своих детей на обучение весь мир. Да? И в целом, я думаю, в результате оказались правы. Безусловно, в первые годы, как я понимаю, возвращающихся было очень мало, но прям, знаете, как с того времени, как Китай стал технологичным, а надо признать, что он стал уже технологичным, я думаю, что глобальный отток в Китае вообще уменьшился. В моем общении с китайцами они все абсолютно удовлетворены своей страной. У них очень такой, знаете, 5000-летний патриотизм, да, то есть у них, по их мнению, Китай сейчас уже близок к тому, чтобы занять достойное место. И для тех, кто даже уезжал, сейчас большой стимул вернуться. Китай никогда не отсекал тех, кто уехал. Они всегда были готовы их принять, всегда готовы были им платить. И в этом плане я не думаю, что у китайцев есть какой-то конфликт между отъехавшими, диаспорами и китайцами, которые живут в материковой части. Они в целом... Ну, мы видим некоторые расхождения, хотя с нашей точки зрения они очень такие странные, там, Тайвань, Китай, Гонконг, и вот они все вроде примерно как бы одинаковые, но вот у них там есть какие-то свои истории, за которых они даже готовы повоевать, но в целом сам по себе Китай, мне кажется, сейчас чувствует себя очень даже хорошо.
5: Ну, кстати, говорят, что север и Китай чуть не на разных языках разговаривают. Это мы так думаем, да, что они все там китайцы.
6: Внутри столько всего. Я уверен, что похлеще, чем у нас. То есть разница и языковая, и национальная, и кто смотрит китайские фильмы, их сейчас очень много стало, да, то есть китайцы очень разные. Ну, то есть если приглядишься сперва, конечно, надо приглядиться, так-то они все одинаковые, а потом, смотришь, есть большие, есть маленькие, есть какие-то узкоглазенькие совсем, есть какие-то и не очень даже узкоглазенькие. То есть у них там хватает своего разнообразия, кстати, между прочим, видового очень сильно.
5: Да, даже если посмотреть на Си Цзиньпина и Ван И, например, министра иностранных дел, ну, абсолютно разный тип лица, да, что удивительно. Да. Ну, кстати, и в Индии та же история, так что это мы так воспринимаем, что они одинаковые. А нет, вспоминается, помните, да, замечательный фильм «Мимино», как Фрунзе Камкорджан и Вахтанг Кикабидзе едут в лифте, с японцами там, правда, да? И японцы друг другу говорят, что все эти русские на одно лицо. Это замечательная история. Война такая, вот вроде как и в других сферах тоже она есть, в экономической, тем более между Европой и Соединенными Штатами. С удивлением я прочел, что Еврокомиссия хочет откусить большую часть спутниковых радиочастот для европейских операторов. То есть то, что сейчас Илон Маск условно сотоварища занимает, они хотят прибрать под себя, если я правильно понял. Там лицензии заканчиваются в 27-м году, а вот продлевать их пока не спешат. Что тут за катаклизм? Объясните, пожалуйста.
6: Ну, обычная конкурентная борьба у Старлинка на самом деле. То есть Маск идет впереди планеты всей всегда, это надо отметить. И с Теслами он был первым. Но обратите внимание, сколько сейчас электромобилей. И они стали сейчас абсолютно стандартами. Плюс китайцы сейчас, конечно, выдают на гора совершенно чудесные гибриды. И Маск становится обычным производителем автомобилей. То же самое со спутниками. Да, конечно, в космосе сейчас у Маска больше всех спутников. Но там сзади идет и Франция, сзади идут, в общем, наступают на пятки. Даже мы, хотя запустили это пока всего 16 спутников, но очевидно, что в небо забросить можно сразу много. И я не думаю, что это будут какие-то большие проблемы, если мы решили проблему с запчастями. Там с Китаем, например, там с кем-то же мы решили эту проблему, откуда-то же взялись спутники. Вот. И понятно, что теперь выясняется, а кто где над кем будет вещать. И в этом плане по существующему радиочастотному кодексу каждая страна определяет вообще, что можно сделать. Да? То есть мы, например, у нас есть спутники, которые летают над Индией, но мы туда не вещаем, потому что нам не разрешают это делать. И здесь каждая страна свой интерес блюдет. Я думаю, что европейцы будут использовать частотный ресурс как давление на Маска через него на Трампа. Это к вопросу тарифов, к вопросу разных историй, в конечном итоге сломаются. В конечном итоге, скорее всего, будет какая-то аукционная модель, и они будут делить более-менее равномерно, потому что Маску, конечно же, надо не только Америка, но ему нужна Европа, она платящая наиболее хорошо. Вот. И здесь будет достаточно, я думаю, занимательный спор, который мы будем наблюдать, не менее занимательный, чем идет сейчас по тарифам. Не по частотам, а по тарифам примерно будет одно и то же.
5: А условно говоря, вот я пользуюсь интернетом, вот этим спутниковым, да, у меня там терминалы какие-то есть, вот если там они займут, европейцы, какую-то часть вот этого рынка, а я вот хочу, например, пользоваться Starlink'ом, у меня будет такая возможность?
6: Извините, можно за дурацкий вопрос, где вы хотите это пользоваться?
5: Ну вот там я живу, нет, во Франции я условно живу, вот, значит, они поделили,
6: по остаточному принципу будете пользоваться. Если оставят ему какую-то частоту, на которую он может будет вещать и принимать сигналы, значит, будете пользоваться. Не оставят, значит, вам придется пользоваться французской сетью, я не знаю, как она называется, как это называется, там, или кто будет, немецкая какая-нибудь
5: сеть. Ну, такой Виасат какой-нибудь, да, например.
6: Да, то есть так же, так как Маск, понимаете, он сейчас превратился, когда он запустил, так как это был большой риск, на него все наблюдали, сейчас это стала очевидная, понятная бизнес-история. Я думаю, сейчас таких же историй, как наша, мы посчитали, что 300 спутников хватит, чтобы по разным траекториям постоянно висеть над Россией, обеспечивать доступ, да, то есть совершенно же не обязательно запускать 10 тысяч спутников, да, то есть 10 тысяч спутников это Маск запустил, чтобы заплатить весь мир. Если вы хотите всю Россию, 300 спутников хватит, да, то есть Франции, может, хватит там 200, например, да, вот, и я думаю, европейцы будут максимально монополизировать рынок ровно до тех пор, пока не договорятся о каком-то разделении либо данных, либо еще чего-то. Ну, это актив, который надо разменять.
5: А вот тут тогда такой вопрос, ведь есть все равно самодеятельность людей. Вот, например, ставишь ты антенну спутниковую, да, и ты же можешь этой антенны схватить, условно говоря, не обязательно российский спутник, но и какой-нибудь заграничный или нет? Ну, то есть вот у меня я себе купил где-нибудь там на либо...
6: Формально мы сейчас можем, пытались, у нас здесь, почитать специалитературу люди, достучаться до старлинковских сервисов, да, неофициально не достучаться, да, то есть официально на территории России мы не согласовали Старлинку возможность вещания. Формально он не должен этого делать. Я, кстати, не знаю, может ли он делать втихаря, так, чтобы мы это не видели, да, то есть, ну, например, обслуживать каких-то шпионов секретных, да. Вот не знаю, честно говоря, да, но вот формально, юридически, да, Маск не имеет права над нами работать, и он не работает.
5: Угу.
6: Если вы будете стучаться в спутник, то в нормальном режиме, еще раз повторюсь, я ничего про шпионов не знаю, может быть, там есть какой-то секретный код, который вы отстучите там морзяночкой, да, то есть и вас спутника обслужить, да. Вот. Но вообще не должен, он определяет геопозицию, где он сейчас летит, и он над этой точкой не работает.
5: А, ну да, как, собственно, и было вот зимой, что ли, этого года.
6: У нас же вот была история по разграничению, по линии разграничения, был же большой, мы пользовались старлинками наше подразделение, вот, и они попытались нас отключить, трудно сказать, насколько успешно, но действительно такая история была.
5: Опять про китайскую экспансию. Financial Times выяснил, что, оказывается, биометрические паспорта в Великобритании делают фирмы, которые аффилированы с китайцами. Ну, там французская компания, еще какую-то упоминают, которые, собственно говоря, являются дочками или там структурами китайских фондов. И более того, с 2024 года Минторгом Соединенных Штатов они занесены в черный список. Кто ж так прокололся? То есть, как бы теперь получается, что китайцы знают об британцах больше, чем нужно, и чем хотелось бы последним.
6: Во-первых, конечно же, они не знают. Речь идет о владельцах, о создателях этих историй. Там даже пока никто не обвиняет, что... То есть, ну, просто вы инвестор, да? И там речь идет о том, что среди инвесторов есть китайцы, те, которые запрещенные китайцы. Да? То есть мне это немножко загадочно, потому что я подозреваю, что вместе с деньгами и инвестициями они, возможно, привлекли технологии. Более того, я подозреваю, да, что все вот эти чипы для паспортов сделаны в Китае. Но согласитесь, это уж прям совсем, да, вряд ли это сделано в Лондоне. Маловероятно, что это сделано в Лондоне, потому что требуется достаточно хорошее производство. Это же не просто взял чип и напечатал, да, то есть это действительно серьезное, там, достаточно промышленное производство. И это не один завод, это еще подрядчики и прочее, прочее. Поэтому здесь я думаю, что это внутреннее... давайте так, вот, Владимир Ильич Ленин в свое время, это когда Керин, когда они там друг с другом спорили, их называлась внутрипартийная дискуссия, да? Угу. Это внутрипартийная лондонская дискуссия, да? То есть это они таким-то образом выдавливают своих оппонентов, да? Ищут иноагентов среди себя, да? То есть вот не нравится им какой-то учредитель, говорит, о, он иноагент, давайте его выгоним. Свой некий аналог наших иноагентов. Потому что очевидно, что это не как-то... То есть владение и понимание, вот то, о чем вы сказали, знание о каких-то секретах, это, конечно, очень разная история. Они просто не хотят видеть и в акционерах тоже те китайские компании, которые, возможно, с ними не сотрудничают, или им как-то подозрительно. Ну, вы же помните эту смешную историю, когда... Хотя она, возможно, не смешная, кстати. Когда американская делегация улетая из Китая, уничтожила все гаджеты, которые китайцы дарили. Вот. В целом, с одной стороны, выглядит смешно, с другой стороны, примерно себе, представляя себе китайцев, да, то есть, может быть, это и не так смешно, да, то есть, вот тут мы с вами не знаем.
5: То есть, вы в коварстве все-таки подозреваете, да, китайцев?
6: Ну, как их не подозревать в коварстве? Это, слушайте, посмотрите их любую дораму, там сплошные коварства, драконы, фэнтези какие-то. Я вот смотрю, думаю, у меня прям ужас. Неужели, если у них такой эпос такой, знаете, ну, значит, с ними тоже что-то ненормальное, да, поэтому они там все там, то они видят стоимость денег, то они видят стоимость нефрита золотого, то еще какая-то история. Смотришь, думаешь, господи, они же должны быть прям совершенно параноидальные шизики, да, поэтому здесь ничего такого прям я не вижу, да.
5: То есть не электронику надо было им дарить, по мнению американцев, а тот же самый нефрит, панд каких-нибудь,
6: да,
5: это что-то,
6: да,
5: такое.
6: Да, да, да, панды, вообще-то у них такая история отдельная.
5: Ну да, да, они не отдают, да, только, так сказать, на время, не навсегда, да, это у них, но... Но вообще, в принципе, а если технически рассматривать, вот этот чип, ну, он, предположим, произведен в другой стране. А какие возможности он дает той стране, в которой он произведен, на территории, соответственно, вот Великобритании? При желании.
6: Чисто теоретически, там есть какой-то аварийный вход, дырка для китайских спецслужб, да? Ну, чисто теоретически. Но вы знаете, когда в миллиарде чипов, да, то есть вы пытаетесь найти что-то, ну, как правило, это же все проверяют тысячи программистов, тысячи служб безопасности. Там просто достаточно, можно зашить, как это называется, там, какой-нибудь обходной маневр, да, вот, но это будет вскрыто, это не так просто сделать. Тем более сейчас, как ни парадоксально, искусственный интеллект наброшен, он не только вскрывать умеет, но он еще ищет ошибки очень сильно, да, поэтому здесь, честно говоря, я думаю, что здесь, вот именно в этой частной истории, как раз под шпионаж, под угрозу шпионажа, да, то есть под угрозу, да, маскируется исключительно денежная история. Исключительно денежная история. Изгнать или лишить права голоса партнера под соусом того, что за ним, за его спиной стоят злые китайцы, которые там как-то хотят повлиять на Гоев, например. Да? То есть, ну, на Гоев мы знаем, кто хочет влиять, но в данном случае китайцы хотят повлиять на великих англичан. То есть, вот, ну, не дадим, не уступим ни процента. То есть, не думаю, что какие-то иные мотивы в этой части вообще хоть как-то представлены.
5: Ну да, так повлияешь через чип, и человек на голосовании поставит галочку не в той клеточке.
6: То есть, ну, это все, еще раз повторюсь, черное зеркало. Тут тоже, знаете, есть какие-то вещи, которые могут быть повторены, да, то есть, да, возможно, да, но на практике это теория. На практике, конечно, все это именно в массовом объеме неосуществимо. В частном порядке все что угодно.
5: Вот приучили вы меня с осторожностью относиться к громким трескучим фразам. Вот одна из них. Microsoft и Nvidia, ну, вполне себе уважаемые игроки на рынке соответствующем, объявили новую эру персональных компьютеров. Будут выпускать новые машины. Они, правда, дорогие, по 5 штук, уж простите, баксов, как раньше говорили. Там какой-то суперчип GB10. Ну, в общем, вот что это такое за компьютеры? Насколько я понял, мы эту тему уже в эфире обсуждали, что для, в общем, простых частных пользователей, да, ламеров, скажем так, да, эти машины-то, в общем, и не нужны, а нужны профессионалам только.
6: Да, это совершенно другая чуть история. Это история по работе с искусственным интеллектом. Это история для компании Microsoft попытаться удержаться в зоне все-таки со своими виндами, потому что в обычной классике Linux подъедает его везде, так или иначе, везде подъедает, да, причем еще они также перешли, Linux еще прется и в работу с карточками, это называется с карточками NVIDIA, поэтому Microsoft пытается сейчас совместно с NVIDIA каким-то образом создать оборудование, которому Linux, может быть, и доберется когда-нибудь, но сейчас там будет первая компания Microsoft. И считается, что это попытка спасти Windows как операционную систему. Понятно, что попытка спасти звучит очень пафосно, но здесь все-таки мы с вами знаем, что компания Microsoft добилась большого успеха в рамках офисного программного обеспечения, да, то есть там не только Windows, там же в первую очередь это пакет Excel, Word и презентация, да, то есть они в основном продавали, он был самый дорогой, кстати, вот, а это попытка заскочить на дорогое оборудование, да, то есть компания Microsoft, у нее никогда раньше не получалось вставать на сервера, есть серверное решение компании Microsoft, но я вас уверяю, в компаниях типа Яндекс,

0: получится, не знаю. Думаю, что нет, да, то есть, потому что даже не знаю, знаете, как, давайте так скажем, даже не найду ответ, почему, просто, мне кажется, не получится. Потому что компания Microsoft, мне кажется, исчерпала себя. У нее нет какой-то революционных каких-то историй, это надо сильно меняться. Nvidia издает свои карточки, Nvidia все равно с кем кооперироваться. Ну, Microsoft пусть будет Microsoft. Да? То есть, наименьшая система на рынок, я думаю, ничем не повлияет.
1: А в чем смысл вот конкретно этой машины? Она же будет в единственном числе, ведь правильно? И
0: Да, ну
1: человек...
0: не в единственном, ну как это?
1: Нет, нет, ну как бы у пользователя, да?
0: У
1: Или...
0: пользователя, нет, у пользователя они попытаются продвинуть, ну, по сути, это такой, знаете, искусственный интеллект с доставкой на дом. Сейчас многие с вами, я не знаю, вот вы как пользуетесь чатом GPT, или чем-то вы пользуетесь, или, возможно, не пользуетесь. Мы пользуемся и Gemini, и прочими на облаках там, да, то есть мы платим комиссию и платим на облаках, соответственно, получаем, кстати, и очень сильно отрегулированные, отцензурированные решения. Вот решение, которое будет предлагать NVIDIA и Microsoft, это, по сути, искусственный интеллект с доставкой на дом. Да? То есть он будет работать. И есть, кстати, уже решение LLM-ок разнообразных, которые стоят на вашем компьютере. Я себе ставил для теста, но они слабенькие. Там нужно специализированное заточенное оборудование. То есть, по большому счету, это ваш компьютер, который будет стоять дома, рисовать вам картинки, возможно, возможно, редактировать видео, но это будет все у вас под контролем, не выноситься в облака туда и не обобщаться. То есть, возможно, для таких локальных искусственных интеллектов.
1: Понял. Ну, еще одна тема осталась у нас. Я, честно говоря, так вот внимательно не успел прочитать. Прочат нам эксперты обрушение рынка смартфонов в этом году на аж 14%. Вы согласны с таким мрачным прогнозом? Из-за дефицита памяти, из-за логистики на Ближнем Востоке. Вот, ну, понятно, что сейчас происходит в мире.
0: Там, наверное, очень в этой новости, знаете, формулировки должны быть точными, да? Я бы сказал, не сбыт, а производство, да? То есть это очень важно. Производство упадет. Почему? Потому что, по крайней мере, аналитики уже видят тренды снижения, из-за истории у нас с Ираном, из-за вот этой всей катавасии, которая там происходит, подорожали очень сильно комплектующие. Соответственно, а основной объем падения приходится не на дорогой сектор. В дорогом секторе смартфонов все прекрасно. Продажи, раскладушки растут, все ждут новых айфонов, все покупается. А был большой сектор 100-долларовых айфонов, да, смартфонов, давайте так назовем, 100-долларовых и ниже даже. Да? Сейчас выяснилось, что дешевле 150 долларов, ну просто их уже не существует. Короче, изъяли из обращения, то есть производителям невыгодно дешевые смартфоны совсем производить, вот прям совсем. И они просто уменьшают их производство. Богатеньких больше не стало, уменьшилось просто производство. Понятно, что возникнет дефицит, либо поднимется цена, либо как-то решится, но прямо сейчас производителям просто невыгодно производить. Себестоимость высокая, а она, если вы поставляете в Африку, там дороже 100 долларов смартфона продавать не надо. Да? То есть, вот, ну, будет, ну, поэтому они, собственно говоря, их туда и не везут. Поэтому объема, с одной стороны, 13% много, но давайте так скажем, это 13% самого дешевого такого вот сегмента, который мы с вами даже, наверное, и не трогали никогда. Ну, именно тот, который в Африку уже, там совсем простые вещи какие-то уходят. Вот. Поэтому, наверное, до отрегулирования событий в мире, да, то есть все-таки давайте скажем честно, во многом дешевизна смартфонов и их доступность стала благодаря глобальной интеграции всего. Как только это разрушилось, цены выросли. Но вот сейчас то, о чем говорят, что 100 долларов их нет, есть 150 и выше. Как только 150, у вас покупательная способность падает. Все.
1: Ну,
0: Вот
1: так
0: поэтому не хватает.
1: главное, чтобы вам за 150 не продавали то, что раньше за 100. Вот этот
0: Ну,
1: вопрос вот.
0: оно так, я думаю, и есть на самом деле. Просто подорожало. Другой вопрос, что я думаю, что когда сформируется спрос все-таки, а это же еще и спрос есть, да, банки научатся кредитовать под смартфоны, потом это станет уже не смешно. То есть вот сейчас как-то раньше было смешно смартфон в кредит покупать, вот теперь будет не смешно. Вот. Еще раз повторюсь, это просто падение дешевого рынка. Да? То есть уменьшается дешевый рынок именно в производстве, не в спросе. Спрос остался, но невыгодно производить за 100 долларов.
1: Раньше это говорили вымывание дешевого ассортимента.
0: Да,
1: Спасибо.
0: совершенно
1: Спасибо.
0: верно.
1: Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Потенциал России в космической сфере. Контекст. Богатая история и большие возможности. Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан высоко оценил нашу страну в области исследований космоса. Ранее Американское космическое агентство заявило о поэтапном создании постоянной базы на Луне. На финальном этапе на ней будут работать люди. Карлос Гарсия Галан не исключил возможное партнерство России и Соединенных Штатов при создании базы. Конкретных переговоров на эту тему еще не было, но он признал, что американцы с проектом в одиночку не справятся. В 2022 году Москва и Пекин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве Международной научной лунной станции. Проект рассчитан до 2036 года. Его цель – изучение и использование естественного спутника Земли в мирных целях с перспективой присутствия человека на станции. Она будет включать в себя систему перемещения между нашей планетой и Луной, инфраструктуру для длительной эксплуатации и сооружения для специального транспорта и научного оборудования. Проект предполагает строительство атомной электростанции на лунной поверхности. К нему присоединились другие страны, международные организации и исследовательские институты.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ запускали дроны по Старобильску с территории Харьковской области. В Курской области украинский беспилотник атаковал велосипедиста. В России для многодетных семей ввели скидку 15% на проезд по платным дорогам. Подробности далее. ВСУ запускали дроны по Старобильскому колледжу с территории Харьковской области, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, в числе тех, кто атаковал колледж, были в том числе боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра». Бастрыкин отметил, что с места атаки изъяты фрагменты 7 БПЛА. Такие дроны могут нести боевую часть до 120 килограммов. Кроме этого, на месте происшествия были обнаружены части антенны «Старлинг». Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобильского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Сегодня президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования этого теракта. Дрон ВСУ атаковал 76-летнего велосипедиста в поселке Глушково Курской области. Мужчина попытался увернуться, в результате упал и сломал голень на левой ноге. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он добавил, что как только позволит обстановка, пострадавшего доставят в медучреждение. Город атомщиков Запорожская АЭС «Энергодар» в Запорожской области остался без электроснабжения из-за повреждений на линиях электропередачи. Ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов. По его словам, критически важная инфраструктура переведена на резервные источники питания. Специалисты обеспечивают устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения, добавил Пухов. Президент США Дональд Трамп после переговоров с израильским премьером Бениамином Нетаньяху и представителями Хезболла объявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь. Об этом написал американский лидер в Truth Social. Он также заявил, что переговоры с Ираном продолжаются. Ранее агентство Тасним писало, что Тегеран приостанавливает обмен посланиями с Вашингтоном в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Первый замглавы Гагаузской автономии Илья Узун сообщил, что молдавская пограничная полиция безосновательной проверкой сорвала его вылет в Стамбул, хотя у него нет запрета на пересечение границы. Он подчеркнул, что прибыл в аэропорт заблаговременно. Сотрудники пограничной полиции остановили его для дополнительной проверки. По его словам, проверка продолжалась до тех пор, пока самолет не вылетел. Это не первая подобная ситуация. В апреле Узун также не смог улететь в Стамбул из-за долгой проверки обысков, которые привели к опозданию на рейс. «Автодор» до октября ввел скидку 15% для многодетных семей на проезд по платным дорогам. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин в преддверии Петербургского международного экономического форума. Он рассказал, что в прошлом году такой возможностью воспользовались более 11 тысяч семей. «Мы видим, что такая мера очень востребована», — отметил Никитин. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Началось лето. Лето красное будет со мной, ну, или что там, это? Ну, это. Так, значит, Алеш Тимофеев меня зовут. Да. Агент играет Сардарян в студии, декан факультета управления политики, ГИМО, доктор политических наук.
3: Я стараюсь тех детей, которые учат у меня на факультете, защищать от всяческих тлетворных влияний. Мы, кстати, вот в качестве примера с этого семестра мы решили посовещавшись со студентами вместе, что теперь для юношей, которые у меня на факультете учатся, обязательно будет заниматься единоборствами. И что меня поражает, намного больше этой новости были рады девушки. И еще и девушек добровольно, в первую очередь, на бокс записалось человек 40, наверное. Mm-hmm. Меня поражает просто.
2: Ну, хорошая инициатива, мне кажется.
3: Нормально. Мы же договорились с тренерами, так что будет
2: значит, весело. Десятый принцип декларации прав ребенка.
3: Так.
2: Принятый в 59-м году. Сколько уж лет прошло? Ну, много. 80 был, да, там. Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства. А также в полном сознании того, что энергии и способности должны посвящаться служению на пользу других людей. Ну, да. Классно, все хорошо сказано.
3: Да, только ну, нереально, мне кажется.
2: Да, почему?
3: Ну, потому что я не знаю, ты свое детство помнишь? Мы с детства, начиная с кино, различных мультфильмов, которые ты до сих пор любишь смотреть, и прочих вещей, все равно так или иначе погружены в эту тему. И для человека, мне кажется, ну, дискриминация-то очень плохо, и, конечно, никто этого не оправдывает, но человеческая сущность такова, что все, что не такое, как ты, все, что в системе координат свой-чужой подпадает под определение чужой, человек так биологически устроен, что это у него сразу же вызывает определенную реакцию. Дальше уже от общества, от социума зависит. Мы умеем делать так, устанавливать такие правила и социализировать человека таким образом, чтобы они имели единую систему ценностей, в которой это становится второстепенным. Я просто свою точку зрения скажу, что вариант такого космополитизма западного, в котором у тебя свои, у меня свои, они вообще нигде не пересекаются, но мы, тем не менее, каким-то образом сосуществуем. Он доказал, что не очень работает и в тех обществах. В нашем он железобетонно не сработает. Практика показывает, что у нас каждый может сохранять свою самобытность при условии, что мы, тем не менее, имеем общую базу, на которой я, ты, бурят, удмурт, чуваш, чеченец и представители еще высокие, маленькие, толстые, худые, вот различные люди сходят в том, что некие общие правила поведения для нас, тем не менее, должны существовать, мы их придерживаемся. А дальше все, что касается семейных, этнических, религиозных, конфессиональных традиций, это у нас уже дело личного порядка, но без общего фундамента нереально.
2: У меня, знаешь, что просто личные вот какие-то наблюдения, я как-то рассказывал, тоже делился в эфире, значит, по поводу своих детей, да. Вот я помню, как рос старший. Это был до определенного времени, ну, прям вот такой маленький Иисусик или маленький Будда, я не знаю, как его назвать, значит. Мы смотрели какой-то фильм, ему было года 4, может быть, какой-то боевичок. Ну, и там что-то взрывы какие-то, знаешь, насилие, что-то такое. Ну, обычное вот то, что, так сказать, нас окружает, да, о фильмах еще в каком-то большем таком масштабе, что ли. И он смотрел, и в какой-то момент говорит, а семь, он говорил, зачем? Зачем вот это все, зачем это насилие и прочее, прочее. Но он подрос, у него появился брат, и братом можно стало шпынять и так далее. Угу. И вот эта загадка, в какой момент и почему происходит трансформация внутри человека, откуда появляется вот эта, так сказать, нетерпимость.
3: Просто, видишь, мы даже слова используем, я вот часто на это обращаю внимание. Мы когда говорим про взаимоотношения между людьми разных конфессий, этнических происхождений и так далее, мы используем слово терпимость либо толерантность.
2: Ну, вот так оно, просто, так сказать,
3: да, это, но да. Если мы задумаемся, это слово диктует, что ты, будучи этнически русским, меня этнического армянина, должен терпеть. Угу. Ну, терпимость явно образована от слова терпеть. То есть я априори что-то, что тебя должно раздражать, или ты априори что-то, что
2: меня раздражает. Ну, это смотри, какую коннотацию ты вкладываешь в слово терпеть. Потому что Бог терпел и нам велел. Терпеть это же...
3: Ну, это ничего приятного. Хотя я предполагаю, что во взаимоотношениях между людьми должна царить гармония, mm-hmm. и наоборот, люди должны получать радость, счастье от того, что есть возможность жить в одном обществе, иметь друзей, приятелей, близких mm-hmm. людей, которые представляют разные традиции, но мы все живем в мире в гармонии. Вот даже эта терминология, она изначально... Как бы исходит из не очень положительных коннотаций.
2: Значит, делаться бесчувственным, индоевропейский корень, делаться бесчувственным в том смысле, чтобы быть, ну, мы сейчас
3: дальше... Безразличным туда. К тому,
2: не,
3: что
2: подать, это, да? Не-не-не, лояльным, лояльным.
3: Нет, а ну, это бесчувственный, значит, старик.
2: Ну, типа беспристрастный.
3: Без чувств. Есть же, ну, хорошие,
2: хорошо,
3: чувства.
2: Да. А есть плохие, в том-то,
3: да,
2: и
3: вот
2: дело.
3: Я про это
2: и
3: говорю.
2: Ты поэтому не относишься ни плохо, ни хорошо.
3: А я считаю, что классная модель, та, которая у нас многие столетия сложилась, когда люди друг к другу относятся с уважением, с любовью, гармонией, потому что вот это ощущение, что...
2: Давай... А когда так было и где?
3: Ну, слушай, я честно, у меня во дворе, в котором я рос, вот в 6 лет я подружился со своими друзьями из двора, у меня один друг был грузин, один, ну, Лёха, русский, башкир, два татарина, в соседнем дворе два горских еврея, и к нам еще в гости приходили ребята из других дворов, я их уже сейчас перечислять даже не буду. У нас ни разу, не то что конфликтов не было, мне пипец как было интересно всегда.
2: Не, но это ты про национальность, а все, все погоняло, лысый, толстый, косой, рыжий,
3: нормально.
2: Значит, ты все это понимаешь, это же, а это про что?
3: Ну,
2: и это определялось, ну, именно так. Ну, все это лысый, толстый, косой, они все это, все.
3: У нас был толстый, он стоял на воротах, он классный парень был, он не обижался, но у него всю жизнь глюкуха была.
2: Да, да, очкарик.
3: Ну, очкариков у нас не было, но
2: очкарик, конечно.
3: Да.
2: А за очки еще можно было, я вот недавно слушал этого Лотмана, Юрия Михайловича нашего выдающегося, который вспоминал, что в Петербурге, в Ленинграде тогда, в советском Ленинграде, ну, в очках в некоторые дворы нельзя было заходить, ну, просто потому что тебя побьют.
3: Ну, это уже это, бандитизм, это не...
2: Ну, это ровно про то же, так
3: культура,
2: сказать.
3: Да.
2: Это же не про, как бы, не про... Тут же не про национальность как раз речь,
3: да,
2: когда...
3: Нет, если ты имеешь в виду не вот в этом смысле, этноконфессиональном каком-то...
2: Нет, а именно в
3: плане,
2: в человеческом.
3: Ну, здесь я, честно, ну, это уже из серии, там, кого-то за косички дергают, потому что нравится, кого-то так дразнит, кто-то...
2: Очкариков бьют.
3: Кто-то очкариков... Нет, ну, у нас просто не били очкариков.
2: Да, у нас тоже не были, у нас даже...
3: Этот, да. Да. А вот это в Питере, да, их били?
2: И в Ленинграде, и в Москве тоже были.
3: Да,
2: да, на... да, а потом уже, но это совсем там, это вот там, это даже довоенные годы еще он вспоминал. Он вспоминал довоенные годы свое, когда он был. Ну и 50-е, потом 60-е,
3: не,
2: я,
3: ну,
2: думаю,
3: там
2: мало,
3: за какую-нибудь розовую футболку или плохую прическу можно было, конечно, отхватить. Плюс был... Период субкультур недолгий, но был, когда дворы делились по принципу, здесь живут, значит, бритоголовые, там панки,
2: да,
3: здесь,
2: да,
3: рэперы,
2: да, да,
3: там,
2: да,
3: еще,
2: да,
3: кто-то. Да. Но этот период был, сейчас людям рассказать, вот, зумеры же, да?
2: Ну,
3: типа,
2: да.
3: После,
2: ну, уже,
3: или,
2: да,
3: кто они,
2: да,
3: зумеры.
2: Да, зумер.
3: Ну, они даже не поймут этого, что это абсолютно серьезно было. Все, но...
2: А про очки еще смешная история, коротко, сейчас, ну, все будем к новостям переходить. У нас во дворе в Отрадном, я не знаю, имя это, так, мам, сейчас вспомнит, может быть, но тоже погонял, очкарик. И когда он увидел, что он у меня в телефоне, а он уже взрослый, он старше меня, это там, ну, он там на 7, может быть, лет старше меня, то есть ему сейчас уже полтинник, понимаешь ты, и там, ну, он лет 10, может быть, назад увидел, что он у меня в телефоне записан как очкарик. Понимаешь, что он говорит, ты что, вообще что, через «а» надо писать? Я не очкарик, я очкарик.
3: Он подумал, что ты считаешь, что он туслив.
2: Да, но смешно, короче говоря. Ладно, друзья, давайте к нашим делам. США, смотрите, тоже это про наше время, и тоже это же не вот эти декларации, все права детей, защита детей и так далее. Все правильно говорим, все это, но не реализуем, да, и не реализуют это не дети, нет, это не реализуют взрослые. А почему не реализуют это взрослые? Да потому что шизофреники, ну, в хорошем смысле. Ну, в хорошем смысле шизофреники. Вот считаем. Значит, и вас погружаем. Добро пожаловать в нашу шизофрению. США, Трамп говорит, США приближается к выгодному соглашению с Ираном. И тут же США атаковали радары Центра управления в Иране, Ксир нанес ответный удар. Понимаешь ты? Ну, вот опять, значит, стой там, иди сюда.
3: Да.
2: Да. Скажи немедленно, рот свой закрой. Вот две прямо противоположные,
3: да,
2: новости.
3: Ну, я потому что считаю, что... То, как Трамп ведет себя в повседневной жизни, это, очевидно, уже перетекает и перетекло в его политическую коммуникацию.
2: Угу.
3: Мы же привыкли видеть у него в Truth Social его, допустим, публикации, которые... Вот он садится и начинает подряд 7, 8, 9 публикаций с восклицательными знаками, еще что-то. Мы смотрим, как он разговаривает, когда ему задают вопрос, и он одну и ту же фразу может повторить 24 раза, сказать, я думаю, это хорошая сделка, очень хорошая сделка. Очень, на самом деле, очень хорошая сделка, возможно, лучшая сделка за всю историю хороших сделок. Это манера, так он так очевидно мыслит. И это начинает перетекать в том числе в действия, которые он осуществляет. То, что сделка с Ираном, помнишь, мы сколько раз обсуждали, я говорил, что это в любом случае ненадолго. Вот это перемирие. Может быть, это продлится пару месяцев, может быть, там еще какое-то время. Ну, во-первых, там есть у него один товарищ, чуть южнее Ирана находится, и явно недоволен тем, что с Ираном заключит сделку, да, Реджи Нетаньяху. Он уже неоднократно дал понять, что мы не собираемся давать вот так закрывать этот вопрос и заключать какие-то сделки. Во-вторых, Трамп может сколько угодно рассказывать, что мы всех победили. Он вчера, я в передаче рассказывал, мне реально было смешно, он обрушился с жесткой критикой на «Нью-Йорк Таймс». И он говорит, вот эти вот негодяи, мерзавцы, он говорит, я, говорит, победил Иран. Они не хотят этого признавать. Они, говорит, они вообще не хотят писать, что Иран передо мной капитулировал. У него вот такое восприятие. И дело не только в «Нью-Йорк Таймс», но еще во всех средствах массовой информации, судя по всему, во всем населении Соединенных Штатов Америки, которые сейчас не очень понимают, эта война кончилась или не кончилась, а чем она кончилась, а что поменялось. Уран вроде не отдали, был режим аятолла, этот режим остался. Если у Израиля была какая-то угроза в августе или в октябре, мы не знаем, была она или нет, но если вот она была, то к моменту на сегодняшний день ничего абсолютно не поменялось. Ему нужен какой-то результат. В случае с Ираном, заинтересованности в том, чтобы просто взять и вот так заморозить этот конфликт, пока карта прет, знаешь, вот как говорится в известном выражении. Но пока что они видят, что есть возможности давить на какие-то точки американцев. Я думаю, они все очень хорошо понимают, что рано или поздно, полгода будет, год будет, но американцы возобновят агрессию в отношении Ирана. И просто так давать им время для того, чтобы перевооружаться, переформатироваться там и заново к этому приступать, я думаю, иранцы не сильно собираются. А реальное какое-то соглашение, которое позволило бы гарантировать хоть что-то Ирану, оно возможно в том случае, если Иран продемонстрирует, что угроза не только отдельным американским базам в регионе, и не только он может по территории Катара ударить или там каких-то еще, я не знаю, Арабских Эмират. А что он в действительности, если с ним сейчас не сесть и железобетонно не договориться о каких-то гарантиях, то есть вероятность, что он уничтожит главного своего соперника в регионе, главного прокси Соединенных Штатов Америки, Израиль. Вот если как бы будет такое понимание со стороны Запада, будет, по крайней мере, какая-то заинтересованность, реальная заинтересованность в том, чтобы проводить переговоры. А в настоящий момент Запад видит, что ну, как-то мы можем наносить удары. У Ирана с противовоздушной обороной не очень хорошо. Но да, Иран может наносить удары по арабским странам. Иран смотрит, что, ну да, по нам, конечно, могут наносить удары, но у нас тоже есть на что давить, по крайней мере, экономически. И это не приводит к такому балансу, который требует от них реально договориться по какому-то соглашению. У меня такое ощущение.
2: Ну, конца и края не видно.
3: Не абсолютно. Я думаю, это надолго. Мне кажется, это надолго.
2: Ну вот смотри, и опять же тогда, а что надолго?
3: Ну вот в таком режиме, перестрелка, не перекрыли
2: войны,
3: пролив.
2: Типа.
3: Да, перекрыли здесь пролив.
2: Ни мира, ни войны.
3: Откройте, нет, не будем. Ну тогда мы убьем вот и этого аятолла, убили. Ну у нас теперь новый аятолла. А тогда мы в Ливане начнем. Ну тогда мы вас будем с Йемена обстреливать. И так, ну в Афганистане сколько
2: это длилось? Но мы же с тобой, да, тоже там обсуждали все эти... Вот цепью лазурную, нитью жемчужную, или наоборот, цепью жемчужную, нитью лазурную. Вот эти все, так сказать, встречи, в том числе и в Пекине, да, куда приезжали и Трамп, и Путин, и Аракчи.
3: Да.
2: Ну и кажется, что, так сказать, пресловутое мировое сообщество без негативной саркастической коннотации, ну типа там Китай, но должен как-то посодействовать.
3: Если он этого хочет. Я не уверен, что он это хочет. Пока, вот я себя поставлю на место Китайской Народной Республики. У меня есть противник, который, по крайней мере, сам на официальном уровне декларирует, что он меня люто ненавидит, на дух не переносит, и что главная его угроза – это я. И в первую очередь из-за того, что я бурно развиваюсь, у меня экономика растет, я представляю ему какую-то угрозу с этой точки зрения. Ну вот, это речь идет в первую очередь о Соединенных Штатах Америки, да, такая позиция. Я вижу, что этот соперник, с одной стороны, очень сильно затянут в конфликт на территории Украины. Он всячески пытается отнекиваться, отбрыкиваться, отталкиваться от этого, говорить, что я больше этим заниматься не буду, но ему не дают это сделать европейцы. Он вынужденно тратит какие-то ресурсы там. Параллельно с этим он оказывается затянут в еще один конфликт на территории Ближнего Востока с Ираном, который угрожает его доминированию в этом очень важном регионе и важном в том числе и для меня, для Китайской Народной Республики. Есть у меня заинтересованность создать какие-то условия, чтобы Соединенные Штаты Америки больше не были затянуты в один или другой конфликт? Наоборот, я бы еще третий нашел бы по возможности, куда мог бы
4: растягивать,
3: перенапрягать для того, чтобы ему точно было не до меня в настоящий момент. Поэтому мне кажется, что эти встречи – это... Скорее, конечно, ресурсы и возможности у Китая есть колоссальные, и в этом регионе, и много где. И это просьба хотя бы что-то из этого не использовать, или другие страны могут просить, наоборот, поактивнее подключиться. Но у Китая, мне кажется, основная задача, чтобы эти страны были максимально затянуты, и это длилось очень долго.
4: Но там же еще у нас 200-летие независимости совсем скоро, а там и выборы, и все прочее. И кажется, 50, что, конечно...
3: До 150 лет.
4: Да, до 150-летия, да. Значит, ну и кажется, что, конечно, надо подгонять что-то. Что-то подгонять.
3: Ну, ему так кажется, безусловно. Только я не представляю себе сценария, что он еще может сделать для того, чтобы 4 июля выйти и сказать, мы победили. Вот я не знаю, понимаешь, есть в войне часть непосредственно военная, о которой лучше любой генерал расскажет или полковник, кто угодно. А есть часть политическая, то есть символическая, когда нужен какой-то вернувшийся солдат или какое-то знамя, водруженное где-то, ну, какой-то символ, который точно дает понять, что этот конфликт закончился победой одной или другой страны. Так как уже было убито практически все военно-политическое руководство Ирана, и это ни к чему не привело, очевидно, что вот, допустим... Он, кстати, мог бы, знаешь, на тот момент, после уничтожения военно-политического руководства Ирана, он мог бы в тот момент объявить, что операция прекращается, мы сделали то, что планировали, и отсюда выходим. Но так как он изначально объявил, что у нас задача – это демонтаж всей системы, всего политического режима, он как бы себя загнал в ловушку этим. Он мог бы спокойно после того, как они незаконно абсолютно убили верховного лидера Ирана, мог бы сказать, что мы эту задачу и ставили, мы с ней справились, вот Мадуро у нас сидит в тюрьме, Хаменеи мы убили, и кто бы там сейчас ни был, больше он угрозы для нас не представляет. Все, он бы точно мог бы с этого противостояния соскочить. А вот как сейчас оттуда соскакивать, мне даже, вот честно, я даже представить себе не могу. Я не знаю, что может для него послужить такими... Распад государства за месяц, я думаю, в Иране он не произойдет. Уничтожение руководства по второму кругу, хорошо, в третий раз оно пересоберется в другом составе, поэтому...
4: А Трамп в частных разговорах усомнился в способности Джей Ди Венса стать преемником. Там тоже, так сказать, тема преемника вот сейчас да, актуальна. Значит, основные... Это опять ссылки, не назвы, все частные разговоры, вот это все.
3: Как сказал один кубинский дипломат американского
4: происхождения. Да. Он мне сказал, Марик, он никуда не годится.
3: Вообще, мне нравится другой типаж.
4: Да, значит, Трамп подчеркивает, что Венс не выиграл ни одной крупной избирательной кампании самостоятельно без его прямого одобрения. Вице-президент изначально выступал против проведения военной операции в Иране, что вызвало недовольство Трампа. И Трамп критически отзывался о количестве отпусков, которые берет, значит, Джей Ди Венс, бедолага.
3: Да, это, конечно, вообще никуда не годится. Ну, Алеша Тимофеев, вспомни, сколько раз мы в этой студии говорили, что Трамп как будто бы специально Венса пытается замарать во всех провальных проектах администрации для того, чтобы его шансы на следующих выборах, на выдвижение на следующие выборы свести к нулю. И мы в этой студии, я говорил, что для Венса лучший вариант – это подать в отставку и сказать, что не за это мы боролись, что мага было не про это, а нас всех предал Дональд, и теперь, значит, мы должны бороться за то, чтобы все-таки наши идеалы реализовать. Почему так происходит? Ну вот какой-то период времени, за полгода, за год до выборов в США, все эксперты начали фиксировать, что там есть несколько крупных групп поддержки Трампа, что MAGA — это лишь одна из них, есть эти техногиганты-извращенцы, которые активно очень за него топят, это Тиль, Карп и так далее. Есть такие люди, как Рубио, которые просто представители республиканской партии, и был бы Трамп, был бы еще кто-то, абсолютно без разницы, они бы ровно так же проводили бы ту же политику. В итоге Трамп, очевидно, сделал ставку не на MAGA, потому что MAGA, наиболее разочарованная группа его сторонников, они очень активно его критикуют, по крайней мере, их лидеры общественного мнения. Венс, несмотря на то, что формально он все еще числится в администрации Трампа, несмотря на то, что прям наперекор он заявлений вроде как не делал, но по тонким различным индикаторам видно, что ему очень некомфортно сейчас существовать в этой системе координат, которую Трамп навязывает собственно администрации. Вот последнее, что он сделал, он поддержал Папу Римского в его энциклике. Тот, значит, очень активно критиковал искусственный интеллект и возможность его доминирования над человеком. И Венсу в продолжение этого, выступая в Колорадо Спрингс, примерно то же самое говорил, что это искусственный интеллект должен служить человеку, а не человек ему. И в особенности нельзя допускать того, чтобы решение об убийстве другого человека принимал искусственный интеллект, что это все равно должно остаться за человеком. То же самое касается Ирана. Да, Венс ни разу не выступил против публично, но если сопоставить то, что говорит он, с тем, что говорил и делал Марко Рубио, мы видим, что Венс старается максимальную дистанцию держать, потому что понимает, что это явно не то, за что топили их сторонники. И если будет продолжаться таким образом, то и он реально не уйдет в отставку сам, то на президентских выборах, если он попытается выдвинуться, любой представитель, а я до сих пор глубоко убежден, что на следующих выборах победит человек, который пойдет с повесткой Трампа вот этих выборов, на которых он победил. Скорее всего, это будет какой-нибудь человек, который сможет сказать, мы с вами ему верили, он нас обманул. Вот этот тезис, он будет самым выигрышным для следующих американских выборов, потому что мы видим на примере всех праймерис и прочих индикаторов, что именно кандидаты, выступающие из платформы MAGA, побеждают в республиканской партии. Вот то, за что выступает Марко Рубио, не пользуется поддержкой среди самих сторонников республиканской партии. И ему удалось переломить через колено Трампа, заставить его пойти своим путем. Но это не значит, что электорат пропадет у MAGA. Наоборот, они начнут выступать за какого-то нового кандидата, и просто Джей Ди Венс может перестать им быть. Так-то он идеально подходящий для этого кандидат. Такой католик, в армии служил, все своими глазами увидел, разочаровался, и теперь хочет, чтобы Америка занималась своими собственными проблемами, а Европа вернулась к христианским корням. Ну, прямо очень колоритный, легко запоминающийся. Сам Бог велел, чтобы он вокруг себя консолидировал этот электорат. Но его всячески втягивает во всю эту грязь Трамп и, очевидно, Марко Рубио. И у него чем дальше, тем шансов становится меньше.
4: Там смешная история, что, значит, говорят, что Трамп за приемами в Белом доме спрашивал у людей, типа, а вам кто больше нравится, Рубио, значит, или Венс? Конечно, унизительная абсолютно история. Венс сам говорит, что это все шутки президента. Но что любопытно, что президент не может снять вице-президента с должности. Да. У вице-президента есть свой собственный мандат, который обеспечивает
3: его. За него же голосовали вместе с ним, конечно.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном. Мы всегда стремимся к максимуму. И теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
6: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей.
7: на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
8: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, друзья.
7: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
9: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
7: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. На момент атаки украинских войск по колледжу в Старобельске ЛНР там находилось 85 студентов, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, ВСУ нанесли массированный удар по корпусам колледжа, зная, что там проживают студенты, в том числе и несовершеннолетние. Бастрыкин добавил, что при ударах по России украинские войска используют украинские, швейцарские и другие иностранные БПЛА. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Сегодня президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования теракта в Старобельске. Мужчина получил множественное осколочное ранение в результате удара дрона ВСУ по машине, сообщил оперштаб Белгородской области. Там отметили, что попутным транспортом пострадавший доставлен в Белгородскую ЦРБ. Для продолжения лечения его направят в городскую больницу номер 2 Белгорода. Кроме того, в оперштабе рассказали о других атаках дронов в регионе. В Шебекино при детонации дрона повреждены грузовой и два легковых автомобиля. В селе Грузское Борисовского округа от атаки FPV-дрона пострадало сооружение на территории предприятия. В селе Почаево Грай Воронского округа от детонации дрона частично разрушена стена здания на территории соцобъекта. Министерство иностранных дел Ирана возложило на США ответственность за нарушение перемирия с Тегераном, касающееся в том числе Ливана, но не сообщило о судьбе переговоров с Вашингтоном. Ранее агентство ТАСНИМ писало, что Иран приостанавливает обмен посланиями со Штатами в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Со своей стороны хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что переговоры с Тегераном продолжаются. Глава Миноборнауки России Валерий Фальков в интервью информационной службе «Вести» перечислил три ключевые особенности приемной кампании этого года. По его словам, первое и, пожалуй, главное состоит в том, что основным каналом подачи документов в этом году будут госуслуги и суперсервис, поступив в ВУЗ онлайн. Фальков добавил, что, как и раньше, можно будет подавать документы лично или по почте. Информационные системы университетов в этом году использоваться не будут. Второе важное изменение, отметил глава ведомства, это появление отдельного сервиса «Подбор вуза». Кроме того, в этом году впервые министерство получило полномочия регулировать платный прием. Приемная кампания в российских вузах продлится с 20 июня по 15 августа. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
4: Так, агент Генри Сардарян, Алеша Тимофеев, все здесь. Закончили предыдущую получасовку на Америке, на том, что внутри происходит. Значит, внутри Америки еще есть Организация Объединенных Наций. Но в смысле Генштаб находится в Нью-Йорке, как мы знаем. Это и не всегда давали нам туда эти визы и прочее, прочее, прочее. Значит, тут выясняется, что ООН может оказаться на грани банкротства.
3: Из-за американцев же.
4: Да. И, в принципе, ну, много же критики было в адрес Организации Объединенных Наций. И с нашей стороны, и с американской. Но с нашей критика была, ну, так сказать, президент подчеркивал неоднократно, что других-то нет у нас. Поэтому, конечно, надо вот эту площадку там использовать. Короче говоря, на фоне задержки выплат стороны США и Китая, а это 42% базового финансирования, ну, вот организация может оказаться на этом. А что, если никто не заплатит?
3: Ну, если никто не будет платить, то, конечно, большое количество программ будет. Я не думаю, что это будет банкротство в том виде, что он прекратит свое существование, но будет сокращаться. Во-первых, я должен со своей стороны отметить, что это нереально раздутый персонал. Бюрократия до такой степени, что тебе сложно представить количество людей, которые там отвечают за бесконечные программы, по примеру того, что USAID делал в разных странах, там очень много всего похожего. Это все очень целомудренно называется целью устойчивого развития, но как только ты начинаешь в них погружаться, там развития и устойчивости не так много, а леволиберальной повестки достаточно. Что-то будет сокращаться, безусловно, что-то будет закрываться. А вот то, что касается самой Организации Объединенных Наций, как структуры, и того, нужна, не нужна, ну, мы это неоднократно обсуждали, и сейчас это очевиднее, чем когда бы то ни было. Организация Объединенных Наций — это не самостоятельный субъект. То есть там есть, вот есть там дипломатические служащие, которые формально вроде как не представляют свои страны. Вот ты можешь там получить соответствующее образование, у них на сайте увидеть открытую вакансию, увидеть, какая квалификация требуется, заполнить документы, отправить туда, и ты, если тебя примут, будешь считаться служащим Организации Объединенных Наций, при этом ты не представляешь свою страну, там ты именно сотрудник секретариата. Но в целом, весь этот секретариат, все эти их подведомственные структуры, организации, фонды и так далее – их весь смысл в том, чтобы организовать взаимодействие между национальными государствами. Сами-то национальные государства не поменяются. Ну, можно взять и закрыть ООН и открыть вместо него Организацию Разъединенных Наций или каких
4: Совет
3: угодно.
4: Совет мира,
3: Board of Peace, все что угодно. Ну да, будет отличаться механизм принятия решений, допустим. Сами страны не поменяются от этого. В мире сегодня на политику в действительности влияет 10-20 государств, вот так глобально. Есть страны, которые в регионах имеют большое влияние своих. Есть страны, которые в определенный момент времени приобретают большое значение. Но глобально, в глобальном масштабе, с десяток, может быть, два стран имеют реально большое значение. Если какая-то из них прекратит свое существование, это сильно повлияет на архитектуру мировой безопасности. Поэтому дальше речь идет о том, как выстроить между ними взаимоотношения. Проблема, из-за которой на сегодняшний день эти взаимоотношения пока что не складываются, проблема, из-за которой не то, что взаимоотношения не складываются, а из-за которой сегодня не работает эта структура, она в основном и в первую очередь связана с тем, что Организация Объединенных Наций, вся система международного права, которая регулирует ее деятельность и вообще взаимоотношения между государствами, она сложилась в период, когда в мире не то, что баланс сил был другой, набор государств был другой. Ты понимаешь, что вот все эти взаимоотношения сложились тупо в момент, когда существовал Советский Союз, и его больше нет. А право, значит, система, Совет Безопасности, все функционирует так, как будто бы он есть. Это первый разрыв. Второй разрыв. На тот момент Франция была в действительности, несмотря на то, что в Второй мировой войне, Вторую мировую войну они в победу внесли примерно такой же вклад, как я, в офтальмологию, но, тем не менее, после этого это была значимая, весомая страна на территории Европы, которая вела политику, сильно отличавшуюся от американской. По крайней мере, не всегда она была в этом фарватере. Третье. Китай был страной, конечно, перспективной, но его невозможно сопоставить с тем Китаем, который мы имеем сегодня. И вот если все, и я уже не говорю про то, что Индия на тот момент, ну, очевидно, не там, была в момент колонии, в 1947 году получила независимость, и дальше она только-только делала первые шаги в качестве независимого государства, сегодня важнейшая страна. Мир поменялся сильно. А формы остались прежними. Почему нет перехода к новым формам? Потому что никто объективно, Леха, никто сегодня не может ответить на вопрос, какие эти центры являются центрами многополярного мира. Вот перед Первой мировой войной все думали, что, ну, очевидно же, что весь мир – это Российская империя, Австро-Венгерская империя, Османская империя, Британская империя, ну, и там французы, допустим, как вариант, да, или, и там, я не знаю, Германия. Ну, вот, то есть... По окончанию этой войны практически все эти империи прекратили свое существование. Никто не мог этого предположить до начала Первой мировой войны. А сейчас нам кажется, что, ну, вон там Китай на первых местах по всем показателям в мире вообще. Индия такая перспективная. Реально мы сейчас видим, что с Соединенными Штатами Америки не Китай сражается, а Иран. И Иран нравится кому-то, это не нравится. Он показывает, что, ребят, какой-никакой, но ресурс для того, чтобы в этом мире влиять на процесс, вот, скажем, на Ближнем Востоке, ни Турция, ни одна арабская страна не имеет сейчас того влияния, которое имеет Иран. Это Иран говорит, будете продавать нефть или не будете продавать нефть. Будет здесь дорога строиться или не будет строиться? Это же большая перемена в связи с тем, что мы могли подумать 5 лет назад. Но это один Ближний Восток. Мы себе с трудом представляем, как будет выглядеть Латинская Америка. Мы не очень понимаем, Китай будет ограничиваться только экономикой. Или все-таки мы увидим, при всем уважении, но на одной экономике быть сверхдержавой не получится. То есть он должен каким-то образом продемонстрировать, что в военно-политическом плане у него есть регион, в который никто, кроме Китая, больше лезть не может, и он готов это отстаивать, в том числе вооруженным путем. И в случае с нами, да, мы увидели, что НАТО может применить все, что у него есть под прокси в виде Украины, и это ничего не сделает с нами. Но мы не увидели того, что мы пока дошли до тех целей, которые были поставлены до начала конфликта. Все под знаком вопроса. Вот когда этих вопросов... Понимаешь, после Второй мировой войны уже вопросов не было. Было очевидно, если нас сейчас не пойти к нам, вот нам на те уступки, которые нам необходимы как Советскому Союзу, ничто не мешает нам не останавливаться на Берлине, а пойти дальше. Было очевидно, что и у американцев есть такой потенциал, что если мы не будем их слушать, они вполне могут нанести нам непоправимый ущерб на тот момент. Вот поэтому и удалось договориться. А когда одна сторона уверена, что нас можно сожрать, уничтожить, изнасиловать, расшатать, сделать все что угодно, и мы как бы сомневаемся на предмет того, что там такие уж решительные дядьки сидят, вот в этот момент договариваться ни о чем невозможно пока.
4: Но люди-то остаются людьми, все равно остаются порядочные и непорядочные, все равно остается влияние друг на друга, и все равно остается самое главное – решение, коллективное решение проблем, опять же, коллективных проблем, да? Без этого-то никуда. То есть, значит, давай говорить с тобой не о финале, а о неком промежуточном этапе, который должен прийти на смену существующему неопределенному, неопределившемуся этому самому времени, в котором эффективно надо решать проблемы. Проблемы-то, их меньше не становится, их становится только больше.
3: Тактически, да. Но сейчас, знаешь, вопрос, что можно, безусловно, совместно пытаться решать отдельно взятые проблемы международного терроризма, еще что-то, безусловно. Но в воздухе остаются подвешенными вопросы. Допустим, вся прошлая система международных отношений, она базировалась на принципах устава ООН, среди которых были и
4: противоречивые. Знаменитые, значит,
3: мы исходили из территориальной целостности, да, прав народного самоопределения и всего прочего. Но сейчас очевидно, что ни один, ни другой принцип, он больше универсального свойства не имеет, потому что все страны в мире одним народом отказывают в самоопределении, другим разрешают. Одни государства, которые способны обеспечить собственную безопасность, они ссылаются на территориальную целостность и обеспечивают его. Те, которые не способны, взывают к этому принципу, но никто всерьез этого всего не рассматривает. Поэтому мы понимаем, что, наверное, будут какие-то новые принципы вырабатываться здесь, и баланс сил, и в первую очередь военной силы, будет один из ключевых принципов здесь. Да, это первое. Второе. Будут появляться новые принципы, я абсолютно в этом уверен, которые до этого были немыслимы, а они сейчас будут становиться таким же важными. И мы же понимаем, что если мы видим там, в международном масштабе, вот корпорация Palantir, ну, в целом искусственный интеллект ведет войну. Понятно, что санкции государства, но дальше это все делает искусственный интеллект. Мы видим, что мы все пользуемся так или иначе определенными продуктами, которые являются частью вот этой инфраструктуры искусственного интеллекта. Ну и абсолютно точно все мы пользуемся интернетом как средством коммуникации. Ну, если сейчас отключить интернет, встрянет и экономика, и все прочее. А вот эти все права, связанные с интернетом и взаимоотношения государств, их просто нет. Ну вот нигде, ни в уставе ООН, нигде ничего не говорится про вот эту часть современного развития человечества, которая для нас является, ну, не менее важной, чем деколонизация где-нибудь в каких-то регионах мира. Почему? Потому что если сегодня любой стране полностью взять, отключить интернет, отключить им доступ, то это ничем не отличается от колонизаторской политики, когда ты им, я не знаю, их изолируешь, каким-то образом забираешь у них ресурсы, ничего не давая взамен. Это все требует переосмысления. А переосмыслять сейчас не могут. Почему? Потому что каждый в настоящий момент, вот все страны почувствовали, что та система рухнула, ее нет и не будет ее в том виде. Есть вариант за короткий период времени попытаться хоть что-то себе урвать. Каждый сейчас пытается что-то себе урвать. Вот Европейский Союз лезет там в подбрюшье России не потому, что у него есть системное стратегическое представление, что ему делать с Молдовой, с Грузией, с Арменией, с Азербайджаном. Там. У него нет системного понимания. Но есть очень четкое ощущение, что у нас в этих регионах позиция пошатнулась.
4: Вот и именно, бро, и отсюда, этого... так сказать, прости, да, но тут приходится ставить как бы тезис под сомнение. Это не в определенном смысле, конечно, и ЕС, да, но это подбрюшье лезет в ЕС. Потому что, так сказать, перед ним есть какой-то тот самый выбор, в котором мы, к сожалению, ничего там, так сказать, противопоставить. Ну,
3: смотри,
4: не можем,
3: самое смешное во всей этой истории, что на самом деле выбора идти в ЕС не существует. Это из серии, если я на полном серьезе год буду ходить и всем говорить, что я принципиально решил, что именно я буду бить победные пенальти в финале чемпионата мира 2026 года. Я буду собирать петицию граждан России, что я, а не Александр Мостовой, должен пробить этот пенальти. Что я должен пробить его правой ногой. И что состояться это должно на стадионе. И должно быть это на 92-й минуте. Только это ничего не значит. Почему? Потому что мне никто не собирается, ни одна сборная, звать меня играть за себя в финале чемпионата мира. Это же очевидно.
4: Ровно там по узбеки же... прошли, подождите. Не выключайте.
3: Мне легче будет к иранцам затесаться. Я, кстати, буду сильно за них болеть на чемпионате мира, потому что я очень хочу посмотреть на сборную Ирана в США. Я думаю, у них будет настрой нормальный. Вот. И, во-первых, эти страны никто не приглашает в Европейский Союз. Вот ни с одной из этих стран не существует в настоящий момент.
4: Но в качестве морковки перед мордой
3: суслика. Смотри, первое, что мы делаем, что объективные перспективы членства в Европейском Союзе не существует. Это первое. Второе. Экономика этих государств всецело, ну, Молдавии чуть-чуть меньше, да, Грузии, Армении 100%, она кабально зависит от России. То есть абсолютно все, и торговля, и, я не знаю, все, что это все завязано на Россию. Европейские страны – это мизер по сравнению с тем, что представляет там Россия.
4: Третье ключевое – это военно-политическая история.
3: Третье. Европейский Союз не в состоянии предложить зонтика безопасности, ничего другого. То есть, по сути, на бумаге выбор между Россией и Европой – это абсолютная фикция, потому что на земле все, что государству должно быть интересно, может дать Россия, а все, что оборачивается в так называемую мягкую силу, единственное, что может дать Европейский Союз и на что, за что топят представители этих элит там, это знаешь что? Без виз, больше ничего. Единственное, что ты спросил население в Грузии, в Армении, в Молдове, вы очень сильно хотите в Европейский Союз, потому что вы хотите, чтобы абрикосы производились по стандартам, как в Ирландии, или вы хотите платить за ЖКХ, как в, я не знаю, какой-нибудь там в Чехии, или вы, почему вы туда хотите? Единственная причина будет без виз, значит, больше ничего другого.
4: Значит, на практике это выражается все-таки, все так может быть. Все может быть именно так. Значит, действительно, экономика зависит. Действительно, если возникнут проблемы, то Брюссель... Ну, Брюсселю просто географически и по всем сложнее помогать будет тебе решать
3: проблемы. У Брюсселя физически нет армии.
4: Значит, ну, там есть, так сказать, НАТО, там и все это. Но сейчас о единой там армии. Но неважно. Значит, все равно даже не военным, а политико-дипломатическим урегулированием. Ну, сложно заниматься. У тебя надо с соседями решать вопросы, а ты, так сказать, тянешься туда куда-то непонятно куда. Это все так. Но мы это не можем исключить, то самое право людей. Оно не то чтобы на самоопределение. Оно как бы видит в медийном пространстве, которое, может быть, не имеет даже отношения к реальности. Два образа. И выбирает. Может быть, и заблуждается.
3: Вот теперь
4: ошибочно.
3: Ты подводишь к тому, что я хочу сказать. Человек может выбирать в том случае, когда он себе объективно понимает предмет своего выбора в одном и в альтернативном случае. В нашем случае главная проблема, я это все почему говорил. Экономика, без нас никто там не выживет. Военно-политически мы в регионе. Я понимаю, если бы выбирали между нами и Ираном. Клянусь, это абсолютно понятный выбор. Иран говорит, у меня 70 миллионов рынок, приходите, торгуйте, пожалуйста. У меня армия, которая может перейти границу, и в любая из, скажем, закавказских республик оказывается либо в состоянии огромной проблемы, либо я могу защитить кого-то, все что угодно сделать. Здесь есть выбор, когда на земле и один, и другой обладает ресурсами, и это можно как-то сопоставлять, понимать. В случае между Россией и Европой это выбор между нашей абсолютно никудышной мягкой силой, которая не может объяснить ничего из того, чем мы там владеем. Экономически вы от нас зависите, никто в населении этого не понимает. Никто, я клянусь тебе, ты население тормозни, начни с ними разговаривать. И что они тебе будут говорить? Ой, подумай, сейчас мы будем продавать там абрикосы, мандарины, еще что-то в Брюссель, в Германию, во Францию. Заживем вообще, и газированную воду будем туда отправлять. Миллиардерами станем. Первое. Второе, ты говоришь про безопасность. Да нам сейчас все, всем помог, все решать. Это почему? Потому что мы то хорошее, что есть, это классический пример мягкой силы. Никогда какие-то отстраненные разговоры, что как нам сделать так, чтобы африканцы стали сторонниками русского
4: мира.
3: Нет,
4: я тебе скажу.
3: Как нам, сейчас дай мне говорю. Как нам сделать так, чтобы в Индии или в Лаосе люди выходили с нашими флагами? Тут не об этом речь. Тут кейс, где мы полностью от начала и до конца полностью владеем всеми ресурсами для того, чтобы быть страной номер один в регионе. Все зависит от нас, и экономика, и безопасность, и все прочее. Но мы полностью абсолютно проваливаем работу с умами людей.
4: Да.
3: Люди на умственном уровне не воспринимают того, что в принципе выбора никакого нет. Что кроме России там и нет другого игрока в этом регионе.
4: Я тебе скажу почему. Вот я твердо в этом убежден. Могу тоже заблуждаться. Ну вот с моей точки зрения, это не только трансляция вовне, да, это проблема внутри. Значит, на первом месте в списке ТДНС, традиционно духовно-нравственных ценностей, ТДНС, значит, стоит жизнь. Так вот, уважение к человеку. Это тот сегмент, в котором уважение к жизни человека декларативный, номинальный, фиктивный, любое прилагательное подбирайте. Любое. Значит, неважно. Но вот ровно это позволяет им нас обыгрывать. Потому что, к сожалению, мы не демонстрируем ни внутри, ни снаружи. Вот это, собственно, значит, уважение.
3: Лёх, я это все воспринимаю, когда речь идет о государствах, где мы в условиях равной конкуренции с Западом. Типа какая-нибудь страна N, где нет объективного капитала ни у нас, ни у американцев, мы пытаемся на них воздействовать психологически. В ситуации, когда мы владеем всем, вот все у нас, и безопасность, и экономика, торговля, население этой страны, половина там проживает в России, половина ездит, это касается всех республик постсоветского пространства, всех, со всеми примерно такая же ситуация, значит, она везде одинаковая. И при этом, обладая такими преимуществами, я объясню, то, что ты говоришь, это мы можем дискутировать насчет идеологического содержания. Но чисто технологически может мне кто-нибудь объяснить, каким образом, владея

0: А его нет.
1: Но создали. Нет. Но нас, ну как нет?
0: Нет, Россотрудничество, оно работает. Это не агентство международного развития. Агентство международного развития отличается одной вещью. Если я, Минсельхоз, хочу тебе, Таджикистану, отдать трактор, я его тебе могу передать только через это агентство. Я не могу сам тебе отдать трактор. Я должен обратиться в агентство, сказать, я собираюсь в Таджикистан отдать трактор. Агентство должно мне сказать, кому ты отдаешь. Я должен сказать, колхоз имени, я не знаю, кого-нибудь. Да? Вот этот колхоз, вот его председатель. Очень хорошо, контакты дай его, пожалуйста. В момент передачи трактора должно быть снято 15 роликов, где он говорит, спасибо России, иначе мы бы сдохли с голоду. Спасибо большое русским за то, что передали трактор. Трактор очень хороший. А во время следующих муниципальных выборов, региональных выборов, национальных выборов, именно этот председатель колхоза будет топить за Россию, потому что если он не будет топить, то он не получит ни запчастей для этого трактора, ничего другого. И так должно быть с каждой копейкой. Любая вакцина перешла, пожалуйста, какая клиника, все, это наш актив должен быть. Детям помогли, очень хорошо. Неделю, сукины дети, будете показывать, что мы детям помогли. Иначе будут большие проблемы. Так работают все. Американцы так работают. Они один ящик дерьма какого-нибудь пришлют, зато месяц все будут показывать американский флаг, говорить, какие хорошие американцы помогли. Мы оказываем помощь в десятки раз больше, чем и американцы, и европейцы. Абсолютно ноль в плане конвертации этой помощи в политический капитал. Для этого достаточно создать агентство и назначить компетентных людей, которые понимают, как с этими делами работать. Это два необходимых условия. Агентства у нас нет. И это только один маленький пример. Я уже не говорю про то, что по остаточному принципу человек, чтобы занимался сегодня постсоветским пространством, очень мало кто целенаправленно, идейно идет заниматься постсоветским пространством. И в годы, когда я учился, по крайней мере, очень распространенная тема была, что если очень повезет, поеду в Америку, не очень повезет, поеду в какую-нибудь нормальную европейскую страну, совсем не повезет, поеду в Африку, а если ну вот и даже в Африку не получится, уже отправить куда-нибудь в постсоветскую страну. Сейчас, к счастью, вроде как меняется, потому что многие мои друзья, близкие, хорошие, с кем мы вместе учились, я вижу, что они в постсоветских странах работают, пытаются что-то делать, но нам необходимо так сильно активизироваться на этом направлении. Нам необходимо сейчас на все на свете забить.
1: Для этого нам надо... Нет, это, вы понимаешь, у нас нет противоречий. Ну, безусловно, я об этом говорил 150 раз, значит, и о культурном, и о медийном влиянии, значит, и о фильмах, в которые надо вкладывать, значит, и прочее, прочее. Но речь идет, пока внутреннее не будет изменений, ты это не продашь. Это просто в медийном поле ты будешь всегда проигрывать. Но, к сожалению, внутри надо начинать-то с себя. А когда, так сказать, внутри, понимаешь, когда Белоруссия хвастается интернетом, значит, в Минске, там, я не знаю, телеграммом, ютубчиком и прочими-прочими. Когда, так сказать, Александр Григорьевич говорит про утиль сбор имеется в виду, понимаешь, тоже в негативной канале. Но ты это не спрячешь это. И поэтому они выбирают. Ну, как мы выбираем, куда повезти подружку, понимаешь, ты в какой ресторан. Ну, где-то, так сказать, темновато и что-то страшновато. А где-то яркая вывеска, значит, официанты в этих в манишках.
0: Вот, ну, вывески нужны.
1: Вывески нужны, совершенно верно. Совершенно верно. Да. Но вывески тоже, они же не этот. Ладно. Так, ну что, мы не успеем уже ничего. Что-то тут у нас... Ну, этот Вучич не пойдет на новый президентский срок. И пошла история, что с Сербией там чуть ли не визы собирается вводить для россиян.
0: Я думаю, ожидаемо, европейцы давят на них рано или поздно.
1: Но давят или они сами туда, опять мы возвращаемся сюда.
0: Нет, они хотят в Европейский Союз. Европейцы говорят, хотите к нам, идите против русских. Это вполне себе
1: и те делают выбор. Да, и те делают выбор. Все, друзья, спасибо большое. Ну, интересно, мне кажется, да, важно, полезно.
0: Сами себя похвалили, молодцы. Мы такие молодцы.
1: Ну-ка, нет, мы не похвалили. А, ну, в смысле, мы друг друга похвалили, но мы себя поругали. Вот что, да. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном.

Узнать за 90 секунд. История человечества знает немало примеров, когда политическая деятельность превращалась в юмористическое шоу или откровенную профанацию. Правда, у таких причудливых виражей было основание – недовольство избирателей. В 2010 году на выборах в Законодательный совет столицы Исландии победила лучшая партия. Основал ее комедийный актер Йон Гнар. Особо не

0: скрывая, что занимается троллингом. Программа партии изобиловала заведомо неисполнимыми обещаниями, кисельными реками и молочными берегами. Гражданам предлагались бесплатные полотенца во всех бассейнах города, Диснейленд в аэропорту Рейкьявика и открытая партийная коррупция, ибо остальные политические силы занимаются ей тайно. В результате лучшая партия одержала уверенную победу, набрав почти 35% голосов, а ее лидер занял пост мэра города. В 1958 году в городской совет Сан-Паулу выдвинули кандидатуру самки-носорога Кокореко из местного зоопарка. Политикам-людям доверия не было уже никакого. Голосующие сами вписывали ее имя в бюллетени. Итог. Кокореко набрала больше 100 тысяч голосов, заткнув за пояс всех соперников. Протестное голосование с тех пор в Бразилии именуется «голосом Кокореко».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Два мирных жителя ДНР погибли, еще 4 пострадали из-за атак со стороны ВСУ. Вучич отверг возможность введения виз для граждан России в Сербии. Фильм «Ветер в голове» стал победителем фестиваля молодого кино «Новое движение». Подробности далее. Два мирных жителя ДНР погибли, еще 4 пострадали из-за киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены гражданские автомобили в центрально-городском районе Горловки и на автодороге Донецк-Марьинка. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, командующий силами беспилотных систем, а также командир бригады беспилотных сил Украины привлечены в качестве обвиняемых по делу об ударе по Старобельску. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан. По его словам, ведомство даст оценку работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и БПЛА во время удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в Старобельске. Президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения виз для въезда граждан России в Сербию. Такое решение не будет принято. Даже если кто-то примет, оно будет сразу отозвано, заявил Вучич в эфире местного телеканала. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссию об отмене Белградом безвизового режима с Россией, отметив, что, как правило, такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. До этого глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Стануевич заявил, что сербские власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в Евросоюз. Движение «Хезболла» согласилось на предложение США о взаимном прекращении огня с Израилем. Об этом говорится в заявлении посольства Ливана в Вашингтоне. Согласно предложенному механизму, Тель-Авив должен прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а «Хезболла» воздержаться от атак против Израиля. В дальнейшем режим прекращения огня предполагается распространить на всю территорию Ливана. Более 620 тысяч бюджетных мест выделено российским вузам на 26-27 учебный год. Это превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил глава Миноборнауки России Валерий Фальков в информационной службе «Вести». По его словам, традиционно лидируют инженерно-технические специальности и направления, а также здравоохранение и педагогика. Приемная кампания в российских вузах продлится с 20 июня по 15 августа. Фильм Арсения Московского «Ветер в голове» стал победителем 3-го фестиваля молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения состоялась в Новгородской областной филармонии имени Арьянского. 3-й фестиваль молодого кино «Новое движение» прошел в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья! Приветствую в нашей студии Карине Геворгян, политолога, востоковеда. Карина Александровна, здравствуйте.
3: Я вас тоже радостно приветствую.
2: Взаимно у нас...
3: Вопреки рушащемуся миру и миропорядку.
2: Ну, погибнем под обломками с радостными улыбками на лицах. Восточно, то есть...
3: Мы это... с вами?
2: Ну, если... Ну,
3: почему? Нет, часть ни мы, ни наши слушатели не погибнем. Серьезно.
2: Да, на чем основана ваша уверенность? Поделитесь, дайте впитать молекулы эти.
3: Знаете, не погибнут те, которые вспомнили себя, которые восстановили свою идентичность. раз восстановили идентичность, то восстановили свое представление о герое, спасающем других. Потому что образ будущего невозможен без образа героя. Нет будущего без героя. А постмодернизм и вот эта последняя отрыжка глобализации, она создала этот мир без героя, понимаете? Или героем стал Супермен из комиксов, какой-то нелепый, в общем. Хотя тоже тяга понятна сама по себе. Вот, даже в этом это не так плохо. Лучше Супермен, чем вообще ничего.
2: Да? Там еще женщина-кошка.
3: Да, но Супермен – это вот этот ницшеанский человек, который, у которого ничего нет, кроме воли к власти. Вот, а герой он другой. Он совсем-совсем другой. И,
2: а какой? Раз уж заговорили.
3: Знаете, это отважный человек, который решается нарушить равновесие, хочет победить и хочет жить, и знает, что он рискует не только за себя, но и за всех, кого он любит. За семью, за отечество и так далее. Это может быть, знаете, вот как был человек маленький, помните, да? И автомат ему дали маленькую, и так далее, это стихотворение. Угу. Вот. Вот когда он встает во весь рост, он может быть очень маленьким. Не случайно в сказках это Иван Дурак, или в нартовском эпосе это получерный, полуседой, это такой Золушка, он в зале все время возится, он такой грязный, его вообще все считают маргиналом, понимаете? Вот. Героем может быть удивительный какой-нибудь человек, простой человек, вот как... Я забыла его фамилию, извините. Ну, вот ему дали звание праведника в Израиле, да, который вывел евреев. Вот, и еще была женщина Матрёна Рыльская, по-моему, которая детей вывела, не только еврейских, там много детей, она крестьянских детей, учительница. Вывела, при этом сама была беременна, и когда она их привела, она там в скорости родила. Вы можете себе представить, они тысячи километров прошли лесами, это чтобы дети не попали в концлагеря, они их не истощили бы, у них не взяли кровь. Понимаете, тихий человек, который оба, причем без всяких наград за это прожили. Вы понимаете, герой вот так себя ведет. Этот был бухгалтером, это школьная сельская учительница, так в селе и работал потом. И так далее. Вот они такие, эти герои. Вот без героя нельзя. Я не говорю, что те, кого наградили, не герои, или дважды герои, или трижды герои Советского Союза, это не герои. Я сейчас о другом. Вы меня поняли, да?
2: Конечно, да.
3: Они бывают и такие, их могут заметить, а бывают и не такие. Бывают невероятно скромные люди. Но без этого образа героя ничего не получится. А как только ты вспоминаешь свою идентичность... У тебя как бы мироустройство все складывается, какое-то представление о мировой гармонии. Ну все, давайте о политике, а то я...
2: Ну, я подытожил. Вот вы знаете, вот вы сейчас сказали про Супермена, там, не знаю, человек, женщину-кошку, там, Росомаху и так далее. Мне кажется, что у нас картина такая, у нас вот этот каждый герой – это вкрапление в общий героизм всех. Потому что там один, он спасает мир, да, правильно, там Брюс Уиллис всех спасает.
3: Герой всегда один.
2: Вот, а здесь нет, это понятно, но все равно, вот этот каждый, вот те люди, о которых вы говорили, сейчас этот парень, который 68 дней сидел в ТВ.
3: Да, да,
2: вот,
3: да.
2: Это вкрапление в
3: это
2: общий,
3: вообще что-то
2: общенациональный героизм.
3: Да.
2: Вот в этом сила.
3: Это слава богу, что я же, ну, понимаете, я же любящая бабушка. У меня 22 и 24 внукам. А вот мне их уважение дороже всего, честное слово. И когда меня на улице 20-летняя останавливает, а такое, поверьте, происходит, знаете, я прям задыхаюсь от счастья. Они смущаются очень, потому что они думают, что я там такая бронзовая и так далее. У меня же канал, там подписчики и все такое. Вот, у них такие представления. А я задыхаюсь от счастья. Что это они. Потому что они меня слышат. Раз они меня слышат, значит, они хотят меня слушать. Значит, им, по крайней мере, интересно то, о чем я говорю. Значит, есть какая-то востребованность. И не рвется времен связующая нить. Это помните из Шекспира «Гамлет»? Вот. А это вообще потрясающе. Я каждый раз, меня это очень вдохновляет.
2: И это прекрасно. Ну, а теперь радио СС с восточным орнаментом, как у нас с вами иногда, слава богу, получается.
3: Да. Но... я и сама не европейка, а азиатка, так что все у вас получится. Вперед.
2: Ну, наверное, может быть, сейчас сухие фразы будут. Доклад Центра Примакова о вызовах для России из-за войны на Ближнем Востоке. Понятно, что упоминается о том, что, значит, инвестиции арабских стран в партнерство США не гарантируют безопасность, а напротив, стали фактором уязвимости, что, значит, такая вот линейка, значит, ограничение возможностей американских, снижение эффективности ударов, и это приводит к эскалации и затягиванию кризиса. Но вот следующий пункт, я хочу вот на нем остановиться и начать с этого вот нашу беседу, да. Значит, интересы Соединенных Штатов, то есть артикуляция продолжается, и она остались защита Израиля и нераспространение ядерного оружия, как они говорят, но исчезло продвижение демократии. Вот давайте и первая, и вторая часть. Давайте попробуем разобраться.
3: Ну, с последнего.
2: Да, вот именно.
3: Про демократию они вообще при Трампе не говорят. Вот. Это уже давно, это и без Ирана. Вот. А это первое. Второе, они перестали скрывать, и спасибо им за это, что действительно духовное все ушло, потому что это все суррогаты, подмены. Мы же видим, что даже папа руки в боки стал, энциклику издал по поводу искусственного интеллекта и разного прочего. А тут Венс не мяу-мяу-мяу-мяу ничего не смог сказать, когда ему вопрос задали. Он вроде католик, а тот как папа ему не указ.
2: Там не Рубио католик, нет?
3: И Венс католик, да, они оба католики. Вот, честное слово, да, то есть это все уже, понимаете, форма без содержания получается. А что остается? Это опять же, по Ницше, это воля к власти. То есть это все. Больше ничего нет. У сверхчеловека только воля к власти, больше ничего. Ни любви, ни там падающего толкни, там ничего этого нету. И так далее. Кстати, сам Ницше из-за этого с ума сошел, потому что он переживал очень это все. Он как раз, как я полагаю, как человек этого не хотел. Но он это описал, он как талантливый филолог, он был прежде всего филологом, вот гуманитарий, понимаете, он как-то прочувствовал это наступающее. Да, помните, у Мережковского был грядущий хам. Uh-huh. Вот, и он, Мережковский, при том, что он средний автор, конечно. Ну, простите, да, я так серьезно.
2: В сравнении со
3: многими другими, да, которые у нас просто запредельно гениальные. Вот, он талантливый средний автор, интересный. Там «Антихрист» его почитать, да, там, ну, да, «Версия», ну, можно, да. Читайте Петр I Алексея Толстого и Антихриста, да, как бы позитив и негатив такой. Ну, все это может быть. Вот, и он, значит, да, у него есть такой грядущий хам. Но он думал, что он, значит, о каком-то русском хаме написал. Нет, он тоже вот предчувствовал вот в этой гуманитарно-филологической атмосфере и тому, что крутится, человек почувствовал вот это наступление, что буржуазный дух неизбежно родит этого хама. Мы его и имеем.
2: Вот смотрите, значит, получается так, что до этого Запад и США, в частности, они ведь продавали упаковку какую? Значит, вот у нас строгая законность, святость частной собственности, значит, демократия, у нас все четко, чисто и так далее, у нас все на выборах, все решает народ и прочее. Значит, и получается, теперь они это перестали продавать?
3: То есть они взяли всю историческую европейскую сложность, которая мне лично очень дорога, и она дает большое понимание закономерностей исторических. Я симпатизирую французской концепции тотальной истории. То есть не базис-настройка. Базис-настройка – это только для достаточно узкого временного, в том числе, применения. Вот. А иногда базис больше, чем надстройка. А у нас экономикс – это как раз нам все объясняет, что все, что происходит. Это вообще все по Марксу.
2: Да, но базис не вульгарному всегда больше, чем надстройка, нет?
3: Это даже не к марксизму, понимаете? Это вульгарный марксизм. Потому что вот этот Маркс очень интересный автор, да, там принцип отчуждения человека от плодов его труда, вообще, что такое отчуждение. Это же очень серьезные вещи, философские даже, социологические и философски сложные. И это я не камень в огород Маркса насчет базиса и надстройки. Но концепция «Тотальная история», Марк Блок, там многие другие авторы, вот, или там взять того же Легофа, да, «Становление Средневековья» или «Эпоха Средневековья в Европе». То есть эти чучела, мяучела, значит, взяли эту всю европейскую историю, всю ее переврали и пропагандистски подают так, как вы рассказали.
2: Угу.
3: Ничего общего с европейской историей, с ее страданиями, метаниями духа, страстями кошмарными, да, и страданиями, страстями человека и прочего, это вообще не имеет. Иначе бы мы не имели такие произведения, таких авторов, как Шекспир, там, Гёте, да, я могу и французских авторов, Гюго, немало, там, да, Гюго, гений просто, грандиозный гений. Просто понятно, что, как французы говорят, «тхадвир сэ тхаир», да, перевести значит предать. Вот. Я сегодня разговаривала с ведущим одного подкаста, а он этнический осетин. И он сказал, что вот я читаю по-осетински нартовский эпос и читаю русский перевод. И понимаю, какие потери идут. То есть там такие смыслы. Это один из... Это, наверное, самый древний эпос в мире. Уж 100 000 лет ему как с куста, как говорится. Это невероятно совершенно. Там такие моменты, которые свидетельствуют о том, что ему не менее 100 000 лет. Вот. Он говорит, вот такие смыслы пропадают, такие... тонкие моменты в алгоритмах и рассуждениях и так далее. Вот. Я говорю, да, нужно толковать, вернее, академический перевод с толкованием. Здесь с Гюго то же самое. Мы же даже, у нас вообще не обращают внимания, что, например, Пушкин и Гюго, они современники вообще-то.
2: Ну да, да, я думаю.
3: Да, да. И тот, и другой классицизму отдали честь, да, хоть поздно, но вступление есть, а так далее. Там романтизм и прочее. А, так вот, у Гюго есть потрясающая баллада «Джинны». Пушкин ее читал и написал «Бесов» своих. Это русский ответ. Это не перевод Гюго, а это ответить по-русски на ту же самую тему. Вот у Гюго это джинны, которые мчатся над городом, да, над Парижем, скажем так. И вот как он описывает эту темную стихию, которая вот да, обволокла космос вот, и небо над страной, над городом и так далее. То же самое показывает Пушкин, да, дальше Достоевский пишет «Бесы». Я за эти кросс-культурные потрясающие находки, они общечеловеческие. Мы что, собираемся, ты сам сказать, фу, они все всегда вот такие и так далее. Да они отказались от всего от этого. Где тот Гюго?
2: Зачем не собираемся? Не
3: Где
2: не
3: его
2: отдадим?
3: Смыслы? Да, и там подобное. А, вот. Поэтому они просто оскопили европейскую историю и все европейские цивилизации. Немцы уже неизвестно в кого, какое-то стадо превратились, неизвестно кого. А, филолог переводил, мой знакомый, в Бонне живет, переводил Цветаева и Пастернака. Великолепно переводил, потому что мы попросили другого немца, стилиста как раз России сегодня, немецкой ленты, вот, сделать обратный перевод. Настолько был точный перевод, выдающийся перевод. Значит, человек сидел, ну такой анахорет. И он говорит, я все это время, пока переводил, я что-то вот Баха все слушал. Так на него соседи, немцы...
2: Настучали.
3: Настучали, что он фашист. Ну, это было лет 15 назад.
2: Понимаете? Ну, ладно, Вагнер еще.
3: Вот именно, мы тут же сказали, а почему не Вагнер? Он говорит, я, говорит, не знаю. То есть, понимаете, они уже... Вот...
2: А что, «Апокалипсис» сегодня нельзя смотреть теперь, да?
3: Раньше обыватель немец. Он каждый имел начальное музыкальное образование. Понимаете, о чем я говорю? Да? Он не мог этого не узнавать. Он в церковь ходил, там, Он не мог этого не узнавать, не знать. А это значит, что уже все. А то, что они доносчики, и все друг на друга доносят, это у них известное дело, да.
2: Жуткое дело. Ну ладно, чуть-чуть все поговорили, теперь еще вот из того же доклада. Да,
3: и прошу прощения, еще одну деталь такую вспомнила, смешную. Мальчик, для него, он билингв, немецкий, но мальчик русский. Угу. Вот, из старого купеческого рода, и все, учился в гимназии, значит. И, ну, что-то обсуждали, что ребята все время доносят, значит, доносят. Вот, и мы спрашиваем: Саш, а что ты-то не сказал, что это они сделали? И вдруг он, можете себе представить, русский человек.
2: Русский не знает.
3: Нет, он сказал, он так, знаете, с достоинством сказал: мальчик всю жизнь в Германии живет, русский мальчик. Сказал, что я немец, что ли? Понимаете, с презрением, понимаете? Да, вот русский человек не я, бедняк.
2: Ну, будем надеяться, что все-таки немцы вернутся. Хотя,
3: не, наши немцы есть. Золотые. У нас Фишер, да, который... Этот самый Зорге там какой-нибудь, да. Наши золотые немцы просто, золотые, все.
2: Ну, собственно, и в истории России немецкая
3: всё,
2: культура.
3: Все, закроем тему. Наши немцы золотые.
2: Все, все.
3: И поляки наши золотые.
2: С бриллиантами, да.
3: Да, именно.
2: Рокоссовский, у нас, например.
3: За одного Рокоссовского мы про поляков дурного слова не скажем.
2: Сикорский, кстати.
3: Да.
2: Вот. Но если возвращаться к ситуации, значит, вот то, что теперь делать странам залива? Вы понимаете, очень грубый переход, там прям топором, ну уж извините.
3: Да нормально.
2: Значит, ну вот...
3: Вы же про доклад центра Примакова.
2: Да, возвращаясь к документу, да, в свете вот того, что, значит, партнерство США... оно не дает защиты, а делает страну более уязвимой. И теперь вроде бы как арабские страны, страны залива, в частности, задумываются о том, чтобы диверсифицировать зависимость от Соединенных Штатов. И вот и в этой ситуации им приходится там...
3: Они уже действуют.
2: Получается выбирать, да, там где-то Китай, где-то Россия. Вот расскажите, они действуют. Вот что на этом фронте происходит?
3: Тут надо понимать феномен Ирана, потому что без этого мы не обойдемся.
2: Ну, естественно.
3: Иран им кое-что показал. Причем не голую пятую точку, понимаете, не фигу, не какой-нибудь неприличный жест. Он им показал пример того, как можно, имея слабые карты, выиграть в игре. Если ты умный, у тебя есть стратегия, и ты говоришь, а я не встану на колени, и все равно. Каким бы ты ни был, ты едешь с ярмарки, друг, мы это знаем. В Иране очень интересное, и у нас это все пока не воспринимается, но поверьте мне, богословско-философские наработки сверхсовременные. Иначе бы страна в эту десятку самых развитых стран не вошла. И они все поняли про происходящее. Чего у нас отказывается понять наша управленческая элита, которая очень дорожит вчерашним счастьем, очень надеется вернуться в 10-е годы, да, там, не в 90-е, 90-е противники,
2: не хотят,
3: там
2: да.
3: Стреляли и взрывали. Тут 10-е, уже после Второй Чеченской, так как бы все задышали. Вот, ну, не получится, но никто не входит дважды в одну и ту же воду. И поэтому иранцы это поняли и сказали, ну, ничего, не надо прощаться с прошлым по Маяковскому, да.
2: От старого да, мира чтобы... оставим
3: нет, нет,
2: только
3: чтобы...
2: папиросы
3: да,
2: Ира.
3: Да, только откидывала, да, как это, чего-то там волос, да. Вот, я забыла Маяковского, неправильно процитировала.
2: Ну, сейчас неважно, поищем. Да,
3: да. Да, вспомним. Вот. У иранцев это есть. Они это показали. Те задумались и зачесали репу. Дальше иранцы предложили и сказали, слушайте, геть отсюда эти страны третьих и так далее. Они же только опасность создают и занимаются рефлексивным управлением. Дергают за ниточки, манят вас плюшками, а потом эти плюшки могут обернуться чем угодно. Вот. Тут многие сказали, Да ну вас, мы вас, иранцев, не любим. Иранцы сказали, нам не нужна ваша любовь, только задумайтесь. Те стали думать. Вот я так упрощенно картинку вам рисую. Иранцы 100 лет в обед предлагали создать организацию по безопасности в Персидском заливе. Арабы брезгливо сказали, фи на вас, мы вас, вы изгои, мы с вами не водимся. Вот. На что иранцы, как я, когда мне девочки во дворе, это единственный случай проявления ксенофобии. Вот. Мне девочки сказали, что мы с тобой играть не будем, потому что ты не русская, и ресницы у тебя как метелки. Понимаете, за всю жизнь, за 70 лет...
2: Так это мне... комплимент.
3: Ну, это очень смешно, но мы маленькие были. Я поняла, что дело не в нерусскости, а в совсем-совсем другом, потому что я очень хорошо ладила с мальчиками, играла с мальчиками. Они меня приревновали, я это поняла сердцем, понимаете? Они просто надо было к чему-то придраться. Они, значит, вот придрались. Поэтому я подумала, вот, и сказала, да, сказала я, а я с вами буду. Вот, вот иранцы сделали приблизительно то же самое. Они сказали, ну, не хотите водиться, но мы не убираем свои предложения. И вот сейчас это предложение, иранцы молчат, что это их предложение, его осуществляет Саудовская Аравия и проводит консультации с Оманом. А Оман вообще это давно все понял, и при том, что он стратегический союзник Соединенных Штатов, ничто ему не мешает вместе с Ираном новый статус Ормузского пролива и Персидского залива разыгрывать как по нотам. Я все объяснила?
2: Да, вот. Да.
3: Египет думает, Египет пока думает, Пакистан помогает Саудовской Аравии, там даже контингент вел. Египет, значит, поставил вооружение, тоже небольшой сопровождающий контингент, в Эмираты. Эмираты... Например, да, там начали тоже разные сказать, ну, у вас что-то, ваша конфедерация, как-то вы тут слишком тут Дубай рулил, вот, а мы тут выйдем из этого. Вот, некоторые так задумались. Вот, так что там идет процесс, который пока не оформился. А в общем-то, и не надо, чтобы он на данном этапе оформлялся. Теперь, что касается ориентации на Китай.
2: Давайте вот тут многоточие поставим.
3: Заинтригуем.
2: Да, заинтригуем. Карина Геворгян, политолог, востоковед, студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Прямой эфир с Кариной Геворгян.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Киевская верхушка атаками в Старобельске генически решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования теракта в Старобельске. Глава государства подчеркнул сознательность действий киевской верхушки в преступлениях в Старобельске генически. Российский лидер назвал эти атаки ВСУ тяжелейшими преступлениями против детей и подростков. Видео совещания можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Погиб 21 человек, пострадали более 40. А накануне власти Херсонской области сообщили о гибели одного ребенка и ранении 11 мирных жителей в результате атаки украинского ударного дрона по 4 многоквартирным домам в Геническе. Румыния выдвинула голословные обвинения в адрес России в связи с инцидентом с падением БПЛА. Об этом заявил постоянный российский представитель в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. По его словам, обстоятельства инцидента с беспилотником в Румынии должны быть установлены в рамках деполитизированного расследования. Россия готова к участию в нем. Небензя указал, что для этого России должны быть переданы для экспертизы объективные данные и обломки дрона. В пятницу румынская Минобороны заявила, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце. Пострадали 2 человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. Президент Румынии Никуш Ордан решил объявить российского генконсула в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство. Число специальностей, по которым можно взять льготный образовательный кредит в приемную кампанию 2026 года, сократится. Об этом сообщил глава Миноборнауки России Валерий Фальков в информационной службе «Вести». Он отметил, что в этом году корректировка сделана с учетом кадровых потребностей в таких сферах, как здравоохранение, образование, инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и суверенитета. Приемная кампания в российских вузах продлится с 20 июня по 15 августа. Авиакомпания «Победа» с завтрашнего дня будет завершать посадку на рейсы в аэропорту Сочи, а также Внуково и Шереметьево за 25 минут до вылета, а не за 20, то есть так же, как и во всех других аэропортах маршрутной сети, сообщил перевозчик. Авиакомпания просит всех клиентов учитывать нововведения при планировании поездки и приходить к выходу на посадку заранее. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Прямой эфир с Карине Геворгян.
3: Политолог, востоковед Карине Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Остановились мы на Китае, на его противоречивом, с моей точки зрения, можете не соглашаться, поведении, скажем так, политическом. Или нет? Он, значит, вроде и с Израилем, и с Соединенными Штатами, и с арабскими странами, и с Ираном, и с Пакистаном, и так далее. Со всеми. Всеядный такой Китай.
2: Феномен...
3: Китаище.
2: Да, хорошо. Феномен вот этого... потрясающего, почти эталонного, да, какого-то процветания Китая и картинки, я имею в виду, потому что понятно, что страна сложнее и прочее. Ну, вот это пропагандистские картинки и показатели цифровых и прочее, которые отнюдь не исчерпывают и не показывают нам все тенденции. Он связан с глобализацией, которая стартовала после распада Советского Союза. Вот этот резкий экспоненциальный рост Китая, идея Чимерики, да, там, я сейчас не буду на этом останавливаться, народ посмотрит, кому принадлежит это выражение Чимерика. То есть Китай и США, значит, такие сиамские близнецы управляют миропорядком. Вот. А это вся, все эти алгоритмы и вся эта глобализация – это финал, ну, эпохи капитализма. Вот, вот
3: или это уже,
2: ну, империализм, да, вот, все. И с моей точки зрения, с одной стороны, совершенно объективно, Китай для экспоненциального роста исчерпал свой ресурс, потому что для этого роста у него было многочисленное население, проживавшее в... Так же, как в Советском Союзе, кстати, индустриализация, да, вот это вот все, что прошло, и благодаря чему отчасти мы выиграли войну, потому что... А тот ленд-лиз, подумаешь, что можем подумать, что мы какие-то убогие, ничего не производили, и только ленд-лиз нам помог. Конечно, помог, но... Ну, не благодаря ленд-лизу мы выиграли.
3: 10% там или сколько, даже меньше.
2: Да. Это важно, но это, да, но это не, далеко не все. Вот. Так вот, Китай исчерпал этот ресурс. 70% населения сейчас проживает в городах, а в 90-м 70% проживал в деревне. Эти люди... имеют свои амбиции, свои надежды, жить хуже не хотят, хотят больше комфорта, больше мяса и прочее, прочее. А это невозможно по определению. Мы уже видим, да, у нас уже МВФ нам рассказывает и многие другие структуры, что вот в связи с блокадой Ормузского пролива или... Там же нет блокады, там иранцы пропускают суда. Согласовывайтесь с нами и с Оманом. Офис в Омане тоже имеется, чтобы согласовать. Не обязательно даже в Тегеран обращаться.
3: Вон американцев вас что провели, там сколько судов, сейчас посмотрю. За последние 3 недели 70.
2: Ой, это я что-то слабо верю. Я думаю, ну ладно, посмотрим. Значит, заплатили. Вот. А сами говорят, что бесплатно прошли. Ладно, это все такое... Не верю я сейчас американцам. Понимаете, они наговорят, недорого возьмут. Вот, а реально...
3: Так вот, Китай все-таки, давайте вернемся.
2: Да-да, я про Китай сейчас говорю. Поэтому реально, раз это все-таки факультативное и производное от этой глобализации. И раз она едет с ярмарки, то Китай нужно придумать что-то новое, что и пытается сделать Си Цзиньпин, это сообщество единой судьбы человечества. Но никто пока не понял, что это такое и как это создается. И что это Китай будет создавать. И тогда как это будет узаконено, какие формы это примет, какой ООН Китай создаст? Я понятно сейчас говорю?
3: Да, абсолютно, да. Да.
2: Вот. А Китай ничего на эту тему не говорит.
3: Объявляем новые принципы,
2: да.
3: Начинаем по
2: он
3: ним
2: ни
3: жить.
2: С кем в союзы не ступает, он сам по себе, он поднебесное, он в центре мира, на своих картах он уже себя так располагает. А мы объективно, значит, вот Иран тоже, да, берем там восточное полушарие, и так как смотрим, а он там в середине Иран. Он реально в середине.
3: А мы вообще везде.
2: А Китай на обочине. А мы, да. А мы севернее. И, в общем, везде вот как ось. всех соединяем, да? У нас, понимаете, потенциал вот этот геостратегически огромный.
3: Вы знаете, веревка, на которой сушится все это белье.
2: Нет, это не так, мы ось. Ось — это ось гораздо это интереснее.
3: Серьезнее, да?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Ось очень трудно сломать. Вот пока мы не... У нас тоже
3: нет. А веревку вообще невозможно сломать.
2: Ну, ось, веревку можно перерезать и порвать, а ось сломать почти невозможно. Это нереально. Синхронизировать несколько действий сразу со всех концов одновременно. Ну, может быть, этот тухлый искусственный интеллект что-нибудь придумает, но он же тоже построен на алгоритмах людей с ограниченной культурой и знаниями, и поэтому можно надеяться, что мы их запросто переиграем, если свой будем создавать по-настоящему. Вот, то, что...
3: Подчинимся папе с его энцикликой.
2: Не-не-не, причем тут, зачем нам подчиняться? Мы никому подчиняться не собираемся, даже не шутите так. Вот, а...
3: Будем следовать, нет?
2: Ну, все кому равно... как не нам с нашим умением синтезировать несинтезируемое, когда мы 7 параметров можем ввести, как сказал с восхищением один из выдающихся израильских аналитиков, у него есть прозвище «Лейтенант в кипе». Вот, угу. Хотя я его видела уже очень старым человеком в Москве, но мы думали, что это такие еврейские шуточки. Он говорит, я что-то как-то вот это только русские могут. И он один раз это сказал, это только русские могут. И мы думаем, наверное, он так над нами издевается. Такие вот, такой еврейский сарказм. Вот. И мы уже почти обиженные с вызовом спросили, а что это вы так это все время? Он говорит, да я, говорит, сколько раз замечал, что это вот русские могут. 7 параметров ввести, их синтезировать и еще прогноз построить. Я, говорит, ни у кого этого не встречал. Ну, тогда мы поняли, что он серьезно.
3: Наоборот.
2: Это мы такие, о, какие мы. Вот. Я это запомнил, честно говоря. Действительно, мы такие. Вот. Нам только волю дай, мы это самое сразу все придумаем. Вот. У нас был бы азарт. Понимаете, русскому человеку это очень интересно. Ну, мне так кажется, может, это мое оценочное суждение. Ему должно быть интересно. Я вот наблюдала новых русских на Лазурном берегу. По-моему, я даже рассказывала вам как-то в одном из эфиров. И вот я так обратила внимание на их выражение лиц. Это новые русские, которые там ужасные, может быть, и вещи совершали, и греха на себя взяли много. И вот видишь, значит, жены... Глазки стреляют по бутикам, кавычки беру, да, значит, они вот магазины там, с Лазурный берег и так далее. А он идет, такая бычья шея, это бритая голова, почти малиновый пиджак, ну вот буквально такие образы. Вот, и знаете, такое время от времени...
3: Философская грусть.
2: Нет. И такое выражение на лице у русского человека. И че это все? А я-то думал. Понимаете,
3: да,
2: что это какой-то это сказочный мир, а и чью это все?
3: У нас в тайге круче, между прочим.
2: Нет, да. То есть ему сразу, понимаете, как это у Бунина в «Божьем древе», да? Для чего, говорит, ты родился, говорит, для того, чтобы вот есть, пить, выпить, да, не пить, а выпить. Вот, там, женщины позабавятся и так далее. Ты для этого родился, и ты... Крестьянин так на него смотрит, перестает шутить, так смотрит и говорит, да не, ну если бы только ради этого, я бы заскучал.
3: Да.
2: Понимаете? И вдруг русскому, вот надо, чтобы русскому человеку это стало окончательно скучно. А ему становится, я по этой молодежи, вот, про которую я вам сказала, это видно. Вот, и я очень на нас надеюсь, но мы пока молчим. А вот иранцы понимают это. Стратегия. Поэтому Китай будет ехать с ярмарки вместе с Америкой. Это не значит, что они развалятся. Это не значит, что они вообще пропадут или что-то с ними такое прямо вот невероятное. Но доминирование не за ними.
3: Они не хотят? Ну, понятно, что 5000 лет примерно
2: такое. Не им создавать миропорядок. Они могут участвовать в создании миропорядка, но не они будут диктат осуществлять создание миропорядка. Я это хотела сказать. Не Америка, не Китай и не Европа.
3: А тогда кто остается? Что всех выклинут, ну, кроме нас. Кто еще есть?
2: А вот Иран уже что-то слово. Мне сейчас скажут, что я такая иранофилка, иран-центристка. Понимаете, они потому и не проиграли. Несопоставимы по масштабу с Америкой. И Америке все помогали. И Израиль тоже не абы что. И вместе они ничего не смогли сделать. И даже взорвать это общество, которое вместо того, чтобы взорваться, консолидировалось.
3: Угу.
2: Причем консолидировались те, которые срывали платки и жгли, понимаете, девочки. И с пирсингами, и прочими разными татуировками, и прочее. И за родной Иран они готовы умереть при этом. И поэтому они говорят, ну ладно, аятолла, мы, конечно, это дело не любим, мы хотим светской власти. Вот. Но сейчас, раз война, что, о чем вы говорите?
3: А, кстати, а вот вопрос. Я что-то параллель с Украиной провел. А у них как сейчас с миграцией? Они уезжают? Границы не закрыты, пожалуйста.
2: Нет. Они никогда не закрывали границы, и сейчас не закрыли.
3: Да, то есть Украина побежала, а эти нет?
2: Эти в малой степени побежали. Ну, более понятно, того, да. У них обратная реэмиграция идет тоже. Я не хочу сказать, что это массовый протест, но как тенденция он интересен. В частности, из старой эмиграции люди, которые... Они же не проклинали свою эмиграцию. Те уехали, будучи несогласными с теократией, да, и с теократическим устройством. Но у них не была конфискована недвижимость, я который раз об этом говорю. И частная собственность, и заводы, и производство.
3: Все осталось.
2: Да, они только вот, я это говорила, мне говорят, как так? Я говорю, ну так, они только ушаха конфисковали, ушахской семьи. Вот. Более того, подтверждением тому стало, что когда те в эмиграции, которые поддержали хихоньки да хахоньки Ризакира Пехлеви, которые там неизвестно кому и зачем молятся, да, это сын последнего шаха, который призывал удары наносить по Ирану и вообще вандальные удары.
3: Ну, у нас таких, господи, вон из этих ухилянтов. Каждый второй, бейте, бейте.
2: Да.
3: Но таких,
2: но это маргиналы. Вы понимаете, от него отписались 200 тысяч человек. И в Иране, и вне Ирана. За это. За то, что он призывал бить по стране. Да ты кто такой вообще? Он ни разу не оплакал этих девочек, этих детей погибших.
3: Они считают, что поражены. Да.
2: Но самое интересное это заключается в том, что, да, и дальше парламент постановил, что те, кто его поддержали, все вычислены, и у них собственность будет конфискована. А у остальных нет, они себе живут в Лондоне, в Париже, на Лазурном берегу. Иранцы вообще очень хорошо интегрировались в европейские сообщества, они... как правило, занимают. И живут, никогда не живут в мусульманских кварталах, они интегрированы в принявшее их сообщество, они ничем не, вот, не выпадают из этого. Вот. Что свидетельствует о конгруентности вот, иранцев с европейцами и нами. То есть я имею в виду вот эту вот культурную конгруентность, при том, что правда они свою цивилизацию любят, обожают, и она великолепна. Вот, она покрывает все потребности человека, то есть на все вопросы, которые возникают, она способна отвечать. Вот, поэтому у них никаких комплексов нет, и они очень уважительно относятся к другим цивилизациям, их изучают, все переводят, и современное все переводят, и в Иране все публикуется. Чуток там тут публикуется такое, что у нас не быстро переводится. Понимаете? И ну, они да, читающая же... страна. Да, вот да, что интересно. Да. Они приучены к чтению, а у них они не перешли к, вот, к этой фазе полной визуализации. Вы знаете, я себя поймала на том, что мне сейчас трудно читать.
3: Согласен, да.
2: При том, что я-то поколение все-таки приученного к книге читаю с 4 лет. Да, да, да. Представляете, мне трудно сейчас читать. Я прочитаю 20 страниц, и я, в общем, устаю. Я думаю, боже, что со мной стало?
3: А потому что как бы, на одну тему и очень долго.
2: Не, ну, Телеграм читаю, да, то есть вот пробегаю новости, но вот серьезную, вдумчивую, фундаментальную литературу, вот того же Легофа я читаю, и, честное слово, прям вот по 20 страниц, и устаю.
3: А Пехлеви-младший на Украине, что скажете? Он же был тут недавно.
4: Ну вот туда ему и дорога. Понимаете, куда он только не ездил. Вот я серьезно.
3: То есть это Тихановская такая,
4: ну, да, ну это просто, это да, это вот прям вот один клуб неудачников. Гуайдо, Тихановская, да, вот уже просто можно из них уже... делать.
3: Теперь Россия, значит, как бы с одной стороны с Ираном.
4: Такое, знаете, да. Это село поверженных королей. Да.
3: Россия, с одной стороны, стратегическое партнерство с Ираном, подписаны соответствующие документы, да?
4: И не тру, не ну.
3: С другой стороны, не, ну как, они нам помогли с беспилотниками, хорошо.
4: Они нам помогли с беспилотниками, мы им гумпомощь отправляем. Но по-крупному наши проекты, которые могли бы быть связаны с Ираном, мы в них не вкладываемся особо. Ну,
3: я сейчас
4: более не... того, очень интересно. Росатом не... где угодно строит на наши средства атомные электростанции, а вот Иран плати.
3: То есть...
4: Бушеры мы строим на их деньги. И атомные станции в Иране мы строим на их деньги. Иранцы тоже так смотрят, что мы туркам так вот строим на наши средства, да. Вот, но она как бы наша, да, но на территории Турции, да, там Бангладеш, а в Иране нет, мы платите.
3: Даже Венгрия,
4: платить не будете, мы тормозили строительство блоков. Они тоже так на нас посматривают и думают, тоже мне стратегические союзники. Ну и иди ваша стратегия. Что вы тут на Кавказе делаете, особенно на Южном? Мы вообще не поняли. Вам зачем? Они же, и это я цитирую, прямо это от них. Мы не ожидали, что Россия поддержит деарменизацию Южного Кавказа, нарушив баланс сил. Это иранцы.
3: Что значит деарменизация? То есть,
4: это Карабах. Потому что, что бы ни говорили российские власти, на какие бы формальные основы они ни опирались, и как бы ни аргументировали, что, конечно, если что решит Пашинян, то кто такой Владимир Владимирович Путин, чтобы как-то прямо или косвенно ему противостоять? Он же должен сразу поклониться и сказать, ну как Пашинян решил, понимаете? Они, иранцы-то думают, а как же безопасность России, вы об этом не подумали? Вы чего-то косвенного хотя бы не сделали. Я вообще умолчу о том, что наши миротворцы 9 месяцев голодали вместе с карабахским населением из-за блокады.
3: Ну, ладно, это отдельная
4: тема. Это отдельная тема. Иранцы все это считывали.
3: Возможно, коснемся. Да. Но да. Я просто...
4: Поэтому они пока слабо верят в нашу способность к стратегическому взаимодействию.
3: Ну,
4: вот что я говорю как ясно.
3: Я понял, да. Я в данном случае просто 4 минутки у нас осталось.
4: Ой.
3: Хотел бы, вот смотрите, с одной стороны, Иран, у которого не очень хорошие отношения с странами залива, да?
4: Ну, с Оманом отличные. Они уже Ормузский пролив все уже создали.
3: Это мы об этом с вами тоже говорили. Да. И как вот это промежуточное наше положение влияет на отношение к нам со стороны Ирана и других стран, помимо Омана, залива, там Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов. Есть здесь какое-то противоречие или это наоборот? Выгодная позиция. Мы можем и с теми, а они могут нас использовать.
4: Давайте так. У нас очень хорошая историческая репутация в этих странах. И спасибо предкам. Спасибо императорскому православному палестинскому обществу. Многим спасибо. Востоковедам нашим спасибо. Спасибо нашей цивилизации, которая не предполагает бремени белого человека и не воспринимает себя на рубль дороже. Вот, мы не высокомерны. Вот, мы, может быть, мы очень любознательны, мы абсолютно не высокомерны. И мы оставили по себе, у нас наработана хорошая репутация. Репутационные потери мы понесли после Карабаха и после Сирии в этом регионе. Я сейчас не случайно, вот еще народ из-за того, что у меня фамилия Наян, и я действительно 150% армянка, скажут, все вы про свой Карабах. Я не про Карабах сейчас, а про политику России, про репутацию. Я говорила не про армян. Плюньте, ну не плюньте, но скажите, ладно, не нужны нам армяне. Хотя это не факт, и никто так не скажет, приличный человек. Да? Все-таки армяне часть русской тоже цивилизации, совершенно часть верно. Героев. Да,
3: да, совершенно верно.
4: Да, одного Баграмяна хватит, чтобы назвать, да? Вот. Но репутационные потери были большие. Неважно, как мы это оправдываем, как мы говорим, что все правильно, что по-другому не могло быть. Нам не поверили. Мы понесли репутационные потери. Я говорила, что после Карабаха будет Сирия. Так оно и произошло. И все это видели.

0: десятых годов, понимаете? Вот.
1: Но пока еще чистенько,
0: да,
1: и красиво, или нет?
0: Не везде меня возили, не везде совсем. Даже более того, у нас чище. Вот я тут недавно была в Нижнем, восторг просто. В каком-то смысле фору даст Москве. И люди удивительные. И вот этот предпринимательский дух, причем я расспрашивала, это люди, уроженцы этого Нижнего Новгорода. Знаете, чем станет Нижний Новгород? В том числе это связано отчасти с Ираном.
1: Кем?
0: Вот мир ждет голод, а неизбежно. Вот, все уже ясно. Голод будет. Все уже это уже мейнстрим, говорят. Нижний Новгород станет мировой продовольственной биржей.
1: Вот на этом мы, пожалуй, и на сегодня приостановим наши эссе с восточным орнаментом. Спасибо большое. Карина Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Спасибо.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
6: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
7: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
8: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
8: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней. Причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне мирового океана, а затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. Эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции.

0: Станции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Пострадавшие в Старобельске смогут пройти реабилитацию в федеральных центрах. МВД России обеспечит общественную безопасность во время подготовки и проведения выборов в Госдуму. Более 300 школьников из Мариуполя приехали в Петербург на каникулы. Подробности далее. По всем пострадавшим в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске ведутся телемедицинские консультации, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что пострадавшим ребятам при необходимости будет организована реабилитация в федеральных центрах. Голикова добавила, что 7 человек, пострадавшие в результате удара со стороны украинских войск, продолжают проходить лечение, 5 человек выписаны. Президент России Владимир Путин накануне вечером собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования теракта в Старобельске. Западные русофобы создают новые инфоповоды для поддержки режима Владимира Зеленского. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации в связи с инцидентом с БПЛА в Румынии. По его словам, Россия считает не случайным, что инцидент с беспилотником произошел на следующий день после обращения Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу о нехватке ПВО. Небензя также добавил, что оценка ЧП с дроном в Румынии должна строиться на достоверных фактах, а не политических лозунгах. В пятницу румынская Минобороны заявила, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали 2 человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. Президент Румынии Никуш Ордан решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство. Правительство России поручило МВД обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов в Госдуму. В числе прочего, ведомству поручено на безвозмездной основе обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, мест для голосования, а также круглосуточный надзор за пространствами, в которых хранятся бюллетени. Кроме того, отдельно премьер-министр Михаил Мишустин поручил МВД и Росгвардии усилить охрану избирательных участков в новых и приграничных регионах. Израильский премьер Бенямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что Израиль ударит по Бейруту в случае новых атак со стороны ливанского движения «Хезболла». Эта позиция остается неизменной, приводит слова Нетаньяху израильская газета. Накануне Трамп после переговоров с Нетаньяху и представителями «Хезболла» объявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь. Позднее стало известно, что «Хезболла» согласилась на предложение Штатов о взаимном прекращении огня с Тель-Авивом. Более 300 школьников из Мариуполя приехали в Санкт-Петербург на каникулы. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Отмечается, что они стали первыми из 2300 ребят из 136 педагогов города-побратима, которые проведут в этом году часть своих летних каникул в детском оздоровительном комплексе «Дружных» в курортном районе Петербурга. С момента установления партнерских отношений между городами в 2022 году Северную столицу на летних каникулах посетили уже 8706 мариупольских школьников и 528 сопровождающих. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
4: Вы слушаете «Радио Спутник».
5: Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
6: Руслан Станиславович Осташко.
7: Всем привет, привет.
6: В эфире «Радио Спутник» на студии. Всем здравствуйте. Так, ну что, про детей?
7: Ага.
6: Что про детей? Ну, мы с тобой многодетные. Тут признан. Хорошо. Официально, так сказать, давайте официально.
7: Защищать детей?
6: Ну, не обязательно защищать детей, хотя и защищать детей тоже.
7: Нет, давай с образованием. Или с детей.
6: С образованием.
7: Давайте, уважаемые радиослушатели, у нас тут с Лёшей перед выходом в эфир возник жесткий спор. Мы чуть не подрались.
6: Да. Ох, умеет он все-таки интриговать. Да, вот интриговать.
7: Да, я говорю, начинать надо с того, что с сегодняшнего дня ОГЭ, ЕГЭ, завтрашнего дня ОГЭ. Вот что мы с этими ГЭ будем делать? Е и О имеется в виду.
6: Так.
7: Красиво же сказал.
6: Да, хорошо, видно, подготовился.
7: У меня сын просто завтра ОГЭ начинает сдавать. Вот. И насколько мы вообще считаем нашу систему образования, хотя она не образование, уже просвещение в зоне министерства.
6: Да, так.
7: Насколько мы считаем необходимой для внесения определенных корректировок и в какую сторону двигаться? Максимально, если будете нам звонить, и вы будете нам звонить.
6: Нет, то есть мы в определенном смысле продолжаем прошлонедельный разговор про учебники по физкультуре и прочее. Ты вот сюда.
7: Да нет, учебники по физкультуре уже что, заработал на них кто-то и заработали. Мы их не видели в глаза и не видели, но так. Факт в том, что они есть. Вот. И Лёша предложил тему с многодетностью, что тоже хорошая тема. Мы подрались, конечно, просто так, мы это любим делать перед эфиром, но тема, и Лёша, которую предложил, тоже правильная. Почему вы не многодетные?
6: Как вы думаете, у вас есть ответ на этот вопрос?
7: Я ещё добавлю.
6: Давай.
7: Я же всем рассказывал историю, что мой старший сын, который сейчас заканчивает 9 класс, старший у нас приемная дочь, а старший сын, который заканчивает сейчас 9 класс, он поедет учиться в Беларусь, потом в колледж.
6: Да.
7: Основная причина — свободный интернет. Для них это важно, для его профиля, который он выбрал для образования. Я уважаю его выбор, понимаю его, и у меня мало аргументов, почему он должен остаться. Его аргументы перевесили мои, хотя мы спокойно на эту тему поговорили. Не в этом вопрос. Платный колледж в Минске, знаешь, сколько стоит образование?
6: Платный колледж в Минске на наши, это после 9-го, да?
7: Да.
6: Я вообще, если бы ты меня не спросил, я бы сказал бесплатно.
7: Там бесплатно есть, если поступишь по высокому баллу. А если платный, если не поступил по высокому баллу, и там конкурс достаточно большой.
6: Сколько?
7: 8 тысяч рублей в месяц.
6: Я хотел сказать 10, да.
7: Почему они могут, а мы не можем? При этом
6: Извини меня, десяточка, так сказать, сколько, 80 тысяч?
7: Не все себе могут это позволить.
6: Да, 80 это тысяч будет здорово. Да, 100 тысяч рублей в год, это немало, я бы сказал.
7: Немало, но тем не менее, это столица независимого государства, где очень хороший уровень образования. Вот, они могут, нет. Я не знаю, могу я ошибаться, кстати. Может быть, и у нас в России такие же цены.
6: А ты смотрел регионы какие-нибудь?
7: Я же там столица, здесь столица, вот так только сравнение. Ты прав, надо посмотреть и наши регионы, и стоимость образования там. Но это одна из самых дорогих специальностей и очень хороший колледж, поэтому цена такая там. То есть остальные могут быть дешевле. Давай это три вот эти темы обозначим сейчас. Дети — это то, что нас всех волнует на фоне того... Еще одна тема, давай четвертую добавлю. Материалы на эту тему вчера записывал, на эту неделю выйдет, по поводу того, что райдер у преподавателей вузов по приему экзаменов на...
6: Райдер.
7: Что им выкатить на поляну для того, чтобы они в хорошем настроении принимали экзамены? Повысился, и средний чек на организацию стола что-то 350 тысяч за экзамен.
6: А это платят студенты?
7: Родители, студенты, да, скидываются, скидываются, чтобы...
6: Мы тоже скидываем
7: на стол. Говорят, аппетиты очень сильно выросли. То есть это не просто там поставить, сок, там, фрукты, чтобы не просто им было приятно находиться, а это прям, там даже есть статистика по блюдам, которые просят, это морепродукты, это вот там всякие с крабиками что-то.
6: С крабовым салом, с крабовыми палочками надо, что ли, теперь мне надо?
7: Или салат что? С крабовыми палочками не было краба, как мы знаем.
6: Может, нет, не знаю, это другое, это не про салат с крабовыми палочками. Салат с крабовыми палочками и морская капуста в консервированная. Да, мне кажется, это вот, пожалуйста, вам морепродукты.
7: Давай в целом эту проблематику обозначим. Молодежи, детство, многодетности, образование, выпускных вузов. Ну, сейчас просто горяченькая тема. Да. Что ты так вздыхаешь? Думаешь, сейчас будут звонить, ругаться? Что обсуждать?
6: Ты понимаешь, да.
7: Вот ну, это... Я тебе скажу, что обсуждать.
6: Давайте сейчас. 95-95-91-2. Мы, так сказать, это для затравочки. Ну, может, типа на первые полчаса
7: тогда вот возьмем. Особенно посмотрим, интересно мнение пройдет. Студентов, да, которые сейчас сдают экзамены.
6: Вы с нами? Студент, вы с нами?
7: Да. Просят ли вас скидываться на то, чтобы столы красивые преподавателям?
6: Я сам преподаю. 350 с группы, это сколько? Ну, в группе сколько там человек? Ну, человек, наверное, ну 30, да, наверное?
7: Ну, сколько? Там не с группы, но с группы могут. Там
6: или с потока?
7: Вот.
6: Но если с потока, то там много. Там может быть
7: типа... Не, вряд ли с потока, но поток-то не принимают. Я сам как бы...
6: Мы что-то несли тоже.
7: Второй семестр подряд буду принимать экзамены во ВГИКе. Я же мастер там все-таки как-никак. И вот на первый семестр нам проставились, знаешь как, бутылочка воды.
6: Какой?
7: Обычный.
6: Но не вот с иностранным названием.
7: Не с иностранным. Ну, воды было много.
6: Ну, воды у нас...
7: Пак купили, пак воды, знаешь, купили. Какие-то конфеты были. И, по-моему, все.
6: Ну, что-то странно. Ты говоришь, аппетиты возросли, а сам расскажешь, что у вас...
7: У нас такого не было. И для меня вот эта новость, которую я изучал на выходные, там, и она, кстати, очень многие об этом пишут, что ценник вырос, там даже статистику собрали. Вот, это была новостью. Ну, прям я удивился, потому что вот у нас такой практики во ВГИКе нет. Посмотрим, что сейчас будет. Да? Ну, как бы вот пока у нас такое не практикуется.
6: Ну, давайте 95-95-91-2. Родители выпускников, выпускники, студенты.
7: Будьте многодетные добры, мамы или не многодетные? Почему вы не многодетные? Давайте, тоже хотим
6: сказать. Ну, в общем, про детишек давайте поговорим. Про детишек поговорим. 95-95-91-2. А
7: почему у нас не многодетные?
6: Ну, тут самый банальный ответ, конечно. Я знаю, что... Да. И я знаю все эти примеры, которые приведут. Значит, что в Африке рожают, и на Северном Кавказе, в Чечне рожают. Так сказать, все это я все знаю. Но я прожил площадь, говорить не буду. Сегодня тут тоже у нас сообщение было, кто-то из слушателей. Значит, вот сколько, а вы знаете, сколько льгот у нас для многодетных? Но они есть, да, льготы. Достаточные они или нет? Но вот я бы сказал нет. Наверное, кто-то, так сказать, немногодетный, многодетный, глядя на многодетного, сказал бы, ой, да ничего себе, конечно, там льготы шикарные. Ну, в Москве да. Парковка бесплатная, налог с одной машины не платишь. Ну, разве это плохо, разве это не подспорье? Не, ну, конечно, подспорье. Конечно, подспорье. Но достаточно ли это для того, чтобы замотивировать человека стать многодетным? Да, не просто вообще... про многодетных, а это же для чего эта вся история? Не только на поддержку многодетных семей.
7: А многодетство не определяется финансами. Оно зависит от финансов, в том точно, плане, насколько да. дети будут качественно одеты, обуты. Но это важно сейчас.
6: Рус, я немножко про другое.
7: Но желание...
6: Совершенно верно.
7: Оно не связано с деньгами.
6: Я про мотивацию. То есть понятно, мотивация что поддержка нет. многодетных семей – это благо, и слава богу, что она у нас есть, такая, какая есть. И она больше, чем в некоторых странах других, например. Ну, в некоторых африканских, наверное, нет такой поддержки, как у нас. И даже в некоторых постсоветских, я думаю, тоже, или, может быть, даже во многих постсоветских странах нет такой поддержки, какая есть у нас. Так это так. Достаточно ли это для того, чтобы замотивировать молодую семью стать многодетной? Нет, конечно, недостаточно. Ну, конечно, недостаточно.
7: Мне кажется, сейчас, ну, знаешь, если там ипотеку сделать, хотя у нас семейная ипотека льготная.
6: Она льготная, если ребенку там меньше 6. Вот у меня ребенку больше 6, младшему, все, мы не попадаем. И я, конечно, буду об этом говорить. Ну, я, конечно, буду об этом говорить.
7: Хотелось бы.
6: Ну, да, ну, я бы рассмотрел, конечно, какие-то варианты.
7: Там существенная разница в стоимости.
6: Ну, существенная, конечно. Или 6, сколько там процентов, по-моему? 6%.
7: Да,
6: или
7: 6.
6: 6 для многодетных, да, для льготников. Или 20. Ну, как будто бы есть разница. Немножко, ну, 6 и 20, да? Ну, 6 и 20. Вот представьте, у вас 6 пальцев или 20. Ну, разница-то есть или нет?
7: Ну, в процентах это ты отдаешь.
6: Да. Ну, да.
7: Деньги-то отдаешь свои. Я вот считаю, что... С нашим образованием нужно кардинально его перестраивать. Я понимаю, что сейчас звучит как популизм, да, ну правда.
6: Немножко.
7: Спасибо.
6: Да.
7: Ну, тогда все. Да. Тогда все. Тогда давай послушаем наших умных слушателей. Они как раз нам дозвонились.
6: Добрый вечер, как вас зовут?
7: Так, Леша взял,
8: Юрий.
6: Да, здравствуйте. Как вас зовут, простите, еще раз?
8: Юрий.
6: Здравствуйте. Да, Юрий.
8: Ну, мое мнение по поводу многодетных, почему сейчас... Да, так не многодетных, трое детей. Вот это как бы в советское время был стандарт.
7: Стандарт,
8: я пожил,
7: да.
8: И там, и здесь. Это был стандарт у нас в классе, и в основном 70% было, у всех было по трое детей. Ну, сами понимаете, тогда и квартиры давали, и, собственно, лагеря, пионерлагеря, турбазы, все это практически бесплатно, путевки по профсоюзной линии, кружки абсолютно... свободные, любые, там, 20 на выбор, в любом, я рос в провинциальном городке, 20 секций, там, кружков и так далее, ходи практически...
7: А сегодня вы считаете, что ребенок это дорого?
8: Ну, это безумно дорого, у меня 6 детей, ну, я вам скажу, что это безумно дорого, и кстати, почему на Кавказе рожают? Ну, потому что мы в России живем, если что случится со мной, моих детей практически некому будет поднимать. Угу. А на Кавказе семья возьмет, там очень семейственность хорошо развита. Поэтому там люди рожают и не боятся. Там семья возьмет на воспитание племянника и без проблем. У нас такого же нет у русских.
7: А как нам эти традиции, их перенять себе? Потому что то, что вы перечислили,
8: да никак,
7: это хорошая традиция.
8: Слушайте, ну, возрождать опять социализм. Ну как? Вот только так.
7: Но это план. Это звучит как план. Ну, я сейчас не утрирую.
8: Социализм даже, хотя бы больше...
7: Социально ориентированное государство, конечно. Но оно у нас таковым как бы провозглашено, но по факту вопросов много. И для многодетных многое делают.
8: Развивать государственный капитализм, как в Китае хотя бы. Потому что у нас пока не государственный
7: капитализм. Но в Китае вот с многодетностью сейчас тоже проблема.
6: Ну, там...
7: Мягко говоря.
6: Обратно, да.
8: Нет, но там,
7: то есть там эта история не работает. Государственный капитализм привел к тому, что там детей тоже не рожают.
8: Ну, там нельзя сравнивать нас, потому что у нас, в общем-то, корни-то другие. У нас советские корни. И у нас с многодетностью-то все было в порядке.
7: Ну, у них тоже.
8: У меня двое братьев, да, нас трое в семье. Ну, поэтому...
7: В общем, вы на первое место ставите материальный вопрос.
8: Нет.
7: Почему?
8: Именно социальную поддержку государства.
7: Но это и есть материальный вопрос. Потому что либо ты платишь, либо за тебя государство платит, но все равно это материальная история с материальной базой для...
8: Да,
7: я не про деньги в прямом смысле слова.
6: Принято, хорошо, спасибо. 95-95-91-2.
7: Вот, смотри, хороший пример привели нам с Закавказьем, да, и с народами Кавказа. У них действительно в крови помогать семьями, и семьи там большие, да, и там нет проблем с рождаемостью. И не сказать, что там все очень много зарабатывают. Почему у них это не на первом месте?
6: Не знаю, почему.
7: Вот их бы послушать. Вот ну,
6: типа традиции, знаешь, это же...
7: А
6: это...
7: у нас нет таких традиций?
6: Нет у нас таких традиций.
7: Ну чего, как нет?
6: Ну,
7: у нас
6: так
7: были
6: нет.
7: Большие
6: вот,
7: семьи, помогали
6: говорит,
7: друг другу.
6: Вот советское время. Советское время многодетная семья – это неблагополучные.
7: По-разному.
6: Это, ну, практически всегда.
7: По-разному.
6: Значит, в советское время многодетная семья неблагополучная. Они неблагополучные. Нет.
7: Ну,
6: они...
7: как минимум нуждающиеся.
6: Нуждающиеся, совершенно верно. Семеро по лавкам, голодьба и прочее. Голодьбу кормить, голодьбу плодить.
7: Зато насколько
6: это откуда
7: переходило из поколения в поколение одежда, игрушки. И мы умели этим пользоваться. Не, ну а сегодня мы все покупаем новое. Как правило. Хотя тоже, я, наверное, вот это в больших крупных городах, уже средний класс.
6: Послушай, у меня тут еще все зависит, если это, так сказать, я не в качестве, да, жалобы, да, но от детей кто как носит. Но я тебе могу сказать, что у меня...
7: И от качества товара.
6: Да, у меня, например, там пальто вот у детей, мои трое относили, это оно дорогое, мы покупали классное, значит, это дафл-кот тоже с классными, с этими пуговицами, значит, трое отходили, ну, реально, и оно, мы еще отдали его кому-то там, так сказать, потому что оно в хорошем состоянии.
7: Мы тоже много
6: ботинки американские,
7: себе.
6: У меня был размерный
7: вражеские.
6: Вражеские, да, вражеские, классные, вот эти желтые. отечественные так не носятся, мне кажется. Ну, не знаю, я не хочу на это. У меня, ну, вот я тебе говорю про них. У нас был целый размерный ряд, который тоже переходил. Но нет, какие-то вещи, так сказать, у нас вот в рамках семьи от старшего к младшему доставались. Там классные вещи есть, но просто по-настоящему
7: хорошие. Ну, смотри, нам слушатель правильно сказал. Скажи пока номера телефона еще раз.
6: 95-95-91-2.
7: Хочется про образование надо, еще поговорить.
6: Надо как-то, мне кажется, сузить нам. Давай, может быть, сузим про образование как-то, так сказать, вот знаешь, чтобы прям... выбирать им надо было красное или зеленое. Вот слушателям, я имею в виду, тогда
7: будет. Ну, больше. Что ты про образование скажешь? Ругаться или очень сильно ругаться?
6: Ругаться или очень сильно ругаться?
7: Тут кардинально новый подход нужен. Здесь, в принципе, нам нужна...
6: Да почему, Рус?
7: Ну, потому что...
6: Значит, нынешние... российские школьники побеждают на международных олимпиадах
7: сильно
6: регулярно.
7: Меньше, чем это было раньше. Но сильно меньше, чем это
6: не
7: было раньше.
6: Знаю.
7: Ну, возможно, нет. Потому что меньше участвовал в международных соревнованиях. Возможно, я...
6: Дети, в принципе, глупее точно не стали.
7: Вопрос не в этом. Вопрос в научных достижениях современных. То есть, понятное дело, что нам образование нужно не ради образования, не ради диплома, а ради того, чтобы в стране появлялись новые технологии. Согласен?
6: Тогда
7: ну, новые технологии, либо новые творческие прорывы в том числе. То есть, масштаб, мировые масштабы личностей.
6: Отделяем тогда школу от, значит, от университета, от высшей школы. Правильно?
7: Не, они связаны абсолютно. Но с университетами, мне кажется, у нас более-менее ситуация, ну, как мне кажется, более-менее еще отстроена. В школе все закладывается, базис, школьный базис с этими ОГЭ, ЕГЭ, когда дети живут ради одного. Весь, 2 года до ЕГЭ все живут только ЕГЭ. Ну, ты же проходил это.
6: Ну, у меня мы ЕГЭ... Я, так сказать, не переживал по поводу ЕГЭ. Мы не брали репетитора. Я взял...
7: Вот, кстати, вот классную тему ты поднял, репетиторы. Сейчас тема брать репетитора, она практически у всех.
6: Да, но вот я не
7: Мы учились, у нас сколько было репетиторов? У нас, если школьник, твой одноклассник, берет репетитора, это казалось такой, ну, не очень нормальностью. Да, это значило, ему нужно подтянуться, и все понимали, что он в чем-то отстающий.
6: Да.
7: Но у нас не было этой нормы. Нам хватало базового образования, как правило.
6: Ну, у меня вообще нет? Никаких репетиторов, конечно же,
7: не
6: этот. Значит, что касается нынешних, то репетитор тебе нужен, если ты претендуешь на бесплатное образование выше. То есть, если ты будешь набирать соточку. Если ты говоришь...
7: Ну нет, не только, себе, не только.
6: Да только.
7: Ну нет, не только. Ну,
6: потому что все остальное, что ниже, до определенного уровня...
7: Вот у меня Вика в прошлом году сдавала, брали репетиторов. Ну, там
6: мы не брали. Вот у меня тоже в прошлом году не брали.
7: Да потому что раздолбай.
6: Он у меня отлично
7: сдал. А жена у тебя хорошая.
6: Нет, мы вообще перестали, ну, в смысле, они сами делают уроки у нас. Мы выработали это наше, мы не вмешиваемся
7: туда. Но это исключение, значит, в этом случае, мне кажется.
6: Если ему понадобилась помощь, он мне сказал, вот отличный, он нашел какой-то курс онлайн. Вот отличный курс, который мне поможет там сдать, по-моему, ну, какой-то что-то он сдавал. Значит, ну, стоил 5 в месяц или 7 000 рублей в месяц. Вот это я ему оплатил. Он сам, это его вот как бы работа решение. Была, это его
7: сдал. Сам нашел?
6: Сам нашел и сам учился по ней, сам сдавал экзамены. Ну, сдал хорошо, нормально он сдал, не хуже, чем другие. Значит, смотри, что пишет. Какое многодетство, с вопросительным знаком, в стране военные действия, ставка и цена на жилье – жесть. Себя бы жильем обеспечить, а что будет у детей, когда вырастут? Одного ребенка бы потянуть. Руслан, на кого сын учится в Беларуси?
7: Будет, хочет учиться на фотографа в итоге. В итоге да. Определился, хочет быть фотографом.
6: Почему мы не многодетны? Сколько процентов развода в стране? Быть многодетной без мужа невозможно, ни физически, ни эмоционально.
7: Ну, извини, перебил. Он сказал, что если не поступлю на фотографа, пойду на столяра.
6: А, серьезно?
7: Без шуток. Я такой, чего? Он говорит, там конкурс маленький.
6: Ну, выбирает,
7: короче. Полезная штука, на самом деле.
6: Ну, да. Добрый вечер. Слушайте, с женой заводили речь про 3-го ребенка, но пришли к консенсусу. Ни морально, ни физически не готовы. Алексей, Тульская область. Заметь, ни морально, ни физически. Про экономику, про финансы речь не шла в семье у Алексея из Тульской области. Александр нам напоминает, что не был стандарт в СССР. 3 детей, в основном 1-2. А Татьяна, многодетными становятся не сразу. Для этого нужно поднять 2 детей. Рожают сейчас позже. До 3-го ребенка по возрасту не добираются. Татьяна, молодец. Поддержки семьям с 2 детьми нет. Молодец, Татьяна, хорошая история. А для того, чтобы мы, вот, так сказать, сетовали на поддержку многодетных от 3, а 2-то и этого не получают, у кого 2 детей. А мы говорим, что у нас...
7: Ну, 2 – это типа норма считается.
6: Да не, ну, в смысле, ну, для демографии в ноль страна выходит. Как бы да. Ну, а с точки зрения понятий, 2, извини меня, в наше время это, ну, как бы немало. Ну, согласись. Но двое немало. Но когда мы средний коэффициент, сколько нормально. У нас там? Но нет, ненормально. Коэффициент рождаемости какой у нас? Один.
7: Ну, меньше двух.
6: Но меньше двух, конечно. Но значит, два это больше, чем норма. Два это больше, чем норма. И они тоже нуждаются, так сказать, в каких-то...
7: Поддержки?
6: В какой-то... Ну, в смысле...
7: Где денег-то все это взять у государства? Но это стоит же колоссальный
6: денег,
7: ты же понимаешь.
6: Это правда. Но хотел сказать, мы богатая страна, у нас много денег.
7: Угу. Ну, богатая страна, у нас много денег. Ну, не у нас, а в принципе много денег.
6: В принципе, да. Вот тут на это... Вот ста хорошая сегодня была. Чтобы миллиардеры российские стали еще богаче.
7: Ну, хоть кому-то.
6: Ну, да. Получается. Причем значительно там что-то они, так сказать.
7: Ну, богатые все... богатеют, бедные беднеют, но все, ну, все стабильно.
6: Все нормально, да, в этом смысле. Выходим на уровень, на серединку какую-то, да.
7: Ну, кстати, я заметил, что по логике тогда у богатых людей, у обеспеченных, должно быть много детей, потому что, в принципе, у них есть возможность их обеспечить, но этой тенденции нет.
6: Но ты знаешь...
7: Этой тенденции нет.
6: Я бы так не сказал. То есть в определенном сегменте есть. То есть среди моих знакомых, например...
7: Ну, много, 2-3. 2-3 для них это норма.
6: Ну, да.
7: 2, а
6: ну,
7: 5, 4, 6, 7, например.
6: Ну, 7,
7: это
6: да.
7: Это вот уже редкость.
6: Да. А, трое детей, деньги – это отговорка. Было бы желание. Образование – отдельная тема. Услуга – этим все сказано. Хотя я за ЕГЭ. Это только форма.
7: Ты знаешь, как я сказал, когда я за ЕГЭ, мне уже дернулось.
6: Чуть-чуть, немножечко. Нет-нет, это Анатолий из Петербурга. Хотя я за ЕГЭ. А, это только форма. Анатолий и Петербург. Мы с вами часто спорим. А, Анатолий, да, я помню. Конечно, Анатолий, да. Здрасте. Видите, вы насколько
7: звоните
6: у нас общего.
7: Звоните нам, Анатолий.
6: А позвоните нам. А позвоните 959-5912, код города Москвы, только набирайте в начале.
7: Потому что следующие полчаса я уж придумал, какую тему будем.
6: Да? А где взять время на воспитание детей? Я в 8 утра ухожу на работу и в 21 прихожу. А что их воспитывать-то? Ну, что их...
7: А, кстати, вот проблема еще в том, что мы реально стали сильно больше работать, чтобы зарабатывать столько же.
6: Да.
7: Ну, просто иметь две, а порой три работы, это для нашего работоспособного человека становится нормой. Угу. А является ли это нормой, как ты считаешь?
6: Ну, в определенном смысле. Ну, слушай, наши родители работали не меньше, и мы больше времени проводили.
7: Ну, я бы не сказал, что наши родители работали не меньше. Они впахивали больше, ну, в плане, у них была работа физическая, но по времени они работали меньше, мне кажется.
6: Ну, не знаю.
7: Ну, в смысле, 8-часовой рабочий день – это была норма, а сейчас не 8-часовой рабочий день. Сейчас ненормированный график почти у всех. Почти на всех предприятиях.
6: Веры в будущее нет, пишет Васисуалий. Вот, да,
7: давайте эту веру дадим друг другу.
6: Веры в будущее нет, постоянно какая-то фигня.
7: Ты тоже подбирал слова сейчас, да?
6: Да, вроде нормально стал, демократия повысилась, но кому-то захотелось. Так, Васисуалий, 10-минутная линия занята, не дозвониться. 10-минут линия занята. Но много звонков, видимо, много желающих, и от этого никто не может дозвониться. Как будто бы нет. А? Так, значит...
7: Ну, давай этот полчаса подытожим, эти полчаса. В общем, не пришли мы к какому консенсусу, и прийти к нему невозможно. Но проблема обозначенная, она есть. То есть закрывать глаза и предполагать, что такой проблемы не существует, и мы с тобой что-то надумали, наверное, неправильно. Это все понимают. Но никто ничего не хочет делать. Знаешь, вот как нам с тобой пишут без конкретных предложений, так и в правительстве люди работают без конкретных предложений. Ну, работает и работает, но что-то внедрили, что-то сделали, ну, где-то что-то как-то распределили бюджеты, хорошо.
6: Для отчетности,
7: ввели,
6: как бы, да.
7: Ввели, там, вот, искусственный интеллект, модная штука. С 1 сентября в школах появляется предмет искусственный интеллект. Какой он там будет, кто его будет проверять, кто будет писать учебники, большой вопрос. Как это? Шаг влево, шаг вправо для преподавателей, комиссии, разговоры, увольнения, тронул ребенка, сказал что-то не то, разборки. Ну, в общем, всех все устраивает. Точнее, нет, никого ничего не устраивает,
6: но никто ничего
7: делать не хочет.
6: Это, да.
7: А значит, будем так же и продолжать. Угу. Пока мы с вами, уважаемые радиослушатели, мы с вами, родители, учителя, преподаватели, ну, в смысле, преподаватели в вузах, я имею в виду, не возьмем дело в свои руки и не начнем что-то менять в этой жизни, оно само по себе не поменяется.
6: Угу.
7: А знаешь, какую следующую полчаса хотел поговорить?
6: Да.
7: Проанонсируем. Россияне стали меньше пить.
6: А-а-а.
7: Мы вылетели из топ-5.
6: Может быть, это тоже как связано с падением демографии.
7: Так я сейчас скажу, в чем это
6: сказать,
7: связано.
6: Этот накатил, и сразу настроение есть, а мы стали меньше. Нет.
9: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин.
10: И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем. Экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
11: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
12: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, друзья.
10: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
13: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
10: Изолента Лайф. На ней все держится. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
6: Продолжаем. Руслан Осташко, Алеша Тимофеев. Значит, Руслан говорит, значит, стали меньше.
7: Это статистика.
6: Да,
7: ну, по продажам, да. Мы были в топ-5 на пятом месте. Сейчас мы, по-моему, 27 место занимаем в мире по количеству потребления алкоголя. Но самое главное, какие выводы, а почему это происходит? И одним из таких выводов является то, что количество мусульман в нашей стране растет.
6: Неожиданно, но любопытно.
7: Но это правда, статистика важна. Плюс там на втором пункте... Мне говорили о том, что действуют запреты в регионах, ну, типа Вологда, помнишь, да, мы обсуждали?
6: Да, да, помню, конечно.
7: Это дает определенный результат, а не в том плане, что просто сложнее стало купить алкоголь, и мы, кстати, не пьющие оба, да?
6: Ну, я не могу себя назвать не пьющим.
7: Я могу. Поэтому мы говорим, что это вредно, этим не нужно злоупотреблять, и вот без всяких. Но статистика говорит о том, что мы стали меньше пить. Но меня больше волнует причина этой статистики. Это потому, что у нас население больше растет мусульманского, а там это запрещено достаточно строго. Я понимаю, что тоже не все соблюдают, но тем не менее. Из-за того, что мы стали просто к этому грамотнее относиться, или из-за того, что работают меры, которые были по запрету алкоголя в разных регионах, и мы... Здесь в том числе, да, порой критиковали эти решения. О том, что взрослый человек вправе самостоятельно выбирать, как проводить свое время, если он хочет купить, то запрещать ему это нельзя. Оказывается, получается, что все это работает. Вот эту тему хочу обсудить. И вот нам уже дозвонились те, кто...
6: Наверное, это все, я думаю, все-таки по родительному образованию, но мы сейчас проверим. Да, как вас зовут?
14: Я бы хотел по поводу... Меня зовут Алексей.
6: Да, Алексей, пожалуйста.
14: Я бы хотел высказать по поводу того, что люди меньше стали пить.
6: О, прекрасно, давайте.
7: Вы стали меньше пить?
14: Я стал меньше пить, потому что мне сейчас 43 года.
6: Так.
14: А до 25 лет у меня был режим бессмертия, то есть можно было пить, и ничего с тобой не происходило.
6: Это правда. Режим бессмертия. Берсерк. Режим берсерка, да.
14: Да, а сейчас, получается, мне 43 года, я совсем не готов там выпить, например, в субботу даже ту же самую, пойти на работу там в понедельник, мне плохо все равно будет.
6: Ну, чем много-то? Скажем, пару бутылочек винца, но вечером. Ну, все, дети легли спать.
7: На одного?
6: Мне тоже 43. Нет. Ну, так сказать, нет.
7: Пару бутылочек винца.
6: Пару бутылочек винца.
7: Нормально, так меньше стали пить.
14: Нет, намного очень, пару бутылочек.
7: На одного-то. Леша, ты меня пугаешь. Пожалуйста.
6: Ладно, так сказать, я сейчас и жену свою не хочу подставлять, понимаешь ты? Но не на одного.
7: Ни на одного. Жена сейчас такая слушает, а с кем это ты пьешь пару бутылочек винца по вечерам, если не со мной?
6: Да, так.
7: Смотри
14: раньше,
7: там.
14: Да, раньше можно было как бы без проблем, и раньше, во-первых, после 90-х, возможно, было как бы там, да, такой был настрой пить, как бы, и это нормально было. А сейчас уже времена поменялись.
7: А почему? Поэтому... Работает пропаганда, но в хорошем смысле этого слова, что здоровый образ жизни, да, это сейчас популярно, многие увлекают, анализы сдают, следят за здоровьем. А почему, как вы считаете?
14: Нет, ну я вообще себе почку поменял вообще. У меня остановились две мои, я себе трансплантат поставил. Ну, как бы пить можно все равно, но не так мало.
6: Ну, не понятно. Знаете, вот спасибо большое, Леш. Мы с вами, видите, и тезки, и еще и одногодки. Значит, я встречал...
7: Леш вот так... на вас обиделся за то, что он вынужден был про две бутылки случайно проговориться.
6: Не, почему? Ну, слушай,
7: жена слушает.
6: Ну, мне кажется, просто нормально. Ну, а что, детей уложил, сердечек посмотрел. Ну, вот и нормально пошел спать. Утром проснулся нормально. Если три, а бывает, что три, ну, это
7: на
6: уже
7: одного.
6: Много. Но не, на одного три это, так сказать, нет. Это,
7: ладно.
6: Это туда, конец 90-х, там еще
7: много. Ну, слушай, ну, получается, быть. Все-таки работает, да, вот эта вся история с тем, что мы стали за здоровьем следить.
6: Я думаю, это вообще не про здоровье, а про какое-то, не знаю. Да, вот
7: культура потребления?
6: Значит, во-первых, культура потребления. Конечно, мы стали пить слабоалкоголь, но в смысле не крепкие алкогольные напитки. Винчик действительно набирает популярность.
7: Молодежь. Вот, я сейчас вспомнил, там рассказывали то, что молодежь сейчас, им не круто пить алкоголь. Но им круто пить энергетики и колу.
6: Ну да.
7: Вот они перестали пить алкоголь, стали пить энергетики.
6: Сахара много.
7: Сахара много и колу, тоже много сахара.
6: А по своему сказать не могу, значит.
7: Я просто поднял сейчас бокальчик бумажный.
6: А, да, с кровью Микки Мауса, да. Да. Значит, формула. И пить не пить, и не пить не пить. Вот такая мне формула встречается. Что вроде бы уже, так сказать, действительно и пить многим надоело. Просто как будто бы надоело.
7: Уже не круто.
6: Дело не, даже а не в крутости. Вы? Ну, типа, ну вот просто уже. Ну,
7: как
6: не,
7: я говорю,
6: как
7: ты что, меня часто спрашивают, ты что не пьешь? Я говорю, не могу больше.
6: Ну вот.
7: Шучу, на тебя отшучиваюсь, но...
6: Но ты нет. Ни суббота, ни это, не позволяешь себе.
7: Ну, очень редко. Ну, мне не доставляет это большого удовольствия.
6: Uh-huh.
7: Там в Крым поехать в отпуск вечером с друзьями в караоке пойти и поджигать, там можно, да, например.
6: Все-таки можно.
7: Но это не является каким-то правилом мне.
6: Uh-huh.
7: Я не получаю от этого удовольствия.
6: Как-то очень грустно и расчарован сказал. Вот про это и речь, понимаешь ты?
7: Культура
6: вот
7: поменялась. Но в чем эта статистика тоже права, мы и молодежь, прежде всего, подсаживается на другие стимуляторы мозга, не знаю, о крутости, которые не крутости. Это вот энергетики, колы и всякие другие вредности. Насколько одно заменяет другое, насколько вот то, что мы не пьем, стало позитивом. Ну, то, что не пьем, стали позитивом, но то, на что мы это заменяем, не факт, что позитивом. Вот Леша сказал, что он поменял допочку себе. Ну, как бы, это печальная история. Но ты же знаешь, что сейчас иностранная BBC, по-моему, опубликовала материал о том, что, ну, какое-то западное издание, что в России собираются, поставили задачу побороть бессмертие.
6: Да.
7: Слышал, да, тут историю по поводу почки. Вот раз разговор зашел на эту тему, это абсолютно серьезная тема, без какой-то там иронии. В России поставили задачу медикам увеличить сильно долголетие, по сути, найти противодействие гену старения. И там уже есть достаточно прорывные технологии, и у нас, в том числе и на Западе, этим занимаются активно. И чуть ли то, что там... В это я не верю, но я перескажу как бы материал этого западного издания, что во время встречи с Си Цзиньпином наш президент сказал, что мы уже фактически на пороге того, что человек будет жить 150 лет. За счет как раз-таки выращивания...
6: Мы – это слишком громко сказано.
7: Мы. Не-не, там за счет выращивания как раз-таки органов,
6: понимаю, да.
7: Которые требуют замены.
6: Специально для Рокфеллеров,
7: почку...
6: Ротшильдов и прочих.
7: Да не, ну вроде как говорят, что это будет недорого стоить.
6: Ну, конечно, недорого, да, как, господи, ну, ерунда, ну подумай. Да, здрасте.
15: Слышно. Меня зовут Игорь, Ростов-на-Дону. Вот как раз-таки вопрос, мне 30 лет. Точнее, ответ на вопрос, как мне кажется, почему не рожают? У нас и в семье как бы идут дебаты по этому поводу. У меня один ребенок в семье, у меня ипотека льготная, да. Но вот вопрос, он говорит, давайте рожайте. Еще, и чем больше, тем лучше. Я говорю, вот один из главных аргументов. Вспомни, если брать историю, тот же СССР, выдавались квартиры, как вот до этого слушатели говорили, квартиры, путевки. Меры поддержки сейчас у граждан, для граждан, точнее, большие. Я считаю, что, но все равно недостаточные. Все ходят вокруг да около, говорят о, так скажем, мотивации женщин, чтобы они рожали, запрет абортов, кто-то об этом говорит, но все это недостаточно. Все дело упирается в, так скажем, шкурный интерес, назовем его так, извиняюсь. Вот была бы реально низкая процентная ставка, или ты работаешь, или работаешь на государстве, госслужащий, и тебе квартира практически там за даром, можно сказать, достается, не бесплатно, но процентная ставка ниже. либо вот вернуться к практике, как работаешь на производстве, реально там масштаба всероссийского, так скажем, и получаешь квартиру. Если работаешь достаточно долго, идет расширение.
6: То ну, понятно, да, да, мы об этом, да, об этом тоже говорили. А я про алкоголь скажете, про алкоголь?
15: Да, конечно. Вот мне 30, и вот если брать те же самых зумеров, я спутнику слушаю каждый день, и все так, скажем, зумеров недопонимают. Но я не зумер, вот. Но, тем не менее, у них сейчас, я не знаю почему, может быть, это пропаганда, но они меньше пьют.
7: Вот, я рассказывал об этом, да. Ну, вы обратили внимание, что они меньше пьют, потому что они пьют энергетики и колу?
15: Да, энергетики пьют, но сейчас я вам так хочу сказать, большая часть молодежи сейчас уже замечает вред алкоголя.
7: Да, да, это факт.
15: Энергетиков. И я вам так хочу сказать, что большая часть переходит там на чаи, просто пьют чай.
6: Чаек, но там... это, да, да, хорошая история. Чаек, хорошая история, но...
15: Не купец, не чефир, так скажем, а просто чаек, зеленый чай.
6: Да, да, пуэрчик, тигуанинчик, да, ДХП, да, значит, короче, да, это модная тема, но не все.
7: Пытаться понять зумеров.
6: Ну да.
7: Ну потому
6: да.
7: что реально в их действиях много логики. Да. Она нам, не зумерам, не очень понятна порой, но вот судя по детям старшим, у них логика но есть.
15: Вот, единственное, что вот я сам лично не понимаю зумеров вот в этом плане, они зациклены сами на себе, они не смотрят будущее и не смотрят, скажем, сверху на масштабы проблемы в стране, особо их это не интересует. Они смотрят только я и есть только я.
6: Я тут, по-моему, могу поспорить. У меня пошел вот как раз зумеры. Спасибо большое, спасибо. Конечно, они смотрят.
7: Мне понравилось, наш слушатель говорит, мне 30 лет, я уже к всем молодым не отношу.
6: Ну, а что-то, так это он уже...
7: Наш слушатель просто очень образованный и умный. И хочется отгородиться от молодежи, хотя считается, что молодежь не очень умная, но это не так. Молодежь разная.
6: Значит, молодежь не видит возможностей для, собственно, этих процессов. Поэтому они смотрят немножко издалека. Молодежь смотрит и не понимает, как им попасть туда, а как им взять, значит, бразды правления. А мало того, я могу сказать точно, что для многих и этическая проблема тоже возникает. Ну, то есть они понимают, они же наивны еще, они хотят как бы вот по-честному, по-белому и по-честному управлять страной.
7: Ну да. Они хотят. Да, хотят. Без шуток, хотят.
6: Да.
7: Хотят.
6: Но не видят возможности.
7: И считают, что это невозможно. Да. Они искренне верят в то, что в нашей стране невозможно прийти к власти эволюционным путем.
6: Да, да, да. Да.
7: Но вот мы с сыном часто на эту тему разговариваем.
6: И как будто бы им кажется, что вся система, которая есть, вот эта самая система эволюционная, давай ее назовем, значит, там проходят самые приспособившиеся, а, соответственно, самые, ну, как бы нечестные. Да, как бы нечестные.
7: Да.
6: То есть без компромисса, ну, в смысле, те, кто по головам, там вот такие.
7: Ну, смотри, я сужу по разговорам с своим сыном. Ему 14 лет, но достаточно для своего возраста взрослый мыслит, интересуется политикой. Папа не приучил нормально интересоваться, поэтому учился по Ютубам. Сам понимаешь, на ком.
6: Да.
7: Хотя страну нашу любит замечательно. И вот у него в голове сидит очень простая цепочка. Я ее разбиваю периодически, и получается в конструктивном диалоге. Но все равно это оседает, поэтому долго вымывать надо. Власть для него равно коррупция. Самое главное вот для него в голове сопоставление, что власть — это априори коррупция. Я говорю, ну это не совсем так. И привожу там примеры. И губернаторов нормальных, и силовиков нормальных, разные бывают. Да, мы по уголовным делам, которые у нас в новостях идут, много слышим негатива на эту тему. Говорит, ну как же, ну вот посмотри новости, этого посадили. И вот приходишь и объясняешь, что для него это самая большая проблематика. Он считает, что власть — это коррупция, а чтобы коррупция процветала, нужно угнетать население, которое... Вот такая логика.
6: А у моего 14-летнего, со старшим посложнее, а мой средний, например, видит ложь. фиктивность, как бы, когда у тебя разговоры о важном, понимаешь, проходит для того, чтобы поставить
7: для галочки, типа
6: галочку, совершенно верно, и он это видит.
7: Хотя, опять же, по статистике разговоры о важном детям нравятся. Тоже в галочке.
6: Извините, пожалуйста, надо было другой какой-то пример взять. Я не конкретно про разговоры о важном. Речь не про разговоры о важном.
7: Ты прав, очень многие проводят...
6: Про разнарядки, про общую повестку, которая, так сказать, идет сверху через там учителей, заучи и так далее. И они видят настроение учителей и действия учителей, и понимают, он понимает, что учителя вынуждены так действовать. Например, праздник посвящать там определенным событиям там каким-то или еще что-то. И он понимает, что это, ну, как бы неправда, что его, так сказать, в этот момент обманывают. Вот это тоже такая...
7: Такая история, да.
6: Так, пить стали меньше, пишет Станислав, потому что встречаться стали меньше. Раньше психолога заменяла встречи, кстати, с друзьями, джентльменский набор.
7: Кстати, да, и это же проблема вот молодежи, этих зумеров, они сейчас я подберу, как перестали хотеть размножаться. Ну, им процесс перестал нравиться.
6: Да, ну, хватит.
7: Ну, не, серьезно, они боятся отношений. И им это теперь стало, ну, для нас с тобой...
6: Подожди. Для нас с тобой по отдельности. Давай, ты тоже
7: мы в многодетных семьях говорили только что. У нас в этом плане все нормально. Я думаю, наши радиослушатели прекрасно понимают, о чем я говорю. Но вот в нашей молодости, не в общей, а в целом, но это была важная часть.
6: Очень важно.
7: То есть, ну, как бы, это хотелось.
6: Ну, очень важно, я бы сказал. Ну, типа номер один. Вот настолько важно.
7: Сейчас для них этого нет.
6: И это была проблема. Там, где, значит, в
7: они не,
6: не уехали.
7: Ну, по крайней мере, опять же, статистика.
6: Это менее
7: говорят.
6: Важно для них, вот в чем дело. Это по-настоящему
7: поэтому
6: менее важно.
7: Поэтому и пить стали меньше, что ли?
6: Да. И, еще...
7: Так подожди, мы сейчас придем к страшному выводу, что чтобы повысить рождаемость, нужно пить?
6: Нет.
7: Это плохо. Нет, конечно, такого быть не должно. Но логика...
6: Почему вы вечером не расслабиться? Ну, да.
7: Расслабиться и пить разные вещи.
6: Значит, важно еще сказать.
7: Мы все за здоровье. Не
6: у нас эндорфинчиков было меньше извне, понимаешь? Ты приставочек не было, ну, в смысле были, но очень мало.
7: И не было.
6: И не было.
7: И не было.
6: Киношек было меньше в разы. Были кино, но меньше. Значит, ютубчика у нас с тобой не было, шорцев не было. Эндорфинчики, ну, мы могли какое-то кино посмотреть, ну, типа раз в неделю там, понимаешь?
7: Ну, это хорошо, ты сейчас
6: говоришь. Это даже хорошо, если раз в неделю. А то ты мог, ну, там, да... раз в месяц какой-то фильм хороший, который вызвал там. Ну, хорошо, но по РЕН-ТВ еще по вечерам, по субботам показывали.
7: Ну, ты уже молодость, а не детство вспоминаешь.
6: И то
7: в нашем детстве РЕН-ТВ не было.
6: Да, и то в РЕН-ТВ в субботу один раз в неделю там что-то вечерком могли ночью что-то показать. А сейчас две кнопки.
7: Типа греческая смоковница.
6: Ну, типа, да, Эммануэль, понимаешь ты, Эммануэль.
7: Пошлость.
6: Да, а сейчас ты включаешь, просто, так сказать, вбиваешь два слова, одно слово.
7: Что ты вбиваешь?
6: Смотреть,
7: покажи свой телефон.
6: Например,
7: жена тебя...
6: И, старик, то, что я в этом смысле, я вбиваю в частном доступе. Это не сохраняется в истории. Вот это
7: тебе так кажется.
6: Ну, для жены, скажешь. Жена не увидит это, понимаешь? Или дети там случайно...
7: Значит, слушают радиослушатели и думают, что они сегодня несут. 1 июня, День защиты детей. Мы специально выбрали эту тему.
6: Ну, это важная тема.
7: Это важная тема. Не, на самом деле, мы хоть... это правда важная тема.
6: Эндорфинов стало у них больше стало. Доступа к удовольствию.
7: Да.
6: Не алкогольному, не сексуальному, но в смысле сексуальному.
7: И быстрого дофамина стало
6: да,
7: больше.
6: Да, да,
7: быстрого
6: конечно.
7: Дофамина стало
6: и
7: больше.
6: И все, поэтому, так сказать, а что ему? И зачем выпивать?
7: То есть у нас...
6: Зачем нужна Балтика-девятка, если у тебя телефон под рукой, понимаешь? Ну, как будто... Да.
7: Здравствуйте.
16: Привет, Ранет. Меня зовут Андрей.
6: Андрей, салют, наконец-то, да. Так, по алкоголю или по детям?
16: Да, да, по алкоголю.
6: Давайте.
16: Прежде всего, о себе хочу рассказать, почему я перестал выпивать в больших количествах. А, нет, я хочу поддержать Алёшу. Две бутылочки вина – это не очень много.
7: На человека?
6: На семью.
16: На семью.
6: Да, на семью, да.
16: С женой вечером потерял, да, это вообще не проблема. У меня был случай, я прям нормально так выпивал, мне повезло, у меня нет ни похмелья, никаких сложностей с этим нет, поэтому я могу выпить достаточно много. Но однажды утром я нарвался на пост, отдал 4 красных обещания, что точно больше не буду, поэтому меня удерживает руль.
7: Кроме того, кстати, взял... у меня руль это известная правильная штука. Ну, в плане того, что мы контролируем себя в этом плане.
6: Четыре красных обещания? Это когда было? Это какой год четыре красных обещания?
16: Это был прошлый год.
6: Прошлый год? Четыре Хабаровска просто, и все?
16: Да, да, да.
7: Я не понимаю, о чем вы говорите.
6: Как-то легко, Андрей, вы отделались. Ну, просто очень легко.
16: У меня были очень низкие показатели.
6: А, в этом смысле. Ну, можно было, оспорить. Да. Хорошо. Так, ну и про детей. Про детей тоже говорили, значит, почему не многодетный, если не многодетный?
16: Ну, я написал, все банально, действительно, все упирается в бабки, особенно если у меня дети разнополые, это две разные комнаты должны быть, родительская комната, там пальто уже не передашь от старшего к младшей, одному машинки, другой куклы, кружки, вот сейчас, Алеш, твой коллега сказал, что десятку за колледж в месяц.
7: 8 в Беларуси.
16: Да, 8. Я только за кружки, там для старшего ребенка, он еще дошкольник, ну, разные кружки, там английский, карате, рисование, еще что-то, развивашки, у меня 20 уходит в месяц.
6: Да.
16: Вот, собственно говоря, это еще вторая не доросла до кружков. И по поводу алкоголя я бы добавил, важно еще посмотреть статистику соседних регионов, вот где запретили, а что говорит статистика в соседних регионах, может там увеличились цифры продаж алкоголя?
6: Ну, мы же как-то с Русланом брали эту тему. Спасибо большое, спасибо большое, очень приятно. Значит, и нам звонили из Вологды, помнишь, которые прямо свидетельствовали в нашем эфире,
7: что продают... Где говорит о другом. Но открывать тут можно верить статистике, можно нет.
6: Но люди в нашем эфире говорили про так сказать, про точки в квартирах, и в таксисты, и прочее. Ну, не знаю. Так, что тут еще? Не дозвонить с квартиры, вопрос, я согласен, очень важный, наверное, самый главный, это про рождаемость. Вы думаете, ничего не надо. Модель Беларуси, Анатолий СП. А что про в Беларуси? В Беларуси дают многодетным квартиру, что ли, бесплатно?
7: Не готов сказать, не знаю.
6: Напишите нам. Значит, там пишут о новой выплате многодетным, типа пересчет налога на 6%. Я многодетный, пошел оформлять. А там ограничение, доход не выше 1,5 прожиточного минимума. Я плачу повышенный налог, так получилось. Получается, что размножаться среднему классу невыгодно. Ну, да. Так, Станислав, пить стали... А, это я говорил. Лучше 100 грамм водки? Нет. Чрезмерное употребление водки и любого другого алкоголя чрезмерное вредит вашему здоровью. Но многие написали про эти дуделки вот эти, так сказать, не будем их тоже называть. Ну, в смысле эти...
7: Да, не надо. Это прям беда. Да. И что с этим делать, пока тоже непонятно совершенно.
6: Из рук дудки эти не выпускают. Так, тут с тобой спорят. Причем тут мусульмане за 10 лет их процентное соотношение увеличилось на 1%, пишет Михаил.
7: Нет, там на 5 или на 6.
6: Но это все равно не знаю. Виноват интернет. Народ залипает в интернет, там же огромное количество интересного, из-за этого не гуляет, не собирается в стайки и не встречает знакомых, чтобы заложить заворотник. Атомизация общества, меньше повода выпить, а в одну... типа не выпьешь в одно лицо, и много не выпьешь, и неинтересно. Ну, может быть. Не знаю. Ну, вот смотрите, сколько мы проблем обозначили. Дофаминчик, да? Дофаминчик, в первую очередь. Одиночество в большом городе и одиночество в сети. Но это типа, это странно, да? Мы ищем проблемы, почему снижается потребление алкоголя. Так почему же снижается? Нам с этим что-то надо делать.
7: Нет,
6: ну, пора заканчивать уже с этой отрицательной динамикой.
7: Ну, не совсем так. Мы к этому подошли с тобой конструктивно.
6: Да.
7: Мы сразу обозначили, что это новость. Тенденция, в принципе, позитивная, но мы стали разбирать причины, почему это произошло. И в причинах, почему это произошло, есть не очень позитивные моменты.
6: Да, негативные моменты есть, да. Пора, так сказать, прекращать. Пора крик, надо что-то с этим, надо борьбу.
7: Нет, у тебя есть что?
6: Не знаю.
7: Чай?
6: Хорошо, чаек. Но я машину оставил в сервисе, а так бы приехал с чаем.
7: Лёша всегда пьет чай.
6: Я бы еще про чай поговорил бы. Я тут, так сказать, вот с
7: лекцию бы прочитал.
6: Хозяйкой магазина, нет, пообщался про проблемы в малом бизнесе. Про честный знак, про получение льгот, сертификатов.
7: Сколько это дорого стоит, да?
6: Господи, я вот с ней поговорил, минут 40 мы, наверное, недавно разговаривали, она мне столько подробностей интересных, любопытных рассказала, и как по-настоящему сложно. И она одна из... мне кажется, она вообще одна такая, кто, так сказать, решил вот все по-белому и пройти до конца. Просто сколько людей это не вывезет, все эти сложности.
7: Да. Все.
6: Примерно все, я и так, примерно так все. Сказал.
7: Да,
6: и
7: рано или поздно придется просто заниматься тем, что у нас противозаконно.
6: Ну, может быть, в следующий раз будет какая-то там в этом экономическая
7: про
6: какая-то
7: новость. Про коррупцию в малом бизнесе, как вынуждают.
6: Там, там даже не про коррупцию, а про сложности. Про сложности.
7: Про невозможность,
6: и сказал невозможность. Даже. Да. И Борис Рожин к нам должен присоединиться.
17: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня.

0: Исследований космоса. Ранее Американское космическое агентство заявило о поэтапном создании постоянной базы на Луне. На финальном этапе на ней будут работать люди. Карлос Гарсия Галан не исключил возможное партнерство России и Соединенных Штатов при создании базы. Конкретных переговоров на эту тему еще не было, но он признал, что американцы с проектом в одиночку не справятся. В 2022 году Москва и Пекин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве Международной научной лунной станции. Проект рассчитан до 2036 года. Его цель – изучение и использование естественного спутника Земли в мирных целях с перспективой присутствия человека на станции. Она будет включать в себя систему перемещения между нашей планетой и Луной, инфраструктуру для длительной эксплуатации и сооружения для специального транспорта и научного оборудования. Проект предполагает строительство атомной электростанции на лунной поверхности. К нему присоединились другие страны, международные организации и исследовательские институты.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

«Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель погиб в результате атаки дрона в Курской области. МИД назвал заявление Парижа о задержании танкера «Тагор» примером нигилизма. Более 30 тысяч человек посетили мероприятие фестиваля «Новое движение» в Великом Новгороде. Подробности далее. Мирный житель погиб в результате атаки дрона в селе Щукино Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Погибшему было 53 года. Проблем с получением аттестатов у студентов колледжа, пострадавших в результате атаки ВСУ на Старобельск, не будет. Всю соответствующую работу проведут. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, колледж организует промежуточную аттестацию студентов. Кроме того, сейчас проводится работа по восстановлению документов, которые были утрачены в результате атаки. Вице-премьер рассказала, что с 22 мая всех обучающихся колледжа перевели на дистанционную форму обучения. Накануне вечером президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Борьба французов против судов с удобными флагами в открытом море может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, заявления Парижа о якобы правомерности задержания танкера «Тагор» являются примером европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. Дипломат подчеркнула, что международное морское право позволяет кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море. Однако оправдание Парижем задержания танкера с ссылкой на статью о проведении осмотра судна без национальности в открытом море безосновательно. Накануне французские власти сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер «Тагор». Как заявили РИА Новости в российском посольстве в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера предварительно является гражданин России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством. Военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну в ответ на атаку США по иранскому судну в Оманском заливе. Об этом заявила пресс-служба иранского КСИР. Отмечается, что любая агрессия со стороны штата в районе Ормузского пролива будет встречена решительным ответом. Более 30 тысяч человек посетили мероприятие третьего фестиваля молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде, в том числе деловую, культурную и образовательную программы, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он отметил насыщенную внеконкурсную программу, в которую входили лекции, мастер-классы, круглые столы, выставка и многое другое. Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» прошел в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня. Впервые это мероприятие состоялось в 24 году, объединив новые имена и мастеров российской киноиндустрии. Фестиваль призван поддержать творческие поиски молодых отечественных кинематографистов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Руслан Осташко, меня зовут Алеша Тимофеев, Борис Рожин, автор «Телеграм» и «Макс-канала» «Колонель Касат» с нами на прямой связи. Борь, салют.
3: Приветствую всех.
4: Привет, привет, да, Борь.
2: Привет.
4: Давай сразу быка за рога.
2: Да? Ну давай. Я думал, мостик в прошлое, как мы обычно делаем. Там у Бори спрашиваем отношение к вот таким социологам.
4: Давай мостик. Давай мостик, а потом быка за рога.
2: А потом быка за рога. Пойдем по... Значит, мостик в прошлое.
4: Крымский мостик.
2: Мы говорили... Давай сразу быка за рога. Погнали. Нет, давай.
4: Борь, а чего в Крыму происходит с топливом? Ну, в смысле, понятное дело, да. Я объясню, почему эта тема важна многим. Сезон начинается отпускной, и в Крым можно добраться либо ЖД-транспортом, билетов уже не взять на все лето, но можешь сейчас проверить,
2: да,
4: это нереальная история, а либо на личном автотранспорте. Но как минимум на 30 дней, как говорят, ну ладно, официально сроки не называли, но предполагают, что на 30 дней введен мораторий на, в смысле, запрет на продажу, частную продажу любого бензина, кроме как по талонам. То есть приехать можно, уехать нельзя, и не факт, что доедешь. Из Севастополя и в Крыму. Да. Два разных региона, да. Просто для многих, да, до сих пор это не до конца понятно. С чем это связано? Связано с тем, что через Крымский мост цистерны, ну, которые на автотранспортные, ходить не могут, ну, ездить не могут, они идут по трассе Новороссия. А трасса Новороссия, как противник говорит, сейчас находится под дроновым контролем противника, и там сжигают огромное количество грузовиков и как раз-таки цистерновозов. Что с этим делать? И насколько реально сейчас проблема купить бензин в Крыму и Севастополе?
2: Сначала, да, про ситуацию, Борь.
3: Ну, действительно, у нас еще в конце мая анонсировали введение нормирования. То есть в Севастополе не вот с первого, то есть у нас там заранее уже начали не более 20 литров на человека. И, соответственно, то есть без вот этих попыток массово закупать в канистры запас. То есть, ну, заранее власти пытаются сбить ажиотажный спрос и панику на фоне, ну, сильно там люди смотрят, говорят, что вот бензина не будет совсем. Плюс там еще были удары по федосийской нефтебазе, но ее-то и раньше там долбили периодически, то есть от нее не так критически зависели. То есть, очевидно, они взяли месяц для того, чтобы перестроить логистические маршруты. То есть, нельзя сказать, что там все там всю дорогу там контролируют, там все уничтожают. Да нет, ну просто все равно, если есть риски ударов по бензовозам там на участке там Мариуполь-Мангуш там или там ближе к Ническу, то, конечно же, гарантировать, что какая-то фура точно доедет без поражений, конечно, нельзя, пока не будет перестроена антидроновая борьба вот в глубоком тылу. Потому что на линии фронта тяжело и в товарных количествах сбивают, а в тылу у нас, там, скажем так, не подготовились должным
4: образом. Извини, перебью. Давай поэтапно разъяснять нашим слушателям, потому что это правда важно. Потому что сегодня это трасса Новороссия-Крым, завтра это может быть приграничье.
2: Не будем, давай, нет.
4: Ну... Может не быть. Хорнеты появились. Хорнеты появились. Ну, что это за дроны, которые сейчас долетают и жгут наши грузовики?
3: Это дрон, который используют, в том числе, ну, для Starlink в качестве ретрансляторов, плюс используют возможности искусственного наведения. Ну, у нас как бы тоже делают такие дроны, то есть они на финальных этапах как бы захватывают цели, сами доводятся до цели. Часть из них сбрасывают...
4: Украинский дрон или его поставляет Запад?
3: Ну, это украинский дрон с использованием американских технологий. Как касается искусственного интеллекта и вопросов связи, потому что часть дронов на Starlink и используют американские. И часть дронов сбрасывают с помощью больших высотных воздушных шаров, которые летят на большой высоте, они имеют малый ТПР, и, соответственно, они долетят где-то на 4-5 километров, сбрасывают потом эти дроны в тыло. Некоторые дроны еще могут нести на себе, как выступать в роли маток, нести там, допустим, 4 FPV, которые также дополнительно... А бороться с шарами сложно, потому что у них мало, как бы тут, ну, мало излучения, то есть их могут радары не видеть. Ну, как это бывает, все помнят историю про китайский воздушный шар, который летал там много времени от США, и все могучее там ПВО США никак не могло его сбить, хотя он там, ну, длительное время там куролесил. Соответственно, проблема такая же, если у нас, потому что с этими шарами надо, конечно, налаживать борьбу, пока сложно. Плюс у нас тылы далеко не всегда прикрыты должны образом от дронов, то есть фактически они там действуют в полигонных условиях, потому что, ну, по сути, противодействия нет. Как только противодействие появится более-менее серьезное, сразу как бы им тоже там поплохеет, потому что каждый день можно увидеть того же Рубикон огромное количество видеообъективного контроля уничтожения дронов Hornet. Но Рубикон работает там первая, вторая линия фронта, поэтому когда они залетают в тыл, а там такой эффективной борьбы уже нет, и, соответственно, там они добиваются каких-то успехов, то есть они делают ставку на удары там по заправкам, по бензовозам. Задача какая? Вызвать панику, чтобы на последствия ударов нарастить именно еще панику населения, создать панический спрос, чтобы заставить власти там как-то
4: перекрывать дороги. Подожди, давай, притормозим. Я понимаю, ты все правильно говоришь, цели такие есть, но получается, что цели достигнуты. Не в том плане, что паника, а в том плане, что в Крыму сегодня Ты знаешь, да, и у
2: 20
4: меня...
2: литров на человека.
4: Да нет, стоп. 20 литров на человека, это если ты в квоты попал. Квоты ты не попадешь. Там невозможно купить бензин. У меня теща живет в Севастополе, она с понедельника пересела на общественный транспорт. У меня друзья там, которые покупают велосипеды, я не шучу сейчас. Бензин купить невозможно. Вот просто человеку приехать на заправку и купить бензин невозможно. Его нет.
2: Мои говорят по-другому. Говорят сложно, но типа есть...
4: Когда это было? В четверг можно было
2: нет,
4: купить?
2: Нет,
4: сегодня
2: значит,
4: купить
2: вот только
4: нельзя.
2: Сегодня я разговаривал.
3: Я могу на свой личный опыт сослаться. Я вчера приехал на поезде в Симферополь, спокойно взял такси, спокойно меня довезли до Севастополя. Просто вот вчера буквально вечером.
2: Но, Боря, это же речь про такси. Такси наверняка, так сказать...
3: Ну, а такси же не заправляются, что ли, на...
2: Нет, так как раз такси заправляются.
4: На такси-квоты, да. если у договор у компании таксопарка есть договор с заправками, то им предоставляется квота.
3: Понятное дело, что бензина не хватает, плюс, опять же, ажиотажный спрос был, скупали, это ускорило процесс исчерпания, то есть сейчас будут усиленно загонять бензин через какой-то...
4: Даже уже через что бензин... будут гнать бензин
2: по
4: в Крым?
2: По воде.
4: Паромы?
3: По воде, по Крымскому мосту, да, масса вариантов.
4: По Крымскому мосту цистерновозы не ходят. Ну, запрещен проезд.
3: Сейчас запретили, надо будет разрешать, если потребуется. Это же вопрос бюрократических согласований.
4: Но... У многих отпуск сегодня начался. Сегодня первый день лета. И многие люди сели в машины и поехали в Крым, не зная.
3: В Крым, значит, противник будет помогать добиваться противнику его цели.
4: Слушай, подожди. Мы сейчас про практику. Люди сегодня сели и поехали в Крым. Там невозможно купить бензин на заправке физически. На текущий момент заехать на частной машине и заправиться в Крыму невозможно.
3: Но первые ли у нас это перебои с бензином в Крыму?
4: Да.
3: Да нет, уже
4: вот такого масштаба, что невозможно купить первые.
3: Да, были у нас...
4: Были временные ограничения.
3: Были ограничения, тоже нормирование на 20 литров.
4: Сейчас на 30 дней. Но 20 литров могут смотреть. Мы сейчас с Борей спорим, как будто мы, знаешь, в разных лагерях. Боря знает, что мы с ним на одной стороне всегда, поэтому мы хорошо, что друг друга понимаем. Но просто я хочу сейчас тех радиослушателей, которые не до конца понимают проблематику, Крым это где-то далеко. Это та тактика, Боря в чем прав, это та тактика, которую противник избрал. Он нашел болевую точку. У нас нефти много, добываем мы достаточно, перерабатывать можем. Но хранить бензин. Хранить готовое топливо. Вот он нашел нашу ахиллесову пяту. Поэтому они бьют по заправкам, они бьют по местам хранилища нефтепродуктов, они бьют по местам переработки. И получилось так, что у нас сейчас в стране есть дефицит бензина. У нас запрет на продажу авиационного топлива за границу появился. Это тоже с этим связано. Ну, кроме того, что еще Армузский пролив, да, на мир действует. То есть противник, получается, этой цели добился, и поэтому мы сейчас вынуждены предупреждать наших радиослушателей не паниковать, но понимать, что происходит и к чему готовиться. Вот если человек выехал сегодня в Крым, и он там не может заправиться, он не знает решения. Все же знаешь, Борь, как у нас относится? Ну, вот сказали в новостях, невозможно заправиться. Там приедем, на месте разберемся. Да не разберемся.
2: Не-не-не. Конечно, это опрометчиво, так сказать, ехать. И вот мой знакомый купил 3 канистры, значит, на 70 литров, да, с собой.
4: Тоже выход.
2: С собой везет, да. Я говорю, ну что там? Он говорит, ну что? Люди же... Значит, вот да. Его логика. Он выезжает завтра с утра. Он выезжает завтра с утра с двумя детьми в Евпаторию. Значит, я говорю, ну ты же что-то боишься, не боишься? Он говорит, ну как, понятно, да. А что, так сказать, он говорит, ну, во-первых, у них там условия, так сказать, хорошие для отдыха с точки зрения там финансов. И он говорит, ну люди-то там как-то живут, ну чё-чё, я должен переживать.
4: Я рассказываю, как люди живут. Люди пересаживаются с частного транспорта на общественный и на велосипеды. Вот так там сегодня живут люди.
2: Ну, не знаю. Но тут...
4: я рассказываю, как это есть.
3: Вот некоторые вот знакомые, кто едут
4: сейчас.
3: Или вот едут в ближайшее время, они как бы у них вариант простой, они будут просто закупаться бензином где-нибудь на Тамане, в Краснодарском крае.
4: Вот давай предупредим просто тех радиослушателей, которые планируют в Крым в июне, говорят, что это на 30 дней. Возможно, получится раньше решить вопрос.
3: Может быть. Это они берут с запасом, потому что, опять же, если они же не знают, то есть удары будут, попытки ударов будут, то есть, опять же, как будут реагировать военные, то есть гражданские власти не могут дать ответ, когда военные там простроят необходимые контуры защиты. Поэтому они берут с запасом. Получится раньше, но у нас как бы в Крыму уже неоднократно были такие истории, где чего-то не хватало то воды, то света, то еще что-то. Ну, так или иначе, все эти проблемы решались.
4: Это тоже решится, конечно.
3: Тут вопрос времени, сколько это займет. И опять же, да, действительно, я тут соглашусь, безусловно, необходимо информировать население, ну и тех туристов, кто едет, о том, какие могут быть проблемы, как их лучше всего решить, то есть чтобы граждане не ехали в пусто, ну такое какое-то непонятное место, где непонятно, что происходит. А вот есть такая-то проблема, да, такие-то ограничения.
4: Для этого и на этом дело, Максим.
3: Власти должны этим заниматься.
2: С одной стороны, главное не разгонять панику.
4: Конечно.
2: Да. А с другой стороны, так сказать, вооружен был предупрежен, значит вооружен.
4: Вот. Давай еще одну проблематику Крыма и сезона туристического сейчас поднимем. Она связана с тем, что многие едут на модных электромобилях или гибридных автомобилях. Уже год как не работает Крымский мост для проезда этих автомобилей. Нужно ехать по трассе Новороссия. А губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, он в пятницу, если не ошибаюсь, предупредил о том, что противник занимается дистанционным минированием этой трассы с помощью дронов. И предупредил по возможности не ехать по трассе Новороссия. Боря, как мы допустили такое, что противник, как он заявляет, взял трассу Новороссия, по сути, под дроновый контроль?
3: Ну, это он преувеличен насчет полных контроля.
4: Я Балецкого процитировал, не противника.
3: Определенным количеством, ну, скажем, губернатор Запорожской области неоднократно делал заявления, которые, в общем, немножко отличались от действительности, и на это ему указывали, в том числе, из Москвы, это раз. А в том, да, действительно, угрозы на трассе Новороссия-Возросли, при этом, ну, скажем так, удары в районе Мариуполя на трассе, это сейчас только все заметили, начали говорить, а были-то еще в ранней весной, куда дроны долетали определенные. А сейчас дронов стало летать больше за счет тех же воздушных шаров и вот, допустим, тех же корнетов. Почему они туда долетают? Потому что там трасса, по сути, сама по себе почти не прикрыта ничем, потому что раньше не считалось, что она будет активна. То есть сейчас, да, вот, ну, может, в идеале, конечно, надо было сделать сначала, если бы он заранее подготовился, да, и противник бы не достиг вообще даже такого эффекта. А поскольку у нас выяснилось, что там практически ничего не прикрыто, сейчас будут героически превозмогать, там ставить дополнительные расчеты, счеты там с теми же елками, там еще что-то, сетки где-то вешать. То есть будут это делать, будут, пока противник, ну, пока мы будем делать, противник там воспользуется, постарается по максимуму набить машин на трассе и, соответственно, нагнать паники как можно больше. То есть, ну, вывел его боевую точку. Сейчас мы ее будем устранять, а противник, пока есть возможность, будет пользоваться. Его цели понятны, понятны. Как будут наши реагировать, тоже понятно.
4: А как можно защитить целую трассу? Невозможно же поставить антидронные сетки, поставить везде системы РЭП,
2: ну, как, трасса как большая. Как тоннели по всей трассе.
4: Да.
3: Ну, у противника, скажем, трассу на, если видели, трассу на Павлоград у них сделана же, они не поленились себе затягивать дорогу, целую трассу.
4: Дистанция разная.
3: Да, ну, понятно, что...
4: Трасса на Новороссии большая.
3: Да, трассы нет. Но опять же, но они что бьют не по всей трассе, они бьют по ряду основных там районов, особенно в районе Мангуша. Соответственно, там надо ставить расчеты, то есть надо координировать действия с фронтовыми районами, где работают контр-ПВО. То есть это не то, что есть какое-то одно чудодейственное средство, которое решит эту проблему. Это комплексные мероприятия должны быть. Как только там начнут уже более в товарных количествах сбивать те же хорнеты, противник сразу, ну, опять же, будет реагировать на рост потери, соответственно, будет вынужден менять тактику. А если не сбивать, ну, и давать им спокойно бить, конечно же, они будут туда летать. Как только там начнут серьезно сбивать дроны, там сразу же противник, скажем так, потеряет интерес вот именно к такой работе. Потому что дроны-то эти тоже не дешевые. Соответственно, их понятно, что им их дают, но, опять же, они тоже лимитированы. То есть их не бесконечное число.
4: В общем, проблема есть. Мы эту проблему обозначили. Проблема достаточно серьезная и неприятная. А решения тоже понятные, какие могут быть. Мне до сих пор непонятно, почему это допустили. Ну, в смысле, понятно, на самом деле понятно. Всего предусмотреть невозможно, и понять, где точно ударит противник, в какой конкретный момент, тоже невозможно.
2: Вот, Борь, мы с тобой тоже, по-моему, да, ведь говорили на эту тему, что, кажется, небольшое разногласие между стратегическим видением, да, и упором на тяжелые баллистические ракеты,
4: да,
2: и ситуация на Земле, которая, так сказать, зависит от новых технологий и этих самых беспилотников. Вот ты видишь это противоречие или нет?
3: Ну да нет, почему? А есть просто разные типы вооружений. То есть баллистические ракеты нужны для одного, это они до сих пор являются нашим очень серьезным преимуществом, потому что вот мы можем спокойно вот лупить да, ракетами куда-то там по Киеву, да, и наносить достаточно серьезные ущербы. У противника таких средств нет. А если бы были, то есть посмотрели, как бы нас рассказывали любители, что нам эти ракеты, мы там все дронами, да, то есть если бы там реальная тяжелая баллистика по Москве летела, там ну, скажем так, люди бы пересмотрели свой подход к этим вопросам.
4: А вот, кстати, Боря, извини, говорят, что противник пытается создать тяжелую баллистику, потому что все-таки вот эти «Фламинго» — это не совсем баллистика, да, это крылатая ракета в большей степени, наверное, но они пытаются сейчас создать тяжелую баллистику, и говорят, что и Зеленский опять же рассказывал, что у них есть какие-то достижения с западными партнерами на эту тему по дронам и как раз-таки по баллистике. Что на эту тему известно?
3: Но они пытаются совместить остатки того, что у них остались там какие-то технологии Сюрмаша, где собирали раньше ракеты. Естественно, они пытаются, как скажем так, легализовать определенные западные технологии, чтобы итоговый результат потом выдать за некую украинскую ракету. То есть в этом как бы их задача, чтобы это не выглядело переданная, скажем так, передовая какая-то баллистика. То есть и потом, конечно же, они будут пытаться пострелять по Москве. Но опять же, ракеты, все-таки наладить ракетное производство, все-таки это проблема. То есть обращаю внимание, что даже такие ракеты, как «Гром-2», которые они запускали достаточно, ну, как по меркам Украины, достаточно дальнобойные, то есть они их все равно делали в очень ограниченных количествах. А это гораздо более простая ракета, чем, скажем, те вот ракеты, которые они пытаются создать. Несколько баллистических ракет вряд ли представляют, ну, какую-то стратегическую угрозу для России. Хотя, опять же, с одной стороны, как если это мы говорим об обычной ракете, а если рассматривать какие-то сценарии, когда туда может быть помещен грязный ядерный заряд, который потенциально может быть создан. Да, эта ситуация уже совсем другая. Но, тем не менее, безусловно, игнорировать такие разработки или попытку легализации западных каких-то поставок под видом этих разработок, конечно же, нельзя. То есть, ну, понятное дело, что противник сейчас делает все-таки ставку не на ракеты, а на массирование производства как у нас, так и за рубежом различных беспилотников дальнобойных, чтобы пытаться как-то наносить нам ущерб в тылу. То есть, и это его сейчас стратегическая ставка. У нас же, ну, нельзя сказать, что мы делаем ставку вот только на ракету. У нас дронов производится все больше, мы запускаем их тоже все больше. Я еще весной постоянно говорил, что летом в обе стороны полетит кратно больше дронов. Ну и к этому надо готовиться. Пик будет, это конец июля.
4: Сегодня еще не пик, правильно? Сейчас еще не пик по дронам.
3: Нет, конечно, нет. Пик будет это вот на стыке где-то июля-августа. Там, по сравнению с тем, что есть сейчас, там, на, скажем так, интенсивность ударов дроновых увеличится. То есть, как бы, по-хорошему, там многие вещи надо было готовить заранее и усиливать ПВО, безусловно. Ну, и нельзя сказать, что никто же не ожидал, что будут бить по дорогам там. Да нет предупреждений в открытых источниках, в том же Телеграме, там неоднократно многие про это писали, что да, противник будет перед нашим летним наступлением пытаться бить по логистике, чтобы замедлить наше продвижение в ходе летней кампании. Ну вот они пытаются так работать. Продвигаются наши войска, да. Мешают ли нам удары противника по логистике наступать? Конечно, да. То есть это то, на что он делает ставку в ходе летней кампании. То есть у нас, как бы, военные считают, что несмотря на это, мы, как бы, свои задачи, несмотря на все проблемы с логистикой, мы свои задачи, ну, как, ну, то, что у нас там связано с освобождением Донбасса, мы выполним. То есть, ну, и в конце, скажем так, где-то в середине осени мы посмотрим, кто лучше подготовился в итоге вот именно к летней кампании, где, безусловно, обе стороны делают ставку на очень массовое применение и дальнобойных, и фронтовых дронов.
2: Ну что, по дронам все тогда? Пойдем...
4: Куда? Куда ты хочешь
2: пойдем,
4: пойти?
2: Пойдем дальше. Ну, у нас есть вот и НАТО, и ЕС. Ну, дроны можно, кстати, вот эту историю с Румынией тогда, да, сюда тоже, так сказать, подцепить.
4: Ну, или, да, там или же собираются делать заявление по поводу того, как они собираются противостоять нашей агрессии.
2: Хотя... Или дальше вот по актуалочке. Ну,
4: давай
2: может
4: по
2: быть,
4: актуалочке. Давай по актуалочке.
2: Я имею в виду по вот этой истории, которую мы обсуждали. Значит, Крым, новая трасса, трасса по новым регионам, имеется в виду. Значит, все вроде подробно объяснили. Борь, ну, значит, понятно, что всегда щит, да, немножко запаздывает за всегда. Мячом. Да, всегда. Значит, но насколько нынешнее... Вот это опаздывание критично, что ли? И что, в принципе, да, так сказать, вот...
4: Не критично, но, Лёш, ну, потому что...
2: Ну, пусть Боря скажет. Ну, ну все, давай все, ты, все, давай,
4: да,
2: давай
4: нет,
2: ты.
4: Нет, все, ну... заткнулся.
2: Не-не-не, давай.
4: Да ладно, хорошо,
2: не критично. Не критично. Значит, а не критично...
4: Потому, потому что вот то, о чем мы сейчас, да, Боря, про... обсуждали и с тобой, да, по поводу дронов, по поводу целей, которые они выбирают, по поводу того, что в искусственный интеллект зашили в том числе и гражданские цели. Также, да, Борь, Палантир не просто так сейчас показал открыто, как работает их система. Туда зашили в том числе и гражданские цели с целью нанесения в том числе и информационного, психологического воздействия.
3: Ну, конечно, потому что это американская стратегия террора. То есть мы все прекрасно видим, как во время войны на Ближнем Востоке носились целенаправленные удары по гражданским объектам. И когда у нас тут удивляются, ой, они же там бьют по школам, там еще куда-то. Ну, это американская доктрина ведения войны.
2: Мы рассказали ситуацию, но мне кажется, что мы мало сосредоточили внимание как бы на вопросе, а что делать-то со всем этим?
4: Давить, я самое главное не сказал, почему я перебил тебя и Борю.
2: Вот прямо сейчас, когда летит этот Хорнет, вот что давить, Руслан? Прыщи, так сказать, давить, что давить? Вот когда летит этот Хорнет...
4: Смотри, вот та стратегия, которую сейчас выбрал противник, вот эти террористические москитные удары, вот эти тонкие, колючие, она потому, что на классическом поле боя у них ничего не получается. И у них единственный способ защищаться сегодня... Это наносить вот такие удары.
2: Ну, прости, пожалуйста, но только вот давай, вот это ничего не получается. Это,
4: у них никакого контрнаступления
2: ничего
4: нет.
2: Не получается.
4: У них отвоеванных территорий нет, хотя они пытаются сказать о том, что мы меньше. Мы медленно продвигаемся, это факт. Не быстро, не так, как многие хотят, но мы продвигаемся. И в классическом плане ведения войны мы их уже победили. Вопрос времени. Это важный вопрос, но тем не менее. Они предпринимают попытки агрессации сопротивляться. Вот этими самыми ударами. Потому что прав, Боря, предположить удары дронами по огромной трассе гражданской, в теории войны, это нерационально использовать силы и средства. Но противник использует, чтобы в том числе нести психологический раздрай в обществе.
2: Давайте все-таки, значит, что делать с летящим Хорнетом?
4: Давай все-таки Осташка заткнется, и Боря ответит. Я понял.
3: С дронами кто? Есть средства известные, которые сбивают эти Хорнеты. Заходите на каналы Рубикона там, или других групп,
4: Рубикон,
3: которые там,
4: красавцы,
3: они
4: день закладывают
3: по 10-15 этих сбитых Хорнетов.
4: То есть
3: все сбивается. Это не какое-то работает. Ультимативное оружие, это просто оружие, правильно применяемое в правильном месте, где они дают эффект. Соответственно, что требуется? Это усиливать ПВО в тыловых районах. Это, безусловно, потребует дополнительного напряжения сил, потому что вместо фронта мы какие-то часть ресурсов будем вынуждены рассредоточить для обороны тыловых районов. То есть это в том числе одна из не просто пропагандистских целей, но если вот такие цели, такими ударами вынуждены, допустим, какую-то часть сил держать не на фронте, а, скажем так, прикрывать тыловые районы вот такими ударами на разных направлениях, а у нас страна большая, то все не прикрыть. Поэтому какие-то ключевые районы нам придется прикрывать. Это МОГИ, это ПВО-дроны, это налаживание системы оповещения, какие-то участки затягивать сетками, безусловно. То есть, понятно, все не затягивать, но ключевые какие-то дороги, да. Только собирать, кто и так реализуется при фронтовых районах, просто они теперь потребуются и в ряде тыловых районов.
2: Масштабировать.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник». С Русланом Осташко.
2: Руслан Осташко, Алеша Тимофеев, Борис Рожин, автор «Макс» и телеграм-канала «Колонель Касат». Ну что, к Ирану, к Румынии, НАТО, что мы, Украину продолжим обсуждать, значит, транши, там вот эти перестановки, назначения, предложения,
3: жалобы,
2: да, Руслан.
3: Я бы тему СВО продолжал на Украине. Сейчас, ну, просто очень надо понять, тут Зеленский же выступил с заявлением, они там на лужайке собрались, а потом он в интервью американскому телеканалу заявил о том, что до конца ноября он планирует выйти на мирные переговоры. Ну, в смысле, уже иметь договоренности, это говорит о том, что он не хочет уходить, ну, по крайней мере, в интервью американской телекомпании он об этом заявил, он не хочет уходить в зимнюю кампанию в том плане, ну, я в это не верю, но я просто цитирую Зеленского, предполагая, что зимой могут быть удары по энергоструктуре, и они не выдержат. Борь, что на эту тему скажешь? Почему он эту дату назвал? Стоит ли на это обращать внимание? Или просто пропустим, как очередной бред Зеленского, коих в последнее время, к сожалению, много?
4: А я бы не стал обращать внимание, потому что одновременно с этим также вбрасывается, что якобы Зеленский заявлял депутатам, что они рассчитывают, что осенью республиканцы потерпят поражение на выборах, и финансирование Украины со стороны США увеличится после возвращения демократами контроля над Конгрессом США. Так что вбросы идут разнонаправленные, и делать какую-то аналитику по такого рода вбросам, которые, собственно, служат главной цели, затяжки. То есть фактически эта стратегия работает на полный срыв анкорежской сделки, что, в принципе, глобалисты и руками, кто шли Украины, достигли, потому что мы сейчас видим, что она фактически буксует и не работает. Соответственно, они, ну, надо как-то поддерживать постоянно моральный дух населения, поэтому его периодически вот кормят такими сказками, что вот еще надо месяца три потерпеть, а дальше все наладится. Это как с самого начала войны. Сначала надо две недели потерпеть, потом месяц, потом полгода, потом год. И вот так надо периодически каждый период вбрасывать что-то такое, морковку, да, что вот-вот скоро мир. То есть это опять же, чтобы у людей какие-то там надежды оставались. А по факту грядет ужесточение отлова оставшихся, кого-то еще можно поймать.
3: В Европе или в... Ты про Европу или про Украину?
4: Ну, и там, и там. И на Украине грядет ужесточение отлова людей. Из Европы их будут также стараться туда отправлять, ну, кому-то ж надо в посадках сидеть, то есть поиск, они озабочены не миром, а поиском живой силы, и, безусловно, они рассчитывают, что война будет идти дальше, и в этом году не закончится, и в следующем, чтобы она не заканчивалась, и Зеленский при помощи европейских глобалистов, и, безусловно, и американских глобалистов, безусловно, он, безусловно, стремится к этой цели. Трампа они рассчитывают просто пережить и продолжить проводить ту же политику, то есть это в этом их, собственно, дальше. Не обязательно, что у них это получится, но хотят стремятся они именно к этому.
2: Ну вот поиск людей, да, а поиск технологий и вообще роль, вот опять я простите, что я туда все время, но мне кажется, что это очень важно.
3: Про что? Новые технологии?
2: Да, новые технологии, значит,
3: какие используемые. Какие технологии интересуют? Палантир, который сейчас сделал, они зачем-то сделали открытую презентацию съемки со штаба ВСУ, как работает Палантир по убийству наших детей. Палантир – это компания, которая занимается разработкой искусственного интеллекта для военных нужд.
2: И я бы сказал, новые технологии, которые позволяют достаточно эффективно вести боевые действия. А что значит эффективно вести боевые действия? Противодействовать, ну, просто, так сказать, вот вооруженным силам Российской Федерации. Вот что это значит. Вот про какие новые технологии говорю. А что там палантир или палатер, значит, хорнет или пчелка, это вообще не имеет значения. И что нам-то с этим всем делать? Вот, мне кажется, ключевой вопрос.
4: Война меняется, война идет быстро, то есть самим внедрять технологии, разрабатывать методики защиты, это будет неостановимый процесс. То есть те вещи, которые были в начале войны, многие успеют устареть, и даже которые сейчас есть, они успеют устареть еще до конца войны. Это неизбежность, и к этому надо быть готовым. То есть тут нельзя стоять на месте, тут надо бежать. То, что устаревает, неэффективно отбрасывать безжалостно, внедрять то, что передовое, как в ответ на то, что внедряет противник, но худшее, что может быть, это только реагировать на то, что делает противник, не внедряя что-то свое, чтобы заставлять противника. Ну, собственно, как и мы. Внедряли определенные вещи, связанные с дронами, и противник также был на них вынужден подстраиваться. Это касается и тех же ланцетов, и касается разновидностей герани, к которым он был вынужден приспосабливаться. Ну, много таких моментов есть. И ракеты, которые изначально были, как бы, еще старые военные, а потом появились вот эти ракеты, которые отбрасывали тепловые ловушки, которые маневрировали неожиданно до противника. То есть технологии там внедряются зачастую незаметно. Это не какой-то там новый танк, а именно технологии уже известных образцах вооружений, но которыми у них сохраняется внешний облик, но меняется при этом функционал, в рамках которого он применяется. Безусловно, война заставляет нас это делать и будет заставлять, потому что если этого не делать, то войну можно легко проиграть. Потому что любая война, это в том числе технологическая гонка. Безусловно, противник настроен давить технологиями, опираясь на Запад, безусловно, но при этом сам сюжет, который так вот наделал много шума, то есть он, безусловно, преследует пропагандистскую цель, напугать, вызвать неуверенность.
3: Нас?
4: Вот, а у них, да, вот, ну, нас, да, то есть у нас вот многие...
3: Да, ну, нет, но этот сюжет, я не соглашусь с тобой, что этот сюжет рассчитан для нашей внутренней целевой аудитории.
4: Нет, почему нет?
2: Почему одна из целей, почему
3: нет? Нет, конечно.
4: Поддержать. Он решает комплексные задачи, поддержать, смотрите, вот какие у нас есть технологии, а для нас ретранслировать, вот смотрите, какие у нас есть технологии, вот у вас таких нет. То есть это безусловно, он показывает и возможности, безусловно, имеет и пропагандистские задачи, он их, безусловно, решает.
3: Я в этом вижу вообще кардинально другую сторону. Смотри, мне кажется, они показали этот сюжет, вот мы все же про сюжет Палантира в штабе ВСУ, о том, что мы побеждаем. Ну, в смысле, они Запад. А сейчас, вот если поговорить с западным обывателем, который смотрит телеэфиры западные, читает иностранную прессу, у него полное ощущение, что Украина побеждает. И сейчас, когда идет разговор о мирных переговорах, на наших условиях, на российских, любой человек, который живет в западном информационном пространстве, задаст себе один простой вопрос и всем остальным. А зачем нам заключать договор с миром, ну нам, в смысле Западу коллективному, на полях сражений на Украине, если мы побеждаем? И это все сделано для того, чтобы эти переговоры сорвать. И чтобы мы продолжали войну, потому что наша война устраивает Запад полностью. Они перезапустили свой ВПК, русские убивают русских. У них это ситуация вин-вин.
4: Чей рупор CNN? CNN это рупор глобалистов, и поэтому ничего удивительного, что именно на CNN выходит такой сюжет.
3: Нет у тебя ощущения, Боря, извини, я продолжу эту тему, что американцы, уйдя из Украины, никуда не уходили?
4: Они никуда не уходили.
2: Активность НАБУ и прочее. Это,
3: и там одна из компаний принадлежит, часть ее сыну Трампа. который занимается внедрением новых технологий вот этих
4: военных. Посмотрите, они же не собирались уходить, они же подписали соглашение об эксплуатации недр. Куда они уйдут? Они не собирались уходить оттуда вообще. То есть там они как раз наоборот зафиксировали, что они здесь останутся очень надолго. То есть рассказывают, что американцы возьмут и уйдут с Украины. Это опасные люди, никуда они отсюда не... Ну, из тех территорий, которые они будут контролировать, пока на конец войны, они то оттуда никуда не уйдут. Они это зафиксировали на бумаге в договорах с Украиной. И, безусловно, они это обсуждали и на переговорах с нами. То есть о контурах возможного существования на Украине, но в тех зонах, которые будет контролировать Россия и США. То есть роль бизнеса, вопрос активов российских на той территории, американских на нашей территории. Они же, безусловно, поднимали вопрос занятых нами американских уже юридически литиевых месторождений, которые они когда-то предзахапали, а мы их, по сути, теперь контролируем. А это же огромные деньги. То есть, безусловно, эти вопросы также кулуарно обсуждаются. И никуда они ходить не будут. И у них масса инструментов. Даже если они не прекратили подарки военной техники, а это действительно так, то есть они не прекратили разведку, целеуказания, предоставление технологий, обучение. Есть огромный инструментарий манипуляции украинскими элитами через тоже НАБУ и не только. То есть украинские спецслужбы в некоторых моментах зависят от американских спецслужб, от ЦРУ, от ФБР, от АНБ. Так что американцы никуда не уходили и не уйдут.
3: Но их надо попросить выйти культурно и вежливо. Но для этого, нужна наша победа, да?
4: Там, где наши войска будут стоять, там американцев не будет. Ну, а там уж извините. То есть, на что навоевали, то и получили.
3: Борь, тогда продолжается, продолжает логику. Война с коллективным Западом уже не абстрактна, а напрямую. Она неизбежна. Я просто не хочу в это верить. Я хочу верить, что у нас есть шанс, что наши дети не будут, и мы еще не будем воевать с Европой, с американцами напрямую.
4: Ну, чтобы не было войны напрямую, то есть надо доводить деятельно до противника, что любая война с Европой будет только ядерной, и сразу же после начала войны ракеты полетят по крупнейшим мегаполисам. Лишь страх уничтожения может удержать их от войны. Если этого страха не будет, если они будут уверены, что ракеты полетят или полетят с сильной задержкой после череды жалоб в ООН, и ой, как плохо они на нас напали, а они хорошие, Европа. Если вот так будет, они, конечно же, нападут, потому что это просто приглашение, то есть это демонстрация слабости. Если они будут уверены, что в них полетят ракеты сразу, вот как только Иран начал лупить по кораблям, базам, не обращая там внимания на ООН, там всякое международное право, сразу все вот это европейцы заныли, мы не хотим воевать, мы срочно выводим войска, мы там готовы обсуждать право прохода. Ну, то есть они понимают только из их силы, увещевание и прочее, это просто приглашение к нападению и давлению, никак иначе.
3: Ну, как-то нерадостно.
2: Ну, как будто бы.
3: Боря, есть хорошие новости с фронта? Есть хорошие новости в целом?
4: Хорошие есть, могу порадовать. Давай. Сегодня, да. Константиновке дела у нас идут. Ситуация у противника очень серьезно ухудшилась за последнюю неделю. Часть гарнизона уже сидит в огневом мешке. Потери большие. Скажем так, освобождение Константиновки в реалистичные сроки — это уже не какая-то фантазия. Нет, постепенно мы их там проламываем. Это не значит, что это сразу там все посыпется, но можно ожидать, что на Донбассе у нас в ближайшие недели и месяцы у нас будут неплохие продвижения. То есть мы, скажем так, будем приближаться к решению наших стратегических задач, связанных с Донбассом. Безусловно, есть продвижение и в Харьковской области у нас, особенно на севере. Ну и есть как бы определенные успехи на запорожском направлении, в том числе на стыке Запорожской и Днепропетровской области. Решающие ли какие-то успехи? Нет. Но опять же, как мы видели в этой войне, зачастую из комплекса мелких успехов слагались более крупные победы.
3: Практически в любой войне так, конечно.
4: Да, как вот красноармейцы. Сражение, когда сколько такое тягучее оно было, то есть тянулось из мелких продвижений. В конечном итоге оборона в двух крупных городах у противника просто развалилась. Красноармейский и Димитрове. И причем даже быстрее, чем ожидал противник. Они рассчитывали за агломерацию держаться дольше. Тем не менее, вот именно череда таких мелких продвижений в итоге привела к проигрышу красноармейского сражения.
2: Слушай, но про поводу Константиновки еще тут просто есть сообщение, что там чуть ли не котел, так сказать, образуется в этой Константиновке.
4: Я сегодня уточнял там у людей, которые там находятся, работают на этом участке, то есть там огневой мешок, то есть там теоретически так как-то можно попытаться выскочить, но по разрушенным вот этим улицам, но проблема в том, что там все дронами завешено, арта бьет постоянно, фабы прилетают в товарных количествах, то есть выйти, снабжать тяжело. Снабжаются они сейчас зачастую в основном дронами, то есть бабы-яги летают, сбрасывают, плюс пытаются и на РТК прорваться. Вокруг дороги туда, на Дружковку и так далее, там забиты сожженные техникой и на РТК, которые там погибли на логистике. То есть мы сейчас вот пытаемся делать то же самое, что они нам делают. То есть вырубать им полностью логистику, а что ослабляет их способности к сопротивлению. То есть в этом плане мы действуем схожим образом, делая ставку на дроны, изоляцию поля боя и нарушение логистики. То есть мы просто, у нас сейчас основной акцент именно на разрушение прифронтовой логистики. Они вот пытаются разрушением тыловой логистики создать нам не только какие-то логистические, но и политические проблемы, чтобы вот именно общество там что-то требовало, вот, надо прекращать, вот они же хотят, чтобы люди все...
3: Ну, нас общество требует, надо побеждать.
4: Да, у нас, они-то думают, что...
2: И прекращать тоже общество.
3: Через победу.
2: Но в разные по-разному.
4: Давайте сдадимся.
2: Сдадимся, да.
4: Есть же такие, вот этот, недавно был этот, в московском комсомольце.
3: Да, что оказывается, поражение — это хорошая штука была.
4: Да, и потом стыдливо так удалили, да, и все спрашивают, а что это было, да? Зондаш или кто-то там решил свои влажные фантазии на общество ретранслировать про хорошие поражения. То есть, забыли уже, как хорошо мы жили после поражения в холодной войне. Очень замечательно мы жили. Скажем так, те, кто выжил.
2: Ну ладно, мы сейчас про другое несколько. Давайте, с моей Константиновка читаю. Население начало 22-го 78 тысяч человек, 26-го минус 2800. Ну, то есть 76 тысяч человек. Огромный город.
3: Ну, сейчас
2: нет. Гораздо... Вот что там сейчас? Значит, что там сейчас? И можно ли сравнивать там, с Авдеевкой, Артемовском? В принципе, так сказать, на что это может... Потому что, так сказать, освобождение или взятие этого города, это...
4: Освобождение, конечно.
2: Да, нет, я к тому, что это очень существенную цену надо заплатить. Мы помним, и Авдеевку, и Бахмут, да?
4: Это одно сейчас идет центральных сражений 26-го года. Безусловно, оно кровопролитное. Безусловно, это очень тяжелое, когда там за всеми вот этими продвижениями стоит труд огромного количества людей. Безусловно, и у нас там есть потери. То есть говорить, что там вот мы наступаем так легко, свободно. Нет, мы переламываем сопротивление очень серьезных частей, которые поддерживаются огромным количеством беспилотников. И тем не менее, несмотря на это сопротивление, подготовленную с 2014 года оборону, несмотря на применение огромного количества дронов, мы видим на карте, фронт ползет на запад, не на восток, на запад. И дроны там что-то противнику не способствуют остановке нашего наступления. То есть они даже не говорят о том, что они могут сказать, у них задача, вот мы будем медленно отступать, вот мы как-то будем сдерживать. То есть про какое-то контрнаступление в Донбассе там речь вообще не идет. То есть и удержание даже вот такого темпа стоит противнику очень дорого. То есть каждый день можно видеть огромнейшее количество кадров объективного контроля из-под Константиновки, не только с ударами, но с конкретным уничтожением живой силы и техники противника. Все это стоит противнику очень дорого. Говорить, что для нас, безусловно, мы также несем там потери и в людях, и в технике. То есть мы знаем вот эти кровопролитные сражения, как были за Бахмут, за Авдеевку, то есть за Зержинск, Волчанск. Вот сейчас и продолжается, еще все тянется. Это бесконечное сражение за Купянск, которые там уже и те, и другие объявляли взятым, да, но по факту там, в городе и наши, и не наши сидят, и бои там продолжаются. То есть такие длительные многолетние сражения, шутки там, там малую Токмачку 2 года берут, а забыли про Белогоровку, которая с 22-го года, 2,5 года штурмовали в ЛНР, прежде чем взяли карьеры, водоканал рядом с ним. То есть, да, такие участки, где бои идут очень долго. Это, опять же, очень хорошие маркеры того, какая это война. То есть, это, конечно, к такой войне никто не готовился, никто не думал, что вот война в 20-е годы 21 века будет такой. И это стало большим сюрпризом для многих. Говорят, что это вот наши не готовились. Ну вот,
3: да никто не готовился.
4: Да, посмотрите, как Израиль реагирует на дроновую войну, когда сейчас он столкнулся вот с такой войной, как на Донбассе, с кучей дронов. И сразу Израилю поплохело, потому что выяснилось, что и там генералы готовились к прошлой войне и проспали. Хотя все СВО видят в режиме онлайн, казалось бы, бери этот опыт и используй. Нет, а вот израильские генералы этот опыт проспали. А ливанцы, вот эти из Хезболлы, они не проспали, они учились. Ну вот и все сейчас вылезло на
2: поверхность. Но там все одно на одном, а здесь, значит, Константиновка, площадь 66 квадратных километров. 66 квадратных километров. В случае, так сказать, активного ведения боевых действий, если мы сравниваем, сравниваем, мне кажется, так сказать, по делам с Бахмутом и Авдеевкой, там ничего не останется, конечно. Значит, цену, которую придется заплатить за нее, даже сложно представить.
3: Ты же понимаешь, что битва за Константиновку не ради битвы за Константиновку, а без освобождения Константиновки невозможно, в принципе,
2: подойти к Краматорску и Славянску.
3: Наша победа.
2: Понимаю. Да не но понимаю.
3: А что ты предлагаешь?
2: Я не знаю. Вот я хочу. Я давным-давно договариваться.
3: Для того, чтобы договариваться.
2: Ну, с кем? Договариваться.
3: Но мы уже условия свои выдвинули. Выходите и заканчиваем войну. Они не уходят.
4: Они не собираются договариваться. Есть цель. Они не собираются прекращать войну. То есть договариваться как? А-ля Минск, ну, пожалуйста, на условиях Минска они договорятся, чтобы лучше подготовиться и опять возобновить. То есть там попытки выиграть. Ой, ну уже будет гибнуть меньше людей, да.
2: Зато Борь, ну при всем уважении. Но это рассуждение о том, чего не нет еще, да, то есть мы тогда начинаем рассуждать о будущем. Можно порассуждать о том, что было. Ну, например, я много раз об этом говорил, какие плохие Минские соглашения не были, ну, в смысле, они были, какие они были, да, и несоблюдение Минских соглашений привело к той катастрофе, в которой мы сейчас все находимся. Но вот ровно потому, что их не соблюдали. А надо было соблюдать. А если... А если бы соблюдали,
3: если
2: все
3: бы
2: стороны?
3: Продолжать,
2: ну
3: если
2: да,
3: бы,
2: ну понятно. Бабушки... Ну и что? А как, но это что, отменяет, так сказать, того, что договариваться лучше, чем воевать?
3: Нет, не отменяет, конечно,
2: ну
3: лучше.
2: Ну, просто несколько договариваться. А о чем мы тогда спорим?
3: Ну, тогда мы не
2: искать
3: спорим.
2: Возможности договориться.
3: Та сторона не соблюдает договоренности по определению.
2: Ну, это, значит...
3: Что? Нет, ну, а нет, что ли? Не так?
4: Заключить соглашение, и потом вас опять кинут, и возобновлять войну в удобный момент.
2: Корейцы друг друга не кинули? Корейцы друг друга не кинули?
3: Там было так с кем, значит, договориться.
2: Северный Кипр, значит, и Кипр друг друга не кинули?
3: Украина нас кинула?
2: Значит,
3: в Минских соглашениях Украина нас кинула?
4: Давайте поговорим.
3: Европа нас кинула?
4: Какие соглашения выполнила Украина? Давайте назовите их соглашение, которое выполнил режим Зеленского, хотя под нос.
2: Вот вопрос, почему не выполнил, и какие инструменты надо было предпринимать для того, чтобы, так сказать, минские договоренности сработали. Формула Штайнмайера заработала, что сначала выборы, потом границы. Значит, все же было условлено, а почему-то не этот. И начался, так сказать, 22-й год.
4: Почему нет? А потому что потом выступает Меркель и Оланд и заявляют, что никто их и не планировал выполнять. Это была разводка для России, которая рассчитывала договориться, ее кинули, чтобы подготовить войну, и после этого потери, которые там, сокращение потерь в годы Минских соглашений, сгасли хвой, перекрыли реками крови после 22 года. То есть вот цена попыток спасти жизни, пойдя на уступки.
2: Но все-таки там есть 22-й год, Борь, мы же не можем его вычеркнуть. Но не можем его вычеркнуть тоже. Ладно, друзья, давайте, значит...
3: Позитивника?
2: Ну, или... позитив, я не знаю. А какой
3: есть позитивник?
2: Вот именно. Ну, вот Боря говорит, Константиновке идем, да. Это вот позитив. Да, там,
3: ну, давайте там я скажу позитив. Atlantic Consul, американская компания, которая занимается исследованиями для Пентагона, выпустила большой доклад о том, что наша армия очень сильно изменилась. Сначала специальной военной операции, на текущий момент является одной из передовых, и мы являемся большой угрозой для Европы и для Америки, что они не готовы противостоять нашей высокотехнологичной армии. Это противник делает доклад.
2: Если противник делает такой доклад, вывод один. Противник хочет больше денег. Вот собственно, вот почему он...
3: Как у тебя все просто?
2: Ну, мне кажется, ровно в этом.
3: Противник хочет больше денег, потому что мы смогли, а они еще нет. Это значит, что у нас на текущий момент есть военное стратегическое преимущество перед противником. И этим преимуществом нужно пользоваться. Я не говорю, что нужно нападать на Европу, но то, что дожимать Украину нужно в короткое время, это факт. Но как это сделать? Тут мнение многих расходится. Борь, коротко, а ты видишь позитив в этом докладе «Atlantic Council»? Наверняка же читал его, ну или фрагменты выдержки.
4: Нет, я согласен с тем, что, безусловно, он рассчитан в том числе на выбивание новых оборонных ассигнований.
3: Конечно,
4: то есть у них две
3: конечно.
4: Пропаганды. Одна рассказывает, какая у нас армия слабая в пропагандистских целях, а при этом пугать у себя население, какая у нас армия сильная, дайте денег. Но при этом объективно, если смотреть, с одной стороны, у нас армия, безусловно, изменилась, у нас при этом остались различные проблемы, хорошо известные, но при этом по многим направлениям наша армия, безусловно, гораздо сильнее, особенно по беспилотникам наша армия кратно сильнее самой себя 22 года. Россия сейчас один из мировых лидеров, возможно, в тройке мировых лидеров по производству, применению беспилотников. То есть Иран мы обогнали, хотя мы в начале ВСО мы отставали от Ирана. Сейчас, я думаю, мы где-то, ну, может, отстаем от США с Китаем, но, тем не менее, мы...
3: По беспилотникам, здрасте, не отстаем, я думаю. Ну, по тактическим, нет, по малому небу.
4: От Китая, учитывая, что Китай, наверное, сейчас главная фабрика беспилотников, потому что и даже американские беспилотники используют китайские комплектующие, то есть в этом технологическое лидерство Китая, да, но при этом у нас действительно было внедрено много интересных перспективных вооружений, после тех, против которых у противника на данный момент нет контрмер, но при этом у нас остаются проблемы со связью, со спутниковой группировкой,
3: Но мы их решаем.
2: Решаем в процессе. Спасибо большое. Борис Рожин, автор Макс телеграм-канала «Колонель Кассат». Руслан Асташко, меня зовут Алеша Тимофеев. Пока.
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чат?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все.

0: Востоке и открытие Ормузского пролива надеются многие страны, получающие ресурсы через эту артерию. В американских СМИ появилась информация, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Документ будет предусматривать, что судоходство через Ормузский пролив вновь станет беспрепятственным, без взимания платы и задержаний судов иранскими силовиками. Иран должен будет убрать все мины из пролива в течение месяца. Меморандум предполагает прекращение военных действий в Ливане, в которых занята израильская армия обороны. Источники сообщили, что Дональд Трамп окончательного одобрения еще не дал. Но если стороны придут к общему знаменателю, переговорный процесс будет пролонгирован для выработки окончательной версии мирной сделки. Главная проблема, которая может стать препятствием к этому – жесткое требование США к Ирану отказаться от разработки ядерного оружия. В этом вопросе Тегеран последовательно отстаивает свое право самостоятельно решать вопросы безопасности и энергетики. Да и перестрелки между Исламской Республикой и США пока продолжаются.
1: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
2: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
1: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
1: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
0: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд.
0: Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.

0: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ повторно атаковали школу в Запорожской Васильевке. Посольство России во Франции делает все для защиты россиян, членов экипажа «Тагор». Прощание с вдовой Вознесенского Зои Богуславской пройдет в Москве. Подробности далее. Украинские войска повторно за понедельник атаковали школу в Запорожской Васильевке. Пострадавших нет. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко. Она отметила, что повреждено остекление. Накануне днем губернатор региона Евгений Балецкий заявил, что беспилотник ВСУ ударил по школе номер 1 в Васильевке. Повреждена кровля здания. Жертв среди мирного населения удалось избежать. Первые оценки о возможности восстановления колледжа в Старобельске, разрушенного в результате удара ВСУ, должны быть предоставлены до 3 июня. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания о мерах поддержки пострадавшим и в ходе расследования теракта в Старобельске. Вице-премьер отметила, что правительство уже дало соответствующие поручения. Сейчас проводится оценка объема необходимых восстановительных работ, а также финресурсов, которые потребуются для восстановления или воссоздание учебного заведения. Посольство России во Франции предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа задержанного судна «Тагор». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она также подчеркнула, что международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН. Противоречие таких якобы санкций международному праву неоднократно констатировано Генеральной Ассамблеей ООН, добавила Захарова. Накануне французские власти сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер «Тагор». Как заявили РИА Новости в российском посольстве в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера предварительно является гражданин России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством. Правительство России поручило российскому МИД оказать Центризбиркому содействие в организации международного наблюдения на выборы в Государственную Думу. Кроме того, глава Кабмина Михаил Мишустин поручил ряду ведомств в пределах компетенции обеспечить предоставление данных для составления уточнения списков избирателей. А новым и приграничным регионам России поручено предусмотреть резервные помещения для избиркомов. Иран не только приостановит переговорный процесс с США, но и выступит против Израиля, если Тель-Авив продолжит совершать военные действия против Ливана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. Накануне иранский МИД заявлял, что нарушение прекращения огня в Ливане является нарушением перемирия Вашингтона и Тегерана. Позднее американский президент Дональд Трамп после переговоров с Нетаньяху и представителями Хезболла объявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь. Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского, писательницей Зои Богуславской, состоится сегодня в центре Вознесенского в Москве. Богуславская ушла из жизни ночью 14 мая в возрасте 102 лет. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Алексей Осин. И я приветствую Михаила Делягина, экономиста, депутата Государственной Думы. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, сейчас вы разоблачите всех саботажников и врагов Родины.
3: Зачем? Зачем?
2: А также вскройте все язвы нашего многострадального общества.
3: Прямо-таки все.
2: Ну, в рамках
3: 30 минут. Может быть, начнем с чего-нибудь одного?
2: Давайте начнем, значит, с европейской одной язвы. Значит, Центральный банк выиграл дело в московском арбитраже по немедленному взысканию 200 миллиардов евро.
3: Не прошло и 5 лет. Вот как Банк России обратился в московский арбитраж. Видите, вот загадка. А что они делали до этого, если они даже в московский суд не обращались? Потому что, когда мы им задавали опросы, ну, в частности, «Справедливая Россия», которой я принадлежу, задавали опросы, нам говорили, мы работаем, но это все строго секретно, поэтому мы работаем. То есть, эта работа заключалась в том, что они более чем за 4, ну, за 4 года, они только-только обратились в арбитражный суд российский. То есть, возникает ощущение, что это все, что они сделали.
2: По ну, этому там, вопросу.
3: Да, да, да. То а это, между прочим, там 300 миллиардов долларов.
2: 200.
3: Ну, это 245 миллиардов евро, это в одном евроклире.
2: Евроклире, да. Но и пока нему, что... На него как бы...
3: Нет, простите, там замораживал-то не только евроклир. Замораживал еще масса всех остальных, включая Штаты. Но Банк России пока дошел только до крупнейшего морозильщика.
2: Штатах
3: хорошо,
2: жалкая
3: до евроклира.
2: Пятерочка в Штатах.
3: А, ну, знаете, жалкая пятерочка, это как бы с чем сравнивать?
2: Полтриллиона рублей, ну так, меньше,
3: да,
2: конечно, 350
3: да,
2: миллиардов.
3: Да, да, да, как бы не больше, чем у нас на науку, или сопоставимо с расходами на науку. Ну, не суть, фундаментально я имею в виду. Сопоставимо точно, но дело не в этом. То есть получается, что вот 4 года люди говорили, мы работаем, мы пашем, мы прилагаем усилия, мы ничего никому не скажем, потому что это секретно. Допустим, и даже в это время, да, там они защищали интересы частных инвесторов, да, и в части частных инвесторов, особенно мелких, там часть денег все-таки вытащили. Окей, хорошо, прям большую часть. Хорошо. Но в части государственных денег выяснилось, они даже в российский суд не подали. Вот-вот подали, ну и арбитражный суд, естественно, принял правильное решение, что-то можно сказать.
2: То есть вам даже моя наживка не потребовалась. Вы прямо, я хотел этот вопрос задать, а вы прям сами.
3: Нет, ну это же азбука, понимаете? Ну вот я, например, сейчас вас сильно обижу.
2: Не надо.
3: Допустим. И вы на меня подадите в суд. Ну, если, так сказать, сразу за пределами эфира не разберетесь.
2: Да?
3: Да. Или вы будете 4 года всем рассказывать, что вот как вы, какую большую работу вы ведете. Какую титаническую работу вы ведете по защите своих, а в суд подадите только потом.
2: Ну, мне надо в поликлинику сходить, побои снять там или что-то. Установить факт, если это вербальное оскорбление, факт этого. Взять запись эфира там и так далее.
3: Если вы через 4 года будете снимать побои, вы уже ничего не снизите.
2: Ну, нет, это да, это конечно, да. Может, на мне все как на коте заживает. Ну, понятно, ну хорошо, ладно. Тут я признал.
3: Вот я украл у вас мышку, грубо говоря, вот она справа от вас лежит, вот я ее украл. Но вы сразу со мной попытаетесь разобраться, если убедитесь, что как бы партнер невменяем, как у нас на гомосексуальном сленге или на дипломатическом, я уж не помню, слово «партнер» очень характерное. Ага. А, значит, потом вы сразу пойдете, так сказать, разбираться куда-то. Вы не будете ждать 4 года. И вообще говоря, 300 миллиардов или даже 200 миллиардов евро – это не мышка компьютерная, это нечто существенно больше.
2: Вот тут-то точно нам бы хватило и на науку,
3: то есть,
2: и на культуру и так
3: далее. Вопрос, господа, а вы кто? А вы кто? У вас заморозили 300 миллиардов, и вы через 4 с лишним года возбудились по поводу 200 миллиардов евро. Ну, хорошо, я готов допустить, что там Московский арбитражный суд работал не очень быстро. Но он за полгода-то это дело рассмотрел точно?
2: Ну, видимо, да.
3: Точно рассмотрел. Ну, понимаете, ну как бы мы, конечно, не с юмором относимся к нашей правоохранительной системе судебной, пока в нее не попадаем. Но, тем не менее, как бы есть какие-то, ну, как бы, нормы, правила, порядки. Если орган государственной власти обращается в суд, ну, в общем, суд как-то не спит.
2: Давайте тогда так, раз уж вы над этим так хорошо, так сказать, скажу слово, поглумились.
3: А почему, простите, пожалуйста, а где я поглумился? Задал простой вопрос. А что происходило раньше? Потому что когда мы спрашивали,
2: вот я как
3: и «Справедливая Россия» спрашивала, все остальные спрашивали, что вы делаете? Мы работаем. Но мы не можем, это очень деликатный процесс, это сложный процесс переговоров, простите. А вообще говоря, любой процесс переговоров начинается с демонстрации возможностей. Если возможности демонстрируете, то на вас никто не обращает внимания.
2: Нет, ну есть, ну, тут давайте не будем, есть разные переговоры. Например, помните обмен переговоры по возвращению там из Германии там, человека, который по обвинению по убийству Хангашвили, вот его вернули с женой, если я правильно помню. Там тоже до последнего момента мы не знали, кого будет, что будет. А потом, значит, вот всплыла фамилия, нам все рассказали. То есть кое-где тайну надо соблюдать.
3: В вопросах физлиц, да. Но здесь действия совершаются публично.
2: Я с вами даже не спорю, я просто хочу задать вопрос. Они не профессионалы, но раз им не хватило 4 года?
3: Или Банки они России вредители? Профессионалы.
2: Или вредители, или другие варианты?
3: Банки России есть? Прекрасная юридическая служба. Угу. Если кто-нибудь что-нибудь не то скажет про Банк России, он это узнает быстро и непосредственно.
2: Я понял.
3: Вот так что в Банке России все очень качественно и достаточно профессионально.
2: Тогда почему они ждали 4 года? Разумный, логичный
3: я
2: вопрос.
3: Я не знаю. Можно, конечно, им задать вопрос, но они скажут, что мы не ждали, мы работали, а что мы делали, мы не скажем. Вот, может быть, они надеялись, что им просто так вернут. Без суда. Даже без российского. Может быть, они пытались подать в какой-нибудь международный арбитраж, где их точно, так сказать, послали бы, потому что они русские, но 4 года попыток подать не удалось. Я не знаю этого.
2: Я понял.
3: Но как бы можно зафиксировать, что в отношении частных инвесторов, которые были заморожены там вклады в ценных бумагах и так далее, работа довольно успешная, потому что половина... Достаточно давно было сказано, что половина, но не по сумме, а по количеству людей удалось, так сказать, вернуть деньги. Хотя понятно, что они уже подъедены инфляцией и всем остальным. Но здесь просто остается развести руками и сказать, господи, какой же хороший московский арбитражный суд. Он не присоединился к западным санкциям против России. Это, правда, было бы незаконно в Российской Федерации, ну...
2: Дальше,
3: хорошо, что они это знают.
2: Дальше вопрос. По идее, насколько я, как обыватель, думаю, могли вообще не обратить на это внимания. Ну, принял там что-то Московский арбитражный суд и принял. Но, во-первых, здесь пошла апелляция сразу.
3: Конечно.
2: Да. А во-вторых...
3: Если не
2: да.
3: через 4 года пошла апелляция, а сразу. Вот разница между людьми, которые защищают свои интересы, да, и между людьми, которые ведут переговоры.
2: ЦБ плохие по каким-то
3: причинам? Я не могу сказать, что они плохие. Я задаю простой вопрос. Коллеги, а 4 года почему такая задержка?
2: Ну, вот,
3: но
2: да,
3: ответа
2: вот.
3: Не будет, мы это понимаем.
2: Для нас это плохо, они для нас сделали плохо. Я правильно понимаю?
3: Да.
2: Для страны.
3: Да.
2: Вот, значит, сделавшие для нас плохо, это мы уже обсудили. Значит, вот это, во-первых, апелляция пошла. Во-вторых, ЕС разрабатывает меру поддержки. Значит, они это серьезно воспринимают или как?
3: Или... Я думаю, что это автоматическая бюрократическая процедура. Угу. Евроклир – коммерческая организация. Любая коммерческая организация, когда она сталкивается с каким бы то ни было воздействием против себя, просто для сохранения репутации должна проводить необходимые юридические процедуры. Поэтому адвокаты поплакали официально, что им, значит, у них не было доступа к правосудию. В России, естественно, и после этого пошли в юридическое контрнаступление. Поэтому апелляция, потом, если как бы, наверное, кассация, потом еще что-нибудь. То есть эта процедура, она будет идти.
2: А теперь дальше.
3: В России, вот. В России. А в мире нас, естественно, никуда не допустят, потому что мы уважаем права тех, кто нас грабит, ворует и убивает. И кто игнорирует наши права полностью, что тоже, в общем-то, является такой странной симметрией. Очень странной.
2: Ну, наверное, да. Мы об этом много раз говорили. Теперь дальше интересный вопрос, что не все понимают. Ну вот, немедленное взыскание. Как это вообще работает, если вы знаете, конечно?
3: Ну, если в России, если на территории России есть какое-то имущество, Евроклира, то оно будет обращено в доход государства. Угу. Если такого имущества, скорее всего, нет. Да? По-хорошему, нужно сделать две вещи. Во-первых, во все страны, с которыми у нас есть дипломатические отношения, нормальные. Решение о взаимном признании судебных решений. Мы сообщим, дорогие друзья, вот тут есть мошенники, жулики, нанесли нам материальный ущерб. Вот, пожалуйста, имущество этой организации на вашей территории арестуйте и передадите нам. На что любое государство может сказать, вы знаете, мы этого делать не будем, потому что вопрос спорный, и не автоматически, а может арестовать и передать. Это, кстати говоря, на самом деле тоже вопрос переговоров. А второе, что более существенно, устанавливается круг аффилированных людей и выгодоприобретателей от деятельности Евроклир. И дальше, суд может принять решение о том, чтобы эти потери, которые Евроклир отдавать не хочет, распространить на связанных с ним лиц.
2: Это физические лица или юридические?
3: Физические, юридические, да. Какие угодно. Важно, что они получали доходы от Евроклира, связанные с Евроклиром, и они имели возможность. Здесь много очень юридических тонкостей, но общий принцип такой, что как бы имел возможность возразить, но не возразил, согласился по умолчанию, ну извините. На самом деле у нас это применяется крайне редко. Это применяется, когда, значит, налоговая служба предъявляет иск какой-либо коммерческой организации, коммерческая организация разоряется, и дальше, называется субсидиарная ответственность. А даже миноритарные акционеры могут потерять свои деньги в этой ситуации. То же самое с пересмотром итогов приватизации и так далее. Вот. Пока против, так сказать, противников России это не применялось. Но, в принципе, почему бы и нет?
2: Ну, вполне подходит, во-первых, правительство Украины, им же проценты перечисляют, да? А во-вторых, ЕС, которые эти проценты им перечисляет, или нет?
3: Вполне подходит, но учитывая отношение к правительству Украины, которое до сих пор работает и не в руинах, и прекрасно себя чувствует, да, и ни одно министерство не уничтожено, да, но остается только развести руками и сказать, что, наверное, они по другой категории проходят.
2: Ну, понятно, саботажники и вредители.
3: Нет,
2: да?
3: Я не говорю саботажники и вредители, я говорю, что они проходят по другой категории, что они, вероятно, не считаются врагами. Что к врагам-то другое отношение должно быть.
2: Как можно врагов не считать врагами?
3: Можно, у нас и террористов не считают врагами, скажем. Есть террористическая организация, просто украинская гестапо, служба безопасности Украины. Оно, собственно, не признано террористической организацией. Есть Главное управление разведки, которое просто занимается планированием и осуществлением террористической деятельности на территории Российской Федерации. И об этом говорится прямо с гордостью. Ну, и награды за это получают. Но не признается в России террористическая организация, только отдельные физлица признаются в личном качестве террористами, потому что, видите ли, нельзя признать орган государственного управления террористической организацией. С точки зрения российской бюрократии. На мой вопрос, а какой закон вам мешает, давайте я поправку внесу, и там коллег из «Единой России» попрошу, они внесут. А последовал ответ, мы вам уже все сказали, мы их не признаем террористами.
2: А что они вам сказали до этого, если они что-то сказали?
3: Что Российская Федерация не признает террористическими организациями органы государственного управления. Почему? С какого, как бы сказать, помяши, по какой причине? На основании чего? Ну, так, может быть, потому что террористов надо уничтожать, по ним нужно наносить удары, может быть, поэтому.
2: Ну, так в личном качестве признано, по ним тоже ничего не наносится.
3: Руководитель террористической организации, а сама организация такого не признана.
2: Ну, там какой-нибудь террорист-экстремист Буданов, например.
3: Да? Например, же, да, да.
2: Вот
3: да.
2: Давеча на лужайке заседал с неким Зеленским.
3: Да, да, да, да. Но, а Зеленский, по-моему, не признан террористом, по-моему.
2: Ну, да, потому что он, видимо, может что-то подписать.
3: А, слушайте, я понял, почему организация, почему не признает, не наносится удар по террористу Буданову. Потому что если нанести удар по террористу Буданову, можно нанести ущерб его организации, которую мы террористической не признаем.
2: Да, вот вы считаете так. Хорошо, список саботажников и, как там, я забыл уже, пополняется. Вот. Надеюсь, он будет расти от эфира к эфиру.
3: Главное не перепутать его с наградным списком, но я думаю, что уже путают.
2: Путают. Хорошо. Хорошо. Другая тема любопытная. Значит, в страну и вилку попал Европейский Союз. Блумберг об этом пишет. Вроде бы цена на нефть здорово взлетела, а Европейский Союз принял решение о том, что потолок российской нефти обновляется с неким временным шагом, ну и зависит от среднерыночной цены на нефть. Минус 15%, насколько я понял, да? Так вот, получается, что сейчас цена на нефть настолько взлетела, вверх, что вот минус 15% получается слишком лакомым,
3: слишком
2: для,
3: много.
2: Лакомым
3: поэтому
2: для российского
3: они,
2: правительства.
3: Да, поэтому они рассматривают вопрос отменить. То есть не сам потолок цен на нефть, это санкции. Санкции против России нельзя отменять. Мы же не наносим противнику неприемлемого для него ущерба. Мы же не отменяем его интеллектуальную собственность в России. Вот. Но просто хотят отменить пересмотр, чтобы нефть дорожала, а потолок оставался неизменным. Кстати, удивительное явление природы. Цена отсечения нефти по бюджетному правилу, которое принято Министерством финансов Российской Федерации, оно раньше менялось от года к году. Ну, это уровень цены нефти, значит, при превышении которого от доходы нефтегазовые доходы, которые получает бюджет при превышении этого порога, они на нужды России не идут, они замораживаются в Фонде национального благосостояния. То есть они не должны служить России, по крайней мере, в течение следующего года. Вот. Раньше, ну, в зависимости от инфляции, в зависимости от динамики цен на нефть, он менялся от года к году. А вот когда Евросоюз ввел против нас санкции и сказал $60, Министерство финансов удивительным образом сказало $60, и мы его не будем корректировать.
2: То есть сошлись во мнениях.
3: Сошлись во мнениях. Я спрашивал уважаемых коллег из Минфина, ребята, это случайное совпадение? Или оно чем-то вызвано? Или вы просто взяли европейские санкции и решили их исполнить в отношении России? Ну и сказали, знаете, мы очень много думали, и мы пришли к сложному заключению. Причин мы вам объяснить не можем. Ну, наверное, не так сложны, что их невозможно воспроизвести. Но, в общем, мы не исполняем западные санкции. Это так случайно все совпало.
2: Что же вам все ничего никто не может объяснить, Михаил Геннадьевич?
3: Знаете, когда вы задаете слишком простой вопрос, на него очень сложно ответить. Помните, в одном кинофильме, советском, старом, еще дяденька такой решил поглумиться над ребенком маленьким, а время было голодное, и дал ему...
2: Сережа фильм называется.
3: Да, Сережа, дал ему конфеточку, просто фантик пустой он взял, развернул, там ничего нету. Смотри, дядя Петя, вы дурак? Вот что на этот вопрос можно ответить? Наверное, ничего.
2: Ну, можно сказать, нет.
3: Вы знаете, это уже требует обоснования вот в этой ситуации. Обосновать сложно.
2: У нас третья колоночка наметилась. Вот как раз про дядю Петю.
3: Какая колоночка?
2: Дядя Петя, вот список там этот самый саботажники.
3: Дядя Петя уже давно умер.
2: Ну, это да, но в его честь-то можно назвать?
3: В его честь слишком многих придется, я боюсь, переименовывать.
2: Увы, к сожалению, наш мир таков, что...
3: Наверное... Наш мир прекрасен, удивителен, увлекателен. Просто нужно внимательнее смотреть по всяким мутным углам, чтобы их почистить.
2: Давайте попробуем разобраться сейчас, как вот эта машинка работает. Продаем ли мы в Европу, продаем по какой цене или вообще от этого отказались? Вообще вот нужен ли вообще в принципе этот механизм сейчас?
3: Им нужен. Потому что, во-первых, это унижение нас публичное, а во-вторых, все, что мы продаем дороже, соответственно, автоматически выпадает под европейские санкции. То есть это можно не обслуживать, не страховать, не заправлять, а вообще мешать судоходству. Когда что-то плывет, это можно захватывать. С точки зрения буквы санкций захватывать нельзя, но они считают, что санкции применяют расширительно, поэтому грабить нас можно. Мы же себя не защищаем, значит, нас можно грабить. Там уже Эстония что-то захватывала в свое время, Бельгия захватывала, еще чего-то и так далее. То есть это способ как бы нашего унижения, нашего грабежа.
2: Как отвечать?
3: Ну, понимаете, если вы не согласны с санкциями, отвечать элементарно. Во-первых, просто объявить, что граждане соответствующих государств, участвующих в военных действиях на Украине, являются приоритетной целью. Ну, хотя бы объявить. А во-вторых, это исполнить. А в-третьих, ну, хотя бы признать террористов террористами. У нас же не только на Украине террористы. У нас огромное количество западных корпораций поставляет Украине примерно все. От дронов до услуг связи. У нас Старлинга до сих пор не уничтожается на орбите, хотя казалось бы, что может быть проще, чем вынести группировку низкоорбитальных спутников. Это несложно, совсем несложно.
2: Ведро с гайками выбросить?
3: Ну, можно с гравием, но на самом деле там по-разному. Но у нас были довольно сложные отношения с Соединенными Штатами Америки, скажем, до полета Союз Аполлон. Почему все его так восторженно восприняли? Так что опыт-то есть. опыт-то есть. И засорение мусором орбиты, конечно, вещь варварская, но если варварство помогает спасти жизни наших сограждан, я уж не говорю про солдат и офицеров, то оно должно быть реализовано. Да, немножко зацепим китайские спутники, да, заплатим ему компенсацию, ну что ж поделаешь, это жизнь. Ничего страшного, зато экономия будет колоссальной. Может, пресловутый Палантир, он же ничего не... Если уж мы не выбиваем дата-центр на территории Украины, то хотя бы спутники можно убрать. А то там Трамп как-то не очень хорошо ведет переговоры. Пусть ведет переговоры, лучше надо помочь товарищу. А кроме того, еще раз, запрет интеллектуальной собственности врага в России, отмена ее. Тем самым без копейки инвестиций превращаем себя в мировой центр научного, технологического, программного и даже культурного творчества. Но, вероятно, прибыль наших врагов даже не, да важнее для некоторых.
2: Ну, или некий ответ нас беспокоит на эту тему. Спасибо, Михаил Геннадьевич. Михаил Делягин, экономист, депутат Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия», был в эфире «Радио Спутник».
3: Спасибо большое. Спасибо.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Сболтать, но не смешивать.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
4: Они как будто с другой планеты.
5: Подают непонятные сигналы.
6: Выглядят очень странно.
7: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник», и в студии с вами на связи Лисо Хабалова. Начнем с того, что президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на третий срок. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. Срок полномочий Вучича истекает в 2027 году, и он намерен соблюдать Конституцию. Однако Вулин подчеркнул, что Вучич останется важным игроком в политической жизни страны. И сейчас об этом подробнее поговорим с нашим экспертом, журналистом, политологом, автором телеграм-канала «Русский дневник» Вадимом Ава. Вадим, здравствуйте.
1: Рад слышать.
0: Взаимно. Вадим, очень интересно мне, знаете что? Я так поняла, что Вучич пользуется огромной популярностью среди населения. И как вы думаете, почему он все-таки решил не продлевать срок? То есть он вроде и полностью полагается на конституционные права, но могут ли быть и другие причины?
1: Да нет, я бы не сказал, что Вучич пользуется огромной поддержкой населения. Совсем напротив, в Сербии оппозицию Вучичу составляют две части населения. Первое, назовем, это население, контролируемое Европейским Союзом и общественными организациями типа Сороса. И понятно, что Сербия – это такая медленно съеживающаяся, медленно усыхающая с отрицательной демографией, что, в принципе, как характерно для всего Евросоюза пространства, молодежь которой, к сожалению, и это главный проигрыш системы власти Вучича, который пытался усидеть сразу на многих стульях. Так вот, молодежь Сербии видит свое будущее в Евросоюзе. Оно на самом деле не понимает, сербская молодежь, что такое Европейский Союз.
0: Вот, кстати, да, мне интересно, а чем привито это желание находиться конкретно в Евросоюзе?
1: У молодежи?
0: Да.
1: Но полной безнаказанностью действия. То есть в Грузии, например, приняли закон об иноагентах, а в Сербии такой закон никогда не принимали. Это просто пропаганда и это промывание мозгов. И правительство Вучича ничего не сделало для сохранения идеологического там, или когнитивного суверенитета сербской нации. И поэтому война с НАТО, о войне 99-го года больше помнит Россия или молодежь России, чем молодежь Сербии. Это огромная проблема, несмотря на то, что в центре Белграда стоит разрушенное натовскими бомбардировками здание Минобороны. Это первая часть. А есть и вторая часть. Это патриотическое сообщество, которое, например, поддерживает Россию, которое поддерживает специальную военную операцию, потому что поддержка специальной военной операции правительством Вучича условно. Разве не Сербия продает бандеровцам оружие? Разве премьер, там, бывший премьер, лесбиянка, значит, Барнабич там, не говорит о том же, что при всех условностях, да, она не говорит резко, она не показывала радикальную там, антироссийскую риторику, но проевропейскую, проатлантическую, проамериканскую, разумеется. Разве правительство Вучича не продало, не заставила «Газпром» расстаться с пакетом акций в НИС, национальной, значит, сербской энергетической компании, крупнейшего налогоплательщика страны, который давал до 15% налоговых сборов. Вот просто взяли и русский бизнес отжали от этих активов.
0: Вадим, тогда, знаете, у меня сразу же возникает вопрос, а как-то уход Вучича может отразиться на отношениях Сербии с Россией?
1: Я думаю, что просто Вучич, как политик трусоватый, вот, многовекторный, не хочет быть главным могильщиком сербской государственности. Сербия окружена. После того, как от нее отторгли Черногорию, отрезав выход к морю, после того, как в Черногории появилась натовская база, Это был вопросом времени. Да? И сегодня судьба Сербии на самом деле решается, и вообще там балканской какой-то независимости, она решается на полях СВО на Украине. Вот в этом реально. Потому что из сербов могут сделать такое же русофобское население, как сделали из украинцев, или как сделали там из латышей, литовцев, эстонцев и так далее. Это все делается на раз-два. К сожалению. И это такой дрейф, если себя не обманывать.
0: Угу. Но вы знаете, на фоне всего происходящего Сербия под давлением Евросоюза, я так понимаю, начала обсуждать возможную отмену и безвизового режима, в том числе с Россией. Не в том числе, а безвизового режима с Россией.
1: Ну, это логический шаг, да, то есть конфискация под предлогами, под санкционными предлогами активов российского бизнеса. Ну, давайте, невозможность прямого, ну, если посмотреть, ну, нормального авиасообщения между странами, потому что, там, скажем, Румыния или Венгрия, они закрывают пространство. Проигрыш Орбана на венгерских выборах поставил крест на теоретическом альянсе между Сербией и Венгрией, там, и соседней Словакии. То есть вот это все история про мобилизацию Европы к большой войне. Поэтому, и в этом контексте даже такой человек, как Вучич, и вашим, и немножко нашим, и здесь чуть-чуть шьем, а здесь чуть-чуть про войну, он не устраивает. Там нужна такая сербская Кая Калас. Я не знаю, кто ей станет. Я не знаю, достанет ли воли у сербского народа вот, отстоять себя.
0: А вот, кстати,
1: потому что, конечно же, я просто договорю мысль, да, проевропейская победа проевропейской партии в Сербии, это, конечно же, признание автономии Косово. Да, точно, это такая же история про Карабах, которую мы видим с Пашиняном в Армении.
0: Ну вот вы говорите про общественное недовольство. Я как раз хотела здесь добавить, что они считают, что они далеко от вступления в ЕС и отмены безвизового режима, потому что властям вот в Сербии только этого еще не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации в Сербии и критическую потерю поддержки среди населения. То есть, получается, общественное недовольство тоже есть в связи с этим. Ну и видите, как они сами считают, что они еще далеки от вступления в ЕС.
1: Они ошибаются. Если Европейскому Союзу понадобится население для войны, а Европейский Союз, вот тут тоже важно проговорить, Европейский Союз, там, Союз угля и стали, Европейский Союз там 2004 года образца, там, 2014 и 2026, это совершенно разные организации, и цели у них совершенно разные. Сегодня Европейский Союз — это отстроенная Соединенными Штатами Америки такая матрешка, в котором американцы спрятались за брюссельскую бюрократию, нацеленная на войну с Россией, нацеленная на решение как бы этой задачи, на нанесение поражения нашей стране. И если ей понадобятся солдаты, ну, они попробуют мобилизовать их, в том числе в Сербии, как бы дико это ни звучало. Я просто еще хочу напомнить, что в Сербию человек, который воевал за Россию на Донбассе, приехать не может. Он будет арестован. И это тоже прекрасно характеризует политику Вучича.
0: А мне, знаете, Вадим, что еще интересно? России, конкретно России, выгодно сохранение безвиза с Сербией? И можем ли мы пойти на какие-то ответные шаги в случае, если все-таки это состоится?
1: На ответные шаги идти не надо. Нам давно следовало пойти на ответные шаги в дипломатической плоскости, там в Берлине, который главный спонсор войны с нами, европейский, там в Париже, чьи ракеты или Лондоне летят по Брянску, или в Северной Европе, в фашистских государствах Прибалтики. Сербия эту эволюцию еще не сделала. Нам, конечно же, будут не нравиться и не в наших интересах любые политические изменения, позволяющие формировать из стран врагов России. Вот уход Вучича, но уход Вучича в этом смысле должен был случиться. Ситуация не разрешена до конца. Но это вопрос к той политике, которую декларирует наш МИД. И сама эта формула, когда мы не вмешиваемся в чьи-то внутренние дела и ждем, пока там на наших границах или рядом там через несколько стран возникнет какая-то очередная Украина, это довольно странно, на мой взгляд. Это как бы нелогично. Если мы считаем себя государством цивилизации и великой страной, мы должны формировать свое окружающее пространство, формировать его дружелюбным.
0: Спасибо большое, Вадим. И я напомню, с нами на связи был журналист, политолог, автор телеграм-канала «Русский дневник» Вадим Ава.
2: Радио «Спутник».
0: Стоимость платного обучения в российских вузах в 2026 году выросла в среднем на 10,7%. На отдельных специальностях рост достиг 20-30%. Сейчас подробнее мы об этом поговорим с нашим экспертом, преподавателем университетской гимназии МГУ имени Ломоносова Борисом Лавреновым. Борис Борисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, рад вас приветствовать.
0: Очень приятно вас слышать. Борис Борисович, скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
3: Вы знаете, ну, рост цен – это явление привычное нам. Да? Очевидно, что есть разные факторы, которые на это влияют. Это общий уровень инфляции, например, обесценивание денег. То есть это такие нормальные экономические процессы, к которым мы, в общем-то, привыкли. И в этом смысле, вы знаете, мы уже давно живем в рыночной экономике, не в социалистической. Поэтому удивляться тому, что цены растут, я думаю, здесь уже нечему. Мы все к этому привыкли.
0: Борис Борисович, а вот мне интересно, может ли как-то ситуация измениться? Можно ли как-то на это повлиять?
3: Вы знаете, а зачем на это влиять? Дело в том, что вот всегда главный вопрос, который здесь задают родители, учащиеся, нам дорого учиться.
0: Да.
3: Ну, подождите, в нашей стране 620 с половиной тысяч бюджетных мест в вузах. При этом у нас примерно 740 с небольшим тысяч выпускников. Это означает, что в целом на одно бюджетное место претендует 1,2 человека.
0: Очень интересная статистика.
3: Да, это официальные данные Министерства образования и науки. То есть это говорит о том, что на самом деле ажиотация, какая-то истерия даже иногда вокруг поступления, она преувеличена. Бюджетных мест хватит. То есть если у нас талантливый ребенок, который показывает высокие результаты, который учится, делает домашние задания, он все равно поступит. Вопрос, конечно же, в том, куда он поступит. Понятно, что каждый хочет выбрать более, может быть, престижное, как ему кажется, направление. Но, опять же, престижность – это же ведь истина в глазах смотрящего. В последние годы растет конкурс при поступлении на направления, связанные с искусственным интеллектом, компьютерами, физикой, математикой, химией, биологией. До этого пик популярности прошли юристы, экономисты. В этой связи, наверное, стоит говорить о высокой стоимости обучения в столичных вузах, да, в Москве, в Санкт-Петербурге, и значительно более низкой стоимости обучения в других регионах нашей страны. Говорит ли это о разнице в качестве образования?
0: Вот, да, нет, сразу же был у меня такой вопрос, вы уже начали отвечать.
3: Я думаю, что это не говорит. Это говорит просто о нормальном рыночном законе, соотношении спроса и предложения. Да? Очень многие родители хотят, чтобы ребенок, что называется, любой ценой учился в столичном вузе. Но есть очень хорошие рейтинги, показывающие, что, конечно, Московский университет, МГИМО, Вышка, Санкт-Петербургский университет – это ведущие вузы страны. У нас есть прекрасные университеты в Екатеринбурге, у нас есть Казанский университет. Я не буду перечислять все региональные вузы, но по многим направлениям они наравне со столичными, а в некоторых направлениях, может быть, даже занимают лидирующие позиции. Поэтому говорить о том, что обучение стало дорогим, недоступным, я бы не стал. Это зависит от конкретного направления. Ведь на некоторые направления вообще не предусмотрено бюджетных мест. Почему не предусмотрено? Направление является, скажем таким, модным, но не очень пока понятно, насколько кадры там будут востребованы в экономике. Поэтому общий совет такой, если мы замечаем, что обучение стало сильно дороже, выбирать бюджетные направления, выбирать бюджетные места, и все получится.
0: Ну, кстати, да, это действительно хорошо. То есть интересная идея. Но все-таки как быть студентам, которые не хотят? Ну, к примеру, студент живет в Москве вместе со своими родителями. И не хочет он никуда уезжать, ни в какой другой город, не прошел на бюджет, а платить за учебу стало значительно дороже. Возможно, кстати, есть очень много студентов, совмещающих работу и обучение. Есть такие студенты?
3: Да, много ли их? Говорить о том, сколько их в точном количестве, я сейчас не могу, поскольку подобная статистика разнится даже у разных ведомств. Да, но это традиция не только в нашей стране, когда студент берет дополнительно какую-то подработку. Если это подработка по профилю, то это позволяет ему приобрести профессиональные компетенции и облегчает задачу выйти на рынок труда после получения высшего образования. Единственное, тут, конечно, надо предостеречь от раннего выхода на рынок труда. Наверное, первый курс, второй курс здесь тяжело совмещать. Да? Но при этом, безусловно, такая практика имеет место быть. Что касается вопроса о том, а вот как же поступить, если не хватает баллов дойти до бюджета. Ну, здесь надо вспомнить про субсидируемые льготные образовательные кредиты. Нужно вспомнить про то, что во многих вузах предоставляются скидки, если человек чуть-чуть не добрал, и дальше они дифференцируются в зависимости от того, сколько не добрал человек. Кроме того, всегда есть опция перехода с платного места на бюджетное. Вот. По разным причинам ребята отчисляются, бюджетники, понимают, что выбрали не ту профессию. Это нормальный жизненный поиск, да, нормальный процесс. И поэтому всегда есть возможность перехода с одной программы платной на программу бюджетную или, соответственно, с платного на бюджетное отделение. Но когда вы говорите вот о среднестатистическом московском школьнике, здесь, конечно, надо понимать, что топ-5 вузов по количеству бюджетных мест – это вот Уральский федеральный университет, Казанский, Санкт-Петербургский, но два университета находятся как раз в Москве. Это МГУ имени Ломоносова и научно-исследовательский университет Высшей школы экономики. Это лидеры нашей страны по количеству бюджетного приема, да, по числу бюджетных мест.
0: Получается, варианты есть, было бы желание.
3: Да, конечно. Иногда нет желания поискать другие направления. Иногда мы хотим чего-то одного, какого-то одного направления, одной программы образовательной. Я сейчас не буду называть конкретные образовательные программы, но там число мест ограничено.
0: Спасибо вам огромное, Борис Борисович. У нас время, к сожалению, ограничено. С нами на связи был преподаватель университетской гимназии МГУ имени Ломоносова Борис Лавринов. И сейчас у нас еще одна очень интересная тема про блогера как раз. Блогер Хизри Запиров, Хиза, не знаю, к сожалению, как правильно, выложил ролик, где его машина на автопилоте самостоятельно едет в пробке, а он в это время заходит в магазин за газировкой и чипсами. Юрист уже говорит о том, что блогер грубо нарушает правила дорожного движения, теперь ему грозит административная ответственность. Сейчас мы подробнее об этом поговорим с экспертом. С нами на связи автоюрист, правозащитник Лев Воропаев. Лев, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Конечно, технологии не перестают удивлять, а еще больше не перестают удивлять люди, которые совсем не заботятся о своей и о чужой безопасности в том числе. Вот мне, знаете, непонятно, почему блогеры и люди в целом продолжают рисковать и своей жизнью, и жизнью других участников движения ради вот этого слова, модного сейчас, ради хайпа. И как следует наказывать их, чтобы уже они думали в следующий раз и больше не делали таких ошибок?
2: Смотрите, в данной ситуации он о своей безопасности подумал, он вышел из автомобиля, да? Вопрос о безопасности других людей. Как наказывать? Когда какой-либо сюжет, да, вот из подобной области становится достоянием средств массовой информации, обычно сразу находится уголовная статья. Обычно это статья 267 прим. 1 Уголовного кодекса, которая предусматривает в том числе лишение свободы до 2 лет. И в таких ситуациях возбуждает очень часто уголовное дело. Так что, я думаю, с учетом массовости информирования и охвата средствами массовой информации данной ситуации, не исключаю, что в отношении данного гражданина тоже будет возбуждено уголовное дело по указанной статье.
0: А как вы думаете, есть ли среди блогеров некая мысль о вседозволенности, что вот я блогер, я популярный, сейчас эта история, даже эта история, может быть, как там говорят, плохой пиар тоже пиар? И, может быть, имеет смысл как-то вот прям очень-очень сильно их ограничивать в том, что они делают?
2: Ну, у нас в кодексе об административных правонарушениях введена статья, еще, по-моему, в 24-м году, статья за злоупотребление свободой средств массовой информации. То есть и по этой статье, да, могут привлечь указанного гражданина либо подобных блогеров за то, что они демонстрируют факты грубого нарушения, да, общественной безопасности, то есть попирают общественные нормы и так далее. То есть в этой ситуации с точки зрения законодательства полный пакет есть. Осталось правоприменителю активно применять данные нормы и привлекать граждан к ответственности, которые таким несознательным образом действуют.
0: А что сейчас грозит конкретно вот этому блогеру Хизе?
2: Если мы говорим только за нарушение правил дорожного движения, там штраф до 500 рублей. Я же вам говорю, а так как средства массовой информации заинтересовалось данной информацией, данным инцидентом, да, то, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело, я же указал, по 267 прим. 1. Там до 2 лет лишения свободы. Ну, за первый раз 150 тысяч рублей штрафа. Минимально возможное наказание. Но это все-таки уже уголовное дело.
0: А вот вообще интересно, если глобально смотреть на ситуацию, мог ли автопилот спровоцировать крупное ДТП вот в плотном потоке?
2: Смотрите, если мне память не изменяет, по-моему, в том году или полтора года назад в Америке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием вот автопилота. Поэтому говорить о том, что это стопроцентная штука, которая обезопасит участников дорожного движения, вряд ли возможно. Мы регулярно видим и в средствах массовой информации, да, и в интернете сюжеты, где автопилоты попадают в дорожно-транспортное происшествие, там, когда, например, меняются погодные условия.
0: Спасибо большое за подробный ответ. С нами на связи был автоюрист, правозащитник Лев Воропаев.

0: Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней. Причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне Мирового океана, а затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. Эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф».

0: На ней все держится. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда. Посольство России в ЦАР разрабатывает механизмы эвакуации россиян на случай ЧС. В России в продаже есть 14,5 миллионов железнодорожных билетов к Черному морю. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в